0: Вот это проблема для них, да, потому что они тогда, ну, у них начинается отек, у них там начинается некроз, и тогда они погибают, ну, через несколько часов или там, может быть. Но это зависит от вида китообразного. Более тяжелые, конечно, для них это большая проблема, они быстрее погибают. Если какие-то более легкие дельфины, то они дольше могут продержаться. Некоторые виды, вот, допустим, белухи, это такое полярное, ну, не дельфин, это такое небольшое полярное китообразное, они вообще часто довольно живут на мелководьях, и они даже приспособлены к тому, чтобы переждать. Они иногда, допустим, охотятся в каком-нибудь эстуарии речки, и, случайно заигравшись, оказываются в таком месте, где отлив уже отошел, и они не могут вернуться. И они могут совершенно спокойно переждать отлив до следующего прилива без всякой помощи людей. И если медведь их проходящий мимо не съест, то они, в общем, прекрасно с этим справляются.
1: Друзья мои, мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор об этих удивительных существах, о китах и китообразных.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
4: о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
5: Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
6: Вся страна слышала об этом.
7: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
2: «Комсомольская правда» – это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Да, этот голос принадлежит нашему сегодняшнему эксперту, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Ольга Филатова сегодня нас, ну, я бы не сказала, консультирует, она удивительные вещи рассказывает. Ольга, мы остановились в прошлой части на том, что вы привели в пример белух, да, что они могут спокойно переждать, если их застал отлив вот во время охоты, и они на мелко лежат себе и дожидаются прилива. А есть ли такие китообразные, которые научились специально, возможно, вот так охотиться, и только так, чтобы потом возвращаться на глубину сами? Потому что вы до этого говорили, что киты начинают бить хвостом, и наоборот, это их, ну, предотвращает их возврат на глубину. А есть такие, которые так научились туда-обратно?
0: Да, безусловно, есть. Причем это даже не один вид. Это, во-первых, касатки, а во-вторых, это дельфины аквалины. И вот и в том, и в другом случае это не инстинктивное, не врожденное поведение, они этому учатся. Причем учатся достаточно долго, наблюдая за взрослыми животными, и взрослые животные им помогают, даже если детеныш застревает на мелководье, они его спихивают. И если, допустим, какая-то не умеющая эта касатка окажется на мелководье, она точно так же погибнет, как и любое другое китообразное. То есть это вот, ну, это как можно сравнить со скалолазом.
1: Я стесняюсь спросить, а как она его спихивает? Вот мы, люди, хотим это понять. У них нет ни рук, ни ног. Как это происходит? Потому что это безумно любопытные вещи. Чисто технически.
0: Ну, это сложно объяснить по радио. Это лучше смотреть видео. Они очень интересно это делают. Они фактически перешагивают головой и хвостом. То есть, вот,
1: Я поняла. Как селедки скачут, когда их вылавливают. То есть выгибаются, ну, да, коромыслом?
0: Да, но не совсем коромыслом, но вот они так, да, получается, что они приподнимают хвост, приподнимают голову чуть-чуть, да. Но они, конечно, совсем коромыслом не могут, потому что они тяжелые, но вот да, это действительно напоминает такое шагание.
1: Поразительно.
0: И вот, они этому научаются, они учат этому детенышей, и это далеко не все популяции имеют эту культурную традицию. Это есть вот касатки в Аргентине, то, что чаще всего можно там увидеть на Ютубе или в фильмах BBC. Они там охотятся на детенышей морских слонов. И вот именно в сезон, когда вот у морских слонов детеныши начинают сходить в воду, они в этот момент еще глупые, ничего не соображают, и вот в линии прибоя играют просто, или ходят там, привыкают к воде. И в этот момент касатки туда приходят, и этих детенышей вот так вот выхватывают из линии прибоя. И там очень удобное место, в том смысле, что там такой достаточно резко пляж уходит вниз. Поэтому у них, в общем... риска остаться на мелководье и не суметь вернуться, его не очень много, это там редко происходит. А есть еще одно место в Индийском океане, где тоже совершенно другая популяция касаток научилась той же технике, это острова Кразе. И там этим занимаются только самки, потому что самцы, они больше, тяжелее, и им сложнее вернуться, а там более пологий пляж, и поэтому там более опасно. И вот там самки, соответственно, охотятся, а самцы спокойненько ждут на глубине, пока им принесут вкусного тюленя.
1: Где-то я это уже видела, кажется, у людей. Так, а все-таки вернемся к спасению. И снова я задаю вопрос, который, может быть, вас удивит. Ну, почему мне это интересно? Вот 500 туш, которые лежат на берегу, и стараются спасти тех, кто еще жив. Понятно, что их укрывают, обливают водой. А как их затаскивают-то обратно?
0: Ну, вообще, во многих странах, во всяком случае, цивилизованных странах, есть специальные группы по спасению китообразных, попавших в беду. И там, допустим, у них есть специальные какие-то устройства, ну, не устройства, допустим, у них есть носилки, на которые они как-то закатывают этих животных. И это, ну, конечно, лучше всего это делать на носилках, потому что иногда не умеющие, ну, когда просто люди, которые не специалисты, оказываются в такой ситуации, они часто пытаются затащить за хвост китов в воду. И это, конечно, очень для них травматично. Можно сломать позвоночник или еще какие-то травмы нанести. Но вот лучше всего, конечно, каким-то образом поместить их на носилки и просто занести в воду. Но это достаточно тяжело с гриндами, потому что они все-таки такие тяжелые. Животные несколько сотен килограммов весят. Даже некоторые там несколько тонн могут, особо крупные.
1: А у дельфинов и у китов разные причины вот таких поступков выбрасываться на берег? Или одни и те же?
0: Вы знаете, тут еще возникает сложный лингвистический вопрос, что считать китом, а что считать дельфином.
1: Ну, кит, что... давайте по-детски, потому что так правильнее и понятнее, главное. Кит – это кит, а дельфин – это китообразное, которое выглядит иначе, чем кит. Ну, вот как... Есть, конечно, гринды... переходные формы, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, продолжите, гринды.
0: Гринды – это они, ну вот, они с вашей точки зрения киты или дельфины?
1: Они киты, они чужие.
0: Ну вот, они на самом деле самые настоящие дельфины. Они относятся к семейству дельфиновых, и они, в общем, и касатки относятся к семейству дельфиновых. То есть вот они на самом деле в большей степени дельфины, чем те же самые белухи, о которых я уже говорила, которых часто называют полярным дельфином. То есть вообще... Китами часто называют представителей группы усатых китов. Они вообще крупные достаточно. Это какие-то синий кит, финвал, сейвал. И они отличаются от зубатых китов тем, ну, помимо многих других вещей, они отличаются тем, что у них нет эхолокации, вот, про которую я рассказывала. То есть вот зубатые киты, они ориентируются с помощью вот этих вот щелчков и эхо от них. И они часто оказываются на берегу вот именно потому, что этот вот их ориентационный аппарат не сработал. А у усатых китов такого, в принципе, нет, и поэтому, конечно, они по другим каким-то причинам могут оказываться на берегу, но у них вот таких вот массовых выбросов, как у гринд, например, у них не обнаружено. Чаще всего, если они выбрасываются где-то, ну, как вот, допустим, был в Чили несколько лет назад случай, когда несколько десятков сейвалов там было найдено на берегу, но они были не в одном месте, они были так достаточно далеко друг от друга, и, скорее всего, это было связано с тем, что у них были какие-то проблемы со здоровьем, возможно, это как-то с красными приливами было связано. Вот, то есть это чаще всего, вот, действительно, если они какие-то чем-то заболели или чем-то отравились, ну, в общем, какие-то проблемы со здоровьем чаще всего с этим связаны.
1: Ольга, а давайте поговорим про то, что я называю оглушающим океаном. Я сейчас несколько цифр дам и для вас, и для слушателей, чтобы поняли, о чем я. Итак, громкость работы корабля сейсморазведки – это 235 дБ. Пение кашалотов – это 230 дБ. Громкость голосов синих китов – самые крупные животные на планете – 189 дБ. И если это правда, вы скажите мне, если это не так. Киты вынуждены менять частоту своих криков, чтобы адаптироваться к шуму. И 90% вот настолько сократилось расстояние для общения синих китов за последние 40 лет. Это верные цифры? Ну, или хотя бы верная тенденция?
0: Ну, тенденция, в общем, верная. Конечно, так точно сказать, это зависит от того, про какой район океана мы говорим, в общем, от многих вещей. Вот так вот точно сказать, что именно 90%, конечно, нельзя. Но да, в общем, это правда, то, что шум судов очень негативно влияет на китообразных. И это не только, проблема здесь не только в сокращении дистанции общения. Проблема еще в том, что вот этот вот постоянный судовой шум, он воздействует как такой фоновый стресс. И получается, что у китов постоянный какой-то есть фоновый стресс, у них от этого снижается иммунитет, и, в общем, возникают какие-то тоже проблемы со здоровьем. Конечно, они, в общем-то, не очень сильные, но если популяция и так достаточно в плохом состоянии находится, как вот, допустим, у синих китов, то это может сильно влиять на вероятность ее дальнейшего восстановления.
1: А правда, что дельфины вот из-за этого шума теряют, могут потерять на 40 минут слух?
0: Ну, это, видимо, тоже из каких-то, я не знаю, откуда взялась такая цифра 40 минут. Тут вопрос в том, что, какой шум вы имеете в виду. Если вы говорите то, что вот вы первые называли судно сейсморазведки, то это, собственно, не шум двигателя, а это такие вот воздушные пушки, которые, собственно, стреляют, чтобы обнаружить нефть. То есть это как такой эхолокатор дельфина, только очень-очень громкий. Они издают очень громкий звук, и по эху, пришедшему от дна, они потом узнают, есть там нефть или нет, и если есть, то на какой глубине и в каком количестве. И это реально очень-очень громкий звук. То есть там даже люди, которые сидят в этом судне, они очень сильно на себя ощущают это воздействие. И, конечно, если рядом с дельфином вдруг начнет эта пушка работать, то он может и слух потерять и на 40 минут, и может его и совсем потерять, зависит от расстояния. Вот. Так что, в принципе, возможно такое, да.
1: Скажите мне, пожалуйста, нам нужно бороться с этим, с тем, что они выбрасываются на берег, или это воспринимать нужно как должное?
0: Нет, ну с тем, что выбрасывается, зависит от причины. Вот то, что вот эти вот массовые выбросы гринд на вот эти вот пологие пляжи и песчаные косы, это связано просто с рельефом местности, и тут, конечно, уже ничего не сделаешь. Надо просто пытаться им помогать. Ну, понятно, что это достаточно сложно, но все-таки кого-то иногда удается спасти. А вот другие причины, вот опять же, часто бывает, что ну, вот, когда у дельфинов проблемы со слухом, они могут быть связаны с какой-то человеческой деятельностью. Те же пушки сейсморазведки, иногда это бывает какой-то военный сонар, который, вот, там, допустим, в Америке было обнаружено, что когда они там проводят военные учения, то часто после этого находят на берегу таких вот особых китов, клюворылов, которые ныряют, а вообще они, это очень интересные киты, загадочные, ныряют на большую глубину. Недавно в новостях появилось, что аж на 3 часа, больше, чем на 3 часа может погружаться этот кит. И вот они очень страдают именно, судя по всему, от этих военных сонаров, и часто погибают вот после этого. Вот, конечно, с такими вещами надо как-то бороться, пытаться предотвращать это негативное воздействие.
1: Мы от всей души благодарим доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Ольга Филатова сегодня была в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
8: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Лекция названа «10 открытий», но мне было настолько трудно отобрать эти 10 открытий, что в итоге я решил, что пусть будет 17 открытий. Пусть будет 17. Вот. В основном это будет последний год, но парочка будет немножко, чуть-чуть мы назад в прошлое сдвинемся, но я надеюсь, вы меня простите, просто там такие примеры очень красивые, я решил их заодно включить. Вот. Начнем мы с разговора про неандертальцев, про предков неандертальцев. Вот этот симпатичный дяденька свалился в пещеру в Италии где-то 170-180 тысяч лет назад, да, 170 примерно тысяч лет назад. Вот его нашли в 1993 году спелеологи в пещере Альтамура, причем они не знали, конечно, насколько он древний, но было понятно, что он древний, потому что он весь такой порос кальцитовыми наростами. Итальянские ученые, они такие неторопливые, поэтому только в 2008 году туда снова пришли специалисты, взяли у него образец, кусочек лопатки, там же целый скелет вот в таком виде валялся, они взяли кусочек лопатки, они взяли вот эти кальцитовые начеки для того, чтобы датировать их, по-моему, уран-ториевым методом, выяснили, что у него датировка такая, то есть вот где-то от 130 до 170 тысяч лет назад он туда попал, а митохондриальная ДНК у него оказалась типично неандертальская. Это было уже все опубликовано в 2015 году. В 2016 году братья Кеннис сделали вот эту скульптуру. Причем черепа еще как такового никто толком не видел, были только вот эти фотографии. Но реконструкцию они уже сделали. И вот не прошло и 8 лет, как наконец добрались наконец до черепа. Но с этим черепом были проблемы, потому что, значит, в этой пещере, значит, там такая стенка из сталагмитов фактически, которая делит ее на две. И череп, он в ней прям застрял. То есть лицом он торчит к нам, а затылок у него в такой маленькой камере, куда вообще никак не забраться. Туда можно было только в щель просунуть, значит, на таком зонде, на штативе GoPro-шку. И, короче говоря, значит, эти специалисты сделали фотографии со всех сторон этого черепа и с помощью фотограмметрии построили две половинки, такие сделали виртуальные модели, а потом собрали их вместе. И вот у них получилась виртуальная модель черепа, которая оказалась довольно похожа на других древних гоминин из пещеры Сима-де-Ла-Суэсес в Испании, но они гораздо более древние. То есть там-то датировки 430 тысяч лет, а у этого друга вот где-то 150. И, соответственно, возникла идея, что вот в Италии был такой рефугиум, где-то такие архаичные еще недонеандертальцы сохранились, когда уже в других частях Европы бродили уже более такие неандертальские товарищи. Учитывая темпы вот этого исследования, наверное, еще лет через 8 нам покажут остальной скелет. Будем ждать. Значит, продолжая разговор про неандертальцев, весьма дискуссионная тема их охотничьи навыки, и на каких животных они были в состоянии охотиться. Можно услышать о том, что, наверное, на зайцев, может быть, на оленей, но, конечно, не на мамонтов, потому что куда неандертальцам с какими-то жалкими деревянными палками против огромного вот этого зверюги. Вот замечательный памятник находится в Германии, называется Неумарк-Норд, где уже больше 100 лет назад находили скелеты, это не мамонты, это прямобивневые слоны, палеолоксодоны, которые были вообще по размерам крупные самцы в два раза больше современных слонов. Их там нашли 70 скелетов, некоторые достаточно комплектные, как вот этот. И вот в недавнем исследовании специалисты провели анализ подробной поверхности этих костей. Вот тут на фото, чтобы вы понимали масштаб, как раз ученая дама делает какие-то фотографии поверхности бедренной палеолоксандона, и эти поверхности прямо испещрены следами от орудий, то есть их разделывали, и разделывали их очень старательно, то есть отделяли конечности, отделяли хобот, вынимали все внутренние органы, значит, ноги сами разделывали с особой тщательностью. Вот, видимо, неандертальцев интересовали такие жировые подушки в стопах, они, наверное, были самые вкусные, и они их там с особым рвением их оттуда вырезали. А, кроме того, вот то, что касается того, охотились они, или, знаете, как иногда предполагают, может, это были уже дохлые слоны, которых они находили умерших своей смертью. Но вот анализ полувозрастного состава этого кладбища говорит, что не похоже на естественное кладбище слонов. Там нет самок, там нет совсем молодых особей, там такие зрелые самцы. И дальше рассуждают так, что если у них социальная организация, у этих палеоксадонов, была примерно такая, как у современных слонов вот есть зрелые одиночные самцы, которые бродят отдельно от стада, и на них проще охотиться, когда он один. И что вот у этих неандертальцев была такая стратегия, они выбирали себе добычей этих одиночных самцов. Еще интересный момент. Посчитали, что чтобы съесть такого слона за неделю, нужно 350 человек. Просто чтобы его съесть. 100 человек съедят его за месяц. Соответственно, мы-то представляем, что они какими-то маленькими группками ходили. И вот что они маленькими группками делали с такой горой мяса? Значит, дальше предполагают. Либо у них были какие-то методы консервации, то есть они вялили, коптили это мясо, потом его надо было куда-то нести, там хранить. Либо они собирались действительно огромной толпой, то есть разные там, условно, племена со всех сторон приходили и дружно устраивали пирушку, на которой они ели этого слона. Вот так. И дальше там у них, конечно, отдельная часть статьи посвящена тому, как они охотились, и анализу эффективности деревянных копий. Имеется в виду деревянная копья, которая без наконечников вообще, просто заостренная деревянная палка. Казалось бы, ну что это за орудие? Но они проводят этнографический анализ и показывают, что разные традиционные народы до самого недавнего времени с этими деревянными палками неплохо так охотились, в том числе, кстати говоря, на слонов, пигмеи в Африке. Неандертальцы будут поплотнее пигмеев, так что, вероятно, они с этой задачей справлялись и неплохо так этих слонов, видимо, истребили в конце. Естественно, нельзя не сказать про различные генетические исследования неандертальцев, которых сейчас уже проведено очень много, но вот это оно такое специфическое, потому что решили посмотреть, а нет ли вклада неандертальской ДНК в наши циркадные ритмы. Ну, циркадные ритмы – это такие вот биологические часы, про которые вы, наверное, знаете, что мы делимся условно на жаворонков и сов. Жаворонки в среднем просыпаются на 2 часа раньше, ложатся спать на 2 часа раньше. И понятно, что мы можем менять свой режим, подстраиваться. Вот я сегодня встал, это еще 7 утра не было. Но это тяжело. То есть, в принципе, есть заметная генетическая составляющая. Сейчас уже известно порядка 250 генов, которые влияют на циркадные ритмы человека. А поскольку неандертальцы, значит, в северных широтах жили сотни тысяч лет, то наверняка какие-то у них адаптации были вот к местному световому дню, который зимой короткий, летом длинный. И вот, когда пришли кроманьонцы, может быть, они от неандертальцев приобрели какие-то вот такие вот характеристики. И анализ показал, что действительно найдено было порядка 4000 генетических вариантов неандертальских, так или иначе связанных с циркадными ритмами, которые есть у современных неафриканцев. Что, в общем, хочется думать, что это не случайно. И когда они посмотрели, вот эти исследователи, на 9 самых таких сильных генетических вариантов, наиболее тесно связанных с циркадными ритмами, оказалось, что неандертальские варианты все работают в сторону жаворонков. Вот. Но это делалось, естественно, с помощью анализа современного биобанка. То есть это у современных людей они работают в сторону жаворонков. По-хорошему, как они работали у неандертальцев, мы не знаем. Но смысл в том, что зачем быть жаворонком на севере, ведь вот зимой это вообще солнце встает поздно, ну, а зато летом оно встает рано. И летом вот такая адаптация могла быть полезна, чтобы быстрее вскочить и побежать на охоту. Понятно, что это некая спекуляция. Но вот такую картину мы получили, как-то ее надо попытаться интерпретировать. Вот от неандертальцев мы перейдем к Древнему Египту внезапно. И здесь будет, я вижу здесь дети, у меня будут такие не очень симпатичные примеры, один даже сейчас придется мне пропустить, вот, зацензурировать, я намекну только. Вот, а известные различные изображения в Древнем Египте, которые связаны с традицией военных трофеев в виде отрубленных рук врагов. То есть, например, вот это фото мною сделано в храме Рамсеса III в Фивах, Мединет-Абу, где, значит, мы видим гору прямо отрубленных рук, которые высыпают перед царем, а там, значит, отчет о том, сколько этих рук привезли, сколько всякой другой добычи после некого военного похода. Вот такие свидетельства многочисленные, но до сих пор не попадались археологам в руки сами эти руки. И, наконец, попались. Вот есть такой памятник в дельте Нила, Тель-эль-Даба называется, и там когда-то находилась столица царства гиксосов. Аварис – это второй переходный период, где-то 3600 лет назад, наверное, когда Египет, значительная часть Египта была под властью захватчиков, гиксосов. И вот здесь у них находилась столица, там стоял дворец их царя, а перед ним обнаружили три ямы, а в ямах лежат, как нетрудно догадаться, отрубленные кисти. Причем они все правые. Ну там 12 кистей были в сборке, так сказать, и еще отдельными пальцами, там еще 6 человек насчитали, то есть 18 индивидов. Из них большинство мужчины, взрослые. Там одна кисть сомнительная, то ли мужчина, то ли женщина. Но вот 17 – это мужчины. Кисти лежат вот так вот растопыренными пальцами. Отрезаны очень аккуратно. То есть никаких частей предплечий не сохранилось. То есть, а вот когда, если ее отрубали в бою, например, то явно должна была остаться какая-то там культя. Значит, отрезали аккуратно уже у покойника, не предполагают. Но дальше, как это можно трактовать? То есть, либо это какая-то казнь была, наказание, но вот в Древнем Египте неизвестно таких наказаний с отрубанием руки. Либо, что более вероятно, это те самые военные трофеи, потому что это двор перед дворцом, вот царь выходил, и перед ним это, значит, вываливали. Ну, а согласно текстам, воины за это получали золото, земли, каких-то там рабынь. И действительно, известно, что вот в Египте, это же захватчики, потом их царь Яхмос выгнал, но, видимо, выгнать он их выгнал, началось новое царство, но традицию эту он у них перенял, и с тех пор появляется даже специальный иероглиф, вот как в этой надписи, вот тут такая ручка, и тут на самом деле написано, что я привез с собой двух женщин и одну руку после сражения, ну как-то трофеев богатых маловато, одна рука. Но смысл, что вот такой иероглиф появляется в различных надписях и обозначает именно не просто руку, а кисть в виде трофея. Ну и надо добавить, это тот слайд, который я пропущу, что и другие части тела тоже в качестве трофеев в Древнем Египте привозились, по которым можно было еще заодно определить, что это именно мужчины, а не кто-то другой. Вот это тоже рельеф из храма Рамсеса III. Вот, ну перейдем к более приятным вещам. Можно иногда услышать, что различные античные тексты дошли до нас только в списках многократно переписанных рукописях средневековых. Ну, вот уже 1,5 года назад, по-моему, Михаил Родин выступал у нас на форуме и приводил различные примеры действительно античных папирусов, античных там остроконов, то есть документов, действительно дошедших до нас из древности, а вот это целая библиотека. То есть вот это очень крутая вещь. Это вилла папирусов из Геркуланума. Геркуланум вместе с Помпеями завалило в 79 году нашей эры при извержении Везувия. И там нашли почти 2000 папирусов. Но другое дело, что вот эти папирусы, они стояли такие в корзинах на полках. И когда это все завалило раскаленным пеплом, они все обуглились и превратились в такие спекшиеся, почерневшие свитки. Ну и начиная с того, что да, раскопки эти проводились, начиная с 1750 года, технология раскопок была далека от, в общем, идеальной, и поэтому они, да, на глубине 30 метров это все находилось, это все поднимали на корзинах наверх, и эти папирусы первое время просто выкидывали или даже использовали для растопки. Потому что там было много других вещей. Там 80 бронзовых статуй нашли. Какие там папирусы? Но потом, когда стали понимать, что это действительно ценная вещь, уже стали относиться осторожней, но пытались разворачивать. и при этом много папирусов погибло. Вот тут даже изображена такая машина специальная, механизм, который был сконструирован, чтобы медленно, миллиметр за миллиметр разворачивать эти папирусы. Часть из них удалось прочитать, большая часть не прочтена до сих пор, много испорчено, но вот уже в конце 20 века ученые решили все-таки обращаться с ними поделикатнее и стали использовать различные неразрушающие техники, прежде всего компьютерную томографию. То есть когда они брали свиток этот, делали КТ и уже виртуальную копию пытались разворачивать. Но проблема в том, что КТ плохо показывало, собственно, эти чернила. И там были различные методики, когда пытались надписи выявлять на основании прям вот неровностей, таких вот микроскопических неровностей на поверхности этого папируса, оставшихся от чернил. И недавно вот этот вот свиток, который неудачно пытались прочитать в 1986 году, сверху это пример, это не он. А вот снизу вот такие вот кусочки черненькие, это вот то, что осталось от одного из свитков. И его с помощью КТ отсканировали, развернули, и там у них нейросеть, которая обучена распознавать буквы на вот таких вот документах. Пока что удалось прочитать отдельные слова, и там, в частности, встречаются имена Александра Великого и его полководцев Селевка и Кассандра. Вот. А вообще вся эта библиотека, еще раз, там больше 1800 папирусов найдено, а сколько-то еще не найдено, ее составил, видимо, эпикурейский философ Филадель. И вот непонятно, почему у философа там какой-то исторический трактат про Александра. Ну вот они будут расшифровывать дальше и разбираться, что же там все-таки написано, о чем этот папирус. Надо добавить, что второй этаж этой виллы не раскопан до сих пор, и там может быть еще одна часть библиотеки. Ну, хочется надеяться, что до него тоже доберутся когда-нибудь. А вот это, ну, более скромная находка, ну, скажем так, ряд находок. Но они по-своему интересны. Это Франция, значит, там такое местечко Теруан, где хотели построить сооружение для очистки сточных вод, но перед этим, конечно, провели археологическую разведку и нашли целый ремесленный квартал, который стали раскапывать. Значит, там в том числе, например, скотобойня, стекольная мастерская. То есть там печь, а в ней такие капельки стекла и отдельные такие еще стеклянные цилиндры из синего стекла, видимо, заготовки какие-то для производства. А еще интересно, что там канал, вот сзади за этим квартальчиком был канал. А древние ремесленники, они особенно не заморачиваясь, весь мусор кидали в канал. То есть все, что у них там оставалось, что не получалось. Поэтому там нашли, например, кожаные ботинки шипованные. Вот, там, поскольку там была скотобойня, где скотобойня, там и кожевенное производство. Там делали обувь, там кожаные ботиночки, вот такие симпатичные, обрезки различные кожи и просто всякий мусор. Ну, для древних это был мусор, а для археологов это просто счастье. Там какие-то ручки от ведер, багры, ключи кто-то потерял и так далее и тому подобное. Ну, там это все периодически притапливает, потому что там рядом река, но археологи, тем не менее, рискуя быть затопленными, продолжают это копать. Потому что копаться в древней помойке – это крайне интересно. Это для археолога просто счастье. Вот. А это снова Египет, в Саккаре. Несколько лет назад нашли рядом с пирамидой Униса бальзамировочную. То есть вот это было место, где проводилась работа с телами умерших. Из них там делали мумии. Это где-то 7 век до нашей эры. 26-я династия, там несколько камер. Камера, собственно, где делали мумии, ниже такая шахта идет, и на глубине 30 метров там погребальные камеры, и самое интересное, там есть тайничок. А в тайничке стояли вот такие всякие горшочки и мисочки со всевозможными снадобьями, которые использовались при мумификации. И что особенно круто, многие из них подписаны, и даже на них написано «зачем?». То есть это вот для головы, это для рук, это, значит, натирать пятки, условно говоря. То есть инструкции прямо на этих сосудах. А внутри сохранилось, ну, в том числе в некоторых, кипящие капельки такого, видимо, кипевшего этого содержимого. А мы, конечно, многое знаем, ученые многое знают про мумификацию, но далеко не все. Потому что, во-первых, она там сильно менялась, технология это была довольно сложная. А кроме того, даже когда есть тексты, там не всегда можно вот название каких-то снадобий связать с чем-то известным нам. Вот здесь это возможно сделать, и там прям такая замечательная статья подробная с рецептами. И, ну, например, выяснилось, там вот есть такое зелье, которое туда санчил. Думали, что это просто мирра. А оказалось, что это вот кедр, можжевельник, животный жир, это все вместе смешивали. Ну, надо, конечно, добавить, в этой мастерской конкретной. Потому что не исключено, что в разных местах и в разное время были разные рецепты. Но вот тут им удалось это реконструировать. И кроме того, что интересно, что большая часть этих компонентов импортная, то есть они из-за пределов Египта, в том числе даже из Индии что-то привезли. Потому что там есть смола каких-то растений, которые растут только в Юго-Восточной Азии, где-то вот там. Соответственно, речь идет о такой глобальной торговой сети, которая включала в себя Египет и Индию в 7 веке до нашей эры. Очень так современно это выглядит. Вот. А теперь вот это такой не свежий пример, но во многих смыслах он не свежий, но просто когда мы говорим про реконструкцию, например, мумификации, то можно представить, что такие опыты проводили на кроликах или на овечках, и действительно проводили на кроликах и на овечках, но и был опыт, когда в качестве объекта использовали реально тело живого человека. Вот этот, нет, это не он, не его тело, а он проводил этот опыт. Боб Брайер, такой египтолог из США, который реально решил устроить вот настоящую мумию. Для чего он раздобыл тело, то есть это был действительно пожилой человек, который завещал свое тело науке. Ну, раззавещал, вот, пожалуйста, тогда ложись, значит, на стол. Они оборудовали по всем правилам бальзамировочную мастерскую, вплоть до того, что они омывали стены палевым вином и произносили нужные заклинания. Все же должно быть по правилам. Значит, Драйер лично ездил в Египет, где добывал натрон, это такая особая соль, которая использовалась при мумификации, там 300 килограмм этого натрона он привез, каких-то различных тоже зелий, масел он купил там.

итоге они сделали такой крючок проволочный такой, и как миксер, значит, они его ввели туда, мозг взбили, значит, до состояния такого смузи, а потом, значит, голову наклонили, и он сам вытек. То есть вот они фактически заново открыли этот способ. Да, я говорил, что многие до меня об этом писали, но, в общем, они не понимали, о чем они. Вот мы теперь поняли. Короче говоря, они провели всю эту процедуру, 70 дней, ну, как положено. То есть сначала, значит, месяц тело это у них пролежало, органы отдельно поместили, естественно, в канопы, как положено. Потом, значит, обмотали все это бинтами, произнося тоже молитвы нужные. Вот единственное, что у них в конце не получилось, да, тело там, я не помню точных цифр, у нас будет еще, мы хотим видео про это сделать, тело там стало легче процентов на 80, по-моему. То есть оно усохло, из него вся влага ушла, и оно стало выглядеть действительно как настоящая мумия. И когда в конце они хотели, как полагается, скрестить руки на груди, а руки-то уже не сгибаются. То есть они поняли, что это надо было делать сначала. Сначала их скрещивать, а потом уже вот эту мумификацию проводить. Ну, в следующий раз они будут умнее. Но, правда, это был опыт в 1994 году. С тех пор вроде они такого не повторяли, насколько я знаю. Мумию эту поместили в музей, и там она лежит с 1994 года, прекрасно себя чувствует. То есть, ну, как мумия. И там были шутки на этот счет, что Осирис был очень удивлен, когда спустя почти 2000 лет к нему, значит, новый клиент пришел. Вот. А еще больше, наверное, сам этот безымянный господин был удивлен, зато сейчас он с Осирисом, значит, они там пьют вино. Вот, такая замечательная история. Вот, ну, как бы, вот это настоящая реконструкция. Значит, продолжая разговор про Египет, вы наверняка слышали про полости, что там нашли полости в пирамиде Хеопса. На самом деле их нашли еще в 2016 году, но сейчас просто их дополнительно исследовали. Короче говоря, это такая технология под названием мионография, ну, физики расскажут, что такое мионы, лучше, чем я. Вот. Но это такие элементарные частицы, которые, значит, образуются где-то в верхних слоях атмосферы. И потом, значит, они пронизывают атмосферу и пронизывают в том числе скальные толщи. Хорошо, что вот их свойство, что они проходят через скалы и через массивные каменные сооружения тоже проходят, при этом отклоняясь как так или иначе. И, значит, получается такой как бы рентген той же пирамиды. Но единственное, что там должна быть очень большая выдержка, потому что это частицы редкие, и чтобы получить картинку, нужно ждать. Ну, представьте себе, значит, фото, когда фотоаппарат стоит там полгода. Вот, и здесь они реально, да, там, несколько лет проводили эти исследования, притом там отдельно японцы, отдельно французы, разные технологии, разные варианты этой мионографии проводили. Вот, в 2016 году они сообщили, что нашли две полости. Вот одна... Я уж, ладно, покажу, хоть это нехорошо на экране показывать. Вот это большая галерея, а над ней вот такая вот большая полость. А еще одна полость поменьше, которую они назвали северный коридор или коридор северной стороны. Это такая какая-то вот неоднородность, которая находилась над северным входом. То есть вот это тот, что называется шеврон. Значит, на пирамиде Хеопса с северной стороны видны такие два блока, ну, два ряда блоков домиком, вот, где когда-то находился вход. Сейчас он закрыт. Вот. Но вот они сосредоточились на изучении вот этого коридора, ну, хотя бы потому, что до него проще добраться. И теперь, значит, были дополнительные исследования проведены, в том числе с помощью еще и ультразвука и георадара электромагнитного. Там еще участвовали американцы с немцами. Значит, они получили подробную структуру этого коридорчика, что он глубину 9 метров, что у него такая вот двускатная крыша, как, в общем, у различных полостей, допустим, в пирамидах, в гробницах Древнего Царства. Они не делали, они не умели делать свод, они делали вот такую вот из двух блоков домиком крышу остренькую. Вот, и самое главное, что в итоге они предложили сначала египетскому министерству древностей туда просунуть камеру, что они нашли местечко, там между блоками они просунули туда тоненькую трубочку металлическую, в нее ввели зонд, на конце которого находилась камера, и 2 марта, в день моего рождения, они устроили такую пафосную презентацию, собрали журналистов, и, значит, в реальном времени они туда ввели этот самый зонд с камерой, и все увидели впервые за 4500 лет внутренность этого помещения. Кстати, там можно увидеть при этом, и вы можете найти видео и фотографии, видите, там туристы
сверху. Туристы

0: продолжают себе по билетам заходить в пирамиду, даже не догадываясь, что тут происходит при этом. То есть пирамиду не закрывали. Ну, деньги-то не хочется терять. Вот. Ну, ничего особенного. Ну, коридорчик и коридорчик. То есть саркофага, мумии, золота там нету. Более того, он, похоже, ни с тем не сообщается. То есть это какая-то техническая полость, ну, возможно, что-то вроде разгрузочной камеры над входом, чтобы на него слишком не давило вот эта каменная толща. Но, тем не менее, просто сам факт, что впервые за 4,5 лет человек туда заглянул, причем без динамита, не вскрывая вот это все, силой разума, значит, люди туда заглянули, согласитесь, это круто. А сокровища – это уже дело второе. Вот теперь совсем свежее исследование, которое вышло буквально неделю назад, другого рода, но тоже очень крутое. Значит, смотрите, это могильник неолитический во Франции, значит, называется Гюргии-ле-Нуаза. Там 128 погребений, которые примерно 6700 лет назад были, значит, там, появились там, в этом месте. Там жили какие-то древние земледельцы, потом они оттуда ушли, а теперь туда пришли археологи, нашли этих людей, и из них, из всех постарались вытащить ДНК. Ну, само по себе это уже никого не удивляет, древняя ДНК есть гораздо на порядке более древняя, но здесь они взяли просто со всех, с кого могли, более 90 человек, и, значит, по митохондриальной ДНК, по Y-хромосоме построили их родословную и получили две такие родословные, как бы два клана, один, причем, значит, длиной в 7 поколений, другой длиной в 5 поколений, и у них есть отец-основатель. То есть мужчина, который является прародителем их всех, вот он. Но если вы думаете, что это он, нет, вот он внизу. То есть это женщина какая-то, а он – это единственное вторичное погребение, то есть его подхоронили к женщине, причем видно, что скелетик уже был такой потрепанный. Но они рассуждают как? Эти люди пришли на новое место, они принесли с собой своего предка и его перехоронили, ну, на новом кладбище с какой-то женщиной. Вот, ну, к сожалению, у женщины этой ДНК получить не удалось. Значит, ну, там лежат его два сына, и оба сына в самых больших могилах в этом некрополе. Вот, вообще там, судя по всему, наследование было по мужской линии, и там патрилокальность. То есть они посмотрели, что мужчины все в основном друг другу родственники, а женщины все друг другу не родственники. И причем они, видимо, из разных мест приходили. То есть жен они брали себе из других общин. И кроме того, своих детей они тоже, так сказать, рассылали. То есть там очень мало женщин старше 15 лет, которые являются дочерьми вот этих людей. То есть примерно в 15 лет они, значит, выдавали дочерей куда-то замуж, видимо, в другую общину. Кроме того, они, да, у всех посчитали, посмотрели пигментацию, то есть какого цвета были волосы, глаза, кожа. И на этой реконструкции, кстати, они постарались это учесть. И тут видно, что они были разные. То есть там были рыженькие, темненькие, светленькие. Но это как раз соответствует тому, что вот они активно обменивались генами с соседями. Вот. И кроме того, интересно, что у них там было много детей. Причем многие дети доживали до зрелого возраста. Там есть у кого-то по 6 взрослых сыновей и дочерей. Соответственно, видимо, они хорошо кушали, ну и не так, чтобы уж прямо мерли, как мухи. Вот. Но почему-то через 100 лет они оттуда ушли. То есть вот это все примерно 100 лет занимало, вот этот период их жизни, а потом, видимо, они ушли и оставили только своих погребенных детишек. Ну а теперь пришли ученые, и, значит, вот мы узнали, наверное, даже некоторые детали, которые они сами о себе не знали. Что, в общем, довольно забавно. Да, на этого предка великого мы посмотрели. Вот, а теперь от людей мы перейдем к нематодам. Это тоже недавняя совсем публикация, причем это российские ученые. Нематоды – это такие круглые черви, тип круглых червей. Их там какие-то десятки, если не сотни тысяч видов известно, но они вообще-то крошечные, там, по миллиметру длиной в основном. Но я не биолог, поэтому я про них ничего не знаю, кроме того, что червячки, и что они очень живучие. И вот на Колыме, в вечной, в многолетней мерзлоте, нашли, ну, на самом деле, взяли образец еще в 2002 году. Это образец, причем это древняя нора арктического суслика. Там, значит, склон, который такой обнажился, где открылись вот эти многовековые отложения, никогда не отмерзающие. И на глубине 40 метров там такая на поверхность выходила нора. Вот они взяли прямо камеру этой норы целиком, замороженную, прямо замороженную, отвезли в лабораторию, там хранили. А потом они оттуда из сердцевинки взяли образец, поместили его в питательную среду, и через некоторое время там появились нематоды, которые стали спокойно размножаться. И их там уже 100 поколений. Вот. Они исследовали ДНК этих нематод и описали по ним новый вид Panagrolaimus colymaensis, то есть колымская такая нематода. Вот. И они сделали радиоуглерод. Правда, увы, не самих нематод, а каких-то органических останков растительных из этого уже вот образца, и получилось 46 тысяч лет. Из чего они делают вывод, что вот 46 тысяч лет нематоды пролезали в вечной мерзлоте, потом оттаяли и спокойно все размножаются. Причем им же особенно круто, потому что они партеногенетические. Им даже партнера искать не надо, она оттаяла и сразу размножается. Это вообще, если это подтвердится, важная оговорка, если это подтвердится, то это некая новая перспектива для эволюции. То есть представьте себе, что некий вид вымер десятки тысяч лет назад, но потом его индивид какой-то, особь оттаяла и дает начало новой популяции. У них же там еще и горизонтальный перенос генами происходит между видами. Все у них хорошо. Некоторое время назад была аналогичная публикация, аналогичная публикация про коловратку из этой же значит, вечной мерзлоты, но там ей 24 тысячи лет. А теперь вот 46 тысяч лет. Но вот единственное, что я общался с коллегами-биологами, которые такие говорят, что ну вот надо еще вот как-то вот доказать все-таки, что она туда запрыгнула не потом. То есть они, конечно, доказывают, то есть, да, что это никогда не отмерзало, что вот они из самой глубины взяли этот замороженный образец. И понятно, что они все предосторожности соблюли, чтобы не было загрязнения, но вероятность загрязнения все равно всегда есть. Поэтому, конечно, подождем еще каких-то новых аналогичных результатов, но согласитесь, что это очень круто. И там они дальше исследуют, что как она вот, что она как-то сначала, у нее там какие-то генетические особенности, она сначала себя высушивает, а потом замерзает. То есть ей важно избавиться сначала от влаги, чтобы вот клетки у нее не развалились при замерзании. Вот какой-то там механизм такой реализуется, очень хитрый для этих нематод. Ну, может и для людей пригодится когда-нибудь. А, вот, значит, возвращаясь к людям, есть такой относительно новый, что ли, археологический объект, который называется амоглиф. Амоглиф. Это, знаете, вот когда вы сидите на пляже и, значит, на мокром песке пальцем или палочкой что-нибудь там такое рисуете. Ну, конечно, с высокой вероятностью дальше приливом это все смоет навсегда, но есть некоторый шанс, что не смоет, и этот песок почему-то засохнет, сохранит ваши вот эти каракули, а потом его засыпет сверху другим песком, потом еще, еще, еще, и на десятки тысяч лет ваши вот эти автографы, значит, каким-то образом сохранятся. Вот, значит, в Южной Африке, это самое южное побережье, мыс Доброй Надежды, там стали находить различные отпечатки ног животных, прежде всего, в том числе отпечатки ног людей, и вот такие вот амоглифы. Там песчаниковые такие скалы, вот они в результате выветривания разрушаются и обнажаются старые слои, а на них по каким-то геологическим причинам сохранились вот эти следы. Причем в некоторых случаях, это, что интересно, это оттиск, это выпуклый оттиск следов. То есть сохранился не сам слой с следами, а тот, который был над ним. Как бы такой негатив. Причем иногда это на потолке пещер. Такие выступающие следы. А вот здесь, кстати, пример, когда сохранился и негатив, и позитив. То есть вот там скала, на которой там типа 30 следов человеческих, а внизу валяется песчаниковый блок, на котором вот сами эти следы, а сверху слепок остался. Вот, судя там по всему, люди там бежали трусцой по пляжу, несколько человек, ну, может, искупаться захотелось. Вот, а в других случаях это, например, вот такие вот художества, то есть это вот, по-моему, самое крутое, причем там плохо видно, но там есть отпечатки коленей, то есть он встал на колени, он вот так вот нарисовал и еще поставил в центр точечку, то есть такой кружок. Зачем он это делал, мы не знаем, но вот это было порядка, в данном случае, 70 тысяч лет назад, то есть они еще эти все памятники датировали с помощью терморюминесценции. Метод позволяет определить время прошедшее с момента, когда вот песчинки кварцевые последний раз освещались солнцем, то есть до того, как это было все захоронено. И датировки там от 70 до 150 тысяч лет. Причем это не разброс дат, а это разные памятники разного возраста. Вот, вплоть до 150 тысяч лет. И авторы города говорят, что это самые древние следы Homo sapiens, которые вообще когда-либо были найдены. Ну, хотя на самом деле, строго говоря, мы не знаем, были ли это Homo sapiens. Они чисто по датировкам предполагают, что это сапиенсы. Так ты по следу ты не отличишь сапиенса от какого-нибудь другого гоминина. Теоретически это могли быть какие-нибудь Homo naledi, такие припозднившиеся. Но, скорее всего, конечно, да, наши предки. А вот теперь не про предков, а тоже про тупиковых парантропов. Но здесь интересная вещь, связанная с тем, что вот исследование ДНК, вот, которые, конечно, там всех потрясли в свое время, они в основном происходят из северных широт, потому что, конечно, сохранность ДНК сильно зависит от условий, от температуры. Где жарко, там ДНК быстренько разваливается. Но помимо ДНК есть еще различные там белки, некоторые из которых более устойчивы. Например, там коллагены и, например, протеины, которые содержатся в эмали зубов. И, соответственно, сейчас развивается палеопротеомика, то есть можно же ДНК читать, а можно непосредственно, что в ДНК закодированы аминокислотные последовательности белков. Вот. А можно сами эти аминокислотные последовательности попробовать прочитать. Вот. Что они и делают, и в некоторых случаях успешно, то есть были уже исследования палеопротеомов из Испании, этих Homo antecessor, из Дманиси, вот этих человека грузинского, денисовскую челюсть, между прочим, которую нашли в тибетской пещере Байшия, описали по протеому. И вот они взялись за парантропов. Значит, это южноафриканская пещера Сварткранс, из которой происходит вообще крупнейшая коллекция останков парантропов. Их там челюстей, черепов, зубов. Парантропы, напомню, что это такие были массивные австралопитеки с очень большими мордами, крупными зубами. И они как бы параллельно нашим предкам, Homo, существовали. То есть считается, что хомо были такие более всеядные, парантропы более специализированные, растительноядные. Где-то миллион лет назад они вымерли. Их было несколько видов. Вот это южноафриканский, парантропус робустус. И вот что интересно, что поскольку их там нашли много, то видно, что они очень разнообразные. И это пытались объяснить, что, например, ну, может быть, у них было как у горилл, сильный половой диморфизм, то есть самки были мельче самцов заметно, а может быть это хроновиды, то есть просто одни древнее других. Не всегда это можно сказать. Вот здесь они взяли 4 зуба из одного слоя, то есть примерно одновременно синхронные друг дружке, и из них получилось выделить остатки белков. Значит, поэтому, во-первых, определили их пол. Это методика, которая используется, кстати, в криминалистике. То есть есть белок амилогенин, у которого есть два варианта на X и на Y хромосоме. Соответственно, по тому, какой вариант этого белка, определяют, что это самец или самка. И там получилось как раз два самца, две самки. Обратите внимание, что другими способами это сложно определить. И не всегда, то есть по размеру зубов можно. Но вот там был мелкий зуб, они думали, что это самка. Оказалось, что это небольшой самец. Вот, во-первых. А во-вторых, они, конечно, взяли эти вот аминокислотные последовательности и сравнили с современными ископаемыми людьми, то есть неандертальцами, с денисовцами и со всякими человекообразными обезьянами. Ну и макаку заодно взяли. Вот. И получилось, как бы, кто бы мог подумать, что парантропы оказались ближе к хомо, к людям, чем к любым другим приматам. Ну, в общем, что было более-менее очевидно, но это сейчас было показано впервые на молекулярном уровне. Не на уровне сравнения строения зубов, а впервые на молекулярном уровне, что очень круто. Но еще обратите внимание, вот там эти 4 парантропа, четвертый желтенький, он слегка так в стороне от них. Он от них все-таки отличается. То есть вот у него один вот этот вариант аминокислоты, другой. И, соответственно, они предположили, что это была какая-то отдельная группа парантропов, немножко сама по себе, может быть, там на уровне подвида. Которая, кстати говоря, и по строению, вот этот зуб, это как раз вот тот самый небольшой самец, то есть он какой-то был такой своеобразный, по строению он больше похож на парантропу из другой известной пещеры, Кромдрай, которая там же находится недалеко. Соответственно, вот они говорят, что нет, это не половой диморфизм, это не самцы и самки, а, видимо, это все-таки разные популяции этих парантропов, но теперь это надо изучать более тщательно, может быть, постараться получить более длинные вот эти аминокислотные цепочки, а также, конечно, вот о чем, например, я вообще просто молюсь, жду, когда они то же самое сделают для других австралопитеков и ранних хомо. Там же такая чехарда систематическая. Там куча разных видов, спорных, сомнительных видов. Хорошо бы с ними разобраться. И, может быть, с помощью вот этих протеомов они с ними, наконец, разберутся. И мы, в том числе, может, мы узнаем, кто все-таки наш прямой предок, а кто не совсем прямой. Хотя, может, и не разберемся. Ну, я надеюсь. Вот, значит, я уже упомянул сегодня южноафриканских Homo naledi. На самом деле, это вот такая, типа, если говорить про находку века прямо, вот эти Homo naledi, это находка 21 века, но уже почти 10 лет назад они были описаны, эти удивительные такие архаичные, маленькие, мелкомозгие человечки из Южной Африки, которые жили всего 300 тысяч лет назад. Они известны по многочисленным скелетам, найденным в системе пещер Rising Star, значит, палеантропологом Ли Бергером. Там их реально тысячи этих костей, соответственно, какие-то десятки индивидов разных полов, возрастов в нескольких камерах. Ну и самое удивительное, что вот они в глубине пещеры, причем, значит, вот эта камера Диналеди, где их нашли впервые, туда надо пролезать по узкому длинному лазу, куда сам Ли Бергер-то пролезть не смог, потому что он такой большой мужчина, и он специально через Facebook набирал худеньких спелеологов, чтобы вот туда их запускать. Но в итоге он похудел на 20 килограмм и пролез таки туда. Вот. И у него была цель. Вот. Пещеру-то не обманешь, да? Это я просто там слегка... Костюм полнит меня. Нет, пещеру не обманешь. Вот. Значит, и теперь, значит, в декабре он выступил на пресс-конференции. Он любит всех так шокировать. Ну, вопрос-то главный был, как эти кости туда попали. Потому что на костях следов каких-то плотоядных животных нет. Вроде как бы какие-то водные потоки там тоже не проходили. И каких-то других отдельных входов в эту пещеру нет. То есть дальше Ли Бергер просто, значит, рубанул с плеча. Это погребение. То есть они их туда сами принесли и там их сложили. При этом освещали себе путь факелами. То есть вот какие-то существа с мозгом 500 кубических сантиметров 300 тысяч лет назад, освещая себе путь факелами, значит, таскали своих покойников в какую-то пещеру. Ну, бред. Вот теперь, значит, в декабре он заявил, что нашли такие следы факелов. То есть они нашли там копоть на стенах, нашли вроде бы очаги, какой-то уголь в этих пещерах. И он обещал в течение месяца, он об этом... тоже в свойственной манере выступил на какой-то пресс-конференции и сказал, в течение месяца будут подробности. Но никаких подробностей не последовало. Зато примерно через полгода вышло сразу 3 статьи о том, что они нашли погребение Homo naledi и нашли еще и художество Homo naledi. Ну да, у меня написано, так что интриги не получилось. Значит, там просто они нашли 3 ямы в этих пещерах, и он, значит, доказывает, что ямы эти искусственные. То есть там действительно не просто валяются кости, а там такое углубление, это видно по характеру, собственно, породы. И внутри этой ямы отложения перемешаны, то есть там вокруг они слоями лежат, тут их последовательность нарушена. Сами скелеты сочлененные, то есть это не куча костей, а там ручки в анатомическом положении. И вот по позе, судя, значит, они доказывают, что это было быстро засыпано. То есть это не упал случайно туда этот человечек, а потом постепенно его засыпало. А они его туда положили и быстренько закидали. И таких погребений они нашли там 3. Вот, одно они прямо целиком вырезали, ну, в 3 блоках, залитых гипсом, и сделали компьютерную томографию, нашли там орудие первое. Вот оно, вот такое вот орудие. Первое вообще орудие, найденное в связи с этими Homo naledi, потому что там орудий-то никаких не было. И нашли художество. То есть вот в таком предбаннике перед этой камерой, где, собственно, вот эти кости, большая такая стоит колонна, естественная, а на ее сторонах гравировки в виде хэштегов. То есть там такие пересекающиеся линии в большом количестве. Вот, они отдельно их там детально исследуют и утверждают, что, значит, вот Homo naledi, у них там был какой-то погребальный культ. Они туда носили своих покойников, тут же чего-то рисовали на этих стенах. Вот, но, конечно, это надо вообще доказывать. То есть самое главное, датировок вот этих изображений нет. То есть он, конечно, ну, авторы статьи намекают, что а кто еще? То есть никаких других следов человеческих в этих пещерах не найдено. Кто же еще? Конечно, Homo naledi. Но, строго говоря, это надо доказывать. Вот, тем не менее, действительно круто. Да, и где орудие? То есть чем они копали ямы? Вот это вот одно единственное орудие сомнительное, которое они там нашли. Чем они копали яму? Вот, по идее, там следовало ожидать бы больших следов культуры, если действительно она у них была. Но, короче говоря, пока ждем. Но продолжая про гравировки, Вот уже более бесспорная вещь. Значит, это пещера Ларош-Катара во Франции, значит, в которой нашли вот такие интересные следы. А там дело в том, что стены пещеры в силу каких-то тоже геологических особенностей покрыты таким рыхлым налетом. Если вот так проводить пальцами, он проминается и остаются такие вот канавки. И там все стены вот в этих канавках. Кто-то вот так вот, видимо, водил пальцами. А пещера была запечатана, засыпана. И датировки показали, что вот это отложения эти, которые засыпали пещеру, сформировались 57 тысяч лет назад. Никаких следов, кроме неандертальских орудий, в этой пещере не найдено. И авторы доказывают, что вот 57 тысяч лет назад она была запечатана, эта пещера, и до сих пор ее никто не открыл, пока туда не пришли археологи. Соответственно, вот эти следы оставлены неандертальцами. Зачем? Ну, кто же их знает, зачем? Факт, что вот, видимо, им, может, это просто нравилось. А вот уже, это уже наши, ну, прямо наши друзья, то есть это экспедиция в Хотылево. Как раз, кстати говоря, там был Дробышевский в этот момент. К сожалению, меня не было, я туда не смог поехать в этом году, значит, о чем очень сожалею, потому что вот буквально 10 дней назад на этом памятнике в Брянской области нашли косточку с гравировкой в неандертальских слоях. Памятник неандертальский. Там вообще находят много костей животных, мамонтов в том числе, каких-то лошадей. Вот. А эта кость, ну, кстати говоря, непонятно чья, возможно, мамонт или носорог. Но самое интересное, что на ней обнаружили вот эту гравировку, причем увидели ее только когда кость принесли в лабораторию и там очистили, потому что она вся была покрыта суглинком. И обратите внимание, что вот эти такие пятна марганца, они прямо на донышке этих царапин, из чего следует, что это все-таки не студенты ножиком чиркнули во время раскопок, а эти царапины древние. Вот. Ну, а там еще некоторые характеристики этих царапин свидетельствуют о том, что их оставили по свежей кости, а не по высохшей. Вот. И вот теперь уже наши коллеги там под разным углом фотографировали, освещали на айфоне, там резкость поднимали и увидели в итоге, что это вот такие два зигзага как бы и грустный смайлик. Вот. Что это значит? Уже тут появились версии. Это карта или это календарь? Значит, ну, короче говоря, неандерталец что-то процарапал. Это факт. Зачем, мы, наверное, не узнаем никогда. Но вот будем ждать и публикации, потому что пока что это только вот фотография появилась и краткий текст для пресс-релиза. Вот. А вот это тоже не совсем новость, потому что находка эта сделана пару лет назад, но она очень крутая. То есть вот эту мумию щенка, нет, не пару лет назад, в 2012 году нашли вот эту мумию щенка в Якутии, значит, назвали его Тумат, там растаяла вечная мерзлота, и он, значит, оттуда вылез. Там, кстати, и вторая мумия есть, но про нее меньше пишут. Значит, у этого Тумата сохранилось содержимое желудка, и в содержимом желудка кусок шкуры. Вот, думали, что это шкура пещерного льва, судя по его цвету. Но когда сделали анализ ДНК, оказалось, что это носорог. Причем радиоуглеродный анализ показал, что этот щеночек жил примерно 14 тысяч лет назад, а носороги-то вымерли примерно 14 тысяч лет назад. То есть это был один из последних шерстистых носорогов, которого, значит, съел этот щенок. Но, правда, вскоре после этого он помер, потому что кусок не переварился. Значит, он быстренько помер. Почему помер, не знаем. Вот, и там разные версии. Может быть, они нашли дохлого носорога, может, это была уже домашняя собака, и охотники ему дали. Никто не знает, но это впервые в истории науки, значит, нашли часть животного одного вида в желудке животного другого вида, древнего, и определили с точностью до вида, кого он съел. И качество митохондриальной ДНК там оказалось настолько хорошей, что использовали ее, ну, не они, другие ученые, которые занимаются исследованием шерстистых носорогов, использовали эту митохондриальную ДНК в исследовании популяции шерстистых носорогов, причин их вымирания, какая у них была численность. Там вот эта митохондриальная ДНК куска шкуры из желудка этого вот тумата фигурирует вместе с другими ДНК шерстистых носорогов, что, наверное, очень круто. На самом деле, я как-то очень быстро вам рассказал про все 17 исследований. А сколько времени прошло? Представляйтесь, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Елена, я сама биолог, поэтому мне очень была интересна ваша лекция, и я хотела бы немножко подвести к, возможно, 18-му открытию. Возможно, скорее всего, вы знаете про Нобелевскую премию, которая была получена в 2022 году шведским ученым, как раз-таки палеогенетиком Сванте Паабо, за расшифровку ДНК денисовцев и некоторых представителей неандертальцев. Не могли бы вы рассказать суть данного открытия, какую пользу это принесло нашему обществу, то есть за что сама Нобелевская премия была получена?
0: Там была такая, на самом деле, более расплывчатая формулировка: за исследование эволюции древних гоминин на уровне генетическом. Значит, слушайте, была куча комментариев от генетиков. Вот как раз, когда была вручена эта Нобелевская премия, начала бомбить, так сказать, некоторых людей, то что, а почему не за это же по медицине, как бы, физиологии? А какая польза вообще? Я понимаю, там, рак, допустим, там, как-то лечат, жизнь продлевают, или там, какими-то сердечными там, болезнями борются. А здесь, вот, вроде какая-то вещь отвлеченная. Вот, я, поскольку я вообще далек от Нобелевской премии, я могу сказать только, что там, во-первых, ну, вообще сама палеогенетика – это революция палеантропологии. Насколько она вообще, насколько вообще все это к практике человеческой относится – это философский вопрос. Потому что, ну, а зачем нам нужна история? Зачем нам нужно искусство, например? Вот, то есть это на хлеб не намажешь. Но вообще людей издревле волнует, откуда мы. То есть, может быть, одна из задач человека как вида – выяснить, откуда он взялся. Вот. Во-вторых, понятно, что вот эти технологии – которые вот Паабо и его команда, понятно, что он не один, там, а их там огромный коллектив, они развивались с 80-х годов 20 века, они произвели революцию вообще в методике работы с образцами, их очистки, их хранения и там прочтения, интерпретации, вот это всего. То есть там реально ну, такие космические методы, которые теперь гораздо более широко используются и в криминалистике, и в медицине. Вот. И, ну, естественно, есть некий вклад, об этом были комментарии медиков, кстати говоря. Ну вот, мы сейчас хотя бы даже посмотрели на эти циркадные гены. Наверное, это может пригодиться и в медицинских целях, знание вот этих генетических вариантов, откуда они у нас взялись. Вот. И таких исследований сейчас много. Все это невозможно без Паабо. Вот. Но, на мой взгляд, не всегда стоит искать прямой практический выхлоп, а просто это очень важный мировоззренческий вопрос. И вклад тут переоценить невозможно, Сванте Паабо. Кстати говоря, еще лет 10 назад, даже больше 10 лет назад, когда мы еще вот как бы только антропогенез появился, и мы делали такой клуб «Антропогенез» в Дарвиновском музее, сюда приходили ученые разные просто выступать. Мария Борисовна Медникова, один из наших крутейших антропологов, она сказала, рассказывала тогда про эти исследования и сказала: «Будущий Нобелевский лауреат Сванте Паабо». Это было в 2011 году. Вот, то есть уже тогда ждали, что будет. Так, вот там, наверное, есть вопросы с чата, нет? Да, пожалуйста, тогда.
2: Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот, насколько я понимаю, и человек, и животные испытывают эмоции. Но вот чувства уже испытывает только человек. Вот на каком этапе у человека появились чувства, и зачем вот с точки зрения эволюции они ему понадобились?
0: Ну, это вопрос к этологам. У нас было выступление. Я думаю, что таких животных тоже с чувствами все в порядке. Это какое-то у вас такое искусственное деление чувства, эмоции. Но если вы уколете, то чувство это, понимаете, чувство. Чувство боли, там, чувство холода, чувство страха. Страха. Разве животные не боятся? Почему? Почему? Человекообразные обезьяны хорошо помнят, например, своих обидчиков. Есть примеры там различных, там, шимпанзе и горилл, там, горилла Коко, это, конечно, такое полуанекдотическое свидетельство, рассказывала про то, как убили, браконьеры убили ее мать. Она это помнила. Поэтому, как бы, ну, в соответствии с тем, что Дарвин в свое время писал, то, такой стены между человеком и животными нет. Обычно это количественные, а не качественные различия. Вот. Но это вопрос к этологам, вот. не совсем ко мне. Пожалуйста. Так. А давайте вот туда дадим микрофон, а потом вернемся сюда.
3: Добрый вечер, спасибо за лекцию, Николай. Вопрос касается рук и Египта, естественно. Вот. Вам не кажется, что это может быть просто финансовой отчетностью? перед наемниками. Наемники уже существовали, отчетность финансовая в Египте была вполне себе развита. Ну и, соответственно, те иероглифы, которые вы тоже показали, это тоже вполне себе у царя враг. От врага ему привезли.
0: В каком-то смысле, да. Потому что просто у нас есть текстовые свидетельства, где говорится о том, что за эти руки они получали золото, землю, наложниц. Вот, соответственно, да, чем больше рук принес, тем больше получил. Там есть большое количество документов, причем там в некоторых случаях речь идет о тысячах этих рук или сотнях, других о десятках, или даже вот на погребении вот этого вот какого-то воина написано, что он одну руку принес, но тоже все равно. Хоть одного врага он убил и отчитался. В каком-то смысле, да, это нужно было для учета. Они считали по этим рукам, сколько врагов повержено. И смысл в том, что еще, даже если этот враг жив, ему сложнее будет потом воевать без руки. Поэтому там есть версии, что они живых отрубали, иди гуляй. Вот. Да, да. Вот. Пожалуйста.
2: Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. Тоже вопрос именно больше к лекции относящийся. Какой из перечисленных открытий для вас самое интересное, как вы считаете, именно, которое вы нам презентовали?
0: Ну, там, конечно, если посмотреть на них вот так вот строго, они разного уровня. То есть некоторые действительно сенсационные, революционные, другие, ну, такие интересные штрихи. Вот, но на самом деле вот это родословное неолитических людей на меня произвело очень сильное впечатление. Вот, хотя, понятно, что это какого-то переворота нету в науке. Ну или вот эти парантропы. На самом деле это очень круто, хотя это не совсем очевидно на первый взгляд. И именно в публикации собой говорится, что это потенциальный переворот в палеоантропологии. Потому что сейчас этого будет больше, и это действительно позволит нам на новом уровне выяснять эволюционные связи всяких древних гоминин. То есть мы перешагнули через 2 миллиона лет. Вот этим, я не сказал, по-моему, парантропам этим, им 2 миллиона лет. По идее, шансов найти там ДНК, тем более это Африка, практически нулевые шансы. А вот зато какие-то вот эти белковые остатки у них есть, и можно с этим работать. Вот это очень круто.
4: Александр, огромное спасибо. Меня зовут Анастасия. Вот вы знаете, когда я училась в школе, жизнь была очень проста. Мы знали, что вот у нас есть Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, а потом вдруг вот мы такие красивые идем. А потом, когда интереснее стала копать, зашла на замечательный антропогенез, понабежали какие-то всякие разные персонажи, типа там тех же самых денисовцев, Homo naledi и все остальные. И скажите, пожалуйста, как в этой чехарде можно разобраться, от кого же все-таки в итоге мы произошли? Вот Homo sapiens, он откуда пошел? И какие отношения связывали их с теми другими видами, типа там кроманьонцев и всех остальных? И отсюда следует же второй вопрос. Вам не кажется, что чем больше мы копаем, тем меньше мы знаем? Чем больше информации мы получаем, тем больше мы запутываемся.
0: Ну, во-первых, да. Во-первых, в школьных учебниках вот эта вся простота, она осталась и сейчас. То есть там австралопитек, пятикантроп, неандерталец, кроманьонец. Вот это марш прогресса, так называемый. Вот. Во многих книгах это до сих пор есть. И это понятно, потому что детям надо все-таки по-простому как-то объяснить. Вот. Ну, и вот если даже мы с вами не можем разобраться, что говорить о школьниках. А это вообще в науке везде-то. То есть с развитием какого-то знания мы переходим от более простых моделей к более сложным. Это проблема. Это проблема еще и популяризации этого знания, потому что на самом деле сложные модели ближе к реальности, а для обывателя это кажется, что нам морочат голову. То есть если я постоянно это вижу в комментариях. То есть если человек что-то не понимает, значит он подозревает, что его дурят. Вот. Ну, значит, надо попробовать все-таки разобраться. Тем более, там не такая уж схема, это не квантовая физика. У нас дерево на сайте висит, но, правда, уже немножко устарело. Кто там с кем и чего. Вот. Тем более, что вот, это еще добавляет нам сложности, когда мы выяснили, что они скрещиваются. То есть эволюционное дерево – это не только расходящиеся веточки, но и сходящиеся. То есть они могут снова гибридизироваться, и это, судя по всему, скорее правило, чем исключение. Потому что вот пока не было вот этой палеогенетики, это вот на вопрос, а что нам там добавила палеогенетика, пока ее не было, все было красиво. Такое дерево, вот тут у нас неандертальцы, тут сапиенсы, там у нас австралопитеки всякие разные. Вот, значит, от афарского австралопитека хабилис, от хабилиса эректус. Вот. А когда стали читать древние геномы, и не только людей, а других ископаемых всяких животных, выяснилось, что они там постоянно все метисируются друг с дружкой. Поэтому там вот такая каша. И, судя по всему, в некоторых случаях, может быть, во многих случаях, сказать, что конкретно вот это предок, а это не предок, нельзя, потому что это неандерталец. Вроде как бы он не предок, но, учитывая, что какой-то вклад он сделал, он один из предков. Предков может быть много. И то же самое у австралопитеков. Когда мы говорим, что вот были африканусы в Африке, значит, афаренсисы в Восточной Африке, там еще какие-нибудь эти там бахргазальские, там гари и прочее. Вот, кто из них? А может, они тоже там все между собой метисировались, поэтому они, может, и все, или кто-то из них, а может, они с парантропами скрещивались. Вот, ну, пока мы этого точно не знаем. Короче говоря, да, значит, как это, умножая знания, умножаешь скорбь, и там чем больше ты узнаешь, тем больше вопросов возникает, да, это вот красота познания, в отличие, может быть, там, какой-то религиозной картины мира, которая принципиально конечна и неизменна, грубо говоря. Здесь это постоянно меняющееся и расширяющееся такое пространство. Наверное, это здорово, вот, красиво. Вот. Пожалуйста.
5: Александр, у меня вопрос немножко личного характера. Кто или что вас вдохновило заниматься наукой, да? Потому что в детстве, ну, понятно, что это все очень интересно, но вот так, чтобы из детства вынести это во взрослое и стать ученым, да, достаточно известным, что вот вас поддерживало все эти годы?
0: Я все-таки не ученый, я не исследователь. Я публицист, я научный журналист, я популяризатор науки. То есть я непосредственно, меня нельзя назвать ученым, тем более известным ученым. Я популяризатор науки. Вот. Наукой занимаются мои коллеги. Вот. Во-вторых, всякие книжки с детства, мультики. В принципе, все то же самое, что и современные детишки любят. Книжки про динозавров. Значит, вот. Многие смотрят, но я-то значительную часть жизни занимался совсем другими вещами. То есть по образованию я математик. Значит, работал я журналистом. Вот. И где-то только вот в 2009 году, вот, в очень сознательном возрасте, у меня интерес-то был к этому всему, я познакомился с Дробышевским. Но познакомился не случайно, потому что мне это было интересно. А как раз существование уже электронной почты и социальных сетей позволяло познакомиться с людьми, невзирая на то, что мы в разных городах и прочее. Вот. И тогда мы придумали проект «Антропогенез». Вот это было в 2009, уже в начале 2010 года. Вот. Появился «Антропогенез». С тех пор вот этот проект и существует.
6: Вот. Александр, если позволите, я воспользуюсь правом руководителя ИЦАИ, потому что я очень люблю, когда наши спикеры, которые популяризируют науку здесь каждый день, приходят в гости на других спикеров, которые к нам приезжают. И наш химик Екатерина Качалова, у нас есть физики из ЭПФРАН, которые могут все рассказать про мионы. Вот, я сюда отнесу.
0: А потом девочки, вот тут девочки.
7: Да, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, и, может быть, простите меня за мое невежество, я ничего не знаю.
0: Я по физике ничего не знаю.
7: А я химик, отлично, я тоже ничего не знаю по физике. А, подскажите, пожалуйста, вот там успешно у останков расшифровывают ДНК. А находили ли какие-то, например, мутации в ДНК, которые привели к смерти? Или, например, может быть, диагностировали рак у там, вот это умер от рака. Или понятно, если нашли останки с проломленным черепом. Понятно, от чего умер. Там упал камень на голову. А находили ли прям останки, где можно было понять, что это прям была болезнь, например, поражающая?
0: Значит, по поводу именно по ДНК, я такого не слышал, чтобы прям находили какие-то генетические... на самом деле слышал. Вот, просто если говорить про рак, то есть находки реально с костными опухолями. То есть там ДНК не нужно. А там реально, причем есть Homo habilis из Южной Африки, которому там 1,5 миллиона лет, и у него фаланга стопы с костной опухолью, причем это какая-то там, медики меня поправят, карцинома, то есть какая-то злокачественная, короче говоря, опухоль. Вот, есть ребро неандертальца, тоже с опухолью. Есть находки даже, каких-то там девонских рыб с чем-то похожим на рак, и динозавров. То есть опухоли, в том числе злокачественные, были, и их находят на скелете. Я не уверен, что это можно по ДНК увидеть, вот, потому что это же, это нужно, как бы, меня должны поправить, опять же, специалисты там, по медицине, радиационной медицине, по онкологии, и все это вместе еще с палеопатологией, но это же нужно быть образцы, по идее, ткани или там крови, когда там ищем метастазы и прочее. А у нас есть только скелет и зубы. Вот. И найти там какие-то вот эти мутации, которые приводят к тому, что там, ткань становится вот, источником злокачественной опухоли, я не знаю, что бы такое было. Вот. Я знаю находки, ну, не такие древние, вот есть мумия гуманоида под названием Ата, значит, из Перу, если не ошибаюсь, кажется. Ну, короче говоря, Южная Америка. Там вот такого нашли человечка, вот такого сушеного, и его в течение ряда лет показывали как инопланетянина. Но, судя по всему, это такое мумия эмбриона, вот, с многочисленными патологиями. И вот его специально генетически исследовали и показали, что у него множество наследственных нарушений, которые приводят там, к карликовости, недоразвитию мозга, значит, нарушению там, вообще ну, всего, чего можно, из-за чего, видимо, он сразу после рождения умер. И ну, вот это тот пример, о котором мы говорили. Но это, он современный. Это мумия, которая, видимо, 20 века. Вот, про древних, про египетские мумии с различными заболеваниями и патологиями. Наиболее известный Тутанхамон, у которого были там всякие там, болезни крови и еще чего-то. Вот. Такие исследования есть. Про неандертальцев я подобного не слышал. Вот. Есть исследования мамонтов, поздних мамонтов, которые жили на острове Врангеля, или там еще есть поздние популяции этих остров Иосифа, что ли. Вот. Да, наверное, земля Франца Иосифа. Вот. Где... Значит, по сравнению генома мамонта вот этого позднего, с геномом, который жил там примерно уже 5 тысяч лет назад, с мамонтом из Сибири, который жил 40 тысяч лет назад, показали, как они выродились. То есть из-за того, что это была маленькая популяция, и поэтому у него уже там не работали какие-то обонятельные рецепторы, шерсть была полупрозрачной, и вообще был он весь такой болезненный. Такой, вот. То есть, видимо, эта популяция загибалась там уже вот, от вырождения. Но умерли они, видимо, потому что их просто пресная вода кончилась, потому что закончился ледниковый период, уровень Мирового океана поднялся, притопили там у них источники воды, им было там совсем плохо. Вот есть такие вот исследования. Вот. Например, да, пожалуйста.
8: Спасибо за лекцию. Я бы хотела задать вопрос. Почему считают, что... царапины на стенах пещеры оставлены именно неандертальцами, а они неестественного происхождения. Спасибо.
0: Обычно в таких целях проводят эксперименты. Вот эти ребята реально, во-первых, проводили эксперименты. То есть они брали различные там камни, а там еще и следы когтей животных, следы, оставленные различными орудиями, и в том числе следы, оставленные пальцами современных людей. То есть они проводили эксперименты и сравнивали, как это выглядит. И они пришли к выводу, что вот эти следы, они именно оставлены человеческими пальцами. Вот. Против того, что они естественным путем оставлены, обычно используют такой аргумент. Покажите естественный пример. Вот в данном случае они достаточно протяженные, они параллельные, их много, они примерно одинаковые ширины одинаковой глубины, они там, условно говоря, не пересекают, или там, наоборот, пересекают какие-нибудь трещины на стене. То есть, короче говоря, обычно они используют такой набор признаков, по которым можно отличить естественные следы от искусственных. И говорят, вот смотрите, если бы они были естественными, то, скорее всего, они бы следовали каким-нибудь там трещинкам на этой скале. Скорее всего, они бы были разной ширины, разной длины и изгибались, обрывались бы в разных местах, потому что естественные процессы, они вот случайным образом происходят. А здесь они, смотри, короче, одинаковенькие, одинаковые ширины, вот, они не прерываются, там они даже как-то где-то анализируют, что вот он вел, а в конце у него уже пальчик вот так вот, там уже немножко след изменился, потому что палец под другим углом идет. Вот, поэтому, да, они доказывают, что это именно человеком оставлено. Хотя, конечно, всегда можно поспорить с этим, да.
6: А тогда в продолжение вопроса. уточнить, а не могло ли это быть некое действие ритуального характера, например, как буддийское поворачивание молельных барабанов? Ну, не обязательно прямая параллель, но...
0: Все, что угодно могло быть, да как доказать? Главный вопрос. То есть там вот как вот эта кость из Хотылева, там начинается, это карта, они нарисовали зайчика, значит, это был, значит, автограф неандертальца, или это горы они нарисовали. Это всегда крайне затруднительно доказать. То есть есть факт, что это, вот как бы, они доказывают, что это сделал, видимо, человек. Сделал он это осознанно. Зачем? Нужно придумать множество объяснений. Там даже, что вот он пытался что-то изобразить. При некоторой фантазии можно там что-то увидеть. Вот он раковину, нарисовал раковину, а может и нет. То есть это всегда вот такое вот умозрительное рассуждение на песке. Поэтому, на мой взгляд, лучше вот тут притормозить. Катенька, а есть ли вопросы из чата какие-нибудь? Нету пока вопросов из чата. Так, давайте дадим вот туда микрофончик для, опять же, балансу.
9: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотел спросить по поводу хэштегов. Если я не ошибаюсь, их находили в разных частях мира. Вот хотелось бы узнать, с чем это связано, ну, что послужило образу, почему это ставят.
0: Ну, возможно, это просто какая-то самая очевидная геометрическая простейшая фигура. То есть взял, нарисовал. Просто как... Нередко они получаются просто, когда много пересекающихся линий. То есть кто-то нарисовал какое-то количество горизонтальных или там процарапал, потом процарапал вертикальные. Вот на их пересечении получился этот хэштег. Что он обозначает? Есть находка в пещере на Гибралтаре, если не ошибаюсь, вот такого тоже, вероятно, неандертальского. Есть находка аналогичного хэштега в Южной Африке на орудии в пещере Бломбас, если... мне память не изменяет. То есть похожие находки есть, и они даже, вот в данном случае, они начинают говорить, что это, может быть, одна культура была. Вот, потому что, ну вот, какие-то, может, это те же люди или люди, которые как-то обменивались знаниями. Но узор слишком простой, мне кажется. Что, это то самое, а почему строили пирамиды там? Вот там и тут строили. Потому что самая, как бы, очевидная геометрическая форма. Ну, да, да. Ну, мы не знаем, почему хэштег. Пытались изобрести хэштег. Так, пожалуйста, вот там был где-то вопрос. Да, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос такой, возможно, более фундаментального характера. Недавно, не будучи вот специалистом в археологии, антропологии, начал спорить с родственником по поводу происхождения человека, и основной аргумент был против, грубо говоря, происхождения человека от обезьяны, в том, что невозможно изучить то, что было сотни тысяч лет назад, миллионы лет назад. Вопрос, как вкратце это доказать, и возможно ли это, и насколько вообще методология сейчас надежна, насколько у нее высокая разрешающая способность и каково соотношение категорических выводов каких-то относительно прошлого, особенно далекого, с предположениями, только вероятностями. Вот. Спасибо.
0: Ну, во-первых, вот если начинать с конца, то это слишком, слишком глобально, потому что вы понимаете, что одно дело, когда мы изучаем твердые вещи, то есть, например, мы изучаем кости, мы изучаем орудия, вот они есть, они нам даны в ощущениях, и очевидно, что это кости, значит, какого-то живого существа, очевидно, что это орудие. Вот. Ну, в некоторых случаях это не очевидно, но для специалистов это понятно. Вот. Другое дело, когда мы начинаем реконструировать, например, о их отношении в сообществе, о говорили ли они, о мечтали ли они, вот. Да, это уже понятно, что в значительной степени это реконструкция, интерпретация, и там вероятностность возрастает. Я имею в виду, что это уже вот как бы большой процент предположений. Чем дальше мы отходим от твердых, так сказать, артефактов, тем больше появляется, значит, возможность для фантазирования. Хотя, конечно, как правило, в научных статьях исследователи это осознают и оговаривают. Если это как бы нормальное исследование, то там эта вероятность даже выражена в цифрах. Вот, значит, если мы говорим, как мы можем, что мы не можем исследовать то, что было миллион лет назад, мы не можем исследовать даже то, что было секунду назад, потому что это уже прошлое. Напрямую мы не можем. Вот даже, это помнится, был у Билла Ная такой пример. Вот я смотрю на вас, но пока я, значит, на вас смотрю, свет-то летит ко мне, вы уже изменились. Я все время вижу только прошлое. Мы все время с вами имеем дело с прошлым, но напрямую, пока я буду к вам подходить, вы еще изменитесь. Постареете чуть-чуть. Короче говоря, вот, можем ли мы изучать в принципе прошлое? То есть такой философский вопрос. Возможны ли в принципе исторические науки? А это не только палеонтология, это и геология, это и астрономия, потому что когда мы смотрим на далекие звезды, мы тоже смотрим на далекое прошлое. Вот. То есть если мы можем предположить, если мы будем говорить, что мы вообще не можем, ну тогда, значит, ну вот такой солипсизм. Все, все есть порождение моего больного воображения. Вот. Если мы все-таки исходим из того, что наши ощущения нас, ну, наверное, не всегда обманывают, то по различным косвенным признакам мы можем делать выводы. Наши выводы надежнее, если эти признаки сходятся. То есть я спросил у вас время, я спросил вот оттуда время, и еще у кого-то, и сравнил эти три цифры. Я вижу, что двое часов показывают одно время, а третьи часы – другое. С большей вероятностью все-таки вот эти два показывают правильно, третий врет. А если у меня 9 часов, ну, разных приборов, я их сравниваю, вероятность выше. Это, конечно, все 9 могут врать. Когда мы, например, изучаем какие-нибудь памятники, и мы их датируем, сейчас их датируют десятками способов. И если в разных лабораториях разными методами приходят к сходным результатам, ну, это все-таки вероятность, что, видимо, да, правильно, ошибки нет, вероятность выше. Хотя она все равно не будет 100% никогда. И в науке вообще практически, кроме математики, вы никогда не имеете дело со 100% вероятностью. Она может быть очень близка к 100%, но никогда не 100%. Вот. Не знаю, убедит ли это вашего собеседника. Да, пожалуйста.
11: Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос про неандертальцев. Ну, насколько я знаю, по последним данным, неандертальцы признаны гораздо более развитыми и умными, чем считалось ранее. Существует ли какая-то связь между наличием неандертальских генов в геноме человека и когнитивными способностями, уровнем IQ?
0: Значит, такую связь пытались искать. Это будет немножко неполиткорректно, учитывая, что вообще неандертальские варианты генетические есть у неафриканцев и нет у африканцев. Вот, то как бы я бы хотел посмотреть на статью, где будут такие выводы делаться. Вот. Хотя, тем не менее, такие публикации есть. И показывается, что некоторые неандертальские варианты связаны с какими-то определенными когнитивными способностями, но каких-то вот очень серьезных выводов о том, что именно вот это вот скрещивание дало что-то не для иммунитета, не для, допустим, вот циркадных ритмов, не для кожной пигментации или там жироотложения, а именно для работы головы, каких-то таких вот заметных результатов я не видел. Вот. Хотя, ну, понятно, что вот эти неандертальские варианты, которые у нас есть, они рассеяны по всему геному, и, конечно, они попадают и в гены, которые связаны с развитием нервной системы и с когнитивными способностями в том числе. Но там всегда, когда просто начинают оценивать вклад каждого вот этого отдельного неандертальского варианта, там настолько, вот если их разложить по отдельности, там настолько мизерный вклад может быть, вот, что обычный ответ, значит, мы видим, что влияние есть, а вот какое оно, мы не знаем.
12: Вон у нас с той стороны тоже есть вопрос.
13: Добрый день, я на самом деле очень стесняюсь. Меня зовут Хесус, привет. Вот. И ваша лекция, на самом деле, ну, вообще, я ожидал немного другого, но в общем и целом я, в принципе, понял, что вы хотели сказать. Эти вопросы показали то, чем вы занимаетесь, и, в принципе, к чему может привести тот или иной вид деятельности, как раз-таки, ну, короче, были сейчас вопросы про то, что вот у вас был вопрос про то, что вы спорили с родственниками. Я стесняюсь чуть, извините. Где-то здесь был вопрос про эмоциональный интеллект как раз-таки. И был вопрос, опять же, тоже про... Последний вопрос про как раз-таки само развитие определенных индивидов, которые привели нас к тому, к той точке развития нашего интеллекта и, в принципе, нас самих, которую мы знаем сейчас. Но также нужно понимать тот факт, что наше общество довольно-таки молодое. И... Во-первых, я могу ответить на ваш вопрос. Ну, не то, чтобы ответить спокойно. Вопрос был в том, что вы спорили о том, что кто был до человека. То есть, мол, это не обезьяна. Но если посмотреть, в принципе, на все развитие эволюционного...
14: Александр, есть вопрос? Давайте, Александр, отпустим. После лекции можно пообщаться друг с другом.
13: А, ну,
14: все отлично.
13: Хорошо.
0: Будьте лаконичны, сосредоточьтесь.
13: Я просто переживаю очень сильно. Я не люблю людей. Извините, я люблю больше что-то изучать и смотреть. Вот. Так что, ну, в принципе, вопросов к вам у меня нет. Вопросов к вам у меня нет. Но я вообще, на самом деле, просто...

0: крайний вопрос, наверное.
1: Мы можем еще пообщаться еще в чате.
2: Добрый вечер. Спасибо за доклад, Дмитрий. Меня вот по первому вашему открытию, да, по столовке неандертальцев, где они, значит, кушали слоников. Вопрос такой, почему такое количество особей хоботных на такой ограниченной территории? Ведь если бы я был неандертальцем, и я бы где-нибудь его в саванне убил, то я бы, наверное, там все-таки его и съел. Потому что тащить группой в 15 человек машину, которая весит 5 тонн, это не совсем правильно, тем более по дороге могут как бы конкуренты напасть, да, и отобрать добычу. Что они Коперхентом делали? Зачем они стаскивали в одно место?
1: Я не уверен, что они их стаскивали. Там какое-то было место, куда эти слоны почему-то приходили. Там, кстати говоря, во-первых, их наверняка гораздо больше, чем они нашли. Потому что вообще это карьер, где добывали торф или бурый уголь, что-то такое. И, короче говоря, значительную его часть его уничтожили.
2: Миграция какая-то там походила,
1: возможно. Кто их знает. Вот, я не думаю, что они их туда стаскивали. Скорее всего, они прямо их там на месте и делали. Так мы, они их сгоняли их туда, сами слоны туда приходили. Не похоже, что они их туда тащили. Вот. И там, кстати говоря, были расчеты, что, учитывая промежуток времени, значит, вот, за который это все накапливалось, там был, грубо говоря, там один слон за несколько лет. То есть это не то, чтобы они каждый день ходили и притаскивали слона. Раз в несколько лет они устраивали такую большую охоту, видимо, а потом уже друзей всех созывали на праздник и вместе, значит, трескали этого слона, а потом еще несколько лет ждали. Но еще раз, это по тем слонам, которых нашли, потому что большая часть этого памятника, к сожалению, уничтожена землеройной техникой. Так, такая вот грустная история. Так, в чате вопросов этих у меня нет особых. Так, ну, давайте еще вопрос. Да, давайте.
3: Здравствуйте. Тоже не очень хочется позориться своими знаниями. Меня зовут Мария. Вопрос такой. Я, когда приезжаю мимо полей, да, я никогда не видела бегающих людей, археологов со сканерами. Как именно вы находите, где копать?
1: Значит, подавляющее большинство находок до сих пор делается случайно. Кстати говоря, на полях и без сканеров, а просто, например, колхозниками, крестьянами, которые копают колодец, или вот как вот в случае с этими, например, слонами, землеройной техникой, вдруг они видят, что из-под ковша посыпались косточки или черепки, или что-то такое. Если это сознательный работник, он сообщает начальству. Если начальство сознательное, оно сообщает ученым, понимая при этом, что с высокой вероятностью работа встанет. Вот, поэтому лучше вообще там выкопать это, выкинуть и никому ничего не говорить, к сожалению. Вот. Но, значит, помимо этого существует археологическая разведка. То есть вот в тех же самых, допустим, стоянках палеолитических, там сканер, если вы имеете в виду металлоискатель, то там он не поможет, потому что там металла нет. Но вот археологи ходят, например, по местам, где, значит, например, река размыла берег. И вот известно, что вот в этой местности река размывает берег, и там где-то есть выходы кремня. А кремень был ценным сырьем. И вот они ходят и смотрят, и в какой-то момент он видит выпавшие орудия из стенки вот этого размытого склона. Вот, и вот так, например, Хотылёва открыли. Вот. Сейчас уже используют иногда спутники. А пещеры? Пещеры, то есть выходят, осматривают пещеры. Но пещеры есть далеко не везде. Но там, где есть пещеры, да, спелеологи находят. Вот Homo naledi, я рассказывал, там нашли спелеологи. А вот австралопитекосидибу Бергер описал целенаправленно. Он по сервису Google Земля находил места, где есть неизвестные карстовые пещеры, и целенаправленно туда шел. И он нашел их. То есть есть определенные места, где вероятность встретиться вот с такими находками выше. Там стоит искать. Были даже сервисы, знаете, что называется гражданская наука. То есть есть огромное количество спутниковых карт с высоким разрешением, например, там африканской саванны. Известно, что в африканской саванне в некоторых случаях древние окаменелости могут лежать прямо на поверхности. Вот их ветром, там водой вымыло. Но вы никогда, если вы будете, как вот поисковик, целенаправленно обходить эти сотни квадратных километров, вы никогда все это не обойдете. И там, значит, спутниковые карты разбиты на квадраты, и любой желающий может заходить на их сайт, загружать случайный участок карты, смотреть на него. И если там видит что-то подозрительное, нажимать там кнопку. Типа, обратите внимание. Вот, и с помощью большого числа людей они, значит, вот так вот более эффективно ищут. То есть вы можете зайти и посмотреть. По-моему, правда, этот проект уже...

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Уважаемые коллеги, приветствую вас на 4-м научно-просветительском форуме «Ученые против мифов». Форум организован порталом anthropogenes.ru. Вести его буду я, Александр Соколов. Когда в апреле этого года редакция anthropogenes.ru поехала в Египет, у нас была секретная миссия. Мы собирались попросить бога Ра и мумию Рамзеса II в Каирском музее об информационной поддержке. Наши молитвы услышаны. И сегодня здесь, в этом зале, в два раза больше зрителей, чем было год назад на первом форуме «Ученые против мифов». Я благодарю 1000 наших делегатов, благодарю тех, кто смотрит нас онлайн. Кстати, к нам просились журналисты канала РЕН-ТВ, как они выразились, подснять. Поэтому, если вы увидите в зале разумных рептилий, не пугайтесь. Это ведут под съемку сотрудники канала РЕН-ТВ. Репертуар нашего шабаша расширился. И сегодня, помимо традиционных выступлений на исторические темы, вы услышите и про бизонов с Марса, и про супервулкан, и про лекарства, и про искусственный интеллект. Скучать не придется. В большом перерыве Николай Васютин будет сверлить камень медным сверлом, и вы сможете принять в этом участие. На последнем перерыве мы покажем видео о нашем эксперименте по дроблению гранита древнеегипетским способом. У нас жесткий регламент, я прошу спикеров его соблюдать. Следить за регламентом будет Катя. Катя, покажись. И 10 минут в конце каждого доклада мы отводим на вопросы делегатов. Я прошу вывести на экран слайд с процедурой вопросов. Пожалуйста, поднимите руку, представьтесь, не забудьте вернуть микрофон девушке. Некоторые вопросы делегаты прислали заранее, я передал их нашим спикерам, прошу отразить в выступлениях. И за лучшие вопросы у нас будут призы, книги от издательств «Alpina Nonfiction», «Корпус» и «Питер». У нас будет 3 кофе-брейка, их время отражено у вас в программе. Рекомендую книги, представленные издательствами, нашими партнерами. Кроме того, посмотрите, если еще не успели, нашу выставку. К нам приехал гигантопитек и некоторые другие новые экспонаты. И Станислав Дробышевский в перерыве у черепов будет отвечать на ваши вопросы. Поинтересуйтесь и нашими сувенирами. И кроме того, рекомендую уникальную книгу, фотоальбом Валерия Сенмута «Египетские этюды». Их осталось всего 5. Вы спросите, где? Их осталось всего 5 в мире, и эти 5 экземпляров только здесь и только у нас. И я хочу поблагодарить всех, кто помогал нам организовать наш форум. Портал «22 век» и Сергея Маркова. Можно похлопать. Студию Дмитрия Пучкова. Биологический музей и Надежду Пантюлину. Анатолия Александрова за реконструкции. Портал «Викенд.ру» и Игоря Викентьева. Форум «Что могли древние» и Олега Круглякова. Благодарю Александра Аганезова за полиграфию, Ирину Фролову за дизайн, Сергея Кривоплясова за видеозаставку, Дмитрия Денисова за музыку к заставке, Владимира Морозова и Рустама Сафаргалиева за видеомонтаж, Дарью Антонову за сувениры, лабораторию научных видео Архе и Равида Гора за съемку и трансляцию, Верт Дайдер, Сайван и Футурист за поддержку. Всех наших замечательных спонсоров, наших героических волонтеров, согласившихся нам помогать сегодня, и всех вас. Итак, 4-й шабаш преступной банды официальных ученых объявляю открытым.

0: космос, как и любая другая тема, которая напрямую не влияет на нашу жизнь, но о которой почти каждый имеет какое-то свое мнение, она, конечно, набирает и свое количество, свой объем мифов. И здесь не сказать, что как-то они вредят человеку. То есть человек может спокойно там работать, например, там, я не знаю, в тату-салоне, но при этом считать, что Земля плоская, и одно с другим совершенно не будет никак пересекаться. Но все равно здесь объяснять, наверное, и показывать, как, по крайней мере, как работает наука, чем отличаются выдумки от реальных знаний, и как получать одно и отделять одно от другого. Здесь как раз я и попытался донести вот в своей сфере, в данной конкретной теме, и показать, как оно работает. И я думаю, здесь самое главное – показать метод науки, как мы получаем реальные знания о реальном мире. И вот это главная ценность, на мой взгляд, для, в принципе, для всех людей.
1: Я приглашаю на сцену нашего первого спикера. Это Виталий Егоров, известный блогер. Его блог, посвященный космосу, «Зеленый кот», наверное, знаком вам всем. И по странному стечению обстоятельств, у Виталия сегодня день рождения. Мы его поздравляем. Дарим ему книгу с автографом, футболку нашего форума фирменную, а также Дарвина, работы скульптора Никиты Маклецова. Я передаю вам пульт и управление вашей презентацией. Расскажите нам, есть ли действительно бизоны на Марсе? А то я уже волнуюсь.
0: Сейчас
1: за бизонов. Как они там дышат?
0: Да, сразу признаюсь, Виталий Егоров, «Зеленый кот», в блогах пишу, и я не ученый. Я популяризатор, человек, который очень интересуется темой, о которой сегодня расскажет. И, в принципе, я, наверное, из не специалистов и не ученых, я самый увлеченный фанат марсохода Curiosity, и я больше всего о нем знаю, из не ученых, опять-таки подчеркну. Я веду группу ВКонтакте, посвященную этому марсоходу, и начиная с его посадки до сегодняшнего дня, я вместе с ним практически прошел по Марсу эти 16 километров, проследил за все, просмотрел все его там сотни тысяч фотографий, и про то, что я расскажу, как раз мы поговорим по большей части о его работе и о том, что находят на этих фотографиях другие фанаты, которые являются фанатами не только Марса, не только космоса, но и фанатами инопланетян, там рептилоидов в том числе. Ну, в общем, много всего такого. Вот. Очень часто, когда мы заходим в Яндекс Новости, в разделе «Наука и техника» мы можем найти подобные новости. Они появляются примерно, ну, где-то раз в месяц, иногда чаще, иногда реже. Суть их в том, что обнаружили что-то невероятное. Ладно, хотя бы когда пишут «уфолог обнаружил», тут уже можно что-то заподозрить. Иногда пишут просто «открытие», «ученые», и пишут о каких-то вещах, которые далеки от науки, и просто какие-то люди посмотрели на фотографии на Марсе и что-то там увидели и узнали знакомое. Вот. Такие вещи можно там найти, и они появляются регулярно. И глядя на это, и причем достаточно крупные СМИ, если в России «Комсомольская правда», например, уж про РЕН-ТВ сказали, конечно, одна из крупнейших, самая крупная читаемая газета в России, они про это регулярно, по крайней мере, на сайте печатают. На Западе, в англоязычных СМИ тоже там крупнейшие таблоиды, там Daily Mail очень часто этим занимается. Миллионы людей их читают, и глядя вот на такие новости, поневоле закрадывается, возникает у людей, по крайней мере, которые не знакомы с процессом исследования космоса, возникает несколько вопросов или таких сомнений. Во-первых, если часто что-то находят, значит, это неспроста, значит, там действительно что-то есть. Даже если один раз, два, три ошиблись, но на пятый-то раз, наверное, должно совпадать. Еще момент такой, вопрос возникает. Если там что-то нашли, почему показывают какие-то мутные фотки, почему марсоход не может подъехать к чему-то интересному и посмотреть, что это такое? Вот танк нашли, например, почему нельзя подъехать и посмотреть поближе? Ну, интересно же, танк на Марсе, почему бы не исследовать? Видать, неспроста, если они специально уезжают от него. И третий момент как раз именно такой. Почему все, что мы видим вот в подобных сенсационных новостях, все какое-то мутное, непонятное, сложно разобрать, что это такое. И тоже возникает сомнение, что а вдруг там вот что-то есть, они специально замылили или специально ближе не подъезжают, чтобы не рассказать нам правды о том, что есть на Марсе. Но благодаря отважным уфологам, которые просматривают все фотографии, и благодаря подвижническим из СМИ вроде Daily Mail или Комсомольской правды, мир узнает об этих открытиях, но, конечно же, официальные ученые отрицают всякую причастность инопланетян к деятельности на Марсе. Ну, в общем, сейчас я расскажу, как все это происходит, по какому принципу обнаруживаются подобные объекты и что не делает ни один нормальный уфолог, когда находит что-то подобное. А когда обнаруживаешь что-то на Марсе, вот подобное на фотографиях, первое, что должно у нормального человека возникнуть, увидеть получше. Если уфолог при этом жмет увеличить на 200%, увеличить на 300%, растягивает все это изображение на весь экран, и там в череде пикселей и артефактов JPEG находит знакомые черты, это не самый продуктивный способ. Более продуктивный способ – найти другие фотографии того же самого места. Марсоход там движется не так быстро, в день он делает десятки фотографий, и уж, наверное, можно было бы хотя бы посмотреть снимки за предыдущий день и за последующий. Наверное, под разными углами, при разном освещении Солнца этот объект будет выглядеть либо по-другому, либо просто мы детальнее его увидим. Ни один уфолог ничего подобного не делает. Ни один журналист, ни с какой газеты ничего подобного не делает. Это делаю я. Но, правда, вот несколько для примера, я хочу вам показать несколько объектов, которые действительно похожи на что-то. Если люди, знакомые с палеонтологией, здесь присутствуют, они узнают, что это. Или, по крайней мере, увидят знакомые черты. Это очень сильно похоже на отпечаток ракушки. Вот она завитая такая. Вот. Это реальная фотография с Марса. Ближе мы ее рассмотреть не можем, под другими углами рассмотреть не можем, мы можем принять как данность. Это камень, похожий на аммонит. Еще вот один тоже в новостях было. Это же динозавр. Морда динозавра. Видите, вот зубы, все видно, морда, ноздря, все как полагается. Ну, это лягушка. То же самое. Ну только с хвостатой почему-то, ну ладно. Но все равно похоже ведь похоже. И вот это сходство, понятно, что камни могут быть совершенно любой формы. И наше воображение всегда будет искать знакомое. И ищет. И если над некоторыми можно лишь посмеяться, над некоторыми можно поплакать, когда их расхватывают как реальные сенсации. Подпись видно? Изображение понятно? Не очень понятно. А следующий слайд можно? А так? Куча сайтов написала про это. Дальше. Вот. Но один из известных объектов подобного марсианского плана – это снежный человек. Ну, смотрите, очень похоже на снимки Йети, которые точно так же показывали, где он там мутно идет по какой-то там канадской тайге. И здесь мы видим примерно похожее на Марсе. Вот. И здесь, чтобы... Сейчас я уже расскажу подробнее, что с этим делать. Для начала нужно понять контекст того, что мы видим. Следующий слайд можно? Вот здесь панорама более широко снятая этого места. Мы можем видеть здесь следы марсохода. Это еще предыдущий марсоход. А вот этот самый Йети вот здесь. Если сравнив его с следами марсохода, можно понять, что его высота сантиметров 5. То есть очень маленький такой снежный человек на Марсе. И при этом любой марсоход не снимает одиночные кадры. У него две камеры, которые снимают, обеспечивают стереосъемку. То есть можно посмотреть чуть-чуть справа, чуть-чуть слева. То есть вот съемка под двумя углами, и сразу видно, что он какой-то плоский. И маленький снежный человек, в общем, странный какой-то объект. Но, к сожалению, ближе марсоход не подъехал. Причем он даже... сделал достаточно большой круг и вернулся к этому месту с другой стороны. И где-то в метров за 10 до этого снежного человека он застрял и потом вышел из строя. Это марсоход спид снял. Можно предположить, что, наверное, это было сделано сознательно, но, скорее всего, это просто очень забавное достаточно творение марсианского ветра. Оно такое там не единичное и может быть в разных видах. Но некоторых мы сейчас посмотрим дальше. Следующий слайд. А вот обещанный бизон. Видите, марсианская прерия, и где-то вот там у горизонта гуляет бизон. Если мы попытаемся увеличить и усилить контраст, мы рассмотрим даже, даже глаза можно увидеть блестящие, ноги вот все же есть. Это же бизон, кто будет сомневаться. И здесь то же самое, мы берем, смотрим чуть-чуть шире и смотрим под разными углами. Следующий слайд. И ноги оказываются камнями, которые лежат чуть-чуть ближе к зрителю, к фотокамерам, чем, собственно, этот темный камень. И он там стоял в таком виде несколько дней, пока на него там марсоход смотрел и не уехал. И, в общем, не шевелился, очень неторопливый и неподвижный бизон. Следующий слайд. А вот мой любимый кот. Всем виден? Вот уши, морда. Сидит кот на Марсе. Если посмотреть, здесь как раз то же самое. Мы смотрим на камеры в стереозрении. И следующий слайд. И у кота что-то происходит с головой. Вот он, этот силуэт. И понятно, что это два вообще разных камня, лежащих на разном расстоянии друг от друга. И лишь в нашем ракурсе, в одном ракурсе, мы видим некое сходство, которое позволяет нам говорить, что это кот, или там признавать в нем другой образ какой-нибудь. Следующий слайд. Вот то же самое место, но в разное время дня, в разное время суток. И тоже видно, что разница в освещении между тем камнем и другим заметна. Следующий слайд. Вот это я... До этого у меня там в конце я самый свой любимый момент отложил, а вот это тоже сам любимый момент теперь стал. Любимая находка уфологов. Видите солдата? Инопланетного бойца, который изготовил свое оружие к атаке на марсоход. Следующий слайд. А так? Уфологи, они, для них почему-то сложно смотреть то же самое место с другой камеры, но они могут, они очень все равно упорные люди, и они могут даже провести реконструкцию. Если у этого уфолога достаточно хорошо развит художественные таланты, реконструкция будет шикарная. Но реальность немного не совпадает с тем, что мы хотели бы увидеть и что могли бы увидеть. Следующий слайд. То же самое. Смотрим и понимаем, что этот солдат состоит из двух камней, которые располагаются на разном расстоянии от точки съемки. Следующий слайд. Вот это тоже... Вообще непонятно, как это можно было увидеть, как про это можно было написать и растащить по мировым СМИ. Но все-таки они это смогли. Все рассмотрели женщину? Наверное, никто. А вот так. И здесь повезло, что марсоход на этом месте стоял достаточно долго, смотрел на это место в течение суток, делал несколько съемок, и я смог совместить это и посмотреть. Следующий слайд. Как у нас женщина исчезает под лучами солнца. То есть вот что-то тут еще видно, что вот это то, что они определили как рука, было просто тенью. И если посмотреть с другой камеры более детально, вот та самая женщина. Ну сейчас, я думаю, даже сотрудники телеканала РЕН-ТВ не увидят здесь никакого сходства. Просто посмотри под другим ракурсом в другое время. Следующий слайд. Вот про это написали недавно. Марсианский пень. И все, доказали, что жизнь на Марсе есть, что деревья найдены и все остальное. Даже для сходства нам специально приделают специально то, что нам знакомо, покажут то, что оно похоже очень сильно на найденное на Марсе. И опять-таки, почему бы не посмотреть еще? Вот то самое место, марсоход даже двигался и во время движения вел съемку. Мы видим, где этот пень. Видим, как меняется ракурс изображения. Следующий слайд включите. Вот этот пень, вот два снимка, сделанных под разными углами, и он уже не похож на пень. Да, это необычный пласт породы, который встал вертикально под какими-то процессами происходящими. Сначала сформировался в виде пласта, потом встал вертикально. Это все информация для исследователей Марса. Как он отложился, из каких пород он сложен, почему встал вертикально. Но никаких доказательств того, что он имеет какое-то отношение к марсианской жизни, по крайней мере, на этих снимках мы не видим, несмотря на все сходство. Следующий слайд. Вот, да, это моя любимая. Статую все увидели? Голову, лицо полузасыпанное. Вот, просто... Следующий слайд включите. Можно провести реконструкцию. Конечно же, уфологи сделали это. Вот марсопитек более убедительным выглядит более убедительным существом, чем пингвинопитек. Ну, смотрите, все, глаза, нос, рот, все есть. Почему бы ученым не закричать: «Ура, марсиане были, мы нашли доказательства, почему они это скрывают?» Но если посмотреть под, на то же самое место, под разными углами, марсоход там продвигался не спеша, сделал несколько кадров, и вот что мы видим. Ну, действительно, наши глаза цепляются, можно вернуть на предыдущий? Наши глаза цепляются к образу лица, и когда мы смотрим на этот камень под другим углом, у меня лично возникают ассоциации, что про фильм «Нечто». Все смотрели 80-х годов такой ужастик? Вот там что-то подобное с лицом происходило. Вот теперь можно следующий. Вот один и тот же камень под разными углами. То, что называется как раз игра света и тени, и разные ракурсы, и ничего, ничего похожего на какое-либо разумное творение. Точно такая же какая-то слоистая порода, обработанная ветром и тому подобное. Вот, в общем, про эти... Да я разобрал далеко не все. Про какие-то действительно подобные сенсационные новости нельзя провести такой проверки. Но по сути, ну потому что он там, марсоход, посмотрел один раз в эту сторону и пошел дальше по своим делам, а там что-то нашлось. Подобные вещи находятся всегда. Эти люди, вот эти уфологи, там их на самом деле 3-4 всего по всему миру, но они там ведут свой блог на YouTube, там сотни тысяч просмотров, они этим живут, у них там блог-сайт свой есть, они просто с утра встают, смотрят снимки марсохода, находят знакомое что-то, пишут про это у себя в блоге, снимают ролики, и один из там из 10 подобных вот таких открытий попадает в СМИ. А у СМИ позиция простая. Что-то у нас давно Марса не было. Что-то там ученые увлеклись слишком своими исследованиями, не пишут пресс-релизы. Давай-ка глянем, что там у уфологов. Давай. И так все это дело попадает в СМИ, в том числе крупные. Просто разбавить или когда там народ заскучал без Марса, давай-ка ему что-нибудь добавим подобного. Таких вещей полно. И некоторые совершенно бредовые, там «Комсомольская правда» увидела блик на тепловом щите, на такой фольге, которая осталась от посадки марсохода, и написала о том, что это ангел на Марсе встречен. Серьезно, есть такая статья у них на сайте, по крайней мере, не знаю насчет бумаги. Ну вот, суть именно такая. Ничего из этого на самом деле не представляет никакого интереса для науки. Поэтому ученые, в общем-то, и не бегают за всеми этими, кому-то что-то там показалось. Поэтому и нет такого желания у того же НАСА проверить или найти что-то там, доказательство существования марсиан. Реально, конечно же, их нет. Единственные инопланетяне на Марсе – это мы, по крайней мере, наши космические аппараты. И, может быть, даже я расстрою кого-то здесь существующих. Нет никаких данных о том, что на Марсе, в принципе, существовала какая-то высокоорганизованная жизнь, хотя бы многоклеточная, не говоря уж про тех, про ту форму жизни, которая могла бы выдалбливать статуи. Нет, ничего, марсиан, скорее всего, не было. В лучшем случае, одноклеточные микроорганизмы, и, скорее всего, в древности. Пока, ну, есть еще некая там ничтожная доля надежды, что мы все-таки найдем, может быть, даже живых одноклеточных марсиан, но пока не нашли, и ну, можно здесь ожидать каких-то более продвинутых результатов только к 2021 году, когда полетит российско-европейский марсоход «Экзомарс». У него бурно 2 метра, у него задача искать марсиан. Если он долетит и начнет свою деятельность, мы тогда узнаем немного больше, но пока ни пирамид, ни сфинксов, ни статуй на Марсе никогда не было, и никто их не делал. Единственные следы разумной жизни на Марсе – это следы марсоходов и те скважины, которые они пробурили, ям, которые они прокопали. У меня все. Можно поговорить по вопросам. Марсианский слоник. Вид из космоса. Да, ладно, я пока отвечу на пару вопросов, которые мне заранее задали. Их на самом деле много, и я готов был бы заниматься всеми. Ответить на все. Ну вот один из таких. Приоритетно ли спешить занимать лучшие месторождения на Луне, Марсе, астероидах или на всех хватит? Конечно, Луна большая, и астероидов много, и Марс большой. Но здесь та же самая проблема, что и на Земле. Полезные ископаемые, которые там есть, они не распределены равномерно, они где-то сконцентрированы. И действительно, на Луне есть два объекта, которые, в общем-то, близко друг к другу расположены, которые потенциально интересны для людей. Это, во-первых, пики вечного света, то есть те вершины гор, которые располагаются на полюсах, и практически постоянно освещены солнцем, потому что на Луне сутки длятся наш месяц земной 28 дней, и, соответственно, 2 недели день, 2 недели ночь. И в этих условиях очень сложно, там солнечные батареи не позволят вам работать полноценно, понадобится тащить там атомную станцию на базу гипотетическую, если вы когда-нибудь собрались там построить базу или завод. Пики вечного света обеспечивают вам, можно обложить солнечными батареями, они позволят вам работать круглосуточно в лунном режиме. Точно так же на полюсах, на лунах есть вода, обнаружена в грунте, в небольшой концентрации, там до 10%, но она все-таки есть и точно так же потенциально интересна для разработки, но для применения там. Естественно, с Луны тащить воду на Землю нет никакого смысла. А вот с Луны тащить воду на околоземную орбиту энергетически проще и дешевле, чем поднимать с Земли ту же самую низкую околоземную орбиту. То есть с Земли до космоса 400 километров – это тяжелее, чем с Луны до Земли, не долетая 400 километров. Если говорить про астероиды, тоже не все так просто. У астероидов кто-то располагается дальше от Земли, кто-то ближе. Даже те, которые являются сближающимися с Землей, они сближаются на разных скоростях. И оптимальные астероиды для освоения, для использования тех ресурсов, которые там есть, сближающиеся на очень низких скоростях. Соответственно, мы сможем мало затратить энергии, чтобы перескочить с околоземной орбиты на, ну там не орбита будет, но либо сесть на этот астероид, либо просто лететь рядом и вернуться обратно. И при этом число таких астероидов ограничено. Каждый из них имеет разный состав и, соответственно, разный интерес для геологии. Там, прежде всего, интересны для такой серьезной промышленности это металлические астероиды, там, вплоть до которых там, до цветных металлов и редкоземельных металлов содержатся. Соответственно, там их добывать в них что-то интересно. И вот остаются астероиды, которые близкие, которые медленные и которые чем-то интересны. Их, насколько я сейчас знаю, насчитано около 20 штук. Соответственно, да, космические ресурсы, хотя космос большой, но ближайшие и доступные космические ресурсы очень ограничены.
1: Виталий, я просто увидел в списке вопросов, которые прислали, вопрос о существовании НЛО. Я хотел бы этот вопрос расширить, потому что я недавно зашел в Facebook на страничку одного уважаемого ученого и к ужасу своему увидел, что он там выкладывает видеоролики с YouTube, которые показывают, значит, некую любительскую съемку, условно говоря, кто-то летит на самолете, и якобы из иллюминатора снимает летящий мимо, неопознанный летающий объект, напоминающий по форме фен. И ученые, таких видео, там фен, там и какая-то кастрюля, что-то еще, и вот этот уважаемый человек это у себя размещает с комментариями, что Гречка был прав, они давно наблюдают за нами и так далее. Что это? Вот, как вы можете объяснить вот эти видео? Действительно какие-то объекты, снятые из самолета?
0: Ну, насчет видео можно сказать, что какая-то часть, разумеется, фейки. Какая-то часть, например, специально снятый монтаж. То есть там можно там, какой-нибудь дрон запустить в виде летающей тарелки, снять со 100 метров, показать, что это там километровая в диаметре тарелка 10 километров. Если мы говорим про съемку НЛО, первое, что чему можно доверять, это если одни и те же объекты сняты с разных точек, разными авторами и выложены, может быть, там примерно в одно и то же время. То есть было видно, что какое-то реальное событие удивило людей, они начали это снимать. Есть такая шутка в интернете: смотри, НЛО, доставай самую плохую камеру, которая у нас есть. Сейчас в карманах у всех достаточно хорошие камеры. Если что-то в небе действительно необычное происходит, как правило, люди стараются это снять. Я сталкивался лично с подобным НЛО. Смотрел на видео и не понимал, что это. Это висящий в небе такой связка огней. Это было в Санкт-Петербурге. Была очень ясный вечер был, весна была. Где-то часов в 10 было. Ну, небо еще светлое. И глядя на видео, тебе кажется, что эти огни висят ну, километрах в 5. А с одной точки невозможно, на самом деле, определить расстояние, если у вас нет лазерного дальномера. Расстояние можно определить только хотя бы с двух точек. Если один объект определен, вы можете там по геометрии определить хотя бы примерное расстояние. Но потом я увидел следующие съемки того же самого объекта с других камер, выложенных людьми примерно в одно и то же время. И я уже звоню знакомым журналистам, говорю: слушай, у вас тут НЛО летает над Питером, звоните в Минобороны, наверное, они этим заведуют. Они позвонили, и оказалось, что совершенно точно Минобороны оказалось причастно к этим НЛО. И оказалось, что это учения, которые проводятся раз в два года, это осветительные бомбы, которые бросаются с высоты 10 километров над Ладогой. Ладога от Санкт-Петербурга примерно 50 километров. Но небо было настолько чистым, атмосфера была настолько ясной, и свечение этих осветительных бомб было настолько сильным, что мы смотрели, ну я уже на видео смотрел, а люди смотрели и думали, что это вот где-то вот здесь висит. И это реально, то есть это НЛО. До того, как ты понял, что это такое, а зачем они бросают на высоте 10 километров осветительные бомбы над озером? Потом истребители летают и стреляют в них. Это тренировка для летчиков-истребителей. Такие, и причем потом я нашел в блогах разбор вот как раз такого события за два года до этого. И там автор этой записи как раз проанализировал съемку с разных мест. Он определил расстояние до этого события. Он увидел видео, на котором один еще огонек пролетал в сторону к этим огонькам. И он определил скорость этого огонька. И исходя из этой скорости, он определил ракеты ПВО, который совершен был этот выстрел. Вот это был человек, который подошел, как исследовал НЛО, но подошел как настоящий исследователь. И он определил, что это такое. Определил, не стал гадать, что вот, наверное, они здесь уже следят за нами и все такое. Конечно, не все такое можно проследить и найти ответ. Что-то там военные испытают и никому не расскажут. Что-то можно увидеть. Один знакомый астроном мне точно так же рассказывал. Смотрю и не понимаю, кто это. Взлетают огоньки и крутятся вот так над одной точкой. Вот вращаются их там целых несколько штук. И говорит, смотрю, понять не могу, что это такое. Потом понял, это китайские шарики, вот эти фонарики, которые взлетали и летели на него. То есть с его точки зрения они были висели на одном месте, но реально они двигались просто по ветру, просто ветер был ему в лицо. И точно астроном, профессиональный человек не смог определить, что это такое. Так что да, НЛО существует, если мы говорим об этом неопознанный летающий объект. То, что мы не опознали, НЛО. Но естественно нет никакого, нельзя утверждать, нет никаких оснований считать, что то, что мы не смогли опознать. То есть если мы говорим, смотри, НЛО, мы говорим, я не знаю, что я вижу. И потом мы говорим, оно, наверное, прилетело с другой галактики. Если ты не знаешь, что это такое, ну, наверное, рановато говорить о том, что ты знаешь, откуда оно прилетело. Ну вот, вот таков ответ.
1: Давайте дадим теперь слово нашим делегатам. Так, уже много рук.
0: Первая вот здесь была.
1: Да, вот девушки из первого ряда. Катя, прошу. Представляйтесь.
2: Добрый день, меня зовут Валерия, я из Калуги. А можно поподробнее про одноклеточную жизнь на Марсе?
0: Можно. Ее не было, и никто, точнее, никто не знает, была ли она там. Это, в общем, все.
1: Очень подробно.
0: Пока нет никаких данных, позволяющих уверенно утверждать, что она там была. Несмотря на то, что ищут. Есть некоторые косвенные данные, косвенные гипотезы, которые некоторые получаемые научные данные позволяют объяснять при помощи этих гипотетических бактерий. Но это не единственное объяснение. Поэтому даже если мы возьмем все косвенные данные, даже в своей массе они не смогут утверждать хотя бы с вероятностью 50%, что одноклеточная там жизнь есть или когда-либо была. Я в этом плане склонен разочаровывать. Лучше я сейчас скажу, что их нет вообще и никогда не было. Вы разочаруетесь, а потом года через два, там, через пять
1: экзомарс... Скажут, ученые скрывают.
0: Нет, экзомарс откопает эту бактерию, и все скажут, ага, зеленый кот ошибался, и всем станет радостнее. Вот. Но сейчас лучше готовиться к худшему, чтобы потом порадоваться чему-то, если действительно что-то будет найдено. А если нет, то что? Я предупреждал.
1: Так, пожалуйста, давайте задние сразу ряды, Катя.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и у меня вопрос про Марс. Есть в интернете такая гипотеза ходит, что строение Марса похоже на спутники Юпитера. Там типа должна быть ледяная шапка, вот, которая с севера растаяла, поэтому там теперь низина ровная, а на юге она осталась, там возвышенность кратерированная. И вроде как доказательство, что вот на склонах там наблюдают сейчас потоки воды стекают. А какой у официальной науки на этот счет? Мнение.
0: Вот про то, что Марс похож на спутники Юпитер, я ни разу не слышал, вот честно. На Марсе есть лед, есть вода, действительно на северной полярной шапке толщина льда, именно водяного льда, 1 километр 700 метров. На южной полярной шапке толщина 3,5 километра. Действительно, у северного полюса Марса такая низина. И сейчас уже все больше научных даже и данных, и все больше ученых склоняются к тому, что это реально практически уже доказанный факт, что там был океан. Там была просто огромный, занимающий, ну, наверное, четверть или треть всей планеты, Северный ледовитый океан Марса. И сейчас мы можем наблюдать огромное количество доказательств тому. Там и береговая линия, и разница в кратерированности северной и южной части Марса, и большие достаточно отложения льда на дне, на том месте, которое можно считать дном этого океана. Даже, кстати, в фильме «Марсианин» он ходил именно по такой местности, и логичнее всего, что для добычи воды вот именно в том месте, куда по книге и по фильму герой, на Марсе хватило бы лопаты. Другого там пережигать топливо не понадобилось бы, оно потому что вот здесь, под ним. И уже сейчас мы это знаем. А к тому времени, когда люди туда полетят, это изучится еще лучше. Так что про Юпитер нет, про все остальное, да, примерно есть. И даже вот про эти потоки воды, но это не потоки воды, это вода действительно такой рассол с высоким содержанием солей, который позволяет воде сохранять жидкую форму там, при минус 13 градусах. Но это такой поток сырости, такой полоса сырого потемневшего грунта, который сползает вниз по весне, потом солнце припекает, все это дело испаряется. А потом к осени снова повторяется.
1: Пожалуйста, давайте вот теперь центральные где-нибудь ряды. Кристина.
0: Вот рука.
1: Вот там. Да.
4: Елена, Москва. Вот во время презентации вашего доклада было что-то про марсианский танк с башнями, с гусеницами, вроде как времен Второй мировой войны. Как это откомментировали? Секретный проект Гитлера?
1: Я вспоминаю сразу древнеегипетские танки в Абидосе.
0: Ну, это то же самое. Это просто сочетание камней и теней, которые кому-то показались убедительным. Я видел этот танк на фотографиях. У меня было желание пройти и посмотреть другие снимки и все остальное. Но просто времени не было на самом деле. По этому всему делу можно проходить. Просто когда подобная новость выходит, ко мне приходят подписчики в группу и говорят, вот смотри, очередное там доказательство марсиан и всего остального. У меня уже отработанная схема. Я сначала смотрю дату, когда это было снято, ну, марсоход какой, смотрю место, где он находился, смотрю, где располагалось это место, которое он, собственно, снял. Потом смотрю, в какие дни он находился поблизости и смотрел примерно в ту же сторону. А потом уже смотрю на тех фотографиях за те дни, просматриваю просто. Иногда здесь одна из находок была съемка того же самого места, но с другой стороны, совершенно другой стороны. Можно определить там по расположению камней, что все это, как это лежит, но там не было такого, чтобы сказать, что вот видите, это не то, что показалось. Поэтому я не стал этого касаться. Но по сути для всего этого требуется работа, требуется время. И я не могу посвятить этому, разбирать каждое вот это на каждый чих не на здоров, конечно. Вот. Поэтому что-то мне понравилось, особенно если там прошла по телевизору эта новость или там попала в российскую газету, официальный орган правительства Российской Федерации, тогда я говорю, ну ладно, уже, наверное, это стоит объяснить, что это уже не комсомольская правда, а что-то посерьезнее. Но такое же бывает. Кто-то там увидел кратер и показалось летающей тарелкой. Ну, приходится такое рассматривать и пояснять, что это такое, но не на все.
1: Катя, вот мужчина в первом ряду.
5: Здравствуйте. Глеб Струнников, журнала «Дискурс». Скажите, пожалуйста, вот как известно, внутри Земли находится металлическое ядро огромное, которое создает магнитное поле, которое, в свою очередь, отклоняет космическую радиацию. И в условиях космической радиации существовать вообще не очень удобно. А насколько это частое явление среди других экзопланет, вообще таких много, или Земля вообще одна такая? И насколько, если это редко, насколько сложно будет там сделать какие-то купола или что-то еще подобное для того, чтобы создать нашим потомкам, я надеюсь, возможно, жить на других планетах?
0: Ну, у вас такое достаточно утрированное представление обо всем этом. С чего бы начать? Во-первых, космическая радиация не настолько страшна, чтобы для этого требовались постоянные купола. Главная защита Земли от космической радиации – это атмосфера. Магнитное поле отклоняет лишь самые низкоэнергетичные частицы, их, да, их больше всего, но при этом они несут самую малую энергию, их легко отклонить. Поэтому то, что легко отклонить, магнитное поле и отклоняет. Но то, что сильнее, то, что имеет больше энергии, больше массы, оно пробивает все, там может пробить Международную космическую станцию на вылет и полететь дальше. Или, и вот такие частицы, они уже врезаясь в Землю, разрушаются, разбиваются о молекулы нашей атмосферы. И главная защита от космической радиации – это все-таки атмосфера. Поэтому, если мы говорим о переселении на планету с плотной атмосферой, нам, мы могли бы и не сильно заморачиваться насчет магнитного поля. Если же вариант там, с тем же Марсом, там атмосфера имеет примерно в 100 раз или да, там, в 150 раз разреженнее, чем на Земле, но даже она вдвое сокращает космическую радиацию от того, что снаружи, грубо говоря, на орбите Марса по сравнению с тем, что на его поверхности. Но там, наверное, купола понадобятся, но там купола понадобятся прежде всего не от радиации, а для того, чтобы сохранить атмосферу, пригодную для нашей жизнедеятельности. То есть отсеки с нашими земными условиями. И потребность защиты от радиации, ну, наверное, там будет не лишним ношение нижнего белья со свинцом, а в целом жить, ну, по крайней мере, слетать туда-сюда, в принципе, уже вполне реально. Насчет магнитного поля, действительно, не у каждой планеты оно есть, у Венеры нет, несмотря на достаточно близкое сходство геологическое строение с Землей. У Марса нет, хотя есть вроде бы данные, что когда-то оно было. У Юпитера есть, у Сатурна есть. Поэтому это, здесь процесс возникновения магнитного поля до сих пор, на самом деле, не сильно исследован. И я не встречал, например, точного ответа, почему нет у Венеры и есть у Земли. Единственную гипотезу, которую я слышал, то, что появлению и продолжению генерации магнитного поля способствует Луна. Там за счет приливных волн и все такое. И гипотеза была о том, что когда-то у Марса была своя Луна, и тогда у него было свое магнитное поле. И здесь как раз решение проблемы отсутствия магнитного поля у Марса, ему нужно тащить свою Луну. Но мы говорим уже о терраформинге, о тех вещах, которые будут возможны человечеством, ну, наверное, лет через 500 или через 200, если оно не будет смотреть РТВ.
1: Так, давайте из задних рядов последний вопрос и ваш краткий ответ.
6: Здравствуйте.
0: Постараемся.
6: Спасибо большое, Виталий, за доклад. Ренат, Санкт-Петербург. Я хотел спросить по поводу Curiosity и, вот, собственно, ExoMars. Я читал, что во время подготовки миссии Curiosity была мысль о том, что, значит, Curiosity будет бурить шапки ледяные, но потом от этого отказались, потому что было опасение о том, что, значит, микробиологию вот, воды могут нарушить. Вот, прокомментируйте это, пожалуйста.
0: Было опасение, что мы можем заразить Марс нашими бактериями.
6: Да, да, да. И вот, собственно, что в этом смысле сделано будет по экзомарсу, да, вдруг вы черепушки нашим братьям по разуму.
0: Сложно, кратко, но я постараюсь.
6: Спасибо.
0: Во-первых, с момента начала межпланетной космонавтики землянами выработаны так называемые доктрины планетной безопасности. То, что мы должны заботиться о том, чтобы наши космические аппараты не заразили окрестные планеты. Но это благодаря стараниям Герберта Уэллса, Рэя Брэдбери, которые наглядно описали, что может быть, если наши бактерии уничтожат марсиан. В двух книгах об этом говорилось, в двух произведениях этих авторов. Вот. И после этого старались дезинфицировать космические аппараты, которые садятся на поверхность, до сих пор стараются не оставлять где-то болтаться просто так космический аппарат. Если вот про Сатурн, в этом году будет как раз похороны большого космического аппарата Кассини, как раз он войдет в атмосферу Сатурна и сгорит, чтобы не попасть куда-то на ледяные спутники, как раз из-за этого, чтобы не занести потенциально бактерии на другие космические тела. Но с ExoMars'ом то же самое, его постараются дезинфицировать. Но сейчас есть такие уже гипотезы, встречаются, и они сейчас набирают вес, о том, что на самом деле Земля способна распространять по космосу свои бактерии и без космонавтики. Поэтому, может быть, мы уже зря стараемся дезинфицировать наши аппараты, потому что Земля уже и так заразила все, что могла. Но это пока гипотеза.
1: Спасибо, спасибо, Виталий. И последняя сейчас ваша миссия – выбрать лучший вопрос. Я напомню, какие они были. Значит, одноклеточная жизнь на Марсе, строение Марса, марсианский танк, металлическое ядро Земли, там, защищающее от радиации, и миссия Curiosity – вот это вот заражение Марса нашими бактериями. Какой из этих вопросов вы назовете лучшим?
0: Наверное, про магнитное поле.
1: Так, про магнитное ядро Земли. И вот молодой человек, журналист, смелый, энергичный, получает книгу Бориса Жукова. Спасибо. Благодарим за интересный доклад. Спасибо.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Сейчас много разговоров идет о том, откуда берутся болезни, и в частности инфекционные болезни. Ну, логично спросить человека, который в этом деле разбирается. И я попросил поговорить со мной заведующего лаборатории популяционной экологии Института проблемы экологии и эволюции имени Северцева Андрея Чебовского, доктора биологических наук. Андрей Всеволодович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Давайте мы поговорим о том, откуда, собственно говоря, берутся, ну, в частности, вирусы или бактерии, те самые болезни, которые как-то вот мешают нам жить.
1: Бактерии, вирусы, понятно, откуда берутся. В процессе эволюции они возникают. Но, видимо, ты имеешь в виду болезни, которыми болеют люди, вирусные.
0: Ну, я бы начал с двух слов. Чем бактерия отличается от вируса? Ну, буквально два слова я бы все-таки сказал на эту тему, потому что вот среднестатистический человек, он думает, что это одно и то же.
1: Вирусы – это самые маленькие живые организмы в мире. Фактически это просто кусочек генома, который встраивается в геном хозяина и, соответственно, поражает клетки хозяина. Бактерии, простейшие и другие микроорганизмы – это более сложные устроенные организмы, которые, помимо, собственно, ДНК, имеют много чего другого – устройства клетки и так далее.
0: То есть вирус живет только в клетке хозяина, вне клетки хозяина он не живет.
1: Да.
0: То есть это такой полумертвый, полуживой. А бактерии разные, простейшие, это реально простейшие организмы, которые паразитируют на человеке и вызывают у него различные болезни. Да?
1: Да, совершенно верно. Паразитируют не только на человеке, если возвращаться к этому вопросу, откуда вирусы и бактерии у человека имеются в виду, то понятно, что болезни и инфекции существовали задолго до появления человека, поскольку помимо человека в природе существуют все остальные животные, которые потенциально могут быть хозяевами, как их называют, этих патогенов. И вот мы болеем рано или поздно в своей жизни разными инфекционными болезнями, но существует класс инфекций, для жизни которых, для жизни инфекций, человек не нужен. Это так называемые природно-очаговые инфекции. То есть те инфекции, возбудитель которых, патоген, циркулирует в природе без участия человека. Человек заражается, только вступив в контакт с таким возбудителем в природе. Ну, вот, многие знают эти инфекции, их очень много, там чума, тулеремия, клещевой энцефалит, и навалом еще нам неизвестных, в том числе и вирусных инфекций, и коронавирусных инфекций, и очевидно, что предок ковида, которым мы сейчас болеем, это природно-очаговая коронавирусная инфекция, вирус, который циркулирует в диких популяциях летучих мышей.
0: То
1: таких
0: есть,
1: инфекций
0: очень
1: много, и очень многие мы из них не знаем, и рано или поздно все равно будем сталкиваться. Поэтому новые инфекции будут появляться. Появляться в том смысле, что не рождаться, не зарождаться, хотя, естественно, вирусы там эволюционируют очень быстро, но человек будет вступать с ними в контакт и таким образом заболевать. Почему? Потому что мы все больше вторгаемся в природу, с одной стороны, а с другой стороны, природа все больше вторгается в нашу жизнь. Да, мы видим, что животные проникают в города. Короче, контакт человека с природой усиливается, становится более интенсивными, и поэтому вероятность заболеть такой природно-очаговой инфекцией, для которой, в принципе, человек не нужен, она, конечно, будет увеличиваться. И будут появляться новые инфекции.
0: Да.
1: Почему они называются природно-очаговые? Потому что та или иная природно-очаговая инфекция, бактериальная или вирусная, или вызываемая простейшими какими-то микроорганизмами, она циркулирует на определенной территории, где сложились условия для ее благополучного существования и размножения.
0: Да, ну вот...
1: И, как правило, для таких природно-очаговых инфекций характерна так называемая паразитарная триада. Это, собственно, патоген.
0: Да.
1: Это микроб, вирус, бактерия или простейшая. Хозяин, которым этот патоген размножается, и который для этого патогена является средой обитания, необходимой средой обитания.
0: Да.
1: И переносчик, тот, кто обеспечивает попадание в организм хозяина. Хозяин иногда называют еще носитель или резервуар инфекции. Переносчиком, как правило, выступают членистоногие. Часто те, которые умеют летать, что понятно, потому что если у тебя есть крылышки, ты можешь далеко улететь и так далее. И вот патогены используют таких переносчиков, клещей или комаров, или москитов, как такие средства доставки в организм хозяина, где они размножаются. Естественно, в процессе долгой

0: эволюции и развития этой системы, триады, которые существуют в природе, плюс еще взаимодействует с какими-то внешними факторами, там, климатом и так далее. Да. Эти три агента или три члена этой триады присосаются друг к другу.
1: Да, вот извини, я тебя перебью, тут ряд вопросов сразу. Первый, вот ты говорил про вирус, про то, что он естественный. Сейчас очень много разговоров идет по поводу того, естественный этот вирус короны или неестественный. Вот скажи, пожалуйста, это принципиально на самом деле? Из очага он или из пробирки для его функционирования?
0: Собственно, мне говоря, мне кажется, это не принципиально, потому что обе версии, с моей точки зрения, равновероятны, просто мы еще не все знаем, возможно, мы чего-то не узнаем. Но я имел в виду, что предок этого вируса уж точно был природно-очаговым, понимаешь?
1: Да, понимаю. И это означает...
0: Перескочил он естественным путем на человека, через какого-то промежуточного хозяина, или эволюционировал, если хочешь, в лаборатории, это другой вопрос. Да. Но и то могло произойти, естественно. Конечно, человек – это новая ниша для любой болезни. Ага. И есть болезни, которые способны ее захватить, эту нишу, есть болезни, которые не способны ее захватить. Вот и все. Да. В данном случае мы, конечно, имеем дело с примером, когда этот коронавирус сумел благополучно захватить эту нишу, новую для него среду обитания. Да. Ну, так или иначе новую, я имею в виду новый вид. И благополучно продолжает эволюционировать уже в нашей популяции.
1: Понятно. А теперь возникает другой вопрос. Ну, коли животные являются переносчиками там, вирусов и разных других там, бактериальных, возможно, инфекций, а как они сами-то выживают вообще? Если это такая действительно, вот как вирус, коронавирус, который нас косит, а животные как, почему их не косит? Или их косит, а мы этого не видим?
0: Это хороший вопрос. Это вопрос, ну, я хочу поправить любому человеку, который работает в медицинской зоологии, когда животных в широком смысле, там, не знаю, крыс называют переносчиками, им это режет слух, потому что переносчики – это, как правило, членистоногие. А теплокровные – это, как правило, носители.
1: Носители,
0: да. Где болезнь размножается, и тут получится существо. Естественно, многие животные, да и у нас, кстати, с тобой, как бы у нас много живет вирусов, которые мы не замечаем, я имею в виду, мы ими не болеем, у нас нет симптомов. Да? Но, конечно, почему человек часто остро болеет природно-очаговыми инфекциями? Потому что он встретился с ними недавно. Просто по той простой причине, что он сам, в общем-то, относительно недавно произошел и сформировался. Естественно, эти природно-очаговые инфекции существовали задолго до человека. И за это время они друг к другу, эти члены триады, патоген, переносчик и хозяин, приспособились. Поэтому, как правило, у древних инфекций хозяева не очень-то и замечают эту болезнь. Вот есть такая болезнь, вызываемая простейшей лишманиоз кожи. Да. И большие песчанки – это такие пустынные грызуны, которые... живут очень большими семьями, там несколько поколений зверьков, и они роют огромные норы, 2-3 метра глубиной, там сотня выходов, входов, соединенных туннелями и так далее. Вот эта сама нора и такая плотно населенная зверьками создает отличные условия для всяких патогенов, как ты понимаешь.
1: Ну да.
0: И один из таких патогенов – это лишмания, которая живет в ушах. Переносится она москитами, москиты выплаживаются в норах больших песчанок, потому что там микроклимат, там важно, чтобы была влажность, а в этих огромных норах, где есть гнезда и так далее, всегда есть какая-то влажность. И это отличное, собственно, это единственное место, ну, то есть не единственное, но любимое место для жизни москитов, это нора большой песчанки. И москиты заражают больших песчанок лишманией через укус.
1: Да.
0: И поскольку песчанка, как и многие, как и другие млекопитающие, покрыта шерсткой, то укусить, в общем, можно редко, где это в основном ухо, где кожа тоньше. Соответственно, лишмания просто поселяется в краешке уха, и ты не обнаружишь ее. Вот эта вот болезнь, ну, иногда чуть-чуть валик такой образуется. Они там благополучно живут всю жизнь, ничуть не мешая большой песчанке, и она спокойно умирает вместе с этими лишманиями. Они в ней благополучно размножаются. Почему? Да потому что они связаны сотни тысяч или там, я не знаю, я боюсь тут наврать, как я в этом деле не сидел, может, миллионы лет.
1: Но
0: большая песчанка научилась
1: вопрос.
0: Жить с этим паразитом.
1: Вопрос.
0: Да.
1: Ну вот мы очень часто это употребляем. Научилась. Давно живут вместе.
0: Раз,
1: Но это же не то, чтобы там претерпеться к теще.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Речь идет о том, что вот в этой триаде патоген, переносчик и хозяин происходит приспособление к друг другу. Приспособление чего? Биохимических, физиологических, поведенческих, морфологических признаков. Скажем, вот не всякая блоха передает чуму. Почему? Потому что только у небольшого набора блох чумная палочка размножается в глотке так, что формируется так называемый чумной блок, комок этих патоген. И когда блоха перескакивает на другого зверька, или, не дай бог, на человека, когда она присасывается к нему, она отрыгивает этот комок. Вот этот блок, то, что называется чумным блоком, это приспособление патогена к передаче теплокровному хозяину животному через блоху. Это результат долгой-долгой эволюции. Естественно, хозяин вырабатывает свои защитные средства. Это типичная гонка вооружений. Хозяин вырабатывает защитные средства, а патоген вырабатывает средства нападения. Соответственно, если инфекция старая, то всем хорошо. Большая песчанка не болеет, ну, симптоматически. Патоген в ней прекрасно размножается, не причиняя особого вреда. Все довольны. А вот если в эту цепочку вклинивается другая песчанка, краснохвостая, которая не связана тесно вот с этой вот диадой лишмания, москит. У нее норки мелкие, москиты в них не живут и так далее. Но если краснохвостая песчанка, это близкая песчанка большой, близкородственная, попадает в эту цепочку, то она болеет остро. У нее образуются язвы на этих ушах. Она может заболеть, может даже умереть, ну, потому что там инфекция вторичная может пройти и так далее. Человек, если попадает, образуется огромная язва. Потому что мы недавно столкнулись с этой инфекцией.
1: То есть у нас нет механизма защиты?
0: Да, защита, конечно, естественно.
1: И мы для этой самой инфекции, да, скажем так.
0: Новенькие,
1: я бы даже сказал, чужие, да, как бы непонятно, да, как с нами, да, жить, да?
0: Так? Да, совершенно верно. Чума, вот, скажем, это относительно молодая инфекция. И почему она молодая? Мы можем это косвенно судить без всяких молекулярных часов. Ну, сейчас там современные методы молекулярные позволяют установить, да, время происхождения вида, сколько там. Да. Тысячи, десятков или миллионов лет назад сформировался, какой вид и так далее. Но даже без них мы можем сказать, что чума – молодая инфекция. Почему? Потому что животные, которые носят, те же песчанки, суслики, болеют остро. Многие из них умирают. А в Соединенных Штатах, куда чума попала позже всех с черными крысами, угу, на кораблях, чума выкашивает луговых собачек, знаешь, такие грызуны пустынных пространств. Выкашивает, как косой. Когда проходит эпизод.
1: Белки.
0: Да, это говорит о чем? О том, что это еще молодая инфекция, что хозяева не выработали способов сосуществования с ней. Mm-hmm. Вот такие дела. Поэтому, когда
1: случайно... Но это же, извини, пожалуйста, но это же встречное движение. Хозяева приспосабливаются, но также приспосабливается и зараза, да?
0: Опять-таки, там разные, будем употреблять... Заразы, да? Могут быть разные.
1: Да,
0: заразы могут быть разные пути. Вот тут была дискуссия, куда будет эволюционировать коронавирус. И понятно, что он может эволюционировать и в сторону увеличения патогенности, и в сторону уменьшения патогенности. И то может оказаться хорошо в том случае.
1: Для эволюции, там... да? Ну, да. Вот классическая же история с попыткой истребить кроликов в Австралии, да, путем завоза, да, миксоматоза, да, как-то,
0: да, да,
1: кончилось,
0: да,
1: тем, что они взаимно помирились, как бы, да.
0: Взаимно помирились,
1: да. Да, потому что все, кто мог умереть, умер, и самый страшный миксоматоз умер вместе с тем, кто умер, я имею в виду кроликов, да, да. Остались только толерантный миксоматоз и очень крепенькие, хорошего здоровья кролики, да? Да. То есть это как раз путь взаимного сосуществования, тот, который, видимо, мы наблюдаем у песчанок и лишманиоза, вот у одного из видов,
0: да,
1: песчанок, о,
0: да,
1: котором ты рассказывал.
0: Основного хозяина, который, да, наиболее тесно связан, и именно поэтому сумел приспособиться к тому, чтобы жить с этой лишманией. Не...
1: А лишмания приспособилась, да, к нему, да?
0: Да.
1: Соответственно. Да. Все понятно.
0: Конечно, лишмания без него не может. Тут интересно, что патогены эти вообще маленькие микробы, они могут сильно менять поведение хозяев, обращает свою выгоду, или переносчиков.
1: Да, это например. Вообще напоминает вот. Магию какую-то. Вот,
0: да, ну, вот, например, это чумная палочка, которая размножается в глотке так, что блоха вынуждена ее отрыгивать. Понимаешь, без этого не да. произошла бы передача.
1: Ага.
0: То есть, если бы там было ее мало, да. то ничего бы особо не происходило. Она просто перекрывает глотку, и когда блоха кусает всю, это... Патоген вынуждает так делать, чтобы переносчик смог его перенести. А есть еще много примеров на эту тему. Есть один такой классический пример про токсоплазму. Это такой микроорганизм, который вызывает соответствующую болезнь. Называется токсоплазмоз.
1: Да, и у кошек, в частности.
0: Да, конечный хозяин – это кошки. А хищники да. – конечные. И они болеют тяжело и могут умереть. И там она размножается. А вот в промежуточных хозяевах токсоплазма не размножается. То есть ей нужно попасть, чтобы а размножение – это и есть жизнь в терминах биологии.
1: Да.
0: Чтобы жить, ей нужно попасть в конечного хозяина, то есть хищника. И была такая серия работ, называлась она очень красиво, про крыс-камикадзе. И суть ее сводилась к тому, что заражали токсоплазмой крыс. Ага. А крыса – это промежуточный хозяин для токсоплазмы.
1: Ага.
0: И смотрели, как меняется их поведение. И выяснили, что зараженные токсоплазмой крысы, они не боятся хищников. У них пропадает страх перед хищниками.
1: Угу.
0: И, соответственно, у них больше вероятность быть съеденным хищником. И все это довольно желтовато интерпретировалось так, что токсоплазма манипулирует поведением крысы, чтобы попасть в конечного хозяина хищника. Понятно, да?
1: Да.
0: Как бы вынуждает их, у них двигаться, они двигаться начинают сильнее, больше, они страх теряют перед западом хищника и так далее. А крысе, с другой стороны, как писали эти ребята, выгодно, потому что она тем самым убивает своего хищника, спасая своих там родственников.
1: Ну да, ну довольно ходульная теория такая.
0: Да, совершенно ходульная теория, я согласен, но просто вот эта тема манипулирования поведением хозяина или переносчика агентом, патогеном, она, конечно, интересная. Хотя тут слишком много таких спекуляций, потому что также можно сказать, что, скажем, если камень упал мне на ногу и сломал мне ногу, можно сказать, что камень сделал так, чтобы я не мог уворачиваться от других камней.
1: Ну да, вот именно.
0: Да, примерно так. Да. Но, тем не менее, это правда интересно.
1: Все-таки это очень интересно. Главное, вот, понимаешь, очень сложно понять, как это в динамике-то происходило. Вот в чем дело. Это такая какая-то мутация, что ли, которая так вот изменила поведение, счастливо совпала. И, так сказать, возрадовался вот этот... Токсоплазма возрадовалась и давай вот... таким образом да. дальше размножаться.
0: Представить себе это сложнее, чем просто...
1: Согласиться.
0: Представить себе, что вообще больной зверек, у него во многих отношениях нарушается поведение, и это может быть выгодно для токсоплазмы,
1: да.
0: но это может быть просто побочный эффект заболевания, а не специальное приспособление.
1: Ну да, да. и это вот, тоже. Да. Все очень сложно.
0: Да. Значит, что бы хотел я сказать, я бы хотел такое практическое вообще по природно-очаговых эффектов с точки зрения...
1: Как с ними жить, да?
0: Да, как с ними жить. Понятно, вот я нас с этого начал, что, ну, во-первых, мы с ними живем, во-вторых, мы с ними будем жить все чаще и чаще, потому что мы проникаем друг к другу. Человек в природу, а природа проникает так или иначе, животные проникают в жизнь человека. Этих инфекций навалом, я не знаю, сотни тысяч, и большинство, наверное, мы их даже не знаем, потому что еще не сталкивались. Они благополучно существуют в природе, циркулируют среди естественных хозяев, и человек еще в эту цепочку не вмешался. Слава богу, но рано или поздно, конечно, будет вмешиваться, соответственно, будут возникать какие-то новые инфекции. Так вот, как вообще от этого защититься? В принципе, в мире существует два крайних подхода. Первый – это лечение, а второй – это профилактика.
1: Угу.
0: Скажем, в Соединенных Штатах чуму практически от чумы нет профилактики. Ну, есть какие-то профилактические меры, но такой государственной службы, чтобы это все вела профилактику, там чумы нет. Ее просто диагностируют и лечат. Лечится она очень легко, там антибиотиками трициклинового ряда. Это не опасная инфекция, если ее начать лечить вовремя.
1: Вовремя лечить, это точно, да.
0: Ну, соответственно, возникает вопрос своевременной диагностики, соответственно, возникает вопрос ответственного отношения к своему здоровью, потому что если у человека поднялась температура, а что луговые собачки здесь валяются по прерии, значит,
1: с пеной,
0: то есть шанс, что у него чума, он пойдет к доктору, доктор сделает анализ и через полчаса поставит диагноз и даст ему тетрациклин, и все будет хорошо. Альтернативный подход – это профилактика, вот, которую использовал Советский Союз. Да? Травить грызунов или блох в природе. И обрабатывали ежегодно десятки миллионов гектар острыми ядами в очагах чумы. И это все очень мало помогало, потому что популяции организованы так, что на снижение они реагируют большим размножением, ну, часто. И поэтому это давало очень кратковременный эффект, а как ты понимаешь, природа наносила совершенно невероятный и экономический, и неэкономический ущерб. Потом это, слава богу, все стало более цивилизованно, и сейчас у нас существует, естественно, противочумная служба, но обраба, она, ее основная задача – это мониторить природные очаги чумы, не только чумы, а вообще инфекции природных очагов вот в южной зоне. Многие природно-очаговые инфекции существуют в южных природных зонах. Почему? Потому что, еще раз, в пустыне, в полупустыне, в степях живут грызуны, которые строят норы сложные, потому что нора для них, для пустынных грызунов, это защита от этой среды. А нора – это дом для паразитов одновременно. И вот противочумная служба занимается мониторингом всех этих южных инфекций, прежде всего чумы. И если возникает какой-то риск, если выделяют чуму из какого-нибудь грызуна, то проводят очень точечные локальные обработки, не нанося большого вреда. Но важно, чтобы люди понимали и сами бы помнили о том, что природно-очаговая инфекция существует, и сами бы, поскольку путешествие стало куском нашей жизни, люди путешествуют, и чем дальше, тем больше путешествуют по природе. И понятно, что они могут оказаться в природных очагах. И здесь очень важно понимать, что, во-первых, эти природные очаги инфекции существуют. Во-вторых, надо понимать, что они есть не везде. Совсем не все территории инзотичны, как говорят, по, значит, инфекциям природных очагов. Потому что должны сложиться определенные условия. Это биологическая система. Поэтому они не могут быть повсеместно. Поэтому хорошо бы, прежде чем куда-нибудь ехать, озаботиться вопросом вообще, есть там какие-нибудь природно-очаговые инфекции или нет. Если вы едете в пустынную зону, то, скорее всего, там будет чума. Если вы едете в таежную зону, где есть эксодовые клещи, таежный клещ, он так и называется, то там, скорее всего, будет клещевой энцефалит и так далее. Ну, а попав туда, надо соблюдать эту дистанцию с природой. Ведь, в принципе, элементарная техника безопасности, то есть избегание контактов с переносчиками, или носителями, или самим возбудителем. С возбудителем трудно, на самом деле, контактировать. Чаще всего люди контактируют с переносчиками, с клещами, или с комарами, или с москитами и так далее. Уже будет сильно помогать и снижать риск заболевания. Такой природно-очаговой инфекции. Не надо там лежать на норах этих сурков, не надо есть сурчиное мясо. В общем, очень простые рекомендации. Ну, конечно, существует прививка, которую обязательно надо делать, если вы видите какое-то место, где есть природно-очаговые болезни.
1: Но мы в настоящее время сами находимся в, так сказать, в природном очаге.
0: Ну, в антропогенном очаге.
1: Да,
0: да. Потому что... Поэтому... Да, и вот, да, совершенно верно. То же самое относится к этому делу. Ведь почему, вот, скажем, социальные грызуны часто становятся грызуны, которые живут в социальной жизни, большими группами тесными. Почему они часто становятся основными носителями инфекции? Потому что передача возбудителя облегчена. Да? Это много контактов. И, естественно, самый простой способ помешать этой передаче – этот уровень контакта снизить. Вот и все.
1: А уровень контакта снижается прививками, правильно?
0: Нет, прививка снижается не уровень контактов, а вырабатывается иммунитет, а уровень контакта снижается социальной дистанцией, контактами, не знаю, там, ношением масок, если мы говорим о ковиде. Ага. Сидением дома, не лежанием на норе сурка и так далее.
1: Все понятно. Хорошо, спасибо большое. Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот такой мы немножко погрузились в мир медицинской зоологии, отчасти медицинской географии. И некоторые вещи, я надеюсь, стали вам более понятны. У меня в гостях был Андрей Всеволодович Чебовский, доктор биологических наук. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных. С с Иваном Затевахиным.

0: Меняются времена. Меняются с ними обычаи и нравы, вера и образ мыслей. Но сердца человеческие во все времена остаются неизменны. Норвежская писательница Сигрид Унсет.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «И на камнях растут деревья». У нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Очаровательно выглядишь, как-то очень не по-викингски, но все равно хорошо.
1: Я старалась.
0: В 1985 году на экраны вышел двухсерийный приключенческий фильм советско-норвежского производства «И на камнях растут деревья». Сценарий картины создан на основе первой части повести Юрия Вронского «Необычайные приключения Кукши из Домовичей», опубликованной в 1974 году. По сюжету фильма, славянский юноша Кукша, попавший в плен к викингам, за мужество и отвагу получает имя Эйнар Счастливый. Начинается новый период в его жизни, полный приключений и обещаемого викингами счастья. Но единственное его желание – вернуться домой.
1: Очень много людей просили разобрать этот фильм, наконец-то мы до него добрались.
2: Годами.
1: Столетиями.
2: Да.
1: Мне интересно, наверное, в первую очередь твое мнение в целом об этом фильме, потому что я понимаю, что этот фильм о викингах, но если особо не присматриваться, можно подумать, что это фильм просто о любви между молодым человеком и некой красивой девушкой, и особого повествования о жизни и бытии викингов я там не заметила. Не,
2: ну, конечно, они там есть. Там все погружено в антураж, конечно, но... викингской эпохи, так, как его видели во время съемок. И это было необычно, потому что про какой-нибудь 18 век снять такое, так такого уже снимали вообще все. А про викингов такого вообще не снимали. Потому что был фильм «Викинги» с папой Майкла Дугласа, великим Кирком Дугласом, да, по большому счету, наверное, к тому времени и все. Из такого громкого, известного, и вот наши с норвежцами забомбили коллаборацию и сделали вот такое, как они думали, эпическое полотно, где тебе и ильменские словени, и Норвегия, и даны, и все вместе, и все это вот закручено, и должно было получиться здорово. Причем, опять же, попытались сделать некий антураж. Это первое появление в мировом кинематографе шлема из Гьормундбю знаменитого. Это единственный викингский шлем именно эпохи викингов, найденный на территории Скандинавии. Больше их просто нету физически, больше их не нашли археологически в принципе. И вот тут его первый раз попытались воспроизвести совершенно отвратительно, но по крайней мере он сразу узнаваем. Дракара построили две штуки, которые теперь в Выборге стоят перед гостиницей «Дрючба» на площади. Дракары даже похожи на настоящие дракары, по крайней мере, на картинке. Много чего было сделано для этого, норвежцы тоже старались, но опять же, как они старались? Это 1985 год, к тому времени было очень много и очень хорошо, достоверно известно о вооружении, бытии, материальной культуре эпохи викингов, как с славянской стороны, так и, собственно, со скандинавской стороны. И вот видно, что стараться-то старались, но, как мне обычно говорила учительница по математике, говорит, ты старался, но как-то очень плохо.
1: Ты старался на два.
2: Да. Но старался ты ровно на два. Тут, конечно, наверное, не на два, все-таки это не 95-й, не 2005-й, а 85-й, наверное, на три. Там все в анахронизмах, в косяках, в неправильных мечах, абсолютно неправильных щитах. Все вместе это, конечно, составляет лично для меня, как для специалиста, крайне неприятный фон. Но о личном впечатлении от этого фильма я бы в конце сказал, когда мы будем, собственно, кино обсуждать, потому что одно дело личное впечатление, другое дело объективная оценка уровня воспроизведения эпохи, которая все-таки очень не очень, даже по меркам 85-го года, как могли бы сделать, если бы сильно захотели.
1: Объясни, пожалуйста, может быть, это нормально, но меня почему-то именно березы в первой сцене в начале фильма смутили. Нормально, что они среди берез?
2: Это же ильменские словения имеются в виду, то есть окрестности современного Новгорода, там березы есть.
1: Понятно.
2: Почему бы, собственно, им там не быть? они вообще в этих широтах замечательно растут, и одна из центральных точек вообще викингской Швеции – Бирка. Называется на самом деле по-шведски никакая не Бирка, а Бьёрк-Ё, то есть Березовый остров.
1: Я представляла просто камни, скалы.
2: Нет, камни и скалы – это в Норвегии, там они, кстати, показаны.
1: Мы в начале фильма видим деревню, где перебили всех мужчин, и один-единственный кормилец остался Кукша.
2: Подросток.
1: Подросток, да. Я так понимаю, что он остался в живых только из-за того, что он не представлял никакой-то угрозы. Скажи мне, для чего их разграбили? Потому что они сами по себе выглядели, это поселение выглядело не богатым, что у них можно было забрать. И, насколько я понимаю, их полезнее было бы забрать, может быть, мужчин в рабство,
2: вот,
1: как они сделали с Кукшей. А для чего нужно было убивать и что у них можно было забрать?
2: Это вообще то, что мне потом, я уже ознакомился с литературной первоосновой, это же по книге снято, это то, что мне сразу резануло очень сильно, потому что викинги, которые всей Европе были известны как викинги, то есть в первую очередь морские пираты и речные пираты, у нас были известны под термином «ропсман», или «Родси», или, говоря по-нашему, по-старославянски до 12 века, «Руси». Из чего происходит слово «Русь» в итоге. То есть у нас они не были морскими разбойниками, к нам они ездили торговать, потому что взять тут особенно было нечего, ты совершенно верно говоришь. Если сравнить монастырь какой-нибудь Линдисфарн, там у них в Англии, в каковом монастыре концентрировались немыслимые богатства в драгоценных металлах, различных предметах искуснейшего ремесла. Но вот что можно взять по сравнению с этим монастырем в деревне у Кукши? Козу украсть? Я не знаю, 15 кур? Что еще? Поэтому у нас они, именно как морские разбойники, были известны крайне ограниченно. То есть я не готов сказать, что тут не было никаких эксцессов. Они, более того, были и целенаправленно проводились, когда тут викинги у нас осели по-настоящему, от легендарного Рюрика до Владимира Крестителя, ну, конечно, вели же там Олега Вещева, они тут вели, он же Хельги, они же вели завоевательные походы прямо. То есть приходило войско, говорило, кому дань платите? И отвечали им, хазарам, а им говорили, теперь будете нам платить. Вот, ну или мы вас всех немножко зарежем. Но ведь речь-то про 9 век, там что-то вроде 860-х годов. И это время открытия великого пути из варяг в греки и через запятую, нужно сказать, великого торгового волжского пути в Каспий. Как туда можно было проехать? Викинг – это же человек на корабле. Ропсман – значит гребец. У нас нет моря, у нас есть реки. По рекам на морском судне, на дракаре, проехать можно очень ограниченное количество, пока ты до порогов не дойдешь. Там этот дракар нужно перетаскивать через волоки. Весит он неимоверно много, поэтому перетаскивать его, конечно, можно было, но очень трудно, и поэтому нанимали местные лодки-моноксилы, о чем писал еще император византийский Константин Багрянородный в мануале, который называется «Об управлении империей», который он своему сыну оставил. Нанимали местные моноксилы, перегружались и ехали, куда им было надо, просто потому что моноксил был гораздо легче и меньше дракара, и его можно было вручную переволочь через волоки. Ты представляешь, что бы было с этими викингами, если бы они тут всех резали, причем вот так, целыми деревнями? Местные бы их, прямо скажем, сразу очень не взлюбили. И какой бы ты ни был прямо супер-викинг, там в кольчуге, в шлеме со щитом, обученный и весь такой матерый, то есть гораздо более боеспособный, чем местные славяне в прямом столкновении. Но славяне с тобой драться бы не стали, ни в коем случае. Они бы спрятались в лесу, подождали, пока ты уснешь, и зарезали. Причем, рано или поздно это обязательно бы произошло, если бы ты вел себя так, как они вели себя, например, на побережье Англии или Франции, то есть где они грабили и сжигали все, что можно было. Нет, это был торговый путь, здесь они торговали в первую очередь. И ты совершенно правильно сказала, вот что можно было взять, если бы они реально собрались что-то взять. Они бы взяли меха от местных охотников, потому что мех – это примерно то же самое, что серебро. Особенно если имеется в виду хороший, драгоценный соболий, беличий, куний мех и так далее. И рабов. Вот раб – это то, что викинги поставляли на восток. Когда они шли в Каспий, и по Каспию дальше в Багдад и Рей к персам. Путь из варяг в персы или на Черное море к грекам, они везли рабов. Где они брали рабов? Это были славяне, вполне естественно. Они имели хорошие торговые, плотные отношения с местной племенной аристократией, славянской, вдоль собственного торгового пути. А вот славяне сами, какие-нибудь ильменские славяне, шли и ловили соседних кривичей, которых продавали викингам в рабство. Они знали, что такой-то месяц обязательно пойдет торговый караван. Викинги охотно принимают рабов и расплачиваются за них ценнейшим для славян железом, сталью, собственно, изделиями из них. Потому что у нас-то своего хорошего железа вообще нет, у нас болотная руда, омерзительная. А викинги возили хорошую сталь. То есть можно было взять мечи, ножи, какие-то инструменты, и за это отдавали рабов. Славянских же рабов, которые ловили славяне. Мы теперь, в общем, неплохо знаем, что это была главная статья торговли. Славянские рабы, которых возили туда, на юг. Потом вслед за этим меха, потом вслед за этим сверхпопулярные на Востоке рейнские, франкские мечи. Ну, а также их подражание им, которые были сделаны в Скандинавии. Потом воск и всякое такое. Это то, что возили викинги на Восток. Зачем? За серебром. Потому что в Европе к тому времени совершенно истощились еще старые римские серебряные рудники практически полностью. То есть они, конечно, истощились не совсем, но технология разработки не позволяла добывать в промышленных масштабах серебро, а серебро было нужно. И серебро находили у славян. Откуда вы взяли это серебро, спрашивали викинги. Они говорили, он оттуда. И показывали на юго-восток. И так за монетами викинги дошли до Каспия и до Черного моря. Откуда они это самое серебро волокли тоннами в Европу, обеспечивая Европу не только уровнем грабежа, но и обеспечивая Европу, и в первую очередь, конечно, самих себя, основной резервной валютой всего раннего Средневековья, дирхемом или дирхамом. Это восточная монета самых разных чеканов. У нас есть как раз вот в тех местах, где происходит действие фильма «И на камнях растут деревья» в начале, в Петродворце у нас, в Петергофе, в 1941 году был найден чрезвычайно показательный монетный клад. Клад дирхемов, тех самых, из которых большая часть была, представь себе, египетского чекана. Где Египет
1: это
2: находится?
1: Это так далеко они зашли.
2: Ну, как я сомневаюсь, что они были непосредственно в Египте, просто с ними там расплачивались, в том числе и такими монетами. Вот они у нас зарыли эти самые монеты и не вернулись потом за ними. Кладов очень много находят. Собственно говоря, клады маркируют путь из варяг в греки. И самая большая концентрация кладов, конечно, чем дальше на северо-запад, то есть к Скандинавии, тем больше кладов. Максимальное количество залегания восточного серебра на острове Готланд вообще. Ну, то, что из археологии известно. Там на какой-то момент находили, ну, самых разных размеров, конечно. Там от нескольких монеток до нескольких сотен монеток по 200-300 кладов в год. А представляешь, сколько кладов забрали эти самые хозяева? То есть сколько там было серебра, это словами не описать. Его обменивали, да, в том числе на славянских рабов. Это была первостатейная часть торговли. Но вдоль, это нужно четко понимать, вдоль линии торгового пути викинги на наших землях вели себя максимально прилично, потому что с местными ссориться было, ну, просто незачем. Это же были их торговые партнеры. Зачем? Зачем они этих ильменских славян-то разорили? Ну какой смысл? Это же люди, которые обеспечивают им свободный проезд по собственной территории. Ну, Новгород, это начало вообще, новгородская земля шире. Это, ну, будущее, тогда еще никакого Новгорода не существовало. Это начало пути из варяг в греки. Оттуда начинается все. И вы прямо в самом начале собираетесь своим скотским поведением изгадить себе всю коммерцию. Ну кто это будет делать-то? Зачем? Более того, викинги, ну, скандинавы, проживали на этих землях на постоянной основе с 8 века. То есть лет так за точно уж 100 до описываемых событий в фильме и в книге.
1: А по поводу того, что викинги могли далеко зайти, заплыть и открыть новые земли, это, конечно, намного позже произошло, но викинги же первые открыли Америку,
2: да.
1: Но никому об этом не сообщили.
2: Ну почему? Себе сообщили.
1: Своим
2: братанам-то сообщили, все нормально. В Гренландию ходили корабли до 15 века, до начала 15 века.
1: А там какие викинги были, которые открыли?
2: Из Исландии. А те, которые в Исландии, это те, кто сбежал из Норвегии.
1: Ну, получается, то, что мы видим в фильме, это максимально странно, да?
2: Да, это очень странно. То есть этого просто в нормальной ситуации не могло быть. Что вы собираетесь у славян-то забрать? Если вы грабить собрались, езжайте в Англию или во Францию, там есть что взять.
1: Но отношение их к Кукше связано, я так понимаю, с их какими-то религиозными видениями и вообще тем, что они были язычниками, и они увидели, что Кукша вроде как не утонул, хотя он мог же плавать нормально, они его не топили, далеко там никуда не выкинули, он давно хорошо, но упал с дерева и выпал обратно. И они почему-то решили, что он им будет приносить удачу.
2: Во-первых, он поступил как джигит. Он не струсил и собрался драться там у них с лучшим воином, с Торером. Ведь Торер его звали, этого самого, или Сигурд, не помню.
1: Сигурд,
2: по-моему, берсеркер. Он прямо на него набросился, ну, конечно, получил леща, но ведь он же не струсил, он поступил как джигит, это викинги очень уважали, вот такое поведение. Че ты как баба-то? Ну, понятно, мы сейчас тебя зарежем, ну, так это же хорошо. Это же мы тебе лучше делаем.
1: Так он сначала убежал, потом начал из-под тишка камнями кидаться.
2: Ну а что, это как раз совершенно нормально.
1: Но я бы не сказала, что он довольно-таки храбрый поступок.
2: Он поступил как раз как надо храбро. Он не как идиот поступил, а так, как он мог поступить. Сопротивление-то оказывал, молодец. Поэтому тут я никакого диссонанса не вижу. Другое дело, что включение настолько инородного элемента в викингскую среду, именно в викингскую среду, то есть в среду воинского коллектива, да, конечно, его обосновали, потому что Эйнар погиб во время схватки с данами, вот это морского сражения, которое в начале фильма происходит, когда как раз Кукша всех закидал горящей смолой. А Торир остался, у него нет сына, и он этого Кукшу к себе приблизил. То есть, да, обосновать обосновали, но в целом, конечно, это явление очень слабо возможное. Потому что викингская среда, вот среда этих людей, которые ходили в викингар, так это называлось, то есть поход викингар, это была семейно-соседская среда в первую очередь. То есть чтобы там оказался посторонний человек, вообще не нашего рода племени, и более того, не родственник или там не близкий друг, не сосед, это было, прямо скажем, ну, довольно сложно себе представить, тем более в столь раннее время, когда это были разрозненные, дисперсные походы викингов, когда, по большому счету, каждый могучий бонд, который имел возможность построить хотя бы небольшой дракар, мог снарядить этот корабль. Ну, могучий бонд — это, значит, богатый землевладелец низкого происхождения, но достаточно богатый. Собрать людей и пойти куда-нибудь, например, торговать или грабить. Этот процесс у них совмещался очень легко. Пришли, смотрим, взять нечего. Ну, значит, и не будем мы вас грабить. Зачем? Смотрим, есть что взять. Ну, тогда мы вас ограбим. А смотрим, там много вооруженных людей. Тогда поторгуем.
1: Ну, и тем более назвать его приемным сыном.
2: Так вот, я и говорю, что в эту эпоху, когда не было этих огромных викингских армий, когда появляются настоящие конунги, то есть короли, которые концентрируют вокруг себя тысячи человек, туда мог затесаться в самом деле, ну, на тоже довольно смутных основаниях, какой-то иноэтничный элемент. А так, ну, единственное, что он талисман, удачу приносит, потому что сам по себе чертовский везунчик. Викинги удачу очень сильно ценили. То есть находиться рядом с удачливым человеком, это было к добру. То есть, значит, что норны сплетают вокруг него очень удачную судьбу, и, оказавшись рядом, очень может быть, ты получишь часть его удачи. Это было нормально.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
0: Несколько фактов о фильме. Большая часть съемок картины проходила на территории Норвегии. Живописные скандинавские пейзажи, сосны, скалы, фьорды стали великолепными декорациями фильма о викингах. Деревню Кукши мастера-декораторы возвели в окрестностях Выборга, в заповедных лесах неподалеку от советско-финляндской границы. Каждый раз, отправляясь на съемки, актеры и члены киногруппы проходили пограничный контроль. После съемок два корабля были подарены городу Выборгу и на долгое время нашли свое пристанище на набережной. Сейчас возле гостиницы «Дружба» можно увидеть их немного измененные копии. В Норвегии фильм вышел в прокат под названием «Пленник дракона». В качестве консультанта вклад в создание фильма внес медиевист, культуролог, антрополог Арон Яковлевич Гуревич. Также в создании фильма принимали участие советские каскадеры и самбисты, участвовавшие в съемках батальных сцен. В качестве постановщика трюковых сцен и боев выступал Андрей Ростоцкий, сын режиссера. Он даже сыграл в фильме эпизодическую роль, но его имя при этом не указано в титрах.
1: Когда викинги с данными сталкиваются на реке, они бы могли по-тихому куда-то там уйти, уплыть и не воевать с ними, там, не драться, не ввязываться в драку. Но они посчитали, что их сочтут за слабаков, за трусов, и все-таки ввязались в эту драку. Я правильно понимаю, для них была очень важна репутация, честь и то, как они выглядят перед другими людьми, перед другим населением?
2: Ну, во-первых, конечно, праздновать труса у них считалось не самым хорошим ходом. Во-первых. Во-вторых, самое главное в жизни настоящего викинга – это погибнуть с оружием в руках. Это вот высшее достижение, которое в жизни может быть. Или утонуть в пиве.
1: Но об этом не раз говорится тоже в фильме.
2: Да. Это значит, ты попадешь к Одину, в Вальгалу, в зал павших, в разряд избранных воинов Эйнхериев, в Эйнхериар, то есть в дружину Одина, и выступишь вместе с ним в Рагнарёк. Это вот прямо то, что было надо, если тебя прямо сейчас грохнут. Ну так опять же, мы как бы и собирались так и сделать, все в порядке.
1: Отличный подход к жизни. У мужчин умереть с мечом в руке, а женщине во время родов. Тогда ты попадешь,
2: да,
1: в Вальгалу.
2: Да, женщина в Вальгалу попасть не может.
1: А я читала, что если она умрет во время родов...
2: женщина в Вальгалу попасть не может. Это, конечно, довольно смутное представление, потому что мы знаем о религии викингов, если мы собираемся поговорить о религии северных германцев вообще. Мы знаем, конечно, из поздних реконструкций, то есть 12-13 век, потому что сами эти парни писать не умели и ничего нам не оставили. Мы знаем миф, реконструкцию, заметьте, мифа, которую сделали такие прекрасные люди, как Адам Бременский, магистр церкви, Снорри Стурлусон и прочие, которые исследовали северогерманское раннее средневековье с точки зрения христианской религии, имея в виду, что это очень плохо. Ну, потому что это язычники, а мы нормальные христиане. То есть нужно точно указать на то, как делать нельзя. Вот так делать нельзя. Кстати, почитайте. Вот. Это, конечно, поздняя реконструкция, и мы не можем сказать, что вот то, что написал Снорри Стурлусон в «Младшей Эдде» или в «Круге земном», это вот именно точно так было в реальной практике. Но вот то, что мы имеем, а что мы имеем, Эйнхерий может быть только мужчиной. И никак по-другому. Но все равно умереть родами — это нормально. Так все делали. Это был прямо тренд и самая модная тема.
1: Когда они столкнулись с данными, почему они срезали эту голову с Дракара и только после этого их отпустили?
2: Что это они, за... Они, видимо, это пытались так показать, что это некий символ победы, потому что вообще нормально было носовую фигуру себе прибарахлить после победы. Это делали греки, римляне, это ростры называлось, и они после морских побед ставили так называемые ростральные колонны, где как раз носовые украшения кораблей побежденных выставляли на всеобщее обозрение. У нас в Питере есть свои ростральные колонны, они имеют вот прямое касательство, конечно, не к викингскому средневековью, а к римской античности. Ну, так как римляне, вообще-то, это ускользает. Это очень сильно близкие по духу люди северным германцам, потому что и те, и другие происходят из индоевропейского единства. У них очень похожие были религиозные представления. Потому что это, опять же, ускользает, но бог Тюр – это то же самое, что Юпитер и то же самое, что Зевс. Это, более того, слова одни и те же. Просто трансформированные за тысячи лет и тысячи километров вот так не похоже. Потому что и Тюр, и Зевс, и Юпитер – это один и тот же бог индоевропейский, которого мы знаем из Ригведы. Это Дьяус Питар, отец неба. Он с течением веков трансформировался в Дью Питар, потому что в древнем латинском языке его звали именно так – Дью Питар. То есть он почти так же, как и в санскрите звучит. А потом он стал Юпитер, одним словом. И получился римский Юпитер. А этот самый Дью-Питар, Питару греки стали постепенно убирать, и получился Дьюс, он же Зеус. И, кстати, наше имя, ну, в смысле, наше европейское слово «деус» — «бог» — это трансформация того же самого имени древнего индоевропейского бога Отца Неба. «Деус» — это то же самое, что «Зеус», то же самое, что «Юпитер». А у германцев, чем дальше на север, оно трансформировалось в слово «тюр». Поэтому многие римские традиции вполне могли воспроизводиться у северных германцев тогда, когда Римская империя давно исчезла. То есть забрать себе носовое украшение, в этом я не вижу ничего странного. Как раз вот тут-то...
1: Если своровать нечего, можно голову отрезать.
2: Ну, своровать, но это же символ серьезнейший. Потому что это же голова дракона. Дракар — это дракон, если что, переводится на русский язык.
1: Я знаю.
2: Но... Ну вот, а это голова этого самого дракона. Вы ее себе забрали, это как раз, я считаю, неплохой ход. Мы не знаем, был ли так на самом деле, но как вариант, в принципе, почему нет.
1: Слушай, ну с учетом того, что викинги воровали все, что плохо лежит.
2: Не воровали, даже... а грабили, это другое.
1: Хорошо.
2: Другая грабили, статья Уголовного кодекса, совершенно точно.
1: Грабили все, что плохо и неплохо лежит, и даже можно было и голову отрезать и с собой забрать. Ну да ладно. Смотри, дальше они... Скоро зима, и они приходят в поселение для того, чтобы там перезимовать к знакомым своим. У них, получается, не было постоянного места жительства. Почему они не зимуют на какой-то своей территории, а приходят к знакомым, с которым потом у них некий конфликт случается?
2: Ну, это потому, что им просто, видимо, далеко было до дома, они не успели.
1: Это нормальная практика?
2: Абсолютно. Вообще. Ну и, конечно, если мы говорим вот про это раннее время... 8, 9, может быть, даже начало 10 века. Это было вообще нормально, потому что существовал такой термин, как морской конунг. То есть он вообще-то не конунг, то есть он не король, но у него есть корабль, и он живет на корабле. И он в любую секунду может оказаться где угодно, куда захочет, туда и уедет. И вот та земля, которая будет прямо сейчас под ним, это будет его земля. Такой морской бродяга, морской конунг. Это было, кстати говоря, страшно почетно. То есть, да, конечно, не очень выгодно и страшно опасно, но таких людей очень уважали за их лихость.
1: И они в дар там преподносят меха, ценности. Это тоже была нормальная практика.
2: Абсолютно.
1: Да, если они приходят на чью-то чужую землю, они должны одарить местных жителей для того, чтобы их приняли.
2: Ну, во-первых, не для того, чтобы их приняли, а для того, чтобы их, извините, за козлов не посчитали. Потому что ты приехал из похода. То есть у тебя все в порядке, у тебя много добра, и ты вот так вот от щедрот всем подарков. Это просто символ уважения. Это не потому, что это оплата постоя. Это просто символ уважения. И, конечно, демонстрация твоей щедрости, потому что скупого человека боги очень не любят. То есть если ты не отдаешь, так и тебе давать ничего не надо. Значит, удачи не будет. Поэтому нужно было постоянно всем дарить подарки. Это было прямо вот... То, что надо. Странно, что им в ответ подарков не дарят, потому что хозяин этого хутора сказал: «Хо-хо-хо, а я, между прочим, тоже богатый. Ну-ка, принесите-ка им там чего-нибудь. Ну-ка, быстро всех их одели в красивое что-нибудь. Вот так вот, теперь хорошо». Обмен подарками — это прям ритуал, который был далеко не только у викингов. Это все примитивные народы этим славятся. Это приятные тебе люди, вполне очевидно. И дарить им подарки просто нужно. Это потому, что Богу угодно. А жадничать плохо очень. Ты дожадничаешься.
1: Но положение женщины, которое мы видим в фильме, соответствует, да, исторической реальности. А в отличие от остальных народов, я так понимаю, викинги хорошо относились к женщинам, и они имели некий вес в обществе. Потому
2: вполне
1: что,
2: очевидно.
1: Да, к ним нормально относились как к человеку, как к равному себе. У них были равные права с мужчинами. И женщину не могли насильно выдать, допустим, замуж за кого-то. Она сама принимала решение, с кем создать семью. А если мужчина надоедал, она могла уйти из семьи, сказать, что ты мне надоел, я ухожу.
2: Тут немножко не так, потому что, конечно, говорить о равноправии невозможно. Это патриархальное общество, где вполне очевидно, у мужчины прав было заметно больше. Но в силу постоянной естественной убыли викингов, которые дохли как мухи, уезжая в свои, прямо скажем, не совсем безопасные путешествия, могла сложиться ситуация, что в роду прямо сейчас нет старших мужских родственников. А это что значит, что все, рода нету, что ли? И род ничем не владеет, и поэтому в Скандинавии, причем от Дании до Норвегии и до Швеции, женщина имела право равного наследования с мужчиной. Она могла владеть землей, движимым и недвижимым имуществом точно так же, как мужчина. И более того, если старший кормилец, вот там какой-нибудь Бонд, уехал и сгинул в военном предприятии, и осталась его жена, то руководить, как старшая в роду, будет именно она. И именно женщина будет руководителем всего вверенного поселения. И да, конечно, совершеннолетнюю женщину не могли насильно выдать замуж. Это было невозможно решительно, потому что она не объект права, а субъект права. Она владеет имуществом и в первую очередь землей. И поэтому она этой самой землей имеет право проголосовать. Точно так же, как и все остальные землевладельцы. Я за тебя, козла, замуж не пойду, не для тебя, цветочек к психотерапевту 20 лет ходил.

0: замуж по договоренности. Папа договорился с кем-то еще, и девушку там в 11-12 лет выдали. И вот тут-то она уже ничего не может сказать, потому что она еще не человек.
1: А возвращаясь к фильму, смотрю, у них была договоренность о браке в будущем, но в последний момент она отказывается, говорит, я не хочу за него, потому что она встретила Кукшу, он ей понравился. И в такой ситуации, как мы видим в фильме, как бы они поступили на самом деле? Если изначально они договорились о свадьбе вроде как, и уже все к этому шло, в последний момент она влюбляется в другого человека.
0: Процесс расторжения помолвки неоднократно описан в многочисленных источниках. Подумаешь, что договорились. А вот вы дождались, пока она совершеннолетняя. Я, кстати, не знаю, это самое Сигню там считается уже совершеннолетней или еще нет. И если она совершеннолетняя, она может сказать, что нет, я не хочу, не желаю. Это решалось на семейном сходе. То есть собирался род, не семья, мама, папа, а большая семья. Дяди, тети, бабушки, дедушки, племянники. То есть вот этот большой род. Они собирались на сходку и решали, достойно ли вот этой девушке поведение вообще-то или нет. Если она реально чем-то владела, то мы знаем, как женщины конунгам отказывали и говорили, нет, дорогой конунг, не пойду я за тебя. И богатства мне твои вовсе не нужны, я ими пользоваться не умею. Вот так вот. Ну, такие истории просто известны. Вот Олаф Святой, например, неоднократно, это великий вообще-то норвежский конунг, первый креститель Норвегии, сватался, ему женщина очень долго отказывала и говорила, не пойду за тебя. И более того, если мы почитаем сагу об Олафе Святом, она ему прям дерзила и сочиняла про него, ну, прям при нем, скажем так, такие ловкие ответы она ему морозила, почему она не пойдет за него. Что аж только остается за шапку держаться, думаешь, вот это у девушки язык-то подвешен, а не дай бог. Но если она, да, уже совершеннолетняя, но ничем еще не владеет, ну а чем она голосовать-то за себя будет? И вот вопрос, эта Кукша, она что с собой принесет в род? У нее же ничего нет.
1: Богатый внутренний мир.
0: Он никому не интересен, его богатый внутренний мир. Он чем собирается расплачиваться с родом за невесту? Невеста, это не просто так, за нее, ну, условно, Колым нужно было давать. Вот что ты подаришь? Роду такого, что мы за тебя отдадим эту девушку. И девушка, она однозначно поймет, что вот с ним замуж, скорее всего, нет. Это какое-то очень сильное чувство, прям любовь-любовь. А тогда именно брак, а не любовная связь. Брак это был в первую очередь деловой акт. Союза двух семей. Акт владения имуществом, акт разделения этого самого имущества, совместного союза. Что Кукша принесет с собой? Ничего. И поэтому, конечно, я не говорю, что там таких сильных переживаний и эмоций быть не могло. Это все-таки какая-то исчезающая редкость. Вот Торир – это уважаемый человек. За ним есть кое-что. А что Кукша даст? Ничего.
1: Удачу, как они считали.
0: Ну где эта удача у него проявилась-то в итоге, что, кстати, меня тоже покоробило. Вот он такой сильно удачливый. Где
1: я
0: его
1: тоже
0: личные,
1: не поняла.
0: Где его личные три корабля, которые он уже себе как-то намутил? Сундуки серебра и золота, и весь он такой сам уже во главе трех дружин. Где удача-то? Что он жив остался? Спасибо.
1: Но если смотреть на него как с позиции женщины, мне кажется, Кукша, он такой более женоподобный. Его соперник выглядит как-то намного эффектнее даже в фильме. С точки зрения кастинга, я имею в виду.
0: Да.
1: Ты сразу на свои усы смотришь.
0: Да.
1: А смотри, а поселение, которое там показано, насколько оно соответствовало исторической реальности?
0: Там попытались какие-то длинные дома, если не ошибаюсь, сделать. Ну, что-то такое, да, похожее.
1: Похожее?
0: Да, что-то такое похожее.
1: А я не помню. Вот я помню, там была собака, а животных, по-моему, там не было. Они, получается, помимо того, что охотились, как они себе еще пищу добывали?
0: Было ли у них... про эльбинских славян или про скандинавов?
1: Ну, сейчас про скандинавов.
0: Они землю пахали. Для этого нужны были, собственно, рабы.
1: Ну, потому что там землю. Это все не показано, там
0: они... Ну, нет, это все за кадром. Они пахали землю, разводили скот, ну, это была нормальная уже, производящая экономика давным-давно. Они все это хорошо знали, более того, эпоха викингов во многом началась из-за серьезного технологического прогресса, который имел место

0: где-то между 6 и 8 веками нашей эры появляется железный плуг, который может вспахивать тяжелые скандинавские земли. Там особенно в эпоху раннего средневековья и во время средневекового климатического оптимума было заметно теплее, чем теперь. И там лучше просто росло все. Но почва тяжелая. Просто деревянной сахой ее пахать — это мучение. И КПД очень низкий. Железный плуг, плечевой хомут, то есть стало возможно запрягать не вола, а лошадь, которая гораздо быстрее, чем вол, пашет и меньше ест при этом. И стали подковывать сельхозлошадей, то есть сцепление с поверхностью лучше и, соответственно, опять же, больше КПД. То есть стало больше еды, а значит, стало больше людей, а значит, эти самые больше людей превратились в избыточное экономическое население. Их нужно было куда-то девать, и их стали девать в викинги. Ну, точнее, конечно, они сами стали себя одевать, викинги. Это, опять же, далеко не уникальное скандинавское явление. Например, вся Индонезия была так заселена, вся Нусантара. Точно так же избыток жратвы, ну, там, на рубеже тысячелетий, производящее серьезное рисовое хозяйство, которое просто очень много еды дает в Юго-Восточной Азии. Опять же, рождается и выживает больше младенцев, получается больше людей. И вот, несмотря на то, что вы можете физически произвести еды гораздо больше, чем раньше, но вот этих всех вы уже не прокормите. Им земля нужна. И поэтому, как они думали, повзрослевших людей в районе 14-18 лет сажали на специально построенную лодку и говорили: езжай туда, не знаю куда. И они так постепенно заселили все, вот всю Индонезию целиком. И то же самое было у викингов, практически так же. Вот тебе корабль и вали.
1: А если не хочется?
0: В смысле не хочется?
1: Не спрашивали?
0: А, так ты же, сам с голоду умрешь, б, уморишь сородичей, это невозможно.
1: Ну хорошо, максимальное количество людей в поселении, сколько.
0: Если мы говорим о хуторском поселении, каковыми они к эпохе викингов в основном и проживали, то есть как раз этими рассеянными соседскими общинами, то на хуторе могло 40-50 взрослых людей жить.
1: А если больше 40, их уже на корабле?
0: Ну, это уже прямо сложно прокормить, эта территория.
1: Батальные сцены, которые показаны в фильме, понравились ли они тебе или нет? Как они сняты?
0: Ну, конечно, опять же, для своего времени это был некий шаг куда-то. Но, конечно, постановки боев там те еще. Во-первых, у них неправильное оружие, неправильные щиты, неправильные мечи, и через это практически невозможно поставить что-нибудь интересное, хорошее и выглядящее правильно. Но все-таки в 85-м году, откровенно говоря, в мире не было ни одного специалиста, который мог бы хоть сколько-нибудь убедительно реконструировать раннесредневековый бой, рисунок боя, поединка, неважно. Потому что просто никто еще этим не занимался. Вот откуда было взять специалиста, который бы поставил что-то правдоподобное? Их просто физически не существовало. Вот в мире, во всем мире не было специалиста, который знал, как пользоваться викингской паноплией. Ну, то есть набором вооружения и снаряжения. Сейчас бы, естественно, можно было это все переиграть гораздо лучше, по-другому, а тогда было это невозможно. То, что там есть, оно запредельно недостоверно, очень театрально, в плохом смысле театрально. И я бы даже сказал, некоторым образом, потешно. Они там делают зверские рожи, бородами трясут, но как бы на этом художественное достоинство этого условно-фехтовального балета и заканчиваются. Это очень, очень слабо, плохо и вообще никак. Но опять же повторюсь, скорее всего, в это время, а никто лучше бы и не сделал.
1: Смотри, события в фильме, мы уже говорили, происходят примерно в 9 веке.
0: Ну да, где-то там 860-е годы или около того.
1: И викинги обсуждают поход в фильме на Рим и Париж. Ну, Рим они называют Римом, а Париж называют деревней. Расскажи, что себе на тот момент представлял так называемый Париж и почему его называют деревней.
0: Лютенция, поселение древнее, еще римское. Были ли викинги в Риме? Я вот сейчас что-то не могу вспомнить такого факта. А на Париж они очень даже ходили. И даже парижане вынуждены были откупаться, чтобы вот вся эта прекрасная публика куда-нибудь потерялась из-под стен города. Они уходили, грабили по дороге все, что можно было ограбить, потому что с парижанами-то они договорились, а больше ни с кем они не договаривались. А Рим в это время был в чудовищном запустении. Это давным-давно был не Рим, который являлся единственным городом в мире, по мнению римлян, тот самый Urbis et Orbi, это город-вселенная, то есть все остальное это не города. А если скажешь просто город, не говоря какой, все поймут, это Рим. Ничего подобного в раннем средневековье уже давным-давно не было. Там хорошо, если проживало 1020 человек-то, в лучшем самом случае. Весь Рим, это к тому времени была гигантская каменоломня, куда люди ходили выламывать античный мрамор, там колонны какие-то себе для построек разбирать и прочее. Он был очень сильно не в том состоянии, в каком он был до того. Хотя, конечно, если мы говорим уже про вторую половину 8 века, начинает там разворачиваться новая жизнь, там держит уже резиденцию римский папа, то есть Рим превращается именно в то время в средневековый Рим, каким его узнала эпоха средневековья и так вплоть до раннего нового времени. То есть там, да, начинается новая жизнь совершенно, но сказать, что Рим был принципиально богаче Парижа, сомнительно. Прямо сомнительно очень. Париж. Это ж город на берегу реки. На берегу реки Сена, там торговля, ремесла. Это тоже римский город в своей основе, если что. Там много людей. Париж был аномальным городом, он был очень большим. То есть понятно, что в 9 веке он не был таким, как в 13 веке, и там тем более в 15-м, 16-м, но все равно он был весьма и весьма представителен. Там вопрос именно о тысячах, возможно, даже десятках тысяч населения. Это по раннесредневековым меркам просто грандиозно, очень много.
1: А еще по поводу разговоров, в одном из разговоров Сигнио Кукше он говорит о том, что если бы его братья были взрослыми, он бы вернулся на родину, собрал бы некую дружину и стал бы конунгом. Насколько вообще было легко получить этот титул, завоевать, он как будто на дороге валялся.
0: Он ведь не просто так, этот Кукша. Он же прошел викинское воспитание, викинское обучение, обзавелся вооружением. Он просто сразу, появившись у себя дома, будет первый парень на деревне. Другое дело, на какой деревне? У нас наши собственные славянские племена в это время довольно далеко ушли в процессе создания ранних политий, то есть вождеств. Там свой вождь есть, его убивать придется, этого вождя. А очень может быть, что его подручные убьют тебя, ну ты же один. Но, тем не менее, как военный специалист, Кукша, если бы он реально такой был, и он реально бы прожил столько лет среди викингов, ходил с ними в походы, учился у них, перенимал самую передовую боевую тактику своего времени, имел вооружение, он бы, конечно, имел огромный авторитет. Это был бы прямо сразу кандидат, ну вот в то, что мы потом будем называть словом «боярин». То есть кто-то очень-очень важный на своей земле.
1: А когда он покинул свое поселение, получается, у них не осталось кормильца? Можно ли сказать, что они в скором времени могут погибнуть от голодной смерти?
0: Угроза голодной смерти была это всей... угроза, которая висела над людьми на нашей территории до, внимания, 40-х годов 20 века. Поэтому да, они могли все перемереть в легкую.
1: Ну, смотри, когда выбираются из леса Кукша и Харальд, они идут на лыжах. Скажи вообще, как, могли ли они там быть? И когда вообще лыжи появились и пользовались ли ими викинги?
0: Лыжи появились в мезолите. Тогда, когда викинги еще сидели на пальмах, и у них хвосты не отпадывали. То есть это очень древнее изобретение. И, собственно, всегда, когда люди жили там, где есть возможность на постоянной основе столкнуться с серьезным снежным покровом, они немедленно изобретали специальные средства перемещения. Снегоступы, лыжи и прочее. То есть да, они такое знали. Это как раз никаких у меня эмоций негативных вообще не вызывает. Все правильно.
1: Устроив сговор против Сигурда, они используют закон гостеприимства, при котором нельзя совершать убийство гостям на земле. Расскажи немножко про этот закон и действительно ли он существовал.
0: Закон гостеприимства – это самый древний закон на планете Земля, придуманный точнее не придуманные, а воспринятые людьми из текущей реальности. Потому что это единственный вообще способ, хоть какая-то гарантия выживания тебя при перемещении по земле. Гость – это абсолютно святое явление, его нельзя трогать, ну, по крайней мере, пока он не начнет проявлять явную враждебность. Гость и для гостя хозяин. Гостю ты обязан предоставить питье, еду и кров. И трогать его нельзя, потому что он в крайне уязвимом состоянии находится. Это вот то человеческое, что вообще сделало в том числе человека человеком. Это настолько древняя штука, что даже словами-то ее не описать. То есть даже какие-нибудь дико воинственные маори, которые вообще там, в Новой Зеландии норовили грохнуть все, что шевелится. Когда приходил гость, они танцевали хаку, специальную хаку встречи. Сначала пугали, потому что мало ли это злой дух. Смотрят, нет, не злой дух. И тогда начиналось, собственно говоря, хаку встречи, то есть, дорогой, заходи. И гостя трогать нельзя ни в коем случае. Ну и, соответственно, гостю хозяина. Так люди выживали десятки тысяч лет вообще, задолго до нашей эры. Это очень древняя штука. Поэтому совершенно справедливо, да, закон гостеприимства, понятие гостеприимства, это было что-то священное. Нарушать такое – это чудовищное западло, как бы сказали социально близкие элементы.
1: Викинги пришли в это поселение для того, чтобы перезимовать. Что они вообще обычно делали зимой?
0: Скучали.
1: Да, знаю, вроде как сочиняли стихи, читали друг другу. Письменности не было, устно они придумывали стихи. Чем они еще могли заниматься?
0: Ну, починкой чего-нибудь, например. Ну, у тебя это же крестьянское хозяйство. Там всегда есть куда приложить руки вообще.
1: А развлечения?
0: Играть в шахматы, ну, в их там аналоги различных настольных игр. Выпивать, травить байки. Секс обязательно.
1: Это самое
0: очень,
1: главное.
0: Очень веселая штука. Она прямо скрашивает будни замечательно. Особенно зимой, когда делать особенно нечего. Охота, зимняя охота, это прям то, что надо. Зимняя рыбалка, опять же, то, что надо. Там, где ходит рыба, они, естественно, живя на местности, отлично знали и ловили ее с полным удовольствием. И постоянное рукоделие. То есть что-то делать руками там нужно постоянно вообще. Тем более у вас с собой корабль. Для корабля какие-нибудь снасти чинить, канаты плести. Ну, в общем, руки приложить есть всегда к чему-нибудь.
1: А в целом тебе фильм понравился?
0: Тут беда. Потому что я не знаю, как так вышло, но я в детстве фильм этого не видел. Более того, как-то он даже мимо моего слуха прошел, я просто не знал, что он такой есть. Очень-очень долго. Потом я, конечно, узнал. Но посмотрел я его, когда мне было 23 года. Я уже 10 лет занимался исторической реконструкцией истории и был к тому времени аспирантом сектора славяно-финской археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук, получая, так сказать, второе образование мое археологическое. Я к тому времени давным-давно, без всякого фильма, был просто влюблен в эпоху викингов, очень дофига всего читал, научного в первую очередь. И, конечно, когда я увидел вот это, будучи уже, в общем, взрослым человеком, оно на меня произвело откровенно гнетущее впечатление, потому что, ну, если ты... Я, то есть, разбираюсь уже очень неплохо в эпохе, видел реальные артефакты археологические и многое-многое другое, читал всякое, но вот это смотреть-то серьезно невозможно. Если бы я в 85-м посмотрел, когда мне было, получается, в 85-м-то годики, ну, 7 лет, когда я в школу пошел, 7-8 лет, конечно, я был бы в восторге. Ну, там, ты что, это ж такое необычное, я такого никогда не видел. Викинги, корабли там как-то дерутся, мужики в шлемах, там Один, Тор, Вальхалла, I'm coming, вот это вот все. Я, конечно, был в полном восторге, но так получилось, что я посмотрел его не в 8, и не в 7, и не в 6, а в 23, когда я уже был наглухо с искривленной головой, специальным образованием. Ну, конечно, мне это не понравилось. Оно мне не могло просто понравиться из-за чудовищного количества исторических косяков и очень неспешного развития повествования. Он просто скучный. Вот так, положа руку на сердце, он просто скучный, там ничего не происходит. А мы-то уже к такому возрасту Уже мы всякого посмотрели, всякие там «Звездные войны», «Титаники» и все остальное, и привыкли как-то к по-другому разворачивающейся драме. С другим темпом, другими акцентами, то есть я его не своевременно посмотрел. И поэтому, конечно, это не мое кино. То есть вообще совсем.
1: А есть фильмы про викингов, которые тебе нравятся?
0: Нет!
1: Как и на все другие темы.
0: Отставить. Мне Барри Линдон, например, очень нравится. Или «Дуэлянты», или «Потоп». Мы с тобой много фильмов обсуждали исторических, которые мне не просто нравятся, а я считаю, которые прям эталонными в своем деле.
1: Барри Линдон кочует просто с передачи в передачу.
0: «Потоп». Любимый. «Потоп». Отличный фильм просто. Мега. И вообще много есть хороших исторических фильмов, но, к сожалению, про викингов нет ни одного. Ну, такого, чтобы удовлетворило меня и как насмотренного киноведа в штатском, и как историка. Но это вместе довольно трудно сделать. Я бы сам все сделал по-другому и гораздо лучше.
1: Вот. Я не сомневаюсь.
0: Только у меня денег нет. А чтобы деньги были, нужно продать что-нибудь ненужное. А чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас, опять же, денег нет.
1: Хорошо, спасибо тебе большое, Клим, за разговор.
0: Тебе спасибо, зовите еще.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ну что, давайте поговорим про путешествие к астероидам. На самом деле, мой путь в астрономию, как, наверное, путь многих людей моего поколения, начинался с вот этой замечательной книги, которая была написана Воронцовым Вельяминовым и называлась «Очерки о Вселенной». И одна из глав этой книги носит такое название «Путешествие на Гермес и на Гермесе». И в этой главе автор книги описывает, что мы увидели бы, если бы полетели на астероид, какие там могли бы нас ожидать приключения. Это, наверное, было первое на моей памяти описание путешествия к малым планетам. Почему Воронцов Вельяминов выбрал именно Гермес? Дело в том, что Гермес – это астероид, который был открыт 28 октября 1937 года во время сближения с Землей, и Воронцову Вельяминову показалось, что возможность таких тесных сближений облегчит путешественникам будущего перелет на астероид и путешествие вместе с ним. Сейчас мы знаем, что, может быть, это не совсем справедливое предположение, и на самом деле не так уж просто присоединиться к астероиду, когда он пролетает на небольшом расстоянии от Земли. Но, тем не менее, идея полетов к астероидам с тех пор существует, и в настоящее время она уже неоднократно осуществилась. Какая может быть цель для полетов к астероидам? Ну, естественно, первое, что приходит в голову, это их исследование. На этом слайде сравниваются изображения двух исследованных малых планет Цереры и Весты. Одно из изображений получено при помощи наземного телескопа, второе получено при помощи космического аппарата. И, в общем, совершенно нет никаких сомнений в том, что исследовать астероид с небольшого расстояния существенно лучше, чем исследовать его с большого расстояния. И исследование, конечно, по сей день остается основной задачей, основным стимулом к полетам к малым планетам. Но есть и другие перспективные задачи. Одна из этих задач связана с проблемой астероидно-кометной опасности. Рассматриваются различные варианты полетов к астероидам, связанные с необходимостью как-то изменить их траекторию. Ну и на более далекую перспективу мы начинаем уже задумываться о том, что, может быть, когда-нибудь мы астероиды захотим осваивать, и в этом случае полеты к ним должны будут стать не только какими-то разовыми мероприятиями, но, в общем, превратиться в рутину освоения космического пространства. Что это такое? О чем, собственно говоря, идет речь? Астероиды или малые планеты – это все то, что не относится к большим планетам Солнечной системы или кометам. Внутри Солнечной системы большая часть астероидов находится в так называемом главном поясе, который располагается между орбитами Марса и Юпитера. Количество известных астероидов приближается к 900 тысячам, и практически все они находятся именно в главном поясе. При этом есть еще некоторое количество астероидов, сближающихся с Землей, которые обращаются на более близких расстояниях к Солнцу, и среди них выделяются различные группы. В зависимости от того, может ли этот астероид пересекать орбиту Земли, при каких обстоятельствах он ее пересекает, или он только приближается к ней, приближается снаружи, приближается с внутренней стороны. Астероидов, которые способны сближаться с Землей, существенно меньше. Их известно всего чуть больше 22 тысяч. Полная масса главного пояса астероида, несмотря на огромное количество тел, составляет всего 4-5 десятитысячных массы Земли. И это, в общем, говорит против изначально предполагавшейся гипотезы о том, что пояс астероидов является остатками некогда существовавшей планеты. Даже если мы соберем все астероиды в кучу, мы не получим даже Луну, не говоря уже о том, чтобы получить полноценную планету Солнечной системы. Но, тем не менее, несмотря на незначительную массу, астероиды привлекали и привлекают к себе очень большое внимание, поскольку они, предположительно, являются реликтами от эпохи формирования Солнечной системы. К ним применимы, в общем-то, те же методы исследования, что и к другим объектам космоса, и основным из этих методов является спектральный анализ. И когда появилась возможность определять спектры астероидов, появилась одновременно с этим и потребность каким-то образом их разделить на различные классы. На этом слайде я привожу описание различных спектральных классификаций астероидов, но даже не для того, чтобы дать их характеристику, а просто чтобы показать, что в отличие от спектральной классификации звезд, разделение на классы астероидов, в общем-то, существенно менее определенно, и можно даже сказать, что не очень оно в какой-то окончательной форме устоялось. И это связано с совершенно понятными причинами. В отличие от спектров звезд, спектры астероидов лишены каких-то очень заметных характеристик, которые бы очень четко позволяли, как это возможно в случае звезд, разделять объекты на различные классы. На этой картинке приведены примеры того, что мы можем получить в случае астероидов. Важную роль тут играет, конечно, еще и то, что это объекты тусклые, и получить для них качественные спектры не так-то просто. Ну и, в общем, здесь видно, что довольно-таки мало различные спектры астероидов друг от друга отличаются. Но, тем не менее, некоторые отдельные группы среди них традиционно выделяют. Одна из этих групп – это астероиды, которые в некоторых классификациях обозначаются буквой X, в некоторых классификациях обозначаются буквой M. Это астероиды предположительно металлические, хотя это может быть не всегда верно. А вторая группа – это астероиды темные, астероиды класса C, предположительно богатые соединениями углерода. Большую группу астероидов составляют астероиды спектрального класса S, где S можно считать первой буквой английского слова силикон, кремний. И отдельную группу, очень важную для нашего рассказа, составляют еще астероиды класса V, о которых я расскажу чуть позже. Астероиды отличаются друг от друга не только по спектрам, а значит по химическому составу. Они еще очень замысловато распределены в пространстве. На этой картинке по оси X отложена большая полуось орбиты астероида, а по оси Y примерное количество астероидов с различными большими полуосями. Ну и вот что здесь видно. Видно здесь, во-первых, то, что в распределении астероидов существуют определенные прогалы. Они называются люками Кирквуда. И, как правило, предполагается, что они являются признаками неких орбитальных резонансов с Юпитером, который имеет тенденцию из этих областей пространства астероиды выбрасывать. И особенно интересен здесь резонанс орбитальный 3 к 1, поскольку из этого резонанса астероиды могут выбрасываться в сторону Земли и из астероидов главного пояса превращаться в астероиды, сближающиеся с Землей. Таких люков существует еще несколько, они связаны с различными резонансами, на этой картинке они хорошо видны. Но на этой картинке видна еще одна интересная особенность пояса астероидов. Астероиды, относящиеся к каменному, силикатному классу S и другим подобным классам, в основном расположены в ближней к Солнцу части пояса астероидов. А вот астероиды темных спектральных классов, богатые предположительно углеродом, которые на этой картинке показаны синим цветом, в значительной степени располагаются далеко от Солнца на более далеких орбитах. Таким образом, мы приходим к такому заключению, что астероиды в Солнечной системе распределены не абы как, они располагаются на специфических орбитах, причем от расположения на орбите зависит еще и спектральный класс астероида, а значит его химический состав. Кроме того, мы видим, что современный пояс астероидов содержит в 1000 раз меньше вещества, чем это можно было бы ожидать из общего распределения вещества в Солнечной системе. То есть он испытал какие-то возмущения в своей давней истории, которые существенно его массу уменьшили. Во-вторых, мы знаем теперь, что земная вода, земные океаны своим существованием также обязаны астероидам, и не исключено, что те возмущения, которые изменили форму и вид современного пояса астероидов, в какой-то степени были ответственны и за попадание воды на Землю, а это уже проблема такая не чисто научная, но и более мировоззренческая. Но для того, чтобы разобраться в этом хитросплетении свойств и на его основании сделать выводы о роли, которую астероиды сыграли в ранней эволюции Солнечной системы вообще и Земли в частности, мы должны очень многое о них узнать и научиться эту информацию расшифровывать. Вообще, казалось бы, эта задача решается довольно легко благодаря самой природе, поскольку некоторые астероиды переходят из главного пояса в области, в окрестности Земли, потом на нее падают совершенно бесплатно для нас. Очень большое, десятки тысяч фрагментов астероидов мы на Земле имеем и, в общем-то, ничего за это не платим. Зачем нам нужно куда-то еще лететь? Количество метеоритов очень велико, и примерно даже есть возможность их сопоставить с наблюдаемыми спектральными классами астероидов, но об этом я скажу чуть позже. А здесь нужно обратить внимание на то, что метеориты, те метеориты, которые выпадают на Землю, разделяются на две очень большие группы. Одна группа – это метеориты недифференцированные, вторая группа – это метеориты дифференцированные. Дифференцированные метеориты были в прошлом частями крупных тел, которые испытали процесс дифференциации, то есть испытали некий первичный разогрев, в результате которого тяжелые элементы, по большей части железа, опустились во внутренние области этого тела. Снаружи оказались расплавленные вулканические породы каменистого состава. И затем нагрев прекратился, это тело остыло. И в тех случаях, когда оно испытало некое столкновение с другими телами в поясе астероидов, оно разбилось на отдельные фрагменты. Кора и мантия стали источником для дифференцированных каменных метеоритов. Ну, а, естественно, железное ядро стало источником для метеоритов железных. То есть при помощи метеоритов мы можем не только исследовать состав астероидов, мы еще и можем исследовать их некогда существовавшую структуру. Исследование орбит метеоритов в тех случаях, когда их удается наблюдать до падения и определить их траектории, показывает, что они действительно прилетают к нам из главного пояса астероидов. Больше того, в некоторых случаях удается установить родительский астероид. Например, на этой картинке зеленым цветом показана орбита Челябинского метеорита, а черным цветом показана метеорита астероида 1999 NC43. И видно, что они довольно-таки хорошо друг с дружкой совпадают, что является поводом считать, что в данном случае мы имеем дело с обломком конкретного астероида. Конечно, такая удача улыбается не так часто, но в других случаях можно полагаться на спектральную классификацию. На этой картинке показаны спектры различных минералов, породообразующих минералов на Земле, оливина, пироксена. Вот такой вот гладкий, лишенный каких бы то ни было особенностей спектр металлического железа. Мы видим, что эти минералы оставляют свои отпечатки в спектрах метеоритов, и мы видим очень похожие спектры у многих астероидов. И в некоторых случаях, как показано на этой картинке, удается для конкретного метеорита подобрать конкретный астероид, у которого спектр очень похож на спектр метеорита. То есть мы не просто подбираем на Земле остатки астероидов, мы можем связать их с конкретными космическими объектами. И особенно это оказалось верно в случае так называемых метеоритов клана Хет, спектры которых очень близко напоминают спектр астероида Веста и спектр так называемых вестоидов, астероидов, спектр которых тоже похож на спектр астероида Веста. Вот на этой картинке сплошной линией показан спектр метеорита, относящегося к клану Хет, а точками показан спектр Весты. Видно, что согласие очень хорошее, и сейчас предполагается, что метеориты клана Хет и вестоиды являются обломками астероида Веста, и в этом случае мы тоже, но с существенно большей уверенностью, имеем на Земле образец совершенно конкретного астероида. По всей видимости, в далекой эпохе своей истории Веста испытала очень сильное столкновение. Обломки этого столкновения затем попали в резонанс 3:1 и направились на Землю, где мы их теперь увлеченно собираем. В результате возникает следующий вопрос. Нужно ли нам вообще летать к астероидам, если бесплатно к нам на Землю прилетают их фрагменты, которые мы можем детальнейшим образом анализировать в лаборатории? С одной стороны, это, конечно, очень удобно, но с другой стороны, во-первых, все-таки отождествить метеорит с родительским астероидом, и то не очень надежно, удается буквально для нескольких объектов. Но есть еще более серьезное возражение против того, чтобы всецело полагаться на метеориты в анализе астероидов. Выборка это, скорее всего, не представительная. Анализ всей совокупности метеоритов показывает, что мы имеем дело примерно с 150 родительских тел, тогда как количество астероидов приближается к миллиону. Понятно, что здесь мы рискуем стать жертвами непредставительной выборки, и, конечно, гораздо интереснее было бы исследовать астероиды на месте. В этом случае у нас уже есть точное соответствие данных и конкретного объекта. В этом случае мы можем исследовать рельеф, поскольку мы имеем дело с телом целиком, а не с его маленьким фрагментиком. Но понятно, что и в этом случае даже еще в большей степени говорить о представительной выборке не приходится, поскольку таким образом мы пока можем исследовать только очень небольшое количество объектов. Ну и, конечно, речь уже не идет о бесплатной доставке. Стоит это все очень и очень дорого. И поэтому в 70-е годы публиковались работы, вот заголовок одной из них здесь показан, авторы которых говорили, что к астероидам нам летать не нужно, потому что мы далеко еще не исчерпали возможности изучения метеоритов. Но, тем не менее, космическая эра развивается, космические полеты развиваются, и все-таки уже неоднократно полеты к астероидам осуществлялись. 10 раз исследовались астероиды с пролетной траекторией, то есть целью было какое-то другое тело, как правило, а астероид исследовался на маршруте. И 6 раз астероиды становились главными целями исследований, при этом исследования велись с орбиты. То есть это была не пролетная траектория, это было долгое всестороннее исследование. Первым космическим аппаратом, которому суждено было исследовать астероид, стал космический аппарат «Галилео». Основной его целью была система Юпитера, но уже в то время, в конце 80-х годов, когда шло планирование миссии, предполагалось, что даже при наличии такой мощной цели, как Юпитер, хорошо бы по дороге исследовать что-то еще. Изначально целью Галилео, дополнительной целью для Галилео, был астероид Амфитрита. Это довольно большое тело. Вот это его изображение, которое получено при помощи телескопа VLT Европейской Южной Обсерватории. Это максимум того, что мы можем получить на сегодняшний день с Земли. И предполагалось, что Галилео займется исследованием этого астероида, но, к сожалению, первоначальные планы пришлось поменять. Этому помешала и катастрофа Челленджера, которая очень сильно отложила запуск Галилео и закрыла для него возможность пролета мимо Амфитриты. И помимо того, помимо катастрофы Челленджера, помешал еще отказ от использования разгонного блока, который позволил бы Галилео отправиться прямо к Юпитеру. Пришлось разработать для него более сложную траекторию, которая включала в себя несколько гравитационных маневров. Но попутно оказалось, что из-за увеличения количества витков вокруг Солнца Галилео проходит теперь через пояс астероидов не один, а два раза, и поэтому можно исследовать два астероида вместо одного. И на подходящих орбитах и в подходящих местах этих орбит оказалось два астероида. Это астероид Гаспра и астероид Ида. Подлет к Гаспре состоялся в 1991 году. Он был сопряжен с большими сложностями, поскольку это был самый первый опыт, и пришлось довольно много работать с навигационными снимками, и не было окончательной уверенности, что на все снимки, сделанные во время сближения, Гаспра попала. Ситуация осложнялась еще и тем, что у Галилео не открылась полностью высокоточная антенна, поэтому скорость передачи данных была очень-очень низкой. Но тем не менее, 29 октября 1991 года Гаспра стала первым астероидом, изображения которого были переданы на Землю. Максимальное сближение состоялось на расстоянии 1600 километров, но по совокупности обстоятельств, о которых я говорил, наилучший снимок, который показан на этом слайде, был получен с расстояния больше 5000 километров. Что бросается в глаза при взгляде на этот самый первый детальный снимок астероида? На первый взгляд мы видим поверхность, усеянную кратерами, как, в общем-то, это можно было бы ожидать. Однако к тому времени уже было у людей знакомство с другими кратерированными телами, и было ясно, что, в общем-то, Гаспра по распределению кратеров от этих тел отличается. Вообще, если вы очень долгое время космическое тело бомбардируете другими обломками, у вас количество кратеров со временем насыщается, потому что новые кратеры разрушают старые, и количество кратеров перестает увеличиваться. Вот в случае Гаспра это оказалось верно только для небольших кратеров размером от 100 метров до 1 километра. А вот кратеров большего размера, которые, казалось бы, тоже должны были на газ прибыть, там не оказалось. Из этого начали делать различные выводы, что, может быть, мы не очень хорошо представляем себе на самом деле, как происходит образование кратеров. Может быть, причина и другая. На Гаспре существует несколько вмятин, некоторые из которых похожи на кратеры, некоторые из которых на кратеры не похожи, как, например, вот эта вот область, получившая имя первооткрывателя Гаспры, Неуймена. На первый взгляд она выглядит как просто вмятина, но не исключено, что она может быть остатком старого большого кратера, который в настоящее время уже стало сложно разглядеть. Почему сложно разглядеть? Потому что поверхность Гаспры, возможно, покрыта довольно толстым слоем реголита. Слоем толщиной порядка нескольких десятков метров. И когда Гаспра испытывает очередное столкновение с каким-то крупным телом, это столкновение ее встряхивает, реголит поднимается в окружающее пространство, немножко перераспределяется, потом опускается обратно на Гаспру, но при этом засыпает какие-то крупные детали на ее поверхности. Первое свидание с астероидом оказалось таким образом несколько обескураживающим. Оказалось, что существуют вопросы, на которые мы не можем дать ответа. То есть мы не можем окончательно объяснить, почему на Гаспре нету больших кратеров, или, может быть, они есть, но они засыпаны реголитом. Не можем толком сказать, какова внутренняя структура астероида. Но вот наличие этих борозд, которые показаны здесь на врезке и которые видны на основной фотографии, похоже на трещины. А трещины бывают, как правило, в твердом теле. Существует два основных предположения о внутреннем строении астероидов. Это либо твердое тело, либо так называемая груда обломков, то есть очень маленьких камушков, связанных между собой силами тяготения, но не представляющих собой единого тела. Вот судя по этим бороздам, по этим засыпанным реголитом трещинам, Гаспра все-таки представляет собой твердое тело, а не груду обломков. Однако оказалось невозможно сказать, из чего эти обломки состоят. Видно, что по цвету поверхность Гаспра распределяется на две разновидности. Существуют более обширные красноватые пространства и локализованные пятна более синеватого материала. Здесь, конечно, цвета все очень усилены. И было высказано предположение, что красноватое вещество – это вещество, которое подверглось космической эрозии, в частности, воздействию космических лучей, солнечного ветра. А вот там, где мы видим синее вещество, которое, как правило, видно вблизи кратеров, это те места, где на поверхность вынесено исходное вещество астероида, которое еще не подверглось воздействию космической эрозии. Ну и поскольку, когда мы куда-то прилетаем, мы первым делом начинаем присваивать различным деталям рельефа названия, а Гаспра — это курорт, названия кратеров и других элементов рельефа на Гаспре, как правило, связаны с различными курортами. Следующим астероидом, к которому летали, к которому подлетел Галилео, стала Ида. Это тоже астероид спектрального класса S, то есть астероид, сложенный в основном силикатами, большего размера. На этой картинке показаны одновременно Ида и Гаспра, чтобы можно было их размеры сравнить. В этом случае сближение произошло на большее расстояние, 2400 километров, но произошло более удачно, и более качественные фотографии Иды были получены. И вот даже на этой фотографии видно, что маленьких кратеров на поверхности Иды существенно больше. И это как будто бы может означать, что поверхность Иды старше. Однако на самом деле не все так просто, и возможен другой вариант. Ида, как и Гаспра, является обломком некогда существовавшего более крупного астероида, и значительная часть кратеров на ней могла образоваться в процессе разрушения этого крупного астероида не за все долгое время существования Иды, а одномоментно, вскоре после того, как она образовалась. Но это оказалось не единственное удивление. Главным удивлением Иды оказался дактиль. спутник. Полуторакилометровый астероид, который вращается вокруг Иды по орбите. И это тоже накладывает ограничения на ее возраст. Астероиды в поясе часто сталкиваются друг с другом, и существует возможность оценить характерное время жизни астероида данного размера. И вот у Иды-то время жизни может быть довольно большим, а вот у Дактиля оно должно быть маленьким. То есть такие маленькие астероиды в поясе Куйпера, в главном поясе, простите, астероидов долго не живут. И поскольку мы имеем дело с парой, значит и Ида тоже имеет не очень значительный возраст. На поверхности Иды уже никаких сомнений не вызывает наличие реголита. Здесь виден очень сильно засыпанный реголитом кратер, перекрытый большим количеством мелких кратеров. Еще одна особенность рельефа Иды состоит в том, что вот здесь стрелочками показаны валуны. Реголит представляет собой измельченное вещество астероида, ну и валуны, возможно, представляют собой какие-то крупные обломки, которые измельчиться еще не успели. Вот такие валуны, в принципе, были заподозрены и на Гаспре, но вот более уверенно их удалось увидеть на Иде. На Иде, так же, как и на Гаспре, существует два типа поверхности. Синий, предположительно, более свежий, и красный, более старый, подвергнувшийся воздействию космической эрозии. Но в отличие от Гаспры, здесь не удается проследить какую-то внятную связь с деталями рельефа. То есть, если на Гаспре ясно, что более свежее вещество вынесено на поверхность в результате образования кратера, то вот на Иде такой внятный ответ удается найти далеко не всегда. Ну и еще одна загадка состоит в том, что на самой Иде есть поверхность двух видов, а Дактиль представляет собой третий тип поверхности, которого на Иде нет. То есть он по своим свойствам отличается от Иды довольно заметно. И почему это так, тоже не очень понятно. Одно из предположений состоит в том, что Дактиль — это обломок некогда более крупного спутника Иды, который не дожил до наших дней, но в результате разрушения этого более крупного спутника мы в Дактиле видим существенно более молодое тело, чем Ида, чем любые поверхности на Иде. Вот здесь усиленными цветами как раз показано, как на поверхности Иды распределены более синие и более красные участки. Поскольку Ида и Дактиль — это персонажи греческой мифологии, то и значительная часть элементов рельефа на Иде тоже связана с греческой мифологией. В общем, можно сказать, что после полетов Гаспре и Иде вопросов стало больше, а не меньше. Стало ясно, что астероиды, даже такие маленькие, как Гаспра и Ида, являются довольно сложными объектами, заслуживающими более вдумчивого изучения. И итогом стала миссия Near Shoemaker, в задачу которой входило уже конкретно исследование астероида, точнее двух астероидов. Один астероид Матильда исследовался с пролетной траектории, второй астероид, околоземный астероид Эрос, исследовался уже непосредственно с аппаратом, который вышел на орбиту вокруг этого астероида. Первой целью для НИР стал астероид Матильда. Сближение с ним состоялось 27 июня 1997 года. Минимальное расстояние составило 1200 километров, и это был первый астероид спектрального класса С. То есть астероид, в котором предположительно имеется большое содержание углерода. Матильда оказалась астероидом очень темным. В соответствии со своим спектральным классом она отражает всего несколько процентов солнечного цвета, от 3 до 5. Но это, в общем, не главная особенность Иды, главной особенностью Матильды. Главной особенностью Матильды оказались очень большие кратеры, размеры которых сопоставимы с размером самого астероида. К сожалению, геометрия сближения была не очень удачной, практически против Солнца пришлось смотреть на Матильду, но тем не менее кратеры эти на ее поверхности очень хорошо видны. Поскольку поверхность темная, то названия элементов рельефа на Матильде связаны с различными угольными бассейнами. В частности, есть там и кратер Кузнецк в честь важного центра нашей угольной промышленности. Разрешение снимков не очень хорошее, поэтому говорить о детальном изучении рельефа не приходится. Но вот если очень хорошо пофантазировать, то вот в этом вот кратере Люблин, увеличенное изображение которого показано на врезке, можно при желании увидеть следы некоего осыпания вещества вглубь кратера. То есть даже на таком небольшом теле могут присутствовать какие-то движения вещества. Так вот, кратеры. Вообще, до начала исследования астероидов при помощи космических аппаратов предполагалось, что крупным столкновением астероид разрушается. И вы ни в коем случае не можете на астероиде ожидать увидеть кратер, размер которого сопоставим с размером самого астероида. Однако исследования астероидов подтолкнули гидродинамическое моделирование процессов столкновения, и оказалось, что в принципе крупные кратеры на астероидах могут образовываться, особенно если это астероиды, которые относятся к группе груд обломков. Одна из особенностей Матильды — это очень маленькая плотность. Плотность, которая существенно ниже плотности метеоритов, предположительно родственных спектральному классу С. А это означает, что Матильда — тело очень и очень пористое. И если это груда обломков, то, в общем, понятно, почему столкновение с другим крупным астероидом не приводит к ее разрушению. Можно, наверное, с некоторым преувеличением сказать, что это не столько кратера, сколько вмятины на ее поверхности, которые могут быть существенно большими. Но все-таки основной целью для НЕР был астероид Эрос. Это астероид, сближающийся с Землей, спектрального класса, опять же, S. Исследования его велись с 14 февраля 2000 года до 28 февраля 2001 года. Причем исследования велись с очень разных орбит, а закончились посадкой зонда НИР на поверхность Эроса. И вот здесь на врезке показан последний кадр, который был передан на Землю. Посадка состоялась 12 февраля, но после этого еще больше двух недель продолжалась работа зонда на поверхности. Посадка оказалась настолько мягкой, что он не был при этом поврежден и продолжал передавать данные о химическом составе поверхности астероида. Эрос имеет вытянутую форму со средним диаметром 17 километров, и детальное исследование его показало, что мы имеем дело в этом случае уже с геологически довольно-таки сложным телом. На нем присутствует значительное количество разнообразных форм рельефа, и на нем имеются значительное количество свидетельств движения вещества. Вот, например, кратер, у которого стенки более светлые, чем его дно. Здесь предполагается та же самая закономерность. Более темное вещество — это вещество, подвергшееся космической эрозии. Более светлое вещество — это вещество, которое обнажилось в результате осыпания какое-то количество вещества. И вот мы видим внизу, на дне этого кратера, мы видим вещество более старое, а на его стенках мы видим обнажившееся более свежее, еще не утратившее своих исходных свойств вещество. Еще одной заметной деталью рельефа Эроса оказались валуны, но в данном случае их наличие уже не было удивительным, поскольку они ранее были замечены на Иде. А вот что для Эроса оказалось в новинку, это наличие вот таких вот пылевых прудов, некоторые из которых показаны в верхнем ряду снимков. Это, очевидно, какие-то углубления, в кавычках, затопленные пылью. То есть пыль на Эросе не просто перемещается, она обладает довольно высокой подвижностью, текучестью, обладает способностью заполнять углубления. Почему это происходит, тоже окончательного ответа пока нет. Возможно, это связано с тем, что частицы солнечного ветра заряжают космические пылинки, сообщают им некий электрический заряд, и они начинают в какой-то степени левитировать над поверхностью, что делает их существенно более подвижными. На Эросе также обнаружены борозды, такие же борозды, как и на Гаспре, но существенно более длинные. И существует одна, как минимум, борозда,

большое расстояние. У нее удается на противоположной стороне астероида разглядеть продолжение в виде борозд Каллисто. И, в принципе, можно предположить, что эта структура является некой сдвиговой деформацией. То есть мы имеем дело со сдвигом части астероида относительно другой части. И это убедительно свидетельствует о том, что мы имеем дело с твердым телом, а не с грудой обломков. При этом плотность Эроса 2,7 грамма на кубический сантиметр также не столь высока, как плотность метеоритов, предположительно родственных астероидам этого класса, поэтому он тоже должен быть довольно пористым, но тем не менее он представляет собой не россыпь камней, а механически, физически связанное тело. Существуют на Эросе также другие протяженные структуры, некоторые из них, вероятно, являются следами качения валунов. Природу некоторых других до сих пор установить не удается. Некоторые из них являются более прямыми. Существуют вот такие вот изогнутые структуры. То есть разнообразие процессов, протекающих на поверхности Эроса, несмотря на его маленький размер, очень и очень велико. Еще одним свидетельством того, что Эрос — это твердое тело, причем обладающее определенной структурой, являются наблюдаемые на его поверхности квадратные кратеры. Квадратный кратер хорошо известен на Земле, это Аризонский метеоритный кратер, и его форма связана с особенностями структуры вещества в этой области. Опять наличие структуры говорит о том, что Эрос не представляет собой груду обломков. Следом за Эросом, точнее, запуск состоялся позже, запуск НИР, а исследование астероида состоялось даже раньше. С пролетной траектории исследовался зондом Deep Space астероид Брайль. Сближение состоялось в 1999 году, и минимальное расстояние было очень маленьким, 28 километров. Но никакой особо внушительной научной информации получено не было, поскольку речь шла о тестовом полете, в котором не столько важно было исследовать астероид, сколько отработать навигационные приемы для подобных полетов. Еще один похожий эксперимент был проведен при помощи зонда Stardust, который 2 ноября 2002 года пролетел на расстоянии 3100 километров от астероида Анна Франк. Задачей Стардаста был пролет через хвост кометы Вильд-2, сбор вещества хвоста кометы, и на астероиде Анна Франк тоже в основном отрабатывались навигационные детали сближения. Но вот следующий проект, это проект уже очень и очень мощный, это проект японского космического агентства, проект MUSES-C. MUSES — это New Space Engineering Spacecraft. Мю — это название ракеты-носителя, буква Си, третья буква латинского алфавита, говорит о том, что это уже третий аппарат из серии, и задача перед ним стояла очень амбициозная. Зонду Хаябуса предстояло впервые вернуть на Землю образцы вещества астероида. Он отправился в путешествие 9 мая 2003 года, целью его был астероид Итакава, очень небольшое тело, на которое мы сейчас с вами посмотрим. 12 сентября 2005 года он к астероиду подлетел. 19 и 25 ноября 2005 года были предприняты попытки взятия проб грунта. И 13 июня 2010 года спускаемый аппарат с образцами астероидных пылинок приземлился в Австралии на полигоне Вумера. Вот здесь на фотографии внизу показан сам момент вхождения в атмосферу спускаемого аппарата. Полет этот был очень сложный, и это фактически подвиг японского космического агентства, что несмотря на все колоссальные сложности, он все-таки был доведен до конца. Астероид Итакава — это тоже астероид спектрального класса S. Средний диаметр существенно меньше всех ранее исследовавшихся астероидов, всего около 300 метров. Плотность меньше 2 граммов на кубический сантиметр, и это практически с неизбежностью говорит о том, что мы имеем дело с грудой обломков, а не с твердым телом, как в случае Эроса. Ну и, собственно говоря, если посмотреть на изображение Итакавы, в это, в общем-то, легко верится.

Форма он имеет довольно-таки замысловатую. Она как будто бы состоит из двух частей, и две этих части даже в литературе, в научной литературе, называются телом и головой. Ну и видно, что Итакава покрыта реголитом, покрыта значительным количеством валунов, и лишь несколько есть ровных участков. И вот на один из этих участков, море Музес, показанный на этом слайде, и была совершена попытка посадки. Что было выяснено до этой попытки? Естественно, посадке предшествовала рекогносцировка. Выяснилось, что относительно ровная поверхность у Итакавы, никаких нет протяженных структур, что для груды обломков совершенно ожидаемо. Нет маленьких кратеров, они не сохраняются на такой поверхности. Как я уже сказал, много валунов, но даже из этих валунов, оказывается, можно извлечь некую информацию, поскольку они оказались очень разными по своей форме. Есть валуны с острыми краями, есть валуны со сглаженными краями. Это, на самом деле, довольно важная информация, поскольку она позволяет оценить скорость столкновений, на которой происходило образование вот этой груды обломков. Некоторые валуны сталкивались с большой скоростью, и поэтому их вот так вот жизнь пообтесала. Сбор образцов, как я уже сказал, предпринимался дважды, и дважды он оказался, скорее всего, неудачным. Первый раз что-то пошло не так, и Хаябуса фактически столкнулась с астероидом, и после этого процедура сбора была прекращена. Второй раз поначалу казалось, что все прошло очень удачно. Процедура выглядела следующим образом. Из сборного устройства должна была выстрелить небольшая пулька, которая должна была поднять над астероидом некоторое количество пыли. И эта пыль должна была попасть в ловушку. Так вот, по каким-то причинам ни в первый, ни во второй раз пульки не выстрелили. И пришлось довольствоваться тем, что попало в ловушки в результате того возмущения, которое на пыль оказало столкновение с пылесборником. Оказалось, что, тем не менее, что-то оттуда удалось привезти. В 2010 году ловушка была доставлена в Японию. Ну и вот тут так интересно по-английски сформулированы способы добычи пылинок из ловушки. Тут они написаны разными умными словами, но на самом деле их собирали вручную, сметали специальным тефлоновым совком, а то, что не удалось извлечь таким образом, вытряхивали из ловушки. И оказалось, что попалось туда больше 1500 различных частиц с максимальным размером около 300 микрон. 300 микрон — это треть миллиметра, то есть это, в общем, уже частичка, которую можно увидеть и без помощи микроскопа. Первоначально исследованием занимались только авторы проекта, потом их начали передавать уже для исследования в другие лаборатории. Ну и, в общем, можно сказать, что в какой-то степени результаты оказались скучноватыми, поскольку частицы по своему химическому составу оказались очень близки к самому распространенному виду метеоритов, обыкновенным хондритам. Но, конечно, полной копией обыкновенных хондритов они не являются. Как и было предположено ранее, на поверхности астероидов частицы подвергаются космическому выветриванию. На это указывают вот снимки, расположенные в правой части слайда, где показаны вертикальные срезы частиц. Здесь видно, что у всех частиц внешний слой по своим свойствам отличается от слоя более глубокого. Это воздействие космических лучей, это воздействие солнечного ветра, которое приводит к покраснению вещества. На пылинках обнаружились в большом количестве кратеры, микрократеры, вызванные соударением Итакавы с микрометеоритами. Вот такие разнообразные кратеры здесь попадаются. Помимо кратеров в частицах встречаются поры, трещины. В них обнаружены следы воды. Это подтверждает предположение о том, что вода могла попадать на Землю из пояса астероидов. Ну и вот совсем-совсем свежий результат, опубликованный уже в 2020 году. Один из основных минералов, входящий в состав и метеоритов, и, по всей видимости, астероидов, это троилит, формула которого ферм-С. И вот оказывается, что

планетой Солнечной системы, поскольку у нее, так же как у Земли, так же как у других планет земной группы, есть железное ядро и каменистая мантия. Каменистая мантия, каменистая кора, пробы которой мы получаем на Земле в виде метеоритов клана Хет. Церера – это крупнейший астероид в главном поясе, ближайшая к нам карликовая планета. Она относится к спектральному классу С, и масса ее составляет треть полной массы главного пояса. Еще одно возражение против того, что когда-то это была планета. Треть полной массы главного пояса и так сосредоточена в одном теле. Плотность маленькая, 2,2 грамма на кубический сантиметр, говорит о том, что мы имеем дело либо с пористым телом, либо с телом, которое богато летучими соединениями, а скорее всего, что и с тем, и с другим вместе. На поверхности Цереры в первую очередь бросается отсутствие крупных кратеров, в отличие от Весты. И это говорит, что поверхность Цереры существенно более пластична и обладает свойством, так сказать, заживлять раны, которые на ней образуются. И сейчас предполагается, что внутри у Цереры находится каменистое ядро, а вот снаружи вещество, которое богато водяным льдом, богато другими летучими соединениями, другими льдами. И поэтому, во-первых, на поверхности Весты большие шрамы со временем затягиваются, а во-вторых, мы можем на Весте встретиться с таким нечастым во внутренней области Солнечной системы явлением, как криовулканизм. Существует одна возвышенность на Церере, которая называется гора Ахуна, и которая, по всей видимости, является вот таким вот криовулканом. Никаких других подобных образований на Церере сейчас нет. По всей видимости, криовулканизм на ней все-таки сейчас уже находится на стадии затухания. Но, тем не менее, анализ горы Ахуна показывает, что она была активна в относительно недалеком геологическом прошлом. В экваториальной области Цереры в основном сосредоточено железо, минералы с содержанием железа. В приполярных областях в основном водяной лед, как показано на этой картинке. То есть, действительно, анализ химического состава Цереры показал, что она очень богата летучими элементами. Но, тем не менее, ее поверхность оказывается достаточно прочной для того, чтобы удерживать структуру крупных кратеров. Они имеют довольно большую глубину. Это указывает на то, что поверхность пластична, но не рассыпчата. Одним из забавных элементов поверхности Цереры являются вот такие вот светлые пятна. В частности, вот эти вот светлые пятна на дне кратера Акатор. Почему забавные? Потому что, когда Дон только подлетал к Церере, издалека создавалось впечатление, что мы видим два прожектора. И люди с фантазией говорили о том, что наконец-то мы обнаружили ракетодром инопланетян, но действительность оказалась существенно более прозаической. Это, скорее всего, выходы летучих пород. Они, опять же, подчеркивают, что поверхность Цереры живет, продолжает жить какой-то не очень быстрой, но все-таки жизнью. И в тех местах, где выходят такие породы, скорее всего, это карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, то есть обыкновенная сода. Мы наблюдаем вот такие вот светлые участки. Ну а вот на этой картинке розоватым цветом показаны те участки на поверхности Цереры, где присутствует органика. Что это за органика, толком сказать нельзя, но помимо каких-то простых летучих соединений, типа воды или аммиака, и что-то более сложное на поверхности Цереры тоже присутствует. Ну и уже совершеннейший финал – это те проекты, которые выполняются сейчас. Зонд Хаябуса-2 исследовал астероид Рюгу и сейчас находится на пути к Земле с пробами грунта от этого астероида. Ожидается его прибытие в конце 2020 года, причем спускаемый аппарат полетит на Землю, а сам зонд, возможно, отправится к новым астероидам, пока это решение еще не принято. Астероид Рюгу – очень маленький астероид, тоже, по всей видимости, форма его связана с быстрым вращением. Низкая плотность, 1,2 грамма на кубический сантиметр, говорит о том, что мы имеем дело с грудой обломков. Помимо забора грунта, Хаябуса-2 выпустила на поверхность
астероида Рюгу.

0: несколько спускаемых аппаратов, точнее два таких аппарата попрыгунчика, которые должны были прыгать по ее поверхности, и один аппарат Маскот, это вот такой вот ящик, здесь он запечатлен в процессе спуска на астероид, который на поверхности астероида провел исследование свойств поверхности. Вот некоторые фотографии поверхности, которые с его помощью были получены. Вот это, наверное, первая фотография космического солнечного зайчика. Это отблеск одного из элементов конструкции спускаемого аппарата. Два раза Хаябуса-2 опускалась к астероиду Рюгу. Два раза успешно были взяты пробы в этот раз. И теперь нам остается только ждать, когда этот аппарат вернется на Землю. Ну и совсем выполняющийся сейчас проект — это американский проект «Озирис», который также должен взять пробы, но у другого астероида, у астероида Бенну. Взятие проб намечено на конец августа 2020 года, а прилетят они на Землю в 2023 году. Тоже мы имеем дело в данном случае с очень малоплотным астероидом, тоже это, скорее всего, груда обломков. Здесь на поверхности присутствуют вот такие вот довольно заметные валуны, в отличие от Рюгу. Даже если почитать статьи об астероиде Бенну, там написано, что в основном никаких неожиданностей от этого астероида люди не ждали. Но, тем не менее, одна неожиданность была обнаружена. Оказалось, что с поверхности Бенну время от времени вылетают довольно значительное количество пылинок. Некоторые из них оказываются на разлетных траекториях, некоторые потом падают обратно. Причем в тех местах, где откуда вылетают эти частицы, как будто бы ничего значительного не происходит. Это вот такие вот ровные кусочки, ровные участки поверхности, которые ничем не отличаются от окружающей поверхности. Почему это происходит, не ясно, но это интересно, потому что их вылетает так много, и они вылетают с такими большими скоростями, что существенно могут заметно менять скорость вращения Бенну. На этом мой рассказ заканчивается. Нас, несомненно, в будущем ожидает большое количество новых открытий. Планируются новые миссии к астероидам, которые уже будут ориентированы не только на простое изучение, но и в какой-то степени на освоение, на использование астероидов. Ну и, конечно, существуют проекты, которые нацелены на потенциально опасные астероиды, когда путешествие к астероиду станет способом отвести его в сторону от опасной траектории, тем самым избежать столкновения. На этом все. Спасибо. И сейчас мы будем отвечать на вопросы. Так, ну давайте я уже начну читать. Как мы узнаем, что они были частями других тел? Дело в том, что, во-первых, на некоторых исследованных астероидах видно, что мы имеем дело, особенно на тех астероидах, которые являются грудами обломков, что мы имеем дело с обломками с разными свойствами. То есть там уже совершенно точно они являются фрагментами разных тел. Что касается астероидов не груд обломков, например, Ида, Гаспра и так далее, то тут это скорее теоретическое ожидание, которое говорит нам о том, что фрагменты с размерами, астероиды с размерами больше 100 километров, это оригинальные исходные тела, которые присутствовали в поясе астероидов, а то, что имеет размер меньше 100 километров, это продукт столкновительного распада вот этих более крупных тел. Антенны, что на Галилео, невысокоточные, остронаправленные, спасибо за поправку. Как пролетают аппараты, запущенные с Земли через пояс астероидов, без столкновений с этими астероидами? Вроде бы говорят, что при запуске зондов пионеров, Пионер-10, Пионер-11, в дальние окраины Солнечной системы, действительно высказывалось опасение, что они будут сталкиваться с астероидами. Но на самом деле плотность, количество астероидов единицы объема даже в главном поясе настолько мало, что это практически исключительно пустое пространство. Базальтовые моря, как на Луне, на астероидах бывают? Ну, на тех, что исследовались, нет. Поскольку фактически единственный астероид с базальтовой поверхностью – это Веста. И на Весте этого нет. Все остальные обломки, и на них, вероятно, аналогичных образований нет. Есть ровные места, например, на вот когда только были получены первые изображения Гаспры, удивление вызвало наличие ровных мест на их поверхности. Но это, скорее всего, просто сколы от возникшие в результате разрушения родительского тела. Вероятно, они все-таки мелковаты для этого. Есть ли какие-то намеки на то, что в некоторых астероидах присутствует значительно повышенная концентрация всяческих редкоземельных и драгоценных металлов? Зачем туда лететь на освоение? Ну, в общем, примерно за этим и собираются лететь. И даже можно в интернете как раз найти таблички с тем, за какими металлами к конкретному астероиду собираются лететь и сколько на этом можно заработать. Но, конечно, тут всегда присутствует такая проблема, то есть вот проблему полета к астероидам мы решили, то есть мы как бы умеем это делать, а вот что делать дальше, это пока вопрос. То есть как добывать это вещество, ну и самое главное, как и куда доставлять его после того, как оно добыто. Но здесь, конечно, есть такой многообещающий путь развития, как использование этого всего на орбите. Я это говорю к тому, что если там раздобыть очень большое количество золота, то, может быть, его на Земле будет не так просто продать. Не рассматривали ли способ отклонения траектории астероидов роботом, кидающим камни с него? По-моему, не рассматривали. Конечно, такой способ сработает, поскольку если вы кидаете с поверхности астероида камни, это реактивное движение. Но есть существенно более простые способы. Подскажите, пожалуйста, какие периодические издания или сайты в области астрономии вы порекомендуете любителям? Вы знаете, наверное, я не совсем целевая аудитория таких изданий, поэтому могу не все охватывать, но, в общем, набор совершенно традиционный, и у нас есть хорошие научные порталы, которые дают информацию по разным отраслям науки, N+1, постнаука, элементы, и там и по астрономии тоже хорошие статьи публикуются. Возможно ли сейчас планетообразование в поясе астероидов и поясе Куйпера? Нигде в Солнечной системе планетообразование сейчас невозможно, поскольку поезд этот ушел он довольно давно. Александр, здравствуйте. Вы сказали, что на Церере есть органика, но непонятно какая. Откуда тогда известно, что это вообще органика? Я вот не успел об этом сказать. Была у меня мысль описать типичный набор, типичный комплект оборудования, который ставится на такие аппараты. Ну вот один из таких элементов – это инфракрасный спектрограф, который позволяет определять спектр объекта в инфракрасной области. И вот в этой области, вблизи 3 микрон, существует полоса, характерная для органических соединений алифатических. Так что вот этот вывод основан на наблюдении спектра в ближней инфракрасной области. Дело в том, что такой органики в Солнечной системе полно. Это не так, что вот ее впервые взяли и на Церере обнаружили. Вот если посмотреть на снимки Плутона, например, до многих других тел, видно, что там такие розовато-красные образования тоже встречаются. Мяу-мяу. Вот так просто выговаривать. Оу-муа-муа. Вопрос. Высказал ли мяу-мяу какие-нибудь существенные отличия от наших солнечных астероидов, кроме траектории? Я боюсь, что все-таки не очень много удалось получить информации об этом теле, чтобы можно было как-то уверенно говорить об отличиях. То есть форма вытянутая, очень вытянутая форма у него, ну вот как мы видим даже по тем примерам, которые я сегодня приводил, в общем, это не есть что-то необычное. С одной стороны, ну вот мы все видели картинки, которые рисовали, летящая вообще какая-то сигара, но это картинки. То есть ясно только, что он имеет вытянутую форму. Более она вытянута или менее вытянута, чем астероиды в Солнечной системе, это сказать сложно. Но и при этом нужно понимать, что мы пока посмотрели, это меньше 20 тел.
1: из как минимум миллиона.
0: Не проще сесть на спутники Марса для исследований, почему туда не летят, они тоже астероиды. Они тоже астероиды. На самом деле у меня была мысль, что Фобос и Деймос я тоже должен включить в свой рассказ, но тогда бы я вообще ничего не успел. Да, предположительно, это астероиды, которые были захвачены Марсом. Почему туда не летят? Туда летали. На самом деле, если говорить до конца откровенно и считать Фобос и Деймос тоже астероидами, то первыми астероидами, исследованными при помощи космических аппаратов, были именно они. И если вы сейчас почитаете статьи о теперь исследуемых астероидах, то в них очень часто встречаются слова: вот мы такие борозды видели уже на Фобосе, мы уже такие кратеры видели на спутниках Марса. Насчет простоты сесть, на самом деле я думаю, что это одинаково. Почему у цельных астероидов более большая плотность? Потому что меньшая плотность достигается за счет пустоты. То есть это цельный астероид, это астероид, у которого меньше пустоты, и, соответственно, плотность его оказывается более высокой. Кто придумывает имена астероидам? Имена астероидам, как правило, право предложить имя предоставляется открывателю астероида, но одобряет это имя и формально утверждает Международный астрономический союз. У него есть специальная рабочая группа, которая занимается именами тел Солнечной системы и названиями элементов рельефа на этих телах. Возможно ли технически будет запустить аппарат, чтобы догнать и исследовать Оумуамуа? Оумуамуа. Все очень просто. Ну, технически трудно сказать, будет ли готовность на это потратить большие деньги. Я думаю, что если очень сильно вложиться, почему нет, но это будут совершенно нереальные суммы. Чем можно объяснить, что менее крупная Веста имеет железное ядро, а Церера нет? Точно ли это установлено? Нет, это, конечно, установлено не точно. Это просто некое сочетание характеристик гравитационного поля Весты и ожиданий от ее химического состава. Почему у Цереры нет железного ядра, это очень хороший вопрос. И на самом деле обсуждению этого вопроса тоже немало публикаций посвящено. Одно из предположений состоит в том, что Церера прилетела в пояс астероидов из каких-то более далеких областей Солнечной системы, где было холоднее и где в ее состав успели войти более летучие соединения. Луна астероид? Нет. Луна не астероид, это спутник планеты. Если бы она летала сама по себе, ну тогда, наверное, мы бы этим вопросом задались. Насколько вероятно образование астероидов вне протопланетных дисков? Какие есть прикидки по количеству свободно летающих астероидов в межзвездном пространстве? Прикидки есть самые разнообразные. Я даже сейчас не рискну называть какие-то числа. Но это все астероиды, выброшенные из формирующихся планетных систем. Ну, начнем с того, что вне протопланетного диска образовавшийся фрагмент не будет называться астероидом по определению, поскольку все-таки астероиды — это то, что есть в Солнечной системе. Насчет того, насколько крупные тела могут формироваться вне Солнечных систем, это вопрос, по большому счету, открытый, но, скорее всего, вероятность их образования ничтожно мала. У нас есть некоторые свидетельства того, что укрупнение пылинок начинается до формирования протопланетного диска, но вряд ли речь там идет о размерах, существенно превышающих 1 сантиметр. Вот если кусочек размером 1 сантиметр считать астероидом, то тогда они могут образовываться. Ну, похоже, больше вопросов нет. Спасибо за внимание. Надеюсь, что этот опыт оказался не совсем неудачным. Всего хорошего.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям флота Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый.
1: Сегодня мы будем говорить о бентических штормах.
2: Да, бентические в переводе с греческого «бентос» — «глубина». То есть на глубине там бушует стихия. Это так?
3: Это так, совершенно верно.
2: Трудно представить, потому что в толще воды, кажется, все должно быть очень медленно и печально.
3: Да, вот такие представления и господствовали на протяжении многих-многих веков.
2: Угу. Еще буквально 20-30 лет назад, да, как вы писали, Алексей Валентинович, в своей статье в журнале «Море» номер 2, 96-й год, что действительно 20 лет назад господствовали представления об общей структуре Мирового океана таким образом, что море можно разделить горизонтально на два слоя. Тонкий, теплый, и мощный, холодный, да, толстый. Под ним. И у каждого свои функции. Вот об этом расскажите подробнее.
3: Да, совершенно верно. Просто, ну, 96-й год уже после этого времени тоже прошло.
2: Опять все изменилось.
3: Нет, не изменилось на самом деле. Действительно, так оно и есть. Когда я был студентом, вообще многие измерения производились до глубины только 500 метров. То есть считалось, что дальше попусту тратим деньги и нечего там,
1: потому что... А не то, что даже не могли, а просто не хотели, да?
3: Нет, просто не хотели. Приборы были, да. У нас такая была студенческая заинтересованность, говорит, давайте опустим, посмотрим. Начальники говорят, нет, не надо. Да там ничего не происходит, ничего такого нет.
2: Наверное, скрывали что-то. Самое вкусное.
3: Да нет, действительно, реально считалось, что ничего нет. Это достаточно вот довольно позднее.
2: Это из-за того, что на Черном море в основном, да, были какие-то эксперименты, там сероводород, и там действительно ничего нет.
3: Нет, не только Черное море, это и все весь Мировой океан. То есть такие господствовали представления. И здесь прежде всего, конечно, надо говорить о точности приборов. То есть приборы не были такие точные. Чтобы такие, скажем так, сильные изменения уловить, все-таки прибор должен быть достаточно точный. То есть когда появились приборы до 1000 градусов, тогда сразу эти измерения были зафиксированы. И первыми геологи, на самом деле, обратили внимание, если говорить про бентический слой, про глубины. То есть они делали фотографии дна и увидели там рябь. То есть это не соответствовало концепции. То есть если там ничего не происходит, то никакой ряби не должно быть.
2: Ну это, наверное, ледник, они сказали, да?
3: Какой-нибудь там. Нет, геологи как-то насторожились довольно сразу. После войны, эти там с 50-е годы, начало 60-х, они сразу насторожились, просто физики их не поддерживали.
1: А физики почему не поддерживали?
3: Ну вот считалось, что ничего не происходит медленно. Вот господствовала эта двуслойная концепция Мирового океана, что только вся деятельная вся жизнь происходит только в верхних 500 метрах. Что течение там сосредоточено, на глубине тишина и покой. Вот эти захоронения все отходов с этим уже были связаны. То есть считалось, что если бросят на дно, то там ничего и не происходит.
2: Какой-нибудь контейнер, да?
3: Контейнер,
2: то есть он там будет лежать там до скончания веков.
3: Да, совершенно верно, да. То реально не мерили, потому что у океана на такой большой глубине стратификация, это распределение характеристик по глубине, оно довольно ровное. Там, начиная там, со второго или третьего там, тысячи метров, со второй. Поэтому считал, что там до дна тихо, спокойно, ничего не меняется.
2: А мы уже знаем даже про ледяной плуг, когда льдины становятся вертикально, да, и их ветром начинает тянуть. И там вдруг какой-нибудь ядерный отход, да, и вот этот плуг может вспахать
1: всю планету. Ну, опять же, мы говорили про черных курильщиков мы тоже. Это же тоже история, но не только глубинная, но и глубинная тоже в том числе.
3: Совершенно верно, да, и глубинные тоже.
2: И в итоге, как выяснили, что песчаная рябь, вот это не какая-нибудь там это реликтовая
1: история.
2: Что
1: в глубине тоже есть жизнь.
2: Да, как узнали-то?
3: Ну, прежде всего, началось проблемы с кабелями, с подводными. То есть, такие были подтверждения, что кабели стали рваться. То есть, ну, связь прекращалась. То есть, нашли оборванные кабели. То есть, если кабель оборван, то понятно, что какая-то сила достаточно серьезная.
2: В океане именно, да?
3: В океане. Это, ну, в основном это на склонах или у склона. То есть, на глубинах там 3-4-5 тысяч метров у склона, ну, где их много, например, там около Америки, около Англии. То есть, такие факты стали известны. Поэтому мы стали измерять. По фотографиям, я говорю, уже было видно, что это рябь. Потом прошли измерения мутности или прозрачности, да. То есть увидели, что около дна, причем там 200, 300, иногда 500 метров, очень мутная вода. То есть если она мутная, значит она взмученная. То есть опять, если это она взмученная, то это противоречит концепции. То есть почему, если она посередине там, на 2-3 километрах совершенно прозрачная, то есть идеально прозрачная, даже частично там нет там, мельчайших. А у дна серьезные такие взмученные слои.
2: И не подводная лодка, да, проплыла это и подняла?
3: Не, ну это колоссальный. То есть это десятки, там, сотни километров. Да, при толщине слоя там 200, 300, 500 метров. Это колоссальные объемы взвешенного вещества. И вот это направление действительно геологи. То есть потом обнаружили формы рельефа дна. То есть... связанные с отложением вот этих осадков. То есть течение взмучивает, поднимается со дна ил, тонкий песок, и когда течение, скорость его падает, муть осаживается. То есть, и вот такие формы рельефа дна, они имеют там протяженность там, десятки или сотни километров, и высоту там, там тоже до сотен метров. То есть понятно, что это колоссальный такой современный геологический процесс. Причем именно он происходит, конечно, тысячелетия, но вот он и в наше время тоже. То есть такие формы рельефа дна, когда их обнаружили, тогда уже подключились действительно серьезные эксперименты, американцы, прежде всего, они под Гольфстримом, это вот такой район, именно под Гольфстримом, потому что вот это течение, оно противотечение под Гольфстримом, где вот эти обнаружились эти бентические штормы, этот термин оттуда пошел. И поставили физический эксперимент, просто опустили сначала реально камеры, треноги с фотоаппаратами и с измерителями течений, и они были, например, некоторые перевернуты или там сдвинуты в сторону, или наклонены.
2: А, они, надо сказать, тяжелые, да, специально,
3: да, чтобы их не утянуло. Да, тяжелые, железненькие, да, все-таки треноги, да, то есть они такой имеют достаточно тяжелый вес. И измерители течений зафиксировали просто уже прямые инструментальные течения, показали, что там 20, 30, 40, там 50 сантиметров в секунду, то есть это очень приличные скорости,
2: да. Скорости постоянные или можно как-то говорить о характере изменения скорости?
3: Разные, значит, да? Да, разные. Значит, есть, конечно, когда говоря, вот сам термин бентический шторм, он появился именно как именно шторм. То есть вот он не постоянный, то есть скорость не постоянная. Это явление, которое периодически происходит.
2: А, то есть фаза покоя, фаза нарастания скорости, да?
3: Совершенно. Ну, то есть полный аналог на самом деле поверхностным штормам. Потому что не все время шторм у нас, да? То есть, там раз в месяц или два месяца. И даже камеры, то есть, ну, не камеры, а приборы, которые опускались на дно, поскольку это же энергия, то есть надо автономный прибор поставить, какие-то аккумуляторы поставить, чтобы приборы работали. Да, вот были там эксперименты, когда ставили, поднимали и никаких течений не обнаруживали. И были сделаны специальные даже такие установки с датчиками. То есть датчик, например, мути, да, или датчик течения. То есть только при скорости там, 20 сантиметров в секунду включается этот датчик, питание включается, и прибор начинает регистрировать это. Потом, когда скорость падает, значит, все это успокаивается. И такие приборы, стоящие на дне там, 2-3-4 года, вот они и показали, что такое периодическое явление существует. Конечно же, есть придонные течения, ну, там, квазипостоянные, действительно. Ну, там скорость 10-15, что тоже много, и тоже считалось, что такого невозможно быть. Это вдоль склоновые течения, там такие холодные воды так распространяются. То есть они постоянные.
2: А если сравнить со скоростью ветра, скорость течения, они как-то одинаково ощущаются? Вот мы можем представить себе скорость ветра 10 метров в секунду, да, такой довольно-таки уже упругий ветер.
1: Я,
2: да,
1: очень хорошо себе, кстати, представляю течение, потому что, ну, все-таки я дайвер, и поэтому есть такая даже забава, это сплав по течению. Течение такой силы, что ты не можешь ничего сделать, ты из него не выйти не можешь, ничего. Оно тебе несет просто вот как поток реально.
2: А это какая скорость течения?
1: Ну, я не знаю, сколько, может, там 10-15, там 5 метров в секунду, может быть, да, может быть, больше.
2: То есть, в общем-то, сравнимо, да, скорость ветра и скорость течения, ну, так, по ощущениям, если оказываешься в этом течении.
3: Да, нет, это очень неприятное явление. То есть, да, даже для измерительных приборов. Ну, например, работать в Гольфстриме очень тяжело. То есть, мы говорим про придонные течения, они, конечно, не такие, а поверхностные, вот когда прибор опускается, а весит он, ну, там, 500 килограмм, да, то есть, железяка такая. И вот когда попадаешь в струю, вот трос вертикальный, на котором она опускается, трос практически ложится горизонтально.
2: Ничего себе.
3: Когда он, да, то есть вот этот, вот, казалось бы, тонкий трос, там, да, 10 миллиметров, железная конструкция, там, ну, 500 килограмм, который сопротивление, в принципе, не очень большое. И вот ее течение просто относительно судна, трос кладет там почти горизонтально. То есть надо заглублять, быстро очень заглублять. То есть такие проблемы, да. Это...
2: Здорово.
1: Ничего себе. А, давайте мы сделаем сейчас, наверное, небольшую паузу, да, а потом вернемся к нашему общению. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова-Варана. Сегодня мы говорим о бентических штормах.
0: Тай. тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Валентинович Сока, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня говорим о бенетических штормах. Еще раз добрый вечер. И у меня такой вопрос. Впервые их обнаружили в Гольфстриме. Да, вы говорите, ну, вот эти шторма. А связано это каким-то образом? Почему именно Гольфстрим, ну, такой вот источник этих штормов?
3: Да, действительно, их обнаружили под Гольфстримом. Это у подножия континентального склона. Связано это прежде всего с тем, что это район... Вообще, бенетические штормы, когда уже их закартировали, места, где они находятся, это... районы с высокой кинетической энергией, то есть там, где есть энергия, либо течение верхнего, либо вихрей. То есть это такие энергоактивные районы, скажем так.
1: Ну, а Гольфстрим, понятно.
3: Гольфстрим, да, один из, конечно.
2: От сезона зависит, какой будет шторм? Зимой, например, он нет?
3: Нет, это...
2: Не отличается зимний шторм от летнего шторма, да?
3: Ну, придонный нет, там другой масштаб изменения.
2: Атмосфера все-таки не проникает, да, не влияет на придонный шторм? Трудно сказать, да?
3: Нет, так, вот таких я, по крайней мере, не знаю, чтобы атмосферный шторм... Вообще интересный вопрос связи вот глубинных вещей с поверхностными, да, потому что, вот как мы говорили, была двухслойная модель, да, и считалось, что ничего не, вот, между ними не происходит. Сейчас, конечно, концепция совершенно другая, то есть установлены просто экспериментально измерения, что вот эта связь существует, и существует довольно быстрая. То есть и вода может опускаться быстро с поверхности там, на 2-3 тысячи метров там, практически там, мгновенно, ну, с нашей точки зрения. Да. И энергии.
2: Увлекая за собой корабли, да, при этом?
1: Нет, но это ты говоришь про вот этих...
2: Волны-убийцы?
1: Ну, не волны-убийцы, а тоже, когда эти самые...
2: Когда переворачиваются теплые и холодные...
1: Теплые и холодные массы воды. Но ведь, кстати, ведь было же известно, что вода в океане, вот теплые массы воды заменяет холодные. Ну, холодные массы, это происходит на достаточно большой глубине, не только в поверхностных слоях. А почему тогда не было мысли о том, что может происходить что-то еще и другое внутри?
3: Ну, мысли приходят, да. Да, может быть, они и были, но надо зафиксировать, на самом деле. Тяжело, вот такие экстремальные вещи же померить тяжело. То есть океан большой, погода плохая, да, приборы должны быть хорошими. Поэтому стечение обстоятельств должно быть такое.
1: Повезло, не повезло.
2: Да. А, кстати, спрогнозировать можно, нет, бенетический шторм? Предсказать, что вот через два дня на вот в этом квадрате будет бенетический шторм.
3: Думаю, что очень тяжело.
2: Трудно.
1: Да,
2: трудно.
1: Мы-то и обычно не очень предсказываем пока.
3: Да, у нас не очень-то хорошо с поверхностными штормами там, да, с прогнозом.
2: А какие факторы влияют на возникновение бенетического шторма?
3: Скорость течения, и, как правило, это связано с прохождением все-таки вихрей. То есть вот именно вихревая скорость, она очень большая. То есть это должны сложиться таких два основных явления. То есть изначальная скорость придонного течения и проникновение вот таких глубоководных вихрей. То есть когда вот мы говорили про поверхности от дна, то есть это прежде всего вихри. Такие есть вихри, проникающие от поверхности до дна, они зафиксированы. То есть до 6 тысяч метров. Вот известные измерения уже по всему Мирового океана, не только в Гольфстриме. И вот когда они сочетаются и комбинируются, тогда вот именно скорость возрастает.
2: Вы говорите о том, что даже 500-килограммовые железные приборы, да, уносят моментально это бенетическое течение придонное. А что происходит вот с этими осадками, со всем, что находится на дне океана? Это переносится с места на место или все-таки оно лежит на дне океана и никак не влияет течение на вот эти осадки?
3: Нет, это именно вот геологов как раз и заинтересовало, что они обнаружили осадки в тех районах, где их не должно быть, именно перенесенные. Они переносятся на сотни километров. На тысячи даже, да. Взмученная вещь вдоль течения распространяется, да.
1: Но именно с этим, наверное, связано вот сейчас понимание опасности вот этих всех захоронений ядерных, с которыми нужно что-то делать. Ну, раньше-то считали, что они будут себе лежать на месте и будут себе лежать, а сейчас понимают, что их может и унести куда-нибудь.
3: Ну, в том числе и это, да. То есть надо, конечно, изучать то место, куда вы собираетесь что-то нехорошее положить, да.
1: А скажите, а вообще вихри, это подводные вихри, о которых вы говорите, я правильно понимаю?
3: Да, вихри бывают поверхностные, вихри бывают от поверхности до дна проникающие, бывают такие экзотические даже случаи, когда, значит, на поверхности в одну сторону вихрь, а в глубине в другую. То есть это такое...
1: А что, может быть, причины возникновения подводного такого глубоководного вихря?
3: Очень много причин. Ну, там, самое простое, там, топографические вихри, то есть вихри, связанные с особенностью рельефа дна. А вообще, в принципе, океан – это турбулентен как таковой, и поэтому турбуленция – это вихри. То есть это течение, неустойчивость течения, сдвиговые там всякие неустойчивости. То есть в основном это вихри. То есть если вы посмотрите на карту динамическую океана, то есть это передвижение вихрей. Другое дело, что их много разных. Там это циклонические, антициклонические, глубокие, неглубокие, быстрые, небыстрые. Но это такое вихревое движение. Ну,
2: как влияет подводное землетрясение на образование придонных течений и бентических штормов?
3: Думаю, что это другой совершенно вопрос.
2: Да. Никак, то есть, да?
3: Это скорее уже цунами, это, mm-hmm. это другие процессы, да.
2: Mm-hmm. То есть не возникает, да, никакого шторма?
3: Ну, таких, по крайней мере, я таких фактов не видел и трудно зафиксировать, наверное, но это немножко другой процесс, с моей точки зрения.
2: Угу. А с какой скоростью переносятся осадки, которые попадают вот в эту территорию шторма?
3: Ну, со скоростью вот этого течения, то есть там 20 считается, это пороговый сантиметров в секунду, а там до 50-70 сантиметров в секунду бывает, иногда угу. до метра.
2: А если брать в тоннах? Много осадков там?
3: Много,
2: сколько там?
3: Очень много.
2: 100 килограммов там?
3: Нет, это тысячи, миллионы.
2: Тысячи тонн. Миллионы тонн.
3: Да, да. Ну да, потому что я говорю, вот эта форма рельефа дна, которая образуется uh-huh. перенесенная, если она имеет протяженность сотни километров и высоту там 100-200 метров, то это колоссальная на самом деле форма. Это uh-huh. по масштабу это очень большое явление.
2: То есть получается, что то, что упало на дно около Англии, оно через тысячу лет окажется где-нибудь на дне около Африки.
3: Ну, если повезет. С подводным течением или с вихрем.
1: А каким-то образом геологам или вообще ученым удается выяснять, с какого места был принесен тот или иной слой, те или иные осадки? Ну, то есть, вот, что было, например, опять же, где-нибудь около Африки, а мы обнаружили где-нибудь в Арктике, и мы понимаем, что это вот каким-то образом пришло оттуда именно.
3: Да, они это могут, конечно, сделать, да. То есть, там есть многие маркеры, там, по микроорганизмам, и, так понимаю, и по ракушкам, и по составу самого вещества, то есть, я думаю, что они могут делать, это, конечно.
1: И таким образом понимать, ну, не знаю, направление движения, что этих бентических штормов, да?
3: Да, совершенно верно, да.
2: Угу. А почему же тогда, вот как эхо войны, да, находят до сих пор и останки кораблей, и самолетов, и так далее, почему они все находятся на тех местах, где они описаны в источниках, а почему их не переносят вот этими штормами?
3: Ну, это скорости не хватит, конечно.
2: А, не хватит, да?
3: Конечно. Нет, это совершенно другая. Нет, если бутылку бросить, она никуда, конечно. Это тончайшее, это взвешенное вещество.
2: А, понятно. То есть то, что уже находится там, зарылось в ил, да,
3: оно там и останется. Ну, собственно, сам ил. Нет, просто течение может перенести сам ил. Это или звезды. А, конечно, такие тяжелые предметы, это...
1: Не, ну, при сильных течениях, они же тоже сдвигаются время от времени. Они же тоже не находятся на месте. Ну, просто медленно двигаются, наверное.
3: Ну, нет, нет. Ну, не так далеко, конечно, да.
1: Ну да, то есть его не за тысячу километров отнесет, а корабль, ну, там, на 10, там, на 20 метров, может, там...
3: И то думаю.
1: Там, с годами каким-то образом.
3: Ну, это совсем уж сильные течения должны быть, трудно представить. Когда вот говорят про бентические шторма, все-таки это, конечно, вещи, связанные вот с переносом тонко взвешенного материала.
1: А каким-то образом, ну, вернее, каким образом... Обнаружение вот этих бентических штормов повлияло, ну, вообще на общую концепцию понимания вот структуры океана.
3: Ну, это был такой, я бы сказал, революционный на самом деле момент, это открытие. То есть, во-первых, я сам по себе эффект был большой, потому что никто этого не ожидал, да. А во-вторых, когда обнаружили связь с поверхностью, то есть мало того, что энергичные, сильные течения, они еще и связаны с поверхностью. То есть, конечно же, вот эти представления были кардинальным образом.
1: Земля была квадратная, стала круглой. Земля.
3: Ну, в общем, да. Да.
1: Давайте мы сейчас прервемся на новости, послушаем, а потом вернемся к нашему обсуждению. Сегодня мы говорим о бентических штормах. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН.

0: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Сокол, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим об индических штормах. Это подводные, глубоководные...
2: Глубинные,
1: да. Шторм. У меня такой вопрос. Вот говорили о том, что до какого-то момента была вот эта вот двухслойная модель, да, океана. Тонкий слой теплой воды и нижний слой холодной воды, в которой ничего не происходит. Какая сейчас модель? Что изменилось после того, как вот мы раскрыли существование бентических штормов?
3: Ну, я даже думаю, что не бентические шторма являются причиной раскрытия новой концепции океана. Просто его стали лучше изучать. И бентические штормы — это только одна из многогранных проявлений. На самом деле, действительно, что принципиально поменялось, это то, что глубинные и поверхностные слои взаимодействуют очень быстро. То есть, вот, например, холодные воды при опускании, вот, когда идет уже поверхностный шторм, идет выхолаживание, где-нибудь в районе Гренландии, там, да, вода очень быстро охлаждается. И вот эта вода опускается. То есть, вот, действительно, вот та концепция, она противоречила вот тем явлениям, которые мы сейчас наблюдаем. Ну, не сейчас, а это достаточно давно. То есть холодная вода очень быстро. Огромные объемы воды выхолаживаются зимой и опускаются. И опускаются там на 1000 метров, на 2000 метров. И происходит это довольно быстро. И здесь вот важна даже роль не бентических штормов, безусловно, а именно климатическое. Вот климатическое взаимодействие. Все это, атмосфера выхолаживает поверхность океана, теплые соленые воды опускаются и опускаются на дно. И довольно быстро вот с этими как раз вот бентическими штормами или просто глубинными течениями распространяются по всему мировому океану гораздо быстрее, чем это считалось раньше. То есть вот последняя концепция — это вот именно концепция быстрой связи поверхностных и глубинных вод, то есть чего-то раньше не было.
1: Перемешивание. Хаотичная такая какая-то
3: получается. Совершенно верно.
2: А какая у нас высота бентического шторма получается, если мы берем дно как ноль, да, сколько, на сколько метров ввысь распространяется шторм?
3: Первые сотни метров. 200, 300, 400, максимум 500 метров, там, где вот это вот нефилометрические слои, вот эти мутные слои зафиксированы.
2: То есть можно предположить, что какой-нибудь аппарат подводный может попасть, да, под действие бентического шторма.
3: Ну, безусловно, если он там окажется, да. Ну, то есть, вот, все-таки это достаточно уникальное будет явление. То есть достаточно мало все-таки у нас подводных аппаратов, и бентические штормы, ну, не такое частое явление, тем не менее, если брать всю площадь Мирового океана, ну, безусловно, может попасть.
2: А насколько сильно влияние на рули такого аппарата бентического шторма? Насколько это опасно для экипажа, который находится внутри подводной лодки, да, нас беспокоит этот вопрос.
1: Ты все еще надеешься стать подводником?
3: Да. Ну, не знаю, наверное, это будет неприятно, связанное с мутностью и со скоростью, но думаю, что серьезных проблем все-таки не должно быть, ну, мне кажется.
2: То есть на скалы не бросит прям так, что со всей силы.
3: Ну, там скалы такие, знаете, там достаточно, да, пологое все. В основном это все-таки мягкие осадки.
2: То есть шанс попасть в такой бентический шторм, находясь на борту подводной лодки, один там к миллиону, наверное.
3: Да, мне кажется, очень мало, да.
1: А известно уже, ну, сказали, что районы, где такая кинетическая энергия, активность, да, и энергия существует, известно, ну, какие-то уже конкретные места, где можно чаще встретить эти штормы.
3: Да, да, это закартировано, да, есть карты, построены карты, да.
1: То есть там Гольфстрим, где-то еще какой-то, да, там бухты и так далее. А где это больше происходит, у побережья каких стран? Или это не связано совершенно?
3: Вдоль Северной Америки, то есть, я говорю, под Гольфстримом, да, вдоль побережья Латинской Америки, то есть там тоже сильные. В Южном океане вот это антарктическое циркумполярное течение, вот там, да. Около Австралии такие районы. Ну, то есть они так достаточно по Мировому океану разбросаны. В основном это связано с какими-то районами сильных подводных течений и вот этой вихревой активностью, в том числе и на поверхности. То есть такие карты есть.
1: А с температурой воды, ну, я думаю просто о том, что, ну, в Арктике, например, каким-то образом они отличаются от тех, которые около Австралии происходят, потому что все-таки, ну, другие климатические условия, и внутри океана, наверное, тоже.
3: Такой закономерности я не знаю, да, нет. Это достаточно широкое явление, и в Арктике их нет, потому что там все-таки лед, то есть вот эти, там не так энергетически активный океан.
2: То есть, вот, когда спускаешь воду в ванной, в северном и южном полушарии известно, что закручивается бурунчик в разные стороны, да. А вихри бентического шторма тоже имеют разные направления в северном и южном полушарии?
3: Ну, такой закономерности четкой, наверное, нет. Но вихри просто могут быть и циклонические, и антициклонические. Они такие и такие. В обоих полушариях присутствует у дна разная завихренность. Угу. То есть это... В этом плане все может быть.
1: А каким образом вообще их ловят и измеряют? Какие аппараты, что они делают? Это вот опускают какую-то камеру или что?
2: Да, давайте про инструментарий поговорим, как это вообще все измеряется. Что за приборы, как они устроены и почему они такие тяжелые? 500 килограммов, вот уже было озвучено, да, масса одного из
1: аппаратов. Может быть, это как старый компьютер, знаешь, который всю комнату занимали. Может, это просто старые были приборы.
3: Нет, ну они разные, Значит, бентические шторма изучали в основном... Вот, я говорю, американцы, самые большие эксперименты были сделаны. Выглядело это примерно следующим образом, что такие монтировались, ну, вот, может быть, с размера этой комнаты, то есть там 5 на 10 такой контейнер такой, да, который практически нашпигован приборами. То есть там что? Видеокамеры, фотокамеры, измерители течения, измерители температуры, солености, то есть только всевозможными датчиками. Естественно, все там должно быть плавучим, потому что он все это всплывает. Там размыкатели, которые его потом вот от груза, с грузом это все, потому что он должен утонуть. Uh-huh. Вот, то есть там такой, ну, комплексный, я бы сказал, лаборатории такие были приборы. То есть все параметры воды, которые только возможно, они измеряют. Можно измерять гораздо сложнее, но, в принципе, это возможно. Судно на тросе, опускаются приборы. То есть это что такое опять? Это, прежде всего, измерители течений. Сейчас они акустические, очень хорошие, доплеровские. Температура, соленость, прозрачность. То есть вы опускаете прибор с поверхности до дна, и поскольку масштаб явления все-таки там, ну, там, десятки километров, а вихри иногда бывают там, и там, да, 50 и 100 километров, да, в диаметре. То есть вы, в принципе, судно делаете такая полигонная съемка, то есть делается несколько станций, они картируются, да. Вот такие работы, например, я делал в Тихом океане. При этом стоит еще буйковая станция, или одна, ну, то есть одна — это хорошо, вернее, ничего хорошего, да, это по бедности. Значит, какая-то антенна из станции, там 5, 6, 7, 8, да, чем больше, тем лучше и тем дороже, вот. И когда у вас стоят на дне такие станции, а вы вокруг них делаете полигонную съемку судна, то есть вы комбинируете данные, которые самопишущих приборов, которые фиксируют это стоя на дне, да, и судно, которое измеряет приборы. Таким образом вы получаете картину вот, изменения всего столба воды от поверхности до дна, то есть что дает измерение судна, и измерение у дна, то, что дают эти буйковые станции, придонные буйковые станции, такие, они разные конструкции бывают, и вы получаете комплексную картину. То есть вот, в идеале вот так вот. То есть несколько буйковых станций, вот такой контейнер оборудованный там всевозможными там видеокамерами, фотокамерами, всеми приборами, и еще судно, которое сверху зондирует, это называется зондирование, зондирование от поверхности до дна. Тогда вы получаете полную картину того, что происходит в этом конкретном районе. И тогда можете делать, соответственно, уже заключения или выводы, обоснованные на полученных реальных данных.
2: А если ровно через год на эту же точку прийти и промерить полностью, да, пучину морскую, то те же самые результаты получатся? Или совершенно другая картина может быть?
3: Ну, не совершенно другая, она будет другая. Это идеальная ситуация. Вы рассказали про идеальный океанографический эксперимент, что прийти через год. Обычно этого не удается. Хотя вот мы стараемся, да. То есть вот хорошо бы, чтобы на дне или там в толще воды стояла буйковая станция, которая мерит в течение этого года, тогда вы получаете измерения в точке, но зато длинные. А потом приходит судно через год, там лучше через полгода, еще лучше хотя бы раз в сезон, да, и делает полигонную съемку, которая дает, только тогда, собственно, вы и можете сказать реально, основываясь на инструментальных изменениях, а что же у нас, собственно, произошло-то за это время.
1: А ловят эти штормы, но мы говорили о том, что предсказать их очень сложно и почти невозможно, но измерить-то ведь их как-то нужно, и это как рыбак с удочкой сидит, да, сидим на корабле, измеряем и ловим, начнется ли шторм или не начнется?
3: Нет, либо вы приходите на судне, действительно, там, вам повезло или не повезло, да? Значит, либо, как я сказал, вот донные станции, которые там на год, на два установлены, имеют датчик чего-то там, мутности, как только она возрастает, он, все это включается. Это уже такой современный хороший эксперимент.
1: А они на батарейках, да, батареек хватает?
3: Да, аккумуляторы хватает, да. Да, да, сейчас...
2: А вы проводили эксперименты в Тихом океане, да? А не сравнивали результаты своих коллег, которые проводили такие эксперименты в Индийском океане или в Атлантическом? Насколько они совпадают, насколько разный вообще характер этих океанов?
3: Нет, безусловно, все это сравнивалось, конечно же. То есть, природа примерно одна и та же. То есть это разные, там, это от района зависит, даже в Тихом океане, совершенно разные по активности такие. Там. А так, действительно, они примерно все похожи.
1: А каким образом влияют или не влияют вот бентические штормы на жизнь подводную? Да? Или об этом это плохо изучено, все-таки большая глубина?
3: Ну да, я думаю, это, ну, я не очень хороший специалист, да, ну то есть что можно понять, потому, конечно же, он нарушает жизнь, когда вот это происходит, то есть те организмы, которые живут на дне, безусловно, подвергаются воздействию, их тоже может уносить или там перемешивать вместе с осадками, то есть, конечно же, нарушает их привычную среду обитания,
1: а безусловно. Может быть, есть какие-то организмы, которые как раз уже приспособились жить вместе с бентическими штормами и как раз хорошо их там переносят в какое-нибудь другое место, они там откладывают икру, например, потом возвращает, ну, я не знаю.
2: Планирует отпуск.
1: Планирует отпуск,
2: уехать.
1: Бесплатный перелет, да, со штормом с одного места на другое.
3: Ну, скорее всего, конечно, наверняка кто-то приспособился. Тут однозначно.
2: Да, ну, первое, что приходит в голову человеку, то есть мне, это поставить какую-нибудь турбину, где шторма постоянные, и чтобы бесплатное электричество вырабатывалось. И у меня горела лампочка на столе.
3: Ну, дороговато будет.
2: Дороговато? Просто.
3: Да.
1: Это как раз ты предвосхитил мой вопрос. Вообще человечеству какая-то практическая польза от понимания этих процессов имеется? Можно как-то это все использовать для пользы?
3: Не, ну, практически это связано с прокладкой под кабелей. Это надо знать. Или с захоронением вот этих веществ вредных. То есть в этих местах лучше этого не делать. Или учитывать тогда, что такие активные процессы там происходят. То есть это прямая практическая такая...
1: Я вообще, кстати, не очень представляю себе, как кабели подводные прокладывают на глубинах километров. И уж тем более, что делать, если он порвется.
2: Да, и как определить, в каком месте он порвался, тоже непонятно.
3: Ну, я не специалист по кабелю, наверное, легко, наверное, определять, наверное, да. Я так думаю.
2: Удивительно.
1: Да. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флота Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о бентических штормах, придонных течениях. Это, в общем, наверное, почти одно и то же, да, получается?
2: Ну, практически, да, созвучные. Бентус – глубина, в переводе с греческого.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН.
2: Мы открыли очень интересное слово «меандр». Дело в том, что когда мы готовились к этой передаче, делали краткий реферат статьи 96-го года, автором которой является Алексей Валентинович, и у меня в реферат затесалось слово «меандр». А что это такое? Я забыл расшифровать. И Алексей Валентинович нам объяснил, что это изгиб. Реки, да?
3: Да, совершенно верно.
2: Река меандрирует, то есть изгибается. Вот.
1: А какие, а есть еще...
2: Да, Вахтанг сразу придумал, что можно про девушку так говорить.
1: Конечно.
2: Какие у тебя меандры.
1: Красивые, естественно. Ты меня сбил.
2: Пожалуйста, берись.
1: Ты мне девушка с меандрами.
2: Да, нужна помощь зала.
1: Мне нужна помощь зала, потому что ты вывел последние мысли у меня из головы.
2: Да. А каким образом вот эти вот изгибы, почему в реферате у меня появилось слово «меандр», если мы говорим о бентических штормах?
3: А потому что меандры не только у реки бывают, они и у течений бывают.
2: А, то есть изгибы, да?
3: Изгибы течений, да. И образование бентических штормов связываются, как я говорил, с вихрями. А вихри, один из механизмов образования вихрей – это отрыв меандра. То есть течение меандрирует, отрывается вихрь, и он, скажем так, может усиливать течение, может ослабевать. И бентические шторма связаны, район их образования, вот с таким меандрированием течения, с образованием вихря. Это вот такая прямая связь.
2: То есть получается, что не из точки А в точку Б идет, да, вот это подводное течение, придонное течение, а оно прям такое вот очень узорчатое, да, как-то,
3: да,
2: от основного ствола.
3: Ну, то есть течение может быть более-менее, течение может быть более-менее имеет плавную траекторию, но вот меандры и вихри, да, сильно изменяют ее направление.
2: Угу. И где-то они затихают, да, где-то они останавливаются, а где-то наоборот повышается скорость их, да?
3: Да, совершенно верно. То есть,
1: получается, что меандры течения меняются.
3: Угу. Меняются, да. Это изменчивая форма, конечно, да. То есть вот как, о чем мы говорили, через год приходишь, а на этом месте нет меандра. Угу. То есть он сдвинулся или вверх, или вниз по течению. Или в сторону куда-то ушел, да. То есть это изменчивость как раз.
1: У реки меандры, они постоянные?
2: Ну, не всегда, я думаю, что с разливами-то они тоже меняются.
1: Ну, так не особенно все равно. А тут все-таки течение. А чего, кстати, зависит от направления течения, ну, подводного особенно? Ну, кроме вихрей, пожалуй, что?
3: Нет, течение, направление течения, наверное, от вихря не зависит.
1: Ну, вот направление именно вот их извилистость.
3: А, извилистость – это динамика, динамика. То есть это изменение, ну, там, силы Кориолиса, которая отклоняет течение вправо, там, да, завихренность, которая связана с неустойчивостью потока, там, она связана с разной температурой, с разной соленостью, с трением. То есть целые эффекты, которые влияют на то, что поток начинает...
1: То есть в каком-то месте вода просто по каким-то причинам более соленая, и течение отклоняется вправо или влево, и уходит в другую сторону.
3: Получается. Ну, очень упрощенно, но да.
1: Ну, естественно. Да, да, да. Мы же да. не специалисты, нам нужно все упрощать и объяснять на пальцах.
2: Соленость, температура воды, да, и что
3: плотность,
2: еще?
3: Плотность. Ну, да. Но соленость и температура, она выражается в плотности. А-а-а. То есть, а в связи с плотностью может изменяться направление течения. Только как раз.
2: Угу. Вот, видишь как.
3: Это плотностные течения, если говорить
1: про. А если говорить опять же про эти про штормы, там внизу получается холодная вода или теплая вода, например? Или это может быть разное?

0: Да, и каналы есть, и каналы, есть? И каналы, и валы, да, то есть промоины бывает, то есть где-то она вымывается, mm-hmm. там образуется промоина, то есть и канал, да, а где-то рядом, например, сбоку от струи основной где-то, где скорость течения падает, там mm-hmm. она откладывает, там образуется вал, то есть это такая вот система валов и промоин таких, mm-hmm. да.
1: А то есть на донный ландшафт они да. тоже имеют влияние, да?
0: Да.
1: Все нет, вот эти подводные течения.
0: Да, да, да. Нет. И вот геологов именно это заинтересовало, что, что ландшафт был как раз очень разнообразный. То есть он не был ровной равниной. Да, конечно. То есть там форма рельефа дна колоссальная, на самом деле. Ну, действительно, вот. Особенно вдоль побережья Северной Америки. Там.
2: Есть на что посмотреть.
0: Есть на что посмотреть, да, если удастся погрузиться.
2: Ну, это очень глубоко, да, находится там.
0: 5. Ну, 3-4 километра, 5, да.
2: Ну, на каких-то батискафах. Туда опускаются?
0: Ну, могут опускаться. Такие приборы есть, конечно.
1: Но дорого.
2: Дорого. Вообще все сейчас дорого.
1: Все дорого.
2: Большое спасибо, что пришли. Сегодня к нам у нас в гостях был Алексей Валентинович Сокол, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Мы сегодня говорили о бенетических штормах. Спасибо вам большое. Всего доброго.
0: Спасибо вам, что позвали.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем занятия астрономией. На прошлом занятии мы начали знакомство с Солнечной системой. Продолжим его. Сегодня будет разговор о планетах земного типа, или, как говорят астрономы, земной группы. Ну, формально в эту группу входят четыре планеты – Земля, Венера, Марс и Меркурий. Но, вообще говоря, не сильно от них отличаются крупные спутники планет типа нашей Луны или галилеевых спутников Юпитера. Поэтому, когда мы говорим о планетах земной группы, надо иметь в виду, что природа этих планет и природа крупных спутников планет-гигантов или даже нашей Луны, в общем, незначительно отличаются друг от друга. По крайней мере, плавно переходят от одной планеты к другой. Давайте поговорим, и, конечно, это прежде всего нас интересует, о физических условиях на поверхности планеты. Мы же с вами живем на поверхности планеты, и понятно почему. Нам нужно солнечное излучение. Солнечным светом, как источником энергии, питаются все живые существа. Ну, почти все. Есть те, которым солнечный свет не нужен. Это некоторые микроорганизмы. Они химическими реакциями добывают себе энергию и вещество для размножения. Но это скорее исключение. А в общем, солнечный свет – это источник жизни. Но не только жизни. Вообще говоря, солнечный свет – очень мощный источник энергии, и надо быть с ним аккуратным. На одних планетах текут реки, плывут облака, плотная атмосфера, богатая кислородом. То есть условия, с нашей точки зрения, благоприятные для жизни. На других планетообразных телах, например, на нашей Луне или на Меркурии, нет атмосферы, нет рек, не летят по небу облака, солнечный свет, а особенно его крайне жесткие виды лучей, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение, стерилизуют поверхность планеты, то есть убивают на ней все живое. Ну, глядя на Луну, в общем, мы можем убедиться, что, по крайней мере, на поверхности Луны жизни нет. Почему нет газовой и водной оболочки на небольших космических телах, и она присутствует на более крупных? Вот перед нами буквально в одних и тех же условиях. Помните, я рассказывал вам о так называемой зоне возможной жизни, то есть в том диапазоне расстояния от Солнца, где условия на поверхности планеты могут быть благоприятными для жизни. Но ведь Земля и Луна находятся, оба этих тела находятся прямо в самой середине, в самых, казалось бы, благоприятных условиях для жизни, в середине зоны жизни, но Луна неблагоприятна, по крайней мере, ее поверхность непригодна для жизни. В общем, ясно, почему. Земля – довольно массивное тело. Земля, Венера – это тела, вторая космическая скорость, у поверхности которых довольно велика. Велика по сравнению с чем? По сравнению со скоростью движения молекул в атмосферах этих планет. Ну, характерная скорость движения атомов и молекул в атмосфере Земли – сотни, ну, для самых легких атомов – порядка тысячи метров в секунду, то есть километр в секунду. А вторая космическая скорость на поверхности Земли – 11,5, а на поверхности Венеры – 10 с небольшим километров в секунду. Поэтому атомы и молекулы воды и воздуха не могут оторваться и улететь в космос. А Луна – почти в четверо меньше Земли по диаметру, 81 раз меньше по массе, и вторая космическая скорость на ее поверхности около 2 км в секунду. Казалось бы, это меньше, чем характерная скорость движения молекул, но ведь молекулы движутся с разной скоростью. Они, как говорят физики, распределены по энергиям движения, по кинетической энергии и по скоростям. Есть молекулы в основном движущиеся с какой-то средней скоростью, но есть медленные и есть быстрые. Так вот, те, которые быстрые, они могут легко преодолеть притяжение Луны и уйти в космос. А на их место придут новые быстрые молекулы, потому что их взаимодействие приводит к тому, что если быстрые молекулы из распределения скоростей ушли, то, естественно, появится пустота, и на их место придут такие же быстрые молекулы и тоже покинут атмосферу этого тела. Поэтому Луна довольно легко отпускает от себя молекулы газа, и ее поверхность суха и безатмосферна. Но даже поверхности безатмосферных тел довольно сильно различаются. Вот Меркурий
А это спутник Сатурна Энцелад. Посмотрите, оба, ну, Меркурий немного покрупнее, тут масштаб не соблюден, Энцелад поменьше, но оба они лишены атмосферы, однако насколько по-разному они выглядят. Темное тело Меркурий и очень светлое, буквально как белый бильярдный шар. Вот больше его не с чем сравнить, как шар из слоновой кости. Вот такое же ярко-белое тело Энцелад, потому что они покрыты разным веществом. Это минеральное вещество, камень. Лед тут не сохранился бы. Меркурий близко к Солнцу, лед там возгоняется, то есть, ну, испаряется и уходит в космос. А Энцелад далеко от Солнца. Температура там глубоко минусовая, примерно минус 180-190 градусов, в некоторых наиболее светлых местах до минус 200, и там лед лежит, не испаряясь, и покрывает белым ярким слоем поверхность этого тела. А у малых тел Солнечной системы, то есть у астероидов и комет, тоже немножко разная и поверхность, и особенно внутреннее строение, вещество, из которого они состоят. Ну, давайте сравним. То, что мы называем астероидами, это каменистые тела. Почему они каменистые? Да потому что все, что могло легко испариться, уже давно испарилось. Они недалеко от Солнца летают и, как следует, нагреваются его лучами. А ядра комет, ну, перед нами ядро хорошо изученной кометы Черюмова-Герасименко, они, хотя сверху, снаружи, они выглядят почти неотличимыми от темных астероидов. Вот, например, астероид Эрос отражает около 12% солнечного света. Кстати говоря, это единица измерения, а доля отраженного солнечного света в астрономии и физике называется альбедо. Альбедо – это доля отраженного солнечного света. Альбедо – единица, значит, абсолютно белое тело, отражающее солнечные лучи. Альбедо – ноль, ну, абсолютно черное тело, таких в природе не бывает. Но посмотрите, какое, какой черноты поверхность астероида Эрос. Всего 12% света солнечного, падающего на нее, она отражает от поверхности, отражает обратно в космос. Кстати, у нашей Луны примерно такая же доля отраженного света, такое же альбедо, даже чуть поменьше. А ядро кометы Галлея, ядро кометы Черюмова-Герасименко еще более черное, всего 2% света отражается. Честно говоря, я не могу представить себе вот в окружении, в домашнем окружении человека, в нашем доме, в нашей квартире, настолько черное тело. Ну, может быть, темный бархат. Даже, наверное, он больше отражает. Абсолютно черная поверхность. Но это не значит, что оно еще более каменистое. Нет, в недрах там в основном лед. Но на поверхности темная корочка, поджаренная солнечными лучами. Естественно, от того, насколько хорошо отражает либо впитывает лучи Солнца данная поверхность, зависит ее температура. Но скажите, в каком костюме вы бы пошли в солнечный день гулять? В белом или в черном? Каждый понимает. Если черный не отражает свет, значит, он поглощает солнечное излучение. Значит, он стимулирует нагрев вашего тела. А белый костюм – подходящая одежда для яркого солнечного дня. Ну, примерно такое же различие у планет в смысле их температуры на поверхности. Чем меньше лучей отражается, тем больше поглощается, а значит, нагревается поверхность планеты. Все это вроде бы понятно, но тут перед нами загадка. Давайте сравним Меркурий и Венеру. Меркурий ближе к Солнцу почти вдвое, чем Венера. Значит, на него поток солнечного света больше приходит, почти в четверо. Его поверхность обладает очень слабым отражающим свойством, низким альбедо. Всего 9% света отражает, а 91% поглощает. Вывод, который мы интуитивно должны были бы сделать: Меркурий горячий. Венера дальше от Солнца, вот ее расстояние. Она почти весь свет, ну, три четверти солнечного света отражает. У нее облаков много в атмосфере. И только 25-24% солнечного света достигают поверхности Венеры. Вывод? Интуитивный вывод. Венера должна быть холодной, а Меркурий должен быть горячим. Давайте посмотрим, что же на самом деле, какая температура у их поверхности. На Меркурии, конечно, она разная. На полюса солнечный свет падает под небольшим углом, плохо их нагревает, там глубоко отрицательные
по шкале Цельсия температуры. Конечно, в районе экватора днем жарко, ночью холодно. Но средняя температура экваториальной области, а что такое средняя? Мы прилетаем на Меркурий с лопатой, выкапываем землянку, небольшую ямку, ну, глубиной 1.5 метра, 2 метра. И там уже нет колебаний температуры. От дня к ночи колебаний температуры нет. Ну, как у нас в метро, например, заходишь, там и зимой, и летом одна и та же температура. Там сглаживаются колебания температуры. И какая же средняя? Около 70 градусов на экваторе. Ничего страшного. Венера и на полюсах, и в районе экватора, и днем, и ночью плюс 460 с лишним градусов. Невероятно высокая температура. Как же это понять? Почти весь солнечный свет отражается, да его не так много приходит, а Венера перегрета. Парниковый эффект виноват. В решении этого парадокса задействован парниковый эффект, скажем так. Ну, мы знаем, что такое парник. Весна, вокруг еще земля не прогрелась, а внутри вот этого прозрачного вагончика или сарайчика, как его назвать, в общем, в парнике уже цветут растения, уже дают плоды, то есть там тепло. В чем же загадка парника? Давайте постепенно выяснять это дело. Сначала вспомним, как мы нагреваем воду на конфорке плиты. Если нам надо вскипятить, довести до 100 градусов воду, а с открытой крышкой кастрюли она никак не достигает этой температуры, а у нас нет возможности увеличить приток тепла, то что мы делаем? Мы уменьшаем потери тепла. Мы закрываем крышку кастрюли, и при том же притоке тепла температура внутри начинает повышаться. Потерь меньше, приток тот же, и температура растет. Должен быть баланс между притоком и потерей тепла. И теперь оно, нагрев воду, через стенки кастрюли начинает отдавать излишки тепла. Но для этого нужна более высокая температура. Собственно говоря, также работает парник, то есть прозрачный для видимого солнечного света сарайчик. Мы делаем его покрытым либо стеклом, либо пленкой, во всяком случае прозрачными для лучей света. Солнечный луч проходит внутрь, нагревает землю в парнике, она пытается охладиться. А как? Если мы закроем дверь парника, то теплый воздух оттуда не выйдет. То есть путем конвекции, перемешивания воздуха, парник не может себя охладить. Как еще, какие методы охлаждения? Излучение инфракрасного теплового электромагнитного света, электромагнитного излучения. Но, оказывается, прозрачное для видимых лучей покрытие непрозрачно для инфракрасных, или слабо прозрачно для инфракрасных лучей. И тогда они оказываются запертыми в парнике, температура повышается до тех пор, пока инфракрасный свет все-таки не в состоянии начать охлаждать парник и компенсировать приток видимого света. Но это возможно только при более высокой температуре. Поэтому в парнике ранней весной условия такие, как в середине лета, и там растут растения. Именно парниковый эффект повышает температуру поверхности тех планет, над поверхностью которых есть слой атмосферы. Ну, вот как это происходит? Солнечный свет частично, всегда частично, потому что облака отражают какую-то долю света, да и сама атмосфера рассеивает и уходит этот свет. Но хоть что-то, какая-то доля солнечного света проходит к поверхности, нагревает ее, поверхность пытается остыть. Как? Выбросить сразу большое количество газа в космос мы не можем. Планета придерживает атмосферу рядом с собой. Остается только инфракрасный свет, инфракрасное излучение. А как выясняется, многие молекулы в атмосфере планеты, ну, например, у нас это углекислый газ, пары воды, метан, например, их хоть и мало, но они очень плохо пропускают инфракрасное излучение, оно не может выйти и возвращается обратно, и еще сильнее нагревается поверхность планеты. Вот перед нами результат парникового эффекта, который действует или не действует на тех или иных телах. Ну, например, Меркурий и Луна лишены атмосферы. Значит, парниковый эффект там нулевой, его просто нет. У Марса очень разреженная атмосфера, но она все-таки есть, и парниковый эффект повысил температуру марсианской поверхности
не очень сильно, но на несколько градусов. Сегодня средняя температура Марса примерно 60, минус 61-62 градуса. А без парникового эффекта было бы минус 70, все-таки это намного холоднее. На Земле парниковый эффект – очень важная вещь. Он добавляет поверхности Земли среднюю температуру на 40 градусов почти выше, чем она была бы без присутствия атмосферы. Сегодня средняя температура нашей планеты, ну, если ее усреднить от полюсов к экватору, от дня к ночи, примерно плюс 14, плюс 15 градусов. А без парникового эффекта она была бы примерно минус 25. То есть замерзли бы наши океаны, покрылись бы они белым льдом, и он бы еще сильнее отбрасывал солнечный свет, и температура опустилась бы еще больше. В общем, было бы очень плохо. Земля превратилась бы в снежный ком. Но спасибо парниковому эффекту. Правда, сегодня мы не всегда его благодарим. Те газы, которые наша промышленность, сельское хозяйство выбрасывают в атмосферу Земли, это углекислый газ, метан от сельского хозяйства, усиливают парниковые эффекты. У нас температура Земли повышается, об этом надо помнить. Это очень важный эффект, и надо его регулировать. Но на Венере он достиг невероятного значения. Почти 1500 градусов выше предполагаемой температуры. То есть, если бы не было атмосферы, температура Венеры была бы около нуля. А так, с присутствием атмосферы, она почти плюс 500 градусов. Я сделал любопытный расчет. Вообще, что такое солнечное излучение? Какой это могучий фактор? Сделайте его сами, повторите, он очень простой. Представьте себе, что мы соорудили, или кто-то там, пришельцы какие-то привезли, и расположили рядом с Солнцем гигантский рефлектор, который весь солнечный свет собирает и направляет на нашу планету. Сегодня Земля получает одну 10-миллиардную часть солнечного тепла. А вот если бы мы весь солнечный свет направили на Землю, что бы было? За 4 минуты наши океаны не просто бы закипели, они бы выкипели в космос. Мы бы потеряли воздух и воду с поверхности Земли. 4 минуты, и Земля сухая и горячая. А через полторы недели от Земли вообще бы осталось облако атомов и молекул. Она бы разлетелась в космическое пространство. Вот это мощность солнечного света. Так что надо быть с ним аккуратным. Итак, планета земной группы. Мы уже начали говорить о Венере. Она, конечно, самая удивительная планета среди тех четырех, о которых мы сегодня говорим. Давайте продолжим этот разговор. Четыре планеты. По внешнему виду они не очень похожи друг на друга, но главное не в этом. Размер и масса более или менее близки. Ну, Венера и Земля вообще почти копии друг друга. Марс вдвое меньше Земли и в несколько раз меньше, примерно в 10 раз меньше по массе, ну, а Меркурий еще меньше. И вот эта разница в размере и массе диктует, ну, и небольшая разница в расстоянии от Солнца, хотя она не так велика, диктует нам совершенно разные условия на поверхности этих планет. Например, у Земли есть атмосфера, и она в основном состоит из молекул азота с небольшой примесью кислорода. Примерно 3/4 азота и 1/4 кислорода в нашей атмосфере. И, конечно, кислород – это результат жизнедеятельности живых организмов на Земле. На Венере и на Марсе атмосферы почти из чистого углекислого газа состоят, но какие они разные. На Марсе атмосфера почти в 200 раз разреженнее земной, а на Венере почти в 100 раз плотнее земной. То есть там в 100 раз, ну, 93 раза примерно больше газа, чем в земной атмосфере. А притяжение это почти такое же. Физически планеты похожи друг на друга. Поэтому когда вы, ну, я не думаю, что это когда-нибудь случится, но мысленно, если бы вы оказались на поверхности Венеры, на вас слой воздуха атмосферного давил бы почти в 100 раз сильнее, чем на Земле. То есть с давлением в 100, ну, 93, ну, это зависит от того, где вы, на горе или в долине атмосфер, в 100 раз больше. Такое же давление испытывают, ну, например, подводники, подводные лодки, ныряющие у нас в океане на глубину в 1 километр. Это очень большое давление. Внутреннее строение планет земной группы не сильно отличается от одной планеты к другой. У каждой планеты, собственно говоря, само и слово «планета» говорит о том, что это тело достаточно массивное, чтобы
недра его нагрелись, давление стало большим, гравитация округлила форму, сделала ее шарообразной, то есть гравитация преодолела сопротивление внутренних слоев, внутреннего вещества планеты. А это значит, что вещество начинает, нагретое и под большим давлением, разделяться на фракции. Тяжелые, плотные вещества, ну, например, металлы, они опускаются вниз и, нагреваясь там, формируют жидкую часть ядра или при большом давлении твердую часть металлического ядра. Наверх всплывают более легкие вещества, минеральные, ну, грубо говоря, камни. А в полумягком состоянии они в мантии, но в совсем уже застывшем состоянии формируют кору планеты, на которой мы живем. Примерно так устроены все планеты земной группы. Меркурий и Венеру, как мы с вами знаем и говорили об этом, изучать трудно. Меркурий особенно трудно. Его угол максимальной элонгации никогда не превышает 28 градусов. Поэтому он всегда виден рядом с Солнцем, и в телескоп его очень трудно изучать. Венера подальше, удаляется на небе от Солнца, поэтому пытались ее изучать в телескоп. Но вот посмотрите, серия фотографий, сделанная в разные моменты движение Венеры по ее орбите. Вот она удаляется от нас, Солнце освещает ее поверхность, но при этом трудно очень наблюдать Венеру, она близко к Солнцу находится. А когда Венера приближается к нам, в нижнем соединении с Солнцем находится, мы видим ее ночное полушарие, тоже ничего не видно. Поэтому, изучая в телескоп, астрономы просто поняли, у Венеры плотная атмосфера, поверхность не видна, значит, надо как-то предпринимать ее исследования с помощью космических аппаратов. Вообще представления о природе Венеры очень сильно изменились на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Я хорошо помню это время. Я тогда в школе учился, увлекался фантастикой. И вот наиболее любимые мои фантасты, братья Стругацкие, например, Стругацкие написали книгу «Страна багровых туч». Тогда многие фантасты писали о Венере. И каждый из них разделял представления ученых. Естественно, читал статьи ученых и создавал в своей фантазии представления о Венере. Кстати, один из братьев Стругацких, Борис Стругацкий, был профессиональный астроном. И он-то хорошо знал современные ему научные представления о Венере. И вот иллюстрация из этой повести, которая говорит о том, что представляли Венеру почти как копию Земли. Да, может быть, там атмосфера не вполне пригодна для дыхания, скорее всего, там не очень много кислорода, поэтому кислород надо носить с собой, но, в принципе, температура и давление воздуха почти такие же, как на Земле. Таковы представления конца 50-х и самого начала 60-х годов прошлого, 20 века. Снимки снаружи не прояснили ситуацию. Вот так выглядит Венера на фотографиях, полученных небольшими телескопами с Земли. Это хороший космический телескоп, но он тоже у Земли работает, это телескоп Хаббл. Появились какие-то детали в атмосфере, но они не прояснили ситуацию. Облака, облака, облака. Даже подлетев к Венере, а этот снимок сделан космическим аппаратом Акацуки, японские ученые его запустили, который в данный момент тоже работает на орбите вокруг Венеры, показывает более детально строение ее атмосферы, движение облачных слоев. Вот посмотрите, это экватор, а от экватора в сторону северного полюса накручивается один циклон, и в сторону южного полюса накручивается другой циклон. То есть атмосфера фактически состоит из двух гигантских циклонических воздушных потоков. Но мы не понимаем, что там под облаками на поверхности. Были попытки заглянуть сквозь облака. Астрономы понимают, что в каких-то диапазонах излучения облака лучше поглощают, а в каких-то хуже поглощают свет. И вот если найти эти окна прозрачности в спектре излучения, можно заглянуть туда, вглубь облаков. Попробовали. Это тот же самый японский аппарат Акацуки, на нем специальные инфракрасные камеры, которые сквозь верхний слой облаков заглянули туда, вниз, внутрь. Но они увидели просто более глубокие слои облаков, нагретые настолько, что они сами светятся. Это ночное полушарие Венеры. И глубокие слои облаков излучают
мощное инфракрасное излучение. Поверхность по-прежнему не видна. Как же ее изучили? Сначала космические аппараты небольшими радарами прозванивали, ну, как сказать, просматривали сквозь облачный слой твердую поверхность планеты. Вы знаете, радиолучи легко проходят сквозь облака. И вот первые радиолокационные карты венерианской поверхности. Намечены возвышенности, я бы сказал. Хотел назвать их материками, но нет, это не материки в том смысле, который мы им на Земле придаем. Ну, все-таки возвышенные места, они тут желтовато-красным покрашены, а голубоватым – низменности. Если бы на Венере была жидкость, то она заполнила бы эти низменности, и мы бы увидели тут моря и океаны. Но понятно, что на Венере не может быть жидкой воды при температуре почти плюс 500 градусов. Это отмечены места посадок на поверхность Венеры космических аппаратов. Мне приятно говорить об этом, что все удачные посадки на поверхность Венеры и работа на поверхности – это результат работы советских инженеров и ученых. Вот тогда, в 70-е и 80-е годы, я был возбужден как школьник и студент исследованием Венеры, проведенным нашими учеными с помощью космических аппаратов. Это замечательные эксперименты. На этой иллюстрации схема последнего нашего эксперимента. Предыдущие аппараты назывались серией Венера, а два последних – Вега. Это аббревиатура двух слов – Венера, Галей. Венера – это Венера, а Галей – это комета Галлея, которая тоже исследовал этот же космический аппарат. Он пролетел мимо Венеры, сбросил на парашюте посадочный аппарат и полетел дальше исследовать комету Галлея. А с посадочного аппарата в атмосфере еще был выброшен зонд на баллоне, на воздушном шаре. И он довольно долго, несколько суток летал, изучая атмосферу Венеры. А посадочный аппарат опускался на поверхность. Вот я сделал фотографию того и другого, и баллона, и посадочного аппарата в музее Института космических исследований в Москве. И вы его можете посетить и посмотреть, и потрогать своими руками настоящие межпланетные аппараты. Размер его, да, примерно рост человека. Вот где-то 1,70 м – это полная высота посадочного аппарата. А к баллону был привязан небольшой научный комплекс, и он летал, изучал атмосферу Венеры. Эти посадочные аппараты, конечно, были защищены и от большого давления окружающего воздуха. Ну, хотя воздухом мы называем земной, а на Венере это не совсем тот воздух, к которому мы привыкли. Это почти чистый углекислый газ. Ну, в общем, воздух есть воздух. Но давление это в 100 раз выше, чем на Земле, поэтому очень крепкие стенки и крепкие приборы снаружи у этого аппарата. Но главная проблема была не в этом. Высокая температура. За бортом плюс 500 почти, ну, 460-470, если в низинах, градусов. И очень плотный воздух, то есть огромный поток тепла устремляется внутрь аппарата и, конечно, выводит из строя его электронику. Поэтому даже самые долгоиграющие, даже самые устойчивые из этих зондов, они не больше 2 часов проработали на поверхности Венеры и выходили из строя. Но за 2 часа они успевали и пробурить поверхности, взять пробы грунта и сквозь специальный люк отправить внутрь этого космического зонда и там исследовать грунт. Ну и, наверное, самое интересное было – это фотографии венерианской поверхности. Они выглядят немножко необычно для нас, вот как будто изогнуты. Но дело в том, что камера, фотокамера, поворачивалась, она вот здесь была на борту этого аппарата, одна камера, а с другой стороны вторая. Она сначала смотрела к горизонту, ну и поэтому немножко горизонт так повернут, сама камера поворачивалась. Потом устремляла свой взгляд вниз, под ноги посадочного аппарата. Вот тут видны некоторые приборы, отброшенные специально для исследования грунта. И дальше к другому горизонту. 180 градусов одна развертка, а с другого борта вторая. И можно их склеить и получить полную панораму вокруг посадки, места посадки. Но, конечно, такие картинки не дают представления о всей поверхности. А всю поверхность Венеры изучили радиолокационные спутники. Сначала 2 советских радиолокационных, Венера 15 и 16 полетели. Позже прилетел к Венере американский Галилео, Магеллан. И они своими радиолокаторами прощупали
всю поверхность Венеры и построили детальные ее карты. И теперь мы можем, это радиокарты, конечно, но по этим радиокартам можем рельеф Венеры представлять себе довольно подробно. Видите, какие вулканические горы там видны. Вот я увеличил вершину одной горы. Правда, надо иметь в виду, что и на предыдущем кадре, и на следующем, вот этом кадре, вертикальный масштаб немножко изменен. Чтобы выделить какие-то выступающие на поверхности части, тут растянут масштаб наверх. Горы на Венере не такие крутые, они немножко более пологие. Но для геологов интереснее посмотреть перепады высоты. И тут даже видны, вот посмотрите, метеоритные кратеры. На Венеру, конечно, маленькие метеориты из космоса пробиться не могут. Атмосфера плотная. И там маленькие камни застревают и разрушаются. Поэтому на Венере мы всегда видим крупные метеоритные кратеры, ну, потому что только крупный космический камень, метеороид, может прорваться сквозь плотную венерианскую атмосферу. Вы легко можете и для себя приобрести карты Венеры. Например, самые интересные, детальные, подробные карты Венеры делают в моем институте, в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, в отделе изучения планеты Луны. Вот группа наших сотрудников, которые великолепные карты делают, и они совершенно дешево стоят. Можно прийти в наш институт и приобрести себе, не помню, по-моему, 100 рублей карта стоит. Но, честное слово, иметь на стене своей комнаты или повесить над своей кроватью или письменным столом карту Венеры и представлять себя путешествующим по этой планете – это очень интересно. Вот так выглядит весь глобус Венеры. Но, напоминаю, это радиоизображение. Тут яркие места – это, как правило, поднятие, да еще и радиоотражающие хорошо области. А вот самое высокое место на Венере – вот это вот белая клякса, так сказать, в районе Северного. Ну, это не Северный полюс, но высокие широты северные. Там высота гор достигает 11 километров, то есть это больше нашего Эвереста. И гора там названа именем человека, который, собственно, создал теорию радиоволн. Это шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл. Уравнение Максвелла описывает распространение радиоволн. В его честь назвали эту горную провинцию. А все остальные географические названия на Венере женского рода. Там есть и мифические женщины, ну, например, Баба Яга, Снегурочка, и живые женщины, прославившие себя чем-то, реальные женщины. Ну, потому что Венера сама женского рода, и решили все географические названия, кроме Максвелла, сделать такими женскими. Изучение Венеры довольно активно продолжается, хотя посадки на поверхность давно прекратились. Только советские инженеры смогли создавать такие надежные и работоспособные аппараты, которые хотя бы несколько часов работали в адских условиях Венеры. И с 86-го, по-моему, года, то есть уже почти полстолетия, на поверхность Венеры не летали. Но вокруг Венеры, изучая ее атмосферу, летают. Вот довольно долго работал европейский спутник Венера-экспресс, а сейчас вахту у него перехватил японский спутник Акацуки, его работа продолжается. И венерианская атмосфера – это большая загадка, я вам скажу. Например, вращение Венеры очень своеобразное. Грубо говоря, она не вращается. Точнее говоря, вращается, но так медленно, почти две трети нашего земного года занимает один оборот Венеры вокруг своей оси. Да еще он происходит в обратную сторону, в противоположную земному. А вот атмосфера Венеры вращается сама по себе и очень быстро. С периодом в четверо суток облака облетают вокруг планеты. Да еще вот такие циклоны формируют в южном и северном полушариях. Таким образом, Венера, конечно, загадочная и очень интересная планета. И даже можно говорить о том, что в перспективе мы когда-нибудь начнем переделывать ее климат и приспосабливать к жизни человека и других животных нашего типа. Но это все в далеком будущем, а пока нам надо изучить эту планету. И мы продолжаем это делать.

0: Господи, дай Бог сил нарисовать что-нибудь.
1: Обучение студента Анатолия Зверева в Московском художественном училище длилось недолго. Через несколько месяцев первокурсника исключили за богемно-анархическое поведение. Профессионального образования он так и не получил. Современники утверждали, сущность Зверева точнее всего характеризовала фраза Николая Васильевича Гоголя «Он был художник». Не только с кистью у холста или с карандашом перед листом бумаги. Он был художником в манере общения, в каком-то своем движении, взгляде, походке, жестах. В каждом поступке и каждой, даже случайно брошенной фразе. Балагур, скитарец, хулиган, юродивый, очарованный странник, так по-разному его называли в кругах московской богемы. «Садись, дедуля, я тебе увековечу!» С этой реплики художник часто начинал свою работу над портретом. Хотя работа его действия было назвать трудно, скорее эффектным шоу. Пристально изучая натурщика или натурщицу, он замирал, а потом, вскрикнув «Фаер!», что значит «огонь!», резко поворачивался к холсту и принимался уверенно наносить мазки, будто завершая заранее заготовленный эскиз –

Во время своего представления художник постоянно шутил и балагурил, а всего через несколько минут подписывал оконченную работу. «В конце концов, моя подпись тоже что-нибудь значит», — добавлял он.

0: Зверев жил одним днем, не оглядываясь назад и не задумываясь о будущем. Все, что обретало устойчивость, он отметал. Небрежно одетый, он напоминал бродягу. Друзья часто отдавали ему свою поношенную одежду, которую художник с благодарностью принимал. Когда появлялись деньги, гулял на широкую ногу. Веселый вечер часто заканчивался пьяной дракой и отделением милиции. Каждодневные кутежи Зверев превращал в поэтику жизни, и вдохновение посещало его всегда и везде – дома, на улице, в метро, в забегаловке. Кроме живописи, Зверева мало что интересовало. Друзья художника говорили: «Осыпь его деньгами, славой, предложи власть, ему на все это наплевать». Главной ценностью для него была свобода. У него не было даже собственной мастерской. Жил как попало, скитался по квартирам друзей и полузнакомых, а свои работы, как правило, продавал за гроши. За 3 рубля мог написать чей-то портрет, а если его оставляли переночевать, то хозяин квартиры мог рассчитывать на целую кучу подарков от постояльцев. Его щедрость не коснулась только Третьяковской галереи. На предложение музея приобрести его работы он ответил: «А зачем вам? Пылиться в запасниках? Я уж лучше нарисую кому-нибудь за 10, пусть висит дома на стене». Единственным имуществом Зверева, с которым он не расставался, был неизменный блокнот. Хотя рисовать мог и на обрывках старых афиш, и на листках отрывного календаря. Причем рисовал не только акварелью, гуашью, маслом или карандашом, но и всем, что попадалось под руку. Например, зубной пастой, окурком или пеплом. Однажды в качестве краски использовал банку варенья. Настоящий художник, даже если у него нет ни одной краски, должен уметь рисовать при помощи кусочка земли или глины, объяснял художник. Квартиры друзей иногда превращались в выставочные галереи. На одной из таких выставок Зверев познакомился с известным коллекционером, ценителем авангардной живописи Георгием Костаки. Тот не только предоставил художнику возможность работать на своей даче, но и сделал имя Зверева известным далеко за пределами СССР. Некоторые из зверевских картин Костаки дарил не потому, что они ему не нравились, и он хотел с ними расстаться. Наоборот, он мечтал заразить своим восхищением других людей. Благодаря Костаки заказчиками Зверева стали многие дипломаты, о его работах заговорили в Европе и в США. Конечно же, у художника была муза. Ее звали Оксана. Она была пианисткой, вдовой поэта Николая Асеева. Они познакомились, когда Звереву исполнилось 37, а Оксане 76. Свою музу художник изображал такой, какой видел: таинственной, златокудрой, молодой.
1: Не бродяги,

0: женщине моей.
1: Утверждали, что именно портреты Асеевой и работы Зверева заставили Пабло Пикассо по-новому взглянуть на советское искусство. Легендарный мэтр познакомился с работами русского художника в 1965 году на его персональной выставке в Париже. Экспозиция состоялась благодаря французскому дирижеру и композитору Игорю Маркевичу, который привез картины Зверева из Москвы. Увидев их, Пабло Пикассо произнес: «Народ, имеющий таких художников, как Зверев, не нуждается в том, чтобы искать законодателей искусства за пределами своей страны». В своей стране у Зверева была лишь одна прижизненная выставка. Она состоялась в 1984 году в горкоме графиков на Малой Грузинской. Сам художник никакого участия в организации выставки не принимал. Он появлялся на выставке, чтобы скорее отправиться в комнаты администрации, отоспаться после очередных возлияний. Работы Анатолия Зверева хранятся в лучших музеях мира: Государственной Третьяковской галереи, Московском музее современного искусства, Музее современного искусства в Нью-Йорке, Музее актуального искусства и Новом музее Санкт-Петербурга. Огромное количество его картин и рисунков находится в частных коллекциях. По приблизительным подсчетам, творческое наследие Зверева – более 30 тысяч картин. Каждое прикосновение его кисти – сокровище. Художники такого масштаба рождаются раз в столетие. Так писал о Звереве русский живописец Роберт Фальк. Его стиль искусствоведы назовут умными терминами: культом чистого мазка, фигуративно-беспредметным, фигуративным ташизмом. Сам Зверев вряд ли согласился бы с подобными формулировками. Он сторонился любой доктрины, оставаясь художником-одиночкой даже в кругу единомышленников и отрицая все, что могло ограничить его творческую свободу. «Я был художником до 1960-х годов, а после стал народным художником», — шутил он. Анатолий Зверев обладал феноменальным даром мгновенно перенести на бумагу или холст образ, рожденный в его сознании. Увековечить! Он знал, что человеческая жизнь слишком скована материальным миром и слишком ограничена смертью, и верил, что обрести подлинную свободу от места, времени и обстоятельств можно, лишь заглянув в вечность через искусство.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, добрая ночь, у кого как, в разных регионах нашей необъятной планеты. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только». Сегодня лекция про длинношеих динозавров. Ярослав Александрович Попов расскажет нам. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Я тоже приветствую всех зрителей канала «Архэ». Как-то уже я, по-моему, соскучился. На прошлой неделе у нас не было занятия, но попробуем сегодня, так сказать, наверстать. И с удовольствием.

брахиозавры. Это животные, которых узнают, как правило, уже и 3-4-летние дети. Ну и, конечно же, все знают об их главном свойстве. Это их чудовищный размер. Как-никак, именно завроподы были самыми крупными динозаврами, которые когда-либо ходили по земле. Да и не только динозаврами, а вообще самыми крупными наземными животными. А давайте посмотрим, насколько они все-таки велики. Очень много по этому поводу данных, очень много по этому поводу споров. И оно неудивительно, потому что есть с этими длинношеями всеми одна большая проблема. Они, как правило, не так хорошо сохраняются. Ну, то есть, конечно, если сравнивать с другими динозаврами, они как раз сохраняются очень даже неплохо. Все-таки большие кости, как правило, сохраняются с большей долей вероятности, чем какие-нибудь маленькие, еще и ажурные. Но все же найти целый скелет такого длинношеего динозавра шансы практически нулевые. Есть более-менее целый скелет, и там хоть как-то еще размер можно оценить. Но самый большой более-менее целый скелет – это 24-метровый диплодок по кличке Диппи, которого обнаружили еще в начале 20 века. А все вот супер большое, оно, к сожалению, известно очень-очень по фрагментарным находкам. Ну вот некоторые примеры. Уверен, что многие из вас читали или, может быть, слышали в каких-то фильмах, в том числе в документалках, конечно же, о том, что самый большой динозавр всех времен и народов – это аргентинозавр. Такой гигантский титанозавр, который обитал в меловом периоде. И длину его указывают, иногда там, в 35 метров, а иногда даже и больше. Но, как вы видите по картинке снизу, от аргентинозавра осталось на самом деле не так уж много костей. Часть позвоночника, таз. Кстати, отмечу, что таз у этих динозавров как у ящериц, то есть они ящеротазовые. И это их здорово отличает от всех других растительноядных динозавров. Так вот, значит, тут таз этот самый ящерообразный с торчащими вперед лобковыми костями, ножка и, соответственно, позвоночки. Это неплохо, но этого, конечно, и недостаточно, чтобы 100% сказать, какая тут была длина. Поэтому длина достаточно оценочная. Еще интереснее ситуация с марапунизавром. Марапунизавр – это динозавр из юрского периода, из поздней юры, из Северной Америки, с территории Соединенных Штатов, с очень известной формацией Моррисон. Там много вообще всяких длинношеих было, причем на удивление много. Там и апатозавры, и суперзавры, и диплодоки, и брахиозавры, и все это вот в какой-то такой невероятной куче жило рядом. Как они все умудрялись рядом обитать, и как им всем пищи хватало, и как они все делили экологические ниши, это, кстати, отдельный разговор, очень даже любопытный. Но сейчас давайте сосредоточимся все-таки на одном длинношее из формации Моррисон, а именно на марапунизавре. Изначально от него был найден только позвонок. Этот позвонок был описан очень известным ученым, участником войны костей, Эдвардом Дринкером Коупом. И, собственно, видно, что позвонок, мягко говоря, не маленький. Вначале прикинули размер этого динозавра, и получилась длина в 60 метров. Это было просто что-то совершенно невразумительное. Но оказалось, что референс, скажем так, был изначально взят неправильный, что все-таки надо, глядя на марапунизавра, ориентироваться на диплодоков, они ближе к ним. И если посмотреть на диплодоков, то получается, что если взять пропорции диплодока, то вот этот самый марапунизавр должен иметь длину примерно 40 метров. Ну, согласитесь, тоже немало. Но, еще разок. От этого ящера известен только один позвонок. Причем самое забавное, что и тот позвонок умудрились потерять. То есть вообще на данный момент есть только рисунок, сделанный Эдвардом Коупом, и больше, собственно, от него ничего не известно. Кстати, есть с ним еще одна интересная путаница. Дело в том, что изначально Эдвард Коуп описал его как один из видов

динозавров рода амфицелий. Но позже оказалось, что от амфицелия классического он довольно сильно отличается, и его выделили в отдельный род марапунизавры. Короче говоря, с этим марапунизавром больше вопросов, чем ответов, скажем честно. Если же взять какого-то динозавра, от которого известно, ну, хоть более-менее такой нормальная часть скелета, по которой хоть как-то можно сориентироваться, то, пожалуй, что самым большим динозавром можно будет назвать суперзавра. Ну, у него и название вполне подходящее. Сразу видно, что это один из персонажей Марвела, явно сбежал. Вот, значит, наш суперзавр изначально был описан тоже буквально по парочке костей. Ну, ножку от него нашли, да, не, даже не ножку, там позвонки нашли, ребра, фрагмент черепа, ну и, собственно говоря, по-моему, все. Чуть позже нашли ножку, только приписали ее к ультразавру. Еще одного динозавра выделили, но позже оказалось, что ультразавр и суперзавр одно и то же. Но буквально пару лет назад, в незабвенном 2020-м коронавирусном, обнаружен был вот такой замечательный скелет одной единственной особи, от которой сохранились и некоторые фрагменты шейных позвонков, и фрагменты спинных позвонков, и часть хвоста, и часть ноги, и часть таза. Ну, то есть реально достаточно большая часть скелета. И к тому же это была взрослая особь и очень даже солидного размера. И по этому, ну, уже достаточно солидному набору костей прикинули его длину в 39 метров. Так что сложно сказать, кто на самом деле из динозавров был самым большим. Может быть, это все-таки был и марапунизавр какой-нибудь. Но из тех динозавров, которые более-менее хорошо сохранились, пожалуй, что суперзавр ставит рекорды. Ну, впрочем, плюс-минус 1 метр, я думаю, что здесь уже не принципиально. В любом случае, видно, что динозавр большой. Ну, вот внизу еще некоторое количество гигантских динозавров. Как видите, среди них диплодок просто потерялся. Это вообще крошка какая-то получается. Еще динозавр Посейдон есть тоже известный. Ну и вот в 2014 году еще одного титанозавра открыли. Если не ошибаюсь, до сих пор ему еще название не дали. И тоже, ну, предполагают, что он был прям супер большим, чуть ли не до 40 метров. Ну так что возможно, что еще будут пересмотрены вот эта вот галерея самых крупных из динозавров. Что же касается самых высоких. Еще в начале 20 века, прям вот в 1900 году, был открыт, сейчас ставший очень знаменитым, брахиозавр. Плечистый ящер. Действительно, у этого динозавра очень здорово развиты плечевые кости, да и вообще передние конечности. Видно, что у него передние лапы длиннее задних, что для большинства динозавров, прямо скажем, необычно. И это намекает на то, что он, видимо, ходил как жираф и, скорее всего, питался как жираф. Достаточно сложно представить себе, зачем делать длинные передние ноги, если ты не пытаешься максимально вытянуться вверх. Поэтому наиболее вероятно, что этот динозавр мог достаточно высоко поднимать шею вверх, но не прямо вертикально, как иногда рисуют на некоторых иллюстрациях, а под некоторым углом. Вот, наверное, это одна из самых правильных иллюстраций в плане угла поднятия шеи. Но все равно из-за вот больших довольно приподнятых ног и достаточно высоко поднятой шеи брахиозавр является одним из самых высоких динозавров, который способен был уже ощипывать верхний ярус растительности. Но с брахиозаврами случилась некоторая интересная история. Вначале были открыты некоторые кости брахиозавра в Америке, а чуть позже было найдено прекрасное кладбище в формации Тендагур в Африке. И этих вот африканских брахиозавров накопали просто огромное количество, и главное, они оказались больше, чем европейский. Европейский всего лишь там метров 20-24, а африканский уже был, приближался по своей длине к 30 метрам. Но уже ближе к концу 20 века более детальные исследования показали, что
европеец и африканец довольно сильно отличаются. Настолько сильно, что их разделили в разные рода. И теперь европейский остался брахиозавром. Ну а наш африканец приобрел имя жирафа-титан. И так как жирафа-титан по длине и по всем другим габаритам крупнее, чем брахиозавр, то, в принципе, жирафа титана можно считать одним из самых высоких динозавров на Земле, но, может быть, даже и самым высоким. Его высота достигает примерно 12 метров. Есть еще, правда, некоторые кандидаты на звание самого высокого, но некоторые титанозавры, например, тоже, возможно, могли поднимать шею вверх, но, опять же, там, как правило, довольно фрагментарные находки, поэтому утверждать достоверно не получается. Так что остановимся пока в качестве самого высокого динозавра на жирафа-титане. Ну, как-никак, 12 метров – это, ну, прямо скажем, достойная высота. Это уже все-таки четвертый этаж такого моноблочного дома, скажем так. Ну что ж, раз уж мы решили показать, так сказать, все возможности наших тяжеловесов и наших крупноразмеров, давайте, собственно говоря, о весе тоже немножко поговорим. Длину померили, рост померили, теперь какой же вес был у завроподов? Для того, чтобы понять, какой вес был у завроподов, неплохо было понять, как, в принципе, можно взвесить динозавра. Ну, если с длиной и высотой более-менее понятно, то есть, если скелет сохранился, в принципе, это все измеримо просто линейкой, то вот с весом все хуже, потому что просто так класть скелет на весы бессмысленно. Скелет, как правило, замещен теми или иными минералами, и он будет гораздо тяжелее, чем кости у исходного животного. Да и кроме того, скелет – это только кости, а там еще было мясо, внутренние органы. Так что определенно динозавр имел совсем другой вес, чем его окаменевший скелет. Но вам достаточно открыть любую энциклопедию, неважно, электронную, там, в приложении, как у нас в 3D-динопедии, или же, допустим, там, с классическую, какую-нибудь такую толстенькую динозавровую. И вы увидите, там, у каждого динозавра длина такая-то, высота такая-то, вес такой-то. Значит, как-то вес все-таки определяют эти хитрые палеонтологи, но вопрос как? В принципе, есть несколько методов, но основные и самые рабочие, их два. Вот они таковы. Можно определить по объему динозавра, но для этого надо предварительно построить модель скелета, нарастить на нее мышцы, нарастить на нее кожу и посчитать, собственно, объем динозавра. Сейчас все это делается, конечно же, на компьютере. Ну и второй вариант – это по опорным костям – плечевой и бедренной. Значит, в случае модели вначале, по крайней мере, сейчас так делают, сканируют скелет, дальше, опять же, на компьютере добавляют всевозможные ткани, высчитывают объем получившейся модели и дальше применяют вот такую формулу, в которой, ну, собственно говоря, главное – это объем, который мы посчитали. Также есть некий коэффициент, который, собственно, постоянный, и ρ. Ну, те, кто физику проходил, знают, что это плотность. Плотность, в принципе, в целом у животного примерно такая же, как у воды. То есть, можно взять 1000 кг на метр кубический. То есть, если известен объем, то, добавив его в эту формулу, можно сразу же получить вес. Второй вариант по опорным костям. Как я уже сказал, здесь берут две кости ноги. Это бедренную и плечевую. Измеряют их. И затем, опять же, вставляют полученные данные в вот такую формулу. Здесь, соответственно, как раз нужна окружность плечевой и бедренной костей. Ну, а дальше, собственно говоря, многочисленные циферки, калькулятор, и вуаля, мы получаем вес динозавра. В принципе, каждый желающий, у кого есть парочка костей динозавра, может, у вас завалялась где-нибудь на даче какая-нибудь бедренная, плечевая кость диплодока, кто же вас знает, вы можете просто померить и тоже посчитать вес вашего завроподика. Но если вдруг у вас не завалялось никаких костей динозавров, вот за вас уже палеонтологи такие подсчеты провели. А в разные годы были немножко разные цифры, разные методики, во-первых, применялись. А во-вторых, соответственно, разные были данные о максимальном размере динозавров в том числе.
Ну и вот что мы можем посмотреть. Значит, какой вес получается. Тут разные динозавры, но вот нас сейчас больше всего интересуют завроподы. Ну вот диплодока в разные годы посчитали в 11 тонн, в 18 тонн и в 5-6 тонн. Но, в принципе, наиболее правдоподобные цифры где-то от 15 до 18. Более поздние подсчеты тоже дают такие же данные. Апатозавр потяжелее будет, поувесистее. Ну, где-то 33-37 тонн. Есть некоторые динозавры, которые, возможно, весили до 70 тонн. Вот вы здесь видите тоже, это уже такая как раз из детской энциклопедии иллюстрация. Но, в принципе, с цифрами достаточно правдоподобными. Для брахиозавра 35 тонн, для диплодока 15, для аргентинозавра высчитывают где-то 40-50 тонн. Ну и возможно, что лингуалонг весил 70 тонн. Также предполагают, что суперувесистым был брухоткайзавр. Вообще, индусы, которые открыли этого зверопода, насчитали аж 200 тонн. Но что-то они явно погорячились. По всем моделям такое животное просто перемещаться бы не смогло. Наиболее правдоподобно, что звероподы достигали веса максимального в 50 тонн. Ну, может, действительно, до 70 с трудом доходило. Ну, чтобы вы понимали, 70 тонн – это примерно 2 Боинга 737-х. В общем, определенно животные были увесистые. Ну что ж, итак, мы выяснили, что завроподы действительно были большими. Не зря столько про них рассказывают, не зря их так восхваляют. Но раз они были большие, значит, они определенно испытывали большие проблемы. И с таким огромным весом, с такими габаритами надо было как-то по-особому устраивать все свое тело. Потому что вес очень-очень много приносит всяких ограничений. Ну, даже достаточно, там, может быть, так сказать, те зрители, которые повзрослее, может быть, уже сталкивались с тем, что там иногда вес наберешь, иногда вес потеряешь, и даже себя ощущаешь уже совсем по-разному. Совсем по-разному идет теплообмен, как там у людей более плотной комплекции, а у них с теплообменом похуже, ну, соответственно, зимой им потеплее, летом, наоборот, жарко. Наоборот, вот те, кто имеют комплекцию примерно такую, как я, нам хорошо летом, не жарко, а вот зимой приходится одеваться в гораздо большее количество курток и свитеров. Но помимо теплообмена есть еще проблемы, допустим, у тяжеловесов, ну, если говорить о животных, там, например, слонов тех же, ну, просто-напросто с перемещением, как-то надо по-особому построить свои ноги, как-то особым образом надо организовать свой скелет. Сердце должно быть достаточно мощным, чтобы как-то прокачать кровь в большом теле. А вот жираф, собственно говоря, думаю, мог бы подтвердить мои слова. Одним словом, у больших животных действительно большие проблемы, с которыми надо как-то решать. Но и изначально палеонтологи предположили, что проблемы завроподов в принципе на суше нерешаемы. Ну, был какой-то небольшой период, когда их все-таки помещали на сушу, но потом задумались о том, как такого размера животные в принципе могли жить на суше, и решили, что, наверное, никак. И тогда их отправили в воду. На самом деле, на такой полуводный образ жизни завроподов указывает множество факторов. Ну, во-первых, вес. Все-таки вес в воде ощущается гораздо меньше. И самые большие животные, которые сейчас обитают на нашей планете, самые большие позвоночные животные, а именно синие киты, тоже, как известно, обитают в воде. А второй момент, который указывал на полуводный образ жизни, это очень странное положение ноздри. Дело в том, что ноздря в черепе у завроподов располагается на лбу, так же, как у водных животных, так же, как, например, у дельфинов, у которых ноздря смещена очень далеко назад. И, наконец, на полуводный образ жизни отчасти указывают зубы завроподов. По крайней мере, у того же диплодока зубы похожи на карандашики. Это очень подозрительно. Это не похоже на зубы животного, которое отрывает какую-то растительность. Скорее, похоже на зубы животного, которое выцеживает, например, каких-то рачков. Или же, может быть, выцеживает какие-то водоросли. Но ближе к концу 20 века
стали возникать подозрения, что все-таки завроподы жили на суше. Во-первых, стали находить попросту следы завроподов вполне себе наземных. Во-вторых, открыли множество интересных особенностей в строении завроподов, которые очень плохо согласовывались с водным образом жизни. Ну и насчет ноздрей тоже возникли некоторые, ну, скажем так, новые данные. Итак, давайте уже посмотрим, какие же есть новые данные. Во-первых, когда стали детально изучать многочисленные скелеты завроподов, палеонтологи наконец обратили внимание, что их позвонки устроены безумно сложно. Вот мы сейчас моделируем этих всевозможных динозавров, и моделировать позвонок какого-нибудь тираннозавра – это, в принципе, ерунда. Моделировать позвонок какого-нибудь морского животного, особенно кита – это вообще класс. Ну, что там, кружочек, парочку торчалок по сторонам. Но у завроподов каждый позвонок – это просто, ну, Эйфелева башня. Какой-то невероятное количество каких-то отверстий, каких-то перегородочек, палочек. Это что-то совершенно невероятное. Ну и на самом деле в других костях тоже имеются некоторые полости. Позже оказалось, что кости завроподов не просто дырявые, а в этих дырках, в этих отверстиях имелись так называемые воздушные мешки. Оказалось, что дыхательная система у динозавров гораздо сложнее, чем думали раньше. Она похожа на дыхательную систему птиц. То есть, помимо легких, имеются многочисленные воздушные мешки. И когда динозавр вдыхал воздух, воздух отправлялся в воздушные мешки и в легкие. И в легких, соответственно, динозавр получал кислород. Но когда динозавр выдыхал воздух, воздух выходил из легких, но одновременно он из воздушных мешков не отправлялся наружу, а отправлялся в легкие. То есть, получается, при вдохе как бы в два пути было у воздуха, а при выдохе только один. Из воздушных мешков в легкие, а из легких наружу. И из воздушных мешков в легкие попадал воздух, насыщенный кислородом. В результате при вдохе динозавры получали кислород, и при выдохе кислород из воздушных мешков. В два раза больше кислорода, в два раза больше энергии. И это, кстати, очень хороший такой задел для того, чтобы стать теплокровным. Но об этом мы еще поговорим, не буду торопить события. Пока я рассуждал, разглагольствовал, вы уже давно наблюдаете такую замечательную компьютерную модельку, сделанную в 2006 году, которая как раз показывает плавающего динозавра. Эта компьютерная модель сделана уже с учетом наличия воздушных мешков. И когда выяснили, что скелет динозавров ажурный, да еще и в этом ажурном скелете целая куча мешков с воздухом, получилось, что длина шеи динозавра были как поплавки, и они не очень-то хорошо могли плавать. И вот, как видите, наш бедолага брахиозавр всплывал вот так вот пятой точкой, и, в общем-то, ну, в воде ему было очень некомфортно. Те животные, которые постоянно находятся в воде, они, наоборот, пытаются утяжелить свой скелет, чтобы не добиваться вот такого всплывания. Даже у тех же бегемотов, которые полуводный образ жизни ведут, у них каждая кость невероятно толстая по сравнению с другими млекопитающими. А здесь, наоборот, все ажурное. Это прям такой очень веский аргумент в пользу того, чтобы наших завроподов все-таки вывести на сушу. Вот перед вами еще одно доказательство того, что в принципе завроподы в воде находились, но чувствовали себя там неважно. Это следовая дорожка, но оставлена она была не на берегу, а, судя по структуре, которая осталась на породе, не структуре, скорее текстуре, да, эта дорожка оставлена была на дне водоема. И здесь мы видим отпечатки только передних лапок. То есть как раз наш завропод, вот как показано на предыдущей реконструкции, вот так вот, значит, плыл, задняя часть болталась где-то сверху, а вот передними лапками он шел по дну. То есть, в принципе, перейти речку какую-нибудь они могли, но постоянно жить в воде, я думаю, что им было некомфортно. Хорошо, значит, мы разобрались, что воздушные мешки облегчали тело и позволяли, ну, сами по себе они, конечно, не облегчали тело, но вообще наличие полостей с воздухом, оно делало тело более легким. И это уже был хороший такой задел для того, чтобы жить на суше.
Но что же ноздри? Ноздри у завроподов расположены очень далеко, практически на лбу. И зачем они там располагались, если эти динозавры все-таки у нас не жили в воде? Но, собственно, ответ на этот вопрос очень прост. Они там не располагались. Когда стали, опять же, более детально приглядываться к текстуре, к скульптуре, которую мы видим на черепах завроподов, особенно очень хорошо сохранившихся, заметили сверху многочисленные отверстия. Отверстия от сосудов, нервов и места крепления хряща. То есть, получается, что сверху на носу был хрящик, который был прикрыт кожей. И воздух, выходя отсюда сверху, шел дальше в переднюю часть, часть морды, и в передней части морды уже располагались ноздри. То есть, на самом деле, не вот так ноздри располагались, а вот так. Просто вот эта часть сверху, которая ноздри выносила вперед, она была хрящевой, и она в ископаемом состоянии не сохраняется. От нее остается только след. Для чего было так странно все устроено, почему остальные как-то обходились просто костными ноздрями спереди, а вот завроподы так извратились, это, возможно, связано с необходимостью дополнительного охлаждения завроподов. Вот я уже упоминал, что если ты животное большое, тебе охлаждаться надо гораздо сильнее и гораздо интенсивнее. У тебя большая проблема с перегревом по сравнению с животным мелким. И вот такая вот хрящевая структура, еще с определенными расширениями, она такая была, наверное, хитренькая, это позволяло дополнительно прогнать воздух и дополнительно охладить морду и, собственно говоря, мозг, что немаловажно. Ну вот, соответственно, система кровеносных сосудов, которая была восстановлена в черепе завроподов. Однако вот такой же нос с огромным отверстием мог быть связан и с другим строением носа. Возможно, что не просто вперед были вынесены ноздри, а возможно, что ноздри были вынесены очень сильно вперед, и у завроподов имелся хобот. В принципе, это классная вещь для того, чтобы собирать, например, растения. Очень удобно. Я думаю, что топиры подтвердят, слоны тоже. Но, да, и в принципе, в плане строения ноздри и в плане даже вот наличия этих сосудов в передней части морды, все тоже неплохо согласуется с вот такой гипотезой хоботного диплодока. Но с этой гипотезой не согласуется кое-что другое. С этой гипотезой не согласуется то, что наши диплодоки все-таки не млекопитающие, а как-никак рептилии. Ни у одной рептилии никаких хоботов обнаружено не было. Да и в принципе у них совсем по-другому устроена кожа, у них совсем другие губы. У них нету настолько столь сложной мимики, столь сложной мускулатуры на голове. И представить себе, что именно завроподы пошли по пути такого дикого усложнения своей морды, по пути формирования хобота, ну, практически нереально. Поэтому гипотеза забавная, но не более того. Никаких доказательств наличия хобота у завроподов нет, и я думаю, что быть не может. Ну что ж. Теперь возвращаемся к теме все-таки большого веса. Мы выяснили, что для облегчения своего тела завроподы имели очень многочисленные полости в костях. Но этого определенно недостаточно. Вот они как раз эти полости в костях, которые мы видим. Вот, так, это что-то у нас, этот слайд не туда. Понял. Я просто хотел еще вам показать другой пример животного с полостями, который пошел по пути еще большего облегчения скелета, это, конечно же, птерозавры. Птерозавры у нас вообще имеют абсолютно такую дырявую кость с многочисленнейшими перегородочками, так что это, наверное, единственные животные среди мезозойских жителей, вот птерозавры да птицы, которые пошли еще дальше по пути облегчения своего скелета.
Вот. А вот еще разочек эти самые легочные мешки, которые мы с вами уже видели. Но это другая иллюстрация. Здесь гораздо лучше можно посмотреть и трахею, и устройство самих этих легочных мешков. Кстати, обратите внимание, здесь показана еще одна интересная особенность завроподов. Возможно, что это связано именно с тем, что они очень большие. У них максимальное количество легочных мешков по сравнению со всеми другими динозаврами. У других динозавров легочные мешки могли быть в теле, могли быть в шее, может быть, ну, максимально это там, в спине. Но у завроподов, посмотрите, у них легочные мешки, вот эта вот сеть легочных мешков доходит даже до хвоста. И это просто фантастика какая-то совершенно. Но, правда, такая сеть легочных мешков большая, она приводила и к большому шансу заболевания. Потому что, ну, площадь, получается, легких легочных мешков просто невероятная. И на таких огромных пространствах легко может закрепиться какой-нибудь грибок или какая-нибудь бактерия. И известны действительно заболевания респираторных путей у динозавров. В позапрошлом году и в прошлом году описали длинношеек динозавров, завроподов со следами респираторных заболеваний. То есть, ну, грубо говоря, ОРВИ, хотя не совсем. Ну, во-первых, нашли титанозавра со следами туберкулеза. А во-вторых, вот то, что вы видите сейчас перед собой, нашли диплодошку. Диплодошку, бедняжку, у которой в нескольких воздушных мешках были вот такие крупные разрастания кости. То есть настолько у них было большое воспаление воздушных мешков, что это даже перешло в воспаление кости. Скорее всего, диплодошка чувствовала себя очень плохо. Она чихала, она кашляла, у нее была высокая температура, у нее было несварение желудка, и возможно, что из-за этого она и погибла. Как-никак, прожила она всего лишь 18 лет. Вот такая вот печальная история. Но мы с вами как-то немножко отвлеклись от веса. Итак, возвращаемся к... Зачем тут диплодок хвостатик? Я тоже не пойму. Да, к хвостатику мы еще потом вернемся. Итак, значит, вес. Вес. Помимо облегчения скелета, для того, чтобы выдерживать свой большой вес, завроподам нужны были определенно какие-то особо крепкие, особо выносливые конечности. Во-первых, эти конечности, безусловно, должны были располагаться под телом. Если в самом начале исследования завроподов могли рисовать вот такие реконструкции, сравнивая завроподов с ящерицами и с крокодилами, то сейчас, конечно же, их изображают исключительно вот так. И это абсолютно верно. Потому что то, что мы видели с вами перед этим, вот такое животное с широко расставленными конечностями, оно попросту бы сдвинуться с места бы не смогло. Никакой мышечной массы было бы недостаточно, чтобы на вот таких латеральных конечностях, расставленных очень широко, вынести вес в 70 тонн. Но просто поставить ноги под туловище недостаточно. В принципе, ноги под туловищем у всех динозавров. Для того, чтобы вынести такой вес, нужно было ноги превратить в настоящие колонны. Вот сравните ноги других динозавров. Это, соответственно, всевозможные тераподы. И ноги завропода. Они не похожи на ноги классического динозавра. Они даже ближе к ногам, скорее, слона. Но знаете, что самое удивительное? Нам кажется, что чтобы выносить такой вес, нужно как-то очень уверенно и твердо стоять на всей подошве. Но на самом деле это не так. Все динозавры были пальцеходящими. То есть они ходили только на пальчиках. И завроподы, несмотря на свои ноги-колонны, в этом плане были, не были совершенно исключением. Вот перед вами одна из самых больших ног, а может быть даже самая большая нога. Это как раз нога суперзавра. Рядом, собственно, Джеймс Дженсен, который открыл суперзавра. Вот. И мы видим, что действительно даже суперзавр, несмотря на всю свою суперистость, стоял на пальчиках и каким-то образом выдерживал свой вес. Скорее всего, для того, чтобы выдерживать такой вес,
у завроподов должна была быть под ногой подушечка. И в принципе следы, которые мы находим от этих длинношеих динозавров, тоже нехило так намекают, что подушечка была. Ну, сами посудите, у других динозавров видим просто отпечатки пальчиков, а у завроподов это такая круглая блямба. Как пальчики, которые вот так вот располагались дугой, могли оставить круглый след? Но только одним образом, если под пальчиками, как у слона, была вот такая вот упругая подушка. То есть можно сказать, что завроподы ходили на танкетке. Вот. Ну, вот это другие динозавры для сравнения. Они тоже ходят на пальчиках. Но в прошлом году было проведено исследование, которое подтвердило эту гипотезу. И теперь палеонтологи утверждают уже, ну, практически со 100% уверенностью, что подушечка у завроподов была. Как подтвердили? Ну, не то чтобы нашли окаменевшую подушечку. К сожалению, такового мы еще не находили. Но просто провели, опять же, компьютерную симуляцию, провели физические подсчеты и посчитали распределение нагрузок у завропода без подушечки и у завропода с подушечкой. Ну и оказалось попросту, что завроподы без подушечки вес свой вынести не могли. Так что, значит, определенно подушечка была. Ну и вот, пожалуйста, разные ноги разных завроподов. Если вы большой любитель завроподов, а вам очень хотелось увидеть конкретно кисть вашего любимца, например, какого-нибудь там диплодока или комарозавра, можете полюбоваться. Кстати, это у нас не кисть, это у нас стопа. Да, прошу прощения, стопу завроподов. Ну, а это следы, как раз про которые я вам уже говорил. Следы передних лап, они как раз такие больше похожи на просто отпечаток пальчиков. Ну, а вот след задней ноги, это абсолютно такая вот круглая блямба. Кстати, вообще передние ноги у завроподов очень, очень необычные. Мы знаем строение передних ног не для всех завроподов, но для тех, которых знаем. Мы видим там несколько пальцев, как правило, их там 4, но при этом коготь имеется только на одном. То есть внешняя нога выглядела вот так. Ну, согласитесь, это очень необычный дизайн. То есть можно было бы, например, понять, если бы когтей не было вообще. Ну, как бы у них нога такая круглая, когти были бессмысленны, нефункциональны, поэтому их не было бы. Но нет, на задних ногах 3 когтя, на передних лапах 1. Можно предположить, что они, допустим, рыли ямы. Но опять же, как-то 3 когтями удобнее. Скорее можно предположить, что яму, допустим, чтобы отложить яйца, как раз можно было рыть задней ногой. Это очень удобно. Вырыл задними лапами ямку поглубже и потом яйца отложил. Передними лапами копать не слишком удобно. Но зачем-то один коготь они сохраняют. Возможно, это нужно было для обороны. Может быть, для чего-то еще. На самом деле, ответа на вопрос, зачем такая странная нога, до сих пор у палеонтологов нет. С какой скоростью перемещались эти великаны? Ну, определенно, раз они так много весили и были такими большими, суперскоростными они быть не могли. И, по большому счету, ну, настоящие прям завроподы, они вообще, скорее всего, не были приспособлены к бегу. То есть они попросту не могли разгоняться быстрее, чем 8 км в час. В принципе, это единственная пока что оценка, которая была сделана для завроподов. Оценка по модели аргентинозавра. И это, как вы, наверное, уже запомнили, один из самых крупных динозавров. Поэтому нельзя, наверное, вот так вот смело ее экстраполировать на всех завроподов. Возможно, что какие-нибудь мелкие завроподы длиной всего там под 10 метров, а то и меньше, были побыстрее. Но, наверное, в среднем для такого среднестатистического завропода скорость 8 км в час будет вполне правдоподобной. То есть, в общем-то, ну, достаточно быстрым спортивным шагом от завропода можно было бы попытаться уйти. А уж бегом-то точно можно было бежать. Имеется в виду человеку. Ну вот теперь хвост. Я пропустил слайд с хвостом, но не переживайте, про хвост я не забыл. К хвосту мы обязательно должны были вернуться, и этот момент настал. Хвост у длинношеих динозавров довольно странный, необычный. И, пожалуй, самый странный хвост из всех хвостов длинношеих динозавров – это хвост диплодоцит. Ну, не только диплодока, но, пожалуйста, апатозавра, и суперзавра, и прочих. У них
хвост в какой-то момент утончается просто буквально до нескольких сантиметров, и потом вот такая тонюсенькая косточка и тянется, и тянется, и тянется, и тянется. И в итоге получается просто невероятный хвост, который явно был зачем-то нужен. Можно подумать, что он был нужен для равновесия, для всех динозавров актуально, но для равновесия было бы достаточно хвоста, ну, где-то в полтора раза короче. Ну, как минимум на четверть точно можно было бы его укоротить. А возможно, что вот этот вот хвост-хлыст нужен был для того, чтобы защищаться от врагов. Но есть и другая гипотеза, что хвост-хлыст мог использоваться для общения. Возможно, завроподы очень быстро двигали своим хвостом. Хвост превышал скорость звука и раздавались щелчки. Ну, собственно говоря, как у нас какие-нибудь там ковбои могут ловко щелкать хлыстом. И вот этими щелчками завроподы могли друг другу, как азбукой Морзе, передавать какие-то сигналы. Очень интересный способ общения. Очень интересный способ общения был бы, если бы они могли бы двигать хвостами быстрее скорости звука. Но в прошлом году, опять же, решили в очередной раз провести компьютерное исследование с помощью компьютера, провести симуляцию, провести подсчеты, и оказалось, что кончик хвоста у диплодока максимально мог развить скорость в 100 км в час. Это достаточно, чтобы дать по мордам какому-нибудь нахалу, но определенно недостаточно, чтобы щелкать хвостом. Так что хвостом они все-таки не щелкали. Ну а вот защищаться хвостом — это было на самом деле неплохое занятие. Тем более, что всяких разных любителей нападать на завроподов хватало. Наверное, на взрослого уже бы никто не покусился, а вот на молодняк и даже на среднеразмерных завроподов, в принципе, некоторые динозавры осмеливались нападать. Одним из таких охотников до завроподов считают маюнгозавров. Ну и вот здесь как раз изображено такое столкновение, которое могло происходить на территории Южной Америки в меловом периоде. Продолжим выяснять, какие еще проблемы были у больших динозавров. Следующая проблема – это размер сердца. Для того, чтобы разгонять кровь по такому огромному телу, нужно было просто фантастически огромное сердце. А если вдруг завропод еще и поднимал голову вверх, а мы выяснили, что в принципе брахиозавры, скорее всего, так делали, да и жираф титаны тоже, то надо было кровь еще и загнать на огромную высоту, на высоту в 12 метров, представляете? И чтобы такой вот лифт в организме организовать, надо просто фантастическое давление выдавать. И это давление должно выдавать невероятно большое сердце. Вот в итоге какие были проведены подсчеты. Значит, если завропод держал голову низко, то для 20-тонного ящера нужно было сердце весом примерно 72 килограмма. Ну, согласитесь, немало. Но, с другой стороны, примерно такой же размер сердца у кита. Иногда говорят, что у кита, у синего кита, конечно, самого большого, иногда говорят, что у кита сердце размером с легковушку, но это на самом деле не совсем так, всего лишь размером с человека. Но тоже, согласитесь, немало. А вот если завроподу надо было голову поднимать наверх, а еще и лучше вставать на задние ноги, то тогда для 20-тонного ящера сердце уже нужно весом примерно в тонну. И это, конечно, уже выглядит, ну, прямо-таки мало реализуемо. Как с этим справляться? Ну, была идея многосердечности. То есть, что в шее были какие-то дополнительные пульсирующие сосуды. Можно сказать, что у него в шее были дополнительные сердца. Но, к сожалению, проверить, было это так или нет, невозможно. Вообще, я, честно говоря, вот попытался все-таки разобраться, как же было дело на самом деле, но, к сожалению, нашел всего лишь одну статью, в которой этот вопрос обсуждался достаточно подробно. Вот она здесь снизу. Те, кто, так сказать, углубленно изучают палеонтологию, можете ознакомиться. Ну и в этой статье в том числе было посчитано давление, которое, собственно говоря, могло быть в сосудах
у длинношеих динозавров. Для того, чтобы посчитать давление, по-хорошему, опять же, нужно сердце, ну или аорта, самый толстый, самый мощный сосуд, который из сердца выходит. Но ни сердце, ни аорты ни у одного динозавра, ну или почти ни у одного динозавра не сохранилось. Есть, правда, тесцелозавр, у которого вроде как нашли окаменевшее сердце. Но это, в общем, далеко не завработ, так что к нашему сегодняшнему разговору он отношения не имеет. Однако можно посмотреть на отверстия, которые сохранились в костях, отверстия от сосудов, и по этим отверстиям примерно прикинуть, какое давление было в сердечно-сосудистой системе. Ну и оказалось, что у завроподов оно было больше, чем у слонов, то есть прям, ну, большое давление. Но достаточно ли это было для того, чтобы загнать кровь наверх? Вопрос. Вот авторы конкретно этой статьи предлагают такой вариант. Ну, собственно, вариант, который уже обсуждался и задолго-задолго до этого. Вариант полуводного ящера. Вот если все-таки он жил в воде и вот так вот плавал сверху, снизу водоросли собирал, то водичка снаружи там еще поддавливала, помогала нормализовывать давление, и динозавру было хорошо. Так что, если у какого-нибудь завропода начинались проблемы с давлением, ему определенно какой-нибудь динодоктор мог бы прописать водные процедуры. Бассейн ему очень бы хорошо укрепил здоровье. Но как обстояло дело на самом деле, были ли вот такие любители поплавать, да и как все-таки устроено было сердце завроподов, какое давление на самом деле могли выдерживать сосуды этих гигантов, на эти вопросы, к сожалению, до сих пор ответа нет. С другой стороны, есть некоторые ответы про то, какой температуры была кровь, которая текла по сосудам. Опять же, ну, померить температуру прямым способом у динозавров не получится, они уже у нас вымерли, но есть косвенные способы. Например, есть знаменитые стабильные изотопы. Уверен, что те, кто интересуется динозаврами, уже про эти изотопы наслышаны. Что только по ним не делают. По ним и диету динозавров определяют, и даже температуру тела. В чем суть? Значит, говорят, что мы это то, что мы едим. Отчасти это действительно так. То есть, действительно, мы состоим из тех веществ, которые мы едим. А кроме того, мы состоим из тех веществ, которые могут сформироваться в организме с нашей температурой тела. То есть, если температура тела выше или ниже, немножечко разный состав веществ будет везде в организме и даже в костях. И есть такие вещества, как углерод и кислород. Они бывают разного веса. Есть разные изотопы, так говорят. То есть это одно и то же вещество, но разного веса. И у теплокровного животного будут накапливаться одни изотопы, у холоднокровного другие. Ну, а в зависимости от того, какая температура тела у животного постоянно, соотношение изотопов будет меняться. И опять же, проведя некоторые исследования, там подсчеты обычные, математические, посчитав количество разных изотопов в костях, можно получить данные о температуре тела, которая была у животного. Так ученые делают. И в итоге, вот, пожалуйста, для наших длинношеих друзей получают данные в 38 градусов, 33, 36, 32. То есть получается, что наши длинношеи динозавры могли быть теплокровными. На самом деле, то давление, которое посчитали примерно в кровеносных сосудах завроподов, оно тоже соответствует давлению крови у теплокровных, активных животных. И, наконец, в прошлом году изучили остатки органических веществ, которые сохранились от длинношеек ящеров. А ведь органические вещества тоже образуются в зависимости от того, какое это животное было при жизни. У холоднокровных будут одни вещества накапливаться, у теплокровных немножко другие. Немножко разные будут белки, немножко разные жиры. И вот, значит, провели такое исследование, изучая остатки органики, и по этим данным получилось, что наши длинношеи динозавры, сейчас мы их найдем, о, вот он, диплодоцит, например, они супертеплокровные. Тут чем, соответственно, краснее, тем теплее. Ну, а чем синее, тем холоднее.
То есть получается, что, судя по многочисленным данным, эти великаны все-таки были теплокровными. Тут возникает большой, я бы сказал, даже гигантский, соответствующий размеру этих ящеров, вопрос. Даже не вопрос, вопросище. Это, во-первых, как можно было прокормить такое тело? То есть надо было... И хладнокровно это животное прокормить сложно, но оно хоть не так много энергии тратит. А теплокровное, ну, вообще практически нереально. Вот мы с вами теплокровные, так это же ужас какой-то. Каждые 2 часа надо какой-нибудь бургер съесть, иначе же совсем с голоду помрешь. А мы не крокодилы, чтобы там наесться и потом месяцами голодать. А если завропод был такого размера и при этом был теплокровный, а ел он не мясо, а растения, ему нужно было такое количество растительной пищи поедать. Ну, на самом деле, это вот прям вопрос вопросов. Откуда он находил столько зелени и как он вообще успевал ее съедать? И на этот вопрос пока что однозначного ответа нет. А второй вопрос вопросов, который встает, когда мы видим теплокровного, скажем, суперзавра, это как он вообще не перегревался? У слонов есть проблема с перегревом, потому что они теплокровные, они огромные. И чтобы не перегреться, беднягам пришлось вот такие огромные уши иметь, чтобы охлаждаться. Это у них такой огромный радиатор. Но завроподы сильно больше, чем слоны. Предполагают, что у завроподов была очень мощная шея. Иногда их рисуют такими, ну совсем только шеями. Но скорее всего шея была на самом деле очень широкая. И как раз вот такая широкая шея была нужна для отдачи тепла. И возможно такой невероятно длинный хвост тоже помогал отдавать тепло. Они могли им махать из стороны в стороны и охлаждаться. Но достаточно этого было для того, чтобы охладить тело или нет? Тоже не совсем понятно. Каких-то точных данных нет. Но, с другой стороны, тут можно немножечко сразу, ориентируясь на эти знания, пофантазировать о том, как жили наши длинношеи и друзья. Вот, например, те же слоны, они на самом деле активны в основном в вечерние часы, в ночные и в утренние. А большую часть дня они, собственно говоря, где-нибудь скрываются или вообще спят. То есть, в общем-то, можно сказать, что, как ни странно, слоны в основном ночные животные. И это неудивительно, потому что как раз ночью им совершенно не переохладиться, то есть не перегреться никоим образом. А ночью как раз можно почувствовать легкую прохладу, и можно как раз отправляться есть. И в основном слоны питаются ночью. Можно делать смелый вывод, что и завроподы наши тоже с большой долей вероятностью были максимально активны именно по ночам. Этого не показывают ни в одной документалке, и поэтому представить себе такое сложно, что именно ночью у нас все эти просыпаются. Вот как там город засыпает, просыпаются диплодоки. Но, видимо, так оно и было. Продолжаем изучать, так сказать, особенности строения наших длинношеих друзей. И следующая особенность – это интеллект. Понятное дело, что для большого тела нужен большой мозг. Но это логично было бы. Но, глядя на наших завроподов, мы видим, что мозгов у них там совсем чуть-чуть. На самом деле, говорят, что размером с орешек их мозг, но на самом деле это преуменьшение все-таки размером где-то с кулачок. Но если мозг размером с кулачок для собаки – это круто, собака из-за этого становится очень умной, то мозг размером с кулачок для животного длиной 35 метров – это не круто. И есть такой параметр – коэффициент энцефализации, то есть размер мозга по отношению к размеру тела. И по этому параметру завроподы отстают вот прямо на 100%. То есть, короче, по этим данным, завроподы – самые глупые динозавры из всех вообще возможных. Даже глупее стегозавры. Такое возможно. Но определенно им хватало. В принципе, сейчас появились некоторые данные, что, возможно, все-таки мозги динозавров были немножечко хитрее устроены, чем мы думали. И там было побольше нервных клеток. И в таком случае получается, что завроподы были чуть-чуть умнее, чем мы думали раньше. Но в любом случае это не отменяет того факта, что среди динозавров они были самыми глупыми.
Однако, несмотря на их глупость, все-таки они выживали на протяжении, прошу прощения, примерно 130 миллионов лет. То есть, получается, их стратегия была все же достаточно успешной. Ну, если мы будем рассматривать наших завроподов внешне, то мы с вами не увидим никаких перьев. Это совершенно точно. Есть такие странные люди, которые рисуют пернатых завроподов, но это вот по всем вообще параметрам, которые только можно придумать, неправильно. Ну, во-первых, даже если бы у предка завроподов была бы шерсть, когда бы они достигли своих невероятных размеров, им бы не шерсть, перья. Им бы пришлось бы от перьев отказаться, потому что, ну, быть супергигантом, как бы с перьями в тропическом климате, это вообще не вариант. Даже слоны практически потеряли шерсть, потому что они большие и живут в жарком климате. У завроподов просто-напросто было бы необходимо избавиться от оперения. Ну и попросту мы имеем отпечатки кожи различных завроподов и видим, что там никакого намека на перья нету. Так что все-таки эти ребята все были чешуйчатые. Так что если у вас есть там старенькие игрушечки чешуйчатых диплодоков, выбрасывать их не надо. Они правильные, до сих пор актуальны. Чем питались завроподы? Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос самый простой. Все знают, что растениями. Правда, по всей видимости, питались они очень по-разному. Вот, например, помните наших друзей диплодоков, у которых зубы как карандашики? Долго думали, что бы они такими зубами могли делать. Но в итоге пришли к выводу, что на самом деле ими все-таки достаточно удобно отрывать грубую растительность вроде всевозможных хвойных. Ну и на самом деле известные остатки помета завроподов, и там в большом количестве находят всевозможные шишечки, вот эти вот веточки хвойные, ну иногда и динговые, так что иногда и папоротники. Так что, в принципе, любая зелень, до которой они добирались, они могли ее есть. Некоторые завроподы специализировались на нижнем уровне, некоторые на среднем, ну а некоторые, вроде брахиозавра, поедали уже листья с верхушек деревьев. Для того, чтобы дотянуться до самых верхних листьев, возможно, они поднимались на задние ноги. В принципе, по крайней мере, для завроподов до 20 тонн проводились математические подсчеты, и было установлено, что могли они подняться на задние ноги. Кстати, таким образом сразу решается и проблема с размножением. То есть, есть очень много, опять же, вопросов к тому, как, в принципе, могли спариваться завроподы, потому что они очень большие. Но если они вставали на задние ноги, то, в принципе, значит, возможно, они могли спариваться вполне себе обычным образом. Ну вот у нас завропод. Это как раз диплодошка. Вот его зубки замечательные, которыми он листья отрывал. Менялись они очень часто. У некоторых ящеров они менялись раз в 3 месяца. Так что всегда он был готов во всеоружии, чтобы жевать растения. Но чтобы откусывать растения. Не совсем правильно сказал. Но вот как раз жевать они растения не могли. Для того, чтобы все-таки пища лучше усваивалась, надо бы ее перетереть. Поэтому завроподы глотали камушки, гастролиты, и такие камушки известны. Перед вами, кстати, еще один интересный динозавр, называется нигерзавр. Это, наверное, завропод с самой странной челюстью. Немножечко эта челюсть похожа на какой-то инструмент для срезания растений, так что, возможно, что это была такая живая газонокосилка. Это еще одно доказательство того, что все-таки, несмотря на внешнее сходство, что длинная шея, длинный хвост, завроподы были достаточно разнообразны и питались тоже по-разному, использовали разные стратегии. Ну а вот и некоторые гастролиты, которые были найдены рядышком с завроподами. Желудочные камни. Я уже пару слов сказал о размножении завроподов, но перейдем к следующей стадии. Значит, после того, как произошло оплодотворение, как вообще завроподы откладывали яйца. Если мы вспомним очень популярный, на самом деле хороший, качественный документальный фильм «Прогулки с динозаврами», там у завроподов был вот такой длиннющий яйцеклад показан. Как раз во второй серии было показано, как самка диплодока откопала ямку, подошла и вот с помощью этого длинного яйцеклада отложила свое яйцо. Причем яйца-то у них небольшие,
размером всего лишь с маленький футбольный мячик. И, ну, как бы, учитывая размеры зауропода, такие яйца, падая с большой высоты, могли бы, конечно, разбиться. Поэтому вот это было бы хорошим решением для того, чтобы отложить яйца. Но никаких намеков на яйцеклад ни у одного завропода не обнаружено. Да и вообще, в принципе, для архозавров, для птиц, для крокодилов, то есть для всех родственников длинношеих динозавров, которые живут сейчас,

Не будет. Это просто нагнуться или же лечь и отложить яйца. Так что, возможно, они приседали, возможно, вообще просто ложились и лежа откладывали яйца. Вот перед вами как раз ямки, которые откапывали завроподы, туда они откладывали в рядочек множество яиц, как правило, их было несколько десятков, и потом их закапывали. Есть множество доказательств того, что яйца завроподов именно закапывали, причем закапывали довольно глубоко в земле. Ну, например, сами яйца имеют очень большие поры, которые характерны как раз для животных, которые яйца закапывают в почву. Это очень похоже на способ размножения черепах, и мы предполагаем, что завроподы в принципе вели себя как черепахи. То есть у них была так называемая R-стратегия. Стратегия, при которой нету заботы о потомстве. Отложил яйца, закопал их и все, и забыл. А дальше уже малышам надо будет самим как-то выбираться и осваиваться в окружающем мире. Ну, тут же, конечно, могут какие-то хищники набежать, попытаться их слопать, но яиц много, и шанс все, собственно говоря, вели себя. Ну, в первую очередь они выбирались из яйца. Вот у нас есть такие находки малышей титанозавров, которые еще буквально только что проклюнулись из яйца. И мы видим, что у них на носу формировался так называемый яйцевой зуб. Что-то подобное есть и у птиц, но, как видите, у завроподов тоже формировалось. Этим яйцевым зубом завроподики проклевывали себе дорогу. Дальше они выкапывались и, соответственно, отправлялись уже потихонечку осваивать большой мир. Итак, мы с вами увидели, что у завроподов очень непросто устроено тело. Да и вообще жилось им на самом деле не так уж и сладко из-за того, что они были такими большими. Казалось бы, зачем столько сложностей и зачем вырастать вообще таким гигантом? Но ответ, наверное, очевиден. Все это происходило в первую очередь из-за давления хищников. Для того, чтобы выйти из-за давления хищников, надо было быть либо быстрее хищников, либо быть мелким и где-нибудь скрываться, либо отрастить какую-то защиту, там, пассивную, как у каких-нибудь анкилозавров, или активную, вроде каких-нибудь там трицератопсов или тех же анкилозавров, кстати. Либо стать большим, стать настолько большим, чтобы тебя уже никто съесть не смог. Так что это весьма достаточный аргумент для того, чтобы увеличиваться в размерах максимально, насколько это возможно. Есть, правда, и второй аргумент. Чем больше растительноядное животное, тем легче ему переваривать растительную пищу. Маленьким животным это делать гораздо сложнее. А вот большое, оно как раз уже там, вот, у него с поддержанием температуры проблем вообще никаких нету. Там даже не обязательно быть истинно теплокровным, в принципе, за счет размера быть тепленьким. И можно спокойно пищу переваривать. Я погляжу, что сегодня наша длинношея лекция оказалась невероятно длинной. Но я постараюсь уже побыстрее все-таки рассказать вам еще в конце немножечко о систематике наших завров. Ну и даже не столько о систематике, сколько об интересных представителях. Итак, завроподы или длинношеи динозавры относятся к еще более крупной, такой крупному подразделению под названием завроподоморфы. К завроподоморфам относятся те животные, которые раньше именовались прозавроподы, то есть, по сути, предки завроподов, у которых еще была не такая длинная шея. Первые вообще ходили еще на двух ногах. В общем, скажем так, динозавры, которые еще были на пути к длинношеим ящерам. Ну и, собственно, классические завроподы, про которых мы сегодня с вами говорили больше часа. Давайте же некоторых из них посмотрим. Один из самых первых динозавров, который вообще известен на нашей планете, это Эораптор. Крошечный динозавр из Аргентины, длиной всего лишь 1,5 метра. Ну, действительно, просто невероятная крошка, бегал на двух лапках, был абсолютно всеядным. Вы спросите, при чем здесь вообще как бы наши диплодоки? Да и название у него такое – Эораптор, что переводится как «рассветный раптор», то есть «рассветный хищник». Кажется, что это предок какого-нибудь, там, не знаю, велоцираптора, например. Да и на самом деле так и считали изначально-то, найдя его. Но чем детальнее изучали скелет, тем больше понимали, что на самом деле это древнейший представитель
завроподом.

0: То есть вот так выглядел один из самых древних прапрапрапрадедушек диплодока. Долгое время они были очень небольшими животными. Вот вам, пожалуйста, сатурналия из Бразилии. Тоже крошка длиной 1,5 метра. Длинноногий, двуногий, всеядный. Но потихонечку, уже к концу триасового периода, они начали увеличиваться в размерах. Ну, вот, например, лиссимзавр уже был длиной в несколько метров и уже по весу приближался к, уже превышал тонну. Один из самых известных вот таких вот ранних прозавроподов – это платиозавр. Его скелетов огромное количество известно. Их находили в Португалии, Германии, Швейцарии, Франции. В общем, можно сказать, массовый вид, весьма распространенный. И один из действительно первых уже великанов, достигавших длину до 10 метров и веса аж до 4 тонн. Но, пожалуй, что самым крупным среди вот ранних именно таких не завроподов еще, а завроподоморф, был ингентия. Это аргентинский ящер длиной примерно в 7 метров, но весом, как считается, в 10 тонн. Для таких ранних завроподоморфов это рекорд. Ну, и еще я хотел вам показать вот такого интересного ящера. Это Исси Саанек, что переводится как «холодная кость». Тоже прозавропод, но просто у него интересное место находки. Он был обнаружен в Гренландии. Сейчас мы с трудом можем себе представить, как в Гренландии могли жить какие-то вот такие длинношеи любители зелени. Но, понятное дело, 214 миллионов лет назад картина была совсем другой. Гренландия располагалась поближе к экватору, да и вообще в целом климат был гораздо мягче. Поэтому, в общем-то, даже в Гренландии, пожалуйста, могли наши прозавроподы выживать. Дальше мы уже переходим к завроподам. Ну, некоторых классических завроподов я уже сегодня многократно называл, поэтому даже сейчас на них останавливаться не буду. Вот диплодок со всеми своими разновидностями. Вот диплодок поменьше, диплодок побольше. Кстати, если что, диплодок переводится как двойная балка. Не двойной ум, как пишут во многих энциклопедиях. Вот видите, снизу у позвонков две балки. Поэтому его так и назвали диплодок. Апатозавр, его близкий родственник, ну, тоже достаточно знаменитый ящер, там 20 метров длиной, ну, тоже такой травоядный, который, скорее всего, там ощипывал траву, очень на диплодок похожий. Кстати, вы его могли видеть в некоторых мультфильмах, например, в мультике «Хороший динозавр». Бронтозавр, еще один такой интересный и довольно знаменитый ящер, у которого прям целая захватывающая история. Вначале он стал суперизвестным динозавром, потом оказалось, что бронтозавр и апатозавр – это одно и то же, и бронтозавра отменили, а недавно опять новые палеонтологи провели новые исследования и выяснили, что нет. Все-таки первые кости бронтозавра обнаружены, они отличаются от костей апатозавра. И бронтозавра восстановили. Так что у нас сейчас бронтозавр снова существует. Я обещал вам показать еще некоторых странных завроподов. Ну и мне кажется, что достаточно странно выглядит омейзавр и моменчизавр. В целом, ну как бы классическое такое строение. Да, длинная шея, длинный хвост, там ноги, колонны. Но уж у этих ребят слишком длинная шея. Если рекордсмен по длине хвоста – это суперзавр, то моменчизавр – это рекордсмен по длине шеи, по крайней мере, по относительной точно. У него шея примерно такой же длины, как и все остальное тело с хвостом. Можете себе представить, такой ходячий подъемный кран. Еще достаточно необычны завроподы с панцирем. Мы привыкли, что панцирь есть у панцирных динозавров. Но, как оказалось, и у некоторых завроподов он тоже есть. Вот, пожалуйста, перед вами сальтозавр, который носил на теле достаточно надежную броню. Скорее всего, это было приспособление к защите от хищников в связи с тем, что сальтозавр был далеко не самым большим завроподом. На самом деле, длиной он был немного больше 10 метров. Для такого крохи, видимо, уже было актуально как-то защищаться еще, например, отрастить броню. А некоторые вместо брони решили отрастить вот такие классные отростки позвонков. Правда, что на этих отростках позвонков было, вот большой вопрос. Перед вами еще один ящер из Аргентины, зовут его аморгозавр. И долгое время пытались понять, что же это за панк такой. То ли это динозавр с кучей шипов, то ли это динозавр с двойным гребнем на спине, вот такой двупарусный. Чуть позже обнаружили вот такого интереснейшего баядозавра, у которого шипы были направлены вперед. И после этого окончательно убедились, что нет, все-таки это должны быть именно шипы, потому что, ну, зачем нужны такие вперед торчащие отростки, если это не рога? Однако в прошлом году провели детальное исследование скелета аморгозавра, в том числе попилили вот эти вот отросточки и увидели, что там есть отверстия для сосудов, которые должны были вести к какой-то ткани, которая окружала эти самые отростки. Причем не к роговому чехлу, не к какому-то рогу, который сверху надевался, а именно к мягкой ткани. То есть было доказано, что все-таки и у баядозавра, и у аморгозавра, и у всех их родственников был двойной парус. Ну а служил такой парус, видимо, с одной стороны для красоты, но с другой стороны еще можно было всегда охладиться в жаркую погоду. Ну и, пожалуй, последние завроподы на сегодня. Это завроподы такие самые нетрадиционные, скажем так. У нас уже были завроподы-неформалы, а это вот нетрадиционные завроподы. Чем они нетрадиционные? Они нетрадиционны своим размером. Завропод – это символ величия и, я бы даже сказал бы, великости, ну, то есть большого размера. Однако среди завроподов есть и карлики. Например, мадьярозавр или же европозавр. Да? Вот смотрите, европозавр имел длину всего лишь 6 метров. И по размеру был, ну, чутка крупнее коровы. Ну, 6 метров, кажется, это совсем не корова, да? Как бы вы видели, корова, она не 6-метровая. Но вы не забывайте, тут практически весь динозавр – это шея да хвост. А вот тельце-то, ну, почти что корова. А почему он стал таким маленьким? Да все очень просто. Потому что он оказался на острове. Пищи мало, хищников тоже мало. А значит, можно стать поменьше. И они в итоге уменьшились, чтобы им пищи хватало. И получились такие вот и островные карлики. А вот еще один мадьярозавр. Это другой островной карлик, который жил попозже уже в меловом периоде. А тот из Юры. А рядышком, кстати, с ним ходили вот такие огромные хацигоптериксы, гигантские совершенно птерозавры. И, возможно, даже эти хацигоптериксы вот таких вот крошечных мадьярозавров поедали. Так что это был вообще какой-то совершенно удивительный остров. Ну и в самом-самом-самом конце хочу вас познакомить с новым гигантским карликом. Ну, в смысле, карликовым гигантом, я бы даже так сказал. Кстати, возможно, что этот карлик прям самый карликовый из всех завроподов. Его длину оценили в 5,7 метров. Называется он Иберания парва. Его описали только в прошлом году. И открыли его из Аргентины. Ой, из Бразилии, прошу прощения. Самое удивительное, что в отличие от всех предыдущих карликов, этот динозавр, как оказалось, жил не на острове. То есть по реконструкциям не было никаких островов на месте Бразилии сотни миллионов лет назад, когда он жил. Поэтому возникает большой вопрос, а почему же он такой маленький-то стал? Но с другой стороны, детальное исследование его окружения показало, что он жил в полупустыне. Не зря здесь такой ландшафт показан. То есть там было очень мало пищи. Возможно, что именно поэтому-то он и уменьшился. Не потому, что он оказался на острове, где их пищи не хватало, а потому, что он оказался посреди полупустыни, где, опять же, пищи не хватало. И с другой стороны, хищники как бы не в восторге тоже были от пустынь, поэтому их там тоже было мало. И в итоге это был такой специфически приспособленный ящер. Какой можно из этого сделать вывод? Во-первых, что динозавры нас не перестанут удивлять. А во-вторых, что палеонтологи продолжают работать. И каждый год, я уверен, что мы будем получать все новые и новые какие-то невероятные палеонтологические данные. Ну а будем с вами им этими данными делиться. На этом я заканчиваю эту длиннющую лекцию про наших динозавров и готов теперь услышать какие-то ваши вопросы, если они еще есть, если там у нас не все еще вымерли, зрители.
1: Не, зрители не вымерли. Зрителей много.
0: Хорошо.
1: Почти 300 человек было в пике. И мы даже собрали на следующий эфир.
0: Всю сумму. Да. Длиннющую сумму. Вот. Вот,
1: да, значит, вопросов для нашей у нас лекции. Много. У вас много времени, Ярослав?
0: Ну, через полчасика меня уже будет ждать ученик, так что полчасика.
1: Хорошо, спасибо.
0: В принципе, полчасика могу.
1: Спасибо, да, спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Не планируется ли лекция по димитродонам, их происхождение, образ жизни, дальнейшее развитие в следующую стадию эволюции?
0: Димитродоны, я могу сразу сказать, они никуда не эволюционировали. Они, собственно, димитродонами и закончились, как и сфенкодонты. Но вообще можно что-нибудь такое про звероящеров вообще, то есть там этих ранних терапсид и то, что называлось раньше перикозавры. Про них у меня лекция уже была. Но можно углубиться, попробовать. Да, тема интересная. Подумаю на этот счет.
1: Правда ли, что из-за таких огромных размеров и расстояний между мозгом и нервами эти животные были заторможенными и чувствовали боль лишь спустя, через какое-то длительное время?
0: Я вот долго-долго думал, стоит этот слайд включать, не стоит. Потом подумал, что уж очень много слайдов, наверное, не очень это всем интересно. Вот. В итоге вопрос доказывает, что все-таки вопрос о передаче сигналов интересен и обсуждать его стоит. Этим вопросом задавались палеонтологи, и ответ на этот вопрос, в общем-то, был уже получен. Для того, чтобы понять, насколько быстро шел сигнал от головы до, допустим, хвоста у завроподов, можно посмотреть, насколько быстро он идет у современных больших животных, особенно длинношеих. А как известно, сейчас у нас самый длинношеий – это жираф. И есть, опять же, широко до жирафа графа все доходит медленно. Однако, когда проводили эксперименты, эксперименты какого рода, там, типа датчики на голову жирафа нацепили, и давай жирафа в пятку и смотреть, через сколько в голове появится. Оказалось, что несмотря на вот эту длинную нервную цепочку, задержка есть, но она маленькая. То есть у нас, например, там, как с какой скоростью сигнал от руки доходит до мозга, это вообще практически измерить нереально. То есть это какие-то там тысячные, если не десятитысячные доли секунды. А у жирафа это всего лишь навсего лишь сотые доли секунды. Доли секунды. То есть сами понимаете, что жираф реагирует быстро. Конечно же, если мы это все будем экстраполировать на какого-нибудь завропода, там длина больше. И можно предположить, что сигнал шел еще дольше. Но максимально получается, что это какая-нибудь десятая доля секунды. Ну, может быть, секунда. Но по-любому, как бы, если животное среагирует через секунду, после того, как его за хвост начнет кусать, он все равно среагирует достаточно быстро. Если бы сигналы бы шли настолько медленно, что, допустим, там... Длинношеям динозаврам могли бы откусить хвост, а они бы даже не заметили бы, и только там, через 10 минут бы там, до них бы что-то дошло. Но такие животные попросту бы не выжили.
1: Наш слушатель задает банальный вопрос. Наследники динозавров – это рептилии или все-таки птицы?
0: Я думаю, что так как вопросов много, я отвечу коротко. Все-таки птицы. Есть там красивый рядочек, который выстраивается от манерапторов к птицам. Рептилии отделились очень-очень-очень сильно раньше, еще в конце, еще в Перми, в Пермском периоде.
1: Следующий вопрос. В книге «Время динозавров» Бруссатти объясняет, что завроподы обязаны воздушным мешкам за свои гигантские размеры. У ящеротазовых динозавров тоже были воздушные мешки, а размеры небольшие при этом.
0: Смотрите, я думаю, что завроподы, они просто, скажем так, улучшили всю эту систему воздушных мешков. То есть они увеличили количество воздушных мешков и воздушных полостей. Вот если посмотреть по сравнению с другими животными, о чем я рассказывал, у них этих воздушных мешков стало больше, они даже там в хвост заходят. И это, видимо, связано действительно с размерами. Но само по себе наличие воздушных мешков, оно на самом деле характерно для вообще всей вот этой вот линии ящеротазовых динозавров, да и, в общем-то, скорее всего, и для птицетазовых тоже. Да и даже для псевдозухий, собственно, тоже наличие воздушных мешков характерно. То есть, видимо, наличие воздушных мешков и вот такая вот двойная система дыхания стала формироваться у самых-самых первых архозавров, то есть еще у общих предков, там, крокодила и птицы. Так что это скорее такая общая черта, которая просто у разных животных развилась по-разному. Некоторые ее практически потеряли, некоторые вот развили до такого состояния, как у диплодока.
1: Почему у млекопитающих появились копыта как форма конечности? Были ли копытные динозавры?
0: Копыта появились, по всей видимости, потому что это было удобно. Это же видоизмененный коготь. В принципе, когти-то у млекопитающих, видимо, были с очень давних времен, скажем так. Возможно, что еще даже с того момента они были синапсидами, а может быть даже и ранними синапсидами, а может и еще раньше. Вот. А дальше когти можно менять по форме, и казалось, что как раз вот на таких копытцах очень удобно бегать, как бы и ножку не повредишь, и, например, можно ножку как-то еще более эффективно вытянуть и получить максимально для того, чтобы давать максимальную скорость. Появилось у нас много копытных. А что касается, вообще у нас, если что, копытные, они же фалангоходящие, то есть они ходят на самых кончиках пальцев, не просто на пальцах, а на кончиках пальцев. А вот просто так на кончиках пальцев ходить, такое себе удовольствие. Во-первых, надо как-то все-таки расширить за счет чего-то, и вот как раз копыта расширяют. Но, во-вторых, соответственно, хотелось бы, чтобы эти пальцы не стирались. Так как копыта – классная вещь, всем рекомендую. Что касается динозавров, да, те динозавры, которые тоже быстро бегали, они тоже ногу стали преобразовывать и отращивать копыта. Копыта известны для линий орнитоподов, таких как, например, игуанодоны, бедрозавры.
1: Следующий вопрос. Были ли среди ранних предков завроподов хищники? Они же в какой-то момент с тероподами разошлись?
0: Разошлись, но, видимо, прямо вот в самый ранний момент, то есть буквально чуть ли не в момент формирования динозавров. Даже есть такая гипотеза, хотя она мало кем поддерживается, что завроподы – это вообще отдельная ветвь, что их стоит исключить из динозавров. В общем-то, от какого-то общего предка, от какого-то общего динозавра, динозаврового предка не отделялись. То есть, что были какие-то предки среди других рептилий еще более примитивных и тероподов. Но как бы там ни было, прямо хищных предков завроподов нам неизвестно. Но нам известны всеядные, я их показывал, это, например, та же Сатурналия, тот же его раптор. Они мясо ели с большим удовольствием, хотя и какие-нибудь листья наверняка у них в диете тоже присутствовали.
1: А у завроподов перья были?
0: На этот вопрос я уже отвечал, завроподов не было. Угу. Это в лекции было. Да. Если кто-то пропустил, можете потом пересмотреть запись.
1: Перемотайте.
0: Я там даже кадры показывал. Такой вот классные чешуи, отпечатавшиеся. А если у кого-то, кстати, есть возможность посетить Московский палеонтологический музей, там лежит прям шикарная большущая плиточка с чешуей динозавра. Можно на нее полюбоваться. Я, правда, не помню, она завроподистая или утконосовая, или гадрозавра. Но в любом случае, вот посмотреть, как выглядит чешуя динозавра, можно там.
1: При движении шеи сверху вниз и обратно кровяное давление должно быстро и адекватно меняться. Даже у человека это проблема. А у таких громадин ошибка давления будет фатальна.
0: Я полностью согласен, и это одна из проблем, которая, собственно, до сих пор еще не решена. Есть огромное количество гипотез, в принципе, всяких работ много, но это я там одну из них приводил. Есть более старые работы, но просто они как бы реально уже устарели. И предполагалось множество разных интересных идей, что там как-то для того, чтобы это давление выравнивать, там были какие-то петли сосудистые в шее у зауроподов, что у них там специально было в голове исходное держалось какое-то пониженное давление, что у них была какая-то более густая кровь, что у них была какая-то специальная там система для быстрого отведения крови, там, как у жирафа, что-то такое хитренькое. Но на самом деле ответа однозначного, как это все могло работать, нет. Единственное, что можно сказать с такой большой долей уверенности, это то, что завроподы были медленными. То есть вот эти все движения, допустим, шеи, чтобы там ее поднять и пожевать какие-то листья, чтобы там, не знаю, опустить, чтобы попить, это все происходило, скорее всего, очень.
1: У нас на вопросах начало.
0: Я говорю, может быть, это отчасти спасало ситуацию.
1: Да, на вопросах у нас началась проблема со связью, но думаю, мы продолжим. На лекции не было сильных зависаний. Продолжим, да. Воздушные мешки у завроподов были такие же, как у птиц, но птицы ведь произошли от ящеротазовых динозавров. Как так получилось? Может, предками птиц были птицетазовые динозавры?
0: Ну, мне кажется, на этот вопрос я уже ответил в одном из предыдущих ответов. Дело в том, что воздушные мешки – это, по всей видимости, сильно более древняя история, чем момент разделения птицетазовых и ящеротазовых динозавров. То есть у их предков уже были воздушные мешки, у динозавроморфов. Больше того, скорее всего, даже и у их предков тоже были воздушные мешки, еще, может быть, на уровне разделения всех архозавров.
1: Ярослав, а как же все-таки размножались плезиозавры? Как черепахи или они стали живородящими?
0: Насет плезиозавров все не настолько однозначно, как с ихтиозаврами. Но вообще предполагают, что они живородящие. По многочисленным данным, плезиозавры на сушу вылезать не могли, поэтому вариант черепах вообще отпадает напрочь. Ну а кроме того, есть единственный скелет, в котором вроде как внутри самки имеется детеныш. Есть, правда, всегда вероятность, что она просто сожрала детеныша, но вроде бы он расположен все-таки не в желудке, а где-то там подальше, как раз на том месте, где уже должны были находиться половые органы. То есть вроде как это беременная самка. Поликотиль называется это животное, если кому-то интересно, или поликотилюс. Можете поискать, прогуглить.
1: Как при такой гравитации их хрящи, коленные чашечки или их подобие могли выдерживать такие нагрузки?
0: Да нормально на самом деле. Эксперименты, ну, не эксперименты, а как это, компьютерная модуляция, физические подсчеты проводились. В принципе, до 100 тонн их кости должны были выдерживать. И насчет хрящей не уверен, что там подсчеты тоже велись, но я, в общем-то, тоже больших проблем не вижу. Возможно, что был какой-нибудь там хрящик с особым белочком, каким-то более хитрым. Такое тоже не стоит отрицать. Но это не проверишь.
1: Обитали ли завроподы на территории России?
0: Да, конечно. В общем-то, кости завроподов находятся в очень многих регионов, везде практически, где какие-то динозавры обнаружены, там завроподы тоже среди прочих затесались. Есть даже прям чисто российские виды, например, ну точнее даже роды, рода, или роды, все-таки рода. Например, есть волга-титан, есть тенгризавр, есть сибиро-титан, ну, может быть, я еще кого-то и забыл. Ну, вот как минимум этих можете посмотреть, познакомиться с нашими отечественными завроподами. Правда, от них мало чего осталось, там буквально отдельные косточки. От одного там таз, от другого позвонок. Но чем богаты, тем рады. Даже, кстати, в Подмосковье нашли завроподика.
1: Следующий вопрос. Для формирования огромных костей нужно очень много кальция и других микроэлементов. Хватало ли звероподам? Звероподом написано.
0: Ну, видимо, завроподом.
1: Да. И еще кровяные тельца образуются в костном мозге, а у завроподов кости пустые.
0: Кости у них не пустые, у них просто есть многочисленные полости, но в принципе полость костного мозга у них на месте, не переживайте. А что касается, соответственно, так, все, зависаю, что там еще? Я сейчас как сформулировался вопрос первый.
1: Да, для формирования огромных костей нужно очень много кальция
0: и других микроэлементов. Спасибо. Что касается кальция, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что перед нами большие кости. Кости, в которых определен один состав. Отсюда мы можем сделать смелый вывод, что кальция им хватало. А уж откуда они его брали, там, жевали ли они какие-то особые минералы, или же им хватало кальция, который они потребляли с растениями, это уже вопрос, на который ответа нет. Но раз завроподы есть, и у них есть кости, значит, кальция хватало.
1: Перетеряли какие-то камни минеральные, да?
0: Жевали раковины. Кстати, между прочим, на самом деле очень много на всяких вот таких вот листьях попадается всевозможных улиток и других животных. А в них много кальция. И завроподы определенно ничего не выбирали, особенно там со своим этим интеллектом. Они нам не очищали эти листики. Так что вот, пожалуйста, тоже хороший источник кальция. Сожрал тонну улиток. Помог построить парочку.
1: Какое соотношение объема и массы организмов завров? Плотность была ниже других динозавров? Объем и масса организмов. Очень понятный вопрос.
0: Видимо, да. То есть также соотносится объем и масса у завроподов, я так понял, как и у других динозавров, или у них что-то было особенное. Но если учесть, что у них больше полостей в костях, то, соответственно, у них в целом все-таки плотность была чуть-чуть поменьше, чем у других динозавров, и, соответственно, у них соотношение объема и массы было поменьше. Потому что просто кости меньше.
1: А как же завроподы, будучи такими глупыми, в стаях уживались? Еще и гигантские совместные кладки в духе птичьих базаров делали?
0: Скорее не в стаях, а в стадах. А в принципе, без проблем. У нас есть огромное количество самых разных живых существ, и есть такое предположение, да, что, не предположение, на самом деле, это, в общем-то, довольно-таки обосновано в некоторых случаях, что коллективный образ жизни, он способствует развитию большего интеллекта. Но это особенно актуально в случае хищников, то есть именно в случае стай. А когда у нас речь идет о стаде, мы можем посмотреть на стада современных млекопитающих и убедиться, что у многих стадных животных относительно других каких-то суперинтеллектуальных способностей не наблюдается. Например, вспомните стадо каких-нибудь овец, баранов и прочих. Не скажем, что это самые интеллектуальные млекопитающие из всех. Поэтому, если ты не самый интеллектуальный динозавр, тебе никто не мешает ходить большой толпой. Это никаких суперспособностей не требует.
1: Когда говорят о когте на лапе длинношеих или сомневаются о функциональности лапок у тираннозавра, почему не говорят о их возможности, функции в детстве динозавров? Так.
0: Я понял, о чем идет речь примерно. То есть, может быть, как говорится, взрослому это уже и не надо, а когда-то в детстве это было нужно. Mm-hmm. Во-первых, что касается лапок тираннозавра, здесь как раз-таки это вполне возможно, действительно, потому что в детстве пропорционально лапы были гораздо длиннее, и они вполне могли использоваться на охоте. Так что да, это неплохой вариант. Что касается завропода, можно, конечно, тоже что-нибудь такое придумать, но мне, честно говоря, не очень придумывается. То есть предположить, что маленькие завроподики, норы себе копали этими пальцами, и вообще были норными, а потом перестали быть норными. Опять же, может быть, но это вот уже начинается такое прям яростное фантазирование. Никаких, в общем-то, ни доказательств, ни каких-то прям обоснованных теорий я не слышал на эту тему. Но мысль интересная. Спасибо.
1: Есть ли современные потомки у завроподов?
0: Ну, так как вопросов много, отвечу кратко. Нет. Нету. Так же, как нет потомков у тираннозавра.
1: Вопросы заканчиваются, их уже немного.
0: Ага. Ну, это хорошо. Значит, да. Успеем.
1: Было много, стало мало. Вы сами на раскопках динозавров или морских чудовищ были?
0: Нет, к сожалению, динозавров я не копал. Специально на какие-то раскопки именно морских ящеров тоже не ездил. Я был, соответственно, на раскопках в породах, в которых теоретически можно было найти что-то морское. То есть, грубо говоря, там, например, подмосковные юрские породы исследовал, да. Там, в общем-то, можно обнаружить какого-нибудь плезиозавра, плезиозавра и так далее. Но там такой цели не стояло. Так, в принципе, в основном я целенаправленно езжу за рыбами на кайнозой. Так что у меня сфера интересов немножко другая. Ну, а, скажем так, в более такой отдыхательно-развлекательной манере, ну, езжу разве что вот по ближайшей территории, там, по Подмосковью, а там у нас юра, в которой кости есть морских животных, но их мало, и карбон, в которых ни динозавров, ни морских животных не найдешь. Морских рептилий, имеется в виду.
1: Объем трахеи относительно объема легких у длинношеих.
0: Вам нужно цифру, чтобы формулу подставить.
1: Да, по всем цифрам. Вот тут есть вопросы по цифрам, по показателям. Я думаю, проще найти в интернете вот конкретные цифры объемов и прочего.
0: Ну, в принципе, что касается объема трахеи и объема, допустим, там сосудов, ни с тем, ни с другим, ну, палеонтологи до сих пор не сталкивались. Ни трахея не сохраняется, ни сосуды. Поэтому ответ на этот вопрос пока что неизвестен.
1: О, вам персональный вопрос не по лекции. Угу. Вопрос дорогому Джокеру. Чего бы вы хотели лично достичь как палеонтолог? Не только же лекции вести.
0: Да вообще, как бы мне нравится лекции вести, скажу вам честно. Мне вообще нравится заниматься популяризацией. Я, в принципе, сейчас на самом деле действительно двигаюсь именно в сторону популяризации больше. Хотя я, как палеонтолог, все-таки планирую наконец-то дописать кандидатскую диссертацию. Я, правда, это уже планирую давно, но я надеюсь, что я ее все-таки дожму. Ну и планирую изучить несколько новых рыб-игл, которые удалось обнаружить. Все-таки мне это тоже довольно интересно, и ну, хотя бы с тем материалом, который уже найден, надо поработать. Но, пожалуй, что это все мои планы как палеонтолога, как специалиста. Все остальное, грандиозные планы, связаны именно с популяризацией. А тут много чего. Тут лекции всевозможные, тут экскурсии в музеях и книги, очень много книг. Вот сейчас вышла серия из моих книжек, таких детских, 7 штучек. И сейчас я пишу новую книжку, которая мне прям нравится. Это первый случай, когда мне прям очень нравится, я пишу. Все предыдущие книги были такие на заказ, они были больше похожи на какие-то энциклопедии. И они, конечно, как мне кажется, написаны правильно, то есть без ошибок научных, но как-то мне не очень казались они интересными. А вот это прям вот хорошо идет. Надеюсь, что получится достойный продукт. Да, ну и, конечно же, опять же, с другими энциклопедиями работаю. Например, сейчас работаю в 3D динопедии, энциклопедии электронных, и там на самом деле прям целая виртуальная вселенная уже создается. Очень тоже интересный проект. Так что много-много разных интересных проектов. Вот там с мультфильм недавно консультировал. Вот. Надеюсь, что в ближайшее время он выйдет. Пока что у меня там подписал миллион там всевозможных этих договоров о неразглашении. Не могу ничего рассказать подробности о том, что за мультфильм. Но тоже, надеюсь, будет очень достойный. Прям даже
1: зависаете.
0: Куда-то Коска выпустит. Ну, да, зависаете. Интересно. В общем, много разных интересных проектов есть, уверяю вас. Канал вот свой пытаюсь развить, правда, с этим пока плохо. Времени не хватает.
1: А хотя бы родственники у завроподов есть?
0: А родственники у завроподов современные есть. Их зовут птицы. Как, в общем-то, и родственники других динозавров. Ближе родственников нету.
1: Да, давайте дальше перейдем, чтобы ускориться немножко. А как они дышали через такую длинную трубку? Там же СО2 будет оставаться.
0: Но я не физик, поэтому, к сожалению, подробностей каких-то рассказать не могу. Но мне кажется, что проблем не должно было быть. Все-таки система довольно сложная. Видимо, как-то справлялись. Ну, вот не берусь я прям как-то прокомментировать подробно. К сожалению, эрудиции для этого не хватит. Физику лучше знать.
1: Помогала ли пневматизация при охлаждении их организмов?
0: Вот в этом я абсолютно убежден, и возможно, что это еще одна причина, почему, собственно говоря, пневматизация была настолько большой, и почему было такое количество воздушных мешков. Да, наверняка.
1: Инстинкты динозавров сохранились у современных предков, или они как-то могли измениться?
0: Но если учесть, что современные потомки динозавров – это птицы, а птицы – это крайне специфические живые существа, которые все свое существо направили на то, чтобы освоить полет. Я думаю, что большая часть их инстинктов довольно-таки новые относительно. Хотя есть, наверное, некоторые там, особенности заботы о потомстве или там, не знаю, поиска пищи, которые, возможно, достались им в наследство от их предков динозавров. Но как бы проверить это достаточно сложно. А какие-то такие странные бы модели поведения, которые мы бы сейчас увидели у птиц, но которые им совершенно не нужны, и единственное, что можно было бы предположить, это то, что это осталось от их предков динозавров, такого мне неизвестно. Хотя было бы интересно.
1: Давайте последний вопрос. Ярослав Александрович, спасибо вам большое. Всегда смотрю ваши лекции. Не смотрю, жду. Скажите, если это не секрет, где вы сейчас работаете?
0: Это не секрет. Ну, собственно, главное место моей работы на данный момент – это как раз 3D-динопедия, в которой я являюсь научным консультантом. Но также вот, пожалуйста, лекции всевозможные читаю, книжки пишу. Еще много есть всяких интересных проектов, но уже более локальных. А 3D-динопедия, я говорю, она масштабная, прям масштабная. Так что там работы мне хватает.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Нашим слушателям, зрителям, большое спасибо за ваши вопросы, за донаты. Мы набрали на следующий эфир, и он будет проведен. Всем спасибо, до свидания.
0: Ярослав. Всем до свидания, до встречи. Всем хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке.
1: До свидания.

Нет, и так менее чем за год до своей смерти, за полгода до того, как Екатерина фактически обвинена в супружеской измене, Петр I делает ее императрицей и соправительницей. Корона, которую возложили на голову Екатерины, содержала в себе 2000 алмазов или бриллиантов. 2000 драгоценных камней. Это самая дорогая корона, наверное, в истории России. Правда, сразу после церемонии, все-таки Петр I был человеком экономным, поэтому сразу после церемонии все камешки драгоценные из нее выковырили. Корону без камней отправили в оружейную палату, а камни продали на нужды армии и флота. Отвлекусь немного от коронации Екатерины. Значит, будучи коронованной императрицей, Екатерина по-прежнему не имеет никаких прав на российский престол после смерти императора. Потому что, так как воля императора не выражена, и Петр, соответственно, отдайте все, кому не написал, то уже действует старый порядок. По старому порядку женщина не может наследовать престол никак, хоть она там 10 раз будет императрицей. Никак. Законных детей, которые могли бы наследовать престол, у Екатерины нет. Как я вам говорил раньше, все дети рождены не то чтобы во грехе, но вопреки сложившимся законодательным устоям. Они рождены, скорее всего, при живом муже, и они рождены вне брака с Петром I. Кто должен быть наследником? Наследник есть. Он один. Он очевиден. Он соответствует всем европейским стандартам. Это внук Петра, тоже Петр Алексеевич. Петр Алексеевич II. Сын казненного, ну не казненного, а умершего накануне казни царевича Алексея. Он Романов, он прямой внук Петра по мужской линии, он единственный живой мужской наследник, то есть единственный живой мужской Романов по прямой. Плюс ко всему, у него есть еще прекрасная родословная по европейской части, потому что он племянник австрийской императрицы. Царевич Алексей был женат на австрийской принцессе. Более очевидного кандидата на престол не существует. Но именно поэтому с самого начала и происходит, и запускается механизм борьбы за власть, механизм, который, к сожалению большому, был спровоцирован вот отсутствием прямого решения Петра и порядка престола наследия. И с самого начала в дело борьбы за власть вмешивается гвардия, вмешиваются сановники государства, формируется несколько партий. То есть царь еще, вообще это гнусная история. Царь еще на самом деле жив. Царь агонизирует. Он уже не может толком ни говорить, ни ходить. Он лежит и умирает. Он кричит от боли. Такая была популярная анекдотическая сатирическая гравюра и там, серия рисунков похожих той поры и более поздней поры, как мыши кота хоронят. Вот кот — это Петр I, там он изображался критиками с усами. Вот он, кот этот, большой кот, умирает. Мыши всякие, Голицыны, Долгорукие, Меньшиковы, Остерманы и прочие, они его хоронят, и они уже он еще, может быть, и не умер, они уже грызутся, эти мыши между собой, кто будет править, кто будет решать, кому достанется престол. Формируются две партии основные. Значит, это партия, которая поддерживает Екатерину во главе с Меньшиковым, и партия, которая поддерживает законного наследника, мальчика Петра, как считается, во главе с Голицынами, ну, там вот была довольно пестрая, сейчас не, фамилии сейчас не важны. В советской историографии считалось таким образом, что одна партия была прогрессивной во главе с Меньшиковым, это была партия тех, кто хочет продолжения петровских реформ, а вторая партия, она была реакционная, она была регрессивная, это была партия старомосковская, боярская, партия знати, которая не хотела продолжения петровских реформ и хотела вообще повернуться обратно куда-то там к московским старым временам. Это все абсолютнейшая неправда. Так называемая прогрессивная партия Меньшиков, Толстой и иные объединяла только тех, кто считал, что при Екатерине они останутся живы, что они сохранят свои позиции и прочее. Это была борьба за жизнь для них. Понятно, что Меньшиков был в хороших человеческих отношениях, бывшая подруга боевая, всегда ему помогала, он ей помогал с Екатериной. Вторая партия, она ничуть не менее прогрессивна. Голицын в 1000 раз образованнее, чем их Меньшиков. И не умеющий толком тоже ни читать, ни писать. Образованный человек своего времени. Они все современные люди. Но они считают, что вот лучше, чтобы все было как принято, чтобы наследником стал Петр. А вот эти вот выскочки безродные, вот эти вот все меньшиковые коллективные, пусть отойдут на второй план. В итоге на заседание Сената
где решалась судьба престола, выбив двери, врываются офицеры гвардии во главе с Менщиковым. Менщиков сдул, как описывали, с обшлага пушинку, подкрутил ус и, вынув из ножен саблю, произнес. Вот, значит, он лично считает, что только матушка-государыня должна быть единоличной императрицей. И все. И вот он за это за, и господа гвардейцы поддерживают. А если кто-то будет против, то очень интересно его прямо сейчас здесь, в присутствии вооруженных офицеров, и заслушать. Пьяные гвардейцы орут, что хотят Екатерину, размахивают шпагами. При этом с площади слышится барабанный бой. Оказывается, что офицеры-то здесь не одни. Оказывается, что перед дворцом выстроены под ружьем два гвардейских полка. Фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил, кто смел без моего ведома привести сюда полки? На что командир Преображенского полка, подполковник, полковником был сам Петр, нагло ему отвечает, мол, полки он привел по воле государыни императрицы, которой все должны повиноваться. Не исключая и тебя, добавляет он внушительно, обращаясь, как бы сейчас сказали, к министру обороны. Репнин дает задний ход. Сенат единодушно возводит на престол императрицу. Единодушие, так сказать, еще раз подчеркну. Активно поддерживается двумя выстроенными на улице гвардейскими полками и группой вооруженных офицеров в парадном зале и провозглашает все пресветлейшей, державнейшей, великой государыней, императрицу Екатерину Алексеевну, самодержицу всероссийскую. Народ был удивлен. На Руси были царствующие, влавствующие женщины. В общем, в истории мы их знаем. Это и легендарная княгиня Ольга, Софья Витовтна и регенша настоящая Елена Глинская во времена, так сказать, пред Ивана Грозного. Ну и совсем по свежей памяти его царевна Софья, де-факто правительница Руси, до Петра. Но мощные властные женщины правили неофициально. Они все правили из-за спины либо наследников престола малолетних, Софья из-за спины царевича Петра и царевича Ивана. Даже Софья из дворца Кремлевского предпочитала не появляться. Да, она принимала там иностранных послов, что было новшеством по тем временам. Да, она проводила совещания, как бы мы сейчас сказали, рабочие. Но на люди она могла выйти, ну, так, на богомолье съездить, в церковь сходить, не более того. Петр настолько эмансипировал и раскрепостил, правильно сказать, не женщин, а дам, это касалось только знатных женщин, дам, на России, что появление государыни и императрицы, женщины во главе государства официально, оно хотя и необычно, но никаких не вызывает ни мятежей, ни народных восстаний, ничего. Ну, кое-где местами отказываются ей сразу присягать, говорят, там, пусть ей бабы присягают. Всех за это в розыск. Много дел тогда появляется об оскорблении царского достоинства. Но в целом все проходит достаточно тихо. Надо сказать, что гвардейцы появились тогда перед дворцом не случайно. И любили Екатерину они не случайно, не просто потому, что она такая симпатичная, значит, супруга Петра Первого. Екатерина щедро платила гвардейским офицерам как бы сверх жалования. Менщиков вообще накануне заплатил им жалование за полтора года сразу. Частично закрыв долги, частично авансом, из личных средств, как говорят. Покупалась лояльность гвардии таким образом. Подстраховывались они. Когда денег не было, векселя выдавали. Менщиков выписывал векселя гвардейским офицерам в счет как бы будущего вспомоществования. Итак, когда Петр, наконец, умирает, душа его уходит после двух недель страшных мучений в лучший мир, начинается правление Екатерины I. Это правление не было долгим, около двух лет. Оно не было славным. Зацитирую. «Ее царствование, к счастью для России, продолжалось только 26 месяцев», пишет немного одиозный историк Валишевский. «И свелось оно к размену верховной власти в пользу Менщикова и других временщиков, оспаривавших друг у друга падавшие крошки. Если при Петре Великом все чаяния государя были подчинены нуждам государства, была максимальная мобилизация напряжения всех сил. Да, сейчас подобный стиль правления, конечно, критикуют, руководствуясь современными представлениями морали и праве, но
Петр I искренне пытался вести Россию к величию. Он не вел ее ни к богатству, ни к процветанию, наверное, не вел российский народ. Он вел его, Россию, к величию там, как Петр понимал, и клал на это жизнь и здоровье. То при Екатерине I, как выражаются историки, страна отдыхала. Были такие вот зимние каникулы, растянувшиеся чуть более чем на 2 года. Только по истечении первых 3 месяцев Екатерина наконец-то научилась быстро и грамотно подписывать бумаги, чем ее государственная деятельность, собственно, и ограничилась. В остальном она положилась на советников и фаворитов, главным из которых, естественно, был Александр Меньшиков. За глаза про Меньшикова тогда говорили, ну, это что-то вроде императора. Он, тоже впав уже в последние годы жизни Петра в немилость и лишившись при Петре многих важных постов, все эти посты вернул себе назад и добрал мыслимые и немыслимые титулы при Екатерине. Вельможи погрязли в интригах, рвали друг у друга чины, должности и кормления. Вообще все тонуло, как писали, в жадности власти и денег. Правил страной официально Верховный Тайный Совет. Так назывался орган власти, учрежденный через год после смерти Петра I в 1726 году. Это был такой коллективный царь из 6 членов. Петровский сенат свое значение утратил, а Верховный Совет практически как в СССР название, только маленький. А Верховный Совет требовал от Сената коллегии отчетов, делал выговоры, грозил штрафами, принимал рескрипты и прочее, прочее, прочее. Из хорошего, что было сделано при Екатерине? Она упразднила тайную канцелярию, всесильный орган, ведавший преследованиями и пытками. Ну, правда, потом этот орган еще многократно возродится под самыми разными названиями на протяжении 18 века. Ну вот Екатерина, или точнее говоря, ее советники, решили с этим внутренним террором покончить. Ее решением в Петербурге были срыты столбы, на которых висели тела и головы казненных преступников, не просто политических жертв. Столбы эти были разобраны, снесены до основания, головы и тела было предписано снять и похоронить. Вы же представляете себе Петербург Петровской эпохи. И вот там ты идешь по улице, а там столбы, на них головы, приколоченные тела с головой либо без. Ну вот, по крайней мере, Екатерина была достаточно добра, чтобы с этим покончить. Такой вот невиданный либерализм. Пошла череда помилований, правда, пришлось казнить пару самозванцев все-таки.

0: вдруг снизили подушную подать, ну, так, символически, ни о чем.
1: Петр I в свое время провел перепись населения, а потом ревизию переписанного населения, по результатам которой были составлены так называемые ревизские сказки. Вот, кто помнит Чичикова, вот по этой переписи, собственно, подати и собирались, по числу ревизских душ. Тогда на тот момент насчитали около 6 миллионов мужчин. Это были те, кто обязаны были платить подушную подать. Вот они платили 74 копейки с человека в год. Этой податью не облагались помещики, духовенство, казаки. Ну и вот Екатерина чуть-чуть от налог снизила. Такая невеликая реформа. Был учрежден орден Александра Невского. Задумал его, правда, Петр, Екатерина его учредила. Я специально об этом говорю, потому что это единственный орден в системе. У нас сейчас год 700-летия Александра Невского, об этом нельзя не сказать. Так вот, орден Александра Невского, учрежденный при Екатерине, ее указом, это был и остается единственным орденом в истории России, который был и в Царской империи, и в Советском Союзе. Младший полководческий орден, офицерский орден. Внешне он был другой, назывался также, тоже с изображением, с профилем Александра Невского. На ордене. Никто не знает, как выглядел Александр Невский, поэтому на ордене был изображен, естественно, профиль народного артиста Советского Союза Черкасова, который играл Александра Невского в прославленном фильме Эйзенштейна. Ну и вот сейчас орден Александра Невского одна из самых почетных, уважаемых наград, имеющих и военное, и гражданское назначение в наградной системе Российской Федерации. Появилась она при Екатерине. Ордена тогда, в те времена, кто не знает, делали разные. Некоторые из них были просто металлическими, некоторые были украшены драгоценными камнями, а некоторые прямо усыпаны бриллиантами. Смысл заключался в том, что за орден человек награжденный платил. Он платил казне. Хочешь орден подешевле? На, получай. Может, даже бесплатно, если ты там, офицер бедный. А хочешь орден с бриллиантами на перевязи там, носить? Ну, 400 рублей. Страшные деньги по тем временам, немыслимые. В казну внеси и носи себе орден с бриллиантами. Вот такие интересные были подходы. Была открыта Академия наук. Конечно, это не решение Екатерины, она, я думаю, мало в этом разбиралась. Это было решение Петра I, но тоже реализовано по инерции было при Екатерине. Кстати сказать, наша Академия наук с самого начала отличалась от тех, которые были в Европе. Ведь на Западе эти академии были просто собраниями профессуры и ученых-дворян, таким клубом по интересам, ученым клубом. Принимали в эту академию, ну, кого хотели. Вот. Петр I был академиком Французской академии наук. Энергичный и талантливый Александр, но глубоко безграмотный. Александр Меншиков был академиком британской. Надо сказать, что Меншиков не переоценивал свою ученость, поэтому среди бесчисленного числа титулов, там князь Ижорский там, и прочее, фельдмаршал, который Меншиков титуловался, вот он никогда этого сам не упоминал. Видимо, было ему неловко, чтобы не засмеяли. В России же Петербургская императорская академия не была клубом по интересам. Это было государственное учреждение. Академики получали зарплату. Вот. А цель ставилась тоже государственная, значит, обеспечивать научно-техническое обслуживание разного рода государственных проектов. Кроме того, Академия несла и образовательную функцию, потому что при Академии была академическая гимназия, академический университет, то есть Академия совмещала функции и, как бы сейчас сказали, научно-исследовательского института и функции высшего учебного заведения. Далее, при Екатерине началась знаменитая и, наверное, первая такая полноценная географическая экспедиция. Это экспедиция Витуса Беринга, именем которого назван пролив между Азией и Северной Америкой. Была проведена первая Камчатская экспедиция. Россия стала изучать восточные пределы. И вообще началось полноценное научное исследование нашей колоссальной страны. Ну, тоже ведь решение об этом принимал Петр, а Екатерина подписала документы и завизировала финансирование, как бы сейчас сказали. Ну, а в целом все шло по инерции. Былые триумфы, ни строение, ни родение в настоящем. У историков есть мнение, что Россия Петра Великого якобы откусила такой кусок, что проживать его не могла. Слава богу, у соседей дела тоже шли не лучшим образом, что оставляло Екатерининской России на протяжении этих 2 лет некоторую свободу действия. На севере, у разбитой Петром Швеции, переставшей быть полноценной европейской сверхдержавой, наступил династический кризис. Карл XII был убит при весьма странных обстоятельствах. Потомков он не оставил, да и не мог оставить. Он очень гордился тем, что за свою жизнь женским полом ни разу не

общался. Убили его, похоже, как раз потому, что бесконечные войны Карла XII порядком всем надоели, особенно в разоренной Швеции. Страна была в полном расстройстве. Вот, шведский король уже воевал исключительно на иностранные займы и субсидии. Мужское население Швеции стремительно уменьшалось. И вот тогда-то, еще при Петре, со Швецией был подписан союзный договор. И таким образом Швеция из противника стала союзницей России. Что касается наших соседей, ближайших, Курляндии, Речи Посполитой, все эти государства эти постепенно попадали в полную либо частичную зависимость от молодой Российской империи. Дошло даже до того, что Россия, сейчас-то трудно представить, она напрямую столкнулась с Данией, потому что предъявила свои законные территориальные требования на территорию земли Шкальштейн. Кто не знает, это территория самого севера, северо-запада Германии, ближе к датской границе. На юге продолжалось противостояние с персами, которые, находясь в состоянии внутренней смуты, вяло воевали с Россией, воевали с турками и теоретически открывала России путь к большому контролю в Южном Прикаспийском регионе. В международных делах оформилось вот что. Оформился естественный союз против Турции. При Екатерине был заключен так называемый Венский договор 1726 года между Австрийской империей и Российской империей. Этот договор станет впоследствии одним из самых долгих по времени дипломатических и международных союзов в истории. Намного больше 100 лет. Он во многом и определит европейскую политику на целый век наперед. Продолжалось утверждение имперского статуса России. Значит, ну, мы должны понимать, что такое империя. Империя для европейцев, она, в общем, была одна. Это Римская империя. Потом у Римской империи появились наследники. Какое-то короткое время это была империя Карла Великого, а потом такое аморфное образование, современный Евросоюз, под названием Священная Римская империя. Это был, можно сказать, совсем неформально. Союз суверенных герцогов и королей, которые выбирали из своего числа на время императора. Ну, могли переизбрать. Королей в Европе того периода и герцогов было море разливанное. Ну вот император, по крайней мере, император Священной Римской империи был один, такой был красивый тип. Больше никаких империй не было. Можно было считать императора Восточной Римской империи, или Византии, или Константинополя, но это уже была давняя история. С 1453 года, после падения Константинополя, Византийская империя прекратила свое существование. Поэтому император в Европе оставался один. Император Священной Римской империи. Петр I, провозгласив после разгрома Швеции императором себя, ну, надо сказать, что европейское общественное мнение фрапировало. Выскочка, самозванец. Ну, страна-то у него там большая, там восточные границы их и не видно. На карте там какая-то Тартария бесконечная. Ну, население меньше, чем у Франции, и существенно меньше, чем у раздробленной Германии. В Германии просто много, много германских государств. Военная мощь раньше вообще не рассматривалась никак. Ну, правда, после разгрома Швеции с русскими стали считаться. Все-таки такой опасный соперник. Но император – это перебор. Это перебор. Начался долгий процесс признания титула и положения российского, титула императора российского и статуса Российской империи. Первым признал, как это неинтересно, первым признал Петра императором король Пруссии, затем Венеция, потом Голландия, потом поползли немецкие княжества, Швеция, ну куда было Швеция деться, признала, конечно, даже мирный договор заключила, Женева, вот. Потом Дания, Норвегия, ну и на этом дело стало. В 1739 году только признает Турция, ну, Османская империя, нас императорами. Почему так поздно? Потому что турецкие султаны сами себя считали императорами, а ведь они себя считали на полном серьезе наследниками Восточной Римской империи, завоеванного ими Константинополя. Ну, в общем, сошлись на том, что ладно, русские тоже императоры. Вот. Ну и последними, далее Франция. И вот последний, кто признал Россию империей, оказалась Польша. В 1764 году, в общем, вскоре после этого, она прекратила свое существование. От Урала шло освоение на восток, границы новой империи сдвигались, уточнялись вплоть до Камчатки. Наконец-то появилась при Екатерине граница официальная с Китаем. Началась активная торговля беспошлинная с Китаем. В общем, страна как-то развивалась, но все это было очень-очень-очень медленно. И, конечно, совершенно не благодаря Екатерине, а благодаря колоссальному толчку
по которому махина России катилась еще 2 года после смерти Петра. А вскоре екатерининская эпоха закончилась. Вот. На чем она закончилась, я вам расскажу чуть позже.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Ну, если не бессмертных, то, по крайней мере, очень долго живущих существах. Позволю себе напомнить, в прошлый раз мы поговорили о относительно сложно устроенных и таких продвинутых эволюционно группах беспозвоночных животных. Ну и обнаружили, что да, долгожители среди них есть, а вот бессмертных как-то обнаружить не получилось. Давайте в этот раз наоборот, попробуем поискать среди более примитивных представителей царства животные, возможно, здесь что-то обнаружится. Ну, для начала я, опять же, позволю себе напомнить несколько таких совсем основных терминов. Значит, первый – это термин онтогенез. Все индивидуальное развитие организма. От момента, когда яйцеклетка слилась со сперматозоидом или в случае партеногенетического размножения просто начала дробиться, до момента смерти организма. Собственно говоря, фактически продолжительность жизни организма – это и есть продолжительность онтогенеза. Также мы ввели очень важный термин, который нам сегодня особенно пригодится. Личинка – это стадия развития организма, отличающаяся по строению, но в процессе метаморфозы непосредственно преобразующаяся во взрослый организм. Помните, в прошлый раз мы довольно подробно говорили о том, что продолжительность жизни организма, если у него есть личиночная стадия, измеряется не только по взрослой стадии, но вместе с личиночной. Ну, разумеется, если продолжительность жизни – это продолжительность онтогенеза, а продолжительность онтогенеза, прошу прощения, это все, что началось с дробления яйцеклетки и заканчивается смертью. Но здесь важно не попасться вот в какую, я бы сказал, такую логическую ловушку, что помимо того, что для многих организмов характерны наличие личиночной стадии, то есть стадии, которая затем должна будет пройти через метаморфоз. Процесс довольно серьезного, ну, у кого-то более серьезного, у кого-то менее значительного, но, тем не менее, изменение строения тела. Но есть также и такое явление, как чередование поколений. Процесс, при котором организм дает половым или бесполым путем начало новым организмам следующего поколения, но сам непосредственно в них не превращается. Вот в таком случае нельзя считать за продолжительность жизни продолжительность всего жизненного цикла. Но вот здесь изображен жизненный цикл, который мы многократно уже к нему возвращались, жизненный цикл сцифоидных медуз, представители класса сцифоидные, типа стрекающие, конкретно здесь изображен жизненный цикл медузы Аурелии. Медузы взрослые, формируются оплодотворенные яйца, затем из яйца выходит личинка планула, она превращается в полип сцифистому, планула является личинкой сцифистомы, полипа. Полип дальше размножается бесполым путем, давая начало новым полипам, которые затем переходят к процессу стербиляции и отпочковывают такую стопку медуз. Сначала неполовозрелых, неполовозрелые медузы, фактически личиночные стадии взрослых медуз называются эфиры, но важно понимать, что вот этот полип сцифистома не является личиночной стадией взрослой медузы. В строгом определении этого слова. Он является бесполым поколением. Хотя, честно могу сказать, бывают ситуации, когда провести четкую границу между личинкой и чередованием поколений не так просто, как я сказал. То есть, вот, да, если брать большинство случаев, все четко и понятно, но бывают ситуации, когда далеко не так понятно. Вот к одной из них мы как раз сегодня еще перейдем. Ну да ладно, с чередованием поколений, я думаю, более-менее все достаточно очевидно. А еще один важный термин, который я тоже позволю себе еще раз напомнить сегодня, это регенерация, процесс восстановления утраченных или поврежденных частей тела. А регенерация позволяет достраивать нехватающие части тела. Регенерация – процесс, стоящий в основе бесполого размножения просто частями тела. Да, есть существа, которые просто частями тела могут, ну, либо непреднамеренно, либо преднамеренно размножаться. Но вот тут уже возникает очень большой вопрос. А если у нас из, ну, например, здесь понятно в качестве примера регенерации изображена регенерация у представителей класса ресничные черви, типа плоские черви. Вот у нас один червячок, его разрезали на три части. Получилось три червячка. А продолжительность жизни каждого из них мы должны считать как? Прибавляя продолжительность жизни исходного? Ну, строго говоря, видимо, да. А вот регенерация тоже, способность многих существ к регенерации тоже вносит значительную путаницу очень часто. Вот в попытке разобраться, а сколько же кто живет. Ну да ладно, про это все позже. А еще один важный термин, про который я тоже позволю себе еще раз напомнить, это старение. Процесс запрограммированного угасания функций организма, заканчивающийся, увы, смертью. А вообще, мы уже в прошлый раз касались этого, что у некоторых организмов старение достаточно очевидно, а у некоторых не настолько очевидно. И на самом деле очень большой вопрос, вот сейчас ученые всего мира заняты поиском организмов, для которых не показано старение. Но, во-первых, важно понимать, что отсутствие старения не обязательно значит отсутствие запрограммированной смерти, так или иначе. А во-вторых, если допустить, что у одних организмов старение – это процесс более растянутый во времени, а у других менее растянутый, или у каких-то более ярко выраженный, а у каких-то менее ярко выраженный, то становится понятно, что на самом деле разобраться, есть у организма старение или нет, честно говоря, довольно непросто. Особенно учитывая то, что, и это важно помнить, мы до конца сейчас не понимаем, существует ли универсальный какой-то механизм, контролирующий старение. Ну да, я думаю, там многие слышали такое словосочетание, как «предел Хейфлика», про то, что укорачиваются определенные участки хромосом, про то, что клетки эукариотических организмов имеют ограниченное количество делений в запасе, после которого, собственно говоря, потомки конкретной клетки дальше уже делиться не могут. Да, но, судя по всему, это только, и это в том числе лежит в основе запрограммированного старения, что клетки нашего тела, например, не могут делиться бесконечно. Большинство клеток нашего тела не могут делиться бесконечно. Да, судя по всему, лежит в основе, но, видимо, старение – это довольно многофакторный процесс. Впрочем, этого тоже коснемся. Ну что ж, а теперь давайте начнем с самых примитивных. Как обычно, когда мы говорим про наиболее примитивный тип в царстве животных, мы вспоминаем представителей типа порифера – губки. Ну, здесь корректно поправиться, сделать небольшую оговорку, что наиболее примитивных, скажем так, широко распространенных, и с которыми более-менее точно мы уверены, что это, что они исходно примитивны. Ну, потому что, например, я думаю, что у многих кто интересуется беспозвоночными животными, сразу здесь возникнет мысль про такое существо, как Trichoplex adgerens, относящийся, который сейчас относят к отдельному типу плакозоа, пластинчатые. Я сразу могу сказать, про него мы говорить не будем. Почему? Потому что с ним действительно пока не очень понятно, что он, куда он, ну, в смысле, куда корректно его относить, в какое место на эволюционном древе жизни его стоит располагать. Да и, честно говоря, с половым размножением у него не разобрались, поэтому говорить о продолжительности жизни там достаточно сложно, поэтому давайте мы начнем все-таки с губок. А про трихоплексы, про него просто уже вот в комментариях после прошлого нашего разговора были вопросы, мы обязательно поговорим. Когда будем говорить о, ну, скажем так, о не самых популярных и находящихся на слуху типов беспозвоночных животных. Ну, все-таки давайте вернемся к губкам. Я думаю, что большинство зрителей, слушателей прекрасно помнят, особенно если они с нами не первый раз, если нет. Ну, я напомню, у нас был очень еще в позапрошлом году большой разговор про губок, что это наиболее примитивно организованные животные, ну, опять же, из групп, представленных большим числом видов. И что самое важное, их особенность состоит в следующем. Они являются многоклеточными, ну, потому что среди царства животных в его современном понимании одноклеточных существ вообще нет, все только многоклеточные. Губки, конечно же, многоклеточные, но не многотканевые. У них есть клетки разных типов, которые выполняют разные функции, но эти клетки не образуют настоящих тканей. И что фактически тело губки – это такая, ну, я бы сказал, коммунальная квартира, где есть клетки разных типов, они могут и выполняют разные условия, но самое важное, что внутри тела губок есть особая группа клеток амебоцитов, похожих по форме на амеб. Они не зря названы амебоциты. Цит – клетка, амеба – амеб. Прям ползают активно. Которые могут превращаться в любые другие типы клеток вообще. За счет вот таких удивительных особенностей губки наверное, самые неубиваемые среди представителей царства животные вообще. Опять же, позволю себе напомнить, то есть понятно, что убить губку можно, она неуничтожима, можно там вытащить ее из воды, и она умрет, отравить можно, вскипятить, электрическим разрядом убить, облучить радиацией можно, ионизирующим излучением, да, можно. Лишить доступа кислорода можно, умрет, но проблема в том, что, вернее, как проблема, для губок-то это большое счастье, что механически убить губку очень тяжело. Если мы разорвем губку на практически какое угодно количество кусочков, если каждый кусочек попадет в благоприятную среду, он сможет регенерировать, восстановить губку целиком. Более того, есть виды губок, которые, я напомню, можно протирать сквозь сито металлическое, они будут разваливаться на отдельные клетки, и эта клеточная масса сползется обратно в целую губку. Когда мы говорили про жизненные циклы, губок мы тоже вспоминали и говорили, что у губок есть вариант размножаться половым и бесполым путем. Ну, если говорить о половом размножении, то формируется паренхимула, планктонная личинка губок, нормальное слияние сперматозоида с яйцеклеткой. Собственно, дальше паренхимула некоторое время плавает, затем оседает, превращается во взрослую губку. А также у них могут формироваться геммулы. Геммулы – это особые структуры, ну, либо такие сферические, бочонковидные, иногда дисковидные, иногда на горшочки похожие. Толстостенные структуры, внутри которых находятся те самые клетки амебоциты, При наступлении неблагоприятных условий, но если говорить про наших пресноводных губок, то неблагоприятные условия для них наступают. Неблагоприятные условия для них наступают с наступлением осени. Почему? Ну, потому что тела пресноводных губок неспроста окрашены в разные оттенки зеленого. В их телах обитают симбиотические, сожительствующие с ними фотосинтезирующие организмы, без которых, видимо, им жить очень некомфортно. Соответственно, осенью, когда продолжительность светового дня сокращается, а самое главное, скоро водоемы покроются льдом, и доступ света совсем уменьшится под воду, в их телах формируются геммулы. Ну вот, в теле губки сформированные геммулы в большом количестве. Губка погибает, и, соответственно, эти геммулы оседают на дно. Некоторое время там существуют в покоящейся стадии, собственно, до наступления весны. Очевидно становится, что большинство пресноводных губок живет совсем недолго, только летний сезон. Но если... И их жизнь таким образом запрограммирована, что они, даже если вы ее посадите в аквариум, она все равно начнет формировать геммулы. Но понятное дело, что... Вот здесь как раз... Почему-то только перепрыгнул этот слайд, должен был быть раньше, но бог с ним. Вот здесь как раз амебоциты в правом верхнем углу изображены. Но понятное дело, что для губок, которые живут в морях, все несколько иначе. Особенно для губок, которые живут в теплых морях или на большой глубине. Для некоторых крупных губок, обитающих в морях, известно, что продолжительность их жизни составляет десятки, сотни и, судя по всему, тысячи лет. Как определяется продолжительность их жизни? Ну, в прошлый раз мы говорили уже о том, что вообще определение продолжительности жизни – непростое дело совсем. То есть, если у организма есть какие-то там, не знаю, сезонные кольца нарастания, тогда все замечательно. А если нет? Ну, в случае с губками можно ориентироваться на скорость роста. Правда, важно учитывать, что чем губка становится старше, тем скорость роста у нее меньше. И вот для некоторых губок, при известной для них скорости роста и известных размеров, показано, что они должны были дорастать до такого размера тысячелетиями. Особенно это касается некоторых глубоководных губок. Но сейчас вот очень популярна Monorhaphis chuni, губка, которая живет совсем в глубоководных частях океана. Продолжительность ее жизни, судя по всему, может достигать 11 тысяч лет. Какие-то совершенно безумные с нашей скромной точки зрения людей, век которых в лучшем случае равен веку, 100 годам. Но да, видимо, губки действительно могут жить тысячелетиями. Ну, судя по всему, здесь складываются сразу несколько факторов. Во-первых, организмы, живущие на больших глубинах в океане, имеют довольно неспешный обмен веществ. А чем обмен веществ неспешнее, тем в среднем жизнь у животного получается более, длиннее. Ну и самое главное, поскольку значительная часть тела клеток губок способны превращаться в любые другие типы клеток, они замечательно легко себя могут ремонтировать. Есть ли у них при этом запрограммированная смерть какая-то в конце? К сожалению, на этот вопрос нельзя дать ответ. Потому что мы знаем, что есть губки, у которых есть запрограммированная смерть. А есть губки, которые живут тысячелетиями. Но как тогда проследить, есть у них запрограммированная смерть или нет? Это не очень понятно. Поэтому на самом деле, когда мы говорим про долго, по-настоящему долго живущих существах, вопрос о том, ожидает ли их в конце обязательная запрограммированная смерть или нет, он не очень понятен. Поскольку у нас нет сейчас, как я уже упомянул в начале, единой общей концепции старения, то есть мы понимаем примерно, из чего оно складывается. Но универсальный для всех животных, вот единой концепции, которая бы полностью все описывала, ее пока еще нет. Будем надеяться, что она все-таки сформируется в ближайшие годы, потому что от этого зависит вообще, сможем ли мы как-то решить вопрос, который нас всех больше всего интересует, будем честны. Ну да ладно, так или иначе, очень большие продолжительности жизни у губок возможны. Возможно ли у губок бессмертие? Мы не знаем. Переходим к следующему типу – стрекающие. Ну, если говорить про тип стрекающие, опять же, позволю себе напомнить, что большинство стрекающих в течение жизненного цикла могут быть представлены либо полипами, либо медузами, либо полипами. Ну, исключение составляют представители класса коралловые полипы, у которых, видимо, медузоидной стадии никогда и не было. Но они, впрочем, и от остальных стрекающих довольно далеко отстоят, хотя все равно совершенно отчетливо попадают внутрь этого типа. Первый класс, который мы упомянем, это класс сцифоидные, существа, в жизненном цикле которых доминирует обычно стадия медузы, то есть у них большие, красивые медузы, хотя разные бывают в их жизненных циклах. Ну да ладно. Про жизненный цикл сцифоидных мы в самом начале уже, мне кажется, неплохо вспомнили. Ну и из этого жизненного цикла становится понятно следующее. Все стадии здесь строго обязательны. Соответственно, ожидать какой-то большой продолжительности жизни для одной из этих стадий в целом не стоит. Да, некоторые сцифоидные медузы, ну вот как Цианея капиллата, могут вырастать до по-настоящему внушительных размеров. Там диаметр купола под 2 метра и еще на там, пару десятков метров назад щупальца. Но обычно все эти существа размножаются раз в жизни. И, собственно говоря, они потом живут, они не погибают после размножения. Но понятно, что когда ты настолько жилетелый, в общем, рано или поздно твое тело будет либо разрушено волнами в шторм, либо тебя выкинет на берег. Плюс тебя еще потихоньку активно могут подъедать различные паразиты. Есть такие, например, бокоплавы, такие рачки, которые избирательно некоторыми видами медуз изнутри питаются. Поэтому понятно, что вот такое тело рассчитывать на какую-то очень долгую жизнь, оно на нее не рассчитано просто. Если задаваться вопросом, сколько, например, та же Цианея могла бы прожить в идеальных условиях, вопрос хороший, только это очень сложно проверить. Потому что, чтобы создать для такого крупного существа идеальные условия, нужно, чтобы оно жило в океане. А в океане наблюдать очень тяжело. А содержать в любом аквариуме, это значит поместить в неидеальные условия. Поэтому на самом деле для сцифоидных, ну, что мы можем сказать, что их тела, как и тела других медуз, не рассчитаны на долгое существование. Но вот определить, сколько они предельно могут прожить, честно говоря, не очень просто. Давайте перейдем к следующему классу, классу гидроидные. Это существа, у большинства представителей которых доминирует в жизненном цикле, наоборот, стадия полипа, а медузы, соответственно, небольшие, недолго живущие. Ну, напомню, как выглядит жизненный цикл гидроидных. Если у сцифоидных все стадии жизненного цикла обязательные, то здесь гидроидные на стадии полипа формируют медуз. Медузы, соответственно, размножаются половым путем, формируются планулы, все как обычно. Но важно, что полип на самом деле прекрасно размножается бесполым путем и может без необходимости и не переходить к половому размножению вообще. И вот тут для нас все несколько интереснее становится. Есть такая эволюционная тенденция среди гидроидных, что те гидроидные, которые перешли к обитанию в пресных водах, большинство из них, не все, но большинство из них утратили медузоидную стадию. Ну, например, такое замечательное существо, как пресноводная гидра, впрочем, видов там довольно много гидр. Соответственно, гидра может размножаться как бесполым путем, отпочковывая новые полипы, так и половым, но формируя не медузы, а формируя специальные структуры, в которых, собственно, располагаются яйцеклетки, в них происходит оплодотворение, затем оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться, в какой-то момент замирает ее эмбриональное развитие, она покрывается толстой оболочкой, оседает на дно и, собственно говоря, ожидает благоприятных условий. Так вот, гидры пресноводные интересны тем, что, несмотря на то, что это маленькие существа, там 2, 3, 4, 5 миллиметров, и огромной продолжительности жизни от них, казалось бы, ожидать не следует. Ну, да, понятно, что в природе, в общем, их съедают, и долго-то ты совсем не проживешь. Но в лабораторных условиях удавалось наблюдать у них 2, 3 и 4-летнюю продолжительность жизни. При этом в популяции гидр, в совокупности особей, за которыми наблюдалось, осуществлялись наблюдения в аквариуме, не было показано увеличение вероятности гибели каждой отдельной особи с увеличением ее возраста. Поэтому возникает вопрос, а возможно гидры бессмертны? Ну, опять же, вопрос хороший и очень интересный. И важный для изучения, но изучать его не очень просто. Да, удалось показать, что гидра, конкретный особь гидры, может жить 4 года и больше. Но на самом деле мы с вами увидим, что порой самые неожиданные существа, да и вот по прошлому нашему рассказу видели, самые неожиданные существа могут иметь продолжительность жизни там 10, 20, 30 лет. И почти в любой группе, достаточно большой группе животных, ну, я имею в виду таксономической группе, там, типе, классе, мы увидим как представителей с короткой жизнью, так и представителей с очень аномально для этой группы живых существ длинной жизнью. Поэтому однозначно ответить на вопрос, можно ли говорить о бессмертии гидр, нельзя. Если обладают ли они достаточно длительной продолжительностью жизни, да, обладают. Но, правда, надо заметить, что если переходит к половому размножению, то обычно сразу умирают. То есть это необходимо поддерживать условия таким образом, чтобы они размножались только бесполым путем. И вот здесь интересно. То есть получается, что на самом-то деле в природе у гидр есть запрограммированная гибель после полового размножения, но к которому они переходят в определенных условиях. Но если заставлять их искусственно, а в природе так не бывает, но если искусственно заставлять их размножаться бесполым путем, то вполне себе могут жить очень и очень долго. То есть, воздействуя на жизненный цикл, можно добиваться, по крайней мере, значительного продления жизни. Ну, давайте перейдем к еще одному гидроидному стрекающему. Медуза Turritopsis dornii. Вот во всех практически подборках, знаете, там 10 самых долгоживущих существ, 10 существ, которые могут обладать бессмертием. Обязательно где-нибудь в самом начале будет эта медуза. Ну, понятно, что, смотря на эту медузу, она небольшая. Можно ли ожидать от существа с таким телом в реальной природе длительную продолжительность жизни? Конечно, нет. Однако, в жизненном цикле этого гидроидного есть очень интересная особенность. В целом, жизненный цикл Turritopsis – это обычный такой классический жизненный цикл гидроидных. То есть, есть полип, Он производит медуз. Медуза производит половые клетки. Оплодотворенная половая клетка зиготы. Из нее развивается планула, личинка, которая плавает, оседает, превращается в полип. Все в порядке, казалось бы. И для самих вот этих взрослых медуз даже в аквариумах не удается добиться какой-то сверхогромной продолжительности жизни. Ну, очень уж они нежные. Однако было показано интересное, что при некоторых условиях, например, при повреждении тела медузы или при некоторых там изменениях температуры и так далее, в общем, при наступлении неблагоприятных условий, эта медуза туритопсис может осесть на дно и превратиться в полип. Это к вопросу о том, что не всегда легко отличить, на самом деле, мы говорим о личинке и взрослом или о разных поколениях, превратиться в полип. И затем, при наступлении чуть более благоприятных для этой особи условий, начать отпочковывать новых медуз. А можно ли говорить здесь о том, что такой организм потенциально бессмертен? На самом деле вопрос очень непростой. Ведь этот полип-то непосредственно сам потом в медузу не превращается, он отпочковывает новых медуз. То есть вроде как это все-таки мы видим чередование поколений просто со способностью внезапно одного поколения вернуться на поколение назад. Видимо, да. Но по крайней мере это очень интересно, что существуют организмы, которые могут фактически оборачивать свое развитие вспять, а самое главное, они могут переходить фактически в форму, характерную для предыдущего своего поколения бесполого. Поэтому говорить о том, что туритопсис – это бессмертная медуза, не совсем корректно. Но то, что это медуза, жизненный цикл, который может внезапно прокручиваться в обратную сторону на один шаг, на очень важный шаг. Да, можно. Ну, теперь переходим к следующему типу – плоские черви. Ну, если вообще говорить про отличие стрекающих от губок, то у стрекающих, я напомню, про которых мы до этого говорили, у них уже появляются ткани, но при этом эти ткани, ну, если так можно выразиться, пока еще достаточно слабо развиты. То есть ткани есть, но они довольно примитивные и просто устроены. А вот у представителей типа плоские черви есть вполне себе настоящие, прям совсем развитые ткани. То есть у стрекающих ткани тоже есть, просто они чуть попроще устроены. А у плоских червей совсем прям такие развитые ткани. А строение их тела значительно сложнее. Системы органов у них есть развитые. Давайте теперь разберемся с конкретными примерами. Ну, как обычно, говоря про плоских червей, начнем с класса турбилярия, ресничные черви. Позволю себе напомнить, что это в основном свободно живущие организмы, среди которых есть наземные представители, морские представители. Так, да, ну и, собственно говоря, пресноводные представители. Наземных меньше, ну и живут они в основном во всяких в тропиках, в крайних случаях в субтропиках, ну там, где воздух повлажнее. Пресноводных и морских очень много, и именно для представителей этого класса характерны фантастические способности к регенерации. Почему активно изучают способности к регенерации именно у них? Ну, вообще, будем честны, пресноводная гидра тоже может регенерировать в очень широком диапазоне. Но я не зря упомянул, что у плоских червей сложность тканей ощутимо выше, чем у стрекающих. В этом плане они по сложности тканей ближе к нам. Не эволюционно, ни в коем случае, а именно по сложности организации тканей. И вот среди существ с настолько сложными тканями, пожалуй, они рекордсмены по способности к регенерации. Дело в том, что многие существа могут отрастить там, заднюю половину тела. Но так, чтобы для какой-то группы существ была нормой способность отращивать голову, честно говоря, других таких не наберется. Есть еще существа, способные отращивать голову. Но тут скорее речь идет о все-таки исключениях. Для ресничных червей это вполне себе правило. Видимо, секрет здесь в следующем. Несмотря на то, что ткани плоских червей значительно более сложны по строению, чем ткани стрекающих, у них все-таки есть очень важная особенность, которая позволяет им такое делать. Это необласты. Необласты – это особые клетки в теле, ресничных червей, которые способны при делении давать начало всем возможным типам клеток ресничных червей. У нас клетки с такой способностью, плюрипатентные так называемые клетки, то есть клетки, которые могут при делении сформировать вообще какие угодно клетки тела, есть только на стадии эмбрионального развития. У взрослого человека таких клеток нет. Есть клетки, которые могут давать разные типы клеток внутри там, какой-нибудь ткани определенной. Да, есть. Но клетки, которые могли бы при делении сформировать вообще все типы клеток тела, у нас таких нету. Мы несколько более сложно устроены. С одной стороны, это радует, с другой стороны, видимо, накладывает некоторые ограничения. Здесь изображен потрясающий эксперимент. Я сейчас поясню. Значит, взяли ресничного червя и облучили его высокой дозой радиации. Такой дозой радиации, при которой известно, что как раз необласты теряют вот эту свою способность формировать любые другие типы клеток. Такой облученный червь, он живет все равно довольно долго, но потихоньку умирает. Первый начинает разрушаться голова. Вот у второго слева червя видно, что уже глаз нет. У третьего слева видно, что вообще на месте головы какая-то впадина. То есть червь все еще живет. Напомню, рот, который ведет у них в слепо замкнутый кишечник, то есть соединенный с внешней средой только через рот, у них находится более-менее по центру на брюшной стороне тела, соответственно, то, что головы нет, есть им не мешает. Тем не менее, такой червь без вариантов погибнет. Но если взять необласты у другого червя этого вида и пересадить ему вот в это место, где у него разрушаются ткани, на четвертой слева картинке как раз красной пунктирной линией обозначено вот это место, куда пересадили необласты от другого червя. Через некоторое время все восстановится. Причем удивительно, что мы пересадили необласты, вот эти клетки, от другого червя. Со временем клетки червя, от которого мы взяли необласты, заменят клетки полностью, собственно, вот этого червя. То есть мы получим такой странный клон. Впечатляет, конечно же. Судя по всему, именно наличие необластов, ну, во-первых, обеспечивает ресничным червям такие фантастические способности к регенерации, но продолжительность жизни у них ограничена. Это мы знаем совершенно точно. Что продолжительность жизни ресничных червей ограничена обычно парой-тройкой лет. Ну, судя по всему, чем больше по размеру червь, тем он может прожить дольше, но все равно это годы, возможно, в крайнем случае, десятилетия. То есть здесь о бессмертии речи не идет. Однако для ресничных червей известен потрясающе интересный феномен. Если червя не кормить ресничного, он начинает переваривать собственное тело. И в конечном итоге допереваривает его до, может допереваривать фактически до размера выхода из яйца. то есть это доли миллиметра. Если его затем начать кормить, он восстанавливает размер своего тела, при этом значительно омолаживаясь. Ну, за счет деятельности необластов как раз. Но все равно не рождаясь заново. Продолжительность жизни, вот так периодически сажая на голодную диету ресничных червей, можно увеличить значительно, в несколько раз. Но даже вроде как есть данные, что в несколько десятков раз. Но тем не менее она все равно не станет бесконечной. Поэтому здесь мы опять же имеем дело с существом с фантастическими способностями к регенерации, но явно не с бессмертным созданием. Другой класс плоских червей – сосальщики триматода. Про них мы тоже уже довольно много говорили. Крайне упростившиеся в процессе эволюции существа, ну, по понятным причинам, пошли по эволюционному пути паразитизма, с очень сложным жизненным циклом, с чередованием поколений. Я не буду сейчас про это говорить, потому что вот буквально совсем недавно, когда мы про жизненные циклы говорили, мы подробнейшим образом про это говорили. Если здесь мы говорим про их максимально возможную продолжительность жизни, то она, честно говоря, значительная. Ну, например, такой есть... Аписторхис филинеус, кошачья двуустка, вызывает болезнь аписторхоз, которая, к сожалению, на территории нашей страны встречается, особенно в северных регионах. Взрослый аписторх может жить в теле человека до 25 лет. А надо заметить, что регенерационные способности у сосальщиков значительно уступают регенерационным способностям ресничных червей, свободно живущих. Поэтому, да... Продолжительность жизни впечатляющая. Но сразу оговоримся, что среди сосальщиков есть виды как совсем небольшой продолжительностью жизни, так и с большой. Но в принципе, да, такие существа жить могут довольно долго, что для людей обычно не является радостной новостью. Другой класс – ленточные черви цистода. Ну, про их строение, там, сколекс, стробилы, вот это все мы тоже подробно говорили не так давно, поэтому не буду подробно напоминать. Ну, два слова скажу, что фактически тело ленточного червя – это на самом деле такой такая колония из отдельных особей, каждый вот этот членик проглотида, это фактически отдельные особи, которые отпочковываются постоянно от находящейся в начале структуры, которая называется сколекс. То есть такой живой конвейер. И понятно, что когда мы говорим про продолжительность жизни ленточного червя, то мы говорим про продолжительность жизни фактически его сколекса, которым он крепится. Ну, например, бычий цепень, Тения сагината, может иметь продолжительность жизни до 20 лет. К сожалению, он может паразитировать в кишечнике человека, достигать там 5, а то и 7 метров. У нас длинный кишечник. Ну да, такой друг, который по-настоящему ценит твой внутренний мир. Хотя, опять же, среди ленточных червей есть организмы с совсем небольшой продолжительностью жизни. Поэтому разброс тоже очень большой. О бессмертии, опять же, здесь речи не идет. Но длительная, достаточно большая продолжительность жизни встречается. Круглые черви, тип нематода. Ну, позволю себе напомнить, что среди них есть как свободно живущие, которые живут вообще практически везде, так и паразиты. Тоже у них уже сложно устроенное достаточно тело. Довольно большое разнообразие тканей. Среди них, опять же, очень большой разброс по продолжительности жизни. Ну, например, такое существо, как нечатка Банкрофта, вушерерия Банкрофти, которое вызывает вухерериоз, заболевание очень неприятное. Я не рекомендую гуглить фотографии вухерериоза. Сами вот эти червячки, они длиной там до 10 сантиметров, обитают в теле человека, но вызывают отеки, в том числе отеки нижних конечностей, которые называют слоновость. В общем, очень неприятное существо, которое, к тому же, может жить еще до 17 лет. И это при том, что у круглых червей значительно менее развиты, мягко говоря, регенерационные способности, чем у плоских червей. Тем не менее, существа с большой продолжительностью жизни, для них вполне себе встречаются. Ну, последний тип, про который мы сегодня поговорим, это тип аннелида, кольчатые черви. Опять же, позволю себе напомнить самое основное, что это существа, тело которых состоит из повторяющихся сегментов. Но в отличие от ленточных червей, у которых вот то, что кажется сегментами, фактически является отдельными организмами, здесь это просто тело, разделенное на повторяющиеся части. Ну, вообще, когда твое тело состоит из повторяющихся частей, в каждой из которых, в каждом сегменте есть более-менее полный набор внутренних органов, понятно, что это открывает довольно большие перспективы для восстановления тела. Так и есть. Ну, например, представители класса олигохета, малощетинковые, собственно, к ним относятся самые различные дождевые черви, в том числе, например, навозный червь Есения фетида. Ну, во-первых, они живут, ну, в благоприятных условиях могут прожить, например, тот же Есения может прожить, судя по всему, где-то до 5

при определенном количестве сегментов, которые остаются в задней половине червя, то есть не меньше, чем сколько-то, все-таки возможна регенерация головы. То есть, как я сказал, голову могут отращивать не только представители типа плоские черви, но при всех вот этих, то есть, может быть ситуация, в которой обе половинки дождевого червя выживут и регенерируют в нормальных полноценных организмах. Но о бесконечной продолжительности жизни здесь тоже не идет речи. Ну, где-то 5. Ну, понятно, что, возможно, есть виды, которые живут 10 лет. Может быть, кто-то 15, какие-нибудь крупные тропические и субтропические представители. Может быть, я говорю, это неизвестно точно. Но все равно их срок жизни конечен. Следующий класс – пиявки. Ну, замечательная, например, медицинская пиявка, Geruda medicinalis. А почему про нее говорю? Потому что, ну, поскольку люди значительную часть своей истории используют их для лечения, для них известна продолжительность жизни, да, в благоприятных условиях при периодическом кормлении могут доживать до 6-8 лет, потом все равно погибают. Надо заметить, что регенерационные способности представителей пиявок значительно уступают регенерационным способностям малощетинковых червей. Тем не менее, те же самые примерно вот как бы 6-8 лет. Ну, еще один класс – полихеты многощетинковые. Возьмем сразу самую большую полихету – Ioniza afroditis. То, что называют его червь Боббит, очень часто он фигурирует в различных тоже подборках, как самый зловещий, скорее, организм уже. Ну, да, штуковина вырастает почти там до 2, иногда даже больше, чем до 2 метров. Крупная, живет, видимо, по крайней мере, известная продолжительность жизни тоже примерно до 5 лет. То есть получается, что на самом деле среди кольчатых червей, ну, продолжительности жизни более-менее сходны. Понятно, что у глубоководных представителей можно ожидать большую продолжительность жизни, просто потому что у них интенсивность обмена веществ меньше. Да, но тем не менее. А какой же из этого, из всего можно сделать вывод? Вывод следующий, что такие сложно организованные организмы, как, прошу прощения за тавтологию, представители типа кольчатой черви, нам ничего принципиально нового не добавляют к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Представители типа круглой черви, да, тоже ничего нового не добавляют, за исключением того, что некоторые паразиты могут жить очень долго. Но, видимо, это для паразитов характерно, просто потому что паразиты, как и глубоководные существа, живут в очень постоянных условиях среды. А если условия среды постоянные, ну, почему бы не пожить подольше? А вот плоские черви уже интереснее. Опять же, классы, сосальщики, ленточные черви, среди них есть как совсем недолго живущие, так и долго живущие на взрослые организмы. Но они паразиты, поэтому да, мы увидели уже, что для паразитов характерно, что некоторые паразитические организмы, эндопаразитические, то есть паразитирующие внутри других организмов, могут жить очень долго. А вот представители класса ресничные черви, они хоть и не имеют бессмертия, судя по всему, но при этом у них есть действительно впечатляющие регенерационные способности, которые при некоторой воздействии на них, ну, например, периодическом голодании, могут позволить значительно удлинить продолжительность их жизни. И вот здесь, конечно же, нам нужно активно разбираться с тем, как это работает, потому что тут мы можем найти что-то очень интересное. А губки, ну, наиболее примитивные животные, из групп с большим числом видов, скорее всего, ничего особенного нам здесь не скажут, потому что про радикальное продление жизни или достижение бессмертия, потому что, ну, слишком они примитивны по сравнению с нами устроены. А вот, хотя, кто знает, а вот представители типа стрекающие с очевидностью изучением продолжения

продолжительности жизни устрекающих, надо очень плотно им заниматься, потому что раз там есть существа, которые могут вообще не просто свою жизнь, а свой жизненный цикл оборачивать вспять, может быть, там будет что-то действительно интересное. Ну что ж, тогда спасибо за внимание здесь. Я сейчас открою чат.

Ну, радиация им не совсем нипочем. Они, конечно, ее могут, если речь о плоских, о ресничных червях, выносить в довольно широком диапазоне. Там показано, что даже если после довольно серьезной дозы облучения у них в теле сохраняется хотя бы один, подчеркиваю, один необласт, вот это одна в единственном экземпляре клетка, способная производить другие клетки, все равно медленно, но сможет червь восстановиться. Поэтому, конечно, они впечатляющие. Так, Вопрос про плоских червей. Облученный и восстановленный чужими клетками червь – это уже новый червь или еще старый? Это старый червь, который находится в процессе перехода в нового. То есть, когда все клетки нового заменят все клетки старого, это будет новый червь. Чей у него возраст? Ну, соответственно, будет скорее возраст червя, от которого пересадили. Но вот я уже говорил, что для существ с такими впечатляющими регенерационными способностями иногда не очень понятно, как бы, в какой момент мы считаем возраст, мы суммируем возраст клонов или нет. Но так или иначе, то есть вопросы там есть, но так или иначе, видимо, для плоских червей, вот то, что я упомянул, предел Хейфлика, ну, укорачивание при делении клеток длины хромосом актуально, поэтому, видимо, все-таки речь о бессмертии там не идет. Так, так, про бытовое использование червей, ну, про это стоит отдельно поговорить. Так. На самом деле про использование беспозвоночных человеком уже у нас была отдельная, отдельный разговор был, но можно его, безусловно, еще расширить. Там много про что. Высоцкий пел что-то, у китяне научились почковаться. Ну, как мы говорили, вот у гидр заметно, что при бесполом размножении действительно может наблюдаться такой эффект, что организм, по крайней мере, быстро не переходит к запрограммированной смерти. Но означает ли, что организм, размножающийся, которому не дают размножаться половым путем, никогда не умрет? Нет, не означает. Потом эволюционно бесполое размножение, как бы, это важно, но глобально эволюционно оно проигрывает половому, потому что меньше генетическое разнообразие. Так, про кулинарное использование возможно в будущем? Да, с большой радостью. Про кулинарное я очень люблю есть, очень люблю готовить, очень люблю готовить беспозвоночных, очень люблю есть беспозвоночных. И с большой радостью мы можем поговорить про кулинарное использование беспозвоночных. Хотя, опять же, частично такое уже, правда, это не в детских эфирах, а во взрослых ночных эфирах было тоже, да. Скажите, а у кольчатого червя при появлении нового сегмента тела его внутренние органы вытягиваются в ширину этого участка? Нет, они достраиваются просто. Ну, понятно, когда у тебя внутренние органы тоже такие сегментированные, в общем, можно просто достраивать новые сегменты. Так. Что из описываемых организмов может помочь для продления жизни человека? Пока непонятно. Ну, это честный ответ, потому что... Ну вот, как я сказал, что губки нам, может быть, чем-то, конечно, и помогут, но, скорее всего, не очень, потому что они принципиально, не принципиально, но они значительно проще устроены в плане тканевой уровня организации, которой у них фактически нет. Поэтому, то есть, если ресничный червь может продлевать, можно продлить его продолжительность жизни, периодически сажая его на голодание, это совершенно не значит, что если человек начнет голодать периодически очень сильно, то это продлит ему жизнь радикально, просто потому что у нас-то необластов нету, которые будут восстанавливать тело. И мы еще, кстати, так эффективно, как ресничные черви, свои клетки своего тела переваривать не умеем при голодании. Поэтому здесь со всеми экстраполяциями нужно быть очень-очень осторожными. На данный момент фактически мы просто, ну, как бы понимаем, в какую сторону двигаться, грубо говоря, в изучении этих организмов.
в вопросе продолжительности жизни и возможного бессмертия. Насколько устройства иглокожих сложнее, чем у кольчатых, то регенерируют они весьма активно. Устройство иглокожих просто принципиально отлично от строения кольчатых червей. Их довольно сложно сравнивать по строению, потому что это совершенно разные эволюционные ветви. Кольчатые черви к первичным ротам, иглокожие к вторичным ротам. То есть иглокожие к нам, там, морская звезда, значительно более близкий родственник нас, чем кольчатого червя, дождевого, например. Поэтому у них просто принципиально разные. Но если говорить про уровень тканевой организации, ну, примерно сходный. Так... Доводилось ли мне самому присутствовать при открытии нового вида? Да, доводилось. Вот сейчас прямо и мои коллеги описывают новый вид, который рачка, который довольно крупного, причем которого я поймал во время экспедиции в Якутии. Да, доводилось и участвовать, и открывать. Насколько разумны черви? Про разум беспозвоночных, вообще их как бы нервную систему, мы отдельно говорили, ну, в нашем понимании нет неразумных, хотя тут что считать разумом. Бывают ли паразиты у паразитов? Да. Вообще мы отдельно обязательно сделаем просто рассказ про паразитов, потому что про жизненные, мы упоминали их, говоря там про типы там, плоские черви, круглые черви, про жизненные циклы, тоже говоря, упоминали. Но паразитизм – это тема, которая заслуживает отдельного рассказа. Так, ну что ж, больше вроде вопросов нету. Тогда спасибо за внимание. И до встречи через неделю. До свидания. Отключили, да?

И доброе утро из Дарвиновского музея. Сегодня я вам расскажу немного о такой особенности гусениц, что не все из них питаются листьями. Среди гусениц есть некоторые хищные виды. Сам столкнулся с этим еще в детстве, когда выращивал гусениц, чтобы получить из них бабочек. Я думаю, те, кто интересовался природой, наверняка этим тоже занимались. Подбирали для них какие-то растения, клали их в банки. Я тогда заметил такую вещь, что если посадить в одну банку несколько гусениц, потом бывает, что не все из них там остаются. Некоторые гусеницы куда-то таинственным образом исчезают. Я думал, что они у меня сбегают. Но потом я узнал, что, оказывается, есть хищные гусеницы, которые могут поедать своих собратьев и не только. У нас в средней полосе так делают некоторые бабочки-совки, в том числе даже те, которые живут на огороде. Собственно, с ними-то эта проблема и приключилась. Которые питаются деревьями, например, или на капусте. Но природа, так сказать, более разнообразна, и в некоторых экстремальных условиях гусеницы становятся исключительно хищными. И так произошло на Гавайях. Это очень изолированный архипелаг, на котором до прихода человека было очень много разных невероятных животных. Сейчас некоторые из них сохранились, особенно это касается таких небольших животных, как насекомые. Так вот, там существуют гусеницы, которые активно охотятся. Относятся они к семейству пяденицы. То есть пяденица от слова пять. То есть это те гусеницы, которые передвигаются как бы такими шажками. Вот, собственно, вот это вот пять. Наверняка вы это видели, встречали. Такая гусеница похожа на веточку. Она может сидеть и неподвижно долгое время, при этом передняя ее часть тела, как раз с головой, с лапками, они очень удобно подходят для того, чтобы хватать того, кто пролетает мимо. Изображает веточку в каком-то месте открытом, потому что есть вот заросли, какая-то крона или что-то, и там есть некоторые коридоры, через которые насекомые часто летают. Они находят вот эти вот места, становятся там, поскольку она неподвижна, то пролетающий насекомый ее не видит, но гусеница, ну вообще как все насекомые, с помощью своих фасетчатых глаз, очень хорошо видит движение. И когда она видит движение, она реагирует, может чуть-чуть отклониться и, соответственно, схватить. Но у этих гусениц есть достаточно неплохие когтистые хватательные ноги. Ну вот, не такие, как у богомола, конечно, но тоже вполне себе цепкие. 6 ног с коготками. Держится гусеница за ветку с помощью своих дополнительных ложных ножек, которые есть у всех гусениц. Здесь вот они нашли этим ложным ножкам очень такое вот полезное применение для этой самой охоты. Неожиданное, я бы сказал. Вот. Ну, соответственно, у них есть жвалы, то есть это насекомые с грызущим ротовым аппаратом. Как у всех гусениц, они очень хорошо грызут все, что угодно. И древесину, и, ну, вообще, в принципе, гусеницы могут грызть и древесину, и листья, и различную там скорлупу, очень твердые субстраты, поэтому разгрызть покровы какого-то насекомого небольшого для них не составляет труда, здесь не нужно какой-то специализации, чем своего ротового аппарата. Скорее, тут более интересна их перестройка физиологии. Потому что перестройка с растительной пищи на такую животную пищу, она требует изменений именно на биохимическом уровне, в составе гемолимфы. Чтобы это необходимо для того, чтобы проходили нервные импульсы. Принципиальная разница есть у хищных растительноядных насекомых, как это происходит. Хотя у нас в средней полосе эти гусеницы растительноядны, но вот на Гавайях они научились хватать пролетающих мимо себя насекомых и съедать их. Без этого развитие из этой
гусеницы, бабочки будет невозможно. Но оказались бабочки, гусеницы которых пошли еще дальше. Там же на Гавайях очень много различных видов моллюсков сухопутных, наземных улиток, которые живут только на каком-то конкретном острове, в какой-то долине этого острова. Их насчитывается там сотни видов. И нашлись гусеницы, которые питаются этими самыми моллюсками. Ну, причем открыто это явление было относительно недавно. Чтобы вы себе представляли, что это за бабочка, что это за гусеница, то есть это семейство украшенной моли. От слова моль вы уже поняли, что это очень небольшое невзрачное существо. Его гусеница, значит, у этой бабочки тоже небольшая, охотится на маленьких улиток, имеет чехлик, который она делает из всяческого мусора, а также из шелковых нитей, которые выделяет. И с помощью этого маскировочного чехлика гусеница подкрадывается к маленькой улитке, начинает прикреплять ей шелковые нити, а потом закреплять их на субстрате, чтобы улитка не могла уползти. То есть она прикрепляет ее раковину, и потом уже, когда улитка не может удрать, она начинает ее есть, причем поедает ее заживо, потому что никаких способов для убийства улитки у этой гусеницы еще не разработано. Это, я так понимаю, что относительно недавний такой способ питания у бабочек. Ну, а потом из этой гусеницы получается, ну, такая вот средняя моль, которая летает по ночам, питается на цветах. Здесь также еще упомяну, что кроме хищных гусениц, бабочки могут быть плотоядны и во взрослом состоянии. Есть такой род совок, Калиптера. Один из этих видов встречается и в Подмосковье. Василистниковая совка, она довольно редка. Но центр разнообразия этих совок находится в Юго-Восточной Азии. Эти совки способны пить кровь, крупных позвоночных животных, активно нападать, как комары, прокалывать своим кабатком ткани. У Калиптера это явление известно, что он нападает и на человека. Так что бабочки бывают и вот такие, причем и в наших широтах. Но обычно люди этого не замечают, потому что нас в первую очередь кусают комары. И, ну, ночью кусают комары, поэтому люди просто думают, ну, еще один очередной комар. Ну, что такого? Собственно, укус этот бабочки, он не смертелен, не болезнен, достаточно хорошо заживает. Вот есть такие бабочки-вампиры тоже. Вот, а разбудила вас сегодня на самом деле не хищная гусеница, а гусеница, на которую наоборот охотятся, но охотятся на нее не другие насекомые, а птицы, поэтому она издает звук, напоминающий крик испуганной синицы, от которого все остальные птицы прячутся, чтобы не попасть в лапы хищнику. Вот такая вот защита.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья! Я астроном Владимир Сурдин, это «Неземной подкаст», поговорим о Марсе. О Марсе мы говорим часто, но тут такая новость пришла, про которую нельзя молчать. На Марсе кто-то собрался строить большой дом. Не верите? Любознательные люди, рассматривая фотографии марсианской поверхности, заметили там что-то наподобие фундамента, да, для будущего дома. Квадрат огромного размера, 235 на 235 метров. Форма действительно очень близкая к квадрату. Сразу посыпались конспирологические версии. Ну, например, кто-то вспомнил, что Великая пирамида Хеопса тоже имеет размер 230 на 230 метров. Может, кто-то начал делать пирамиду и так и не закончил? В общем, надо разбираться. И разбираться мы еще долго будем, пока Марс останется загадкой для нас. Ну, подумайте сами. Сколько марсоходов и какое расстояние прошли по Марсу? А все остальное мы видим с орбиты. Вот что видим, то и пытаемся объяснить. Марс нам почти неизвестен, это до сих пор загадочная планета. Мы еще ни разу не держали в руках образцы марсианского грунта. Мы никогда не бурили поверхность Марса. На Марсе за всю историю космонавтики был только один сейсмограф, который прозванивал недра планеты. Недра Земли, которые нам еще не до конца известны, наблюдают тысячи сейсмографов, более 100 лет. А на Марсе был один маленький. Что он успел сделать? Конечно, Марс – загадочная планета. И вот, пожалуйста, приходят такие странные интерпретации увиденного. Соглашусь, очень странное образование – этот квадрат на Марсе. Но давайте обсудим его природу чуть позже, а сейчас обратимся уже к ранее найденным на Марсе удивительным изображениям. Ну, например, мы же помним, Марс – самая сухая планета в Солнечной системе. Тем не менее, на Марсе найдены марсианская русалка, марсианская рыба, марсианский краб. Ну, вы понимаете, что глаз человека работает не сам по себе. Глаз – это часть нашего мозга, вынесенная на периферию нашего черепа. Так вот, мозг наш интерпретирует любое изображение в том смысле, а не похоже ли оно на что-то уже знакомое, потому что это экономит наши клетки памяти. Похоже? Откладываем и называем знакомым словом. Вот они русалки, вот они рыбы и крабы, а вот и пауки. А с пауками история довольно простая, и я о ней говорил. Пауки на Марсе получили объяснение, потому что в лаборатории сделали примерно такой же грунт, какой мы ожидаем на Марсе, то есть вечная мерзлота, под песком льды, но когда солнышко пригревает, лед начинает испаряться, газ, повысив свое давление, пробивает щели и начинает вырываться из-под поверхности. Вот так и образуются эти самые пауки, ведь струи газа, они выносят песчинки, которые под грунтом более темные, чем наверху. И они откладываются вдоль этих трещин, вдоль щелей. Ну, такие вот красивые паукообразные фигуры при этом получаются. Ну, а русалки, рыбы и прочие загадки мы еще пока не разгадали. Кстати говоря, на Марсе иногда действительно находят артефакты. То есть произведения рук человеческих. Да-да-да. Вы думали, это не человеческие руки что-то сотворили? Да нет, это все наше. Просто на Марс уже неоднократно были посадки космических аппаратов. Это довольно сложная процедура. Парашют, реактивная платформа, многое отбрасывается, падает недалеко, а иногда и довольно далеко от места посадки. И потом сам аппарат или его коллега, другой космический аппарат, находит вот эти веревочки, сброшенные колпачки, потерянные пружинки от посадочных аппаратов. Ну, все это наше. Произведение наших инженеров. Ничего, собственно, марсианского мы там не находим. Ракетостроителей постоянно мучает вопрос, как снизить стоимость запуска. Пуск обходится в десятки миллионов долларов. которые можно было бы потратить и на разработку новых аппаратов, и на эксперименты, и на зарплаты сотрудников. В земных делах мы тоже пытаемся экономить, особенно на крупных покупках. Если вы сейчас в поиске автомобиля, то вам на Авито Авто. На платформе много объявлений. Благодаря акциям и подаркам там можно купить машину выгодно. Например, в Москве и Петербурге можно получить кэшбэк 50 тысяч рублей на свою карту за покупку. На Авито Авто вы сможете подобрать машину под ваши запросы и ваш бюджет. Сотрудники проверяют слова продавцов, помогают получить надежную информацию об автомобиле и сделать правильный выбор. В общем, покупайте машины на Авито Авто с выгодой. Ссылка в описании. Но, пожалуй, самая длительная история со странными изображениями на Марсе связана с таким местом, которое называется Кедония. Это в северном полушарии Марса, на средних широтах есть такая область. На первых фотографиях Марса, переданных еще Маринером 9 в незапамятные времена, кто-то обнаружил, что на Кедонии видны пирамиды, и даже расставлены они примерно так, как египетские в долине Гиза. Очень похожи. А недалеко от пирамид сфинкс, тоже похожий на египетского. Только египетский смотрит прямо, а марсианский наверх, в космос. Ну, понятное дело, ждет визитов. С этим сфинксом такая длинная история была, потому что очень долго не было более качественных фотографий. Эта история вылилась даже в целую книгу о марсианском сфинксе, которую я лично держал в руках. Она на английском. К счастью, мы ее не стали переводить на русский, ну, потому что абсолютно журналистская выдумка. Чем закончилась история? Полетели новые космические аппараты с более качественной оптикой, сфотографировали марсианского сфинкса. Ну и оказалось, что это просто такой останец, ну то есть скала, которая осталась от какого-то древнего вулкана, когда осадочные породы ветер раскидал, и твердая часть, вот эта внутренняя часть вулкана, базальтовая осталась, теперь мы это хорошо видим на отличных фотографиях, а на плохих наше воображение рисовало нам лицо человека. Знаете, кто гулял в горах, ну, например, в Крыму по Карадагу, знает, там есть немало скал, которые напоминают профили известных писателей, актеров. Там есть недалеко от, ну, прямо на Карадаге есть такой профиль Волошина. Волошин жил рядом, у него там дом был недалеко, ну и профиль Волошина люди видят, когда подходят к этой скале. Одним словом, фантазия человеческая неистребима, и надо полагаться на научные факты, а не на те видения, которые мы видим на той или иной планете.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Пожалуй, меня больше всего сегодня волнуют фотографии марсианского леса. Вы знаете, так на однородной поверхности темные, почти прямолинейные детали. Они странные. Они действительно вызывают у ученых недоумение, потому что очень похожи на стволы деревьев. Но на Марсе, скорее всего, деревьев нет. Яблони там еще не посажены и не росли. Однако что это, мы не понимаем. Есть такая интерпретация, что это потоки жидкости. Действительно, сухой песок, смоченный водой, ну или другой жидкостью, становится темным. Но эти очень темные и очень прямолинейные. И, честно говоря, до конца мы не понимаем, что это такое. Когда квадрат на Марсе был опубликован несколько дней назад, Илон Маск заявил, что все правильно, Марс – загадочная планета, и туда надо посылать космонавтов. Я с ним не согласен отчасти. Да, Марс – загадочная планета, да, его можно изучать. А он еще много тайн хранит. Но космонавты их в последнюю очередь откроют. Они не умеют летать над поверхностью Марса. Они очень медленно ходят. А ведь мы знаем, уже в атмосфере Марса работал вертолет. А значит, надо огромные пространства марсианской поверхности быстро оглядеть с борта квадрокоптеров, автоматических вертолетов, которые намного дешевле, чем космонавты, намного более живучие, не требуют ни воды, ни еды, электрическая энергия из солнечных лучей. И именно так надо загадки Марса открывать не с помощью космонавтов, а с помощью умных, дешевых, легких и очень многочисленных роботов. И вот что я вам скажу. Последняя загадка на изображениях Марса, о которой я упомяну, это ангар для дирижабля. Честное слово, очень похож. Длинный, даже такой полированная поверхность у него, покатая, очень похож на ангар для дирижабля. Я думаю, немногие видели. Дирижабли – это транспорт начала 20 века. На Земле он пока не нашел своего места, и, я думаю, не найдет. Дирижабль уступил первенство самолету. А вот на Марсе совсем другое дело. И, может быть, этот ангар, если это действительно ангар для дирижабля, когда-нибудь нам пригодится. Давайте вспомним. Атмосфера Марса разреженная, вертолету и самолету там летать трудно, а дирижаблю намного легче. Потому что атмосфера Марса состоит из углекислого газа, а он более тяжелую молекулу имеет, чем наша земная молекула, состоящая в основном из азота. Более того, дирижабль на Марсе можно заполнять самым дешевым летучим газом – водородом. На Земле это опасно, потому что водород с кислородом – это пожар, и неоднократно это происходило. А на Марсе углекислый газ в атмосфере, и водород не может там гореть, поэтому это самый дешевый и самый легкий газ, который позволит нам передвигаться над поверхностью Марса в дирижаблях, воздушных шарах. Вот вам и ангар, который мы там уже нашли. Шутка, вряд ли это ангар, но мы их обязательно построим.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Когда изображение квадрата на Марсе появилось, я, конечно, сразу пошел в первоисточники, на сайт, где выложены оригинальные фотографии с борта Mars Reconnaissance Orbiter, его хорошей, великолепной телевизионной камерой, и стал просматривать те полосы, на которых найден этот квадрат. И знаете, я обнаружил там довольно много линейных структур, которые ориентированы так же или почти так же, как стороны этого загадочного квадрата. Всегда это надо делать. Нашли что-то интересное, а посмотрите, нет ли такого же рядом. Более того, где находится этот квадрат? А находится он, как легко увидеть, на дне большого метеоритного кратера. А ведь мы с вами знаем, когда-то Марс был водной планетой, там текли реки, были озера и моря, был даже океан, заполнявший почти все северное полушарие Марса. Куда же это все делось? Это высыхало. Марс довольно быстро терял воду. И где она оставалась? В последнюю очередь она сохранялась в глубоких метеоритных кратерах. Некоторые из них мы уже нашли, кратер Гусев. Доказано, что там было озеро такое большое. Так вот, и в этом кратере, скорее всего, долго сохранялась вода. Она постепенно высыхала, становилась все более соленой, происходила эрозия почвы. И на фоне этой эрозии, знаете, как у нас высохшие озера покрываются такими такырами, где глина трескается в основном по прямым линиям. И очень может быть, что вот этот квадрат – это результат выветривания, высыхания почвы, покрытой таким густым солевым раствором. Ну, назовем это марсианский такыр. Да и на Земле таких структур немало. Давайте вспомним. Например, в Тасмании есть такие квадратные и шестиугольные образования, которые тоже связаны с высыханием, с эрозией, говорят геологи, с эрозией осадочных пород. А если вы хотите действительно загадочные образования на Земле увидеть, то посмотрите на базальтовые столбы. Это удивительное произведение природы. Вообще фантазия природы намного богаче, чем фантазия человека. И все, что мы можем придумать, природа своими руками давно уже сделала. И не надо слишком сильно удивляться, увидев что-то геометрически правильное. Природа это тоже умеет делать. Давайте полюбуемся хотя бы на эти гранитные столбы. Но это же правда, не верится, что это не какие-то бетонные сваи, которые забиты перед стройкой большого дома. Нет, это сама природа сделала. Удивительно правильная геометрия. Дело рук естественных процессов. Друзья, не могу не поделиться. Буквально на днях произошла интересная история, о которой я хочу рассказать. Не так давно мы вместе с Алексеем Семихатовым и Максимом Карповым обсуждали, и вместе с вами тоже, фильм «Интерстеллар». Ровно 10 лет с момента его выхода на экран, и нам захотелось рассказать о нем поподробнее. И во время этого разговора я вспомнил, что в нескольких эпизодах этого фильма главная героиня на грифельной доске пишет очень сложные тензорные формулы из общей теории относительности. И когда я уже четвертый раз просматривал этот фильм, приглядевшись, я обнаружил, что у некоторых тензоров необычные индексы. Обычно это греческие буквы. А тут появились кириллические буквы, причем буквы очень знакомые мне. Я, Б. Дело в том, что мое поколение астрономов и астрофизиков, которое училось в МГУ, оно очень хорошо помнит знаменитого физика советского, академика Якова Борисовича Зельдовича. Он нас учил. Но мы никогда не говорили друг другу, и между сотрудниками никогда не звучала фамилия Зельдович. Мы его всегда называли ЯБ. Это еще пришло из той эпохи, когда все наши физики-ядерщики работали над секретным атомным оружием, и тогда вот такими аббревиатурами они называли друг друга. Сахаров, там, АД, Зельдович, ЯБ и так далее. Вместе со мной, или параллельно с моими соучениками и мной, у Зельдовича учились Стивен Хокинг и Кип Торн. Они часто бывали у нас, в институте, на семинарах, и, конечно, это ЯБ осталось в их памяти. Кип Торн, один из создателей фильма «Интерстеллар», вот таким скрытым, тайным образом послал привет нашему поколению астрофизиков Советского Союза, напомнив, что и он тоже был учеником Якова Борисовича Зельдовича. Посмотрите внимательно этот фильм, вы там увидите. Я увидел это, рассказал об этом своим друзьям, но, конечно, хотелось получить подтверждение этому факту. И вот один из наших слушателей, зрителей нашего подкаста на днях решился послать письмо, электронное письмо Кипу Торну и прямо спросить его об этом. И Кип тут же ответил, подтвердив тем самым, что да, это он писал на доске, это его весточка всем коллегам, всем ученикам знаменитого физика, академика Якова Борисовича Зельдовича. Нам было очень приятно получить это подтверждение, хотя мы и не сомневались в этом, но теперь Кип подтвердил это сам. Если вы захотите посмотреть и послушать наше обсуждение этого фильма «Интерстеллар», ссылка внизу будет.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Кончаются ли идеи в науке? С учетом уже произошедшего развития может показаться, что все стоящее уже придумано. Это может быть отчасти и верно в отношении некоторых очень классических областей, которые потому и называются классическими. Хотя и там, надо сказать, включение старого знания в более общую картину есть предмет для приложения мысли. В целом же в науке действует вечный двигатель идей. Высказанная и развитая идея рождает новые направления. Там почти немедленно возникают новые вопросы, ответы на которые требуют новых идей. Это такая положительная и обратная связь, благодаря которой, собственно, мы и говорим с особой интонацией, что мы живем в 21 веке, а не в 15. Как и при любой положительной обратной связи, дело хорошо идет, когда оно уже на ходу. Ну, например, когда есть старшее поколение ученых, которые учат младшее поколение, пока те их не обгонят. Но начать процесс может оказаться непросто. Вспомним хотя бы Галилея и Кеплера, кстати, и не подозревавших, наверное, о том, какое грандиозное развитие они запустили. Точно так же опасно, когда механизм, приводящий к появлению новых идей, буксует, когда передаточные ремни рвутся, а в шестеренках песок. Скажем, когда перестают толком учить в школе, а вслед за тем падает общий уровень обучения в большинстве университетов. Или из-за демографии идей, когда идеи никак не хотят рождаться в той или иной, скажем, стране, а норовят перебраться туда, где положительная обратная связь лучше работает. Будем внимательны к идеям. Без них и мы забуксуем. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях доктор филологических наук, профессор Светлана Григорьевна Терминасова. Здравствуйте. И доктор филологических наук, профессор Виктор Мирославович Гуминский.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Большое спасибо, что нашли время сюда прийти. Со старыми книгами я поступаю традиционно. Я их держу на полке. Старые компьютеры, сильно старые компьютеры я выбрасываю. Вот такую разницу я усмотрел между компьютером и книгой. И еще кое-что. Самые влиятельные книги, написанные однажды, остаются такими. Самые замечательные и в этом смысле влиятельные компьютерные продукты, программы, игры могут выходить снова и снова во все новых модификациях и следующих версиях. Мы обсудим часть из этих проблем, но сначала посмотрим сюжет.
2: А ведь это элегантно и красиво. Компьютер на свободном от всякого бумажного хлама письменном столе. Если он оснащен соответствующей крутой программой, на его мониторе можно увидеть текст практически любой книги. Читайте и радуйтесь. Да и комната как преобразилась. Просторней стала, без шкафов динозавров, нелепо прилепившихся к стенкам полок. Недавно вынес, не на помойку, конечно, ведь не варвар же я, последнюю стопку книг. В тесном вестибюле дома кто-то из сердобольных подготовил специальное место. Туда несут ненужные книги. Оставляют их чаще, чем забирают. Импровизированный склад растет. Но ведь найдут выход, правда? В макулатуру, в конце концов, сдадут. В переработку пойдут. Чистую бумагу изготовят. Новые книги на ней напечатают. Но... а дальше что будет? Придумают. Да и что грустить? Стол, на котором навороченный компьютер. До чего красив и умен. Начнем. По порядку. С буквы А. Анна Ахматова. Мы знаем, что ныне лежит на весах. И что совершается ныне? Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Почему-то не дочитываются две последние строки. Неудержимо потянуло подержать в руках книгу именно с этим стихотворением. Где же она? Совсем забыл. Еще на днях жила в комнате. Вместе с другими спустилась вниз, в вестибюль. Быстро сбегая вниз по лестнице. Может, еще там? Нет. Томик Ахматовой забрали. Все правильно. На то она и Ахматова. Кольнули угрызения совести. Быстрее к компьютеру. Читать, читать, читать. Здесь есть все. от пушкинского «Чудного мгновения» до лермонтовского «Печального взгляда на наше поколение», от еще более мрачного Достоевского, философски настроенного Воланда, которых вместе с мастером и Маргаритой подарил нам Булгаков. Здесь Андрей Болконский и Толстого, и полная ему противоположность Остап Бендер, Ильфа и Петрова. И опять стихи. Стихи, Блок, Гумилев с его капитанами, к примеру. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, межбазальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. С трудом нам приходится остановиться. Часами можно говорить о великой русской литературе и о ее не менее великих книгах. Впрочем, почему книгах? Ведь мы сидим у экрана компьютера. Но откуда такое двойственное чувство? Подобное, наверное, было у Скупого рыцаря, тоже, кстати, пушкинского персонажа из «Маленьких трагедий», когда сидел скряга над своим златом. Перегиб, конечно, диссонанс, как в знаменитой песне «И плачется тебе, не плачется». То есть плачется вроде, но не совсем. Книгу подержать в руках тянет.
0: Хочу, чтобы вы мне сказали, что книгу подержать в руках тянет, оно, конечно, может быть и тянет, но это пережиток. И следующее поколение людей будет жить не совсем при коммунизме, но в условиях, когда такой тяги они испытывать не будут. И ничего страшного в этом нет.
1: Все не так просто. С другой стороны, есть история, и она уже кое-что показала. Уже было такое, когда что-то новое, только что изобретенное, например, кино,
0: да.
1: «Великий немой»,
0: да.
1: Совсем еще примитивное по сравнению с тем, что сейчас мы видим 3D, 4D, и вообще снежинки вокруг нас летают. Еле-еле что-то шевелится, а в свое время уже театр похоронили.
0: Думали, что кино похоронит
1: думали,
0: театр.
1: Думали, что кино похоронит театр, что ну, нет таких возможностей у театра, как у кино. Прошло 100 лет, и что мы видим? Кино заняло свою нишу, огромную, массовую, не нишу массовую, а зритель и так далее. Очень развелось, перевернуло все на свете. Но театр как был, так и остался, и более того. Если вы говорите, завтра мы с мужем или мы с женой идем в кино.
0: Я не спрошу вас на что. Я даже не спрошу вас на что. А если вы скажете, что пойдете в театр, я, скорее всего, поинтересуюсь, куда
1: вот
0: и на что.
1: Именно, спасибо. Это то, что я хотела сказать. И у электронной книги, и у книги печатной есть свои преимущества для разных категорий людей, и есть что-то такое общее.
0: Ага, вы говорите следующее. Возникла новая вещь, и это
1: да,
0: отрицать
1: да,
0: ну, бессмысленно.
1: Правильно.
0: Возникла новая вещь, электронная
1: да,
0: книга.
1: Да.
0: Она займет свое собственное да, место.
1: Уже занимает.
0: Уже заняла.
3: В метрополитене преимущественно. Раньше можно было определить по обложкам, по книжным обложкам, что читает каждый пассажир вагона метрополитена. Теперь определить гораздо сложнее, надо заглядывать в электронную
0: книгу. Надо заглядывать в содержание.
3: Да,
0: потому
3: да,
0: что
3: да,
0: на той,
3: да,
0: той да, стороне написан так, только производитель вашей электронной
3: разумеется,
0: читалки, в лучшем случае.
3: Да. И вот эта стандартизация, ну, как бы, опять же, признак нынешней всеядности, в смысле того, что вот когда я вижу, видел, по крайней мере, продолжаю видеть и сегодня, в том же самом вагоне метро, вижу книгу, я сразу понимаю и человека, который читает эту книгу. А безликость электронных книг, она ну, ставит какие-то определенные проблемы.
0: Я не могу. Вы фактически говорите следующее. Вы говорите, да, что книга как вот объект, издание с конкретно выглядящей обложкой и так далее, это больше, чем то, что там написано. Потому что то, что там написано, и замдин. Можно прочитать в электронной читалке. Книга, говорите, вы не

0: бездуховность и всеядность и одинаковость. Все равномерно печатается печатным прессом, то ли дело, когда человек за этим стоит, который своей рукой переписывал. А эффект тот же самый. Колоссальное копирование, гораздо более быстрое производство копий.
1: Алексей Михайлович, в каком-то смысле вы правы. С другой стороны, вспомним первые издания того же Гутенберга. Скажем, 42-строчная, если мне не изменяет память, Библия. Или Псалтирь. Это же было, почему Гутенберг начал с священных текстов. Книга должна быть идентична. Священная, сакральная книга, она не должна отличаться. В ней не должно быть ошибок переписчика. Она должна быть одинакова для всех христиан. Ну, в данном случае, по крайней мере. И именно с этого, ну, как бы пошел тираж. Книга стала размножаться. Но каждая книга, несмотря на то, что текст был одним и тем же, и у Гутенберга, ну, посмотрите на изображение Лакабл, знаменитое.
0: Да.
1: Она отличалась инициалами. Это мир. Книга – это художественный мир. А то, что мы видим в электронной книге, это текст.
0: А с другой стороны, есть гибридные формы. Знаете, вот мне не очень это нравится, не знаю, как вам, когда к книге еще приложен диск. Бывают такие книги. В книге прилагаются... Не художественные, обычные это книги о чем-то. Нон-фикшн. Туда прилагается диск. И это какое-то переходное движение самой книги в сторону вот компьютеров, электронных читал и так далее. Я могу себе представить, что когда еще удешевятся гибкие дисплеи, будет книга, в которой пара страниц будет жидкокристаллическим дисплеем.
2: И у того, и у другого вида книг, из этих двух, о которых мы говорим, есть право на существование, и есть свои плюсы, и есть свои минусы. Я, конечно, выросла на печатных книгах. И, конечно, душа моя любит их запах, любит шелестеть страницами, и мне всегда это будет нужно. Но я понимаю, что времена меняются, и что им внукам моим уже они больше привычны уже к своим планшетам каким-то. Но у электронной книги есть много достоинств. Понимаете, для вот, людей путешествующих, для водителей, в нее можно скачать то, что найти в библиотеке книгу 18 века. Один мой приятель не очень любит исторические книги. Он беспрерывно читает свою электронную книгу, потому что он там находит то, что ему нужно. А вот в печатном виде он не найдет книгу 18 века об истории России. Это будет слишком дорого, сложно, долго и вообще невозможно.
1: Есть издания, которых я не ожидал найти в интернете. Вот на самом деле не ожидал. Потому что, вот скажем, издание, был такой старый православный палестинский сборник. Для меня скачали из Гарварда. Просто эти издания, потому что в наших библиотеках они очень труднодоступны. И в этом смысле я и руками, и ногами приветствую, да. Когда расширяется просто круг изданий за счет изданий электронных. Это да. Но книга, ну как вам сказать, вот мне даже жаль... В былые времена, в 19 веке, очень многие книги, ну, я одно время библиофильствовал, я иногда покупал издания, которые не разрезаны после типографии. Ага. И уж это, конечно, такое сплошное удовольствие, когда ты понимаешь, что ты первым читаешь ту или иную книгу.
0: Это означает, что книга для вас действительно существенно больше, чем текст, который в ней. Потому что текст можно было прочитать 10 раз, и 20 раз.
1: Благодаря компьютеру не могу же я всякий раз метаться, там, я не знаю, в Парижскую национальную библиотеку. А здесь я могу, ну, там, так сказать, с определенными условиями какую-то работу, которая хранится только там, получить.
0: Я скажу вам, что ваш следующий шаг вашей эволюции, вашей радости от того, что вы получили вот эту книгу редкую из Гарварда компьютера, вместо радости от шелестения страниц и от открывания, и от неразрезанных страниц, у вас будет такое же замирание сердца, когда вы будете видеть, как открывается файл с интересующей вас книгой. Когда вы первый раз открываете этот файл. И через некоторое время у нас, у меня, у вас, у следующих, у наших внуков, у наших правнуков, неважно, рано или поздно, это полностью вытеснит шелест страниц, запах типографской краски, ощущение бумаги, какая обложка на ощупь и так далее.
2: Я согласна со всем, что вы сказали, кроме слова «полностью». Вот по моей идее, полностью не вытеснит. Просто люди разные, они имеют разные профессии, разные занятия. Есть люди, которые много ездят, и они не могут возить с собой неразрезанные книги или даже разрезанные книги. Это тяжело, это много, кто он прочитал, а дальше что? У них есть вот...

0: еще один источник информации, и не просто информации. Кстати, для информации вот электронная книга, она очень важна. И она представляет огромный, широчайший выбор. Вот. Но что касается книги, она тоже не уйдет. Она займет свою нишу, как занял ее театр. И останутся люди, которым будет нравиться шелестеть страницы, которые будут общаться с ней как живым существом. И тем более, что мы с вами филологи. Мы кроме книг, это, собственно, мы любим слово. А слово печатное в книгах. Поэтому нас неправильно выбрали. Надо было выбрать кого-нибудь другого. Чудесно. Или не только нас. Понимаете, что я имею в виду?
1: Значит, давайте посмотрим сюжет и потом определим, насколько удачно вас выбрали.
2: Итак, литература. С оставшихся в детстве Колобки, Курочки Ряби, Красной Шапочки до классиков. Имена называть не будем. Их знают практически все. Но не только. До так называемых модных произведений. Как вихрь вырываются они в нашу жизнь. И что греха таить, порой бывает стыдно признаться, что еще не читал. Вот почему кривим душой. Как же, конечно, читали. Но почему-то не всегда спешим наверстать упущенное. Ибо в глубине души понимаем, что мода, она приходящая. Подлинная, вечно. И факт остается фактом, что в пушкинские времена Александр Сергеевич был поначалу не самым популярным литератором. Время, конечно, все расставило на свои места. Но для этого понадобился определенный период этого самого времени. Вот почему вызывают определенные вопросы регулярно публикуемые списки самых читаемых книг в мире. Безусловно, первая из них – Библия. Понятно, оспаривать не будем, но от едва заметной ремарки не откажемся. Сколько экземпляров Библии лежит маловостребованными в ящиках прикроватных тумбочек практически всех более или менее благоустроенных гостиниц. Но не будем мелочиться. А вот относительно значительно отставаемого от безусловного лидера, но прочно взгромоздившегося на второе место Мао Цзэдуна, почившего в базе живого бога, сомнения берут. Нет, о цифрах не спорим. Просто статистика порой преподносит такие сюрпризы, что сомневаться начинаешь, не создана ли она в том числе и для лукавства. Что касается данного конкретного примера, бывают тиражи, мягко говоря, несколько раздутыми, в силу, так скажем, субъективных обстоятельств. Популярность Гарри Поттера и Властелина колец без комментариев, как говорится. Впрочем, зацепили они огромное количество людей, и не им, естественно, укор. Может, эпохи? Может, несовершенство человеческой природы? Время разберется. В конце концов, считалка «раз, два, три, четыре, пять, я иду искать» — детская считалка, непритязательная. Кто-то попросил, мы пошли и посчитали, и все дела. А вот списку библиотеки Конгресса США хотелось бы пожелать большей осторожности в формулировках, ибо он озаглавлен «10 самых влиятельных книг». Ко многому обязывает такая формулировка, принадлежащая весьма уважаемой библиотеке. Не исключено лучшему в мире собранию печатной продукции. И что же получается? Естественно, опять впереди Библия. И кроме «Унесенных ветром» еще несколько названий, вызывающих уважение. А остальное? Не случайно под каждым названием коротенький рассказ. А то вдруг вы еще не читали. Стыдно признаться, о некоторых мы даже не слышали. Дурную услугу оказывают авторы списка, очевидно, весьма уважаемым писателям. И причина видится одна. Влияние в Соединенных Штатах Америки отнюдь неравнозначно влиянию во всем мире. Что поделаешь, закружилась излишне кое у кого голова в действительно великой стране. Как бы следующим шагом ни стал выпуск «Глобуса» с одной единственной страной на земном шарике. Догадались, какой? Естественно, США. Хотелось бы напомнить об одной малюсенькой книжечке. Она была издана тиражом в 200 экземпляров далеко-далеко от Америки. Но ее единственный экземпляр сохранился в библиотеке Конгресса. Естественно, только сумасшедший может подумать о каком-то глобальном влиянии подобной малютки. Но сразу после полета американских астронавтов на Луну на пресс-конференции было заявлено: без этой книжки, где содержалась исчерпывающая схема и полный математический расчет полета на Луну, это событие вряд ли состоялось бы в ближайшие 20 лет. Автор брошюры – русский ученый Юрий Кондратюк. Выступивший на пресс-конференции человек всего через несколько минут вслед за Нилом Армстронгом ступил на лунную поверхность. Это Эдвин Олдрин. Так что не русская пропаганда. Американский гражданин заявил: Ну а об объективности оценок влияния печатного слова на всемирно значащие события судите сами.
1: Что такое влиятельная книга?
3: Трудно сказать, из каких критериев исходила библиотека Конгресса США.
1: Из тиражей?
3: Из тиражей в первую очередь, судя по всему. Но тираж действительно мало о чем говорит. Пример с книгой Кондратюка достаточно выразителен. Хотя я, кажется, помню этот список. Они в этом списке упоминали Джейн Остин. Они упоминали Скотта Фицджеральда. Они упоминали...
1: Над пропастью баржи, возможно, там.
3: Да, Селлинджер, да, фигурирует в этом списке. Другое дело, что действительно, если исходить из понятия тиража – это успеха понятия в первую очередь, что не означает в чистом виде влияние. Все-таки влияние Библии, оно поглощает влияние любого романа.
1: В идеале надо было бы спрашивать мнение, скажем, экспертного сообщества.
3: Ну, может быть и так.
1: Влиятельности книги.
3: Я эксперт многочисленных фондов, состоял в многочисленных жюри, и поэтому, в общем-то, ему доверяешь больше, экспертному сообществу. И, в общем-то, людям доверяешь больше, чем тиражам.
1: Людям доверяешь больше, чем тиражам.
0: Во всех этих оценках очень много политики. Понимаете, если бы нам сказали, выберите 10 книг, которые потрясли мир.
1: Да.
0: То мы бы привели совершенно другой список. И американцы в другое время тоже бы назвали другие. Тут все-таки много чего-то такого наносного. Но Библия, так сказать, вне конкуренции, хотя я думаю, что если была статистика, сколько из миллионов путешественников, в номерах которых лежала Библия, ее открыли, то она была бы не в пользу Библии.
1: А есть еще, конечно, такие вещи, как, не знаю, почти Библия, но не совсем. Начало Евклида, которые перепечатываются тысячелетия за тысячелетием, либо сами, буквально, либо в их изоморфном изложении, там по определению изложение не может добавить ничего к тому, что там есть. И главное, ничего не может убавить. И в этом смысле эти книги тоже, наверное, можно было. Такую книгу тоже можно было бы считать исключительно влиятельной, с учетом того, какое количество людей держало ее в руках. И более того, по необходимости открывала и интересовалась тем, что такое теорема Пифагора. Там,
0: здесь
1: добровольно
0: еще...
1: или нет, в данном случае не важно.
0: Здесь еще можно вспомнить тогда античную литературу, греков, римлян, которая дошла до нас какими-то обрывками, кусками, с поздних более грамматиков в качестве иллюстрации какого-нибудь грамматического правила, и выдержала вот это испытание разорванностью, обрывками, и они сказали все. Вот у меня впечатление, что все, что сейчас открывают, все равно в античности уже как-то предсказали, сказали. Так что мы немножко, мне кажется, уклоняемся от основной темы. А что касается списка библиотеки Конгресса, то меня поразило, ну, что там преобладают англоязычные авторы, это понятно.
3: Ну,
0: что читаем, то и любим. И британские, и американские. Но удивительным образом вот на один уровень ставятся Роулинг и Толкин.
1: Роулинг – это просто автор Гарри Поттера.
0: Толкин – это автор
1: Колец.
0: Так вот, Толкин создал мир со своей философией. Есть огромное количество людей, которые называют себя толкинистами. И
1: есть люди, говорящие по-эльфийски.
0: Да.
1: Друг с другом.
0: Да. А что касается Роулинг, то загадка Гарри Поттера, я пытаюсь ее выяснить, как филолог, как мать и бабушка, почему во всем мире дети помешались на Гарри Поттере. И когда я читала в Японии лекции по своей специальности и пришла в книжный магазин, устав от бесконечных книг японских, которые я не понимаю, и говорю, Саппоро, столица, я говорю, Хоккайдо, говорю, вот есть у вас по-английски? Мне говорят, да-да, вон туда, пожалуйста. Я пошла в угол, где были английские книги. Там был только Гарри Поттер. Стояла такая тут вертушка, и на всей вертушке многоэтажной были книги Гарри Поттера.
1: Если у вас есть хотя бы намек на объяснение, то поделитесь, потому что вопрос действительно
0: интересный. Нет, я специально сказала загадка. Но единственное, что я могу сказать, когда Роулинг написала Гарри Поттер, всех своих, я полагаю, может, она еще будет писать, она написала серьезный роман. толстый, вот такой вот прям страниц 800, наверное, casual vacancy он называется, что значит случайно освободившаяся должность, внезапная. Вы знаете, я была поражена. Да. Очень хорошая, глубокая писательница. Прочитать эти 700 страниц у меня не было возможности, но я летаю, а в самолете я читаю книжки, натуральные книжки, правда, не компьютерные. И вот я в Владивостока обратно, я одолела эту книжку, потом я не могла от нее оторваться. Я поразилась, как в конце сошлись все концы.
1: Ну, может быть, и в «Гарри Поттере» то же самое есть, просто мы этого с вами
0: почему-то не видим. Ну, вы понимаете, не знаю, я
1: может
0: пыталась.
1: Быть, может быть, на нас повлиял фильм, который испортил наше представление о толком не прочитанной нами, не будем лицемерить,
0: да,
1: книге.
0: Да, да, абсолютно. Я не смогла дочитать, хотя я не могла понять загадку. Ну, почему все дети разных народов, тех народов, которые не любят там Англию, и все равно они сидят и читают «Гарри Поттера». Но вот что она не просто вот случайный человек, который
3: в литературе
0: выскочил на какую-то такую вот, задел нужную струну, и все дети побежали за этим автором. А у нее есть вполне оправданный такой талант.
3: Я хотел подхватить ваш сюжет с книжными магазинами. Я бывал, скажем, совсем относительно недавно в американских книжных магазинах, которые мне очень понравились, надо сказать. И у нас многие современные книжные магазины, центральные, в той же самой Москве, они вот где-то пытаются этот тип магазина, где живут и дети, и взрослые, где они могут, дети, играть, лазить по книжкам, выбирать себе книжку с наиболее яркими картинками. Меня там точно так же, там стенд «Гарри Поттера». Там огромный, так сказать, такой вот книжный ярус, посвященный только Гарри Поттеру. Но я пошел и увидел, это не где-нибудь, а, казалось бы, в курортном городе Майами, очень внушительный и очень приличный русский отдел. Там был Достоевский, переводной, в нескольких переводах. Там был Лев Николаевич Толстой, в нескольких переводах. Там был Пушкин. То есть вполне представили, и люди листали, выбирали. С одной стороны, ну, во-первых, это книги на английском, и тут не было иммигрантов. И поэтому, так сказать, мне было крайне интересно, я готов был там стоять и вот вести вот эту вот самую лукавую статистику.
1: Виктор Мирославович, у нас прямо в следующем сюжете тема стран, языков и миграции книг из языка в язык, и, конечно, зависимость литературы от языка. Куда уж тут деваться.
2: Когда говорят о читаемости, о влиянии книг, конечно же, не надо путаться в масштабах. В своей стране одно, в мире другое. И в полный рост на этом фоне встает проблема перевода. Кого из наших готовы включать в любые рейтинги зарубежные ценители? Толстого, к примеру, Достоевского, Чехов где-то поблизости, а вот Пушкина нет. Знают о нем, но до истинной популярности, ой, как далеко. Позволим себе употребить неправильный термин – двойное наложение трудностей. Во-первых, русский язык с его словарным запасом, едва заметными оттенками в значении слов. Великое богатство, но трепетно-хрустальное какое-то. Чуть грубовато прикоснешься или не так зазвенит, или вообще разобьется. Труден для перевода такой язык. А стиль Александра Сергеевича особенно. У него с такой простотой изложена гениальность, что без филигранного обращения, без глубочайшего постижения может одна простота остаться, да еще с уклоном в тривиальность. Проблема, кстати, ждущая своего решения. Во многих поэтических жанрах обратно-пропорциональная зависимость получается. Чем гениальнее оригинал, тем примитивнее его перевод. И бред, может быть. Но до недавнего времени говорили о принципиальной невозможности компьютерного перевода. Ныне он робкий, пока несовершенный, уже существует. А учитывая темпы развития электронного мира, кто знает, вдруг он свою гениальность именно в этой ипостаси проявит. Кто-то подумает, самоучижение паче гордости, вот мы какие, вдруг о Пушкине без придыхания заговорили. Неправда это. Во-первых, не о Пушкине, а о нахождении равнозначной ему гениальности в интерпретации творчества. А во-вторых, у многих это проблема. Примеры? Да тот же великий Шекспир, писавший на великом английском языке. Самое гениальное из того, что он создал, естественно, Гамлет. Литературоведы поговаривают, не то чтобы незавершенное – не отшлифованная автором трагедия, то есть в первозданном виде. Переводить, кстати, Шекспира у нас научились. Даже варианты есть. Пастернак, Лозинский, оба из талантов номер один. А вот в постановках, на сцене, в кино, все вроде бы на местах. Первые сцены, появление призрака, измученному незнанием правды Гамлету неясно, происходит на самом деле или ему кажется. Вот почему в оригинале это голос за сценой. У нас каменные шаги истукана. Не отражение в его голосе оттенков сочувствия исканием принца, чуть ли не инструкции, как действовать. Друзья Гамлета, мудрый Розенкранц и храбрый Гильденстерн, шекспировская ирония, чисто английская. Кстати, ирония куда-то исчезает. И некие полуподлецы, полубандиты автоматически переходят в разряд истинных друзей. Сомнительно, что оное случалось даже в годы студенческой молодости. И апофеоз. Последняя фраза Гамлета. Он умирает и дальнейшее молчание. Как произносил ее Лоренс Оливье, великий английский актер. Два слова, и столь многое в них. Итог прошедшей жизни, сомнение, все ли закончено, или продлится там, где его отец-призрак. Может, трагедия в его воображении, да и многое другое, еле-еле различимое. Ведь принц датский – символ поиска и постижений, которые неотделимы от надежд и разочарований. И неясно ему, одна лишь безысходность в датском королевстве, или так хочется верить в светлое, быть оптимистом. И повторяем, все эти чувства в интонациях от двух произнесенных слов. В российском видении, в том числе и в лучших постановках, замечательные актеры как бы констатируют дальнейшее молчание. Все закончено, занавес. Только что сказанное не укор кому-то или даже чему-то. Разница менталитета. Российская правда-матка в глаза с обязательным подведением итогов. Кто прав, кто нет. Да никто. Просто правду понимают по-своему. У Александра Пушкина. Но не хочу, други, умирать. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. У Уильяма Шекспира. Когда меня отправят под арест, без времени, залога и отсрочки, ни глыба камня, ни могильный крест мне памятником будут эти строчки. Вроде бы об одном пишут два гения. Одинаковость в душах, но какая разница в изложении, в глубинном подтексте? Может быть, в этом сила великой всемирной литературы.
1: Ну что, беда. Нельзя перевести с языка на язык.
3: Светлана Григорьевна, здесь ей карты в руки.
0: Мне карты в руки. Да. Вот, что касается переводов Пушкина, Я хочу, во-первых, сказать сразу, что первыми по Пушкине заговорили, вот, так сказать, западного мира пушкиниана и вообще всемирно началась в Америке, когда прямо вот вскоре после смерти Пушкина, значит, это был какие-то там конец 30-х годов 19 века, именно в Америке открыли Пушкина, но странным образом не столько за его стихи и за его творчество, а там появилась такая статья, в которой было написано, что вот в Петербурге огромная толпа собралась перед домом умирающего поэта, все там страдали, рыдали, ну, там было более красиво и поэтично сказано. А у вас что же был этот человек, который покорил сердца русских? Это был негр. Это было время аболиционистов.
1: Потрясающе.
0: И они открыли Пушкина, узнав, что у него эфиопский прадед есть. То, ну, значит, вот там успевали. Вот можете ли вы себе такое представить? Вот с этого началась западная пушкиниана. Я занималась этим вопросом просто вот из любви к Пушкину. И еще из-за того, что перевод действительно это часть моей специальности. Пушкина, вот в современной пушкиниане, британской, скажем, там уже, ну не знаю сколько, наверное, 12 переводов поэзии Евгения Онегина.
1: Да.
0: Тут была хорошая одна строчка, что-то такое про разный менталитет. Вот великий писатель, любой, или невеликий, хороший писатель, это тот, который позволяет его произведение допускает интерпретации представителей разных культур, разных менталитетов, и каждый неизбежно видит и мир, и художественные произведения через призму своей культуры, своей системы ценностей и так далее.
1: Я правильно слышу в том, что вы говорите, очень опасные слова, с какой-то точки зрения, да. О том, что нужно не переводить, а пересказывать?
0: Нет, такого я не говорю.
1: Не говорите, вы такого,
0: такого не говорю. Я говорю, что может быть много переводов, и каждый переводчик увидит по-новому это слово, эту фразу, эту мысль, выраженную словами. У мысли, знаете, мысли изреченные, есть ложь, сказал Тютчев. Поэтому все, что мы говорим, а тем более пишем, это разрыв между тем, что мы думаем, или что, как мы воспринимаем, и тем, как мы можем выразить, как наш язык дает нам возможность, насколько мы способны к этому творчеству.
1: Задача переводчика тогда, скажете вы, это попытаться реконструировать посыл того, что написано, в качестве мысли. Но тогда он сбивается на то, что он перескажет ее собственными словами и добавит собственные реалии там, где необходимы реалии страны, культуры, времени, чего угодно.
0: Нет, в то же время мы же знаем, что есть прекрасные переводы и Шекспира, и Пушкина. Например, ну правда, вот я прочитала вот перевод, который мне нравится, и я уже все остальные не принимаю. Вот я люблю Лозинского, и Пастернак уже, он для меня чужой, понимаете? А кто-то начал с Пастернака. Вот они говорят «дальнейшее молчание». Вот я знаю эту фразу как «дальше тишина». В другом переводе Гамлет, умирая, говорит «дальше тишина». И мне это больше нравится. Например, слово «дальнейшее» мне вообще не нравится. Но даже если будет «дальше» молчание. Молчание – это не то, что тишина. Тишина гораздо шире, чем молчание. Молчание – значит, человек не говорит. Ага. А тишина – это и смерть, да. И уход из жизни, и тишина вокруг. Для него вот этот мир кончается и так далее. Это, понимаете, что я имею в виду? Это трудно сказать, но перевод есть. Будет, должен быть. Иначе как мы узнаем о других писателях? Но его, он несовершенен по определению.
3: Ну вот покойный Людольф Мюллер, один из самых выдающихся немецких словистов, он говорил, Пушкина очень трудно перевести. Но имейте в виду, что вообще проблема вот это перевода, гения без нации, он тогда сформулировал это.
1: Ага.
3: Гёте в Германии...
1: Да.
3: Так сказать, Данте в Италии. У каждой великой культуры, великой литературы существует абсолютный гений. Шекспир, тот же самый. Вот мы.
1: Они принадлежат.
3: Они принадлежат миру все равно. Они
1: принадлежат... И этого можно добиться усилиями поколений переводчиков.
3: Безусловно.
1: Поколений
3: безусловно.
1: Переводчиков, культуроведов и так далее. Не просто переводящих, а разъясняющих реалии и транслирующих одно в другое. Да? Можно добиться того, что они становятся гениями человечества.
3: И вот с переводами. Вот, кстати, здесь цитировался, по-моему, 74-й сонет Шекспира.
1: Да.
3: В переводе Маршака. Говорилось о том, что как бы это... противопоставляется Пушкину, пушкинскому менталитету, пушкинскому отношению к миру. Жить хочу, чтобы там страдать и так далее, не буду вспоминать. Но меня поразило, вот Светлана Григорьевна замечательно говорила о разных переводах. Так вот, как известно, когда ставился Козинцевым этот фильм «Гамлет», он попросил специально перевести Пастернака, потому что маршаковский перевод, он... не укладывался вот в ту ритмику, которая задавалась в фильме. И Пастернак перевел тот же самый 74-й сонет еще раз. Но в сонете в этом получилось то, что подчеркнул, кстати, Маршак. Там так называемый замок сонета, там упоминается, что я отдам земле. Это черепки от сосуда. А вот вино и душу я сохраню в этих строчках. Но это же поразительно, одна из великих тем великих литератур, начиная с древнеегипетской. Потом Гораций, это памятник.
1: Да,
3: это
1: да,
3: пушкинский памятник, памятник Державина, памятник Горация, памятник середины третьего тысячелетия до Рождества Христова, когда писец говорит, что вы строите себе пирамиды. Они, сказать, рано или поздно разрушатся. А вот мое слово, оно переживет века. «Вещи и дела», начало цитирую «Жизни Арсения» у Бунина, «а с ней записанные бывают, тмою покрываются, и гробу беспамятству предаются. Записание же яко одушевление. Понимаете, одушевленные. Это совершенно другое.
1: У нас еще один сюжет.
2: Еще раз хочется произнести вслух: великий мир литературы, всякой, гениальной и просто хорошей, и разной. Властительницей Думы ее называют, и вполне заслуженно. И в то же время есть бездарные пустышки. Причем не стоит пенять на нынешние времена. Высокое и примитивное соседствовали всегда. И на определенных временных отрезках первое не всегда побеждало. В умах царило второе, оглупляющее, примитизирующее, уводящее в сторону. Ведь даже в вымышленном существовании литературных героев нередки подобные коллизии. Отсюда следует, что некая зависимость от этого самого вымышленного реально существует. Он не от мира сего. Говоря это, нередко подразумевают замкнувшихся в чтении и только в нем. И если они пребывают в сетях книг великих, некая неуспешность во внешней жизни компенсируется высотами в жизни внутренней. А если среди примитивных детективов, слезливых женских романов, ныне они весьма популярные жанры, заполонили книжные полки? Извините, чем это явление лучше зависимости от компьютерных игр, вплоть до компьютерных стрелялок? На первый взгляд, хуже. От излишне тесного общения с электронным полуинтеллектом, общающиеся с ним хотя бы навыки работы на компьютерах осваивают. Запутавшиеся в сетях пустых книжонок – ничего. Так почему же с такой тревогой говорят о компьютерной зависимости? Медики считают, что мозг, попавший под ее влияние, напоминает мозг наркомана. Книжная зависимость под эгиду подобных ужасов не попадает. И здесь уместно опять вспомнить о книге. Даже не литературных жанрах, об осязаемом предмете, любовно изготовленном полиграфистами. Испытывающие ее влияние не приобретают ли некий иммунитет? Скажет кто-то: да ведь и компьютерами залюбуешься. Навороченные, оформленные современным дизайном, бесспорно они красивее, но книги, не спорьте, обаятельнее. Далее, каков бы ни был фон, но музыку в литературе заказывают произведения великие. У каждого человека, если он личность, есть и самые любимые из них, некие поводыри в жизни и просто хорошие друзья-советчики. Они не оставят в беде, в трудную минуту из депрессии выведут, порой даже спасти могут. Есть ли аналог подобному в холодном пока электронном мире? И знаете, чтобы в пессимизме не погрязнуть, вполне вероятно, будут. В какой форме неведомо, при каком содержании незнаемо, но общий вектор развития взаимоотношений электронного и человеческого интеллектов говорит неоднозначно. Мечты воплотятся в реальность. Вечно в мире входили в противоречие процессы дифференциации и интеграции. Интегрировать, как известно, собрать воедино. И ныне, когда объединяют отрасли наук, подсчитавшие, что сейчас именно конвергенция, взаимовлияние позволяет шагнуть дальше по пути познания, видится объединение интеллектуальных, духовных сфер. Человек – самое беспокойное существо в окружающей действительности. И для познания, для освоения нового он использует все средства. Литература, письменный интеллект – один из древнейших, электронный – из наимоднейших. Верится, что некие трения между ними – временные, трудности роста как бы. Но ведь человечество всегда преодолевало трудности, тем более временные.
1: Мы вернулись невольно к теме электронного и бумажного носителя. А я, знаете, на чем себя ловлю? На страшном предубеждении. Я тут все пытался. У вас какие-то предубеждения обнаружить? Любовь к книге, там, любовь к типографской краске. У меня такое предубеждение. Мне книга напечатанная и лежащая у меня на столе, стоящая на полке, кажется более надежной вещью, чем книга в файле, потому что файл может протухнуть, его можно случайно стереть или его может съесть вирус. Это глупо, я понимаю, умом. Потому что файл я могу забэкапить, как это сказать, сделать резервное копирование, выражаясь канцелярским языком, там, в 10 местах, и тогда с ним уж точно ничего не случится. И тем не менее, предмет мне кажется осязаемым, а потому почему-то ближе. Я понимаю, что это неправильно, что это во мне говорит как раз какое-то
3: реликтовое
1: что-то реликтовое.
0: Нужно не то и другое, потому что вот библиотека сгорела, и не он.
1: Да.
0: И ничего не было оцифровано. А если бы был запас, так нужно страховать, понимаете? Надо обе версии иметь.
3: Безусловно.
0: И печатную, и электронную, тогда мы сохраним. историю.
1: А мне кажется, что электронный это больше, потому что электронный это не просто электронная версия, это всегда, всегда же есть возможность напечатать. Вы нажимаете кнопку и печатаете. Это больше, чем книга. Электронная версия больше, чем книга. Это возможность ее напечатать.
0: Можно перевести в книгу, в печатку.
1: Ее можно напечатать всегда, да. 5 минут, и у вас книга в руках.
3: Когда я смотрю на современный компьютер, мне сразу вспоминается Владимир Федорович Адоевский. Это современник Пушкина.
1: Ну, я просто напомню, что это было в сильной степени в докомпьютерную эпоху.
3: Да, пожалуй, что. Так вот, он предполагал, что в ближайшее время, полагал Владимир Федорович, да, люди изобретут машину, в которой посредством изменения букв будет сама создавать книги. Он предполагал и другие компьютерные технологии. Владимир Федорович, тут позвольте опять личный сюжет. Я очень хорошо помню, каким успехом в Шанхайском университете языка и литературы вдруг неожиданно для меня пользовалась моя лекция вот, «Пушкин и его современники». Я рассказал, пересказал китайцам утопию Владимира Федоровича Адоевского, 4338 год. Угу. Герой этой утопии – китаец. Земля должна столкнуться, очень знакомый сюжет всем, с кометой Галлея в данном случае. И приезжает полномочный представитель Китая в Россию, в Петербург, который объединился уже с Москвой, Ипполит Сунгиев. И вот они вместе совещаются, как избежать этого столкновения. И вообще к этому времени, к 44 веку, по мнению Адоевского, на Земле останутся только два государства – Россия и Китай. Это у меня выпросили текст, составили сборник Владимира Федоровича Адоевского. Он уже, по-моему, в третий или в четвертый раз переиздается в Китае. И тиражами…
1: Мы запустили в Китае его такие тиражи, поскольку Китай – страна, где много потенциальных читателей, все, что делается там, немедленно умножается на большое
3: конечно,
1: число.
3: Конечно, именно так. И вообще, когда задаешься вопросом, вот мой друг, коллега, замечательный исследователь Сергей Андреевич Небольшин, ему задали вопрос, скажите, а вот есть хоть что-то между нами общее?
1: Ага,
3: между русскими и китайцами? А он человек такого острого и оригинального, он говорит… Наверное, только одно сразу могу назвать. Мы делаем что-то либо очень плохо, либо очень хорошо. А вот что-то среднее для нас немыслимо.
0: Молодец.
3: Вот то, что среднеевропейское, вот тот стандарт, на который нас сейчас старательно, так сказать, ориентируют, он, так сказать, немыслимо. На самом деле, когда какой-нибудь, я не знаю, ну, смотришь на китайскую ту же самую живопись. Ну, примеры можно приводить сколько угодно.
0: В Московском университете, где я прожила всю свою жизнь, есть профессор философии. Мы давно с ним знакомы, хорошо дружим. Он много уже лет проводит такой эксперимент. Он своим студентам-философам или аспирантам-философам дает задание вот там обсудить какую-то статью по философии, которую они проходят там 2 месяца и так далее. И одна группа, половина, пользуется только электронными материалами, а другая только печатными. И в конце он сравнивает их работы. Они пишут после этого работы. И вот, причем это делалось уже достаточное количество времени и лет. И по его выводу, выводы у него такие, что те, кто читал печатные книги, гораздо глубже и лучше пишут потом эссе на эту тему. Прочитывать.
1: Лучше укладывается в голове.
0: Вот лучше укладывается в голове, получается работы глубже, лучше, получает более высокие оценки и так далее. Он жив-здоров, можете его пригласить на следующую беседу. Вот. Это одно. Один комментарий. А второй, вот про это самое, я как-то думала об этом уже, что вот очень много каких-то писателей средних, третьестепенных, второстепенных, и к ним, особенно у филологов, такое отношение пренебрежительное, вот эти все, не хочу фамилии называть, которые заполнили все полки, которые получают огромные деньги. Но знаете, вот у Некрасова есть замечательные строчки Николая Алексеевича Некрасова. Такие строчки. «Братья-писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое. Если бы все мы, не веря себе, выбрали дело другое, Не было б точно, согласен и я, жалких писак и педантов. Только бы не было также, друзья, Скоттов, Шекспиров и Дантов.
1: Спасибо.
0: Понимаете, рождается из этого вот принцип саранчи, по-моему, это называется в каких-то других науках. Вот из этого множества среднего потом рождается...
1: Нам нужно разное,
0: Скотты.
1: Нам нужно разное, разнообразные попытки, все возможные способы что-то сделать, тогда... Из этого это создает среду, да, в которой могут произрасти шедевры.
0: Да. Как, еще вы,
3: как говорил сделать? Товарищ Мао, простите, пусть все цветы расцветают.
1: Ну, он потом еще
0: и
1: другой
0: еще делает. Одно. Да. Читатель, он тоже очень разный. И обычно слышим мы голоса филологов, специалистов, людей, так сказать, вот такой какой-то высшей элиты литературоведческой и так далее.
1: Ну, вас сюда пригласили.
0: Но большинство, вот эти миллионы людей, они получают удовольствие, они питаются вот этими всеми, то, что нам кажется низкое, недостаточно высокое, как-то заземленные, какие-то детективы, какое-то что-то. Но надо все-таки думать о том, что есть огромное количество людей, которые читают книги, получают от этого удовлетворение, у них рождаются какие-то мысли. Дайте им Скоттов, Шекспиров и Дантов, они их читать не будут. То есть надо учитывать, что читатель чрезвычайно разнообразен, и их очень много у нас. Мы когда-то были читающей нацией, как известно.
1: Ну, может быть, благодаря электронному развитию. Нет, Россия нет. Тут вышла на одно из достойных мест по интернет-трафику.
0: Вполне.
1: Так что, может, благодаря электронному развитию еще и будем.
0: Да.
1: Светлана Григорьевна Терминасова и Виктор Мирославович Гуминский. Большое спасибо. Я хочу сказать в заключение, что книга, которую мы выбираем, вещь, конечно, индивидуальная. Мы выбираем ее в зависимости от собственных вкусов, от собственного настроения сейчас и так далее. Но все-таки к этому выбору нужно относиться внимательно, потому что он формирует нас самих. Читайте с удовольствием. Спасибо, до свидания.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет, Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, примерно в это время, плюс-минус 1-2 минутки, мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. Ну и, естественно, как всегда, подобные стримы мы ведем вдвоем, по традиции. Меня вы знаете, и, естественно, вы знаете Александра Скалова в качестве второго ведущего сегодня. Он, Саша, привет.
2: Да, привет, Виталий. Наконец, мы снова в эфире. И я хочу, значит, сказать, что сегодня у нас очередной постскриптум. Постскриптум – это формат, в котором докладчики форумов «Ученые против мифов» отвечают на те вопросы, на которые они не успели ответить в рамках своего выступления на форуме, и на те вопросы, которые накопились после того, как доклад был опубликован на YouTube, в комментариях. И сегодня у нас в гостях замечательный биолог Михаил Никитин, которого многие знают как автора книги «Происхождение жизни от туманности до клетки». Михаил Никитин – научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ. Михаил у нас выступал уже дважды на форуме. Вот в последний раз это было в прошлом июне на форуме «Ученые против мифов Z», прозвучал его доклад под названием «Слепой часовщик против разумного замысла. Краткий курс отрицателя теории эволюции». Тема такая, прям скажем, остренькая. Вопросов много от зрителей, и комментариев, и претензий. Поэтому сегодня Михаил у нас. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Сейчас мы уже скоро перейдем, собственно, к вопросам зрителей. Но сначала традиционно короткие объявления. Виталий, прошу.
1: И еще раз всем привет. И благодарю всех, кто прямо сейчас смотрит то, что идет на канале «Лаборатория научных видео». Стрим – отличное время для того, чтобы поставить лайк этому видео. И не забудь подписаться на канал и таким образом поддержать наши проекты. Естественно, поддержать проект можно еще не только лайком, там, подпиской и, например, комментарием после того, как стрим закончится. Или если вы смотрите в записи, это тоже полезно. Любая активность полезна. Ну и нажмите на колокольчик, чтобы выберите пункт меню «Все» и не пропустите ни одно наше появляющееся видео и ни один стрим. Об этом, между прочим, Александр чуть-чуть позже расскажет, о том, что вас, собственно говоря, ждет в ближайшее время. Ну, а я напомню еще о том, что все ваши вопросы будут обязательно задаваться. Но если вы хотите попасть в первую очередь, то можно при помощи поддержки, при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании, можно, соответственно, отправлять ваши вопросы, и мы зайдем в самую первую очередь. Естественно, и у проекта «Лаборатория научных видео», проект anthropogenes.ru, имеется свой Patreon, используйте его.
2: Да, спасибо. Я еще хочу напомнить, что у нас, как всегда, в конце каждого стрима наш гость выбирает два лучших вопроса, их авторы получают от нас подарки. Это чаще всего футболки форума «Ученые против мифов». И, например, на предыдущем нашем стриме химик Денис Байгозин выбрал уже авторов двух лучших вопросов. Ими оказались румяный пирожок, который спрашивал про то, как фрукты обрабатывают различными... Да, Михаил, у нас вот с такими никами постоянные зрители, между прочим, хорошие вопросы задают. Так вот, румяный пирожок спрашивал про фрукты, значит, чем их там обрабатывают для длительного хранения, могут ли эти вещества повредить внутри продукта и навредить организму. И второй вопрос был от Даниила Шестаковича, который я не буду зачитывать, потому что он длинный, вот. Он очень длинный, но такой очень въедливый, с какими-то ссылками на технические регламенты. И, в общем, Денис сказал, что это, он такие вопросы очень любит. Так вот, румяный пирожок и Даниил Шестакович, если вы нас слышите сейчас, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте ваши вопросы. Господа креационисты, прошу ваш выход. И переходим, наверное, к вопросам, да, Виталий?
1: Да, единственное, что я предлагаю напомнить о том, что совсем скоро будет форум, который мы все бесконечно ждем. Я думаю, что все ждут бесконечно и наши зрители. Вот. Он обещает быть прекрасным. У нас потрясающая программа, замечательные лекторы и принципе, должно быть замечательное времяпрепровождение. Так что 19-20, если ничего не путаю, да, Саш, июня, мы будем в прямом эфире работать. Кто-то даже попадет в зал вместе с нами будет, а кто-то будет смотреть, соответственно, вот как подобный стрим у себя дома. Это, в принципе, тоже очень-очень удобная площадка для просмотра, как мне кажется. Ну что, начинаем?
2: Да. Угу. И так, первый вопрос задает Илья Абрамов, если я не ошибаюсь. Угу. Да, Виталий?
1: Не ошибаюсь.
2: Который спрашивает. Ну вот прилетел корабль поколений к планете, а там красота и есть жизнь. Ну такая, буквально кусты и жабы. Каков шанс, что мы сможем это есть? Ну, переваривать их и не надо будет, всю биоту заменять на привозную. Такой вот веселенький вопрос.
3: Да, вопрос веселый, и честно, вам на него никто не ответит, этого никто не знает. Мы пока ни одной планеты с кустами и жабами, ну, помимо Земли, не нашли. Да.
2: Да уж.
3: Ну, так, из общих соображений, в пределах Земли мы много чего есть не можем, люди, по крайней мере. Полно жаб, фауны, особенно в море ядовитой. Что? Да, жаб, мягко говоря, тоже не все едят. То есть, я бы сказал, что наиболее вероятный вариант, что местная жизнь будет съедобна каким-нибудь нашим бактериям, возможно, специально для этого выведенным, которыми уже можно будет кормить съедобную для нас скотину или растение удобрять. Ну, уничтожать несовместимую с нами биохимически инопланетную жизнь, я большого смысла не вижу. Если она для нас несъедобна, то мы для нее, в общем, тоже несъедобны. И вряд ли она принесет нам сколько-нибудь заметный вред.
2: В отличие от всяких фильмов ужасов, как бы обыгрывающих такой сюжет.
3: Да.
2: Вопрос от Антона Белоусова.
3: Если кровь кабельян... чужого для нас сильная кислота, значит, наша кровь для чужого, извините, сильная щелочь. Это еще вопрос, кто больше обожжется.
2: Это, кстати, было бы интересным, неожиданным поворотом для фильма. Так, Антон Белоусов спрашивает. Если бы к обезьянам прилетели инопланетяне... Интересные тут вопросы-то пошли. Если бы к обезьянам прилетели инопланетяне и искусственно сделали бы человека, на каком этапе развития науки люди могли бы однозначно это заметить? Возможно ли спалить такой креационизм без современного уровня генетики?
3: Вопрос, что значит искусственно сделать человека из обезьяны?
2: Видимо, какую-то генную инженерию. Видимо, да.
3: Если это, вот как? Если это делать какой-то разовой короткой акцией, если они прилетали на несколько лет, то такие резкие эволюционные изменения, наверное, будут заметны при сравнении геномов там обезьян, человека и всяких ископаемых гоминид. Но если у них это был долгий проект на тысячи лет с плавными постепенными изменениями, то это будет очень похоже на естественную эволюцию, и это мы, скорее всего, отсечь не сможем.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает наш постоянный зритель Нетрикс. И он спрашивает. Находясь в состоянии перманентного восхищения, прошу открыть, какую магию вы применили, чтобы написать книгу столь испечатленной химическими формулами и языкодразнительными словами, так что ее интересно читать, не зная химии.
3: Не было никакой магии, честно. Сел и написал. Ну, около 3 лет писал, правда, много времени ушло, но магии не было.
1: Спасибо большое.
3: Ну, и если вы считаете, что это магия, то значит, я эту магию делаю, не приходя в сознание, и не замечаю, что я ее делаю.
1: Возможно, вы просто ночью встаете и дописываете какие-то страницы.
3: Не-не-не, это самое, это бы заметили родственники, кошки, компьютер, опять же. Были бы странные время изменения файла. Не, ну, кошка бы точно спалила, что кто-то по ночам встает и ее не кормит.
1: Беда. Так, продолжим. Евгений Усакова решил поддержать наш канал. Спасибо огромное. Стал спонсором лаборатории ночных видео. И добро пожаловать на Green Laborant. Спасибо еще раз за поддержку. Благодарим Кейт Энн. И она пишет. Спасибо Михаилу за лекцию и заранее за книжку. Пока книга едет. Вопрос. Как появился триплетный код? Почему GCC аланин, а CCG пролин? И так далее.
3: Так, ну, честно говоря, вам лучше подождать, пока книжка доедет. Там про это целая 13 глава. Вот. Ну, если кратенько, то могу сказать, что код сначала был скорее дублетный, а третья буква триплета ни на что не влияла. А почему именно такие кодоны связаны с именно такими аминокислотами, это вопрос, по которому никакого научного консенсуса нет. Там есть три основных гипотезы. Одна, что кодоны связаны с путями биосинтеза аминокислот, другая, что форма самих кодонов, кусочков РНК, как-то отражает по принципу ключ-замок форму соответствующих молекул аминокислот. Вот, так, и что там было третье, это еще... Третье было про полностью случайное совпадение, но ни одна из трех всю таблицу генетического кода не объясняет. То есть там явно были и случайности, и разные закономерности. И это было не одномоментное, конечно, событие. Генетический код расширялся постепенно. Где-то с 6-8 аминокислот до 20, которые там есть сейчас.
2: Спасибо. И вопрос снова от Кейт. Если китайские ученые соберут зеркальные белки, их можно будет есть? В скобочках не ученых, а белки.
3: Зеркальные белки, ну, скажем так, вы от этого не умрете, но расстройство кишечника с поносом получите. Ну, они не будут перевариваться можно, да, и всасываться.
2: Можно, но смысла нет. Напомните, для всех зеркальные белки, это которые вот...
3: Из аминокислот другой хиральности. У нас все белки из левых форм аминокислот, левых зеркальных форм, но можно химически получить белки из правых аминокислот, как бы зеркальное отражение обычных природных белков. Они не будут расщепляться нашими пищеварительными ферментами, вот, но могут вызывать какие-нибудь странные реакции у там, кишечной части иммунной системы. Или у кишечных бактерий. Угу.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Для отдельных правых аминокислот у нас в печени есть ферменты, которые позволяют их использовать, потому что правые аминокислоты встречаются там в клеточных стенках бактерий, например. Но это не все 20 белковых аминокислот, и у нас нет ферментов для расщепления правых белков на аминокислоты.
2: Спасибо. Да, и вопрос от Кейрекс, как-то так. А почему не допускаете...
3: Латинское название Асоки.
2: Почему вы не допускаете, что жизнь была создана в лабораториях внеземных цивилизаций? Мы просто лабораторная работа инопланетян.
3: Ну, тогда этим инопланетянам самим остается не так уж много времени, чтобы появиться и возникнуть. Жизнь на Земле существует почти 4 миллиарда лет, а возраст всей Вселенной около 14 миллиардов лет. При этом достаточное количество тяжелых элементов насинтезировать в звездах тоже не сразу, это заняло какое-то время, какие-то миллиарды лет. Этим потенциальным инопланетянам получается не так много времени на их собственное возникновение и развитие до разума.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос от Александра Бучельникова. Интересно, был ли какой-то генетический аппарат у первых клеток?
3: Да, конечно, был. Клетка – это достаточно сложная штука, и в ее состав явно входили сотни типов белков, как минимум, если не тысячи. И у нее, у первых клеток были рибосомы, собирающие белки.

0: не собранный в одну компактную молекулу.
1: Спасибо.
2: Да, Георгий Славин следующий вопрос задает. А как возникают отдельные рода? Где происходит ветвление грызунов, приматов, копытных? В какой момент природа решила наделить животных таким признаком, как волосатость самцов? Момент был всем один.
1: Почему именно самцов? Интересно.
0: Так, ну это три вопроса. Да. Так, если можно, не раскрывайте меня на полный экран. Я хочу видеть вопросы перед глазами. Значит, как возникают отдельные рода? Я так понял, что слово «род» используется в смысле зоологической систематики на уровень выше вида. Ну, например, там мыши – это род, крыса черная, крыса серая – два вида рода крысы. Вот в этом смысле. Ну, и четкой границы, где животные расходятся настолько, чтобы их считать видами разных родов, однозначно и нет. Это определяется, ну, в общем, экспертным мнением зоологов, которые работают с этой группой животных. Где происходит ветвление грызунов, приматов и копытных? В конце мелового периода, еще при динозаврах, разделились группы млекопитающих, которые потом стали грызунами, приматами и копытными. Хотя в этот момент предки всех трех отрядов были мелкие невзрачные зверушки, похожие там на землероек или ежей. Они жили в норах и были некрупными. В какой момент природа решила наделить животных таким признаком, как волосатость самцов? Вот тут я не понял. Практически ни у каких животных, кроме человека, самцы и самки по волосатости не отличаются.
1: Вот
0: то есть, либо оба полулысые, как у слонов, либо все в шерсти.
1: Если речь идет вообще о возникновении волос, то там где-то перм-триас вообще считается.
0: Когда ну
1: там
0: да, где-то у древних первое... предков млекопитающих. Даже такие примитивные товарищи, как утконосы и ехидна, которые еще яйца откладывают, шерсть у них уже есть.
1: Вот,
0: ну... Если про половой диморфизм в волосатости у людей, потому что только у людей он и есть, ну, это, видимо, в те времена, когда люди полысели по сравнению с обезьянами, это примерно 3 миллиона лет назад, да.
1: Я отсылаю к своей книжке, где у меня про это есть глава тоже, правда, не помню.
0: А про вшей у вас там есть, да?
1: И про вшей есть, и про паразитов вообще, и про половой отбор. На волосатость или безволосость
0: да.
1: есть.
0: Датировка облысения человека, одна из самых интересных, она по расхождению видов вшей. У человека же три вида вшей. Головная, плотяная и лобковая. Головная и плотяная унаследована от общих предков с шимпанзе, а предка лобковой подхватили от гориллы, и эти виды вшей разделились 3 миллиона лет назад. Когда у людей волосяной покров разделился на несвязанные участки, и для вшей появились разные экологические niche. На любых нормальных млекопитающих шерстью живет один
1: вид вшей. Не совсем так, ну ладно.
2: Короче, читайте книгу Александра Скалова, там есть достаточно подробно.
0: Хорошо, значит, скорее к Александру, чем...
1: Ладно, хорошо, едем.
2: Давайте продолжим.
1: Едем дальше. Вопрос, значит, Анастасия Яблокова просто становится... спонсором канала «Лаборатория научных видео», переходит на уровень лаборанта. Спасибо, Анастасия.
2: Спасибо.
1: И вопрос от Нетрикса. Вопрос от Нетрикса. Теория открытых систем предсказывает самоорганизацию, но шестиугольный шторм Сатурна и жизнь на Земле несопоставимы по сложности. Выделяется ли с точки зрения теории открытых систем Земля в ряду других планет?
0: Выделяется ли Земля в ряду других планет с точки зрения теории открытых систем, я не знаю. Но жизнь на Земле явно выделяется среди других самоорганизующихся систем, потому что шторма, там конвективные ячейки и узоры в реакции Белоусова-Жаботинского, они короткоживущие, они возникают и исчезают довольно быстро. А жизнь имеет историю длиной почти 4 миллиарда лет. И очень многие там детали устройства жизни определились очень давно, и с тех пор их стало невозможно изменить, потому что это поломало всю систему. Например, основа обмена веществ сложилась, когда никакого кислорода в атмосфере не было. Поэтому кислород для клеток, вообще-то говоря, яд.

0: есть многие клетки, в том числе все животные и растения, которые научились с этим жить, но они именно что научились от него защищаться. Без защитных систем кислород – яд.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос. Да, сначала говорим спасибо Борису Ходкову за поддержку стрима. И еще Святослав Каверин пишет: «Пустите звук спикера в моно, пожалуйста. Между каналами гуляет».
1: Я понял, о чем речь. Слушать. Я уже сделал, и я надеюсь, что вам комфортно слушать сейчас.
2: Спасибо. Спасибо. И вопрос от Кейт Н. Если Лука был конгломератом, то почему он Лука? Или Лука, правильно произносить. У членов этого конгломерата не было общего предка?
0: Общий предок, конечно, был. Лука – это не просто общий предок клеточной жизни, это last universal common ancestor, последний общий предок клеточной жизни. От него разошлись линии бактерий и архей. То, что Лука мог быть конгломератом, в данном случае не важно, потому что по линии рибосомной РНК, по этому гену, как раз от Лука бактерии и археи разделились. Конечно, у видов микробов, входивших в состав этого Лука-сообщества, были какие-то более древние, более общие предки. Но Лука – это вот как бы последний действительно всеобщий клеточный предок. Были более древние, конечно, но их изучать труднее.
1: Спасибо большое. Так, Михаил Бубновский вместе с нами на стриме и говорит спасибо за замечательное видео. Спасибо вам за то, что вы такой замечательный, нас поддерживаете. Кукурузка, также наш постоянный зритель, спрашивает: если мы летаем на другие планеты, заразим их жизнью, и она разовьется в разумную, то креационисты в их обществе будут правы? Смогут они это доказать?
0: Ну, креационизм, насколько я понимаю, не подразумевает занесение жизни с других планет. Для этих потенциальных цивилизаций, созданных нами, будет верна теория панспермии, а не креационизм. Мы же не боги, в конце концов, и креационизм подразумевает божественное творение.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос от Ильи Абрамова. Клетки как живность остановились в развитии или продолжают эволюцию? Живут ли, видимо, в нас?
0: Ждут
1: клетки.
0: Ли?
1: Ждут ли нас клетки 2.0, например, с беспроводной связью и передачей энергии по воздуху?
0: Так, сразу могу сказать, что не ждут. Такое радикальное изменение существующие клетки не потянут. Это будет потеря совместимости со всеми старыми решениями. Ну, если это не сильно противоречит законам физики, то в рамках искусственной жизни, независимо созданной, это может быть и получится реализовать, но только создавая с нуля. А вообще эволюция, конечно, не останавливается. Изменения, в том числе и в структуре клеток, продолжаются, потому что у любой клеточной жизни есть фактор, который не дает ей остановиться – вирусы. Вечная гонка вооружений между вирусами и их клеточными хозяевами, в которой вирусы эволюционируют в сторону большей заразности, а клетки в сторону большей сопротивляемости. Ну и изменение климата, изменение состава атмосферы, например, там последние 20 миллионов лет где-то на Земле было похолодание климата и уменьшение уровня углекислого газа, и растительным клеткам пришлось довольно сильно к этому приспосабливаться. Там целые новые биохимические пути фотосинтеза возникли, там у кукурузы, у сахарного тростника, у таких растений, С4 фотосинтез. Это относительно недавнее вот достижение в эволюции растений.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос Алекса Грибакина. Интересует вопрос: если создать сахара с другой хиральностью, будут ли они отличаться по вкусу и будут ли они усваиваться организмом? То есть будет ли такая пища с ноль калорий?
0: Так, отличный вопрос. Значит, я сразу могу сказать, что сахара другой хиральности будут сладкими. Сладость от хиральности не зависит. будут ли они усваиваться и не будут ли они вообще ядовитыми, вот это я не знаю, но в литературе, наверное, это где-то должно быть. Я могу вот прямо сейчас, не отходя от трансляции, погуглить.
1: Без проблем.
0: То есть у там левых изомеров какой-нибудь обычной глюкозы или сахарозы, они, скорее всего, будут усваиваться гораздо хуже, если вообще будут усваиваться, а сладкий вкус иметь будут. Вопрос в том, не будут ли их усваивать кто-нибудь из кишечных бактерий, потому что тогда при употреблении этих сахаров последствия будут, как при употреблении молока, людям с непереносимостью лактозы. То есть это будет не самая приятная пища. Так, нет, к сожалению, быстро нагуглить не получится. Но сладкой будет. Калорийной, скорее всего, нет. Будет ли полностью безопасно ее есть, я гарантировать не могу.
2: Не ешьте, друзья мои.
1: Не создавайте не пока такую еду, да, и пока не ешьте. Мы все проверим.
2: Вопрос от Евгении, да, от Евгении Лысаковой. Вопрос. Уже понятно, что цитоплазма соответствует горячим источникам, а межклеточная жидкость – океану. А чему соответствует гомеостаз теплокровных?
0: Возможно, что гомеостаз теплокровных как раз примерно соответствует тем горячим источникам. Потому что и млекопитающие, и птицы, которые пришли к теплокровности независимо, они остановились примерно на одной температуре, в пределах там 36-40 градусов. Есть некоторые межвидовые отличия, там какие-нибудь скворцы до 45 градусов температуру догоняют, но в целом диапазон похож.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И следующий вопрос от Ильи. И он пишет вопрос к знатокам. Могут ли антибиотики влиять на мутацию вируса, в частности ковида, если не напрямую, то косвенно, например, из-за антибиотиков происходит мутация вида животных и, как следствие, мутация вируса?
0: Ну, от антибиотиков до ковида путь не близкий. Я скорее думаю, что не могут. Антибиотики действуют на бактерии. Антибиотики устраивают бактериям жесткий отбор на устойчивость к антибиотикам. Есть антибиотики, которые там повреждают системы копирования ДНК, например, рифампицин у бактерий. И вот рифампицин действительно может вызывать у бактерий массовые мутации. Но то у бактерий. На вирусы антибиотики не действуют. На там, животных антибиотики тоже мутагенного эффекта не дают в тех дозах, в которых их применяют. То есть связи между антибиотиками и мутациями ковида быть не должно.
1: Спасибо. Так, Арнеас Аметис пишет. Зная, из чего и как состоит клетка, то по какой причине ученым не удается создать клетку искусственным путем?
0: Смотря что вы считаете созданием клетки искусственным путем. Крейг Вентер, по крайней мере, научился вставлять в клетку полный геном от клетки другого вида. Из одного вида бактерий микоплазмы в другой. А также научился вставлять геномную ДНК, синтезированную полностью химически, не из другой клетки. Это, конечно, не совсем создание клетки полностью, но создание клетки полностью из каких-нибудь синтетических деталей, и оно пока не удается, потому что у нас нет достаточно тонких инструментов. Ну, представьте себе, что вы там, что вам надо собрать, грубо говоря, материнскую плату вашего компьютера со всеми ее маленькими припаянными детальками, а у вас есть только здоровенный накаливаемый на огне паяльник 19 века, предназначенный для там, запаивания ведер и чайников. Вот здесь мы в какой-то такой ситуации находимся. Мы понимаем, как устроено, но у нас слишком грубые инструменты, чтобы это взять и собрать.
1: Интересно, спасибо. Так, Иван Сафронов перешел на уровень спонсорства Лаборант, то есть он стал спонсором канала Лаборатория ночных видео. Огромное спасибо за поддержку и всем, кто нас поддерживает здесь, на Патреоне, где угодно. Даже лайком. Кстати, спасибо, кто лайк уже поставил, и спасибо тем, кто еще поставит. Яна пишет, спасибо за замечательное видео. Какие есть теории о возникновении РНК мира? Что было до РНК?
0: Что было до РНК? До РНК была Земля, на которой шли разные интересные химические реакции. Там была у этой Земли атмосфера, в которую из горячих источников на дне океана выделялся метан. И в атмосфере под солнечными лучами превращался в синильную кислоту, формальдегид и формамид. И из этих веществ, падавших обратно уже с дождем, синтезировались фрагменты РНК будущей. То есть до РНК была химическая эволюция. Биологии не было.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Джон Лайт задает. Михаил, скажите, а появление разума в результате эволюции – это случайность или закономерность?
0: Ну, как вам сказать, по одной точке, по одному возникшему разуму график не строят. Но есть тенденция в эволюции животных, что, да, действительно, более поздние, среди более поздних встречаются более умные. Что в палеозое, там, среди рыб и амфибий, не было никого сравнимого по интеллекту, скажем, с собакой или с крысой. То есть повышение когнитивных способностей, не скажу, что среднего уровня, но максимально достигнутого с биологической эволюцией идет. Достаточно ли этого, чтобы дать разум, ну не знаю. Есть там особо сообразительные животные из числа там дельфинов, слонов и собак, которые там ассоциируют себя, например, со своим отражением в зеркале. То есть, эта способность возникла в животном мире несколько раз независимо. Что надо, чтобы пойти выше и дать что-то сравнимое с человеческим разумом, на основе которого там возникает язык, допускающий передачу любых сообщений, письменность с безграничной информационной емкостью, использование орудий, технологий, искусственные материалы и так далее. Вот непонятно. Но в случае дельфинов можно сказать, что вряд ли им это грозит, потому что у них ласты, в смысле рук нет, лапки, манипулировать да. им нечем. У них не лапки, у них ласты, это еще хуже.
2: Спасибо. Спасибо.
0: А вот какие-нибудь разумные крысы или бобры, это я уже могу вообразить.
1: А осьминоги? Всех очень волнуют осьминоги.
0: А, всех очень волнуют осьминоги. У осьминогов есть некоторая проблема с социальностью. Осьминоги очень умные по меркам одиночных животных, но у них категорически нет социума, потому что осьминоги размножаются один раз в жизни и после этого умирают. То есть осьминог не знает своих родителей и не имеет возможности у них учиться. Его отец умер вскоре после зачатия, его мать умерла вскоре после вылупления молодых осьминожек, когда они еще совсем малюсенькие и тупые.
2: И у них очень есть, короткий, кстати, жизненный цикл, насколько я помню.
0: Да. Есть, кстати, да. другая группа животных, у которых тоже хороший интеллект и немножко похожая проблема, это некоторые раки-отшельники. Есть тропические раки-отшельники, которые начинают жизнь личинками в океане, а потом выходят на сушу. Там на каких-нибудь островах Тихого океана они копаются на помойках вместо тараканов. Вот, и раки-отшельники, они бывают весьма умными товарищами. Например, они умеют выстраиваться в очередь по росту, чтобы обменяться ракушками, чтобы каждому досталась ракушка больше, чем у него была. Вот, при этом, поскольку живут они на суше взрослые, а размножение через водную личинку, то каждый рак-отшельник живет, скорее всего, не на том острове, где его родители. И своих родителей он никогда не увидит. И на острове подбирается популяция неродственных раков, которые каждый независимо в юности вылез из моря на сушу. Это несколько хуже, чем родственная группа у каких-нибудь обезьян или в стае волков. Да. Но лучше, отшельники потрясающие, я сам их обожаю. Что?
2: Лучше, чем у осьминога, по крайней мере.
0: Да, это немножко лучше, чем у осьминогов, какой-то социум есть. Хотя пополняется он не детьми этого социума, а молодью, которая вылезла из воды.
1: Спасибо.
0: Вот представьте себе цивилизацию, там стоит город, но дети в этом городе не рождаются, а вылезают из моря на сушу.
1: Угу. Спасибо вам. Следующий вопрос, Саш.
2: Да, следующий вопрос от Кейт Н. опять спрашивает наша зрительница, почему кровь растений не соленая?
0: Во-первых, у растений нет крови, во-вторых, тканевые жидкости растений, они по солевому составу примерно отражают то, что есть в почве, где эти растения растут. У солончаковых растений тканевая жидкость очень соленая. У них, поэтому на листьях бывают специальные железы, которые выделяют концентрированный рассол, который прямо там же на краю листа может застывать кристалликами соли, уносимыми ветром. Ну, а на наших обычных почвах, ну, что там в почве в растворе и будет, то и в тканях растения будет по части минерального питания. Растения прокачивают через себя такое количество воды с минеральными солями, что как-то фильтровать этот поток для них было бы слишком энергозатратно.
1: Спасибо большое. Перед тем, как Александр следующий вопрос задаст, я попрошу, друзья, спасибо вам огромное за поддержку. Но если вы оставляете по ссылке свой вопрос, пожалуйста, не используйте анимацию. Она вот вылезает отвратительно, где-то здесь вот ползает. Вот, и, в общем, в целом не украшает эфир. А так вам огромное
2: закрывает
1: спасибо
2: Виталика. За то, что вы с нами.
1: Да, закрывает меня, я расстраиваюсь. Иногда даже плачу по этому поводу. Продолжаем.
2: Да, мы продолжаем. И следующий вопрос от Эль Барто. Все живые организмы на нашей планете имеют общего предка. Способна ли на нашей планете параллельно возникнуть другая форма жизни? Или у нее нет шансов в конкурентной борьбе?
0: Другая с нуля, без шансов совершенно. Ее съедят задолго до того, как она станет другой формой, станет формой жизни. А не кучкой
2: А если она возникнет из темной материи?
0: Мы ничего не знаем про темную материю, про ее взаимодействие. Ну и плотность темной материи, она не особенно велика. Она заметна только в масштабах галактики. А там в объеме Земли этой темной материи, я подозреваю, что ну, несколько тонн наберется на всю Землю. Большей частью в толще Земли, а не на поверхности.
2: Ай, обломали, прям обидно стало за темную материю.
0: Так. Ну, можно порассуждать про жизнь из плазмоидов и вихрей на поверхности Венеры.
2: Да такая фантастика была, я читал.
0: Было.
2: Скажем, спасибо Алексею Матвееву, Борису и Наталье, которые поддерживают трансляцию. Наталья написала спасибо за замечательного гостя. Присоединяемся. Наталья,
1: мы стараемся.
2: Да, гость замечательный. И вопрос от Низко Кодушова, или Кадусова, Низко Кадусова. А нет ли методологической ошибки? Для чего приводить креационисту научные аргументы, если он не понимает сути научного метода? Ему это неубедительно.
0: Креационисты бывают разные, в том числе бывают креационисты, действующие ученые, в том числе и суть научного метода они понимают. Я могу напомнить, например, историю из времен зарождения геологии в конце 18 века, когда значит, первые геологи в Европе откапывали, например, кости пещерных гиен в пещерах, которые были завалены характерными слоями песка и глины. И это однозначно интерпретировалось как то, что данная пещерная гиена утонула, когда ее пещеру залило водой в момент Всемирного потопа. И, собственно, очень много отложений мощных водотоков в Европе интерпретировалось как следы Всемирного потопа. Потом там стали находиться разные нестыковочки, например, что в этих отложениях песка и глины почему-то вдруг встречаются огромные гранитные булыжники, еще и с очень глубокими бороздами, как будто их с очень большой силой царапали. И у геологов все-таки сложился консенсус, что это следы ледников и воды, выделявшейся при таянии ледников. Но сначала, первые десятилетия развития геологии, следы ледников интерпретировались как следы Всемирного потопа и использовались для подтверждения библейской картины мира. Причем в полном соответствии с научным методом. Это получалось не интерпретация священных текстов, а использование там, наблюдения и сравнение с наблюдаемыми сейчас явлениями.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. И вопрос от Евгения Михайлова. Доброго вечера, Михаил. Так какова вероятность самозарождения жизни на землеподобных планетах? И если она высока, почему у нас парадокс Ферми?
0: Евгений, ну на такой вопрос я могу ответить только анекдотом. Какова вероятность встретить динозавра на улицах Москвы? Ну как, 50% либо встречу, либо не встречу. Тут слишком много неизвестных, чтобы вам там прям вероятность назвать. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
2: Нет, но все-таки он спрашивает про жизнь, а Ферми все-таки это про разум скорее. А тут не уже...
0: просто про разум, а про разум, который ищет контакта с другими разумными цивилизациями. Например, для нашей цивилизации на Земле просто времени толком не прошло. Мы освоили радиосвязь, ну там чуть больше 100 лет назад, и за это время все, что мы могли посылать в галактику, оно очень недалеко улетело. Свет и радиоволны в масштабах галактики распространяются довольно медленно. Нам много поколений ждать ответа, даже если есть кому эту передачу принять и расшифровать и ответить. И, кстати, то есть тут надо ждать тысячи лет. Ну а если есть цивилизации более развитые, чем наша, которые уже на космических кораблях бороздят просторы Вселенной, ну тут, простите, научные фантасты столько объяснений уже придумали, почему они не вступают с нами в контакт. Ну, да, хотел напомнить, вы с тараканами, у вас на кухне в контакт вступаете?
1: Ну как, тапком?
0: А если они хорошо себя ведут и под тапок не подставляются? Ну, то контакта никакого.
1: Ну, в основном, зрительный периодически, видимо.
0: Ну, разве что зрительный, но вы-то их видите, а они, конечно, вас, наверное, тоже видят, но вряд ли осознают вас как отдельное живое существо. Вы слишком разных масштабов.
1: Ничего не знаю про восприятие тараканами окружающей действительности, честно говоря. Ну,
0: про тараканов не знаю, но я вот в свое время много имел дело с пауками-птицеедами. Они явно не воспринимают человека, аккуратно себя ведущего, как живое существо. У них очень плохо со зрением и гораздо больше роль там восприятия вибраций лапками, вибраций почвы и там, того, почему они лазят. Поэтому вполне можно там посадить птицееда на руку и, вибрируя рукой по-разному, дать ему иллюзию, что он там на ветке, которую ветер болтает, и тогда он забеспокоится и попытается слезть. Или там другой вибрацией обмануть его, создать иллюзию, что там в полуметре от него пробегает тараканчик вкусный, которого надо поймать и съесть. То есть у существ с настолько другим восприятием человек не будет воспринимать. Человек не воспринимается как что-то живое, сопоставимое с ними. Возможно, и какие-то суперразвитые инопланетяне, мы их точно так же не видим, как эти пауки нас. То есть видим, но не воспринимаем как живое существо. То есть там в астрономии есть целое направление про то, как отличать астроинженерную деятельность развитых инопланетян от естественных астрономических явлений. И там очень много интересного, потому что однозначных ответов нет ни у кого. Ну вот с этой звездой Табби, например, несколько лет назад была громкая история, когда там какие-то очень странные затмения у нее похожие на то, что вокруг нее то ли рой комет, то ли рой больших спутников, вроде недостроенной сферы Дайсона, то ли что-то такое. Ну, достроенная сфера Дайсона должна быть хорошо видна в инфракрасный телескоп, а их не видно. Так что, по крайней мере, достроенных сфер Дайсона в нашей там галактической окрестности ближайших тысячи световых лет нет.
1: Спасибо. Так, я хочу сказать о том еще, что у нас на канале Лаборатории научных видео, есть дебаты Михаила Никитина с Владимиром Сурзиным по поводу жизни на другой планете, на Марсе. Так что, если вам интересно, а я уверен, вам интересно, если вы еще не посмотрели, то обратите внимание, я ссылочку оставлю также в подсказках. Следующий вопрос задает Юрий Косинин. Существует ли хотя бы один пример использования генной модификации, при котором получившийся организм обретал новую рабочую функциональность? Ну, например, появился жгутик.
0: смотря что считать новой функциональностью. Принципиально новую функциональность, которой нет в природе совсем-совсем, и чтобы именно люди ее разработали с нуля, такого я вспомнить не могу. А когда функциональность, имеющуюся у одного организма, переносят в другой, довольно даже неродственный, этого примеров достаточно. Ну, хотя бы картошка с токсинами Bacillus thuringiensis, которая травит колорадского жука.
1: Вот, кстати, Юрий Косинин добивает, у безжгутиковой бактерии или у лабораторной мышки, например, выросли крылья? Если нет, то я бы не спешил с выводами о развенчании мифов. Собственно, вот.
0: Ну, то самое, пересадить жгутик безжгутиковой бактерии можно генной модификацией. Это, то есть, набор генов для жгутика, он обычно довольно компактно в хромосоме лежит, это вполне можно перенести из одной бактерии в другую, другого вида. Работать будет. Так делали. А вот создать с нуля что-то сравнимое по сложности со жгутиком, чего нет в природе, это мы пока не умеем.
1: Надо сначала придумать.
0: Да, надо сначала придумать.
1: Так, спасибо. Сергей спрашивает. Спасибо за стрим. Во-первых, говорит, спасибо огромное. Сейчас как раз читаю книгу Михаила «Происхождение жизни от туманности до клетки». Очень крутая, всем рекомендую. Все ответы в ней, говорит Сергей. Спасибо за вопрос, Сергею, который не требует ответа от Михаила. И Софья К. также вместе с нами регулярно. И спасибо за поддержку. Если человечество вымрет, какое животное может занять его место?
0: Это зависит от того, как человечество вымрет и какой бардак успеет устроить на Земле в процессе. Но если человечество вымрет по-тихому и без атомной войны, то я бы думал про собак, кошек, крыс и енотов.
1: Енот.
0: Вы видели, какие у енотов руки?
1: Восхитительные.
0: Такие. Енот – это самое рукастое животное после человека на Земле.
1: Мы там
0: манипулировать руками пальцы? Умеют лучшие обезьян. Да, у енотов настоящие пальцы.
1: Ну, я имею в виду, да, что большой палец, который отстает.
0: Да. Я был в Америке, около Сиэтла. Там, значит, есть места, где много наглых, непуганных енотов, и там все помойные баки закрыты на висячие кодовые замки от енотов, чтобы они не раскидывали мусор. И везде висят объявления, что не забывайте закрывать на замок окна на ночь, чтобы еноты не залезли в дом, не открыли холодильник и не устроили разгром.
1: Хулиганье, в общем, форменное.
0: Да. Хулиганье, но такое рукастое.
1: Угу. Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Алексея Алексеева. Скажите, решен головняк ЧД? Это куда подевались промежуточные формы между хвойными породами и цветковыми? И как это возможно, что они появились сразу в великом множестве вариантов?
0: Так, простите, я не понял, что это за сокращение ЧД, но вы вопрос раскрыли, и, значит, могу на него ответить. Значит, есть голосинные растения, к которым относятся, например, хвойные сосны, елки, и цветковые растения, они же покрыты семенные. Значит, есть четыре основных группы голосеменных растений. Это, собственно, хвойные, это гинга с единственным современным видом, но в мезозоях было гораздо больше разных, и это саговниковые пальмы, так называемые, это тропические и субтропические голосеменные, у нас их только в ботаническом саду можно увидеть. И еще есть вымершая группа голосеменных – бенетиты. Бенетиты тоже были там в мезозое разнообразны, но полностью вымерли вместе с динозаврами. Значит, эти четыре группы голосеменных, три вымерших, одна вымершая и три доживших до наших дней, они разошлись очень давно, где-то в каменноугольном периоде, в палеозое, там под 300 миллионов лет назад. Эти оценки согласуются и по ископаемой летописи, и по молекулярным часам, по сравнению последовательности из ДНК. Теперь цветковые растения. Цветковые растения в ископаемом состоянии появляются где-то в юре, то есть в середине мезозоя, в юрском периоде. И в милу становятся многочисленными и разнообразными. При этом четких промежуточных форм между покрытосеменными и голосеменными в палеонтологии нет. Молекулярные часы говорят, что цветковые растения отделились от голосеменных тоже в каменноугольном периоде, 300 миллионов лет назад. Как это примирить? Мне кажется, что цветковые произошли вот как раз от вымерших бенетитов. Потому что ну, другой линии семенных растений, пятой, которая бы прослеживалась с каменноугольного периода, в палеонтологической летописи нет. Это во-первых. Во-вторых, именно бенетиты еще до появления цветковых больше всего экспериментировали с привлечением насекомых к опылению. Это то, что стало магистральной линией эволюции цветков. И среди бенетитов там много форм с широкими плоскими листьями, а не с жесткой тонкой хвоей. В общем, прям совсем-совсем хороших переходных форм действительно палеонтологи не знают, но, видимо, цветковые растения произошли от бенетитов. И там есть довольно обоснованные гипотезы, что переходные формы были полуводными, вроде кувшинок. У таких растений действительно есть проблемы с сохранностью в палеонтологической летописи. Они быстрее сгнивают, чем...
1: Как-то у Михаила что-то подрывается. Михаил, слышно ли нас? Раз-раз, как говорится.
0: Да, я. Все нормально. Да, это... а вы меня...
1: Слышим через раз, немножко ухудшился интернет по какой-то причине где-то. Да.
0: Ой, извините, у меня выпал кабель, тут все на Wi-Fi переключилось.
1: А, вот в чем, кстати. Окей.
0: Сейчас я этот глючный Wi-Fi просто отключу. Угу. Вот, все, так, вернулось. Слышите меня?
1: Да, сейчас все хорошо.
0: Отлично, ну, значит, дальше через провод.
1: Да, у тебя...
0: Рассказ поправки был звук слышен, да, я надеюсь?
1: Да. По-моему, все было понятно.
0: Не надо повторять про растения. Ладно, хорошо.
1: Да, конечно. Но в последние прям буквально несколько секунд, на самом деле. Как раз когда начал говорить, что есть проблемы. Так, спасибо, продолжаем. Мы говорим Евгению Лысаковой. Спасибо, она стала нашим спонсором, сколько я помню. Вопрос следующий. При наличии биосферы изрядное количество световой энергии идет на фотосинтез, а не на нагрев планеты. Можно ли это использовать для поиска жизни на экзопланетах?
0: Изрядное количество энергии, ну, в абсолютных мерках, в гигаваттах, да, изрядное, а в относительных это доля процента от попадающего на Землю солнечного света. Поэтому по этому энергобалансу следы фотосинтеза на далекой планете найти очень трудно. Больше вероятность найти следы фотосинтеза по каким-то свойствам спектра планеты. Что фотосинтетические пигменты поглощают свет в одних диапазонах и отражают в других, но растения откровенно зеленые. И, естественно, еще проще по выделяемым при фотосинтезе газам, например, кислороду. На кислород в атмосфере как раз главная надежда на поиск жизни на экзопланетах. И космический телескоп имени Джеймса Уэбба, запуск которого мы все с нетерпением ждем, ему будет по силам находить кислород в атмосферах там, ну, в радиусе сотни световых лет у ближайших звезд.
1: Спасибо. Очень давно все ждем, на самом деле, запуска Джеймса Уэбба. Угу. И переживаем по этому поводу. Друзья, поставьте плюсик, если вы тоже переживаете. Перед тем, как следующий вопрос задать, я предлагаю несколько регулярных объявлений выдать. Друзья, еще раз благодарю тех, кто смотрит нас прямо сейчас. И даже я вам скажу, какое количество людей прямо сейчас вместе с нами. 810 человек. Вы классные, спасибо. И если вы не нажали еще лайк, то, собственно говоря, сделайте это. Если не подписаны на канал, тоже, пожалуйста, подпишитесь, как на лабораторию ночных видео, так и на anthropogenesis.ru. Ну и не забудьте нажать на колокольчик, выбор в пункт меню «Все», чтобы не пропустить ни один наш стрим и ни одно наше видео. А еще можно поддержать данный конкретный стрим. Да, сейчас, Михаил, буквально пару секунд. Данный конкретный стрим вы можете задать вопрос при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании, а также использовать Patreon для того, чтобы наш проект поддержать. Михаил, вы хотели сказать?
0: Да, я технический вопрос. Вы в чат положили ссылки на статьи по эволюционирующей электронике? Там несколько человек очень жаждали этих ссылок.
1: И эти ссылки мы прямо сейчас попросим, собственно говоря, появится. Спасибо, что помнили. Да, и у нас как раз Мариша, которая помогает нам за кадром. Она сейчас кинет ссылочки. Друзья, вот вам, собственно говоря, ссылки. Так, ну и несколько слов о том, что нас ждет впереди.
2: Да, Саш? Да, а нас ждет уже завтра на канале Антропогенеза очередной доклад форума «Ученые против мифов 14», который назывался «Кровопускание, клизмы и яды. Реальные и мифические методы средневековой медицины». А докладчик Елена Бергер кандидат исторических наук и специалист по истории медицины, автор около 200 научных статей и так далее. И доклад был очень интересный и на такую тему, по поводу которой многие любят порассуждать. Кстати, вредный оппонент, там Алексей Водовозов, это будет завтра в 19:00, не пропустите. А в субботу, 22 мая, у нас будет эффект присутствия. А эффект присутствия – это такой формат, в котором мы отправляемся на виртуальную экскурсию в какое-нибудь интересное место. И в данном случае мы снова вместе с доктором исторических наук Кириллом Назаренко отправимся в Центральный военно-морской музей имени Петра Великого. И вот продолжим экскурсию по этому интереснейшему музею. Это будет в субботу на канале «Лаборатории научных видео» в 19:00. А через неделю, в среду, у нас будет снова эффект присутствия, и это будет вторая часть экскурсии по египетской коллекции Британского музея вместе с нашим большим другом, египтологом Максимом Лебедевым. И это, наверное, будет тоже очень познавательно. Вот. А в целом, еще раз повторяем, что 19-20 июня будет форум «Ученые против мифов 15», программа которого уже опубликована, и, возможно, вы видели, если не видели, обязательно посмотрите. Там будет много интересных докладов, и про, там, начиная от темы алкоголизма и курения, и заканчивая мифами об Эйнштейне, его искусственности коронавируса и так далее, и так далее. Программа очень насыщенная, регистрация идет, и у нас впервые за год появилась, так сказать, очная часть, офлайновая, но билетов немного, поэтому, если вы хотите присутствовать лично, берите билеты сейчас. И, кроме того, у нас теперь продаются футболки, о чем многие спрашивали, футболки «Ученые против мифов», которые можно купить, тоже перейдя по ссылочке, которая на сайте форума «Ученые против мифов», ну или по ссылке, наверное, которые сейчас в чат тоже кинут наши помощники.
1: Кстати, друзья, да, видели ли вы логотип нового форума, расскажите, что вы о нем думаете. На мой взгляд, получилось очень, очень классно. И говорим спасибо Ирине за нашему дизайнеру, которая, собственно, это дело нарисовала, и за идеи всем, в общем-то, в научной сцене. Ну что, продолжаем?
2: Да, поехали дальше. И сначала вопрос от Джона Лайта из комментариев к вашему докладу, собственно. Господин Никитин, вот еще вопрос. Когда креационистам приводишь в качестве доказательства эволюции успехи современной селекции и показываешь, что геномы могут изменяться, появляться новые сорта и породы, они говорят: но это же все равно было как было рыбой, так и осталось. Лягушкой же оно не стало. Каков, по вашему мнению, механизм появления ароморфозов, например, появления разумной жизни?
0: Ой, разумная жизнь – это очень неудачный пример, потому что разумная жизнь появилась один раз. По одной точке график не строишь. А вообще про ароморфозы есть что сказать. Большинство крупных ароморфозов происходило в эволюции достаточно давно и в определенные моменты, когда открывались свободные экологические ниши. То есть животные выходили на сушу, когда суша была свободна, когда там не было других животных. И на сушу независимо вылезли насекомые, многоножки, пауки, улитки и позвоночные. То есть как минимум 5 выходов на сушу. Возможно, больше, там про паукообразных есть вероятность, что они тоже несколько раз это сделали. Так, что там еще? Летать активно при помощи крыльев независимо начали насекомые, птицы, летучие мыши и несколько групп рептилий, в основном вымерших, но одна дала начало птицам. Опять же, они это делали в основном, когда у них на это не было конкурентов. И быстрее всего эволюция идет, когда в целом экологических ниш свободных много, обычно сразу после вымирания. То есть, ну вот с млекопитающими до вымирания динозавров большинство предков современных отрядов млекопитающих, хоть нас с вами, хоть лошадей, хоть котиков, это были все зверушки, похожие на современных насекомоядных, на ежей и землероек. Довольно глупые, маленькие и похожие друг на друга. Но когда динозавры вымерли в течение там, 5 или 10 миллионов лет, они дали кучу разнообразных крупных форм. Там кто-то стал крупными хищниками, кто-то крупными копытными, кто-то стал лазить по деревьям по обезьянье, а не по беличье и так далее. То есть ароморфозы в основном приурочены к некоторым моментам в истории Земли, довольно коротким, после вымираний. Не все, но большинство так. Ну и короткие эти моменты, они только по геологическим меркам короткие, а так это миллионы лет. Если бы мы с вами могли жить миллионы лет и напрямую наблюдать миллионы лет эволюции, то, я думаю, такой вопрос просто не возник бы. Ну, из крупных изменений, которые происходят на наших глазах, я могу назвать вот просто то, что исследовали у нас на кафедре биологической эволюции, это городских комаров. В городах, в затопляемых подвалах многоквартирных домов за сотню лет буквально появился новый вид комаров, который от дикого предка, от Culex pipiens, отличается множеством признаков. Например, он умеет откладывать яйца без питья крови. Его личинки перешли с питания водорослями на питание бактериями в там, подвалах с текущей канализацией. Это более белковая диета, поэтому у них хватает белка на одну кладку яиц без питья крови. Ну, кроме того, они умеют зимовать во взрослом виде, а не в виде яиц и куколок. Они умеют летать при температуре воздуха до минус 2 градусов. Они там замечательно устойчивы к разным пестицидам и там, городским загрязнителям типа нефтепродуктов. В общем, довольно серьезно стали отличаться от диких предков всего за 100 лет. И перестали с ними скрещиваться. Я не знаю, это там тянет ли это на новый класс, но на новый род комаров точно тянет. Они там за 100 лет набрали отличий больше, чем между видами комаров одного рода.
1: Спасибо огромное.
2: Интересно.
0: Ну, потому что город предоставил им свободную новую экологическую нишу, да.
2: Но вы уверены, что это именно 100 лет? То есть вот именно 100 лет. Мне кажется, все-таки, наверное, побольше началось это пораньше, ну, когда появились.
0: Может и не 100, мегаполисы. Но там, ну, в пределах, наверное, 300-400 лет. Угу. Да. Угу. Потому что вот городские водоемы, именно богатые бактериями, это скорее с появлением централизованной канализации. Какие-нибудь пожарные бочки для воды, в которых комары выводятся, это не то, потому что в них нет белка. В них там немножко водорослей, в них самые обычные дикие комары выводят личинок.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И спасибо Денгесу, который пишет: спасибо за качественное объяснение сложной темы.
0: Спасибо, и, пожалуйста.
2: Да, поддерживает наш стрим. И Серж Любомудров, тоже наш постоянный зритель, пишет: как всегда интересно и как всегда спасибо. Спасибо вам, Серж, большое.
1: Как всегда.
2: И, наконец, Мария Сазонова пишет: редко попадаю на стримы, но вот, наконец-то. Ну, Мария,
1: добро пожаловать, рады, что
2: вы, наконец-то вы с нами. Вот, и, наконец, вопрос от Денгеса, собственно. Есть ли хотя бы гипотетический шанс для грибов эволюционировать в более похожих на животных, чтобы они могли, если не ходить, то хотя бы ползать или плавать, то есть уподобиться слизнякам?
0: И, нет, да,
2: и, наверное,
0: без шансов. Грибам и так хорошо в той уникальной экологической нише, которую они занимают. Грибы превращаться в животных не будут.
1: Им просто незачем. Как бы мы все хотим, чтобы немножечко как-то антропоморфно, видимо, все это выглядело. Да. Но нет. Денгес, следующий вопрос также же задает. И спасибо огромное за очередной донат. Михаил, вчера вас видел на телеканале «Время». Теперь тут.
0: О, как часто вас приглашают на ТВ? Что это за передача? Ну, пару-тройку раз в год бывает. Наверное, это повтор какой-то старой передачи.
1: Ну, тем не менее. Пару раз
0: не скажу, что меня зовут на телевизор каждый день.
1: И не носи телевизор.
0: Ну и хорошо, это оставляет мне время учить студентов и двигать науку.
1: Спасибо. Так, Тим Л. пишет. На нашей планете жизнь идет по пути усложнения систем. Это закономерно?
0: Закономерно, что по мере развития жизни появляются все более сложные системы. Это не означает, что простая жизнь должна куда-то деться. Бактерии не стали сложнее за 3 миллиарда лет. Но 3 миллиарда лет назад на Земле были только бактерии и археи. А теперь, кроме них, есть еще растения и животные, и грибы, которые гораздо сложнее. То есть верхняя планка сложности растет. Нижняя – нет. Растет ли средняя сложность? Ну, пожалуй, что да.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Шамаринка. Шамаринка.
1: Шамаринка.
2: Люди могут представить постепенное поумнение обезьян, но сложно представить эволюцию специализированных существ и признаков. Как эволюционировал зуб у ядовитой змеи? В нем случайно возникло отверстие для впрыскивания яда сразу у нескольких особей популяции, чтобы это стало значимым и пошло дальше?
0: Ну, многие ядовитые змеи имеют, скажем, стрела-змея, которая в Казахстане в степях живет, они имеют довольно простые ядовитые зубы без отверстий для впрыскивания яда. Их ядовитые железы – это просто там боковые ответвления, специализированные слюнных желез, и яд впрыскивается в добычу через те отверстия, которые обычными не ядовитыми зубами проколоты. Ну и дальше отбор поддерживает образование на поверхности зуба каких-то складочек и каналов, которые облегчают и ускоряют попадание яда в ранку, ну и до появления передних трубчатых зубов у каких-нибудь кобр высокоспециализированных. Не обязательно надо иметь такой специализированный ядовитый зуб, как у кобры, чтобы отбор его поддерживал. Более простые ядовитые зубы у многих разных змей тоже есть.
2: Ну и тут еще вот этот момент, когда пишут, что сразу у нескольких особей, из этого следует, что, видимо, автор вопроса не очень понимает, как вообще это происходит. Когда сразу как? У многих раз возник признак, и вот получился новый.
0: Как это вообще происходит у нескольких особей? Смотрите, это не одна мутация, которая возникает у нескольких особей сразу несколько раз. Это уже существующая генетическая изменчивость, которая либо в новых условиях проявляет себя, либо ей с этим помогает жесткий отбор или близкородственное скрещивание. Ну, сейчас змеи, не змеи, сейчас вспомню пример с мухами дрозофилами, на которых это изучено гораздо лучше, что вот мы вылавливаем, скажем, диких мух дрозофил, которые на вид все более-менее одинаковые, там все одинаково окрашены, с одинаковым расположением жилок на крыльях, с одинаковыми красно-коричневыми глазами. Мы там поймали штук 50 этих мух и дальше начинаем скрещивать их в лаборатории друг с другом, причем там желательно организуя им близкородственное скрещивание. И там через пару-тройку поколений, безо всяких новых мутаций, вылезает всякие новые признаки. Белые глаза, черные глаза, ярко-красные глаза, изменение жилкования крыльев, пропадают там какие-нибудь щетинки на лапках или наоборот раздваиваются. Масса новых признаков, которые появились за счет близкородственного скрещивания. За счет того, что там какие-то рецессивные гены встретились со второй собственной копией при близкородственном скрещивании и проявились.
2: То есть, надо сказать еще раз, что мутация все-таки происходит где-то у одного индивида, но она потом распространяется популяции,
0: да,
2: не проявляясь, пока не встретятся два носителя этой мутации, если она, да, если это рецессивная аллель, а чаще
0: и всего
2: это
0: тогда отбор ее заметит.
2: Да, да. А тогда она уже очень может достаточно с высокой частотой, ну, с определенной частотой популяции быть представлена.
0: Очень многие случаи быстрой эволюции в природе, они как раз связаны с тем, что какая-то маленькая группа животных попала в какую-то новую среду и вынуждена там перешла к близкородственному скрещиванию, потому что больше не с кем. Плюс эффект свободной экологической ниши, они там могут изменяться быстрее, чем их предки, которые жили в устоявшейся экосистеме. Вот очень изменчивая городская среда и человеческие случайные переселения, особенно насекомых, на новые места, они дают этому много примеров. Ну, например, аргентинский муравей Линопитема хумиле, его случайно завезли в Южную Европу, там в Италию, Испанию, и в Южной Европе он стал вести себя принципиально по-другому, потому что там завезено было буквально несколько самок, генетические популяции почти все одинаковые, в результате муравьи из разных муравейников не опознают, что это разные муравейники и что они вообще-то должны защищать территорию друг от друга. Поэтому образуется один супермуравейник от Рима до Гибралтара, где все муравьи этого вида считают себя своими, и все коллективно ходят бить морды муравьям других видов, отжимают у них еду.
2: Это, по-моему, как-то называлось, типа конфедерация, я уже забыл, конфедерация муравейников или как-то так.
0: Да, или суперколония.
1: Конфедерация муравейников – это хорошо. Так, продолжим. Вопросы увеличиваются в количестве, а мы... отвечаем достаточно подробно. Это хорошо. Давайте попробуем даже чуть быстрее. Евгений Алсаков, вопрос следующий. Что вы думаете о нашумевшей статье о косвенных признаках жизни на Венере?
0: Что радиоспектроскопия штука сложная, и там можно высосать из пальца громкую сенсацию. То есть обнаружение фосфина на Венере совершенно противоречит всему, что мы знаем про химию атмосферы Венеры, что там крайне мало вообще водород-содержащих веществ, а фосфин, к тому же, должен довольно быстро распадаться под солнечным светом. А его там якобы намерили довольно большую концентрацию, то есть, скорее всего, это какая-то ошибка. Даже если само измерение внутри себя выглядит правдоподобным, оно совершенно не согласуется с кучей предыдущих измерений, в том числе прямых с космических зондов, которые в эту атмосферу ныряли.
1: Нужно больше исследований.
0: Да.
1: Нужно больше. И говорим спасибо Юльке, также регулярно поддерживает наши стримы. Дэн Гес снова с нами, снова с донатом. Спасибо огромное еще раз за поддержку. Корректно ли динозавров относить к классу присмыкающихся? По-моему, они совсем не присмыкались, а гордо стояли на лапах, как орлы.
0: Ну, название «присмыкающиеся», оно много сотлетней давности, когда о динозаврах не знали, и... собственно, сейчас класса присмыкающихся как такового нет, потому что птицы и вот эти динозавры ближе друг к другу, чем динозавры к черепахам или динозавры к звероящерам, предкам млекопитающих. Рептилии – это минимум три эволюционных линии, которые разошлись там в каменноугольном периоде сразу, как только отделились от амфибий. Одна – это всякие звероящеры, которые дали начало млекопитающим, и те из них, которые сохранили рептильный уровень организации, чешую, там, например, и хладнокровность, они все вымерли еще в мезозое. От этой линии остались только млекопитающие. Другая линия дала черепах, а третья линия дала ящериц, змей, крокодилов, динозавров и птиц. Причем динозавры и птицы ближе всего друг к другу в этой компании. То есть класса рептилий, строго говоря, больше нет. Спасибо. Есть уровень организации рептильный, то есть существа, откладывающие яйца в плотной скорлупе, на суше, кожа покрыта чешуями, хладнокровные. Вот так.
1: Продолжим. И также наш постоянный зритель, который называет себя «Уценка марсианских свиней», говорит: «Добрый вечер, подскажите, как так вышло, что у пауков и скорпионов глаза принципиально иначе устроены, чем у всех насекомых, и ближе по строению к нашим с вами глазам, и вроде бы прогрессивнее, чем фасеточные?»
0: Хороший вопрос. Я не знаю, что считать более прогрессивным, фасеточные глаза или камеральные глаза, как у нас и у пауков. Ну, пауки и скорпионы – это не насекомые, это совсем другая эволюционная линия членистоногих, они разошлись там очень давно еще в морях с кембрийского периода, на сушу вылезали независимо и глаза развивали независимо. То, что у них получились глаза разные, неудивительно. Ну, даже среди ракообразных тоже есть большое разнообразие глаз. Там у каких-нибудь омаров, крабов, креветок глаза фасеточные, похожие на насекомых. Но там среди маленьких примитивных раков бывают глаза без фасеток, с одним глазным бокалом. То есть глаза в эволюции даже очень
2: классные.
0: Да, у трилобитов действительно были очень классные глаза. Но на самом деле даже у насекомых есть нефасеточные глаза в дополнение к большим фасеточным. Если вы там погуглите макрофотографии пчелы, например, портретные, то увидите, что между двумя большими фасеточными у нее треугольничком три маленьких простых глазка. Вот эти 2-3 маленьких простых глазка, они там бывают и у жуков, и у клопов, и у многих других насекомых. Зачем они нужны, я не, сейчас не могу сказать, но, наверное, для пчел это должно быть.

0: 8 глаз.
1: Нет, там самые классные скакуны, у которых вообще по кругу глаза с обзором 360 градусов. И у них, они еще, если не ошибаюсь, могут глазным дном, так сказать, поворачивать.
0: Да.
1: И, то есть не как мы, так сказать, у нас вращается глазное яблоко, а у них поворачивается глазное дно, чтобы так взглядом следить за добычей. Там вообще просто...
0: Ну, потому что у них роговица – это просто часть хитина, жестко с ним связанная, ее они повернуть не могут, а глазное дно еще как-то можно.
1: Да.
2: Камеру себе такую хочу, на форум ее использую.
1: Было бы неплохо. Давай. Так, дальше. Что у нас там? Во-первых, спасибо зрителю с ником Спектре. Спасибо за интересную тему, пишет зритель. Вам спасибо.
2: Спасибо за поддержку.
1: И пишет
0: отзыв нам на 400 рублей.
1: Да. И Пес пишет нам: большое спасибо за вашу деятельность. Спасибо Михаилу, команде Антропогенез.ру и всех причастных за рассеивание тьмы невежества. Да.
2: И ну, проект лабораторий научных видео, пожалуйста, тоже спасибо.
1: Да, да, конечно. И Сапиенс Синопсид стал стажером, поднялся на новый уровень спонсорства канала лаборатории.
2: Спасибо, друзья, очень приятно. Вот. На самом деле, подобная поддержка в основном и помогает нам проводить подобный стрим.
1: Ну и, наконец, вопрос от Алексея Т. Какие есть объяснения единому генетическому коду для всех организмов? Где принципиально другие кодировки? Можно ли тут усмотреть сильные свидетельства того, что колыбель жизни не на Земле?
0: Объяснение единому генетическому коду, во-первых, единство происхождения, во-вторых, даже после расхождения от общего предка таблицы генетического кода толком разойтись не могут, потому что организм, который это сделает, он окажется отрезан от горизонтального переноса генов, и это сильно подорвет его эволюционные перспективы. Вот. С инопланетным происхождением жизни я что-то сомневаюсь, что это должно быть связано, потому что... И при возникновении нескольких генетических кодов на Земле, там еще на очень ранних доклеточных этапах эволюции, один должен был вытеснить другие. Именно за счет того, что чем больше организм этим генетическим кодом пользуется, тем больше у них у всех возможностей к горизонтальному переносу генов, тем больше у них гибкости эволюционных перспектив. Поэтому самый популярный код вытеснит все остальные.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос от Артура.
2: Не вопрос.
1: Не вопрос, а точнее такой крик души.
2: Благодарности.
1: Именно. Благодарность. Супер! Именно Михаил ответил на все вопросы и заполнил пробелы в знаниях при формировании моего атеизма. Виват!
0: Вот как. Тулхуфхтагн.
1: И, наконец, вопрос от Денгес. На Марсе как-то заметили повышение метана. Может ли это означать наличие живых архей в грунте, или это скорее абиогенный процесс?
2: Я быстро еще раз вас отправлю к тем самым дебатам на канале «Лаборатория ночных видео», где Михаил Никитин с Владимиром Сурдиным примерно этот вопрос уже обсуждал. Ну, а Михаил?
0: Может означать и то, и другое. Изотопный состав метана, если удастся измерить, позволит сделать выбор между абиогенным происхождением и биогенным. То есть ждем данных с зонда этого, так, опять забыл название, не Марс Экспресс, а который там европейско-российский совместный несколько лет назад запускали.
2: Экзомарс,
0: точно, вот. Вот данные с него должны тут помочь.
2: А вообще, еще раз напомню, и ссылка в описании, наверное, будет и в плейлист-подсказке. Посмотрите дебаты, они интересные. Так, Алексей Т. Давай, Саш, я уж начал. Единый генетический код, а? Что?
1: Похожий вопрос.
0: Он уже был, что
2: недавно был. Да, он, собственно, практически повторяет. Это другой человек, но вопрос действительно повторяется. Михаил Панькин спрашивает: а как датируются генетические изменения? Часто слышу, этот ген поменялся столько-то миллионов лет назад, а это изменение давнее, ведь получение генетического материала порой пролежал миллион лет. Не представляется возможным.
0: Ну, действительно, ископаемые ДНК возрастом миллион лет мы получать не умеем, но у нас есть много ДНК из разных современных организмов, у нас есть данные о том, кто...

0: них кому ближе родственен. И мы путем сравнения последовательностей ДНК, изменения в них накапливаются, мы в первом приближении пропорционально времени, это называется метод молекулярных часов, можно посчитать, кто разошелся раньше, кто разошелся позже. А если привлечь какие-то независимые датировки, например, по палеонтологическим остаткам или по времени расхождения материков, которые геологи датируют, то можно эти молекулярные датировки привязать к реальным миллионам лет. И таким образом знать, когда что произошло в изменениях этих генов.
1: Я вот маленькую вставлю.
0: Например, таким вот способом датировали митохондриальную Еву.
1: Угу. Я маленькую ремарку добавлю.
0: Человечество по женской линии, да?
1: Что недавно вот возраст древней ДНК, который удалось прочесть, достиг миллиона лет и даже чуть-чуть больше. У трех мамонтов из Якутии удалось прочитать, ну, не целиком там генома, но части ДНК ядерные, митохондриальные и ядерные, и там до 1 200 000 лет возраст древнего зубика мамонта. Так что, в принципе, ну вот до таких цифр уже дошли палеогенетики. Ну, понятно, что это Якутия, это исключительные условия. Но это исключительные условия, там мерзлота, холод, все такое. Но вот, в принципе, это значит, что принципиально это достижимо.
2: Ну, я напомню, что существует еще протеомный анализ, который также немножечко сдвигает в рамки определения.
1: Да, протеомный анализ тоже, на него тоже возлагают надежды. Хотя он, конечно, разрешающая способность у него поменьше, но зато ДНК все-таки. В прошлое зато он стреляет подальше, вроде как.
0: Ну, благодаря протеомному анализу мы теперь знаем настоящую челюсть денисовца, вот эту найденную в Тибете, из которой ДНК не выделилась.
1: Да,
0: теперь
1: хоть
0: что-то про анатомию денисовцев проясняется.
1: Угу. Так. Николай Моисеев говорит спасибо. Спасибо вам, Николай. Спасибо. Снова пес исправляет и говорит. И большое спасибо лаборатории научных видео, Виталий.
2: Отличный пес.
1: Не волнуйся.
2: Спасибо огромное за поддержку.
1: Все в порядке. И Happy Go Lucky тоже спасибо за поддержку.
2: Спасибо.
1: Вопрос кукурузки. Так креационизм – это прям про Бога-Бога или любого создателя? Например, инопланетян. Главное, чтобы искусственно.
0: Ну, вообще, название креационизм как-то застолбили за собой это те, кто про Бога-Бога.
1: Угу.
2: Ну, в общем, creation – это же создание.
0: Причем в первую очередь про Бога Библии, причем в первую очередь в интерпретации американских протестантов. Они это любят больше всего. Ну, понятно, там есть креационисты-мусульмане, есть креационисты-индуисты, есть креационисты-православные, но вот американского протестантского креационизма больше всего.
2: Спасибо. Ариэль Манкс следующий вопрос задает. А почему так получилось, что всех живых организмов на Земле один единственный предок? Странно как-то, разве не в полиморфизме, в том числе генетическом, наша сила? И смайлик.
0: А этот предок не был единственным живым существом в свое время. Он жил вместе с какими-то другими организмами, линии потомков которых потом просто вымерли. Это как с той же митохондриальной Евой, она вовсе не была единственной женщиной. Параллельно с ней там на Земле жили тысячи других женщин, просто генетический материал от них до нас дошел не по прямой женской линии, а в какой-то момент через сыновей. Поэтому их митохондриальные геномы не сохранились.
2: Спасибо. Дмитрий Че продолжает. Всем привет! Так, похожи ли между собой концепт Луки и концепт минимального набора генов, например, от Крейга Вентера? Будут ли схожи эти микроорганизмы?
0: Нет, категорически не будут, потому что минимальная бактерия Крейга Вентера, она делается на базе паразитической бактерии микоплазмы, которая живет там в среде с готовыми аминокислотами, например. А Лука, он жил в горячих источниках и синтезировал органику сам. И жил при более высоких температурах, чем микоплазмам приятно.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. а какие белки или иные вещества остались у нас от первопредка, имеется в виду цианобактерии и диакарская биота, и как это выяснили?
0: Ну, никакие белки без изменений не остались за такие большие эволюционные промежутки. Все белки со временем меняются, это невозможно заморозить полностью. Так что я думаю, что ни одного белка не осталось. Ну, а другие вещества, ну, простите, как и диакарская фауна любила глюкозу, так и мы любим глюкозу и едим ее. Обмен веществ у всех животных в основе своей одинаковый.
2: Спасибо большое. Евгения Лысакова еще один вопрос задает. А насколько мы близки к созданию полноценных бактерий с принципиально отличным генетическим кодом или с ДНК с другим набором оснований?
0: Создание бактерий с измененным генетическим кодом, они уже есть. ДНК с другим набором оснований тоже работы вовсю идут. ДНК с 6 или с 8 основаниями существует, и есть ферменты, которые ее копируют. Правда, интегрировать это с расширенным генетическим кодом пока не сделали. Но я думаю, это вопрос там лет 5.
2: Спасибо большое. Так, Антон Сычев задает следующий вопрос. А выглядеть пища из белков в другой реальности будет так же, как и обычная?
0: Нет, ну, если вы представляете себе сочный бифштекс из белков другой хиральности, то вряд ли кулинария способна это сделать, потому что бифштекс – это все-таки кусок, вырезанный из целого организма, в данном случае животного. Вот. Но, наверное, что-то вроде этой искусственной соевой спаржи из белков другой хиральности или соевого гуляша изобразить можно. Но питательным это не будет.
1: Спасибо. Вопрос Хаджи Тархана. Где гарантия того, что Клэр Паттерсон правильно вычислил возраст Земли? Тут пахнет фальсификацией науки. Кто гарантия?
0: Извините,
1: да, так сказать.
0: Я сейчас загуглю, кто такой Клэр Паттерсон и когда и как он измерял возраст Земли.
1: Главное, что гарантия нужна. Наверное, с печатью президента Академии наук.
0: Так, американский геохимик родился в Митчелл, Айова. Так, оценка возраста Земли. Ага. Новый метод анализа изотопов, свинца, 48-й год. Угу. Ну, что я могу сказать, что измерения Клэра Паттерсона с тех пор повторяли сотни раз ученые из самых разных стран, используя разные древние камни, и верхняя оценка возраста Земли получается по этим данным примерно похожей, в районе 4,5 миллиардов лет. Для там лунных пород, для метеоритов тоже получаются похожие оценки. То есть, чтобы вам заподозрить в этом фальсификацию, вам придется привлекать сговор сотен геохимиков со всего мира, в том числе сговор советских и американских геохимиков в самый острый период холодной войны, там в 50-е, в Карибский кризис и так далее. Угу. Насколько это вероятно, ну, думайте сами.
1: Спасибо. Я думаю, что для конспирологов легко вообще предположить, что есть всеобщий заговор, несмотря там на холодную войну.
0: Всеобщий заговор геохимиков, которые, конечно, не признаются.
1: Естественно. Вот. Илья Владимирович спрашивает, что отвечать людям, которые говорят, что эволюция остановилась. Как доказать, что эволюционный цикл продолжается?
0: Циничный ответ. Кашлянуть на них и посмотреть, испугаются ли. Вирус гриппа каждый год новый. Каждый год новая разновидность, от которой прошлогодняя вакцина не работает. Он эволюционирует очень быстро. Извините.
2: Угу.
0: Если бы эволюция остановилась, мы бы уже гриппом не болели. Спасибо. Очень надеюсь, что с ковидом так же плохо не получится, как с гриппом.
2: Ну, вроде пока не так быстро мутирует. Вроде бы
0: ну,
2: пока.
0: Мы надеемся.
2: Так, и снова оценка марсианских свиней. Спасибо вам очередной раз за вопрос, за поддержку. Если подменить комплементарные пары в ДНК одного поколения людей, сделав их генетически уникальным, другие буквы, это сделало бы эти организмы несовместимыми со всеми существующими вирусами, но, возможно, и с едой тоже?
0: Так.
2: Я ставлю, да.
0: Вот. Тут, по-моему, смешано два вопроса. Подменить комплементарные пары в ДНК на что? Простите. Чтобы сделать организм несовместимым с вирусами и едой, можно поменять хиральность. Левые аминокислоты на правые, правые сахара на левые. Ну, да, это будет несовместимость со всеми вирусами, это будет несовместимость с едой. Для растения это не такая проблема, потому что растение питается водой, углекислым газом и минеральными солями, которые не хиральны, а вот для животного это проблема.
2: Угу. Спасибо.
0: Ну и сделать такое с человеком технически там далеко, за пределами возможностей науки.
2: Угу.
0: Там с кишечной палочкой, дай бог, через 10 лет сможем.
2: Продолжаем. Феникс Клаб. Добрый вечер. Сегодня читал исследование. Нашли в гликокаликсе. Спасибо. Новые молекулы глико-РНК. Вопрос: это поможет в исследовании происхождения жизни?
0: Хороший вопрос. Не знаю. Я про глико-РНК вот только сейчас от вас услышал. Быстро всякое новое открывают. Так, смотрю. Ну, поможет ли это в исследованиях происхождения жизни, не знаю, наверное, скорее нет. Потому что более простые варианты РНК с другими сахарами вместо рибозы, их, в общем, уже 20 лет как исследуют.
2: Mm-hmm.
0: То, что один из них нашелся в реальных живых организмах, ну, это, конечно, круто, но не факт, что это реликт там, каких-то древних времен, потому что нашли его у животных, а не архей и каких-нибудь простых бактерий. А в животных, особенно там в иммунной системе или в мозге, никакого разнообразия молекул не может быть мало, поэтому идут в дело самые невероятные вещи. Например, те же правые аминокислоты.
2: Благодарю.
1: Вопрос от Деньгес. Принципиально ли для эволюции, в какую сторону закручена спираль ДНК? А если бы поляризация солнечного света была иной, и ДНК была бы закручена в другую сторону, то эволюционный результат для биосферы был бы тот же, что мы сейчас имеем?
0: Скорее всего, тот же.
2: Угу. Спасибо.
1: Так, еще один вопрос. Кратко, лаконично. И сразу еще один вопрос от ДНГС. Непосредственными производителями метана могут быть только археи или биохимия грибов и бактерий для этого тоже годится?
0: Ну, можно сделать трансгенные бактерии или грибы, которые будут производить метан, но в природе таких нет. Там продукция метана – это довольно сложные процессы с маленьким выходом энергии, и археи очень хорошо к нему приспособились, и делать это лучше их ни у кого больше в биосфере не получается. То есть, это такая очень сомнительная экологическая ниша, не особо выгодная, но вот археи, которые ее заняли, никто их оттуда не гонит.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Ивана Коробкова. И он спрашивает, а какова вероятность изменения ДНК, приведшего к изменению вида? Никто не говорит, что статистическая вероятность самостоятельного, а неуправляемого развития посчитана с учетом расчетной величины популяции прародителей.
0: Так, не убирайте, пожалуйста, вопрос с экрана. Конечно. Мне нужно некоторое время, чтобы его понять. Так, какова вероятность изменения ДНК, приведшего к изменению вида? Ну, смотря какое изменение вы считаете достаточным. Ну, там два средних человека, не родственных друг другу, отличаются несколькими сотнями тысяч букв ДНК из 3 миллиардов. И два человека, наверное, отличаются друг от друга, но там легко можно найти двух людей с нормальным здоровьем, с обычным средним интеллектом, которые будут, тем не менее, друг от друга сильно отличаться. То есть очень много изменений в ДНК, возможно, которые там ни к каким серьезным видимым изменениям, кроме, возможно, там каких-то мелких черт лица, не ведут. А для... То есть отличие разных видов обычно начинаются там на уровне от хотя бы 1% замен в ДНК, а чаще больше. То есть для млекопитающих 1% от 3 миллиардов – это 30 миллионов нуклеотидов разных.
2: Спасибо. Так, и следующий вопрос от Алексея Т. Много ли известно примеров автокатализа в органической химии?
0: Ну, тут, конечно, надо химиков спрашивать, но я знаю немного. Вот реакция Суаи, открытая в 90-е годы, автокатализ в органической химии. Так, что там еще? Так, Белоусов-Жаботинский. А, ну там лимонная кислота, то есть тоже можно считать, наверное, органической химией реакцию Белоусова-Жаботинского. Что еще? Ну, это все, что мне сейчас приходит в голову, вот именно в строгом определении автокатализа.
2: Угу. Хорошо, спасибо.
0: Но это надо, конечно, химиков спрашивать, а не меня.
2: Угу. Спасибо. Так, Али Магомедов пишет, «Больцмановский мозг вас покарает».
0: Больцмановский мозг покарал вас на 200 рублей.
2: Спасибо вам за поддержку и за улыбки. Петр Шавернов стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео», перешел на «Рынлаборант». Спасибо вам огромное за поддержку. Так, и Сергей пишет. «Принимая во внимание все накопленные знания о происхождении жизни, что для Михаила является главной загадкой /проблемой на данный момент?»
0: Два места. Одно – это как выглядел самый-самый первый РНК-мир, система из самокопирующихся РНК. Второе – как появились эукариоты. Потому что вот с появлением эукариотной клетки там очень много неясностей. Понятно, что это был симбиоз между археей и бактерией. Примерно понятно, между какой бактерией и какой археей. Но вот где, когда, зачем и почему, и какой вклад в это внесли вирусы, там вот эти вот все вопросы остаются открыты. И главное, непонятно, насколько это был закономерный процесс, а насколько случайный. Потому что большинство других ключевых стадий эволюции – это были довольно закономерные процессы, которым можно найти аналоги, которые повторялись. А вот эукариоты произошли один раз. И какая тут роль случайности – непонятно. У меня вообще была версия, что жизнь бактериального уровня должна существовать на миллионах планет в галактике, а эукариоты могли возникнуть только один раз, и вот мы здесь.
2: Спасибо. Так. Саш, микрофон тебе надо включить. Не, мне кажется, у Саши микрофон либо сел, либо отключился. Посмотри, пожалуйста, горят ли у тебя вот здесь на другой стороне, да, включен ли он в целом. Если нет, то ставь его на зарядку и вытаскивай проводочек из камеры, пообщаемся, да, немножечко иначе. Ну, а пока я от Вормстера вопрос задам. Нашли на планете метан, значит, там есть коровы, так вот, со смайликом. Спасибо.
0: Давай оптимист.
2: Да. Евгений Михайлов пишет. Возможно ли сконструировать два организма, выглядящих как близнецы, заложив в их основы разный набор генов? И если да, то сколько таких генетически уникальных близнецов, в принципе, может быть?
0: Ой, сконструировать два организма, выглядящих абсолютно одинаково, даже с одинаковым набором генов-то не очень получается. Там при исследовании однозиготных близнецов, генетически идентичных, чем подробнее их исследуют, тем больше различий между ними находят. Два совершенно одинаковых организма там возможно получить только у вирусов.
2: Спасибо. Саша, ты с нами? Да, и по-прежнему тебя не очень хорошо слышно. Ну, тогда...
0: Я бы сказал, совсем не
2: слышно. Я тогда продолжу. Хорошо. Евгений Михайлов пишет, возможно ли CRISPR 2. Поехали, следующий вопрос. Red Rain. Можно ли полностью переделать и улучшить человека, сохранив внешность обычного человека? Суперчеловек.
0: Ну, пойдите к каким-нибудь коучам, они вас полностью переделают и улучшат. Если к пластическому хирургу не загонят, то внешность сохранится.
2: Я думаю, что ровно.
0: Если мы имеем в виду какие-то генетические переделки, то при серьезных генетических переделках вряд ли удастся внешность совсем уж удержать.
2: Если без нужно изменений. Вам значительно быстрее бегать, то в любом случае как-то мясо по-другому выглядеть не будет, я так понимаю. То есть, как само по себе строение.
0: Распределение мышц на ногах будет больше напоминать какую-нибудь там лошадку или страуса, да. Чем человека. Да. Если вы захотите быстро-быстро бегать.
2: Спасибо. Коробков Иван со следующим вопросом и с донатом. Спасибо. Вы не ответили на вторую часть вопроса. Соответствует ли вероятность изменений 30 миллионов нуклеотидов количеству особей, которые должны были произвести это изменение случайным, а не управляемым образом?
0: Вот чего. Так, количество особей, которые должны были произвести это изменение случайным, а не управляемым образом. Для появления новых видов не нужны одинаковые изменения в разных особях. Это то, что хорошо наблюдается на цихлидовых рыбах в африканских озерах. Там несколько раз повторялась такая ситуация, как небольшая группа рыб из речки одного вида попадает в вновь появившееся озеро, где рыб еще нет, и очень быстро, там за тысячи лет, буквально дает десятки видов потомков, очень отличающихся между собой внешне, но при этом довольно близких генетически, которые не скрещиваются между собой не благодаря генетической изоляции, а благодаря там только разница в поведении. То, что одни там держатся у поверхности воды, другие глубоко на дне, третьи в водную растительность поглубже забиваются, чтобы там отложить икру и оплодотворить ее. И эта генетическая изоляция вот у них держится только на поведении. Если там оплодотворять их икру искусственно, то все со всеми дают полноценное потомство в этих кустах молодых видов. То есть генетические изменения, они не начинают видообразование, они его заканчивают и закрепляют. А начинается оно, по крайней мере, у животных, скорее там с изменениями поведения под действием среды. Угу. При этом конкуренция с другими похожими особями – это тоже важная часть среды, которая загоняет какую-то часть особей в странные, необычные экологические ниши. Где они дальше уже смотрят друг на друга и думают, о, раз уж мы тут живем, давайте тут нашей компанией только и размножаться. И превращаются в новый вид.
2: Спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. И его задает Илон Маск. Ого. А удастся ли терраформировать Марс? Задает он следующий вопрос и присылает нам 170 русских рублей. Спасибо вам огромное, Илон.
0: Вам удастся.
2: Так.
1: Так, спасибо. Я не знаю.
2: Да, Саш, ты вернулся немножко.
1: Я вернулся с другой камерой.
2: Но тебя все равно видно неплохо и слышно, так что.
0: Да, отлично.
2: Главное, ты нас слышишь, да? Раз, два, три, четыре, пять, посчитай до трех.
1: Да, я вас слышу, меня, наверное, тоже слышно.
2: Да. Да. И следующий вопрос, Саш, задавай от Феникс Клаб.
1: Я его сейчас не могу задать, потому что я все перезагружал, у меня закрыт список вопросов, так что давай, пока ты.
2: Ладно, продолжай. Переподключение. А Феникс Клаб, собственно говоря, спрашивает, какие факторы могли бы повысить мутацию, при этом не убивая жизнь?
0: Таких факторов дофига и больше. Там некоторые вирусы, мобильные генетические элементы при активации замечательно создают кучу новых мутаций. Там есть масса химии, которая вызывает мутации. в соответствующих дозах все это не убьет живые организмы сразу.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И, наконец, я снова в деле, так сказать.
2: Молодец.
1: Говорим спасибо Антону Лаврентьеву. И вопрос от Али Магомедова. Тогда, по-вашему, мы перейдем на качественно новый уровень развития. Есть ли шанс на нашем веку увидеть новых людей?
0: Ну, смотря что вы считаете новыми людьми. То есть, я думаю, что генетически отредактированные человеческие эмбрионы, из которых родятся какие-нибудь дети, я думаю, что на нашей жизни это будет. Хотя бы для лечения каких-нибудь нехороших генетических болезней. Не знаю, насколько это будет массово, но в каком-то количестве будет. Считать ли это новыми людьми, не знаю.
2: Может быть, имелось в виду какая-то практически другая внешневидимая часть тела, я не знаю, или какая-то другая биохимия внутри, я не знаю, что еще.
0: Другая внешневидимая часть тела, господи, киборгизация к вашим услугам, это гораздо проще, чем ДНК редактировать.
2: Спасибо. Или может быть просто на новый уровень мышления, то есть гораздо умнее, не знаю.
0: Ну, кому-то для этого достаточно психотерапии, кому-то для этого достаточно посчитать теорию множеств Кантора. Говорят, просветление некоторые так получили.
2: Спасибо.
0: Это индивидуально.
1: Мы говорим спасибо Ксюше, поддерживающей нашу трансляцию.
2: И да, вопрос... она говорит огромное спасибо нам.
1: Да. И вопрос от Борис Би. На ваш взгляд, есть ли вообще какие-либо ограничения по тюнингу человека? Дополнительные чувства, регенерация конечностей, жабры, хвост, изменение цвета кожи в реальном времени. Долго ждать?
0: Так. Дополнительные чувства. Дополнительные чувства можно сделать уже сейчас. Есть несколько вариантов протезов слуха и зрения для, соответственно, глухих и слепых от рождения людей, в том числе интересные варианты, у которых информация вводится в мозг через язык. То есть там чип лепится к языку и электрически стимулирует вкусовые рецепторы. Это там нужно, бывает, для обхода поврежденного зрительного нерва, скажем, или повреждений зрительных отделов коры головного мозга. Если такой чип лепить здоровому человеку, у которого глаза и уши и так работают, можно через него вводить информацию там, от прибора ночного видения, от эхолокатора, от чего вам, вашей душе угодно. Можно еще текст вопроса? Так, это про дополнительные чувства. Регенерация конечностей. С регенерацией конечностей пока все грустно, но я думаю, лет через 50 в условиях клиники это будет работать. Жабры, хвост, ну, не понимаю зачем. С жабрами та проблема, что, чтобы дышать в воде, жабр мало, надо довольно сильно менять управление работой сердца и кровеносной системы. А это, как вы понимаете, рискованная штука, там что-нибудь сломаете и труп. Изменение цвета кожи в реальном времени, да, практически уже сейчас можно там наколоть татуировку, только не краской, а культурой собственных же клеток человека, трансформированных с флуоресцентными белками, там красненькими, зелененькими. Ну и сделать им рецепторы к каким-нибудь веществам, скажем, чтобы у человека при испуге от адреналина кожа будет краснеть или зеленеть. Пожалуйста, изменение цвета кожи в реальном времени. Это технически лучше, сейчас чтобы возможно.
1: Надпись, чтобы надпись на лбу появлялась какая-нибудь. Типа «отвали». Сам испугался?
2: Но некоторые сейчас, например, при смущении краснеют. Это считается?
0: Ну, это как бы естественная реакция, да. Ну, можно сделать более разнообразную цветовую гамму.
2: Спасибо. Так, Кукурузка, снова с нами. Если ученые смогут создать условия и получить искусственную живую клетку, будет ли это супераргумент против теории сверхъестественного создателя?
0: Теория сверхъестественного создателя – это не научная теория, потому что ее именно что невозможно опровергнуть до конца. Сверхъестественный создатель может быть каким угодно и уметь все, что угодно. Поэтому даже если когда создадут искусственно живую клетку, часть креационистов все равно не будет считать это аргументом против креационизма.
2: Более того, они скажут, ну так вот, вы же создали, почему создатель не мог создать все? Мне кажется, это тоже не аргумент.
0: Ну да.
2: Так что почему бы и да. Так, Ша Маринка снова пишет. Если версия с горячими источниками верна, то жизнь не вышла на сушу из водоемов, а эволюция шла параллельно и на суше, и на воде, и в воде.
0: Ну, жизнь несколько раз ходила с суши в водоемы и обратно. Вот, эволюция проходила много где. Ну, после горячих источников там основные события довольно надолго ушли в море. Это правда.
1: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. А как бы пошла эволюция, если бы наши предки не вышли на сушу?
0: Если бы наши предки не вышли на сушу. Вопрос, почему бы они не вышли? Если условия на суше были примерно такие же, как в нашей реальной истории, но что-то не так было бы с нашими позвоночными предками, ну, на сушу бы вышли насекомые и паукообразные. В отсутствие конкурентов позвоночных, среди них были бы, наверное, тоже крупные формы, дышащие легкими. В конце концов, краб – пальмовый вор. Он размером с кошку, живет на суше. Жабры относительно защищает от высыхания, может там несколько часов под солнцем бегать по пальмам вертикально. Ну, была бы какая-то членистоногая сухопутная жизнь. Угу. Когда и какой разум получился бы на этой основе, я не знаю.
2: Спасибо.
1: Муравьи какие-нибудь с термитами. Может быть.
0: Может так. быть. Но в отсутствие позвоночных они бы были крупнее. Как мышки или крыски хотя бы. А то и больше.
1: Тессонец.
2: Посмотрел, конечно.
1: Так, я не понял вопроса.
2: Ну, как бы ну, это он, по-моему... к лингвисту или пошутил. Но все равно спасибо. Как будет дно во множественном числе?
0: Да, наверное, да. Я не знаю.
2: Дно. Так. Денгиз... Спасибо, Михаил. Александр, пытаюсь привязать сообщение к DonatePay, к аккаунту на YouTube, жму кнопку, иконку в строке с именем, но не срабатывает, не привязывается. Не знаем мы пока. Я могу посмотреть, но уже после эфира, если вы не против, и с этим попробуем разобраться. А может, Александр, вы же его попросили. Так, оценка морских свиней снова с нами, спасибо. Так, последний, говорит, вопрос. Исмайлик. Так, почему природа не может прийти к некоторым принципиальным структурам для использования в организмах, например, принцип кольчуги или принцип колеса для движения? В чем принципиальная разница этих структур от естественных?
0: В том, что они состоят из элементов, которые довольно сильно двигаются друг относительно друга. Ну, с принципом колеса не все так плохо, потому что бактериальный жгутик, он неограниченно вращается относительно клетки. Это, конечно, не колесо, но это грибной винт, близко к тому. Вот, с принципом кольчуги, ну, так, сейчас надо вспомнить, что там интересного бывает в скелетах.
2: Не знаю, какой-нибудь экзоскелет, кто-то чешуей бывает покрывается.
0: Ну, всякие... чешуя прекрасно работает. Это, конечно, она вот пластинчатого доспеха, а не кольчуги. Но вот, зацеплять скелетные кольца друг за друга – это сложнее, чем отрастить пластинки просто на каком-то, на какой-то гибкой подложке. Пластинчатую броню эволюция изобретала много-много раз.
2: Ну, давайте продолжим, потому что времени остается мало, вопрос еще есть.
0: Да.
2: И благодарим Ксении Дмитрии Целест, как всегда, вместе с нами. Спасибо огромное за поддержку и за регулярный просмотр наших видео. Объяснить такие сложности и простыми словами. Супер стрим, супер лектор. Михаил, огромное спасибо за школьную программу биологии за 2 часа.
0: Михаил. Ну, это не школьная программа по биологии, это другие вещи.
2: И, тем не менее, большая благодарность. Так, Максим Пестов, здесь стикер с большим пальцем вверх. А, молодец, Максим. Максим знает, что мне не нравится, когда всплывают какие-то сторонние гифки. Друзья, несколько объявлений о том, во-первых, что нас ждет впереди, обязательно расскажет Александр, а я скажу спасибо тем, кто нас продолжает поддерживать, кто продолжает смотреть. Мы перевалили через планк в 1000 человек, это очень классно, спасибо огромное, лайков ровно 777, предлагаю вам испортить эту цифру еще несколькими нажатиями. Также не забудьте подписаться на канал Лаборатории научных видео, на канал anthropogenes.ru, и можете нас поддержать, например, став спонсором наших каналов или на страничке Patreon. Я напоминаю, что ровно это помогает нам вот создавать подобные стримы. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Наши стримы, как всегда, поддерживаются в прямом эфире при помощи суперчата и при помощи ссылки, которая имеется в описании. Она также в чате этой трансляции появляется. Чуть позже я расскажу еще про одну важную ссылку. А пока передаю слово Александру.
1: Да, я напомню, что нас ждет в ближайшую неделю. Уже завтра у нас очередной доклад форума «Ученые против мифов 14. Это доклад историка Елены Бергер на тему средневековой медицины. И оппонентом там будет Алексей Водоводов. Так, реальные мифические методы средневековой медицины. Смотрите, завтра это будет интересно и, кстати говоря, актуально. В субботу, 22 мая, будет экскурсия виртуальная по Центральному военно-морскому музею имени Петра Великого вместе с доктором исторических наук Кириллом Назаренко. Это вторая часть этой экскурсии в формате эффекта присутствия. В среду, через неделю, 26 мая, нас ждет снова эффект присутствия. Это будет уже вторая часть экскурсии по египетской коллекции Британского музея вместе с нашим постоянным гостем, египтологом Максимом Лебедевым. И напоминаю, что 19-20 июня форум «Ученые против мифов 15», регистрация уже вовсю идет, программа вам доступна, и вы можете посмотреть, что там будет выступление и про алкоголизм, и про курение, и про охоту на ведьм, и про пиратов, и про Эйнштейна, и про Дарвина, и про ядовитых змей, и про динозавров, и про фальшивых мумий, и про конспирологию различных вирусов, и так далее, и так далее, и так далее. Да, и про конфликт норманизма и антинорманизма. В общем, куча актуальных тем. Будет и Светлана Бурлак у нас выступать из постоянных спикеров. И будут и дебаты, и битва археологов. Короче говоря, регистрируемся, друзья. Трансляция, как всегда, у нас бесплатна. Но если хотите поприсутствовать очно, у нас есть билеты, которых, правда, не так много, как обычно. Вот, поэтому они могут в скором времени закончиться. И еще раз хочу сказать, что теперь есть возможность купить футболки форума «Ученые против мифов», для чего есть специальная ссылка, наш партнер gen.ru. На его сайте это все продается.
2: Виталий. А еще футболки можно выиграть, на самом деле. Все вопросы, которые задают в течение стримов, в обязательном порядке отправляются нашему спикеру. В данном случае это, естественно, Михаил. Ну и, соответственно, он выберет два самых интересных, на его взгляд, вопроса. И люди, которые их задавали, получат от нас замечательные футболки. Например, одна из них сейчас находится на Александре. Конкретно его футболку мы, наверное, не будем отдавать.
0: Так, а список вопросов-то можно посмотреть?
2: Мы обязательно его пришлем, его не нужно будет прямо сейчас называть эти имена, да, мы в следующем стриме их озвучим, а я напомню еще про то, что имеется еще одна интересная ссылка, которая сейчас появится в чате данной трансляции. Если вам нравится общаться в чате трансляции, то можете продолжить это делать в нашем уютном чатике в Телеграме. И спасибо вам огромное в целом за позитивное настроение в чате, это всегда очень приятно. Так, продолжим. И Владимир Степанов спрашивает по происхождению стрекозы и вообще насекомых. Вопрос уже задавали? Смотря какой.
0: Нет, вопросов не задавали. Вы можете задать. А что вам непонятно о происхождении стрекоз?
2: Владимир, напишите. Я не уверен, что ваш вопрос успеет до конца стрима, но тем не менее. ТС говорит нам спасибо. Спасибо, ТС. Угу. Happy Go Lucky также с нами на стриме. Спасибо вам огромное за поддержку. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к проекту Neuralink, особенно к плану использования таких чипов без спецмедпоказаний? Чем в этом случае может грозить нарушение гематоэнцефалического барьера?
0: Нарушение гематоэнцефалического барьера понятно чем? Менингитом. Хорошо, если он будет бактериальный и успеют вколоть антибиотики, тогда выживете.
2: Так, а в целом к Neuralink как относитесь?
0: А в целом, так, я сейчас вспомню, что они там вообще предлагали, я как-то это упустил. То есть, я помню, что это, по-моему, Илон Маск хотел, а вот...
2: Да-да-да, его.
0: Ну, то есть, какие-то мозговые импланты, а вот в чем их поинт, потому что мозговых имплантов много кто собирался делать, я, честно говоря, не помню, в чем разница Neuralink от других имплантов. Или имеется в виду вся эта индустрия в целом? Надо. Если вся эта индустрия в целом, то это самое, ну, можно, конечно, эти импланты использовать, чтобы как-то удобнее заводить в мозг дополнительные каналы информации. Вот. Но проще в этом случае подключаться к периферийным нервам, там, типа к слуховому или к подъязычному. Вот. Это безопаснее, чем лезть в мозг. В случае с мозгом, мне кажется, там будет более осмысленно что-то на тему оптогенетики применять. То есть вводить в клетки мозга гены светочувствительных ионных каналов и, соответственно, освещать это прицельно лазером через отверстие в черепе, но без вживления электродов. И это будет более и безопасно, и дешевле, и более высокого разрешения. На мышах эта оптогенетика уже давно работает. Ну, у мышей, правда, и мозг поменьше, просветить его проще. Вот. Но и на мышах это гораздо удобнее электродов.
2: Спасибо большое. Так, давайте скажу спасибо Идалточу. Он говорит нам спасибо за стрим и донатит. Спасибо вам огромное. И Александру говорим спасибо. Алексей Т. пишет, и, наверное, мы все-таки на этом закончим. Михаил, как вы относитесь к антропному принципу и гипотезе мультивселенной? Ведь, чтобы зародилась жизнь, Вселенная должна ее потенциально позволять. И этот потенциал должен иметь какое-то объяснение, если можно коротко.
0: А, вот к антропному принципу вместе с гипотезой мультивселенной я не очень хорошо отношусь, потому что это сочетание, оно не научно в том смысле, что неопровергаемо. Потому что мультивселенная слишком огромна, в ней возможны абсолютно любые сочетания параметров. И с любой, сколь угодно малой вероятностью, если среди них есть что-то подходящее для жизни, то мы окажемся именно в нем, потому что мы живы. А слабый антропный принцип, что вот мы видим Землю и Солнце, потому что они подходят для появления жизни, это вполне годное научное объяснение, которое там можно будет потенциально опровергнуть, найдя примеры жизни на совсем других планетах у совсем других звезд. А вот мультивиас – это что-то слишком большое и бесконечное, и любое сколь угодно невероятное событие там, в принципе, можно встретить. Угу. То есть, объяснить этим можно все, что угодно, но это ничего не объясняет.
2: Спасибо большое. Друзья, больше двух часов мы в прямом эфире работаем. Давайте поблагодарим Михаила за интересные ответы и потрясающую глубину знаний. Обязательно будем приглашать еще. Говорим спасибо Александру за борьбу с камерами и их победу. И победу над этими камерами, ну и, соответственно,
1: победу
2: друзья.
1: Победу надо мной.
2: Да, и всем спасибо, кто смотрел этот стрим. До скорых новых и самых интересных встреч, я думаю. Счастливо.
0: Хорошо. До свидания.
2: Всего хорошего.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы возобновляем наши эфиры «Путешествия с натуралистом». Ведет их Александр Хабургаев. Эфиры проходят раз в две недели. Сегодня вы услышите лекцию о великих и знаменитых животных. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад вас, чуть не сказал видеть, чуть не сказал слышать, ощущать вас, да, в эфире. Ну вот видите, мы с вами давно не виделись, и я очень рад этой встрече на самом деле. Это наша детская площадка Архе. Ну, взрослые к нам тоже заходят. Ну, ребят, ну, мы не будем против, правда, пускай слушают. Плохому я вас не научу. Вот, так что, если им интересно, пускай тоже слушают. Времени действительно много прошло. Кто-то уже, наверное, очень здорово подрос. А вот, знаете, очень смешные были иногда такие комментарии. Спасибо, дядя Саша, мальчик Витя, 58 лет. Ну, мальчик Витя, которому 58 лет, уже, наверное, предпенсионер стал за это время. Ну, в общем, ребята, с Богом, давайте начнем. И я сразу хочу сказать вот что. Вот когда мы с руководством Архе согласовали эту тему, великие знаменитые животные, я думаю, ну, как хорошо, часа за полтора как раз уложимся, сейчас и про лошадей поговорим, и про собак поговорим, и про кота, который 8 раз тонул на разных кораблях, и про голубя, который... А потом я... как начал готовиться и думаю, мама дорогая, так о лошадях только 3 часа можно говорить, это бесконечные истории, безумно интересные. И вот именно с лошадей-то я и хочу начать. Знаете почему? Потому что, ребят, вот без лошади бы нас бы человечество как такового, вот такого человечества, каким мы стали сейчас, просто бы не было. Потому что доместикация, это по-научному называется, приручение лошади, это был мощнейший рывок в будущее. Вы, кстати, записывайте термины. Возьмите ручку, возьмите карандаш. Если будут какие-то попадаться научные термины, которые вы, может быть, и не знаете, я буду вам объяснять, что это такое. А вы записывайте, пригодится. Лошадь позволила человечеству покрывать огромные расстояния, коммуницировать друг с другом. Да? То есть, вот представляете, в древние времена люди знали вот совсем небольшой пятачок, вот что там вокруг них творилось. Это называлось айкумена. Ойкумена, да? Вот айкумена, это вот там живут вот эти народы, там эти, там вот эти. Все, айкумена замкнулась. Дальше была другая айкумена. Там тоже люди знали вот свой такой вот пятачок. Но самое интересное, что эти айкумены, конечно же, общались друг с другом. И иногда получалось так, ну вот классический вам пример, да, одна айкумена это Средиземноморье, да, где были древние греки, а вторая айкумена это Черное море, да, там уже всякие скифы, сарматы, всякие такие прочие. И вот через Гисарлык, через вот этот узенький-узенький проходик, да, шла торговля. Ну а торговля какая? Тогда же не столько деньги были, сколько менялись. Ну, оттуда везли там масло, вино, отсюда везли золото или какие-то вот оружие. И иногда бывало так, что какой-нибудь артефакт из древнего Китая всплывал на Британских островах. Самолетов тогда не было, чтобы, представляете, покрыть такое расстояние. Вот из одной айкумены в другую, из одной в другую, вот так вот эти вот вещи и перемещались, а археологи сейчас только диву даются и руками всплескивают. Так вот, лошадь сыграла именно такую роль. Это первый момент. И второй момент. Лошадь, она сделала огромный рывок в военном деле. Вы же помните, да, конкиста. La conquista de América Latina. Завоевание Латинской Америки. Когда... конкистадоры небольшим отрядом обращали целое войско индейцев в бегство. Почему? Потому что индейцы никогда в жизни не видели лошадь. И воевать на лошади было, конечно же, удобнее. Кавалерия, когда появилась, это уже качество войны было совершенно другое. И именно поэтому прославились, конечно же, кони. И боевые кони, и кони царские кони, кони императоров. И вот давайте мы сейчас начнем с вами с самого-самого-самого знаменитого коня. которого знают все, и вы это имя тоже знали и знаете, и вообще, ну, я не знаю, по-моему, все знают это имя. Мало того, это не только самый знаменитый конь, это конь, в честь которого даже был назван, да, не назван, а основан, построен город. Да, одно дело бы назвали, нет. Город был основан и построен в честь этого коня и назван его именем. Сейчас мы до этого дойдем. А конь, как вы поняли, это конь Александра Македонского, которого звали Буцефал. Значит, что такое Буцефал? Буцефал – это греческие слова. Буцефал – быкоголовый. То есть быкоглав, мы бы так бы перевели. Почему так его назвали? Здесь есть несколько версий. Ну, первая версия – это то, что он действительно был похож на быка. Он был могучий, статный, у него была короткая, широкая морда, у него была звездочка на лбу, такое белое пятно. Ну, у меня есть еще одна версия, я вам ее сообщу чуть позже, почему его так назвали. Вторая версия – это то, что вот именно лошадей с таким фенотипом, с короткой толстой мордой и со звездочкой на лбу, с белым пятном, называли буцефалы, быкоголовые. Что такое фенотип, ребята, помните? Запишите фенотип. Вы с этим термином будете сталкиваться в жизни достаточно часто. Фено по-гречески – это определяю, да? А тип – это образец, экземпляр, да, вот мы же говорим на такой противный тип, фенотип. Это совокупность характеристик организма. Ну, там на самом деле определение гораздо более сложное, я вам просто так вот как бы даю такое легкое определение. Вот, скажем, большой, пушистый, черного цвета, с белым хвостом – это фенотип. Да? Вот лошадей с таким фенотипом, с короткой широкой мордой, со звездочкой на лбу, называли буцефалами, быкоголовыми. Порода такая была. И есть третья версия. Дело в том, что этот конь родом происходил из Фессалии. Фессалия

вода, что в Греции сейчас тоже большая проблема, а там она была. Поэтому были очень хорошие условия для коневодства. И там были знаменитые заводчики, мы их теперь называем, да, коннозаводчики, которые выводили свои знаменитые фессалийские породы. И, конечно же, каждый заводчик, он свою лошадь клеймил. Это называется тавро, когда выжигался какой-то знак. Ну, знаете, это вот как, например, сейчас бренды автомобильные. Вот Mercedes, да, вот эта вот звездочка. Или там Opel, или Toyota. А, кстати, у Toyota как бычья голова, да, вот такой значочек. Вот. И есть версия, что заводчик, который вывел, которому принадлежал Буцефал, он клеймил свой скот вот как раз бычьей головой. Это вот еще одна версия. Но получилось так, что однажды отца Александра Македонского звали Филипп, царь Филипп II. Филиппу фессалийский купец, его звали Филоник, привел потрясающего коня. Рослый, красивый, статный конь. И предложил ему, заломил 13 талантов за этого коня. Знаете, что такое талант? Вот мы часто говорим, да, у Феди талант к музыке, а там у Маши к рисованию. Ребята, талант, талантливый, талант на самом деле это мера серебра древняя. И не просто мера, это 25 килограммов серебра. Можете себе представить, 25 килограммов серебра, это вот, это целое сокровище. Вы поднимите, попробуйте 25 килограммов серебра. А Филоник запросил за Буцефала 13 талантов. Так, 10 на 25 плюс на 3, это значит 325 килограммов получается, да? Вы представляете себе, 325 килограммов серебра за лошадь. Это были гигантские деньги, это было целое состояние. Это вот сейчас у нас серебро, 925-е пробы, 72 рубля грамм, значит, 72 2000 килограмм, ну, где-то 23 миллиона, да, 24 миллиона где-то, вот так вот получается, ну, 24 миллиона за лошадь, да, ну, что на 24 миллиона рублей купишь, ну, квартиру купишь, да, но тогда за эти деньги, за 13 талантов можно было нанять наемников, армию, 1500 человек. Представляете себе, 1500 человек армии. Это город можно было взять. Вот такие деньги он заломил. Но предупредил сразу Филиппа, что конь необъезженный. Никто его объездить не может. Потому что посмотрите, как он здоровый и строптивый. Но тут, может быть, это придумали потом, эту легенду по Плутарху. Оракул предсказал, что кто взнуздает этого коня, кто его оседлает, тот будет править миром. Ну, Филипп пожал плечами и сказал, ну, что я тебе такие буду деньжище платить за лошадь, на которую сесть нельзя. Иди, давай, не отвлекай меня от царских дел. Но юный Александр Македонский, а ему в это время, ну, по разным версиям было, кто-то говорит, что 10 лет, кто-то 12, кто-то, вот, по-моему, у Плутарха 15 лет, если мне память не изменяет. Ну, все равно, он был мальчишка, он еще был. А был он очень внимательный. Он не только был внимательный, он умел анализировать любую ситуацию. Потому что учитель у него был Аристотель. Аристотель – это величайший, один из величайших ученых Древней Греции. И Александр очень внимательно понаблюдал за Буцефалом и кое-что понял. И сказал, папа, подожди-ка, давай так, я оседлаю этого коня, а если у меня ничего не получится, я этому купцу возмещу убытки, заплачу эти деньги. И на глазах изумленных взрослых людей Александр подошел к этому коню, повернул его морду к себе. Конь почему-то успокоился. Он его взял под усы, начал с ним легонечко бежать. А когда Александр почувствовал, что дыхание коня стало ровным, он на него легко запрыгнул и помчался. Все открыли рты. А дело вот в чем. Дело в том, что, знаете, есть такое выражение, он такой трус, что боится собственной тени. Лошади очень трепетные существа, очень пугливые существа.
Я однажды

0: ехал на лошади мимо забора, там какие-то коттеджи были. И вдруг лошадь так рванула, понесла, в чем дело? Порыв ветра поднял целлофановый пакет какой-то цветной, и он вылетел из-за забора. Лошадь просто обезумела от страха, я ее еле-еле остановил. Для лошадей это совершенно нормально, или заяц выскочит, да, из травы. Лошадь, все, она с ума сходит. И этот конь, он был настолько трепетный, что он боялся теней. Он даже свою собственную тень боялся. И очень боялся теней, которые вот передвигались вокруг него. Греция, Македония, жара, солнце всегда яркое. Александр это понял, и он повернул его мордой к солнцу и подошел так, что конь не видел ни его тени, ни своей собственной тени. Ну, после этого говорят, что Филипп обнял сына, расплакался, поцеловал его и сказал: «Александр, ищи себе другое царство, потому что Македония для тебя слишком мала». Ну и, как мы знаем, Александр нашел себе другое царство, и не одно. Он поставил себе задачу покорить весь мир, но дошел он только до Индии. И дошел он вместе со своим конем Буцефалом. По одной версии он его берег, поэтому не в каждом сражении на нем участвовал. По другой он с ним сражался, и конь его там сколько-то там раз спасал ему жизнь. Это вот уже там разные есть версии. Ну, ребят, мы же с вами знаем, да, что потом можно написать все что угодно. Знаете, есть такая пословица, что историю пишет победитель. И он там такого напишет, а мы-то с вами читаем через какое-то время, там через 1000 лет, и думаем, что это действительно правда. Вот какой-нибудь человек машет, вот там же написано. Ну, кое-что, конечно, приукрасили. Но здесь теперь, ребят, надо на Буцефале остановиться немножко подробнее. И я вам скажу свою версию. Здесь дело вот что. У Буцефала было несколько таких своих индивидуальных черт, скажем так. Ну, во-первых, считалось, что он рогатый конь. И вот, Александр, можно там следующую картиночку, да? Вот, посмотрите, видите? Вот на этом рельефе у коня ушки как рога, да? А теперь следующее покажите, пожалуйста. Это Александр Македонский. Он, кстати, был совсем юный, когда простился с этой жизнью. Видите, в честь Буцефала чеканили монеты. Здесь вот видите, тоже у него уши, напоминающие рога, да? И мне кажется, что вот по вот этой характеристике, знаете, вот, видимо, у этой породы быкоголовых коней у них уши действительно напоминали рога, поэтому их так называли буцефалы. А вот теперь покажите следующую, Александр, картиночку. Потому что потом его изображали с большими рогами. Уже вот, видите? И это абрис и реверс называется у монеты, да? На абрисе профиль Александра Македонского. Реверс – это он же на коне. И рога есть и у Александра, и у коня. Ну, что касается рогов, когда людей изображают с рогами, это вот уже отдельная история, очень интересная, мы о ней как-нибудь с вами поговорим. Моисея, например, изображали с рогами, да? Некоторых богов изображали, понятное дело, с рогами. Но вот даже следующую покажите, там будет знаменитая помпейская мозаика Александра Македонского. Это самое-самое известное изображение Александра. А вот видите, здесь уже четко совершенно рога. Это уже не уши, это абсолютно четко рога. Вот с рогами мы с вами разобрались. Дальше у него были пальцы. Вот у лошадей вот это называется прибылой палец. Он и у лошадей здесь, и у собак бывает. Вот у него эти пальцы прибылые были очень длинные, очень заметные. И еще одна такая особенность. Писали источники, что у Буцефала было два сердца. Мы с вами знаем прекрасно, что кто-то уже проходил это, наверное, по зоологии. У лошадей, так же, как у людей, четырехкамерное сердце, два предсердия, два желудочка. Вот. И я думаю, что, наверное, было дело так, что когда Буцефал умер, там разные версии есть. Кто-то считает, что он погиб, кто-то считает, что он умер, переправляясь через реку. Видимо, кто-то его вскрывал. Человек был не очень грамотный, не очень знающий. И, видимо, просто, ну, сердце-то оно у нас многокамерное. О, смотри-ка, у него два сердца. Да, это просто было два желудочка с предсердиями. Вот почему он такой выносливый. Конь был действительно очень выносливый, потому что шутки шутками, но Александр дошел практически до Индии. А это ни много ни мало 6 тысяч километров. Ребят, вот считается, да, что лошадь сел на лошадь и полетел, как ветер у Есенина. Помните, я 3 дня и 3 ночи скакал по степи. Там, приведите его сюда, я хочу видеть этого человека. Не мог он 3 дня и 3 ночи скакать по степи. Ни одна лошадь этого никогда в жизни бы не выдержала. Потому что переход на лошади, ну, обычно, ну, 30, ну, 40. Ну, максимум 50 километров лошади надо отдыхать, лошади надо есть и пить. Поэтому вот если вы обратили внимание, вот посмотрите на карту Москвы и сопредельных областей, вот она Москва. Дальше на расстоянии 100 километров, прямо вот хоть циркулем очерчивай, да, идут города Можайск, Серпухов, там, Александров, это все древние города. Вот они идут по кругу на расстоянии 100 километров. А дальше опять берите циркуль, раздвиньте его на 200 километров, прочертите круг, и вот на этом кругу 200 километров будут другие города, уже, которые сейчас мы называем областными центрами. Это Тверь, это Тула, это Калуга и так далее, так далее. Да? Рязань – это 200 километров. Ребят, почему? Вот почему так получилось, что одни города расположены по кругу 100 километров, а вторые 200, а? Кто-то, видимо, уже догадался, да? А потому что 100 верст – это один день пути. Ну, лошадь, конечно, тяжело ей будет 100 верст пройти, да еще с каретой или подсадником. Поэтому лошадей меняли. Были станции, и на этих станциях лошадей меняли. То есть уставшую лошадь оставляли на станции, впрягали свежих лошадей и ехали дальше. Вот один день пути – это 100 километров. Второй день пути – это еще 100 километров. И вот ты уже в областном центре. То есть, если тебе нужно там было поехать там, в 18 веке или там, в 17 веке из Москвы в Тулу, то вы сначала едете до Серпухова, там меняете лошадей, скорее всего, ночуете, а может быть и не ночуете, если спите в карете, и едете дальше. Эта дорога занимала 2 дня. Александр Македонский прошел 6 тысяч километров. То есть, причем у него же в войске многие шли пешком, а не ехали на лошадях. И огромные расстояния покрывали на лошадях татар-монголы. Но у них, во-первых, были лошади очень выносливые, низкорослые. А во-вторых, у них был один секрет. У каждого воина было несколько лошадей в поводу. И пока они вот шли рысью по степи, воин пересаживался с одной лошади на другую. То есть вот он пересел на другую лошадь, и это уже без седока она уже могла отдохнуть. И в этом был секрет их быстрого перемещения, которого враг не ожидал. Ну, надо сказать, что не только у татар-монгол были такие лошади были у нас, знаменитая донская порода. Казачья, про нее даже в народе шутили, хошь под воду, хошь под воеводу. То есть на этом донском коне можно было пахать, а можно было воевать. А боевой конь, это, ребят, это отдельная история. Почему говорят полцарства за коня, да? Потому что боевой конь, это конь, которого, когда он был еще жеребенок, приучали к шуму битвы, чтобы он не боялся битву, отбирали, не все лошади для этого годились. Вот донской конь, он был к тому же еще и боевой конь. И когда наши казаки платовские, да, во время войны с Наполеоном так быстро дошли до Парижа, то французы были очень удивлены, потому что это был такой очень хороший показатель. Они пришли намного быстрее, чем французы ожидали. Так вот, теперь, значит, расскажу, еще такая была забавная история с Буцефалом. Вот, кстати, да, вот хотел вам сказать по поводу рогов, двух сердец и так далее. Ну, сейчас, да, вот даже вы знаете многие вещи, которые не знали даже, не удивляйтесь, например, в 18 веке. Казалось бы, 18 век. Немецкий язык – это язык науки. Просвещенная Германия. И в 1787 году выходит книга о заводе Конском. Ее написал Георг Симон Винтер фон Адлере. Она даже на русский язык была переведена. И в этой книге автор, который себя позиционировал как ученый, он как раз писал, что не только рогатые лошади бывают, а пример Александра Македонского он приводил с буцефалом, а бывают вообще лошади с человеческими головами, а вообще если скрестить лошадь с быком, то получится такие вот быкоголовые же ребята с рогами, и у них будут головы как у быков, а все остальное как у лошади, и мясо вкусное. Вот представляете, немецкий ученый, 18 век, а вот свято верил вот в такую ерунду. Вы сейчас смеетесь, а тогда люди читали и свято в это верили. Был такой очень интересный момент уже в Прикаспии. Да? Ну, это территория современного Ирана, Персия. У Александра Македонского Буцефала увели, угнали. Ну, Александр Македонский послал гонцов и велел передать этому народу, который жил в данной местности, что если Буцефала не вернут, то весь народ будет истреблен. Ну, все прекрасно знали, что с Искандером Великим, как потом в Азии называли Александра Македонского, с ним шутить нельзя, поэтому Буцефала, конечно же, ему сразу же вернули. Теперь вот следующую картиночку покажите, Александр, нам. Вот, это памятник Буцефалу, который стоит в городе Лариса. Это как раз Фессалии. Ну, нет, ребят, это он не времен Александра Македонского, это он... Вы думали, что он стоит со времен древних греков? Нет, это памятник, по-моему, современный, насколько я знаю. Почему он стоит в Ларисе? Потому что Лариса – это как раз Фессалия, это родина вот этих знаменитых лошадей. И следующую нам картиночку покажите, пожалуйста. Ага. Вот. А вот это вот, знаете, что это? Это город, который называется Джалалпур в Пакистане. Джалалпур – это он сейчас так называется. А когда он был основан, он назывался Буцефала. Вот в честь своего любимого коня Александр основал город и назвал его Буцефала. И город существует до сих пор. Ну, едем дальше. Следующее. Смотрим. Вот, а это уже у нас Древний Рим. Древний Рим, там тоже, конечно, были знаменитые лошади. Ну, вот такая вот сцена. Это уже лошадь, знаменитая лошадь, которую называют Инцитат. Почему я ее поставил вторым номером? Ну, если Буцефал – это самый известный конь, то Инцитат – это конь, которому повезло больше всех в жизни. Вот он такой джекпот вытащил, что такой судьбы, конечно, не было больше ни у кого на свете, ни у одной лошади. Он был из Испании, светло-серой масти. Ребят, кто-нибудь из вас слышал такое устойчивое сочетание «белый конь»? Это называется фразеологизм. Вот устойчивое словосочетание по-научному называется фразеологизм, да? Ну, там, я не знаю, львиная отвага, белый конь, въехал на белом коне. А вы знаете, что белых коней не бывает, и белых кобыл не бывает. И вы вот этого словосочетания «белый конь» не найдете ни в одной специальной литературе, ни по коневодству, ни о лошадях вообще. Почему? И черных коней, кстати, тоже нет. Есть вороная масть, это черных лошадей называют вороная масть, и есть светло-серая. То есть то, что мы с вами называем белая лошадь, на самом деле масть – это светло-серая. Вот так это лошадники называют. Вот, этот конь Инцитат, розом из Испании, светло-серой масти, и принадлежал он знаменитому императору Калигуле. Калигула – это, наверное, был самый мерзкий из римских императоров, самый жестокий, самый своенравный. Но, слава богу, пожил он очень немного, всего лишь 28 лет. И, кстати, очень легко запомнить. У него даты рождения и смерти такие же, как у Михаила Юрьевича Лермонтова. В 12-м году он родился, и в 41-м ушел в мир иной, точно так же, как Михаил Юрьевич. Он тоже только в 1841 и 1812 и тоже прожил 28 лет. А Калигула увидел этого коня, он ему страшно понравился. Я уж не знаю, подарили ему или, скорее всего, подарили и бежали еще быстрее, пока он не передумал. Вряд ли, конечно, он его покупал, но самое интересное, что сначала инцитата звали Парцелиус. Парцелиус – это поросенок. А ну, Калигула сказал, сейчас посмотрим, какой ты поросенок, и тут же устроил скачки. Ну, те, кто были на других лошадях, они благоразумно решили, что не надо эти скачки выигрывать, пускай вот лошадь императора выиграет, придержали своих коней, а Парцелиус пришел первым. Ну, он и так был достаточно быстрый конь, естественно, он пришел первым. И Калигула сказал, ну, какой же ты Парцелиус, какой же ты поросенок, ты инцитат. А инцитат – это быстроногий. Ну, борзой, да, быстроног, скажем так. Вот. С тех пор он стал инцитатом, и под этим именем он вошел в историю. Калигула своего коня просто обожал. Конюшня была из мрамора. Из дорогого белоснежного мрамора. Его кормили, поили его из золотых кубков. У него ясли были из слоновой кости. За ним ходила прислуга, целая свита. Вот так жил этот конь. Потом Калигула подумал, что коня пора женить. Ему нашли хорошую невесту. Эту лошадь звали Пенелопа. Помните, ребята, кто такая Пенелопа, а? Правильно, это жена Одиссея. А вот, нашли ему жену Пенелопу, сыграли свадьбу. Это был пир на весь мир, свадьба коня инцитата. Калигула подарил молодоженам дворец с прислугой, с обслугой. И инцитат даже жил в этом дворце, он даже приглашал к себе гостей на пир. То есть от лица инцитата звали гостей, там пировали. Римляне, как вы помните, за столами не сидели, а возлежали за пиршественными столами. И конь вместе со всеми пил вино, ел прекрасные фрукты или чем там еще угощали. Но дальше больше. У Калигулы совсем разум помутился от его безнаказанности, и он объявил себя богом. Но здесь, ребят, надо сделать маленькую такую ремарочку. Вот так часто пишут в литературе, вы это обязательно увидите. Калигула объявил себя богом и назначил себе жрецов. Понимаете, в Древнем Риме это никого не удивило. Почему? Потому что в Древнем Риме было неимоверное количество богов, божков и божищ, да, верховных больших богов первого порядка, богов. Да, гораздо больше, чем в Древней Греции. Огромное количество. Они же взяли к себе весь пантеон греческих богов, только их многих переназвали. Да? Там у греков был Зевс, они сделали Юпитер. У греков была Афродита, они сделали ее Венера и так далее. Но у них было еще куча своих собственных богов. Но в Древнем Риме отец семьи был непререкаемый такой домашний диктатор. Это называлось «патер фамилиас», то есть отец семейства, патер – это отец, фамилиас – семьи. И он же по совместительству был жрецом своего дома, потому что каждый дом был как храм. И там вот в алтаре была куча вот этих богов, божочков, там духов каких-то, да, которому семья поклонялась, а отец, он еще был как жрец. И поэтому, ну, одним богом больше, ну, хочет император быть богом, ради бога пускай будет, да. И тогда Калигула назначил себе еще и жрецов. То есть он не назначил, он сказал, ты будешь моим жрецом, и моим жрецом еще будет мой конь инцитат. Жрецов он себе выбрал из консулов. Там человек 12-13, я уж не помню, сколько их было. Но тут, ребята, вот какая засада. Дело в том, что в Древнем Риме за должность надо было платить. Вот туда, вот выше, да, императору. А такая должность, как жрец первого порядка, да, это дорогое удовольствие. Это 8 миллионов сестерциев. Сестерции – это древнеримская монета. Это была очень большая сумма. Ну, поскольку консулы были ребята совсем не бедные, то каждый из них там прошелся по друзьям, по родственникам, по веренным ему территориям, собрал эти деньги. Но коню-то тоже надо платить. И инцитату-то тоже надо было заплатить 8 миллионов сестерциев за свою должность. У коня таких денег не было. И тогда Калигула подумал и сказал, ну, значит так, поскольку инцитат у меня представляет лошадей, значит, все лошади моей Римской империи должны сброситься и набрать вот эти 8 миллионов. Ну, а кто не будет давать, того отправим на живодерню. Ну, конечно, 8 миллионов сестерциев собрали. Но на этом Калигула не успокоился. Он коня своего тоже сделал богом, обожествил его, и мало того, он его сделал сенатором. Привел в сенат и сказал, все, ребята, а вот это вот будет еще один сенатор, потому что сенаторов, вот, спасибо, Александр, да, назначал лично император. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим, там был Калигула, по-моему, у нас, да, я вот так увлекся рассказом, вот, видите, ну, сразу видно, что такой парень-то недобрый. И взгляд у него совсем недобрый. А дальше произошло следующее. Вот, видите, это как раз инцитат пирует, и к нему пришли гости, и все ему говорят хвалебные, возвеличивающие его речи, как это на пирах было принято у древних римлян. Следующее, не помню, какая там картиночка, Александр, давайте посмотрим, по-моему. А, нет. Назад. Давайте вернемся назад. Это еще рано. А тут произошло следующее. Ну, Калигулу 28 лет от роду убрали с престола. Убрали с престола, и на смену ему пришел другой император Клавдий. Ну, а что делать с конем-то? Потому что по римским законам сенатор – это фигура неприкосновенная и должность пожизненная. То есть Клавдий, как император, он не мог с этой лошадью ничего сделать, ну и как-то нехорошо. Вот сидят уважаемые люди в Сенате, и тут еще лошадь приводят на каждое заседание, да? Стали думать, что же с ним делать. Ну, убивать тоже нельзя. Ну, как это? Сенаторы сказали, вот мы же все-таки люди справедливые, посмотрите, вот этот конь, он же никого не оскорбил, он не дал ни одного плохого совета. Он никого не осудил понапрасну, поэтому мы не имеем права его убивать. А что делать? И тогда придумали следующее. Клавдий урезал коню жалование. Он же как сенатор получал жалование, и очень хорошее. И он ему урезал вот буквально какие-то копеечки. Не копеечки, а сестерции. Да? И конь сразу лишился своего имущественного ценза. Что такое, дети мои, имущественный ценз? Это, между прочим, хоть и пришло из Древнего Рима, но осталось до сих пор в некоторых странах. И у нас было в России. Ну, если тебя избирают в Думу или в Сенат, то если тебя тем более избирают от сословия состоятельного, то у тебя должен быть имущественный ценз. То есть ты должен, ты не голодранец должен быть. А то, если ты голодранец, ты уже воровать начнешь, правда? То есть ты уже должен быть человеком состоятельным и человеком достаточно богатым. Вот в городе Вольске мне показывали дом, который принадлежал Керенскому. Помните, был такой Александр Федорович Керенский, да? Но который Керенский в глаза не видел. Это был его дом, он там не был ни разу и не видел этого дома. Почему? Потому что Керенский выбирался в Государственную Думу, это до революции было, да? От дворянского сословия именно по этому округу Саратовской губернии. Но по имущественному цензу у него должен был быть свой дом. А у него своего дома не было. Но поскольку его двигали люди достаточно состоятельные, ведь он должен был их интересы там защищать в Думе, то они скинулись и купили ему дом. Сказали: вот, Александр Федорович, дом у вас есть, все нормально, имущественный ценз в норме, можете идти. И оказалось так, что имцитат лишился своего имущественного ценза. И вот таким образом его смогли убрать из Сената. Ну, надо сказать, что вот этот сюжет «Конь в Сенате», он стал очень популярным, где он только не вылезает, вы этот сюжет будете встречать постоянно. И в литературе будете его встречать, и теперь вы хоть будете знать, да? Почему это... Вот Гавриил Романович Державин был такой, помните, великий русский поэт, в конце 18 века он написал: «Калигула, твой конь в Сенате не мог стоять, сияя в злате, сияют добрые дела». И был еще один такой забавный случай. Был такой замечательный русский юрист и литератор Анатолий Федорович Кони. Фамилия у него такая – Кони, да? Человек был очень известный, очень уважаемый. Кстати, его даже на Нобелевскую премию выдвигали. И когда его избрали в Сенат, то какой-то журналист написал на него эпиграмму в популярном журнале. Она была опубликована. «В Сенат коня Калигула привел, стоит он убранный и в бархате, и в злате. Но я скажу, у нас такой же произвол. В газете я прочел, что кони есть в Сенате». Ну, читатели поулыбались, но поскольку Анатолий Федорович был человек очень талантливый и весьма остроумный, то он написал ответочку. Ответочка была такая: я не люблю таких иронии, как люди непомерно злые, а? Ведь то прогресс, что нынче кони, где раньше были лишь ослы. Ну и вот этот вот шелкоперышко утерся, ответить он уже не смог на таком же достойном уровне. Ну, теперь мы едем дальше с вами, ребята. Это лицо вам знакомо? Да, ребята, это Юлий Цезарь. Тот самый знаменитый Гай Юлий Цезарь, у которого, конечно же, тоже была лошадь, потому что Юлий Цезарь до того, как стал императором, был очень хорошим воином и полководцем, я бы сказал, блистательным. Поэтому, конечно, он прекрасно ездил верхом, у него была кавалерия. Давайте следующую картиночку посмотрим. И, конечно же, у Юлия Цезаря был свой любимый конь. Но вот какая интересная штука. Вот, ну, обычно это канонический образ, да, такой, каким изображает Юлия Цезаря. А то, что мы видели, Александр, верните назад, это вот, видимо, исполненный портрет с натуры. Кстати, ребят, Цезарь, знаете, как вот само имя переводилось в свое время, как пышноволосый.
1: Ну, ребят, у меня тоже были когда-то пышные кудри, ну, что поделаешь, видимо, в молодости у него были хорошие пышные волосы.
0: А Цезарь, никаких ассоциаций у вас, кесарь, Цезарь, да, царь, правильно. Царь происходит этимологически, этимология – это происхождение слова, да, например. Записывайте, не полагайтесь на память. Восходит именно царь, да, к Цезарю, кесарь. А почему тогда в Европе короли, спросите вы, да? Почему это у нас царь, а там короли? Ну, царями, кстати, вот Одиссей был царь Итаки, да? Агамемнон был царь спартанский. Почему не король-то? А все очень просто, ребят. Потому что короли, откуда этимология совершенно другая. Как известно, после распада Великой Римской империи стало две империи. Одна Западная Римская империя, другая Восточная. Сначала появилась Восточная Римская империя, это Византия. Ну, на самом деле Византию стали называть там уже где-то в 18 веке, никогда ее так не называли. Сами они называли себя империя Ромеев, да? А Византия, вот даже не знаю почему, это вот маленькая область всего лишь дала название, да? А Западная Римская империя, ее основатель Карл Великий. Там тоже такая безумно интересная история. Вы покопайтесь, потому что легитимными правителями были мировинги, династия мировингов, знаменитые длинноволосые, они все были с длинными волосами. Потом один из мажордомов мировингов, он их подсидел, предал, их убрали с престола, пошла, там всякие были короли, Пипин Короткий и так далее, а его потомок уже Карл. И вот Карл Великий, он основал Западную Римскую империю, а его потомки – это каролинги. Династия каролингов, которая с тех пор правила. Поэтому король. Король – это каролинг. Поэтому, когда мы говорим король, имеется в виду, это где-то там в Европе. Так вот, значит, конь Юлия Цезаря. Давайте вернемся к коню. Александр, верните нам, пожалуйста. Вот, ребят, извините меня, что я буду отвлекаться на историю, потому что вроде как у нас, я же ведь натуралист, да? И вроде как мы говорим о животных, растениях, но это все настолько интересно, что я очень надеюсь, что если вас что-то заинтересовало, то вы сами вот за ниточку потянете, начнете копаться дальше в истории. Это все безумно интересно. И ведь история сейчас, это, знаете, это такой пазл, который можно вот так сложить, можно вот так. И каждый раз получаются разные картинки. Нам кажется, что так и было. А потом вдруг раз мы смотрим, какой-то документ, и весь пазл распадается, и нам приходится все это собирать по новой. Это очень увлекательное занятие. Так вот, Цезарь, как его называл, неизвестно, документов не сохранилось. Но зато сохранилось описание этого коня, и он тоже был не совсем обычный. У него были много пальцев, которые торчали. Ну, давайте начнем вот с того. Отгадайте такую загадку. Если лошадь бежит, на скольких пальцах она бежит? Ну, вот если я иду по дороге, я иду на 10 пальцах, правда? У меня 5 пальцев на одной ноге, 5 пальцев на другой ноге. А опираюсь я, ну, да, вот на все пальцы и опираюсь, да, в том числе. Локомоция это называется, да, движение по науке. А лошадь каждой ногой опирается только на один палец, потому что копыта лошади – это ноготь. Это не что иное, как ноготь. Там тот же самый кератин, из которого наш ноготь, да? Вот. И почему мы говорим парнокопытная и непарнокопытная? Лошадь не парнокопытная. А парнокопытная – это вот корова, коза и так далее. Кстати, бегемот – это тоже непарнокопытная, если уж на то пошло. Так вот, у коня Цезаря у него было несколько пальцев на каждой ноге. Вот эти вот, видимо, с прибылых тоже свежевалось еще несколько пальцев. И это явление называется в науке полидактилия. Полидактилия – это многопалость. Вот так мы можем перевести, да? Это, кстати, есть у кошек. Вот иногда бывает, что у кошек не 5 пальчиков, там, а 6. Иногда бывает, у людей, кстати, бывает, на одной руке там 5, а то и 7, то есть 6, а то и 7 пальцев. Вот знаменитые кошки Хемингуэя на Кубе, где усадьба Хемингуэя, Эрнеста Хемингуэя, помните, был такой писатель. У него были кошки, и он, в общем-то, даже такую породу вывел, где полидактилия, она как-то вот передавалась по наследству, и у многих кошек была вот такая вот многопалость. Так же, как у коня Юлия Цезаря. Ну, конь был боевой, Цезарь на нем воевал, и воевал, как я уже говорил, прекрасно. Но самое главное другое, на этом коне Цезарь перешел Рубикон и стал императором. Вы слышали когда-нибудь такое выражение «перейти Рубикон»? Что оно означает? Это сделать свой выбор. И сделать свой выбор так, что все, уже назад отыграть нельзя. Да, вот я должен был куда-то поехать, и у меня был билет на поезд купленный, но я перешел Рубикон, сказал, нет, я не поеду на этом поезде. Поезд ушел, и я уже не могу его догнать, если это называется перейти Рубикон. Рубикон на самом деле это река. Это река между двумя римскими провинциями, между Умбрией и, по-моему, Галлией. Если мне память не ошибает, нет, не изменяет. Почему эта река называлась Рубикон? У кого-нибудь версии есть? Рубин. Да? Похожее слово. Рубин какого цвета? Красный. Вот Рубикон это тоже это красный. Красная река. Видимо, ее так назвали, потому что из-за такой железистой глины вода там была красноватая. Чем это было примечательно? Это было начало войны Цезаря с Помпеем, его противостояние с Сенатом. Сенат не велел Цезарю с его войском переходить Рубикон, но Цезарь рвался к власти, хотел стать императором, сказал: «Все, я перехожу Рубикон, я начинаю войну с Сенатом, и я их должен победить». И когда Цезарь на своем знаменитом коне форсировал Рубикон, он произнес знаменитую крылатую фразу: «Жребий брошен». Когда конь Цезаря умер, то Цезарь воздвиг в его честь статую перед храмом Венеры. Венера – это самая почитаемая богиня была у древних римлян, потому что сын Венеры был Эней. Помните, был такой герой под Трою, да? Греки Трою разорили, сожгли, но Эней смог уйти. И вот Эней считается прародителем всей нации древнеримской. Так, ну, едем дальше. Едем дальше. Мы с вами не уходим, не покидаем Древний Рим. Вот Цезарь. Вот здесь, согласитесь, он как-то все-таки больше на простого человека похож. Видите, такой носатенький. Держит земной шар в руке. Давайте еще дальше посмотрим. Вот. Это еще один древнеримский император. Его зовут Адриан. Адриан, он считается один из пяти хороших императоров римских. Вот Калигула был ужасный. Не просто плохой, он был ужасный император. Здесь, кстати, ребят, еще один такой момент. Император может стать любой. Были случаи в истории, когда рабы становились императорами, воины очень часто становились императорами. Вот у древних ромеев, да, Византии, там была целая плеяда, как их называли, солдатские императоры, которые вот из простых солдат поднимались сначала военачальники, то есть это были люди с харизмой, твердые духом, жесткие, как правило, на щитах. Они приходили к власти, и был такой смешной случай, не могу его не вспомнить. Был такой страшный император Фока. Ну, он был не такой ужасный, как Калигула, но, говорят, был очень страшный император, мерзкий, ужасный. В Византии вся стонала от ужаса. И епископ, даже не епископ, патриарх, по-моему, молился Богу византийский и говорил: «Боженька, Господи, ну за что ты нам такое чудовище послал, Господи? Ну что же мы такого ужасного сделали? За что? За что нам такой император, как этот Фока?» И вдруг голос небес: «Искал для вас хуже, но, извини, не нашел». То есть, перефразировать мы это можем древней мудростью, что каждый народ достоин своего правителя. И я думаю, что с этим никто спорить не будет. Адриан относится к хорошим императорам еще потому, что он правил в очень спокойное время. Когда не было каких-то крупных войн, ну так вот мелкие какие-то вспышечки были, которые римская армия успешно гасила. Римская армия тогда еще могла контролировать империю. Здесь, ребят, надо отметить вот что. Римская империя, колоссальная Римская империя, одна из величайших империй. Вот империя, по-моему, империя Чингисхана была больше, но надо это проверить. И представляете, что такое контролировать вот эту вот гигантскую империю? Да, вот где-то там вспыхнуло какое-то восстание, наш туда быстро послать войска. Во-первых, пока оттуда придет известие, что там восстание. Во-вторых, пока туда дотопают легионеры, там уже все, там сепаратизм. Отделится целая область и воюй потом с ними. Поэтому древние римляне, они строили дороги. Первое, что они начали делать, они строили дороги. И вот есть такая знаменитая в Риме Апиевая дорога. Мне там рассказывали римляне, современные римляне, что римляне первыми стали вводить верстовые столбы. Знаете, для чего? В общем-то, даже не для того, чтобы считать, сколько там километров ты проехал, а для другого. Потому что если ты нанимал экипаж, который ехал по дороге, то надо сторговаться, да, за сколько ты меня привезешь-то, да, за сколько сестрицев. И у возницы было два мешочка. Один мешочек был с камушками, ну, они все были одинаковой формы, одинакового цвета, и второй мешочек был пустой. И вот пока он ехал, каждый верстовой столб он кидал по камушку в мешок. А потом он уже тебя привез и говоришь, так, сколько с меня? Он говорит, ну, давай посчитаем, 30 камушков, значит, с тебя, там, я не знаю, 15 монеточек, да? Ну, конечно, жумничали, подбрасывали туда камушки лишние, но самое главное, как только римляне сделали дороги, они до сих пор стоят, эти дороги, вот Апиева дорога, по ней до сих пор можно ездить. Представляете, сколько лет прошло? Сразу войска стали мобильными. То есть они могли быстро из одной области, из одной провинции в другую передвигаться. А представляете, там какая-нибудь Дакия, это где современная Румыния, да? И вот оттуда там до современной Португалии, да? Сколько там идти-то приходили, или до Северной Африки. Но все-таки перемещаться по дорогам было гораздо проще и, конечно же, на лошадях. И Адриан, как крепкий хозяйственник, он... А, кстати, знаете, почему? Одна из причин, почему развалилась Древняя Римская империя, да, такая огромная? Потому что для того, чтобы контролировать такую огромную территорию, надо было иметь не только воинов, но и оружие. Оружие уже делалось из железа. Это во времена Древней Греции, бронзовый век, там бронза, вы знаете, да, это сплав олова и меди. А здесь уже нужно было железо. И где-то надо было это железо брать, чтобы вооружать солдат. А где его брать? И приходилось римлянам захватывать все новые области для того, чтобы там искать руды железные. Да? И таким образом империя стала настолько огромной, что они просто уже не могли ее контролировать. Ну, это вот одна из причин. А вторая причина, вот замечательный наш ученый Лев Николаевич Гумилев, он вывел такую закономерность, что империи как люди. Они рождаются, они взрослеют, они достигают своего расцвета, и они умирают. Ну, Лев Николаевич считал, что в среднем 1000 лет. Это срок жизни каждой империи. Ну, некоторые распадались гораздо быстрее, некоторые даже этот 1000-летний рубеж переживали, да? Как Персидская империя, например. И вот Адриан, которому приходилось все время перемещаться по Римской империи, он в основном занимался мирными проблемами, конечно же, перемещался верхом. И у Адриана, у него тоже была любимая лошадь. Следующее, давайте посмотрим, Александр. Любимую лошадь звали, вот, это плохо сохранившийся, тут все отколото, его звали Борисфен Аланский. А Борисфен Аланский, ну... Кстати, Адриана даже в свое время прозвали странствующий император, именно потому, что он все время передвигался, все время верхом. Что такое Борисфен? Борисфен – это речной бог, и Борисфеном в те времена называли Днепр, реку Днепр. То есть это уже указывает на то, откуда родом был этот конь. А Аланский – это Алания, это предгорье Кавказа. То есть это вот откуда-то оттуда был этот конь. Конь, говорят, действительно был великолепный. Это был подарок Роксоланского царя. Ну, видимо, за какие-то уступки императора. И поскольку конь этот не воевал, Адриан-то он не прославился военными подвигами, он в основном на нем охотился. Он охотился, вот давайте следующее посмотрим картиночку. Очень любил своего коня настолько, что когда конь умер, то вот эта часть надгробия, которая сохранилась до сих пор. И поэтому мы знаем, как зовут этого коня. Едем дальше. Что у нас следующее? Вот. Кто из вас, дети мои, не знает этого медного всадника, да? Это Петр Первый. На коне. Ну, конных изображений Петра Первого на самом деле достаточно много. Вот здесь, ребят, я хочу обратить ваше внимание. В разных литературах, от разных экскурсоводов я слышал такое заблуждение, что по конному памятнику можно узнать
1: как человек, которому этот памятник воздвигнули, ушел из этой жизни. Да? То есть, если конь стоит на всех четырех ногах, то все было хорошо, человек помер своей смертью. Если у коня одна нога поднята, то значит, он умер от ран. Он, видимо, был воин, и на его счету очень много ранений. А вот если конь вздыбленный, то значит, человека в бою убили. Или в бою, или какое-то покушение было. На самом деле, ребята, это полнейшая ерунда. Это придумали, видимо, экскурсоводы. Это такие, знаете, теории заговора, да? Ну, вот, пожалуйста, Петр Первый, как мы знаем, с вами в бою не погиб. А знаменитая скульптура «Вздыбленный конь». Давайте следующее посмотрим. Это уже Михайловский замок, да, знаменитая тоже фигура. И здесь давайте посмотрим следующую картинку. Если будете в Питере, в Петербурге, то вы можете зайти посмотреть. Александр, покажите там укрупнение ноги. Вот эта вот нога.
2: Сейчас, секундочку.
1: Левая, да? То есть, вот если смотреть с этого ракурса, то получается, что левая передняя нога у коня человеческая. Видите? Вот она, косточка, пяточка. Вот. И получается такой вот забавный ракурс. По-моему, я там для вас увеличил. Ага. Александр сейчас увеличит. Так, ну, значит, поехали.
2: Да, я показываю увеличение.
1: Да? Ну, отлично. Вот. Будете в Питере, вот можете родителям показать. Сказать, пап, мам, пойдем фокус покажу. Найдете эту точку, скажете, видите? Нога человеческая у Петра Первого. Эта история вот какая. Давайте дальше. Посмотрим следующую картиночку. Это знаменитая лошадь Петра Первого. Ее звали Лизетта. Вот бывает любовь с первого взгляда. И с первого взгляда можно, оказывается, полюбить не только человека, но и влюбиться в лошадь. Как это было с Петром Алексеевичем Романовым. Дело было в 1698 году. Видите, 18 век только через два года начнется. Это конец даже 17 века. И Петр Алексеевич возвращался из Великого посольства. Помните, что такое Великое посольство? Да, да. Великое посольство – это когда он ездил по европейским странам и учился там уму-разуму, разным ремеслам, наукам, присматривался, а потом прорубил вот это свое знаменитое окно в Европу. И вот он возвращался из Великого посольства, и где-то в окрестностях Риги он увидел потрясающего коня, которого торговцы вели на базар. Петр остановился в восхищении, говорит, ребята, куда ведете продавать? Не то, что сторговался, он заплатил ту сумму, которую просили купцы, и даже 100 голландских червонцев еще дал сверху. Так ему этот конь понравился, и назвал он его Лизетта. Так вот, здесь самое интересное. Самое интересное заключается в том, что есть много источников, которые уверяют, что несмотря на такое имя Лизетта, это был конь. То есть, это был самец лошади. И я даже помню, где-то было в каком-то материале, да, приводилась цитата из документа «Лошадь сия, есть жеребец персидской породы». Почему же тогда Петр Алексеевич назвал его Лизетта? Где-то я читал, что назвал он его в честь своей дочери Лизы. Помните Лизавета Алексеевна, которая стала царицей, да? Но это ерунда. Это ерунда, потому что Елизавета Алексеевна родилась только в 1709 году. Это получается через 11 лет после того, как Петр приобрел себе Лизетту. Ну, скорее всего, насколько я понимаю, Петру Алексеевичу очень нравилось это имя. Елизавета, Лизетта. И он так назвал и свою любимую лошадь, и дочку. Это вот, скорее всего, так оно и было. Говорят, что Петр настолько обожал своего Лизетта, давайте так его назовем, да, что страшно, вообще старался с ним не расставаться, и конь отвечал ему взаимностью, ел только с его рук, никому не позволял на себя больше садиться. И говорят, что даже когда были военные кампании, то если Петр куда-то отлучался, то конь бегал по всему лагерю, искал своего хозяина. На этом коне Петр сражался.
0: Он мало того, что сражался, он неоднократно участвовал на нем в битвах, а Петр Алексеевич был не робкого десятка, поэтому во время знаменитой Полтавской битвы конь Лизетта вынес царя из-под града пуль, страшный был обстрел, прямо градом пули сыпались, и оба были живы и невредимы, одна пуля только попала в седло, единственная пуля. Лизетта, помимо всего прочего, был действительно хорошим боевым конем, не только выносливым, но, представляете себе, Петр Алексеевич больше 2 метров был ростом. И не каждая лошадь такого всадника-то потаскает. А вот Лизетта таскал, и мало того, пишут, что он мог скакать 150 миль без отдыха, но мы теперь с вами знаем, что это сильное преувеличение, вряд ли он 150 миль, конечно, без отдыха скакал. Но вот совершенно достоверно, что он, например, переходил через ров по узенькой дощечке, которая была шириной своего копыта. А вот это уже далеко не каждая лошадь могла. Так, ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, это чучело Лизетты. Ну, какая-то смешная правда получилась, да? Вот, ну, что это такое? Прям какая-то карикатура, а не лошадь. Чучело очень плохое. Дело в том, что чучело перенабивали несколько раз, и вот изменились пропорции, как-то там, видите, стянуло все это, скосило. И у чучела половой диморфизм не выражен. Это по-научному так называется. Непонятно, конь это или лошадь. Половой диморфизм – это если самка отличается от самца, курица и петух, например, да? Вы сразу видите, что вот это вот петух – это самец, а курица – самка. Это называется ярко выраженный половой диморфизм. А вот, скажем, у орлов, да, или какой-нибудь там ястреб. Ну, правда, самка у хищных птиц немножко крупнее всегда самца. Ну, так и не... Или у змеи, да? Вот так и не знаешь, вот самец это или самка. Ну, змею тоже можно перевернуть и посмотреть по щиткам. Это называется половой диморфизм невыражен. Это вот... Пользуясь случаем, я вам еще один термин, значение еще одного термина рассказал. Ну, чучело, чуть не сказал, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в зоологическом музее до сих пор стоит. И вообще вот такая традиция почему-то чучело великих лошадей сохранять, череп и чучело. Зачем? Непонятно, потому что чучело никогда не сохраняет первозданный облик животного, каким бы хорошим ни был таксидермист. Таксидермист – это мастер по изготовлению чучел. Это я на всякий случай. Так, едем дальше, да, Александр? Давайте прокрутим дальше. Вот это вот Лизетта. Ну, видите, вот, кстати, похоже. Вот тоже такая вот у нее морда такая вот вниз немножко опущенная, прям как хобот у Сайгака, да? Ну, давайте дальше посмотрим следующую картинку. Вот. Это памятная медаль. А вот Петр Алексеевич на коне. Да, давайте следующую посмотрим. То есть Лизетту тоже увековечивали. А это вот это памятник на могиле Лизетты. И справа, видите, такая ниша, да? Вот справа, где укрупненная колонна, у основания колонны такая вот ниша. Вот в этой нише раньше когда-то была фигурка лошади. Достаточно миниатюрная. Куда она сейчас делась и в какое время, я не знаю, ребят. Если вам интересно, погуглите. Может быть, кто-то что-то знает по этому поводу. Я не знаю. Я знаю только, что она там была, а вот теперь ее там нет. Ну, давайте дальше посмотрим. А вот этого дяденьку-то вы точно знаете, да? Это один из самых известных людей в истории человечества. Почти такой же известный, как Александр Македонский. Это Бонапарт Наполеон. А Бонапарт Наполеон, опять-таки светло-серая масть, его любимый арабский жеребец, которого звали Маренго. Маренго был родом из Египта, и, видимо, Наполеон его привез из своего египетского похода знаменитого. Назван в честь битвы при Маренго, да. Маренго был 8 раз ранен в боях. Но в том числе он был ранен при знаменитых таких сражениях, как Аустерлиц, Ватерлоу, да. Тем не менее, он прожил достаточно долгую жизнь, 38 лет. Представляете, 38 лет он прожил. Это очень много для лошадей. Но лошади обычно живут 20 лет, 25 от силы. Мы, кстати, о долгожительстве лошадей еще тоже с вами поговорим. Мало того, Маренго даже выдержал отступление из России. Помните, когда мы погнали, как написано, триумфальной арки, Бонапарт и 3 на 10 языков. 3 на 10 языков. Понимаете, что это? 30 языков. Да? 30 языков – это имеется в виду 30 национальностей, которые говорят на 30 языках, потому что он же не один пришел. Там были румыны, и поляки, и кого только не было. Итальянцы. И когда мы их погнали из нашего

съешь лошадь императора. Лучше не надо даже и стараться. Вот. Но после битвы при Ватерлоу, в которой Наполеон проиграл, кстати, в некоторых источниках пишут, якобы проиграл он ее потому, что у него был страшный насморк, у него был забит нос, он не мог сосредоточиться. Знаете, вот бывает так, ну все мы болели, когда вот, ну тогда же не было вот этих вот, да, спрейчик, в который можно было попрыскать и разложить нос. И якобы это не давало ему сосредоточиться, поэтому он Ватерлоу проиграл. Но шутки шутками, все были уверены абсолютно в том, что Наполеон выиграет эту битву. И знаменитые Ротшильды, династия, да, банкиров Ротшильдов, она поднялась, кстати, именно тогда, после битвы при Ватерлоо, и благодаря другим животным, благодаря голубям. Потому что, когда Наполеон проиграл, то один из братьев Ротшильдов быстро послал голубя с запиской в Англию. Тот перелетел через Ла-Манш и... Извините, я сейчас брошу звонок. Я сказал, быстро продавай все французские акции, покупай английские. А все были уверены, что победят русские, англичане и Пруссия, и поэтому английские акции были в большой, стоили совсем недорого, а вот французские стоили дорого. И вот брат Ротшильда быстро-быстро накупил других акций, французские сбросил, и уже через несколько часов только корабли пересекли Ла-Манш, а он уже был обладателем огромного состояния, и помогли ему в этом голуби. Так вот, что касается Маренго, он попал в руки англичан после того, когда Наполеон проиграл Ватерлоо. Его, по-моему, где-то его поселили, я уж не помню, у кого он там был, но жил он при хорошем уходе, поэтому прожил 38 лет. И потом как раз, вот, по-моему, череп и чучело где-то в музее в Челси сейчас до сих пор можно видеть. Едем дальше. Едем дальше. Если мы с вами оказались, вот он, Наполеон, видите, на своем Маренго, светло-сером арабском жеребце. Едем дальше. Александр, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, это то, что осталось от бедного Маренго. Видите, там в музее стоят одни кости. Что за радость смотреть на кости великой лошади, я не знаю, но люди – существа странные. Приходят и деньги даже за это платят, чтобы посмотреть на старые кости истлевшие. Давайте дальше посмотрим. А вот этот человек, который сражался с войсками Наполеона. Знаете, кто это? Половой диморфизм не выражен. Это не мужчина, это женщина. Это знаменитая кавалерист, девица Надежда Дурова. Ну, может быть, вы видели замечательный фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Помните, там Голубкина играет. Это прообраз героини Голубкиной давным-давно «Гусарская баллада». Кстати, вот проверьте, ребят, я сейчас могу путать, но мне почему-то кажется, что кавалерист девица Дурова, она была приписана казацким полкам. Ну, казацкие полки тогда были немножко другие, а не гусарам. Ну, проверьте. Что-то вот я такое сейчас вспоминаю. И это была девушка Надежда, которая рвалась на войну защищать свое отечество. Она переоделась в мужчину, доблестно воевала, действительно там какую-то знатную и важную персону отбила у французов, как это было в фильме с Голубкиной, получила боевые награды. И она оставила свои мемуары, записки кавалерист-девицы. Ну, знаете, ребят, если честно, я пытался читать, что-то как-то скучновато написано. А потом, ну, вот, у меня как-то вот мой жизненный опыт говорит мне о том, что когда люди пишут мемуары, то они не пишут не то, что было на самом деле, а то, как им видится это было, или как они хотели, чтобы это было на самом деле, да? Поэтому здесь как-то, ну, не знаю. Вот, коня, давайте посмотрим дальше на кавалерист-девицу.

0: Вот, кстати, даже памятник. Кстати, у нее даже не один памятник, а несколько ей памятников стоит у нас в России. Ну, чего, ну, подвиг совершила, да, молодец. Вот. Дело в том, что отец Нади Дуровой был действительно военный. Вот он как раз, по-моему, был гусар, если мне память не изменяет. И купил он злого и неприступного жеребца, которого звали Алкид. Девочке тогда было 12 лет. На этого жеребца никто не мог, он все скидывал, его никто не мог объездить. И девочка Надя сказала: папа, ничего не напоминает, а? Правда? Историю с Александром Македонским, правда, напоминает, да? Вот точность такая же. И, конечно, Надя его объездила, Надя его укротила, но не как Александр Македонский, не хитростью и мудростью, а добрым женским словом, лаской. Конь, как она сама пишет, неприступный конь ходил за мной, как кроткая овечка. Ну, не только ходил за ней, но даже воевал вместе с ней. И вот как мы сейчас видим, да, еще такой интересный момент вспомнила, она пишет, кстати, в своих воспоминаниях, что однажды они с подружками гадали на суженого. Ну, на что еще девушки могли гадать? Конечно, на суженого, на жениха. Помните у Жуковского? Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. И вот Надя с девушками тоже гадала, всем было интересно. Тогда ж очень часто замуж выдавали, то есть не по своей воле выходили, а вот за кого выдадут, вот как в лотерею, да, вот попадется тебе толстый противный, а кому-то, может быть, писаный красавец. Поэтому и гадали девушки. И вдруг, представляете, гадание, да, это святки, это ночь, это свеча, сидят девушки, и вдруг какой-то, где-то они сидели, видимо, в сине, вдруг какое-то дыхание, поступь. Надя обернулась, а там стоит конь ее. Вот так получилось, что вот именно с конем была связана вся ее жизнь. Хотя она вышла замуж еще до своего подвига, но как-то даже родила ребенка, сейчас не помню, мальчика или девочку, но вот как-то с мужем у них отношения не заладились, и она ушла на войну. И, кстати, потом ей так понравилось быть в мужском образе, она курила трубку, она уже до конца жизни носила мужское платье, ну вот бывает, почему нет. Памятники, вот я знаю, два точно, один в Сарапуле, другой в Елабуге. Ну, может быть, есть еще. Так, давайте дальше следующее посмотрим. А этот человек тоже имеет непосредственное отношение к войне с Наполеоном. Это тоже очень знаменитый человек, легендарный человек, это герцог Веллингтон. Герцог Веллингтон тоже имел знаменитую лошадь, которую тоже очень-очень-очень любил. Лошадь была знаменитая, она там выиграла кучу всяких скаковых призов, там на дерби выигрывала, была из какого-то знаменитого завода, и купил ее герцог Веллингтон в 1813 году. У коня, как вспоминают современники, были некоторые дефекты, у него были больные плечи. Вот. А еще у него была такая особенность, он любил есть лежа. Ну, вот обычно стоя лошади питаются, а этот конь любил есть лежа. Но, тем не менее, как мы знаем, через 2 года после этого, да, в 1815 году состоялась знаменитая битва при Ватерлоо, о которой мы с вами говорили. И во время этой битвы тогда генералы и полководцы очень часто были в гуще событий. Это не как сейчас, все сидят в штабах, штабные игры, да, нет, тогда они были в самой гуще событий. И герцога Веллингтона, этот конь, которого звали Копенгаген, носил на себе 17 часов. То есть 17 часов герцог был в седле, руководил войсками. И 17 часов конь, верный конь его носил на себе. Ну, после битвы герцог взял его к себе в имение. Конь жил, ну, не так, как Инцитат, да, у Калигулы, но все-таки за ним очень хорошо ухаживали. И когда конь умер, да, то ему был воздвигнут достойный памятник. Давайте дальше посмотрим. А, еще вспомнил такой любопытный момент. Вот это надгробие, да? Когда закончилась битва, то Веллингтон был настолько доволен своим конем, который выдержал такое испытание 17 часов. Он подошел к нему, хотел его потрепать по холке, но конь ему засветил копытом. И хорошо, что у герцога была прекрасная реакция. Он увернулся, а то бы получил бы в ухо копытом от любимого коня. Я думаю, что тогда бы он его точно не взял бы к себе в поместье, чтобы конь спокойно встретил старость. А когда хоронили коня, была пышная церемония, и герцог вдруг обратил внимание, он был взбешен, когда увидел, что одно копыто коню отрезали. Ну, оказалось, что кто-то из прислуги на память, как сувенир, отрезал у коня копыта. Так, ну, едем дальше. Что у нас там? Вот, собственно говоря, ребята, вот это памятник герцогу Веллингтону, знаменитый колоссальный памятник, как раз на коне Маренго. Давайте дальше посмотрим. Вот. А теперь, ребята, это у нас уже подходит к концу, уже 1,5 часа мы почти, да? Ну, лекция как лекция это будет у нас. Это я вот вам на закуску, так сказать, на десерт, да? Это отличившиеся в истории лошади. Этого коня зовут долгожитель Билли. Он прожил, ребят, внимание, 62 года. Вот не 63, он всего лишь на год моложе меня был, представляете? Но при этом самое удивительное, конь Билли таскал баржи по каналу. Ну вот у нас бурлаки на Волге, помните эту, да, картину Илья Ефимовича Репина? А в Англии 17-18 век там таскали лошади баржи. И его хозяин Генри Гаррисон очень четко фиксировал все это документально. 63 года, 62 года, извините, прожил конь, долгожитель Билли. И, естественно, череп и чучело в музеях. Уже в каких, не помню. Ну, все вот как всегда. Ну, кому-то интересно прийти посмотреть на старые кости. Следующий. Вот это вот, кстати. Вот. Это Линус. Линус это вошел в историю как самый длинногривый, длиннохвостый конь. Это знаменитая оренокская порода, ныне утраченная оренокская порода, которую отличала вот такая роскошная грива и такие вот роскошные, ну, скажем так, декоративная порода. Бывают декоративные породы кошек, собак, вот у лошадей тоже бывают декоративные породы. Потому что, как вы, ребята, понимаете, с такой гривой, ну, знаете, что удобно? Кто-то из вас ездил когда-нибудь верхом, да? Ездил? А верхом, если вы ездите верхом, то с какой стороны, знаете, к лошади надо подходить, а? Вот есть такой фразеологизм, мы уже знаем, что такое фразеологизм. Ты даже не знаешь, с какой стороны к лошади подходить. Это не шутка. К лошади положено подходить с левой стороны. И вы знаете, я вот догадался не сразу, почему слева. То есть, если вы подходите к лошади с левой стороны, на самом деле вы подходите со своего правого бока. Ну, а дальше вы наматываете гриву на руку, да, на пятерню, и берете за луку седла, ногу поднимаете высоко-высоко, если достанете до стремени. А если не достанете, то вам что-нибудь подставят, какую-нибудь табуреточку или что-нибудь в этом роде. И потом уже вы тянете за гриву, и оп, закинули ногу и садитесь. Лошади не страшно. Ну, вот да, тянете вот так вот за гриву. Ничего страшного. Лошадь терпит, и ей это совершенно не больно. Представляете, как вот на такую вот лошадь залезает. Да, там можно как по канату по этой гриве добраться. Значит, грива 4 метра 27 сантиметров длина. Хвост 3 метра 66 сантиметров. Представляете, какие канаты можно было плести из этого конского волоса. Хозяева были братья Рутерфорд. Продали его потом в цирк, такое вот сокровище. И дальше этот конь, которого звали Линус, он выступал в цирке, был гвоздь программы, аншлаги, валом валил народ посмотреть на такую диковинку. Но все это очень продолжалось недолго, потому что когда Линусу было всего 10 лет, и вот он дарахнуло молнией с небес, И, видите, не дожил он до пенсионного возраста. Ну и следующее посмотрим картиночку. А вот это тоже линус, вот та самая ренокская порода утраченная. Но теперь уже фотография. И давайте следующее посмотрим. Это 1894 год, линус. А это считается самая большая лошадь всех времен и народов. Его звали Самсон. Помните, кто такой Самсон был, дети мои? Самсон, да, это библейский был герой, библейский богатырь, который ослиной челюстью крушил филистимлян, и у которого были длинные волосы, почти как у Линуса, и жена его состригла волосы, и он лишился своей силы. Вот в честь Самсона назвали этого тяжеловоза. У него высота в холке 2 метра 20 сантиметров. Ребят, представляете такую холку? Вот когда садишься на лошадь, для меня самое тяжелое – это вот забросить ногу так, чтобы она туда… Ну, представляете, как надо ногу-то поднять? Я все-таки не боксер, чтобы вот ногу так поднимать, чтобы туда в стремя. А у меня старческая дальнозоркость. Ну, возраст уже. Вот у нас здесь рядом, я сейчас на даче, у нас здесь рядом Александр Самуилович Аболец, мой старый друг, у него целая конюшня, у него лошадей штук 20-30 сейчас. Вот. И мы раньше с женой и сыном очень любили брать у него лошадей в такую вот осеннюю погоду, когда уже слепни, мух нету, так порысить немножко, поголопить по полю, по лесу. И мне всегда, знаете, что было неудобно? Я же там без очков. Я когда хожу, я очень плохо ищу грибы, потому что вот вдалеке-то я все вижу хорошо, да, без очков. А вот под ногами, ну, очки как-то с собой не берешь в лес, и я их не вижу, они у меня сливаются. Но зато, когда я на коне, я сверху там с высоты 2 метров или там даже больше, я сразу эти грибы вижу. И вот едешь, ну, белый, слезаешь с коня, набрал белых там, завязал куртку или рубашку, а потом-то залезать надо в лесу. А вот залезать уже тяжело, ногу в стремя. А представляете, вот на такого Самсона залезть? Это уж я не знаю. Это, наверное, цирковым акробатом надо быть, чтобы на такого коня забраться. Ну вот, ребят, собственно говоря, на этом мы с вами закончим наш с вами экскурс. А, вот этот самый маленький конь. У меня есть другие друзья тут рядом, тоже лошадники, у них тоже конюшни. Василий, он фермер, жена его Надя, прекрасный инструктор по верховой езде. Вот сына мы к ней возили, она с ним занималась, а мне она сказала: «Саш, я с тобой заниматься не буду, потому что ты всю жизнь ездишь неправильно, и переучить тебя уже будет невозможно». Так вот я, ребята, и езжу неправильно. А у них соседи теперь строятся. Это вот тоже очень хорошие ребята, они цирковые. Они выступают в цирке с дрессированными лошадьми, собаками. Вот когда у Василия, у фермера, был день рождения, они прямо в бочке, бочка – это вот этот вот крытый такой манеж, где проходят занятия, да, они устроили для Васи цирковое представление. И мы там подружились с этим маленьким конечком. По-моему, Фунтик зовут. Ну, парень очень хороший, мы с ним подружились. Оказался очень хороший зверь, он у них гвоздь программы. Потрясающий совершенно конь, дрессированный. Это мини-хорс. Такая вот порода миниатюрная. Ну, ребят, вот смотрите, вот эта вот крошка, да, а Самсон 2,20 в холке. То есть можете себе представить, какая все-таки разница. Вот, какая теперь полиморфность? Вот я теперь вам еще один термин назову – полиморфность. Полиморфность – это разнообразие, да, поле – это много, морфо – соответственно. Вот, ну, наверное, все на этом закончим. Ребят, если у вас есть вопросы, Александр, нас там смотрит народ-то, да?
1: Да,
0: Вопросы, да?
1: смотрит. Вопросов, правда, немного.
0: Вопросов немного? Ну, давайте, вопросы, не только по лошадям, ребят. Вот я вам, забегая вперед, скажу, что, конечно же, вот единственное, в чем я немножко в жизни разбираюсь, это животные и растения, поэтому можете задавать вопросы по растениям, по животным, и это даже хорошо, потому что, может быть, вы мне подскажете тему для наших следующих встреч, Да, потому что я буду выдумывать, а тут раз задали вопрос, и какая хорошая тема, кого-то она интересует. Правда? Ну, давайте посмотрим, что спрашивают.
1: Пока есть не вопросы, а некоторые уточнения.
0: Так, здорово.
1: Вот, наша давняя слушательница Мия, 10 лет.
0: Мия, уже 10 лет. Здравствуйте, Мия, как же помню
1: уточняет,
0: вас.
1: Уточняет, что Агамемнон – это царь Микен, а не Спарта. А царь Микен, Спарты – это брат Менелай.
0: Да. Спарта – это же Менелай. Да, конечно. Спасибо, Мия. Это его брат Менелай. Мия, я потрясен просто вашей эрудицией. Спасибо. Ребят, вот, кстати… Сразу у меня к вам просьба. Если что-то, еще какой-то косяк заметите, обязательно мне сообщите. Я дедушка старый, у меня старческая деменция. Вот. И я как-то раз, помнится, дымчатого леопарда на Дальний Восток отправил. Ну, просто вот оговорился, не знаю почему. Хорошо, замечательный зоолог, кандидат биологических наук Алексей Масолов это заметил и мне об этом сообщил. Я схватил свою лысую голову от ужаса. Как же я отправил дымчатого леопарда. Он, кстати, вообще даже не леопард, просто кошка такая, поменьше леопарда. Да еще на Дальний Восток, он из тропиков, он же там бедный замерз. Ну, слава богу, вернули его назад в Юго-Восточную Азию. Так что вот если заметите, что я что-то там не то сказал, обязательно мне сообщите, я извинюсь. Да? Что-то я могу не знать, что-то я могу перепутать, как и все люди живые. Миечка, огромное вам спасибо. Я очень рад, что вы снова с нами. Кстати, Мия ездила к Александру... А улицу, которого я сегодня помянул, и даже там верхом, наверное, и каталась, да, со своими родителями.
1: А у нас был эфир, кстати, с Аболицем.
0: Да,
1: совместный.
0: Был.
1: Да, можем его как-нибудь повторить.
0: Да, с Александром Самуиловичем у нас было. Александр Самуилович о лошадях знает все. Вообще, вот, ребят, когда я что-то хочу узнать о лошадях, я звоню либо Александру Самуиловичу Аболицу, своему старому другу, либо другому Александру Липковичу, это замдиректора Ростовского заповедника, тоже такой матерый лошадник, тоже старый мой друг. Вот эти люди знают все о лошадях. Так, еще что там нам пишут, Александр?
1: Одни сплошные Александры кругом. Да, как звали коня Цезаря, я так понимаю, слушатель либо не услышал, либо не нашел?
0: История об этом умалчивает. Я же сказал в самом начале, что как звали коня Цезаря, никто не знает. Документы не сохранились. Кое-какие приметы до нас дошли. Ну, вы же понимаете, что массив документов по Древнему Риму, конечно, очень большой, но очень многое утрачено. Поэтому, к сожалению, мы не знаем. Угу.
1: Следующий не вопрос, но уточнение, опять же.
0: Отлично.
1: Халифат был больше Римской империи, а империя Чингисхана была самым большим по площади государством в истории, но она была во многом номинальной.
0: Спасибо большое за уточнение. Очень хорошее уточнение. Спасибо вам большое. Да, так оно и есть. Угу. Слушайте, ребят, по-моему, это вы мне должны лекции читать. У меня такое впечатление, а?
1: Но по-моему, это слушатели пора... только вот канала Центра Архе могут такие выдавать.
0: Да, слушайте, да.
1: У нас все образованные слушатели, они смотрят наши лекции, поэтому...
0: Как приятно с такими образованными людьми. И еще, ребят, вот знаете что, если вас поправляют, или если вас как-то что-то вам подсказывают, это очень здорово. Потому что глупый человек, он всегда, да я знал, я просто забыл, да, а умный человек, он всегда любое новое знание обязательно берет и всегда не стесняется показать свое. Я в таких случаях, знаете, как говорю, я скромно всегда говорю, я так много всего знаю, что не стесняюсь собственного невежества. Вот. Еще кто-то что-то нам написал.
1: Да, мы по вам скучали, где вы пропадали?
0: Ну, работал, снимал фильмы, и я делаю то же самое, что я делаю всегда. Я каждый год, у меня 10, а в прошлом году было 20, и в позапрошлом году у меня было 20 фильмов о живой природе, Вот 2 года подряд у меня была «Планета цветов». Ну, наберите, если хотите, в Ютубе Александр Хабургаев «Живая планета», и там больше 100 моих фильмов были. И о флоре, и о фауне. А в прошлом году у меня был очень интересный цикл, тоже там же на «Живой планете». Потрясающе интересная была работа. Мы снимали про катаклизмы. Один фильм про извержение вулканов, другой про цунами, третий про пожары, про землетрясения. И вы знаете, целый год, пока мы снимали эти 10 фильмов, мне довелось расспрашивать с пристрастием ученых из Московского университета, и я был просто потрясен. Вот профессор, физик, да, казалось бы, физического факультета, который занимается молниями, это люди с потрясающей эрудицией. То есть с ними можно было говорить не только о молниях, можно было говорить об истории, о литературе. То есть вот я просто был потрясен, что вот эти все ученые, они сохранили старую русскую традицию энциклопедических знаний. Потому что я вам открою один маленький секрет, что самые великие открытия ученые делают те, вот, которые как раз такими большими обширными знаниями обладают. Потому что, к сожалению, вот сейчас нам преподносят вот этот американский подход. Вот один там специалист по пуговицам. Вот про пуговицы я знаю все. Вот про пуговицы все, что угодно знаю. Что нитки? Нет, нитки это не ко мне. Нитки это вот к нему, к профессору такому-то. А профессор такой знает все про нитки, которыми пришивают пуговицы. Он знает, какими лучше, какими хуже. А про иголки ничего не знает. Это вот к тому. Это вот тот профессор, он занимается иголками, которыми пришивают пуговицы. А все-таки надо быть ученым, который разбирается во всем. И в нитках, и в иголках, и в пуговицах, и к одежде, на которой эти пуговицы пришиваются. Поэтому, вот поэтому огромное спасибо Центру Архе, потому что вы всегда находите очень интересных людей, которые могут заинтересовать вас не только какой-то узкой, узким направлением, да, которым вы хотите посвятить свою жизнь, но и который показывает вам, что вот там тоже много чего всего интересного. Помните, когда наша физика-то рванула вперед, 60-е годы, физики, лирики, когда физики наши писали стихи, прекрасные стихи писали, Ландау, там, Семенов, Капица, это же были люди широчайшего кругозора. Так, ну...
1: Да, еще есть вопросы. Жаль лошадь с длинной гривой. Почему же ее не пустили на размножение?
0: Я не знаю, почему была утрачена эта... Нет, ну почему же? Что значит не пустили? Ну, наверное, там какая-то случка-то была, и, наверное, у нее и не одна, тем более с такими-то данными, да, рекордными. Но почему вся эта порода исчезла, я, если честно, не знаю. Вот, вот я Александру Самуиловичу позвоню, спрошу у него или посмотрю, почему она исчезла, эта знаменитая длиннохвостая, длинногривая порода. Не знаю, если честно. Оренокская.
1: Предлагают темы для эфиров. Угу. Доисторические животные Австралии и Америки. История культурных растений. Я не знаю, к вам ли это?
0: История культурных растений, да, ко мне, да, исторические животные замечательные.
1: Австралии и Америки.
0: Да, значит, есть такой замечательный человек Ярослав Попов, который в Архе выступает, да, Александр?
1: Каждую неделю.
0: Каждую неделю. Это к Ярославу Попову, потому что я по сравнению с ним в палеонтологии, ну, нет, ну, я, конечно, там, может быть, кого-то от кого-то отличу, ихтиозавра от тираннозавра, да? Но не более того, Ярослав все-таки он специалист в этой области, очень хорошо рассказывает. Так что это Ярослав. Что там про растения, Александр, я запишу. Вот растения ко мне.
1: История культурных растений.
0: История культурных растений.
1: По-моему, вот в прошлых эфирах, когда у нас были у нас эфиры про историю, да, растений культурных, было?
0: Да, что-то. Да, да. У нас была такая лекция, и мы начинали с Эрнана Браделя. Был такой великий, можно сказать, французский историк. И Эрнан Брадель выдвинул даже такую теорию, что в мире всего лишь несколько цивилизационных кругов, и каждый из этих цивилизационных кругов, он образовался благодаря какой-то главной культуре. Да? Вот маисовая цивилизация, маис это кукуруза, это ацтеки, инки там и так далее. Рисовая цивилизация это Юго-Восточная Азия, Китай, там, Вьетнам, Камбоджа и прочее. Да? И, наш, и пшеничная цивилизация это Европа, это Северная Африка. И, кстати, у Егора Холмогорова очень хорошая статья, я помню, попалась. Он как раз выделяет Россию как ржаную цивилизацию. Но это, конечно, больше такая шутка, хотя не шутка. У нас пшеница гораздо хуже родится, чем в Европе. Поэтому у нас как раз рожь превалировала. Да, действительно, у нас, можно сказать, ржаная цивилизация. И посмотрите, ведь вся инженерная мысль, она пошла откуда? Она пошла от мельниц. Вот, и вся вот инженерная мысль человечества, да. А почему майя не знали колеса, и древние ацтеки не знали колеса? А потому что и у них не было такой нужды. Вот, это нас, представляете, это вот хлеб, да, пшеница. Это надо расчистить поле, да, а надо было его вспахать. Надо было зерно посеять, надо было потом ворон и зайцев отгонять и всяких сивков-бурков. Потом надо было это все пожать, потом обмолотить цепами, отделить зерна от плевел. Потом что надо было сделать? Потом смолоть муку, и вот здесь уже либо водяная мельница, либо ветровая мельница. Потом эту муку, из муки сделать тесто, потом... сколько? А кукуруза что там, початок сломил и съел, все нормально, все хорошо. И вся жизнь была приурочена к этим манипуляциям, последовательности их. Вот. И пришлось приручать животных, и пришлось быков приручать, и лошадей приручать, чтобы пахать, чтобы перевозить этот хлеб, чтобы крутить некоторые мельницы, потому что они были на животной тяге. Это очень интересная тема, мы ее поднимали. Ну, давайте так, я подумаю, если можно что-то там новое сказать, да? Ну, можно, например, про декоративные, если хотите, история декоративных растений, да? Ну, давайте я подумаю, как это сделать. Хорошо, еще что там пишут?
1: А, говорят, что монгольские лошади зимой могли есть ветки деревьев. Это возможно?
0: Не знаю. Зимой лошади тебенюют. Это называется термин такой, запишите, кто не знает, тебенюют. Тебенюют – это они копытами разрывают снег для того, чтобы есть сухую травку. Думаю, что нет, потому что лактозу расщеплять – это совершенно другая микрофлора в желудке уже. Вот посмотрите, мы, кстати, когда говорили о приручении животных, у нас есть в нашем архиве, мы говорили о том, почему не приручили лося. Лось сильнее, чем лошадь, прекрасно приручается, замечательно. Если бы 10 тысяч лет назад его приручили, я думаю, что и породы бы вывели из лосей, и тяжеловозов, и беговых, и еще каких-нибудь, да. Но лошади накосил сено, или заложил его в сенаж, или высушил, или зеленая травка, да, стреножил ее, пускай пасется на лугу, и все, и проблем нет с едой. А лось питается, там 300 с чем-то ингредиентов у него, в основном веточки. То там нужны ему молодые веточки сосен и елочек, то ему нужны веточки зимой там еще каких-то, это и грибы, и мхи, и лишайники. И вот это вот, представляете, как вот прокормить лося? Ну, что ему, заготавливать веточки зеленые, ну, это очень тяжело. Это разные желудки, разная микрофлора, и я думаю, что, ну, может быть, там какие-нибудь тоненькие. Потом где? В степи? Ну, в степи же там нету деревьев-то. Там есть кустарники. А какие там кустарники в степи? Карагана, да, миндаль степной. Ну, да, может быть, у них тоненькие веточки. Почему нет? Карагана – это акациевые. Это вот то, что мы с вами желтые акации называем, вот эти свистульки-то делают. Это на самом деле карагана. Степной кустарник. Да. Кто еще?
1: Да. Мия 10 лет спрашивает, какой породы был Самсон? Можно ли держать дома венериную мухоловку?
0: Самсон был тяжеловоз. Вот какой именно, их же много всяких тяжеловозов бывает, какой именно, не знаю, если честно, я не знаю. Я не нашел. На бескрайних просторах интернета меня тоже интересовал, какой именно. Поищите, может быть, вам повезет. Что касается венериной мухоловки, держать ее дома можно, но очень сложно. Это первый момент. Второй. Не надо ее дома кормить мухами. Значит, хищные растения... Кстати, вот знаете, мухоловки, они, как это ни странно, бывают не только на болотах. Значит, здесь история вот какая. Во-первых, надо создать влажные условия. Для того, чтобы создать влажные условия, если вы положите гигрометр на подоконник, дети мои, гигрометр, это я для младших, для тех, кто младше, два раза. Гигрометр – это прибор, который определяет влажность воздуха. Она измеряется в процентах. Так вот, если вы положите на подоконник гигрометр, где у вас евроокна, стройной стеклопакет, вы обнаружите, что он показывает, скорее всего, где-то 40%. А венериной мухоловке нужно 98, 99, а то и 100% влажности, как на болоте, на родном. Поэтому держать ее придется, наверное, в домашнем парничке, как вот орхидеи содержат многие. Вот. И совершенно не надо ее прикармливать мухами, потому что это в природе растения стали хищниками, потому что им не хватает азота на кислых болотных почвах. А, как правило, у нас при подкормочке там все в порядке и все хорошо. Можно, конечно, там тыкать ее какой-нибудь травинчик, чтобы смотреть, как она там прикольно хлопает своими ловчими листиками с ресничками. Угу, да. И то же самое с непентосом, Мия. Продают непентосы, у которого ловчий кувшин такой, да? Вот. Но эти непентосы уже... Кстати, у непентеса вот этот вот ловчий кувшин, который бывает ярко-красный, желтый, белый, там разные виды, это не цветок ловчий, это ловчий лист, такой вот видоизмененный, с крышечкой. Вот. И если вы его купите в магазине, их же ведь выгоняют в теплицах, где туманообразующие установки, где очень высокая влажность. Вот, а у вас эти ловчие кувшинчики очень скоро засохнут, отвалятся, и какое-то время растение еще будет бороться за свою жизнь. Не думаю, что вы надолго его удержите. Поэтому эта экзотика не для квартир. Точно так же, как остальные хищные растения, такие как сарацения, например, как росянка и так далее.
1: И снова Мия спрашивает, хотелось бы прослушать лекцию об аквариумистике. По-моему, она у нас была.
0: Была. Да. Андрей Александрович Белов у нас
1: и содержание.
0: Был, да, он у нас был гость. И... Андрей Александрович Белов в аквариумистике, это как Лобачевский в математике, как Менделеев в химии. Я могу, конечно, если хотите, давайте поговорим об аквариумистике, там много
1: Мия
0: чего...
1: Мия пишет, что завела рыбок двух пицилий, лунную и жемчужную гурами, трех коридоросов и двух анцитрусов.
0: Последние коридоросы и анцитрусы – это такие сомики. А анцитрус звездчатый, наверное, который самый красивый, черный с белыми звездочками, да? Его называют рыба-присоска, потому что он чистит стенки. Вот опять же таки, знаете, очень часто говорят, купите анцитрусов, и у вас будут чистые стенки аквариума, и они вас избавят от водорослей раз и навсегда. Стенки будут нечистые, они будут все в таких, знаете, протекторах, как будто бы там машинки игрушечные поездили. Это во-первых. А во-вторых, как сказал мой покойный, царство мое небесное, товарищ Слава Юдаков, выдающийся был аквариумист, он сказал, что все-таки дядечка со скрипком в руке почистит ваши стекла гораздо лучше. С гурами тоже хорошая история. Это так называемые лабиринтовые рыбы, которые почти что дышат. Лабиринтовые они не потому, что живут в лабиринтах. Да? Некоторые считают, раз лабиринтовая рыбка, петушок, кстати, тоже сиамская рыбка, тоже к лабиринтовым относится. Значит, надо им сделать такой грот подводный, с лабиринтом. Нет, это орган дыхания такой вот, лабиринт там внутри. Хорошая, замечательная рыбка. Ну, пицилия – это простая рыбка, живородящая, можно самой размножать, тоже будет интересно. Так, что, Александр, вы еще ведете на Радио России что-нибудь? Да, веду на Радио России, кучу всего веду. У меня прямые эфиры утром с 11 до часу, четверг и пятница. Канал «Слушаем» двухчасовой, но он общественно-политический, ребят. Там про природу мы не говорим. Это общественно-политический канал. На Радио России у меня идут записные передачи «Имея время». Это про великих и выдающихся людей. А там же идет «Моя великая Россия». Это мы рассказываем про интересные географические места. Ну, вот заповедники, про чудеса природы, памятники природы. И «Все в сад» с Машей мы ведем Тарабаевой. Это для садоводов. Вот тут вот то, что... А еще, скажем так, с Александром Хабургаевым это лингвистическая рубрика. Там обычно профессора-лингвисты у нас бывают в гостях.
1: Светлана вот. Бурлак там, да?
0: Нет. У нас там профессор Слышкин, профессор Малыгина, ну, разные.
1: Не
0: да.
1: приглашали Светлану Бурлак?
0: Нет, пока не приглашали. Спасибо, сейчас запишу Светлану Бурлак. Из Института русского языка. Слушайте, Светлана Бурлак. Очень интересно. У меня есть старый мой друг и товарищ Вадим Николосович Бурлак. Это удивительный человек, который объездил весь мир, который написал, по-моему, около 100 книжек о своих путешествиях. Фамилия нечастая, наверняка родственница. Спрошу у Вадима Николосовича. Так, что сегодня с коневодством в России? Выводятся ли новые породы? Ну, нам бы старые удержать породы. Вы знаете, одно время с коневодством у нас была очень большая беда. У нас вот эти все наши знаменитые конные заводы, как Хреновое, да, и где Русаки Орловские, они все были в ужасном, в печальном состоянии. Сейчас вроде поднимается, но коневодство у нас сейчас такое, знаете, в основном... Знаете, это то, что называется pets. Вот породы собак, есть шоу-группа, есть pets. Pets – это любимцы. Вот. В основном те лошади, которые содержат в частных подворьях, да? Потому что сейчас можно купить лошадь, поставить ее в денеке в какой-нибудь конюшне. Не очень дорого это стоит. 1000-10 в месяц стоит держать там лошадь. Ну, еще 1000-5 будете доплачивать, чтобы все-таки ее выводили, чтобы она там не сидела, чтобы за ней получше ухаживали. В принципе, есть люди, которые вполне могут потянуть такие деньги. Потом эту лошадь можно на коневозке приехать, машиной зацепить и поехать где-нибудь по лесу верхом покататься. У некоторых такие усадьбы, что они могут себе позволить держать лошадь и в собственной конюшне. Поэтому вот такое коневодство сейчас развивается, но очень больно. Вот у меня сын учится в Тимирязевской сельскохозяйственной академии на зоотехника. Поэтому я все новости от него узнаю. И очень больно, что там стали распродавать животных, лошадей, коров, овец. Распродают земли, это ужасно. Потому что это Тимирязевская академия, это академия. Вот если вы туда зайдете просто погулять, вы посмотрите на эти корпуса, там как иконостас, там все в досках мемориальных, там цвет науки, кто там, там Тимирязев, Докучаев, там кого только не было. Из великих ученых, выдающихся. И у нас такая школа мощная по сельскохозяйственным наукам, и, к сожалению, сейчас там все разваливается, все в ужасном состоянии. Отремонтировали только главный корпус, где администрация, земли продаются все-таки. Вот помните, как мы отстаивали, ну... Это наша общая боль, и я не теряю надежды. Мы все делаем все можно. Я вот как журналист для этого делаю все возможное. Чтобы все-таки у нас и сельскохозяйственные науки поднимались, и коневодство в частности. Да? Насчет новых пород не знаю. Ну, понимаете, новую породу создать не так просто. Это колоссальная работа, которая требует большого времени. Но вот маршалу Буденному удалось создать при своей жизни знаменитую буденовскую породу. Но это вот редкий случай. Как правило, на то, чтобы создать хорошую породу, чтобы закрепить вот эти вот рабочие качества, это же все сложно. Все не так просто. На это уходит десятилетие. Поживем и видим. Может быть, сейчас кто-то что. Но у нас есть породы. У нас вот та же Орловская ресистая, это замечательная порода, знаменитая наша порода. Владимирский тяжеловоз, замечательная порода. Липецкие есть. Вот, господи, как же они, мышастые масти вылетела из головы, деменция. То есть есть хорошие у нас замечательные породы лошадей. Нам бы их бы сберечь. Не до алхатыкинцев и арабских скакунов. Так, что еще пишет о современной породе лошади? Реально являются чистыми линиями, ведущими от их предков? Или они только эстетически похожи на предков, а по факту в них понамешаны другие породы? Так, друзья мои, ну давайте начнем с того, что предок у нашей лошади только один. Это тарпан. Дикая лошадь сейчас осталась только одна, это лошадь Пржевальского, да? И все наши породы, многообразие наших пород, они все пошли от этого тарпана. Кстати, сейчас есть несколько пород, вот та, которая сейчас у меня вылетела из головы. По-моему, как же она называется-то? Не Липецкая. Вятская порода, мышастая, и у нее такой рич черная полоска. Вот по фенотипу она похожа на тарпана, очень, очень похожа. Коренастая такая лошаденка. Есть польский коник, которого тоже по фенотипу подогнали под тарпана, под дикого. Но, как мы знаем с вами, тарпанов больше не существует, люди их извели. Вот. Что касается современных пород лошадей, да, конечно, там же ведь племенные книги и чистокровная лошадь. Есть такое понятие, как чистокровная лошадь, да? То есть там достаточно посмотреть племенные книги, документы, все это поднять, и сразу видно, либо это чистокровная лошадь, либо уже с какими-то примесями. Вот. Ну, вот такая история. Что еще спрашивают? Просим передачи про одомашнивание лошадей, про технологии обучения лошадей. Ребята, это не ко мне. Это не ко мне, потому что, знаете, что вот это вот узкое. Про одомашнивание. У нас была лекция про доместикацию, про одомашнивание разных животных, да, собак, лошадей, ослов и так далее, да, кур, индюков. Ну, вот что касается технологии обучения лошадей, ребята, это, знаете, если терапевт, он как хирург работать не будет, это другая специальность. Я думаю, что это должен хороший, мощный лошадь. Если хотите, вот что можем попробовать. Я вам рассказывал про своих друзей цирковых, которые выступают с лошадьми. Вот если я их попрошу кого-нибудь, мы можем с ними вместе выйти в эфир, либо с Романом, либо с его женой, и они как раз вам расскажут про систему дрессировок лошадей. Я знаю только одно, что вот 19 век была такая немецкая школа дрессировки, это называется оперантный метод научения, да, если мне память не изменяет. Он был целиком на отрицательных подкреплениях. Ну, есть два подкрепление. Отрицательное и положительное. Кнут и пряник. Да? Сколько будет дважды два? Пять. Подзатыльник. Сколько будет дважды два? Четыре. Молодец. На конфетку. Вот это вот положительное и отрицательное подкрепление. Так вот, немецкая школа заключалась в том, что лошадь начинали бить до тех пор, пока она не поднимала ногу. Она подняла ногу, перестали бить. И лошадь поняла, что если щелкнуть пальцем, надо поднимать ногу, иначе будут бить хлыстом. Вот чем велик наш замечательный дрессировщик Дуров, дедушка Дуров, тем, что он едва ли не первым начал использовать игровую мотивацию животных, да, и положительное подкрепление, лакомство. И оказалось, что добрым словом, лаской и лакомством можно добиться гораздо больших результатов. Поэтому вот сейчас с лошадьми точно так же. Я вам по секрету скажу. Если вы идете куда-то ездить верховой ездой заниматься, или вот первый раз в жизни придете, вот договоритесь, лошадь вам ее дадут, и вот сейчас будете за меня на ней заниматься, обязательно положите в карман несколько морковок. Лошади их просто обожают. И начните контакт с лошадью с тем, что угостите ее морковкой. Лошадь вас запомнит. Вот вы протягиваете руку. Знаете, как лошади надо давать? Обязательно на ладошке вот такой. Ни в коем случае не давать с пальцем. Пальцы откусят легко. Шучу. Но покусать может. Поэтому только так. Вот на ладошке морковку она своими шуршавыми, усатыми губами у вас возьмет эту морковку, похрумкает ее. И с этого момента вы у нее будете ассоциироваться с морковкой. У вас будут хорошие доверительные отношения. Вам с этой лошадью будет проще договариваться. Так, что еще? Мия. Хищные растения, как они появились? Мия, хорошо, сейчас я запишу. Хищные растения, давайте. Хищные растения. Хорошая тема.
2: Ага.
0: Угу. Еще есть вопросы, да, Александр?
1: Да, уже заканчивается. У вас время, да, исходит? Уже
0: да нет, я-то хоть до утра. Ребят, жалко.
1: Ну вот, мы давайте закончим. Да, у нас эфир уже 2 часа
0: да,
1: почти.
0: Ну, вот, и историки говорят, что монголы зимой нападали на Русь, потому что их лошади могли есть ветки. Ну, может быть, да, но...
1: Это замечание. Такой пример, да.
0: Да, с голодушки-то, ребят, понимаете, ну подумайте сами, ребят, давайте так, включайте голову, да, голову включили, монголы где, они степняки, это великая степь, как писал Гумилев, представляете себе, что такое орда идет татаро-монгольская, да, это тысячи лошадей, тысячи лошадей, и вот это вот все несется по степи. Друзья мои, где вы в степи найдете столько веточек для того, чтобы они хрумкали по дороге на Русь? Вот, братцы мои, дорогие, поймите такую вещь. Если вы что-то услышали, да, вы проиграете это немножко в уме, могло это быть или не могло это быть. И вам многие вещи станут понятными. Я вам сказал, что в степи дерево – это большая редкость. Оно служит как ориентир. Потому что в степи есть так называемые ландшафтообразующие животные, которые не дают подниматься там древесные поросли. Это сайгаки, это дзерены, если туда дальше, к Дальнему Востоку. Раньше это были туры, это были те же тарпаны. Это животные ландшафтообразующие, которые образовали степь. Поэтому дерево там не вырастет. Оно будет схрумкано этими животными, когда оно будет еще только прутиком. И где там татар-монголы нашли леса, чтобы кормить тысячи своих скакунов? А? Вопрос нет? Все, еще раз, включайте голову, как Александр Македонский, как учил его Аристотель. Что бы вы ни прочитали, что бы ни услышали, так, покатайте туда-сюда, туда-сюда. Да. Все, интересная тема, животные Тихоокеанских островов. Хорошая тема, давайте, животные... Тихоокеанские острова, извините, это и тропики, это субтропики, это и крайний север. Ну, давайте. Тихоокеанских островов. Ребят, давайте так. У нас темы на октябрь уже с руководством Архе согласованы. Ну, а дальше вот я записал. Сейчас бумажку сюда повешу, чтобы ее никуда не заныкали, не захныкали. Знакомы ли вы с Дмитрием Кононыхиным? Да, знаком с Дмитрием Кононыхиным. Не было ли желания выступать в его передаче «Российский радиоуниверситет»? С Димой мы прекрасно знакомы. Мы с ним добрые товарищи, тем более, что работаем вместе. Желания выступать у него в радиоуниверситете не было по одной простой причине. Потому что у Димы, как правило, выступают ученые. Я не ученый. У меня нету базового биологического образования. Я журналист-натуралист, понимаете? Просто так получилось, что я всю жизнь занимаюсь животными, растениями. Все мои друзья – это биологи, зоологи, палеонтологи там, и так далее, ботаники и прочее. У меня базового образования нет. Ну, что я пойду к Диме? Там серьезные ученые. Я слышал, что для улучшения породы лошадей что использовали? представителей других пород. Не нарушает ли это чистоту породы? Нет, не нарушает. Понимаете, разведение – это очень сложная такая история. Смотрите, есть признаки доминантные, есть признаки рецессивные, да, есть законы Менделя. Помните, горошки-то, на цветном горошке он там их в свое время открыл и описал. Поэтому при выведении породы, значит, сначала скрещивать для того, чтобы был большой разброс признаков. Потом, когда находят желаемые признаки, делают так называемые кроссы. То есть там по закону Менделя, по таблице, то есть близкородственное скрещивание имбридинга уже, да, для того, чтобы этот признак закрепить, и потом опять начинают домешивать друг друга кровь, искать новые выщепления. То есть это очень сложная история, и, конечно, другие породы домешивают для того, чтобы получить новую. А вот что касается чистокровности, это уже другая история. Если порода есть, то ее сохраняют чисто. Мало того, не только порода, вид тоже чистокровный. Вот, например, олени, да, вот есть чистокровный, там какой-нибудь олень благородный, чистокровный. А олень благородный, он гибридизирует там с белохвостым оленем, которого из Америки привезли, сюда стали выпускать в охотхозяйствах. И это уже теряется чистая кровь, линия, да, или зубры. Вот те зубры, которых восстановил профессор Заблоцкий, туда все-таки кровь бизонов домешивалась немножко. Или кавказские зубры, которых просто вот последнего зубра убили, когда стали восстанавливать по фенотипу. Вы уже знаете, что это такое. У него немножко другой внешний облик, другая посадка головы, у него юбочка, у него хвост немножко другой. Соответственно, тоже подмешивали других. Так что это такая штука сложная, конечно, используют. Все, да?
1: Да, вопросы закончились. Александр, спасибо большое вам за лекцию.
0: Спасибо вам, ребята.
1: Рад вопросы, был. Ответ на вопросы.
0: Да, встречаемся через неделю.
1: Через две недели.
0: Через две недели. То есть
1: да,
0: я имею в виду, через неделю мы с вами встречаемся. То есть в одно воскресенье встречаемся, в следующее нет, через воскресенье.
1: Тогда через две недели.
0: Через две недели, да. Всем всего хорошего, ребят. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения.

0: Давайте начинать. Сегодня перед вами с лекцией «Как открывают экзопланеты» выступая Сергей Попов, профессор РАН, российский ученый-астрофизик и популяризатор науки. Давайте поприветствуем его аплодисментами.
1: Хорошо, значит, довольно длинная будет лекция. Если я буду затягивать, я буду какие-то кусочки проскакивать быстрее. И, естественно, если будут какие-то очень важные вопросы по ходу, то можно задавать вопросы по ходу. Но если прямо очень важно. Хорошо, экзопланеты – это планета, которая вращается вокруг других звезд. То есть мы можем себе представить три случая. Мы берем объект планетной массы. Чем планета от непланеты отличается, еще поговорим. Вот берем объект планетной массы, если мы его засовываем в Солнечную систему, мы называем его планетой. Если он вращается вокруг другой звезды, мы называем экзопланетой. Если он не вокруг ничего не вращается, летает сам по себе, то он как-нибудь очень длинно называется. Одного короткого названия, особенно по-русски, нет. Значит, мы будем говорить про экзопланеты, про объекты, которые удовлетворяют определению того, что является планетным объектом, и обращаются вокруг других звезд. Теперь мы знаем, что экзопланеты – это очень распространенные объекты, то есть практически все звезды имеют планетные системы, ну и там, как правило, больше одной планеты. Звезд в галактике где-нибудь в районе 300 миллиардов, плюс-минус. Соответственно, планет, ну уж как минимум, умножайте там на 3 с хвостиком. Соответственно, получается, что в галактике где-нибудь в районе триллиона планет. То есть это действительно большое количество. Открывать их трудно. И открывать их трудно, потому что они маленькие, легкие, находятся рядом с яркой звездой. Поэтому их присутствие очень трудно выявить. В принципе, если просто вот взять отдельно планету, даже планету размером с Землю, и как следует ее осветить чем-нибудь направленно лучом прожектора, то, вообще говоря, их давно бы можно было открывать, но в естественных условиях они встречаются в более такой сложной конфигурации, и поэтому открывать их начали недавно, и, что удивительно и приятно, одновременно несколько способов начали работать. Ну, одновременно там, на протяжении 10 лет, скажем, это очень быстро с точки зрения развития науки. То есть к 92-му году не было известно ни одной планеты, ни один метод не работал, а через 10 лет работало уже 5-6 методов, и были известны тысячи, ну тогда еще сотни, ладно, экзопланет. На сегодняшний день известно больше 4000 экзопланет. Число точно указать, я бы сказал, невозможно. Это как вот там... Если астролог просит вас указать дату рождения с точностью до секунды, это невозможно, процесс длится дольше. Поэтому вот сказать, сколько точно планет нельзя, их постоянно открывают, и есть некая, как сказать, достоверность. Какие-то очень надежные планеты, а какие-то прям суперхорошие кандидаты, поэтому кто-то их называет открытой планетой, а кто-то просто кандидатом. Но качественное число вот такое. И оно, естественно, постепенно растет, оно начинает быстро расти, когда появляется новый аппарат, новый прибор, который очень эффективно может это делать. Существенно, что вот этот всплеск числа открытий экзопланет, он привел к всплеску теоретических исследований, поскольку в конечном счете мы хотим понять, на самом деле, как устроен мир. Наука ради этого существует. И поэтому мы начинаем как следует думать над какой-то проблемой, когда она возникает. Пока экзопланеты не открывали, люди там со времен Канта Лапласа описывали, как образовывалась Солнечная система, строили модели, а вдруг начали открывать экзопланеты, оказалось, что не все планетные системы похожи на нашу, в общем, возникло много новых интересных вопросов, так что это целая огромная область исследований, повторюсь, возникшая очень быстро. Это всегда очень интересно, как это происходит, особенно как первые люди получают постоянные позиции в этой области, когда специалистов просто нет как бы в области, они или начинают мигрировать из родственных областей, или какая-то молодежь очень быстро начинает получать профильное, я бы даже сказал, не образование, а опыт. Обычно экзопланеты называют какими-нибудь красивыми именами типа Кеплер-70 или Тропист-1. Собственно, имена экзопланетам начали давать в рамках очень специальной процедуры, организованной Международным астрономическим союзом. Эти названия

они совершенно не прижились. Я думаю, что огромное количество профессионалов, занимающихся планетами, даже для, если они изучают планету, которой было дано название Международным астрономическим союзом, они могут его не знать или использовать там какое-то свое. Но процедура была запущена, там были всякие названия более или менее смешные, но какие-то были банальные, вот в духе там Галилеи, Браги, Гепатия, были какие-то смешные, типа Полтергейста. Это было, ну, зато был такой антураж, онлайн-голосование, там с очень простой регистрацией, и предлагать было легко, поэтому были всякие странные имена. Самое то, что мне больше всего нравилось, к сожалению, не прошло. Там идея была называть планеты в одной системе как-нибудь сходным образом. Например, была замечательная идея планеты назвать именами персонажей из «Мумитроллей». По-моему, классная идея, она не прошла голосование. Хорошо. Более важный вопрос, нам не важно, как называется, а нам важно хотя бы про историю этой области. Какая экзопланета была открыта первой? Это непростой, на самом деле, вопрос, он нуждается в уточнении. С одной стороны, у нас есть, конечно, какое-то такое естественное понимание, что такое планета. Вот я сказал, планета вращается вокруг звезды, и под звездой вы, естественно, поняли нормальную звезду. Но вот если мы формулируем так, когда впервые надежно была открыта планета, вращающаяся у нормальной звезды, то это 95-й год, планета 51 Пегаса Б. Вот простое, понятное, красивое название. 51 Пегаса Б. Пегаса, потому что находится в созвездии Пегас. 51 – это некий, по некому каталогу, каталожный номер звезды. То есть эту звезду уже было принято называть 51 Пегаса. И не задаваться вопросом до некой степени, почему. Вот Юрий Шостакович, все. 51 Пегаса. А планета начинает нумеровать с буквы «Б», причем маленькими буковками. Если бы было 51 Пегаса и «Б» большое, то это означает, означало бы, что 51 Пегаса – двойная звезда, и мы говорим про вторую звезду в системе. Вот. Ну, а буква «А» как бы закрепляется за основной звездой всегда. Вот. То есть ответ, какая нормальная экзопланета надежно была открыта первой нормальной звезды, вот он простой. Планету потом назвали Демидий. Не знаю почему. Я не знаю, что это значит. Как бы то ни было, за это открытие удивительным образом авторы получили Нобелевскую премию по физике. Но еще в 92-м году надежно, супернадежно был открыт объект планетной массы, вращающийся вокруг нейтронной звезды, вокруг радиопульсара. И это предмет таких больших споров, что считать первой открытой планетой, вот это или вот это. Но тоже это не конец истории. В 88-м году группа людей получила хорошие данные, которые говорили о том, что, возможно, в одной системе есть невидимое тело планетной массы. Но вот эти данные окончательно подтвердить удалось только в 2003 году. Хотя, в принципе, вот первая публикация, 88 год, правильно все было описано, но недостаточно надежно. И, наконец, похожий случай, но чуть в другую сторону. В 89 году люди получили очень надежные данные, что есть легкий спутник у одной из звезд. Стоял вопрос о том, какая масса у этого объекта, то ли он попадает в диапазон планет, то ли он попадает в диапазон более массивных объектов, что это за объекты, еще поговорим. Но и вот только совсем недавно, в 2019 году, удалось показать, что все-таки это не планета. У меня очень часто будут возникать вот такие циферки. Что это означает, я один раз поясню, больше возвращаться к этому не буду. Есть такой замечательный сайт Archive.org, которому 10 дней назад исполнилось 30 лет. Это замечательный проект электронных препринтов. То есть авторы научных статей на разной стадии по выбору автора, там до публикации, после того, как статья принята или после того, как она вышла, могут загрузить на этот сайт свои статьи. Журналы уже давно не против, журналы фактически все сдались. И это правильный способ делать научные публикации открытыми.
То есть там не таскать их каким-нибудь подпольным образом с сайтов издательств, а нормальные люди просто нормально заливают. И вот для физики и родственных областей это архифорг, повторюсь, которому 30 лет. Есть еще более молодые сайты для медицинских статей и биологических. У них похожие названия. Там интересное название. Изначально первые сайты были в Лос-Аламосской, по-моему, лаборатории. Соответственно, был LanLGov, а перед этим было XXX. Я не знаю возраст аудитории, молодежь не знает, что такое XXX в начале сайта, да? Но, значит, на заре интернета XXX обозначали порно-сайты. Естественно, поскольку это быстро банилось, за фантастически короткое время не осталось ни одного порно-сайта, который начинался бы с XXX. Ну, значит, шутка осталась. Более того, остались блокировщики. И, значит, еще там в нулевые годы, когда был XXX LanLGov, и я давал ссылки на это, люди на форумах писали, а у нас в фирме закрыты все сайты с XXX, нельзя ли как-то еще почитать эту статью. Но, наконец, значит, они завели отдельный сайт, архифорг. И вот этот номер, что он означает? 19 – это год, 10 – это месяц, а дальше порядковый номер статьи в данном месяце. Всего там на сайте сейчас в районе 2 миллионов статей, сейчас выходит где-то под 15 тысяч статей в месяц по астрофизике. 1000 примерно статей в месяц, чуть больше, 1200 где-нибудь. И, соответственно, если у меня такой номер где-то на слайде, то, соответственно, желающие прильнуть к первоисточнику знаний благоволят пойти по этому номеру и почитать статью, если хочется. Ну, эта картинка просто говорит о том, что если вот их просто поставить рядом, неизвестно, кто, собственно, выиграл. Это, по-моему, первый гран-при Сочи, судя по кушанкам. Да, и выиграл Хэмилтон, к сожалению. Хорошо. Значит, о том, что такое планета, что такое не планеты. Вот очень красивый график. По горизонтали отложена масса объекта в единицах масс Юпитера. Соответственно, масса Юпитера, 10 масс Юпитера, 100, 1000. По вертикальной оси размера объекта снова в радиусах Юпитера. Размер – это тоже радиус. То есть обычно в быту под размером мы понимаем диаметр, как правило. То есть если вам нужно круглый объект занести себе в квартиру, вам абсолютно все равно, какой у него радиус. Вы думаете, войдет он в дверь или нет. А в формулах обычно проще использовать радиус. И точки показывают реальные объекты. Зеленые точки – это объекты Солнечной системы. И выделяется 3,5, я бы сказал, группы объектов. Вот тут живут звезды. Вот такая вот ветвь – это Солнце. Звезды – это объекты, в недрах которых идут термоядерные реакции. Более того, идет самая главная нормальная термоядерная реакция. Она, значит, такая главная, что у Питера Хэмилла есть даже альбом такой «Водород в гелий». Превращение водорода в гелий, причем нормального водорода, который просто, ядро которого является просто протоном. Для этого нужна высокая температура и высокая плотность. Почему? Чтобы реакция началась, нужно, чтобы два протона вступили во взаимодействие тесное. А они положительно заряженные, они не хотят сближаться для того, чтобы вступить в это взаимодействие. Поэтому они должны двигаться с большой скоростью, у них должна быть большая энергия, чтобы они столкнулись, чтобы они сошлись на достаточно короткое расстояние и началось взаимодействие. Поэтому нужна большая температура. Как вы помните, там с детского сада температура – это мера кинетической энергии движения молекул. Вот. Но чтобы это происходило часто, нужна большая плотность. Можно это, естественно, сжимать. И, значит, на Земле до сих пор придумывают, как это делать так, чтобы не взрывалось. То есть люди пытаются делать управляемый термоядерный синтез. В звездах это происходит само собой, просто потому что звезда сама на себя давит. То есть звезда должна быть достаточно массивной, чтобы своей массой давить на себя так, чтобы в ее центре создались условия, высокая температура и плотность, для зажигания этих самых реакций. И поэтому есть минимальная масса звезды, которая соответствует вот началу этих реакций. Нормальный водород, самый обильный элемент у Вселенной, начинает участвовать в реакциях. И эта масса примерно 0,08 масс Солнца. То есть вообще говоря, ну, не в 100 раз меньше Солнца. 0,08 масс Солнца, 8% от массы Солнца. Ну или примерно 80 масс Юпитера. Вот 100, да, вот тут где-то проходит этот предел. 80 масс Юпитера. Хорошо, перенесемся в другой конец. Вот тут живут
нормальные планеты в пределе железнокаменные. Вот это Венера и Земля. Естественно, планеты, как, кстати, и звезды, чем больше масса, тем больше объект. Это нормальное поведение, никого не удивляет, что там арбуз большего размера и весит больше. Вы увеличиваете массу, начинает меняться состав. Ну, не потому, что происходят какие-то превращения, а просто из там, железа, из кремния нельзя сделать массивный объект, не хватит ни железа, ни кремния. Это Уран и Нептун, ледяные гиганты, вот тут все понятно, идут нормальные планеты. То есть вот первый тип объектов. Второй, теперь вот эта вот часть с таким перегибчиком. Потихонечку от железнокаменных планет мы перешли к ледяным, и, наконец, переходим к газовым планетам. Есть три основных типа планет. Это железнокаменные, то есть каменные, просто говоря, ледяные и газовые. То есть я вот до сих пор удивляюсь, я каждую лекцию, боюсь, это говорю, что почему-то нет такого простого названия для рок-альбома Ice, Rock and Gas. По-моему, было бы очень красиво. Вот, значит, три типа планет. Газа всегда много. Газ – это водород и гелий. Их больше всего у Вселенной. И поэтому только из них получается делать большие планеты. То есть тут, вы понимаете, вот вы листаете там барную карту, коктейли, и если вы смотрите на объем, если есть там какой-нибудь, пол-литра коктейль, ну, значит, он из воды, ну, из сока апельсинового или еще из чего-нибудь. Потому что, ну, я, по крайней мере, ни в одном баре не видел коктейли полулитрового, который был бы из чего-то другого. Вот. Поэтому, значит, самая массивная планета у нас газовая. А что у нас происходит дальше? Да, это Сатурн и Юпитер. Что у нас происходит дальше? Во-первых, происходит интересная вещь. Тут графичек немножко загибается вниз. Это немножко контринтуитивно, но действительно, чем массивнее объект, тем он меньше. То есть вот эти объекты, они хорошо сжимаются, уже массивные планеты хорошо сжимаются. И вы добавляете массу, и объект сжимается сильнее, он становится меньше. Это само по себе забавно. Но есть интересная граница здесь, в которой проходят где-то по 12 массам Юпитера, ну, примерно. 11-14 где-нибудь. Масса Юпитера, она разделяет газовые гиганты, то есть планеты еще, от хитрого промежуточного типа объектов, которые называют бурые карлики. Иногда их называют коричневые карлики, но это такая лобовая калька с английского. Не все надо переводить в лоб, как вы знаете. Вот вы знаете, там три базовых типа цвета волос по-английски называются yellow, brown и red. Но мы не говорим, что у человека красные волосы, мы говорим, что он рыжий. Мы не говорим, что у него желтые волосы, говорим, что блондины. Не говорим, что коричневые волосы, говорим, что шатен. И, соответственно, brown dwarfs, ну, разумнее переводить не коричневые карлики, видимо, а бурые, что немножко лучше отражает их реальный цвет, ну и по созвучию как-то приятнее. Так вот, чем же они отличаются от звезд и от планет? В них идут термоядерные реакции, но не те. Нормальный водород, которого много, в бурых карликах еще не горит, недостаточно температура и плотность, но тяжелые изотопы водорода и что и литий, наверное, могут участвовать в термоядерных реакциях, и поэтому их выделяют в отдельный класс. И, соответственно, бурые карлики открывать как бы не так круто. И замечательно, есть статьи, то есть читаешь заголовок статьи, там что-нибудь бла-бла-бла, «Супер Юпитер». Так хорошо звучит, «Супер Юпитер». «Супер Юпитер» на самом деле это коричневый карлик. Это довольно банальная такая вещь, вообще говоря. Но звучит привлекательно. Хорошо, значит, нас будут интересовать объекты вот от сих, от 12 масс Юпитера, ну вот от сих, и влево. Это планеты. Планет открыто много, и их начали делить на разные виды и подвиды, что тоже само по себе интересно. Значит, люди 1000 лет, в буквальном смысле этого слова, знали только планеты Солнечной системы, но вот с течением времени начали делить их на три типа. Планеты типа Земли железнокаменные, ледяные гиганты типа Урана и Нептуна и, наконец, газовые гиганты типа Юпитера и Сатурна. Когда стали открывать экзопланеты, то их оказалось, их нельзя впихнуть в эти три типа, многообразие немножко больше, несмотря на то, что мы измеряем очень мало параметров. То есть, по сути, мы измеряем
три параметра у планеты, когда ее открываем пока. Ну, в редких случаях больше, мы об этом поговорим. Но в основном мы измеряем три параметра. Первое, что практически всегда сразу измеряется, это орбитальный период. За сколько времени планета делает оборот вокруг своей звезды, или в некоторых методах измеряется расстояние от планеты до звезды. Эти две величины легко переводятся друг в друга, поэтому тут не важно, что рисовать, иногда откладывают то, иногда другое. Это, в общем, повторюсь, очень похожие вещи. Это хорошо измеряется. Второе, что мы измеряем, это или масса, или радиус, в зависимости от метода. Они, опять-таки, немножко все-таки пересчитываются друг в друга, не всегда с полной однозначностью, но тем не менее. Масса, радиус. И, наконец, мы можем узнать, сколько планета энергии получает от звезды, и это позволяет оценить ее температуру. Естественно, могут быть какие-то внутренние источники энергии у планеты, но когда мы говорим о горячих планетах, это означает, что планета хорошо прогрета своей звездой, и это не обязательно связано с тем, что у нее там короткий орбитальный период. Все-таки важно, вокруг какой звезды вращаться. Есть красные карлики, которые светят еле-еле, есть звезды типа Солнца, у которых светимости в тысячи раз больше, и это нужно учитывать. И, соответственно, возникают разные типы планет, я не буду в это углубляться, мы все-таки про методы открытия говорим, а не про типы планет. Но вот есть газовые гиганты, если они находятся далеко от своих звезд, как наши, Сатурн и Юпитер, то это холодные Юпитеры. Если они находятся близко, то, соответственно, их называют горячие Юпитеры. Если они находятся где-то посерединке, то называют теплые Юпитеры. Здесь просто не написано. Есть ледяные гиганты. Соответственно, много ледяных гигантов открывается вот в этой промежуточной области. Их называют теплые Нептуны. Есть железнокаменные планеты. Ну, обычно по-английски просто пишут rocky planets. Соответственно, ну, среди них тоже можно выделять короткопериодически, там вот отдельно выделяют USP, это ultra short period, планеты с ультракоротким периодом. И, наконец, есть планеты, которых нет в Солнечной системе, это вот так называемые сверхземли, которые сейчас все чаще начинают делить на два типа, на, собственно, сверхземли и мини-нептуны, в зависимости от состава. То есть, если это более массивные, чем Земля, планеты железнокаменного состава, это суперземли. А если это ледяные планеты, но там в 2-3 раза легче, чем Нептун, то мини-Нептун. Хорошо. Собственно, теперь методы. Методов несколько. Деление, ну не то что условно, но здесь есть некоторые тонкости. Я мельком про них еще поговорю. Но я хочу сказать изначально вот о чем. Методов много, но какие-то из них дают практически все известные планеты, а какие-то не дают практически ничего. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда про них говорить? Есть две причины для этого. Во-первых, вот эта картина существует сегодня. А по всей видимости, уже лет через 5 картина принципиально изменится, и вот 7-й пункт по количеству открытых планет перескочит на первое место, скорее всего. Ну, это не точно, как обычно, но есть очень хорошие предпосылки для того, чтобы это произошло. Но важно другое. Разные методы показывают нам как бы планеты с разных сторон. Вот я даже могу вернуться на предыдущий слайд. Смотрите, вот есть сколько-то известных планет, спрашивается, а что, вот нет совсем планет тут или вот тут? Ну, давайте вот про эту часть. Да вот тут навалом планет, просто их открывать очень трудно. Если планета маленькая, легкая и находится далеко от своей звезды, ее любым методом очень трудно открыть. Ну, а вот где-нибудь здесь просто сейчас открыть невозможно планет. У нас методов нет. Но разные методы позволяют открывать планеты в разных частях этой диаграммы, поэтому разные методы хорошо дополняют друг друга, они дают разную информацию или об одной и той же планете даже часто, а, по крайней мере, всегда они дают разную информацию о разных планетах, и это очень существенно, поэтому нельзя сказать, что вот этот метод самый эффективный, давайте, значит, все деньги инвестируем в этот метод, а остальные использовать не будем, это не так. Ну и, кстати, и при инвестировании, вы тоже знаете, нельзя там все класть в одну корзину. Хорошо. Это вот витиеватый график, он мне очень нравится, в этом году появился такой красивый. Здесь
Можно долго, можно вообще всю лекцию прочесть, не уходя с этого слайда. Но здесь вот достаточно такая свежая картинка с числами планет, которые удалось открыть разным способом. И, в общем, такое красивое древо, в общем, просто красивая картинка. Двигаемся дальше. Ну вот начинаем говорить про первый метод. Первый, в неком смысле, исторически. Майор и Кило открыли планету именно этим способом. Идея очень простая. Представим для простоты, что у нас есть звезда и есть одна планета. А это наблюдатель. Это не еще одна планета, это наблюдатель. Идеальный наблюдатель, как вы видите, сферической формы. И он наблюдает всю эту штуку, и планету он не видит вообще. Он видит только звезду. Но он будет наблюдать очень интересный эффект. Значит, как известно, треть людей считают, что Солнце вращается вокруг Земли, две трети считают, что Земля вращается вокруг Солнца. На самом деле все вращается вокруг общего центра масс Солнечной системы. То есть звезда тоже движется, потому что закон всемирного тяготения вкупе с третьим законом Ньютона говорят нам, что силы-то одинаковы. То есть я вот тоже каждую лекцию говорю, что если вы чувствуете, вам надо поднять свою самооценку, вы должны подумать, что вы притягиваете Землю с точно такой же силой, с какой Земля притягивает вас. Просто вы легче Земли, и поэтому вот действия понятны. Но тем не менее, силы-то равны. И звезда смещается под действием планеты. Наблюдаем звезду, получаем спектр звезды, в спектре видим спектральные линии. Дальше, значит, все мы знаем, что есть закон Доплера. Если объект движется к нам, то все, что он излучает, звуковые волны, световые волны, все смещается в синюю сторону, то есть в сторону более высоких частот. А когда объект удаляется от нас, то смещается в сторону более низких частот. Соответственно, вы наблюдаете звезду, получаете ее спектр, и обнаруживаете, что спектральные линии двигаются. И двигаются периодически. То есть как там половину какого-то отрезка времени смещаются в синюю сторону, потом смещаются в красную сторону. И этот эффект был, конечно, измерен задолго до 95-го года, потому что есть двойные звезды. Есть так называемые спектрально-двойные звезды. Мы не видим звезды по отдельности, но мы получаем их спектры. Мы видим два набора спектральных линий от одной звезды и от другой, и мы видим, что эти спектральные линии вот так двигаются друг относительно друга. Потому что если одна звезда движется от нас, то вторая звезда движется к нам. Соответственно, было ясно, что такой метод должен работать для экзопланет, потому что все то же самое, вы просто потихоньку уменьшаете массу. Представьте, что у вас вначале было там два объекта по одной массе Солнца. Нормальная двойная система. Начинаем уменьшать массу одного объекта. Получаем в итоге звезду с красным карликом, например. Известны такие системы. Еще уменьшаем, получаем звезду с бурым карликом. Известны такие системы. И мы понимаем, что если мы еще будем уменьшать массу этого объекта, то мы получим экзопланету, получим Юпитер. И, соответственно, это можно будет измерить. Это трудно сделать просто, потому что чем легче второй объект, тем меньше изменение скорости звезды. То есть, естественно, она вот все меньше, меньше, меньше шевелится. То есть, если вы подпрыгнете на каком-нибудь небольшом астероиде, то астероид сильно будет от вас отбрасываться, и в итоге вы можете улететь от него. Ну или там его отбросить, неважно. Вы понимаете, второй объект – это что угодно. В конце концов, представьте себе двух космонавтов в космосе, один прыгает на другом просто. Вот и все. Вот такой двойной объект. Но по мере того, как становится более массивный объект, вам все труднее его сдвинуть. Но если это удается, то вы увидите периодическое изменение скорости звезды, лучевой скорости звезды, потому что это скорость проекции на луч зрения. Вот. Люди искали такой эффект, и вот в результате целенаправленных поисков, это никакая не случайность, майору Кило удалось это сделать. Такая простая картинка будет, если планета одна. Если планет много, все гораздо хуже. Представьте, что вот здесь мы обруча не видим, а видим только движение человека. А нам нужно узнать, что вообще с ним происходит и сколько там обручей. Но, в принципе, такая задачка решается, и известна система, где есть, ну, уж достоверно, есть 7 планет, может быть, там и 9 есть, но если 8 и 9, это менее надежный результат.
Соответственно, вот это реальные данные. Вот это 51 Пегаса звездочка. Вот изменение лучевой скорости. И тем не менее, первый результат, хотя, повторюсь, это результат систематических поисков, все, он был совершенно удивительный и неожиданный. Они этого, ну, не то, что не хотели, не ожидали. Вот первое, что написано, P равняется 4.231 дня, это орбитальный период планеты. То есть планета делает оборот вокруг своей звезды за 4 дня с хвостиком. Это очень быстро. В Солнечной системе ничего похожего нет. А потому что звезда сильно меняет свою скорость, скорость в метрах в секунду, то есть полная амплитуда 100 метров в секунду, это очень много. Ясно, что планета массивнее Юпитера, то есть уже первое открытие экзопланеты, оно было не просто первым открытием экзопланеты, это открытие нового класса планет, горячих Юпитеров, происхождение которых надо объяснять. И строго говоря, хотя у нас есть хорошие гипотезы, достоверно мы до сих пор не знаем, как возникают горячие Юпитеры. Хорошо. Соответственно, чем легче планета, тем меньше она сдвигает свою звезду. И если мы хотим открыть легкую планету, то нам нужно с очень высокой точностью измерять изменение скорости звезды. Делать это трудно. Вот пример первого обнаружения планеты более или менее земной массы. Точки – это, соответственно, центральное значение, а вот эти усики – это неопределенность. Одна сигма, кому интересно. И видно, что нужно много наблюдений, чтобы они хорошо усреднились, и вы получили гладкую картинку вариации лучевой скорости, потому что иначе ваши результаты будут ненадежны. Если вы там две трети точек выкинете отсюда, вы замучаетесь доказывать, что это экзопланета. О чем это нам говорит? Смотрите, чтобы получить много точек, вам нужно отнаблюдать несколько периодов. Чем больше, тем лучше. И это означает, что если период большой, то вы планету открыть за короткое время не можете. Вы не можете, значит, там, взять аспиранта, у него 4 года аспирантуры, и сказать, ну, открывай мне планеты с орбитальными периодами 10 лет. Ну, большой привет, он не откроет тождественно ни одной такой планеты этим методом, потому что за 4 года он может в лучшем случае открыть планету с периодом в год. Ну, там, полтора года, может быть, от силы. А гораздо проще открывать планеты с короткими периодами. И, естественно, этим методом проще открывать массивные планеты. Но вот здесь, видите, уже там было 100 метров в секунду, здесь 1 метр в секунду амплитуда. Земля заставляет Солнце сдвигаться на 9 сантиметров в секунду. Ну, вот в смысле вариация скорости будет 9 сантиметров в секунду. Эта точность пока недостижима. То есть мы не можем открыть этим методом полный аналог Земли, вращающийся вокруг звезды, который является аналогом Солнца. Мы можем открыть аналог Земли у красного карлика, у легкой планеты, потому что там масса меньше. Но вот открыть аналог Земли пока, полный аналог Земли, таким методом нельзя, просто не хватает точности. Люди, естественно, работают над этим, и, видимо, следующее поколение инструментов будет позволять это сделать. Но опять-таки, вот я подчеркну все-таки, я лучше буду медленно двигаться, но... говорить какие-то важные вещи, которые обычно не договариваю, как лучше от меня узнаете. Например, там, я вам буду говорить, и часто говорят, вот заработает большой, очень большой телескоп, у астрономов иногда фантазия какая-то странная. Вот представьте, вы делаете 30-метровый телескоп, да? Как вы его назовете? Нет, вы его назовете 30-метровый телескоп, TMT, 30-meter телескоп. Вот. Теперь, хорошо, вы сделали... очень большой телескоп, 4 штуки. Как вы их называете? Вот, вы их называете VLT, Very Large Telescope. Хорошо, а теперь, значит, вы делаете в рамках вот той обсерватории, где VLT стоит, телескоп еще больше. Как его называем? Вот, правильно, да, Extremely Large Telescope. Вот, значит, часто говорят, когда заработает Extremely Large Telescope, а заработает он в 27-м году, то... Ну и дальше будет возможно. Вот это то, оно очень важно. Если вы хотите открыть аналог Земли, то есть планету с орбитальным периодом год, вам нужно наблюдать несколько лет. И поэтому, когда заработает Extremely Large Telescope, и он откроет эти планеты, то вот это когда, это скорее какой-нибудь 31-32 год. Потому что понадобится несколько лет наблюдения для достижения этого результата. Это вот существенно надо понимать, что от закладывания первого камня до, значит... как это, сдача с подключением всех структур, проходит много времени.
Хорошо. Ну вот я говорил, что открывают многопланетные системы таким методом. Вот эта система с поэтичным названием HD10-180. Там 7 надежных планет. А может быть 9. Ну, 9 это не точно. Последнее такое нашумевшее открытие – это открытие планеты у звезды Проксима Центавра. Центавра, потому что созвездие Центавра, а Проксима в переводе означает «ближайшая». То есть это действительно самая близкая от нас звезда. Соответственно, это самая близкая от нас планета. Там сколько? 4 световых года примерно расстояние до нее. Но интересно даже не то, что это рекорд самая близкая планета, а то, что планета потенциально обитаемая. Что это означает? Вот еще раз, смотрите, мы определяем для планет совсем мало параметров. Значит, в идеале размеры, массу, орбитальный период, то есть расстояние от звезды и, соответственно, сколько она получает света от звезды, и все. И про обитаемость вы должны решать вот только поэтому. Это примерно то же самое, что там, я не знаю, выбирать спутника жизни, зная возраст, рост и вес. Все. Вот все, три параметра. Больше, можете, хотите еще один добавить, выкиньте что-то. Там, выкиньте, я не знаю, возраст, добавьте наличие докторской степени, например. Вот. Соответственно, потенциально обитаемая означает, что это железнокаменная планета. Откуда мы это знаем? Оттуда, что планета легкая. Легкую планету из водорода сделать нельзя. Но из льда так с трудом. Поэтому, если планета легкая, она, скорее всего, железнокаменная. Но, скорее всего, не означает точно. Планета железнокаменная. И второе, она должна попадать в так называемую зону обитаемости. То есть она должна получать от своей звезды не слишком много, не слишком мало энергии. И вот эта планета выполняет эти условия, и больше ничего. И вот за громкой фразой «потенциально обитаемая планета» означает, скрывается вот только это. Планета железнокаменная и попадает в зону обитаемости. Но все равно это лучшее, что у нас есть, поэтому это суперинтересно. Спрашивается, почему ее так долго открывали. Неужели, значит, никому в голову не пришло пронаблюдать Проксиму Центавра, самую близкую звезду? Пришло. Но это красный карлик. Красные карлики очень активные звезды. Там много вспышек происходит, они пульсируют таким вот некогерентным образом. И это делает данные измерения очень неточными. Поэтому, видите, вот то я вам показывал график, там довольно хорошо была прописана амплитуда, полуамплитуда меньше 1 метра в секунду, а здесь почти 2 метра в секунду, и понадобилось гораздо больше времени, чтобы на лучшем приборе, вот HARPS – это не название телескопа, а название спектрографа, который получает спектры звезд, это прописать. Так что иногда технически очень сложно открывать экзопланеты, свойства звезды могут к этому не располагать. Хорошо. Это я, пожалуй. Ну, поскольку... Как... Да. Ну, смотрите, это хороший вопрос. Здесь как вопрос, что можно понимать под жизнью, да? Вот как это? Вот не то, что я имидж меняю, у меня сегодня просто в отеле отключили воду. Вот как бы, ну, я вроде выжил, но я, значит, недоволен жизнью такой. Соответственно, и вот тут с жизнью. Если мы говорим о появлении жизни там, и каких-то бактерий, да, наверное, эти вспышки не будут мешать. Потому что, смотрите, если жизнь появилась там где-нибудь, я не знаю, в черных курильщиках в океане, то там вообще ничего не знают про вспышки на Солнце. Вот даже более того, представьте, допустим, на Марсе когда-то была жизнь, там, 3 миллиарда лет назад, в виде бактерий. И часть этих бактерий, на Земле это произошло, ушли на глубину 1 километр. На глубине 1 километр климат на Марсе такой же, как 3 миллиарда лет назад. Ну, вообще, там плохо, но там ничего не менялось за эти 3 миллиарда лет. Поэтому им совершенно все равно. Вот. И, то есть, вы понимаете, есть на Земле люди, которых, например, там глобальный сбой Microsoft Windows не коснется вообще. Это не только люди, которые работающие в Linux или на Mac'ах, но это в первую очередь люди, которые там ходят с двухстволкой в тайге и вообще не знают, что значит мышью открывать окна. Вот, поэтому появлению простейшей жизни это не должно мешать. Но если мы говорим о той жизни, которую мы можем заметить с расстояния 4 световых года, вот этому может мешать действительно. То есть возможно ли развитая жизнь у красных карликов, это важный открытый вопрос.
ответ на который мы не знаем пока. Хорошо. Так, тут есть какие-то технические детали, я их буду пропускать, просто потому что времени мало, я так не доберусь. Ну, в смысле, как-то много красивых картинок, если будут вопросы, я могу перелистывать. Следующий метод. Мы всего до второго добрались, да, у меня их семь. Хорошо. Следующий метод тоже очень простой. Вообще почти все методы очень простые. Если вокруг звезды крутится планета, то с некоторой вероятностью мы увидим, с какой не такой уж маленькой вероятностью. Мы можем оказаться в таком положении, что с нашей точки зрения планета проецируется на диск звезды, проходит по диску звезды в ходе своего орбитального вращения. Тогда блеск звезды будет немножко падать. Опять-таки, из наблюдений двойных звезд это хорошо известная ситуация. Есть затменные двойные звезды. Звезды по очереди закрывают друг друга, меняется их блеск. Есть очень известные звезды типа Алголя, являющиеся как раз затменно двойными. Ну и люди достаточно давно, ну вот уж точно в печатном виде это сделал Отто Струве в 1952 году, люди довольно давно говорили, что так можно открывать планеты. В чем проблема? Проблема, например, в том, что размер Земли меньше размера Солнца в 107 раз. А нас интересует не просто размеры, нас интересуют площади. Соответственно, площадь земного диска в 10 тысяч раз с хвостиком меньше площади солнечного диска. И поэтому, если откуда-то вы видите, что там оказываетесь в такой конфигурации, что Земля проходит по диску Солнца, вам нужно заметить падение блеска звезды на одну десятитысячную. Одна десятитысячная, ну что вы представили, сколько волос на голове в норме примерно? Ну, это уж не совсем в норме все-таки. Десятки тысяч, давайте так. Там, некоторые продвинутые блондины могут иметь до 100 тысяч. Десятки тысяч. Ну, в общем, короче, вот причесываясь с утра и видя в расческе там 4-5 волос, обычно люди не паникуют. В норме, опять-таки. И это эффект 10 минус 4. То есть, вообще говоря, ничего не произошло. 10 минус 4 это ерунда. Поэтому это просто трудно измерить. То, что это трудно измерить для звезд, вообще, понимаете, все, кто смотрел на звезды, знают, что звезды мерцают из-за атмосферы. А если вы глазом видите, как они мерцают, то блеск там вообще колоссально меняется. Эффект 10 минус 4 заметить очень трудно, и его, собственно, долго и не замечали. Но было ясно, что это работает, и люди пытались это сделать. И первый раз, когда это удалось сделать, вот для звезды с другим хорошим названием, если вы это запомнили, у вас есть хороший пароль, то это была уже известная планета. То есть вот это график лучевых скоростей, к которому вы уже привыкли. По горизонтали орбитальная фаза, вот один полный оборот, а вот тут изменение скорости. Оно большое, ясно, что это горячий Юпитер. Вы уже видите там десятки метров в секунду, хорошая такая амплитуда, значит, горячий Юпитер. Ну, вообще говоря, тут написан период, но вы его все равно не видите, 3,5 дня. Вот. И, соответственно, для этой системы просто люди проводили высокоточные фотометрические наблюдения с Земли. То есть они знали, что искать и когда искать. И поэтому они смогли увидеть этот эффект. Вот тут нарисован такое замечательное падение блеска. Это, ну, тоже из-за пикселизации плохо видно, 9,85. То есть на 15 тысячных, на 1,5% падает блеск звезды. Это можно измерить с Земли. И горячие Юпитеры умеют открывать с Земли, но вот, тем не менее, первый результат это, а я не помню даже какой год, но это какой-то типа 2001 года. Может, чуть раньше. Но было ясно, что вот это нельзя поставить на поток, а с радиальными скоростями все более понятно и просто. Нельзя поставить на поток, потому что не хватает точности, не хватает атмосферы. Ну, с одной стороны, можно пойти радикально, знаете, как это? Если дети отбились от рук, значит, нужно детей прибить к рукам, это известно. То есть, если мешает атмосфера, уберите атмосферу. Но оказывается, что в целом люди против. И поэтому, значит, телескопы приходится запускать в космос. И были запущены два аппарата. Один прямо специально предназначенный для открытия экзопланет, а второй успели вовремя перепрофилировать. Вот который успели вовремя перепрофилировать, это европейский, но в основном французский Кару, а который специально был запущен, это НАСАвский Кеплер, который более известен. Кару
был предназначен для исследования звезд, небольшой инструмент, там 27 сантиметров диаметр телескопа, по-моему, да, да. Но когда его уже, в общем-то, делали в железе, стало ясно, что появилась новая область исследований, экзопланеты, и можно быстренько это все перепрофилировать, и они полетели раньше Кеплера. Поэтому они успели кое-какие сливки снять, открыть несколько десятков интересных планет, но потом полетел Кеплер. Кеплер — специальная машина для открытия экзопланет, первая такая, и неудивительно, что он дал много результатов. Довольно большой телескоп, почти метрового диаметра, огромная система из ПЗС-матриц. В ходе основной программы он смотрел в одну область неба и постоянно следил за блеском, ну, в итоге 200 тысяч звезд. В начальном каталоге было 150 тысяч, но потом удалось вытянуть данные для 200 тысяч звезд. И дальше вот встает вопрос, с какой вероятностью, если вы берете случайную звезду, и там крутится планета, с какой вероятностью планета будет с нашей точки зрения проходить по диску? Давайте сыграем в игру. Как вы думаете, с какой вероятностью? 50 на 50. Вот, хороший, правильно. Хороший. Вот. Тысячная доля чего? Процента? Вот. Еще варианты? Один. Вот, хороший вариант. 1%. Так примерно и есть. Примерно 1%. То есть, вообще говоря, это немало. Смотрите, вот у вас там 200, ну, пускай даже вы начинаете, 150 тысяч звезд в каталоге. Примерно 1% это дает 1500 звезд. И вы понимаете, что планетные системы довольно плоские. То есть вот у нас все планеты крутятся почти в одной плоскости вокруг Солнца. Если вы увидите один такой транзит, значит, велика вероятность, что увидите еще. Поэтому вы можете рассчитывать открыть несколько тысяч планет таким способом. И вот ровно это исходится. Кеплер чуть больше 2000 надежных планет открыл. Ну, а вероятность, кому интересно, тут формулка есть. Ну вот даже если планета далеко, на одной астрономической единице, как Земля от Солнца, то вероятность 0,5%. Ну а если вы продвигаете ближе, то, соответственно, будет больше. Ну и можно перевалить за процент, если мы рассматриваем горячие Юпитеры. Просто сами горячие Юпитеры встречаются редко. И такой метод космических наблюдений, он оказался очень эффективным. Вплоть до того, что большой, ну такой весомый вклад внесла Канада. Вот если вас попросить написать список космических держав, Канада, я не знаю, интересно, в десятку она в кого-нибудь попадет или нет. Но действительно, там есть космическое агентство. Самое известное, наверное, это вот механическая рука на МКС. Ее канадцы делали манипулятор. Но вот они запустили маленький спутник с небольшими телескопчиками. И, в частности, впервые они открыли планету у звезды, видимо, невооруженным глазом. Звездочка слабая все равно, но эффект такой, знаете, чисто психологический. Но психологический эффект интересный. То есть впервые стало возможно выйти под ясное небо, ткнуть, сказать, вот мы знаем, что у этой звезды точно есть планеты. Ну и вообще, как говоря, знаем, что есть несколько планет. Хорошо. Есть много всяких интересных систем, там системы многопланетные, первая такая это Кеплер-11, там 6 планет было обнаружено, потом было открыто еще несколько систем с 6 планетами, именно транзитным методом. Первая планета земного типа в зоне обитаемости была обнаружена именно транзитным методом. Неудивительно, потому что Кеплер просто открывал много, то есть не то, что он специально приспособлен для этого лучше остальных проектов. Нет, просто он открывает много планет. Вот и все. Открывал. Основная миссия закончилась уже. Но вот, соответственно, как вы видите, в конце 2011 года соответствующая статья была опубликована. Метод чувствителен к маленьким планетам. То есть вот 10⁻⁴ это достижимо при наблюдениях из космоса. Соответственно, можно открывать планеты размером даже меньше, чем Земля. Ну, естественно, их проще открывать вблизи звезды. Почему? Потому что вы больше набираете повторов. Для многих методов, вот и для радиальных скоростей, и для транзитов важно, сколько повторов вы видите. И чем их больше, тем точнее будет результат. Вот в системе Кеплер-62 есть целых две, по всей видимости, железнокаменные планеты в зоне обитаемости. Это едва ли не до сих пор рекорд планеты с размером меньше, чем у Меркурия. Ну вот тоже, смотрите, вот это как бы важно набрать много точек. Вот эта верхняя картинка ей соответствует. Если убрать линию, мне глазом, например, вообще не видно, что там есть какой-то провал.
Но провал есть, он очень значимый. То есть в итоге вы видите, после усреднения усики ошибок очень маленькие, но каждое отдельное измерение, оно не очень точное, поэтому их нужно набирать много. И есть много хороших кандидатов, которые оставил нам в наследство спутник Кеплер. Их продолжают проверять разными наблюдениями, в том числе наземными. Самое, наверное, известное относительно свежее открытие, сделанное транзитным методом, это система Тропист-1. И не только потому, что все любят Тропист, а потому что система действительно очень интересная. Это система вокруг красного карлика. Здесь в одном масштабе нарисовано Солнце, звезда Тропист-1 и Юпитер. То есть вот помните вот этот плоский участок на первом графике, который мы видели, там, где от газовых планет до красных карликов размер почти не меняется. Вот это очень хорошо здесь видно. Тропист-1 чуть-чуть больше, чем Юпитер по размеру, но сильно больше по массе. Он в 80 раз, соответственно, даже в 80 с чем-то раз массивнее Юпитера. Поэтому это звезда. На самом деле звезда. Там идут нормальные термоядерные реакции. И у этой звезды есть 7 планет. Они открыты не Кеплером. Часть, собственно, кем открыта, отчасти понятно. Названием планет чаще всего дают, названия даются, лучше так сказать, по названию проекта, который их открыл. И Тропист – это вот не только, значит, вкусный напиток, это название астрономического проекта, ну, который, что неудивительно, бельгийский и, видимо, спонсируется. А может быть и нет, просто бельгийский. И один – это первая планета, открытая проектом Тропист. Первая планетная система, открытая проектом Тропист. Соответственно, несколько планет открыли прямо в проекте Тропист, а остальные открыли с помощью космического телескопа Спицер. Спицер – очень интересный проект. У НАСА в, наверное, 80-е годы появилась большая и очень дорогая программа, программа Великих космических обсерваторий. Это 4 проекта. Это гамма-обсерватория имени Камптона, это Хаббловский телескоп, который все знают, это спутник Чандра рентгеновский и спутник Спицер, работавший в инфракрасном диапазоне. Но вот все они успешно отработали, а Хаббл до сих пор работает, и Чандра до сих пор работает. Спицер, который наблюдает в инфракрасном диапазоне, имел ограниченный ресурс, как и все инфракрасные спутники. Инфракрасное излучение, излучает все, вообще говоря. Вот мы с вами излучаем много инфракрасного излучения, все эти лампы, все стены вокруг испускают инфракрасное излучение. И если вы запускаете телескоп, ваш телескоп тоже испускает инфракрасное излучение. И детектор на телескопе испускает инфракрасное излучение. Очень плохо, когда вы хотите регистрировать слабое излучение и сами его испускаете. Ну, это понять очень легко. Представьте, вы хотите услышать слабый звук, но почему-то по недомыслию своему при этом громко гудите. Естественно, вы не услышите слабый звук, вот, скорее всего. Поэтому нужно вам затихнуть. А как затихнуть нагретому телескопу? Не получится. Это просто не даст ему нагреться еще больше. Его надо именно охладить. Вот. Ну, на самом деле нужно просто много жидкого гелия. Вот и все. То есть самый радикальный способ. И вы его просто используете, вы испаряете этот жидкий гелий, и как бы все хорошо. Ну, в смысле, вы охлаждаетесь им, но в процессе жидкий гелий испаряется, расходуется. И поэтому он заканчивается. И какой бы ни был хороший инфракрасный спутник, у него ресурс максимум 3 года. Ну, не помню, был ли у кого-то 5-летний ресурс или нет. А в других диапазонах Хаббл вот уже 30 лет почти работает. И, соответственно, когда гелий закончился на Спицере, то люди стали думать, ну, они и до этого думали, они знали, что он закончится, они стали думать, что делать дальше. Это просто как бы хороший телескоп в космосе, просто он не работает как инфракрасный детектор теперь. И они стали наблюдать, ну, фактически в видимом диапазоне, там, в ближнем инфракрасном, где не надо так сильно охлаждать, где, правда, хватает фольги. Вот. И поэтому телескоп работает, по-моему, до сих пор работает, по крайней мере, еще недавно работал. И они просто переключились на другие программы, и транзитные наблюдения – это то, что им хорошо подходит, это то, что они хорошо умеют делать. У них диаметр все равно больше, чем и у канадского спутника, и больше, чем у Каро, поэтому они довольно эффективны. Вот открыли несколько планет. Здесь, и это интересно, потому что в этой системе две планеты, ну, неважно какие, допустим, эти, по-моему, попадают в зону обитаемости. И
они являются хорошими кандидатами для дальнейших исследований. То есть когда полетит телескоп Джеймса Уэбба, когда заработают большие наземные телескопы с оригинальными названиями, которые мы обсудили, то вот планеты типа планет Трапписта – это хорошие цели для поиска и изучения атмосфер этих планет. Так, следующий эффективный и важный метод регистрации – это микролинзирование. В неком смысле, с чего мы начали, спасибо за вопрос. Идея очень простая. Любое тело, обычно говорят любое массивное тело, любое тело, даже если тело не массивное, любое тело работает как гравитационная линза. Мы все искривляем пространство-время вокруг себя. Как-то, даже если ничего не делаем, даже если спим, мы искривляем пространство-время вокруг себя. Соответственно, объекты другие, распространяющиеся в этом вокруг нас имеющемся пространстве времени, чувствуют это искривление. В том числе это чувствует свет. И тело работает именно как линза. Ну, как, вот важно, не точно как линза, а как будто линза. То есть она не фокусирует в одной точке лучи, но она их действительно собирает, это гравитационная линза. Соответственно, если у нас есть далекая звезда, есть наш идеальный наблюдатель, он идеальный, поэтому он счастливый. И между звездой и наблюдателем пролетает, например, другая звезда, то вот эта звезда работает как линза, и она соберет свет далекой звезды, усилит его, и пока она пролетает, мы будем наблюдать рост блеска. Если у этой звезды есть спутник, то он даст дополнительный эффект, и мы можем обнаружить не просто вот такой ровный рост и падение блеска, что само по себе очень красивый эффект, он... Этот эффект вообще, как бы, его и без общей теории относительности предсказать можно. Вот что существенно. Но когда появилась общая теория относительности, то довольно быстро Хвольсон в Петербурге сообразил, что там вот этот эффект уж точно есть, можно взять и посчитать. Стало понятно, как он правильно работает. В ньютоновской теории, ну, там, строго говоря, не очень понятно, есть он или нет. Вы можете как-то фиктивно приписать массу фотонам, но это какая-то ерунда. А в общей теории относительности все уже правильно. Искривленное пространство-время, и там правильная интерпретация эффекта. Вот Хвольсон впервые это посчитал. Эйнштейн тоже занимался этим вопросом. По-моему, в 30-м году у него была статья на эту тему. Но они получили вместе с астрономом одним очень пессимистичный результат. Правильный, кстати, сказать. Что вероятность событий очень мала. То есть если вы возьмете просто какую-то звезду, вот сколько времени вам нужно смотреть на звезду, чтобы заметить этот эффект, чтобы случайно что-то пролетело точно между вами и этой звездой? Ответ примерно 1 000 000 лет. Это совсем плохо для аспирантуры. Поэтому если вы хотите получить эффект за аспирантуру, вам нужно наблюдать 1 000 000 звезд сразу. Вот во времена Хвольсона или Эйнштейна это было технически невозможно. А потом появились светочувствительные приемники, которые мы характеризуем мегапикселями, то есть 1 000 000 чувствительных элементов, появились ПЗС-матрицы и стало возможным сразу действительно наблюдать за 1 000 000 звезд. И тогда, это были 90-е годы, люди активно начали искать эффекты микролинзирования, ну и вначале просто, естественно, видели линзирование звезды на звезде. Там есть замечательные кандидаты, линзирование звезды на черной дыре, например, очень красивый эффект. А потом, в конце концов, были замечены и экзопланеты. Просто эффект более слабый, вот и все. Ну, то есть он немножко менее вероятный, но главный эффект более слабый, то есть вам нужно проводить более чувствительные наблюдения. Но этот метод открытия экзопланет обладает большим преимуществом. Сейчас мы к этому еще перейдем. Вот реальная картинка уже, прямо очень красивая и цветная. И вот он, этот дополнительный пичок. Здесь его отзумили, и видно, насколько как бы все происходит быстро. Само линзирование происходит долго, ну, там, 8 июля, 28, 17 августа. А вот этот пичок от Zoom, это один день, ну, одна ночь, если угодно. Вот одна ночь наблюдений, вторая ночь наблюдений. То есть это довольно быстро. Это хорошо, смотрите, вот как, это все на пользу студенту, я бы сказал. Мы, когда говорили про вариацию лучевых скоростей, про транзиты, говорили, что нужно много периодов отнаблюдать, а здесь вы открываете все сразу. Это супер как хорошо. За это надо платить, естественно. Что супер плохо, вы не можете ничего больше проверить.
Там-то у вас крутится и крутится. Сегодня понаблюдали, завтра плохая погода, плюнули на это дело. Потом потеряли данные, ну, там, стерли с диска, такое бывает. Еще что-нибудь сделали такое же высокоинтеллектуальное. Так вернулись к этому объекту, понаблюдали еще и получили кривую блеск. Здесь, если вы что-то не пронаблюдали, все пропало. То есть вот тут была хорошая погода, а вот тут плохая, все, ничего не получилось. Но зато, если все получилось, эффект получается сразу. И это очень эффективный метод. Соответственно, смотрите, поскольку вам вообще не нужно ждать, вам не важно, какой орбитальный период. Орбитальный период может быть и 1000 лет. То есть не то, что вы планету с периодом там 2 года откроете за одну ночь, вы планету с орбитальным периодом 1000 лет откроете за одну ночь. Двумя другими методами мы вообще не можем открывать такие планеты. Вот от слова совсем. Не то, что а если постараться, а если вам дать много денег. Нет, вообще никак. А здесь этот метод сразу позволяет это сделать. Ну вот они, эти каустики, кстати, нарисованные красивые. Это мультики. То есть в мультике. То есть вот как бы такая система.

оптический эффект, а могут появиться пробелы, о которых вначале такие вот провалы, извините. Но он, обратите внимание, не падает ниже начального уровня. То есть сама звезда там что-то светит, и вот этот провал, он не может быть каким-то очень глубоким. То есть вообще говоря, это очень интересный анализ, потому что ну, вот по такой картинке кажется, что все очень просто. Вы ищете просто пички. На самом деле есть очень богатая морфология вот этих кривулечек. Ну и вообще говоря, за этим стоит очень сложная математика. Построение моделей линз уже двойных, а если они там тройные, еще интереснее. Это довольно любопытная штука. Соответственно, важно, что метод чувствителен к легким планетам и чувствителен к достаточно широким орбитам. Но 1000 лет там есть некоторые сложности. Смотрите, в чем проблема. Вот у нас формируется эта система каустик, но нам нужно, чтобы планета и звезда были относительно близко друг от друга. Потому что иначе свет далекой звезды не пройдет одновременно и через одно, и через другое. Мы увидим сигнал или только на звезде, или только на планете. Нам это не нужно. Поэтому, вообще говоря, суперширокие орбиты не очень работают. Но несколько астрономических единиц работает очень хорошо. И это существенное дополнение к тому, что дают два других метода. Ну вот, например, есть красивая система, где сложная структура кривой блеска, и она сложная, потому что там видны две планеты. Ну, система, похожая на Солнечную систему, это в очень больших таких кавычках. Это, я даже не знаю, ладно, не буду ни с чем сравнивать. Короче, мы не знаем, есть ли там другие планеты в этой системе, но две открытые планеты, они по своим параметрам похожи на Юпитер и Сатурн, находятся далеко от своей звезды. Так что с точки зрения планет-гигантов, эта система похожая на Солнечную. Ну, про провалы я уже рассказал. Вот. Можно сравнить эти три метода в смысле чувствительности к планетам с разными параметрами. По горизонтали отложено расстояние от планеты до звезды, по вертикали отложена масса планеты в единицах земной массы. И метод вариации лучевых скоростей, вот его область чувствительности, доплеровский метод. Кеплер, как такой главный транзитный проект, вот его область, вот она видна, вот тут идет. То есть он не чувствителен к большим расстояниям, потому что Кеплер проработал всего 4 года. Соответственно, орбитальные периоды больше года он просто не тянул. То есть далекие планеты он не обнаруживает. А вариация лучевых скоростей – это наземные проекты, они работают, ну, 95-й год, уже 26 лет прошло. То есть они могут видеть далекие планеты, но в основном массивные. А микролинзирование роет вот в эту сторону. Здесь все вот эти штучки, они для разных проектов в области микролинзирования, но какие-то только проектируются. И здесь примерно то же самое. То есть видно, что микролинзирование, оно чувствительно к планетам разных масс, находящихся на расстоянии нескольких астрономических единиц от своих звезд, и может существенно дополнять картину, которую нам рисуют два других метода. Хорошо. Давайте часть методов я быстренько пропущу. Они не такие уж важные. Планеты вокруг пульсара, все это. Вот. Поговорю про еще один метод. Значит, вспоминаем первый, радиальные скорости. Итак, мы сказали, что планета заставляет звезду смещаться. Смещаться совсем чуть-чуть, но заставляет. И если вы просто точно измеряете положение звезды, вы можете это увидеть. То есть вот вы определяете точное положение звезды на небе, определили через полгода, звезда немножко сдвинулась, а определили еще через полгода, еще сдвинулась, и вы увидите, что звезда описывает маленький эллипс на небе. Ну, с чего бы ей так делать? Единственная хорошая интерпретация, что это происходит под действием гравитации невидимого спутника. Массу звезды вы знаете, потому что вы видите эту звезду. Вы знаете, как звезды устроены. Да, вы, может, не супер точно это измеряете, но вот в виде меня вы примерно представляете мою массу. Там, не с точностью до килограмма, но примерно-то понимаете. Вот. Соответственно, для звезды то же самое видно, и зная, насколько она смещается, вы можете определить массу того, что заставляет ее смещаться. Очень простой метод. Проблема, опять же, в том, что планеты легкие, и они заставляют звезды смещаться совсем чуть-чуть, и не хватает точности. И снова приходят на помощь космические проекты, и на слайде вы видите замечательный спутник Гайя.
очень успешный европейский проект,

0: который, вообще говоря, уже выполнил свою основную программу. Программа, значит, была удвоена, то есть еще столько же, 5 лет наблюдения основной программы, еще как минимум 5 лет дополнительной программы. Дальше ресурс будет исчерпан, потому что там есть газ для поддержания ориентации спутника. Охлаждать его не надо, но спутником надо управлять. То есть на спутниках или может что-то ломаться. Вот у Кеплера ему нужно было все время смотреть в одну точку. Как вы можете этого добиться? Ну или постоянно там рулить двигателями такими реактивными. Это плохо. Почему это плохо? Вы всегда выкидываете газ. А у вас есть зеркало телескопа, и выбрасываемый газ будет на зеркало попадать. Поэтому, вообще говоря, не очень хорошо спутники с зеркалами управлять таким способом. Но вы можете иметь гироскопы, и гироскопы будут поддерживать ориентацию спутника. Гироскопы там вы ставите с запасом, но запас не может быть бесконечным. Вот Кеплер проработал 2 гарантийных срока, и все-таки там еще один гироскоп отказал. Все работает, оптика работает, электроника работает, но спутник теперь так вот колбасит. Он продолжает наблюдение, но он не может выполнять основную программу, он не может смотреть все время в одну точку. Вот. Соответственно, у Гаи вот тоже есть исчерпаемые ресурсы на борту, но на 10 лет работы их должно хватить. И Гайя измеряет точное положение колоссального количества звезд. Правда, класс там больше 1 миллиарда звезд в каталоге. И ожидается, что обработка данных Гайя, оптимисты считают, даст 20 тысяч планет. Пессимисты считают, что несколько тысяч. Но ясно, что вот на протяжении 20-х годов, когда будет обрабатываться каталог Гайя, астрометрический метод даст очень много. Вот поэтому я говорил, что с последней строчкой они могут перескочить на первую. Что у нас есть пока? Значит, был очень хороший кандидат, для которого уточняли-уточняли массу, вот доуточнялись до 28 масс Юпитера. Это, как вы понимаете, переводят его в класс бурых карликов, поэтому это не планета. Значит, таким методом открыть экзопланету, методом оптической астрометрии не получилось, но правда вот видно, звездочка смещается, вот она описывает эллипс, но все-таки объект, который является ее спутником, слишком массивный. Совсем недавно, в прошлом году, вот, собственно, год назад, 20-й год, август, появилась очень интересная статья. Видимо, впервые удалось открыть планету астрометрическим методом, но очень необычным. Вот мы уже говорили, что красные карлики очень активные звезды, а когда на звездах происходят вспышки, они там много в радио излучают, и красные карлики являются мощными источниками радиоизлучения. Соответственно, их можно наблюдать с помощью радиотелескопов, а радионаблюдения хороши тем, что они могут быть гораздо точнее, чем оптические. Потому что в оптических измерениях мы ограничены диаметром зеркала и телескопа, а в случае радионаблюдения мы можем наблюдать 2 телескопами, разнесенных на огромное расстояние. Ну, там, на диаметр земного шара, например. На несколько тысяч километров, по крайней мере. И тогда они, положение измеряется очень высокой точностью. И вот действительно видно, как меняется положение звезды. Есть постоянный сдвиг из-за того, что просто звезда двигается по небу. Есть циклы, связанные с параллаксом, то есть Земля вращается вокруг Солнца. Но на фоне этого есть еще отклонение. И вот тут, ну, глазом, может быть, и не очень выделяется, но вот она такая синусоида рисуется. То есть вот это периодическое отклонение, выглядящее как периодическое. Видите, здесь всего один период. Вот если они нарисуют еще там несколько, это будет более значимо. Но пока вот это выглядит как периодическое изменение, и оно лучше всего объясняется наличием планеты с массой Сатурна, наверное. Да? Да. Возможно, это первое астрометрическое открытие экзопланеты, но нужно еще какое-то время понаблюдать. Какое время, понятно. То есть вот от сих до сих 2 года примерно, да? Соответственно, там еще несколько... Ну, видимо, наблюдения-то уже провели, но в радиоастрономии у них есть много особенностей, и в частности это сводится к тому, что данные очень трудно обрабатывать, они долго обрабатываются, так что, может быть, там, через пару-тройку лет будет или подтверждение надежное этого результата, или закрытие тоже бывают. Хорошо. Ну и, наконец, мы добрались до самого главного. Вот, представьте, есть больше 4000 экзопланет, и их практически все не видно. В этом, вообще говоря, нет ничего страшного. В мире почти 10 миллиардов человек, и мы, по большей части, их никогда не видели и не увидим. Вот. То есть, чтобы доказать наличие человека, вовсе не обязательно там, его увидеть. Например, с ним можно пообмениваться e-mail'ами. Но вы знаете, что иногда, когда вам звонят и предлагают банковский кредит, это не настоящие люди звонят. Вот. Хочется все-таки экзопланету увидеть. Это удается довольно редко, но удается. И первый шаг – это не увидеть прямо экзопланету отдельно, но выделить ее свет. Вот там вам принесли чай, в нем ничего не плавает. Вы пьете чай и понимаете, что там был лимон. Вы лимон не видите, вы его отдельно выделить не можете, но знаете, что он там был. Соответственно, в свете суммарном звезды и планеты можно выделить вклад планеты. Например, потому что он будет периодически меняться. Там, все знают, что есть фаза Венеры. Соответственно, если мы со стороны наблюдаем планету, вращающуюся вокруг своей звезды, то в каких-то фазах мы будем видеть яркий диск этой планеты. Он может быть яркий не потому, что звезда его освещает, а потому что она хорошо прогревает эту сторону планеты. В каких-то мы будем видеть там, часть диска, в каких-то вообще будем видеть только темную часть диска. И, соответственно, блеск будет периодически меняться, вы можете это увидеть, и таким способом действительно открывают планеты. Вот, например, в системе Кеплер-70. Но лучше всего прямо увидеть планету, сделать это трудно. Потому что, повторюсь, планеты находятся рядом с яркими звездами. Вот один из примеров, два кадра, и кружочком обведена планета. Вот смотрите, вот какая-то яркая штука. Это ничего, это вот просто какая-то ерунда на снимке. Она не переходит с кадра на кадр. А вот этот объект стабилен, в отличие от всего остального шума, который здесь есть. То есть важно повторить, что чаще всего, когда делаются новые научные открытия, не обязательно в астрономии, они делаются на пределе чувствительности, это действительно сложно, поэтому люди там пишут алгоритмы обработки данных сложные, и это, в общем, отдельная интересная область. Соответственно, вот можно выделить все-таки планеты. Эти планеты должны обладать тремя свойствами. Какими, как вы думаете? Какие планеты проще всего увидеть на самом деле? Ну, первое, что должно быть? Большие. Второе? Подальше от своей звезды, правильно. Третье? Вот. А вот это как бы неправильно, потому что до третьей труднее всего догадаться. Они светят неотраженным светом. Отраженного света мы потом увидим на графике фантастически мало. Смотрите, если вы отодвигаете планету от звезды, то света она получает от звезды все меньше и меньше. И поэтому, ну, это такие контрнаправленные эффекты. С одной стороны, вам ее все легче увидеть, вы ее отодвигаете. С другой стороны, тяжелее, потому что меньше света. Поэтому про отраженный свет пока приходится забыть. Мы не видим планеты в отраженном свете. Они светят сами, эти планеты. Почему они светят? Потому что это газовые гиганты, молодые. Вот третье свойство – это молодость. Они продолжают сжиматься. То есть они недавно сформировались, они как бы еще в стадии окончательного формирования. Они сжимаются, и при этом выделяется энергия, естественно. И эти планеты сами нагреты до высокой температуры. Высокая температура – это там в районе 1000 Кельвин, например. Максимум их излучения попадает в инфракрасную область, а у звезды в инфракрасной области не максимум совсем. И поэтому на фоне относительно слабого инфракрасного излучения звезды, вот это инфракрасное излучение планеты можете увидеть. Но все равно это на пределе, вот Gemini, это, ну, как вы можете догадаться, их два телескопа Gemini, это северный. Это 8-метровые телескопы, входящие там в десятку самых совершенных телескопов на Земле. Там десятка, это два Кека, 4 VLT, два Gemini, Subaru и телескоп на Канарах, наверное. Наверное, я ничего не забыл. Вот. Тогда их удается увидеть. То есть увидеть там планету типа Земли или даже хотя бы типа Юпитера нашего, такого настоящего Юпитера, сейчас другим методом невозможно. Но молодые планеты мы видим. Вот есть звезда Бета-живописца, очень яркая, но созвездие живописца на южном полушарии неба. Поэтому я, например, его никогда не видел. Звезды обычно в созвездиях нумеруют по их яркости. Но это не строгое правило, но примерно. И поэтому альфа обычно самая яркая звезда, бета вторая, бета живописец вполне себе яркая звездочка. Это молодая звезда, не очень далекая от Солнца. И там обнаружена планета, и вот как раз видно, как за 6 лет она сделала полоборота. То есть понятно, что полный оборот она делает, стало быть, за 12 лет, но что похоже на Юпитер, правильно, более-менее. То есть планета молодая и находится достаточно далеко от своей звезды. Кстати, очень интересно, так сказать, вот если просто вы рядом со звездой увидели какой-то объект, это вовсе не доказывает, что это планета, это может быть что угодно, потому что это как сквозь лес смотреть, там на просвет много всего видно, ну или там что лес, вы смотрите вверх и что-то летит, может быть это там кусок полиэтиленового пакета летит на высоте 10 метров от вас, а может быть это неопознанный летающий объект на высоте 10 километров, надо подольше понаблюдать, понять, как они двигаются. Но вот на правом красивом графике показано, что два объекта правда двигаются вместе, то есть это не случайно спроецированные в одну область неба объекты, а они действительно вместе двигаются, так что здесь как бы все правильно. Ну и рекордом давним, до сих пор не побитым, является замечательная система HR8799. Там видно напрямую 4 планеты. Хотел сказать, что нет, есть системы с одной звездой, которые видно напрямую. Теперь есть система с прошлого года, по-моему, где видно 2 звезды, а вот эта довольно давно открытая, больше 10 лет назад, система, там видно 4 звезды, вот они B, C, D, E. Обратите внимание, их нумеруют в порядке открытия, как вот B самая слабая, но ее открыли первую, потому что она дальше от звезды, ее проще открыть. Да, 4 планеты, вот их напрямую видно. Ну, естественно, как сказать, реальное изображение выглядит вот так, цветные это уже чем-то раскрашивали. Но, тем не менее, это совершенно уникальная, конечно, система, очень интересная. Звезда мешает, но вот есть методы убрать звезду, то есть специальные как бы заслонки стоят внутри телескопа, коронографы. Ну и потом есть алгоритмы вычищения данных, то есть звезду вы максимально убираете, чтобы эти планеты увидеть. Система, ну как бы чем-то похожа на солнечную, только растянутая. То есть у нас есть 4 относительно больших планеты: Уран, Нептун, Сатурн, Юпитер. Вот если взять солнечную систему в 2 раза растянуть, это как бы тут проиллюстрировано, то получите вот эту систему. Но эти планеты все газовые гиганты, они все больше Юпитера. Есть совершенно медитативная штука. Вот за несколько лет наблюдений видно, как они крутятся. То есть это как бы прям совсем удивительная вещь. Вот в каком-нибудь, ну я не знаю, даже еще во времена моего пионерского детства он такой представит, что это прям вот можно будет взять и увидеть. Это данные реальных наблюдений. И это оптика. То есть, ну, как бы не то, что глазом так видно, но это на самом деле так оно и есть. Вот 4 планеты, вот они крутятся там для Б, но все равно видно, как она смещается немножко. Для более близких смещение, конечно, более заметно. Да, с законами Кеплера все хорошо вообще. У нас... Хоть с этим, хоть какие-то законы выполняются. Ну, правда, все равно не у нас, ну ладно. Хорошо, есть всякие экзотические объекты, прямое изображение планеты в тройной звездной системе. То есть 3 звезды образуют гравитационно связанную систему, там открыли планету. Для других методов это, ну не сказать, что безумная редкость, их много, ну, там десяток есть планет в тройных системах, но здесь ее напрямую видно. Это очень интересно, тем не менее. Почему интересно? Как это? Это как, я не знаю, чем интересен, я не знаю, брак голливудских звезд? Он интересен тем, что долго не продлится. Вот. Это нестабильная система. Это нестабильная система, и она обязательно распадется. Планета почти наверняка будет выкинута. Всегда самый легкий объект выкидывается из системы. Но, по всей видимости, из 3 звезд одна будет выкинута. Но вот мы, повторюсь, поскольку этим методом, прямым изображением, мы видим только молодые планеты, соответственно, мы их видим в молодых системах. Ну вот здесь ей, не знаю, там несколько миллионов лет, 16 миллионов лет, она еще не успела распасться, но со временем эта система распадется. Такие системы неустойчивы, можно взять и посчитать. Вот система с 2 известными планетами, прошлогодний результат. Эта система интересна тем, что там планета находится очень далеко от своей звезды. Вот первая открытая планета, 51 Пегаса Б, горячий Юпитер, это необычно, потому что планета очень близко от звезды, мы не знаем, как ее туда поместить. Ну, не то, что не знаем, мы не знаем достоверно, у нас есть слишком много идей. Вы понимаете, там вы приходите к врачу, говорит, что со мной? О, говорит, я знаю, у меня есть 5 идей. Ну, это говорит о том, что не знает, правильно? Но примерно знает, он знает, что у вас там не инопланетный вирус и не еще что-нибудь. Вот. Здесь, значит, наоборот, орбиты очень широкие, написано 200 и 300 астрономических единиц. Ну, что-то, да, 160 и 320 астрономических единиц. Напомню, астрономические единицы – это расстояние от Земли до Солнца, да? До Плутона 30 астрономических единиц, а тут до вот более близкой планеты 160. Это довольно удивительно. Почему? Потому что когда планета образуется, есть протопланетный диск, он обычно не тянется так далеко. Ну и снаружи там тяжело делать планеты. Планеты легко делать вблизи. Вблизи звезды означает на расстоянии там 3-4-5 астрономических единиц. А вот так далеко планеты делать трудно. Есть специальные механизмы, которые придуманы для того, чтобы делать такие далекие планеты, но у нас как бы нет окончательного понимания, что эти механизмы работают, там о деталях их работы. Поэтому очень интересно обнаруживать такие планеты. И такие, конечно, можно обнаруживать только по прямым изображениям. То есть вот снова я хочу возвращаться периодически к мысли о том, что у нас есть много разных методов, и все они полезны, потому что они дают информацию об очень разных планетах. Так. Ну вот, наверное, где-нибудь в районе этого графика я почти начну заканчивать. Здесь сравнение разных методов открытия планет. Радиальные скорости, транзиты, микролинзирование, прямое изображение. Черные точки – это объект Солнечной системы. Ну, тайминг мы пропустили, он, вы видите, не так много этих крестиков дает. Соответственно, что мы видим? Транзиты, поскольку в основном это Кеплер, это в основном планеты, близкие к своим звездам, то есть с короткими орбитальными периодами, потому что Кеплер мало проработал. Если был бы аналог Кеплера, который бы работал там с 2000 года по 2020, то такие же треугольники покрывали все вот до сих. Кружочки радиальной скорости, вот эти ребята работают с середины 90-х успешно, они развили некие технологии. Технологии там, ну давайте я один раз поясню, аналогии непонятной. Вот представьте, что у вас на руке там нормальные какие-то часы. Какая у них точность хода? Примерно. У стандартных часов на руке. Я не проверяю, сколько стоят ваши часы на руке, там, если кто-то будет супервысокой точность называть. Вот. Ну, секунда в сутки, да. Часто получше. Ну, секунда в сутки, да, на секунду они уходят. Но это означает, что там с точностью до секунды вы можете засечь сутки, но с точностью до секунды вы не можете засечь год. А если вы хотите там 20 лет наблюдать изменения скорости звезды с высокой точностью, вам важно, чтобы это были связанные наблюдения. Вы разом вот, можете провести наблюдение и измерить скорость звезды с высокой точностью. Но сделать ряд точек, которые можно нанести на один график, вот это технически очень сложная задача. Но вот в середине 90-х люди придумали, как это делать. Сейчас придумывают новый, ну, в смысле, он уже придуман, как это, запускают в реальную жизнь новый метод, у них еще немножко возрастет точность, но тем не менее, важно, что они долго наблюдают, но вот до легких планет им добираться видно трудно, да, вот здесь вот такая граница проходит, то есть для больших орбит, где набралось мало оборотов, они видят только массивные планеты. И, наконец, вот они, прямые изображения, они дают самые массивные планеты, мы видим только молодые массивные Юпитеры, но зато видим их на больших расстояниях, вплоть до вот тех самых сотен астрономических единиц. Но есть еще микролинзирование, которое вот очень хорошо работает здесь. Что мы видим? Мы видим, что аналоги там Земли-Венеры полные мы до сих пор открывать не можем, и, может быть, первыми до них докопается микролинзирование. Ну, тут на самом деле как повезет, но через следующий космический телескоп будет Джеймс Уэбб, а потом будет телескоп имени Грейс Роман. Вот он легко докопается до этой области, и это будет очень интересно. И он должен прилететь в 20-е годы, если все нормально. Он не такой сложный, как Джеймс Уэбб, поэтому там, видимо, все немножко проще пойдет. Это, соответственно, Уран-Нептун. До них вообще очень тяжело добраться. Снова только микролинзирование, пожалуй, сможет. Юпитер и Сатурн, но Сатурн тяжеловато, но Юпитер уже попадает в область чувствительности сразу нескольких методов, и поэтому аналоги Юпитера открывать довольно, ну, не довольно легко, доступно, скажем так. Хорошо. Так, на самом деле Это я все быстренько проматываю и доберусь до планов на ближайшее будущее. Всякие одиночные планеты. Ну, тут есть просто новости такие всякие любопытные. А вот, например, любопытное открытие, там, меньше, чем годичной давности. Кстати, вот ну, здесь, наверное, нет журналистов. Я все время печалюсь. То есть, ну, проблема как бы в том, что журналисты очень часто думают, что их публика очень бестолковая. На самом деле это не так. Они думают о людях хуже, чем они есть на самом деле. Ну, не все журналисты, я не хочу обобщать. Вот. Но они любят рассказывать о том, о чем вообще рассказывать не надо, но кажется, ну, они думают, что их читатели очень интересуют. Там, суперлуния. Это ерунда, это происходит, там, звездный дождь. Ну, звездных дождей не было уже давно, а просто максимум метеорного потока, который бывает много раз в год, но для журналистов это прям такое событие. Они сами не знают, в чем дело, но обязательно звонят и спрашивают, что же происходит. А когда вот происходят какие-то интересные важные открытия, про это мне, по-моему, никто не позвонил. В сентябре прошлого года было сделано очень интересное открытие. Впервые была обнаружена одиночная планета земной массы. Это довольно интересно. То есть вот оно одно событие микролинзирования, но определение параметров говорит о том, что этот одиночный объект имеет очень маленькую массу. Причем как ни крути. Там есть неизвестные параметры, мы не знаем расстояние, но диапазон масс все равно там от трех масс Марса до двух масс Земли. Это фантастически интересно. Ну и кроме того, что это показывает возможности данного метода наблюдения, это показывает, что да, одиночные планеты выбрасываются. Но это не чудо какое-то, мы знали, что одиночные планеты выбрасываются. Есть много вариантов, как выбросить планету из планетной системы. Такую планету нельзя образовать отдельно, просто так. Она не может сама слипнуться в межзвездной среде, массы не хватит. Ее нужно делать в планетной системе и выбрасывать. Но вот интересно, что такие объекты есть. Потихоньку они их будут открывать еще, появится какая-то статистика, можно будет детально изучать эту тему. Это очень интересно. Это вот хорошая картинка про сравнение разных методов снова. Ну вот это то, чего ожидают от массового наблюдения микролинзирования из космоса. Вот это то, что может уже к концу 20-х годов дать телескоп Роман. Это краткая история спутников и того, что будет. Вот мы переходим к тому, что будет. Значит, ну давайте отсюда. Вот они, две великие обсерватории Хаббл и Спицер. Полетели Каро и Кеплер. Кеплер проработал 4 года, и вот как раз в 2013-м закончилась основная программа Кеплера. Полетел спутник Гая. Вот у него было 5 лет основной программы, в 2019 году ее продлили еще на 5 лет. Сейчас летает ТЭС, НАСАвский спутник, небольшой, он меньше Кеплера. Это снова машинка для открытия планет, не для изучения, а просто открываем, открываем, открываем. В основном он будет открывать короткопериодические планеты у красных карликов. Летает европейский Хеопс, снова маленький телескоп, но вот он для, не для открытия, а для изучения планет. Он ищет транзиты для планет, уже открытых методом радиальных скоростей, и, соответственно, будет одновременное измерение массы и радиуса. Это очень интересно, очень важно. Как мы надеемся, полетит Джеймс Уэбб. Если вы еще не знаете, то расшифровка этой аббревиатуры – это Just Wait Some Time. Соответственно, в октябре вроде бы должен полететь Джеймс Уэбб. Он, в частности, будет важен для изучения экзопланет. Следующие большие инструменты, которые как бы не просто полностью одобрены, а вот они делаются, и понятно, как делать, это два европейских проекта. Плата, который должен в 26-м году полететь, и он будет открывать планеты, но он будет гораздо эффективнее, там и ТЭСа, и Кеплера, и, соответственно, методом транзитов он должен открывать десятки тысяч планет. И Ариэль – это спутник, предназначенный для изучения атмосфер планет, правда, не планет земного типа, а скорее газовых гигантов, Нептунов и сверхземель. Вот до этого диапазона он точно дотягивается. Но, в конце концов, мы не только жизнь хотим найти, есть много просто научных задач. И такое массовое эффективное изучение атмосфер экзопланет начнется, видимо, с запуском Ариэля. Ну вот, чуть более детально я могу по ним пробежаться. Тест был запущен 2 года назад. Основную программу, собственно, уже выполнил. 2 года основных наблюдений на тесте прошли, но спутник продолжает работать дальше, как чаще всего и бывает. Там особенно расходуемых ресурсов практически нет. Поэтому он может, если все хорошо, сильно переработать свой ресурс, что было бы неплохо, если бы он поработал там до запуска плата, например. Хеопс, он вот так довольно смешно выглядит, как будто пионеры делали в кружке. Но это очень продвинутый аппарат. Повторюсь, он редкий пример, аппарат для изучения планет, а не для открытия новых. Вот плата. Там будет 34, что ли, маленьких, да, телескопчика, которые будут одновременно наблюдать большое количество звезд и, собственно, как и тест, делать обзор всего неба. И вот очень большие ожидания пока связывают с спутником Гайя, то есть вот здесь выделяются 3 таких эпохи. Эпоха открытия планет методом радиальных скоростей, транзитов, и вот может быть, если Гайя действительно будет выдавать 1000 планет, то наступит астрометрическая эра. Что будет дальше, неизвестно. Скорее всего, снова транзитные спутники типа Плата на какое-то время перехватит инициативу, но посмотрим. В общем, ждать осталось не так уж долго. Но, повторюсь, важно не просто открывать планеты, важно их как можно более детально изучать. Что-то разовое такое можно будет делать с помощью Джеймса Уэбба, телескопа Роман и наземных больших телескопов, но массовое изучение атмосферы экзопланет – это все-таки Ариэль. Там вот речь идет о 1000 транзитных планет, а Джеймс Уэбб, Роман и наземные телескопы, ну, хорошо, если десятки планет окучат все вместе, это уже будет большое достижение. Ну вот они, эти наземные телескопы, значит, все хорошо. Планировалось 3 больших наземных телескопа, все хорошо более-менее с 2. Первый — это GMT, самым оригинальным названием все-таки, большой телескоп Магеллана. Тут очень хорошо можно себе представить, его зеркало состоит из 7 сегментов, каждый сегмент — это самый большой современный работающий сейчас телескоп. И более крупных зеркал делать не будут. То есть вот есть 10-метровые зеркала, ну, 8-метровые зеркала, самые крупные на самом деле, и вот тут тоже по 8 метров с хвостиком, с какими-то десятыми. И крупнее зеркал не будет отдельных. Они все сегментированные, но вот этот телескоп более-менее по плану идет, и когда там в 29-м году должен заработать. Очень большой телескоп, я бы так его по-русски перевел, 40-метровый телескоп, у него зеркало из мелких сегментов состоит, это хорошо, это по миллиону причин хорошо и удобно, но вплоть до того, что если вы уронили гаечный ключ, то нужно заменить один сегмент всего лишь, а не все зеркало. Ну, понятно, в масштабе вот люди, да, то есть это действительно такая большая машинка, она строится по расписанию, там все хорошо, и вот этот телескоп, самый большой из этой троицы, заработает в 27-м году. Третий телескоп – это вот 30-метровый телескоп, но там, вы знаете, это смешная история с тем, что местные жители Гавайев запрещают его строить на некоторой горе, ну и вообще у них большие проблемы там с местными жителями. Соответственно, от 40-метрового телескопа, в частности, ожидается, что он потенциально может открыть линии кислорода в атмосферах каменных планет в зонах обитаемости у красных карликов. Это было бы суперинтересно, потому что, в принципе, объяснить там 10% содержание кислорода без биологических систем, ну, очень трудно. Трудно не означает невозможно, но, в общем, если 10% содержание кислорода где-то будет обнаружено у железнокаменной планеты в зоне обитаемости, то самым тривиальным, простым и естественным объяснением будет существование жизни земного типа, причем достаточно распространенной. То есть, когда жизнь существовала в глубинах океана, она не надувала эти 10% кислорода наружу. Соответственно, уже это было бы, ну, почти что подтверждением существования. Ну, тут как бы я вначале узнал, не отключают ли там воду или еще что-нибудь. Так что, может быть, не торопиться. Но на самом деле, вот как сказать, это очень важно, вот почему. Есть много интересных проектов, которые, в отличие от такого идеала астрономического, вот с чего начинается 12 стульев, да? Да, с астролябия, правильно, да. Остап Бендер несет продавать астролябию, значит, продавая ее там механику, говорит, сама меряет, было бы что мерить. Вот это описание любого хорошего астрономического прибора. Телескоп, он чем хорош? Вы можете смотреть куда угодно, на Луну, там, на пролетающие самолеты, на окна соседнего дома, там только все перевернутое будет, но тем забавней. И это как бы хорошо, они не монозадачные. Но можно оптимизировать, если что-то есть совсем сложное такое, но очень важное, вы можете оптимизировать инструмент под одну задачу. И в области экзопланетных исследований такие проблемы есть. Но самое, это не совсем монозадачное, но это обсуждается даже для телескопа Роман, поэтому как бы я опишу. Но вот я говорил, что надо закрыть свет звезды. Закрыть свет звезды нетривиально. На самом деле. Потому что, ну, вот даже вот эту лампочку, она маленькая, но вот когда я ее закрываю просто пальцем, вокруг все равно много света пробивается. Потому что есть дифракция. И чтобы убрать звезду, можно самый простой способ, там, специальные хитрые формы, такие детальки помещать внутрь телескопа. Но они закрывают не все. Поэтому идеальный способ – это, правда, закрыть экраном, но фантастически сложной формы, чтобы, значит, в результате интерференции все самоуничтожилось. И эта штука должна быть точно соосна с телескопом и летать далеко. Далеко – это на самом деле далеко, это там не 10 метров, не 20 метров, это очень далеко. И поэтому, если вы хотите такую систему, ее довольно трудно вот так вот перенаводить. Телескоп вы можете перенавести там за десятки секунд при желании. Но вот эта штука должна будет пролететь какие-нибудь там сотни тысяч километров, причем в космосе она там должна занять новую устойчивую орбиту. И, в общем, это вам заранее нужно знать, куда смотреть. У меня один знакомый описывал, он снимал комнату где-то в Европе, и мне понравилось описание. Он говорит, а туалет там настолько маленький, что заранее надо решить, что ты будешь делать. Вот. Соответственно, с вот этими заслонками заранее хорошо иметь каталог хороших объектов, и поэтому, если уж мы хотим там потратить лишний миллиард на эту заслонку и на ее обслуживание, ну, на операции, связанные с ней, то хорошо бы заранее иметь хорошие цели. И поэтому я думаю, что сейчас, скорее всего, эту заслонку не одобрят для телескопа Роман, потому что нет еще хороших целей. Ну, вы хотите такую дорогую штуку и не знаете, куда смотреть. Вот вы вначале узнаете, куда смотреть, и вот когда будут планеты с линиями кислорода, например, тогда будет гораздо проще выбивать там миллиард долларов на экранчик. И поэтому телескопа следующего поколения, там даже не выбрано, что полетит, но обсуждается уже три всего версии, видимо. Вот из этих трех, по-моему, две с заслонкой, или даже одна. И вот если будут хорошие кандидаты, я думаю, сразу будет выигрывать одна из версий. Поэтому это все очень существенно для будущих проектов. Ну и, наконец, да, Джеймс Уэбб, такая потрясающая штука, она потрясающая вообще, как она выглядит. Ясно, что такое нельзя запустить в космос. Вот так вот взять и запустить нельзя. Вот это вот сложные штуки, как фольгой там не обойтись, но вот эта штука закрывает от Солнца. Такой сложный, кто там, Александр Македонский закрывал Солнце. Это вот он в разрезе. Есть очень красивая анимация, как эта штука будет распаковываться. То есть это вот так, как вы покупаете ящик в Икее, так нажимаете кнопку, и он начинает сам дом распаковываться и во что-то собираться. Вот есть очень красивая анимация, как это будет происходить, можно посмотреть. Ну и, наконец, в отдаленном будущем, вот тоже, о чем мы говорили в начале, где-нибудь в середине века могут полететь проекты, которые действительно будут получать изображения, ну, не, как сказать, не так, как Землю из космоса видно, но тем не менее, изображения планет земного типа в зонах обитаемости вокруг звезд типа Солнца, а не красных карликов. Но это будет требовать, в общем, довольно сложных и дорогих технологических решений. Это в любом случае система телескопов или несколько аппаратов, работающих как единая система. Ну, тут так нарисовано, как будто они светят чем-то. На самом деле это символизируется, что свет в них попадает. Работают как единая система, как единый интерферометр. Или это могут быть большие телескопы там, с заслонками сложных конфигураций. Что будет в итоге реализовано, пока неизвестно. Но, в общем, у них есть еще лет 10-20 для того, чтобы заниматься как-то опытно-конструкторскими работами. Хорошо. Я, на самом деле, тогда, наверное, на этом и остановлюсь. И у нас еще будет какое-то время на вопрос. Спасибо.
1: Микролинзирование – это метод, когда у нас получается такой график блеска, и на нем есть точка максимума, есть еще пики разного. Mm-hmm. Может ли получиться так, что этот пик будет не из-за того, что вместе с Солнцем, вместе со звездой пролетела какая-то планета, а какой-то просто большой кусок космического мусора или астероид, кусок камня, что-то подобное? Mm-hmm.
0: Да, значит, для записи вопрос про микролинзирование. С чем планету можно перепутать, по сути? Смотрите, с чем нельзя перепутать, это с совсем близким объектом. То есть это не может быть объект, там, вращающийся вокруг Земли или в Солнечной системе. Он все равно должен быть там, например, где-то далеко. Вот. А тогда мы просто переходим к вероятностям. Вероятность того, что какое-то, значит, там отдельно летающие планеты, вот мы видели, их открывают, но что она, значит, в нужный момент окажется в нужном месте, можно посчитать вероятность, она исчезающе мала. Поэтому в этом смысле, как бы, с одной стороны, да, теоретически это возможно, и нет, практически это невероятно. Поэтому такие штуки можно исключать обычно. Есть, тем не менее... Ну, в общем, это да, это вопрос вероятности, я бы так сказал. И их реально обсуждают. То есть вот в одной из недавних статей там народ открыл планету, ну, такую очень далекую от звезды, по-моему, рекордно далекую для микролинзирования. И там как раз... Вот когда открыли эту одиночную планету, там в статье написано, и теоретически она может вращаться вокруг звезды, но на расстоянии больше, чем, я не помню, там, допустим, 1000 астрономических единиц. Я точное число не помню. То есть это как бы обсуждают, но скорее в обратную сторону. То есть вот может быть это не одиночная планета, а планета на очень широкой орбите. А то, что случайно пролетит мусор, такое совсем вряд ли, я думаю. Да, пожалуйста.
2: Такой вопрос. С точки зрения времени возникновения других систем, других галактик, какое математическое ожидание того, что обнаружено в форме жизни, кажется более фактическим?
0: Да. Смотрите, мы знаем, что последние там, 9 миллиардов лет темп формирования звезд в галактике примерно постоянный. Поэтому если мы выкинем раннюю эпоху, то равновероятно найти планетную систему, там на миллиард, два, три, четыре старше нас и на миллиард, два, три, четыре младше нас. То есть вот эта вероятность очень плоская. Соответственно, учитывая, что возраст галактики все-таки 12 миллиардов лет, то в среднем кажется, что вот наугад выбранная система будет чуть-чуть, ну там на миллиард лет старше нашей. Если наше время биологической эволюции такое самое типичное, опять же, скорее всего, там тоже есть большой разброс. Но, в общем, как бы математическое ожидание такое, что вот форма очень плоское распределение, но в среднем чуть-чуть постарше нас должны быть планетные системы, ну и поэтому, наверное, живые системы. Да, пожалуйста.
3: Да, спасибо за лекцию. Попробую не растягивать сильно, но в целом мысль такая. У нас есть определенная форма Млечного Пути, да, галактики, в которой мы сейчас разглядываем эти планеты. Существуют ли какие-то определенные зоны, в которые наши телескопы смотрят более пристально, допустим, в силу того, что там большая концентрация также звезд, потому что они там более плотно, так сказать, населены у нас на участках неба. Либо, как еще один вариант, если корреляция наклона орбит планет по вращению, да, звезд, с положением относительно оси вращения самой галактики. Так как в таком случае, возможно, можно было бы повысить эту вероятность 1%, да, которую вы озвучили во время описания метода транзита.
0: Да, хорошо, давайте со второго. Значит, вообще коррелируют ли плоскости орбит планет с глобальными галактическими параметрами? Ответ, по всей видимости, нет. Поэтому здесь очень трудно выбрать какую-то стратегию. А по первому вопросу – да. С одной стороны, мы изучаем неизбежно довольно близкие планеты. То есть размер галактики, давайте диаметр. Диаметр галактики там примерно 30 килопарсек. А мы типично изучаем планеты внутри одного килопарсека. То есть это, вообще говоря, маленькая часть. Мы довольно, ну, как сказать... Ну, наверное, можно сказать, что с наблюдательной точки зрения мы плохо представляем себе, там, как отличаются планеты на разных расстояниях от галактики. Хотя вот прямо сегодня была статья, но она с характерным названием. Нет сильной зависимости свойств планетных систем от положения в галактике. Слабую мы можем не заметить, потому что смотрим на маленький пятачок. Но, тем не менее, даже на масштабах тысячи парсек, уже заметно, что галактика плоская, и поэтому вот когда выбирались точки наблюдения для Каро, видите, какая из них, я уже забыл, для... Они обе используют для поиска экзопланет. Они близко к области Млечного Пути, потому что больше звезд попадает. И это еще заметнее у Кеплера. Они прямо выбирали область вот Лебедь-Лира. И видно, что, с одной стороны, плохо ложится в очень густонаселенный, просто там начинается наложение изображений звезд друг на друга, это неудобно, блеск трудно мерить. Но они искали вблизи, потому что, наоборот, если вы наведетесь куда-нибудь там в область Большой Медведицы, у вас в такой пятачок не попадет 150 тысяч достаточно ярких звезд. Поэтому, да, здесь оптимизируются области наблюдений для того, чтобы получать тот результат, который нужно. Но это сильно завязано вот, ну, не только на звездную плотность, а на особенности методов. То есть иногда слишком много тоже плохо. Да, пожалуйста.
1: Какой процент из уже обнаруженных экзопланет находится в зоне обитаемости сейчас? И как этот процент будет меняться со временем? И есть ли какие-то, ну, теоретические изыскания в этой, там, какие-то теоретические модели, какой он есть на самом деле?
0: Да, спасибо. Так, я не в ту сторону листал, слушаю вопрос. Сейчас я открою. У меня, естественно, есть про это график. Как раз самый хороший вопрос – это про те графики, которые я не успел показать. Так, вот, ну, очень грубо зона обитаемости. На самом деле это сколько света получает Марс от Солнца, энергии, это сколько Венеры. И это кеплеровские планеты. Здесь только кеплеровские, правда, показаны. Видно, что в область обитаемости, вообще говоря, попадает много планет. Но не сказать, что там это самая густая область, но немало планет. По большей части это гиганты. Почему? Потому что это все-таки далеко от звезды с точки зрения Кеплера. И поэтому большие планеты там сильно проще открывать. Но вот если мы говорим о планетах более или менее земного размера, вот эта линия 1,6 радиуса Земли, то в области обитаемости у Кеплера есть чуть больше десятка надежных планет. Но и другие проекты дают примерно столько же. Соответственно, что мы там получаем? Ну, 1%, да. Пока примерно 1%. Но, еще раз, не от полного числа, а в смысле 1% планет земного типа в зонах обитаемости от полного числа планет. Вот. Он, наверное, этот процент будет меняться, но навскидку мне сказать трудно как, потому что, ну, там, представьте, Гайя возьмет, выплюнет кучу объектов. 20 тысяч объектов она, ну, условно, куда-нибудь, я не знаю, сюда положит. Как бы процент упадет, но нам все-таки важно абсолютное количество, а не проценты. В принципе, ТЭС будет давать много объектов, ну, может давать много объектов в зоне обитаемости у красных карликов. Вот тут точки на самом деле соответствуют температуре звезды. И вот такие красные, ну, они должны быть красные, здесь они не совсем фиолетовые получаются. Точки, вот это красные карлики, вот эти такие желто-зеленые, это звезды типа Солнца, а вот это красные карлики. Ну, вот красных точек здесь прибавится по данным ТЭС довольно сильно. Непонятно, насколько это хорошо для поисков жизни. Вот как мы уже обсуждали, не ясно. Красные карлики – это хорошее место для возникновения жизни, которое может охватить всю планету, там вылезти из воды и как-то проявить себя в атмосфере. Пока мы только такую форму жизни можем обнаруживать.
4: Уже связанный как раз вопрос, уточнение точнее даже. А вот вы говорили, что кислород – хороший маркер биомаркер. А почему не спектром просто кислород чисто искать? Звезда не будет же в этом спектре светить? Или она светит во всех настолько, что в кислороде тоже его линии, так сказать, будут затмеваться? Кислород. И не надо закрывать звезду, и проще.
0: Ну, все равно тяжело. То есть нет легкого способа вот как бы так настроиться, да, и искать. Не получится.
5: Да. Скажите, ну вот, допустим, в своей собственной Солнечной системе, да, там предполагаем, что есть жизнь, например, на Юпитере, да, и мы, ну, у нас есть для этого возможность, но мы до сих пор не можем это вынести, да, в силу там разных обстоятельств, то на таких расстояниях найти хоть какую-то жизнь, то человек говорит, искать кислород, то, извините, на нашей собственной планете уже существовала какая-то жизнь, да, кислорода выделялось не так много, да, как пришла эра, тогда мы уже могли там по кислороду прийти. Как вы думаете, через какое приблизительно время мы сможем как-то вообще предсказывать существование разных форм жизни на таких расстояниях?
0: Ну, смотрите, речь идет о проявлении жизни. Вот, например, я у себя в отеле реально не знаю, в соседнем номере живет кто-то или нет, но я прекрасно знаю, что в километре от меня кто-то ночью любит петь песни. Вот. Если ярче проявление, то проще обнаружить, несмотря на расстояние. И, ну, то есть важно, чтобы что-то... Да, важно, чтобы что-то меняло состав атмосферы. Вот что. На больших расстояниях все будет через атмосферу проявляться. И это, конечно, да, должен быть довольно такой заметный эффект. Вот, вы... Но это все-таки... вот атмосфера – это конец 20-х годов, если быть оптимистом. То есть это все-таки недолго, на мой взгляд. Ну, там... если быть таким, чуть более реалистом, ну, начало 30-х годов. То есть, иначе что-то, повторюсь, там должно еще жуткое происходить на Земле, что сильно сдвигало бы эти сроки. Но все равно мы говорим о сроках технологически очень доступных. Может быть, быстрее откроют жизнь, чем Петровскую достроят. Я не знаю. Вот. И... А со спутниками Юпитера там заведомо вот, проблема в том, что если что-то есть, это подлетный океан. Там и так сильно повезло. Ну, смотрите, вот давайте там ситуация, как она была, прошу прощения, до 2014 года. Значит, спутник Европа Юпитера, есть понимание, что там глубокий подлетный океан. Есть понимание, что там 2 километра льда. То есть... Что делать с 2 километрами льда? Не, то есть нельзя, например, даже там, когда бог с этой жизнью, давайте бросим термоядерный заряд и посмотрим. Он не пробьет 2 километра льда. То есть вам нужно вести буровую установку на Юпитер. Таких средств нет. Ну, в смысле, дело даже не средств, в смысле денег. Ну, непонятно, как сделать буровую установку и отвезти туда. Да, это все очень тяжело. Вот. Там в 14, 16, 17 годах, к счастью, появились, значит, замечательные наблюдения, что все-таки из-под ледяного покрова Европы выбивается вода. То есть буквально совсем недавно, с точки зрения космических программ, совсем недавно появились данные, что, может быть, не надо бурить. И тогда начала развиваться довольно бурная активность. То есть люди начали разрабатывать все-таки просто лендер, который нужно посадить в нужную точку. Точку можно определить земными наблюдениями, ну там, может, не земными, с Хаббла, неважно, короче, понятными наблюдениями. И тогда, значит, дальше нужно там, набрать воды в стаканчик и посмотреть, что там плавает. Вот. И это, повторюсь, совсем недавно. То есть то, что там было открыто в 2016 году, в космические программы воплощается через 20-30 лет в самом оптимистичном варианте. Вот. Ну вот это задачи очень разные. Все-таки вот задача посмотреть с атмосферы и задача сходить и там покопаться, они оказываются очень разные, и посмотреть проще. Поэтому, да, все... Ну, да, тоже, кстати, верно, там большая выборка. Вот, поэтому это вот очень разные такие способы познания, которые взаимно дополняют друг друга, но не исключают как друг друга, просто разные подходы, поэтому разные сложности и, наоборот, разные преимущества. Тут зато, если что-то будет, будет фантастическая надежность. А так, ну, там много особенностей в космических программах. Там, грубо говоря, Марс активно изучают, потому что его изучать очень легко. Ну, там, гораздо легче, чем все остальное. То есть, ну, настолько легче, чем Юпитер или спутники Юпитера, что как бы странно не пользоваться этой возможностью. А так, может быть, там, я уверен, есть люди, которые сказали бы, нужно свернуть все эти марсианские программы многочисленные и, да, отправить что-то и покопаться во льду на Европе или там на Энцеладе. Вот. Но это всегда такой сложный подход к выбору финансирования программ. Есть много разных интересов. И, ну, космические программы большие, дорогие, там не всегда, нельзя сказать, что они прямо исключительно, как сказать, в результате такой чистой научной дискуссии формируется окончательное решение, но, в принципе, оно все-таки доминирует в НАСАвских, скажем, и ЕСовских космических программах. Поэтому, да, есть вот такие актуальные задачи. Так что еще немножко, just wait some time. Вот. Давайте, вот там рука раньше поднялась, потом.
6: Большое спасибо, Андрей. Вот. У меня такой вопрос. Сколько распространены экзопланеты вокруг нейтронных звезд?
0: Да, спасибо. Значит, тоже для записи, насколько распространены звезды вокруг нейтронных звезд и всяких экзотических объектов? По всей видимости, очень плохо распространены. То есть вот одна из причин, почему как бы открытие Вальшана и Фрейла планеты вокруг пульсара, оно так как бы ушло в тень, потому что больше нет ни одного. То есть нет ни одного надежного открытия действительно планетного объекта вокруг радиопульсара. Есть некоторое количество объектов, довольно крупных, по всей видимости, это объекты по своему происхождению совсем не похожие на планеты. Это там огарки спутников, которые испарял пульсары или которые перетекали на пульсары, или и то, и другое происходило. Так что, с одной стороны, есть там, наверное, больше десятка уже объектов формально планетных масс вокруг нейтронных звезд, но их происхождение совершенно отлично от формирования планеты. Это вот отдельный тип объектов, а системы типа системы Вальшана-Фрейла просто больше нет. Она одна известна, несмотря на, в общем, поиски. Так что тут все как бы, ну, не то, что не очень хорошо, но редко они, короче, встречаются в нейтронных звезд. Ясно, что пережить вспышку сверхновой планетной системы вообще трудно, почти невозможно. А кроме того, существенно, что вспыхивают как сверхновые и превращаются в нейтронные звезды, массивные звезды. А массивным звездам вообще тяжело в планетные системы формировать. Они и живут мало, и светят много, испаряют протопланетные диски довольно быстро. Поэтому, в общем, неудивительно, что у нейтронных звезд мало планет. Так, где-то был... Да, пожалуйста.
7: Спасибо за лекцию. А вот помню, спектры спутников планет, это еще тема закрыта или тоже пытаются обнаружить?
0: Ну, пока...
7: У нас вот та же самая Европа, Энцелад.
0: Да, да, про спутники экзопланет. Да, пока нет ни одного надежного открытия спутника экзопланеты. То есть есть один очень хороший кандидат, но все равно он остается кандидатом. Все-таки это вот... следующего порядка малости эффект, и поэтому пока не получается надежно спутники открывать. Ну, опять-таки, там есть надежды на Джеймс Уэбба, но Джеймс Уэбб не машина для открытий. Джеймс Уэбб – это машина для детальных наблюдений, поэтому если... Скорее, я не знаю, там где-то заподозрить спутник, вот Джеймс Уэбб может там в каких-то случаях помогать проверять, есть там что-то или нет. Поэтому я думаю, спутники экзопланеты — это такая история немножко отложенная пока, да.
7: Еще маленький вопрос по биомаркерам. Кислород — это самый главный или один из главных? То есть, а метан или что-то тоже нужно?
0: Кислород все-таки, ну, он самый главный биомаркер. Я думаю, потому что, повторюсь, высокое содержание кислорода, хотя можно объяснить небиогенным способом, но это будет очень экзотично. Метан, наверное, попадает на второе место по двум причинам. Ну, как известно, в земной атмосфере метана вообще говоря, не так много, но зато его линии очень заметны.

0: ни о чем особенно не говорила бы, ну, насколько я понимаю. Обнаружение только кислорода уже говорит о чем-то, а вот одновременное обнаружение кислорода метана – это супер здорово. Поэтому он вот был бы прекрасным дополнением к кислороду. Если то и другое, то очень трудно придумать другую интерпретацию. Хотя можно. Да, пожалуйста.
1: Мой вопрос о надежности открытий. Например, в медицине используются пирамиды доказательности, да, и мы понимаем, что мы можем считать более-менее достоверными. Evidence, да, что такое хлипкое и шаткое. Зоны чувствительности методов, они не так сильно перекрываются, чтобы разными методами проверить одно открытие. Как это происходит в астрофизике?
0: Минута рекламы. Данную лекцию снимает замечательный ростовский проект «Наука.Про». Перед лекцией мы записали 30-минутный ролик, являющийся исключительно ответом на ваш вопрос. Следите за каналом «Наука.Про» на YouTube, подписывайтесь, лайкайте видео. Соответственно, там в сентябре, наверное, появится ролик, идеально отвечающий на ваш... Ну, в смысле, я лучше ответить не смогу. Но это приз должен быть от вас, а не от Астерлоджи. Так что вы думаете, что дарить. Да, пожалуйста.
2: Подскажите, пожалуйста, вот Хаббл, по-моему, два раза летали ремонтировать, обслуживать. А вот Кеплер и другие такие серьезные инструменты, почему не ремонтировать?
0: Все, летать не на чем. Ну, на самом деле есть два ответа. Первое, это реально все, шаттлы кончились, летать не на чем. Это первое. Но вообще говоря, поскольку шаттлы летали на низкие орбиты плохие для астрономических наблюдений. Хаббл туда помещали только ради этого. А там Джеймс Уэбб, например, его уже запускают на совсем другую орбиту, куда летать там очень дорого, и никакие шаттлы никогда, ну, в смысле, никогда, в обозримом будущем туда летать ничего не будет, такое многоразовое. Поэтому... соответственно, вот просто выбирают орбиты, не приспособленные для шаттлов, даже если бы их возобновили внезапно. Хорошо, ну, наверное, если есть... Да, давайте вопрос еще один, еще, потом еще, может...
3: Прекрасную лекцию. Подскажите, пожалуйста, применяются ли сейчас методы машинного обучения для помощи в поиске планеты и экзопланеты? Если да, то как это происходит? И какой вклад российского научного сообщества в этот процесс?
0: Да, про машинное обучение. Да, машинное обучение становится все более популярным в куче астрономических задач. В частности, вот везде, где есть много наблюдений, и нужно их там как-то сортировать, не обязательно там экзопланеты, поиски сверхновых, еще что-нибудь. То есть, когда есть массовые наблюдения, и вам нужно выбирать нужные объекты, то да, люди активно начинают использовать машинное обучение. Уже под это фактически там отдельные, ну, конференции давно появляются, а уже почти журналы появляются. Есть вот прям термин астроинформатика, который, в частности, включает в себя в это. Значит, про российский вклад. Значит, с одной стороны, есть много российских групп, которые занимаются вообще машинным обучением в астрофизике. То есть в этом смысле там и у нас в институте есть несколько человек, ну, естественным образом заметно моложе меня, которые очень успешно этим занимаются, но не про экзопланеты. Про экзопланеты и машинное обучение одновременно в России, может быть, и есть, но я навскидку не скажу. Но я могу не знать чего-то. А так вообще, да, машинное обучение используется для там, классификации всяких кривых транзитных. Так что это, видимо, будет только развиваться и развиваться, потому что большие обзорные программы, безусловно, требуют просто таких методов. А, и еще, нет, казалось? А, да, пожалуйста.
4: Можно? Да, спасибо, конечно, за лекцию. Можно еще пояснить по методу микролинзирования? Я по своему незнанию думал, что объект, который увеличивает, это некое массивное тело, а мы смотрим на картинку, которую этот объект увеличивает. Но я так понял, что на самом деле микролинзирование заключается в том, что в качестве линзы выступает как раз-таки наша система с планетой и изменение параметров, по сути, свойств этой линзы, и приводит нас к наблюдению этой самой планеты. То есть статичный источник какой-то дальний, да, и между нами находится линза с переменными параметрами. А все-таки, если попробовать на

0: наоборот? То есть, как черные дыры используют для микронезирования, можем ли мы наблюдать какую-то удаленную планетную систему, если между ней и нами тяжелая
1: Вселенная? Да. Значит, это прекрасным образом возвращает нас к другому обсуждению, что важно выбрать, что наблюдать. Есть такой проект, где Солнце используется как гравитационная линза. Проект активно разрабатывается. Если гуглить, у меня, по-моему, нет ссылок сразу на слайдах на это, нужно на фамилию Слава Турышев искать. Значит, да. Вот этот самый проект. Ну, это будет все гораздо хуже уже. Там, я даже не знаю, можно или нет. Там, смотрите, в чем проблема возникает. Ну, вот любой объект вот так собирает, да? И вы что-то будете... Но если вы хотите видеть изображение, вам важно, чтобы сам объект не закрывал то изображение, которое вы хотите увидеть. И это довольно существенное ограничение. Ну вот на звезде это можно сделать, и разрабатывается идея, ну вот поскольку вы знаете, я так это поясню для других, Солнце как гравитационная линза, то есть вы запускаете космический аппарат довольно далеко, то есть действительно там порядка 500 астрономических единиц от Солнца. Солнце работает как граф-линза, и теперь вы на самом деле наблюдаете экзопланету, и вы не просто какую-то кривую блеском меряете, а как бы Солнце вам дает увеличенное изображение. Но тут есть одна чисто техническая проблема. Это не похоже на то, что там, мне почему-то сразу представлялось, знаете, вот как это, в «Тайне третьей планеты» этот вот пункт управления с таким огромным зеркалом, вы летите, и перед вами такие миражи встают далекой планеты, ничего похожего не будет. Изображение, естественно, будет там страшно разбитое, вообще непонятно, математически решаем ли это обратная задача, как по этой жуткой разбивке выяснить, какая была картинка. Может быть, она в принципе не решаема, там до сих пор у них идут споры про это, вот у таких, я не знаю, матфизиков, я бы сказал, по этой задаче. Но и кроме того, по сути, это проект наблюдения одного объекта. Потому что вот вы отлетели куда-то, там, бог знает куда, 20 лет летели, встали в эту точку, там как-то подвигались, отнаблюдали, если второй объект у вас вот в этой части неба, про это можно забыть. Поэтому работы там, правда, идут, у них регулярно статьи появляются, они обсуждают вот всякие теоретические аспекты, там, восстановление изображений, что-то такое, но я думаю, что практически это в сколь-нибудь обозримом будущем вряд ли будет воплощено в жизнь.
0: Скорее, просто использование уже готовых каких-нибудь массивных звезд, которые между нами, допустим, находятся, как черные дыры используют для...
1: Но там вот есть оптимальное расстояние, и поэтому как бы Солнце, правда, оказывается лучше всего. Все остальное, ну и вероятность того, тут-то вы хоть можете маневрировать относительно Солнца, и занять правильную позицию. А там, ну, даже если бы не было других ограничений, у вас вот где-то есть экзопланета, и вам нужно что, чтобы как-то случайно тут оказалась звезда на фоне, довольно как-то все это маловероятно. То есть лучше, конечно, иметь объект, вокруг которого вы можете летать, вокруг линзы, и тогда вы занимаете правильное положение, наблюдаете объект.
0: А в этой классической системе с микронезированием разве не так? Разве не должно быть тоже они выстроены в одну линию?
1: Но тут, по крайней мере, у вас условно есть 300 миллиардов звезд в галактике. И, ну вы хотите сказать, что вероятность... Вот я понял, обратно, я понял. Я понял вопрос. Но не получится изображение. То есть вот так работает на уровне блеска, а на уровне изображения не получится. Ну и к тому, что там все равно там будут безумно слабые изображения. Не знаю, сходу не могу сказать, это фундаментальные ограничения или технические, но практически не... С практической точки зрения ответ невозможно, но невозможно ли из-за низкой чувствительности или из-за фундаментальных ограничений, я не могу сказать сходу. Так, уже добрались до момента, когда я точно не могу отвечать на вопросы, поэтому еще один. Уровень вопросов растет. Ну, хорошо. Тогда спасибо за вопросы.

0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня научный журналист, известный популяризатор науки, автор книги «Введение в поведение» Борис Жуков. Здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Борис Борисович, я хотела про кошек и собак. Представляете, столько лет существует передача данных, и ни разу мы про этих самых популярных домашних животных не говорили. А ведь мир делится на фанатов, кошечки и собаки. Котики, да, сейчас говорят, котики. Котики – это вообще все в нашей жизни. Правда ведь?
3: Ну, оно очень, как на моей памяти, можно сказать, стало всем, что я помню еще там где-то в середине 90-х, скажем так, что для дам это еще туда-сюда, а для мужчины, взрослого, значит, социально успешного, тяга к кошкам была, ну, так, на уровне чудаковатости.
2: А сейчас все поменялось.
3: Поскольку я старый кошатник, я просто вот заметил, как это изменилось буквально там за каких-то 15-20 лет.
2: Ну, раз вы кошатник, я, во-первых, это очень уважаю, потому что у меня вся семья, включая мужчин, тоже кошатники со стажем. Вот что вас самого больше всего удивляет в кошках?
3: Я бы сказал, способность сохранять независимость, будучи полностью зависимыми. Кошка полностью зависит от человека, он может с ней сделать все, что захочет. При этом она ведет себя так, как будто это она ему делает одолжение.
2: Это точно. Но вот, кстати, почему так происходит? Ведь не зря существует эта фраза расхожая: кошка гуляет сама по себе и не воспринимает, получается, хозяина как человека, или она только делает вид?
3: Нет, почему не воспринимает? Она очень хорошо воспринимает. Кошки, бывает, очень сильно привязываются к хозяевам. Даже вот моя кошка, которая вообще так, скажем так, довольно мизантропическое животное, тем не менее она предпочитает быть там, где хозяева. Вот все на кухне, значит, и ей надо там. Все в комнате, значит, и она там. При том, что она держит дистанцию, там все дела. Кошки, почему, собственно, о них такая слава, они не выполняют команд. Они не знают, что такое подчинение. Вот она может, с ней надо договариваться. Приказать ей, ну, в общем, дело бесполезно.
2: А как же знаменитая брысь?
3: Ну, брысь тут уж никуда не деться. Еще и веник показать можно.
2: Тапок еще есть версия, да, тапок.
3: Или тапок там, или у моей первой кошки это была газета. Вот свернутая газета означала, что марш отсюда немедленно. Вот, но это никуда не деться, это прямая угроза. А вот, значит, действительно, что-то ей скомандовать, это дело довольно бесполезное. Там даже вот в цирках, когда существует этот кошачий цирк...
2: Да, Куклачев.
3: Ну вот, в частности, Куклачев, и конкретно он говорил, что все трюки они придумывают сами. Единственное, так сказать, что я делаю, это добиваюсь того, чтобы они это делали по команде перед публикой. И то, говорит, очень непросто. А так
2: команду не дать. Хорошо.
3: Может очень много чему научиться, но ее невозможно ничему научить.
2: Угу. Это то, что удивляет в кошках, а в собаках?
3: Да. Ну, тут мне судить все-таки самое, наверное, несколько труднее, потому что, значит, у меня отношения с собаками всегда были на некоторой дистанции. То есть я с некоторыми дружил. Я как-то, в общем, никогда от собак не страдал, но это всегда было не мое животное. Вот. И тут меня, пожалуй, удивляет больше всего разница между собаками, вот такими вот нашими нормальными домашними, которых взяли щеночком и вырастили в человеческой семье, и собаками, которые выросли сами по себе.
2: Ну, то есть это дикие просто... псы такие, да?
3: Ну, они даже не обязательно дикие, они, в частности, как бы ничьи, там, скажем, общепоселковые.
2: Так, вот. Да.
3: Это просто два разных животных, совершенно разных. Вот эта вот собака, которая боготворит своего хозяина и вообще там за него готова в огонь и в воду и не знаю чего, и любое его слово – это просто закон. Есть собака, которая, значит, с хозяином может быть дружна, может быть привязана, может действительно даже там быть готова в случае чего за него и в драку полезть, но она сама знает, как ей себя вести, где ей быть, и, в общем, с ней тоже надо договариваться.
2: Но это, получается, разные какие-то животные, ну, разные модели собак, получается, та, которая боготворит человека, и та, которая...
3: Нет, это собаки-то могут быть, как бы, ну, понятно, что невозможно одну собаку вырастить, и домашней собакой, и независимой собакой. Но можно сделать это со щенками из одного помета. Я просто видел таких собак не только в качестве ничьих, но даже в качестве хозяйских. Просто их взяли уже взрослыми. И они вот с хозяевами у них совсем другие отношения.
2: Что такие подтверждает такую истину про то, что генофонд генофондом, а среда играет большую роль и для человека, и, как вы только что сказали, для собаки, раз из одного помета.
3: Есть такое явление замечательное, значит, помимо генофонда и такой чистой, что ли, привычной для нас влияние среды, есть такая вещь, как импринтинг. То есть это тоже такая, как, если угодно, это инстинкт на предъявителя.
2: Так,
3: то есть
2: это
3: когда уже... Что?
2: Что это означает, я хочу понять.
3: Ну, так сказать, на чем его все открывали, это вот реакция следования у птенцов водоплавающих птиц. Что вот кто первый на глаза попался, движущийся предмет определенного углового размера, тот и мама. Вот А-а-а. Это может быть действительно утка-мама или исследователь, или покатившийся мимо не вовремя резиновый мячик. Вот кто есть, тот и мама. Собственно, с этим столкнулся такой замечательный исследователь Оскар Хайнрот. Он заведовал в берлинском зоопарке. Ну, в частности, в его ведении находились водоплавающие птицы. Там довольно рано освоили инкубаторную методику выращивания, но обнаружили при этом, что вот если ты первым попадешься на глаза такому инкубаторскому птенцу, все, он будет следовать за тобой. И потом у него возникают там трудности с размножением, потому что он считает, что вот его, как бы его соплеменники должны выглядеть вот так. Вот, так что там их сразу по вылуплении совали в мешок и относили в вольер. А потом выяснилось, что это явление весьма распространенное. И очень многое мы, собственно, в том числе и мы, но как бы другие животные уж точно, запечатлевают в раннем детстве вот раз и навсегда. Потом это уже не изменить. А вот если именно в этот период подходящий объект не встретился, не попался, все, эта реакция не реализуется. Поэтому вот весь тот комплекс отношений собаки к хозяину, он развивается у тех собак, у которых в раннем детстве, вот сразу как отняли у матери, был хозяин, появился хозяин. А у кого не появился, они растут совсем другими животными. У них нет такой реакции.
2: Ну, получается, если я возьму взрослого пса из приюта, и он был, в общем-то, ничейным, то у меня ничего не получится в приручении и в воспитании этой собаки.
3: С ним можно подружиться. Можно даже добиться от него определенного послушания, но он не будет, вы не будете для него богом, вы Поняла. Будете для него другом.
2: Поняла. Ну, на друга я тоже согласна. А кошки и собаки, они действительно как-то в них это заложено, что они заклятые враги? Или это все как-то выдумано?
3: Да нет, я знаю вообще кучу кошек и собак, которые росли вместе и никоим образом, значит, ну, как бы совершенно не враждовали. Вот, и не говоря уж о том, что я знаю случаи, когда в дом с собакой приносили кошку, и собаке объясняли, что, значит, вот это вот будет теперь жить с нами и не трогать. И собака ворчала, но выполняла, и даже там при случае эту кошку защищала.
2: А может случиться вот этот самый импринтинг, например, между мамой-кошкой и щенком, и наоборот? Между...
3: Может, если подложить это самое...
2: Там, малыша.
3: Родившей кошке подложить малыша щенка, то да. Там потом, правда, будут возникать некоторые сложности, потому что понятное дело, что щенок, значит, подрастая, будет вести себя не так, как кошка. Ну, я не знаю, если вы видели мультфильм «Медвежуть», Там вот в первой, так сказать, новелле этот момент обыгран, когда аист перепутал и принес там утки зайчонка, а зайчихи утенка.
2: Забавно. Я знаю другую серию «Маша и медведь», когда пингвиненок стал считать мамой того самого медведя, второго главного героя этого мультфильма. Точнее, называть его папа. Это очень забавно. Вот тот самый импринтинг. Правда, там это не объясняется. А есть такая тема, ну, может быть, это миф, не знаю, вот как раз хотела о нем спросить. Если кошка лижет рану, ну, вот поцарапался человек на руке, да, и говорят, это полезно, она зализывает рану, так же, как на себе. А мы прекрасно знаем, что про кошку я вообще молчу. У человека рот – это одно из самых, собственно, грязных органов, да, сколько у нас там бактерий и прочего всего. И вот это правда, она зализывает рану, она как-то помогает слюной своей, или это все придумали люди, чтобы оправдать приятности?
3: И у кошек, и у собак слюна содержит такой вообще специальный антибактериальный белок. У нас он тоже есть, но у них его гораздо больше, поскольку, так сказать, у них это основная.
2: У них нет зеленки и йода, и бинтов, да.
3: Да, вот. Ну, как бы у нас они тоже исторически недавно появились, что все-таки наш вид, то есть даже как вид, а не как отдельная ветвь эволюционная, существует там по нынешним оценкам что-то около 300 тысяч лет, ну и сколько из них у нас есть зеленка и йод.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к передаче данных. В гостях популяризатор науки Борис Жуков.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у меня научный журналист, известный популяризатор науки, автор книги «Введение в поведение» Борис Борисович Жуков. А вот знаете, еще такое: кошка ложится на хозяина, ну или, я не знаю, на члена семьи, а вот на то место, где вроде как болит, тоже ходят слухи. У меня мама очень любит про это говорить, что ей тина вылечивает вот этот орган, этот орган. Ну, вместе с Тиной Кашпировский, Алан Чумак, в общем, у мамы свой пул доктора.
3: Да, мне об этом рассказывал человек, с которым я в больнице лежал, когда у него, он сердечник, и когда у него там начинает болеть и ныть сердце, значит, кошка приходит, ложится, он начинает ее гладить, засыпает, а потом, когда просыпается, кошки уже нет, значит, и ничего не болит.
2: Так.
3: Вот, ну, тут что можно сказать, что, во-первых, действительно у кошек есть такая манера приходить на грудь лежащему человеку там и ожидать ласки. Иногда даже его поторапливать так лапами, массировать подбородок, как котенок массирует во имя матери. Ну вот моя кошка нынешняя научилась это делать только на 12-м году жизни, вот, но освоила.
2: Ну, то есть они не лечат органы, если с научной точки зрения об этом рассуждать?
3: Нет, это, конечно, чистая, так сказать, психотерапия. Тем более, что всякие такие сосудистые вещи, да и вещи, связанные с болью, такие с невротическими болями, они же очень сильно завязаны на психику.
2: Я вас перебью. Знаете, что были исследования, что вот урчание кошки, оно на такой частоте звучит, что человеку как-то вот резонирует с психикой, и человек успокаивается. Я вот сейчас вспомнила, было 100 миллионов лет назад это исследование, и я вот где-то когда-то это читала. Но знаете, я думаю, спорить об этом даже не стоит, потому что кошка, она успокаивает.
3: Вы не поверите, до сих пор неизвестно, а чем же, собственно, кошка мурчит, вот какими частями тела она издает эти звуки.
2: Нет, вы серьезно сейчас?
3: Ну, там некоторые А все очень просто, что это очень трудно воспроизвести в эксперименте, потому что кошка бурчит, когда ей хорошо, приятно и безопасно, а в эксперименте она как-то очень трудно заставить ее так себя почувствовать. Вот. Ну и при том, ну хорошо, а какими методами мы будем это выяснять?
2: Не знаю, мне кажется, может быть, ну, логическими, как минимум. Чем может урчать кошка? А, наверное, связками, какими-то там гортанными штуками своими.
3: Там скорее какие-то, видимо, как-то она что-то делает со своими дыхательными путями. Вот. Но вот опять же, модели есть. Но точно сказать, что вот мы не просто предполагаем, а мы знаем, как она это делает, до сих пор не удается.
2: Как интересно. О продолжительности жизни не могу не спросить. Это просто притча во языцах, что у кошки год за 5, ну, 5 это человеческих лет, а у собаки за 7. Это правда или это просто люди придумали для облегчения какого-то, я не знаю, мерила?
3: Ну, во-первых, у собак очень по-разному. Причем, как ни странно, как-то вот обычно в животном мире, чем крупнее животное, тем дольше оно живет. У собак, по крайней мере, у породистых, это,
2: наоборот.
3: Скорее тенденция к наоборот. Хотя там тоже очень сильно по-разному получается. Вот. Но вот действительно, что мелкие собаки, там, прожившие лет 20, это как бы дело обычное. А вот крупные собаки столько не живут почему-то. Угу. Вот. Не очень понятно почему, но поскольку с этой самой видовой продолжительностью жизни вообще не очень понятно, почему есть там, это самое, разные теории, и каждый из них одни факты объясняет хорошо, а другие никак. Вот. У кошки можно, в принципе, так прикидочно считать, что год за 5, но у нее немножко другая структура жизни. Человек вообще в этом смысле она нормальная. Это мы очень странные существа, у которых, во-первых, очень сильно затянутое детство, то есть ни у кого оно не занимает такую часть жизни, как у нас. Ну, столько времени – это ладно, а просто вот такую часть жизни. У всех, в общем, оно гораздо короче. Кошка, вот там даже меньше, чем через год после рождения, уже половозрелая. Вот. Ну, у котов там чуть подольше, но это связано не с тем, что они не могут, а с тем, что более взрослые коты их к этому не допускают. А так там годовалого кота тоже можем размножать. Вот. При том, что ну, нормальная, значит, продолжительность кошачьей жизни, ну уж лет 15 так точно. Ну вот прикиньте, что было бы, если бы мы в 5 лет были половозрелыми.
2: Ну да. Проблема перенаселения планеты показалась бы цветочками нам,
3: ну,
2: мне кажется.
3: Ну, это большой вопрос, но дело не в этом. Это просто для нас совершенно не...
2: Даже вот странно подумать об этом.
3: В этой части жизни никак не проецируется там ни в какой пропорции.
2: Собаки, они всегда были другом человека с самых древних времен?
3: Ну, опять же, что, видимо, это все-таки действительно было первое животное, так или иначе привившееся к человеку. Правда, то животное, которое это сделало, мы бы сейчас назвали волк. Угу. Вот. Ну и, собственно, да, в нынешней биологической систематике значит, собака числится под видом волка. Вот. Хотя это, на мой взгляд, глубоко неправильно.
2: А что правильно, на ваш взгляд?
3: Не, ну, я думаю, что тут как раз имело смысл оставить линнеевскую canis familiaris, угу. То есть как самостоятельный вид, потому что мы фактически создали действительно новый самостоятельный вид псовых. Я имею в виду собак вольных, угу. Городских. Что это вид с собственной морфологией, правда, очень разнообразный, и с собственной экологией, не совпадающей ни с экологией волка, ни с экологией шакала, ни с чьей. Вот так не живет никто, так живут только они. И, в общем, это, конечно, самостоятельный вид, с очевидностью.
2: Но, тем не менее, получается...
3: По правилам нынешней систематики, они числятся под видом волка.
2: Это да. Canis
3: lupus familiaris.
2: Тем не менее, получается, правильно ли я вас услышала, что древний человек, он все-таки вместо собаки, ну как, имел волка?
3: Он не вместо собаки. Собак не было. Были волки. И были волчьи стаи. Ну и там есть, опять же, поскольку никто при этом не присутствовал, там есть разные модели, как вообще это могло произойти. Что известно, например, ну вот там есть в Африке некое место, я, конечно, сейчас не вспомню его название, там просто городская свалка, и возле нее живет стая павианов, ну, не самые близкие родственники человека, но все-таки какие-никакие, а настоящие обезьяны. И стая, значит, местных собак бездомных. И там эти павианы там таскают щенков, какие-то у них, ну, таскают в основном подростки павианы, конечно. Вот, какие-то у них самые совместные бывают и самые, а если туда явится кто-то посторонний, неважно, собаки или обезьяны, или люди, то вот против них выступают единым фронтом.
2: Интересно. Вот.
3: Возможно, что-то подобное было, значит, у древних людей и волков. Возможно, они просто ходили за одними и теми же стадами копытных, и там уж, так сказать, если
2: подружились.
3: Они...
2: Против но кого дружить просто... будем, как говорится,
3: вот,
2: да?
3: Вот да, против кого, поскольку те и другие, так сказать, достаточно территориальны.
2: Жрать хотели те и другие.
3: При этом одни дневные, а другие ночные.
2: Угу.
3: То получается, что, значит, это днем люди несут караульную службу, ночью волки.
2: Да. А вот волк и собака, кто умнее, кто сильнее?
3: Ну, как сильнее, это как раз вопрос простой, что если, так сказать, волк относится к собаке не как к возможному там, не как к соплеменнику, а как к добыче, у собаки шансов нет. Просто вот даже
2: у большой, серьезной, волкодавы.
3: Даже большой, ну вот волкодавы, они, конечно, волкодавы, но только им всем обязательно защищают горло такими ошейниками. Потому что если этого не сделать, волк просто, значит, одним движением челюстей порвет им крупный сосуд на шее, и все. Вот,
2: это ну, у него не... заложено, да, вот просто рвать горло сразу же у жертвы.
3: Ну вот удивительно, что почему у собак не заложено это дело защищать. Вот. Но это да, это сам, на самом деле совершенно разные вещи. Что, скажем, когда волк действительно... атакует собаку как добычу, и когда волк, ну, скажем, вот бывали такие случаи, когда там волков поистребили, одинокий самец-волк, значит, подруги ему найти негде, он там идет в поселок, особенно когда чует текущую суку, ну, а там местные кобели. Так вот, с ними он дерется по правилам, то есть он не рвет им глотку, хотя мог бы это моментально сделать, а дерется так, как дрался бы с соперниками-волками.
2: Кодекс чести существует у волков? Ух ты!
3: Да,
2: нет, я, знаете, я волков, я еще со времен Владимира Семеновича Высоцкого песни к волкам имею, так сказать, уважение как минимум. Вот с детства, видимо, это в меня он вбил своими аккордами. А вот как бы про кодекс чести. Но я думала, что это просто, знаете, ну как красота поэзии.
3: Ну
2: да?
3: Вот это можно называть кодексом чести или это самое. На самом деле у волков тоже все сложно. Что вот со своими они будут драться вот так, по рыцарским правилам. А при этом забредет на территорию стаи чужой волк, порвут, не задумываясь.
2: Как тузик грелку.
3: Вот да, к сожалению. Там уже это, на чужих кодекс чести не распространяется.
2: Ну, в общем-то, в любви, как на войне, все средства хороши. Борис Борисович, я от всей души благодарю вас за то, что нашли время и... поговорили, ну, действительно, Борис Борисович Жуков, научный журналист, известный популяризатор науки, лектор, автор книги «Введение в поведение», был сегодня в передаче данных. Спасибо большое.
3: Спасибо вам.
0: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Мы с вами устроили, вспомните, небольшую дискуссию на тему ученые СМИ. И тогда же мы у нас на портале опубликовали вот этот опросник. И я благодарю тех коллег, кто принял участие, некоторые были активное участие в нашем исследовании. Вот, кое-какие материалы мы накопили с тех пор. Вот, помимо этого, в том числе и мне пришлось непосредственно оказаться в роли, не то чтобы жертвы. Ну, в общем, я тут осенью попал в телепередачу некую и давал интервью одному изданию. Все было в обоих случаях непросто. В первом случае меня там ведущий мочил всячески в течение эфира. Вот. Во втором случае интервью мне пришлось полностью переписывать самому. Я ночью сидел это делал. Во втором случае, причем журналист был добросовестный. Добросовестность его заключалась в том, что он мне прислал текст, а потом безоговорочно принял мои коррективы. Фактически я целиком его переписывал. Вот. Но я это принял спокойно, потому что...
2: Нетипичный случай.
1: Но я к этому отношусь спокойно, понимая, что по-другому бывает редко. Что взаимодействие со средствами массовой информации у самых разных групп населения, не только у представителей науки, это, как правило, довольно сложный процесс. Вот. Но заниматься этим, видимо, необходимо. Но сейчас мы про это поговорим. Вот. Я, собственно, перейду к рассказу о результатах нашего опроса. Ну, просто тупо по пунктам. И начали мы, если помните, да, мы наше вот это исследование разбили на три группы. До, допустим, общения с журналистом, до эфира, до съемки, во время интервью, съемки и после. Вот, начиная с до интервью, ну, просто неоднократно приходилось от разных ученых, которые все там набили шишки, слышать, что просто они с журналистами не общаются. Зачем это нужно? Ну, соответственно, возник вопрос, зачем ученым общаться со СМИ? Ну и основные доводы, которые прозвучали, ну, некоторые из них, они, в общем, достаточно очевидны, что, во-первых, если мы не будем заниматься работой, прежде всего, с молодежью, то откуда возьмутся новые ученые, откуда возьмется следующее поколение ученых, откуда возьмутся меценаты, откуда возьмутся неравнодушные люди вообще? То есть, ну вот, больше им взяться-то и неоткуда. Во-вторых, уменьшение количества искажений СМИ, то есть здесь тоже происходит отрицательный отбор, вот что-то такое происходит тоже. То есть если на передачу не идет ученый, журналисты просто приглашают на его место психа. Вот, и это всегда. Ну и третий такой момент, что, скажем так, в демократическом обществе у нас все-таки, ну так, с некоторыми оговорками, условно, да, общество демократическое, ну хотя бы потому, что все-таки властей мнение электората интересует. Они могут по-разному пытаться влиять на это мнение, но мнение электората их интересует. Поэтому, в общем, банально деньги даются на те вещи, которые волнуют избирателей, которые побудят их в следующий раз проголосовать нужным образом. Поэтому связь тут вообще прямая. И я сегодня вначале сказал про плачевное состояние, в котором находится колтурский антропоидник. Они пишут письма там, президенту, премьер-министру, главе Академии наук. Собственно, вот так это выглядит. Ну, тут не очень может видно, что все ржавое насквозь. Но просто шимпанзе не имеет отношения к нанотехнологиям. Прямого, по крайней мере. Шимпанзе – это не стерхи. Вот, поэтому все зависит от, в том числе, от настроения в обществе. Дальше. Ну и еще один момент. Вторая такая крайность, когда не только ученые, но вообще от многих людей, сталкивающихся с прессой, приходится слышать, что вот такая у них работа. И по-другому и не бывает. То есть, ну, ладно, пусть уж как могут, они ее делают. Значит, при этом подобные вещи приходится слышать и от самих работников средств массовой информации, причем добросовестных, относительно, скажем так, добросовестных. То есть мне, например, неоднократно различные представители не самых последних изданий говорили примерно следующие вещи. Что, во-первых, да вы не знаете, что такое газета? Нет, я знаю, я работал в газете, я знаю. Но это конвейер, вы понимаете, у нас нет времени подумать, у нас нет времени пригласить эксперта обратиться. Нам нужно, чтобы, вот, чтобы было готово вчера, всегда должно быть готово вчера. Вот у нас, даже если есть консультант, даже если он там доктор биологических наук, и то он ошибется, потому что очень все быстро происходит. И мы хотели бы по-другому, но не можем. Второе, а нашим зрителям, им вообще, прошу прощения, им пофиг. Им главное, чтобы что-то там вот занимательно. Ученые сами не хотят с нами сотрудничать. Мы их приглашаем, а в ответ они нам вообще говорят всякие нехорошие вещи. А псих, он с радостью приходит. Он готов всегда. Дальше. Следующий тезис. Но это же очевидно, что зрителям им позитивная информация неинтересна. Им надо, чтобы вот, чтобы был конфликт, драма. А конфликт понимается почему-то как обязательно как это мордобой какой-то в прямом эфире. То есть это просто законы жанра такие. Что должна быть какая-то склока. На самом деле, я эти вещи тоже немножко знаю. Конфликт – это не единственный способ привлечь внимание, но наиболее незатейливый, скажем так. А идут, как правило, по наиболее простому пути. Это, во-первых. Во-вторых, понятно, что конфликт тоже бывает разный. Не обязательно драка. Ну и еще такой замечательный тезис, что пусть мы искажаем, пусть мы привносим конфликт, пусть мы какой-то нездоровый сессион, зато мы привлекаем внимание к науке. И этот человек посмотрит нашу передачу, но, может быть, потом он прочитает, заинтересуется, прочитает что-то более серьезное. Таким образом, мы все-таки, несмотря на все вот это, несмотря на нашу халтуру, может, даже благодаря ей, выполняем некую позитивную миссию. То есть, короче говоря, у нерадивых представителей масс-медиа есть куча самооправданий, и это говорит о том, что если спускать с рук, то они будут продолжать этим заниматься, и никакого стимула как бы что-то менять нету. Когда люди чувствуют свою безнаказанность, они очень быстро расслабляются, развращаются, и, в общем, последствия прискорбны. Дальше. Но возникает вопрос, ну, мы говорили, что, видимо, все-таки необходимо, неизбежно этим заниматься надо, а каковы все-таки, какие выгоды может ученый получить от взаимодействия со СМИ? Ну, несколько вещей. Значит, во-первых, ну, да, это то, что было названо вами, да, если мне сейчас возразят. Да? То есть поиск учеников, последователей, единомышленников, возможных партнеров и даже издателей, в том числе Зоя Александровна Зорина, несмотря на свое резко негативное отношение вот к этому всему, тем не менее сообщила, что вот после передачи Гордона, да, к вам обратились с предложением издать книгу. Но бывает. Такое, в принципе, возможно. Такое, в принципе, возможно.
2: Научно объяснилось, бывает.
1: Во-вторых, публикация ссылок на свой сайт или блог, если он есть, то я что хочу сказать, что, например, когда я, допустим, меня приглашают, я иду не отвечать на дурацкие вопросы, а решать свои вполне конкретные задачи. Если я иду, а по-другому идти бессмысленно. То есть, идя на эфир, идя на беседу с журналистом, надо четко знать, чего хочу добиться я. Я хочу, чтобы пусть эта передача будет дурацкая, плохая, но там прозвучат некоторые слова, которые нужны мне. И в частности, я обязательно там, так сказать, неоднократно ляпну про то, что есть портал «Антропогенез». Уважаемые зрители, приходите. Это могут вырезать, но стараться надо. Стараться надо. Нет, и понятно, что если я скажу, дорогие друзья, сейчас я по буквам продиктую, запишите, пожалуйста. Да, это вырежу. Но если я там буду в ответ на любой вопрос говорить, а ведь это есть у нас в каталоге, а ведь это есть у нас там в наших новостях, то это уже сложно будет вырезать, придется все вырезать. Ну и продвижение своей книги, своего курса, то есть придя обязательно. Так вот стоять перед камерой, и дальше пусть даже они из этого сделают какую-нибудь гадость. Но читатель увидит действительно, и, может быть, потом заинтересуется. Дальше. Да, ну и каковы риски? То есть есть выгоды, и, естественно, в любой ситуации всегда есть риски. Значит, риски со стороны, как ни странно, со стороны средств массовой информации. Ну, первый риск, который, к сожалению, редко осознается, но он есть, ухудшение имиджа СМИ в глазах образованных людей, то есть совершая грубые ошибки, ну вот, наносит урон некой репутации. Это очень часто примитивно, понимаете, но это же меньшинство. Но это меньшинство, это элита, в принципе. Да, и когда телеведущий называет астрономический центр астрологическим центром, такое было, ну, даже люди, далекие от астрономии, они ржут. Да, и, в общем, ничего хорошего. А вторая проблема, которая, к сожалению, гораздо лучше понимается журналистами, что, приглашая ученого, они рискуют получить непонятного зрителям человека, то есть который говорит непонятно. А это значит, что как только зритель, это здесь образованная аудитория, как только зритель слышит интрон, экзон, он переключает на другой канал. А телевизионщик этого страшно боятся. К сожалению, это так. Ну а со стороны ученого риски, в общем, более-менее понятны. Это затраты времени, что очень важно для занятого человека. Урон репутации. Репутация зарабатывается годами, потом в результате дурацкой передачи может в миг улетучится. Это стресс. Просто надо беречь нервы. Привлечение внимания неадекватных людей, которые потом звонят, пишут, встречают на улице. И в конце концов даже и материальный ущерб. Я, ну, в частности, вот пример, рассказанный Станиславом, когда НТВ показало репортаж про раскопки в Артезиане, и на следующий год, благодаря такой рекламе, пришли черные археологи и все там вынесли и разрушили вообще. То есть в данном случае прямой материальный ущерб. Ну и следующий момент. То есть вот мы поговорили, мы понимаем, на что мы идем, чем мы рискуем. Следующий важный момент, по каким признакам распознать подвох. То есть происходит первый контакт. Нам обращается некто, там он пишет письмо или, что более еще сложно, он звонит. И дальше надо понять вообще, связываться, не связываться. Но нет только простых вещей. То есть несколько тревожных признаков. Во-первых, собеседник использует словосочетание «официальная наука», «альтернативная наука». Это признак стопроцентный, так, «красная лампочка». Вот так вот, по факту. Ну вот более частый случай, вот Александр подсказал, что если он говорит «эволюционная теория Чарльза Дарвина», ну, наверное, все-таки это менее однозначно, потому что журналист может просто не разбираться вообще в этих вещах, но обычно это такой признак дилетанта. Но в большинстве случаев это дилетант и есть. Ссылается на известных маргиналов. Ну вот тут некоторый совсем неполный список. Вот. Ну, в общем-то, большинство из них вам хорошо известно. Например, господин Чудинов, который только что расшифровал славянские письмена на неандертальских орудиях стоянки Бузовая, я опубликовал. Ну вот, есть такой. Дальше. Ну вот, полезно спросить, а что у вас было вообще, если это не первая передача этого журналиста? Я, например, попал на первую передачу, как бы, и на мне вообще тренировались, отрабатывали формат. Вот, а если были до этого какие-то, ну вот, а о чем у вас было? И дальше, когда говорят, а вот обсуждали, что не были американцы на Луне, или там вирус СПИД, миф или реальность, ГМО и рак, там какие-то вот вещи. Это, опять, ну, некоторый тревожный признак. Дальше. Если собеседник мягко угрожает, например, на вопрос, а когда будет передача, звучит ответ. Но это зависит от того, как вы себя покажете. То есть, если не очень интересно, придется искать другого. Второй раз скажет интересно. И на вопрос, а будет, можно ли будет согласовать материал и как его можно будет согласовать, вам начинают врать. И это обычно видно. Человек врет. Тем более, тем присутствующим здесь, кто хоть раз принимал экзамен у студентов, ну, когда человек врет, это видно. Возникает проблема, это все замечательно. Это все замечательно. Проблема в том, что на практике, если мы говорим про телевидение, нередко переговоры ведет не журналист, не режиссер, не сценарист, не продюсер, а ведет гостевой редактор. Это специальный человек, задача которого любой ценой заманить гостя. И на этом его функция заканчивается. Поэтому он очаровывает, соглашается на все, говорит любые комплименты, врет. И в том числе, например, ссылается на ваше начальство, что вас рекомендовало ему ваше начальство, с которым он хорошо знаком, поэтому чуть ли не ваша обязанность уже с ним общаться. Поэтому, во-первых, лучше всего сразу с телефонного разговора переходить к переписке. То есть не принимать никаких решений в разговоре, взять тайм-аут, сообщить электронный адрес. Если сразу нету явных тревожных признаков, перевести в письменную форму и запросить некоторые вещи, чтобы прислали. Сценарий передачи. Все, как кого зовут. Список приглашенных гостей, кроме вас. Какие вопросы будут обсуждаться. Желательно сайт издания телеканала. Ну и в том числе, сколько вся передача занимает и сколько ваше, собственно, участие в ней займет. Потому что если вас там будут мучить 2 часа и 30 секунд из этого пойдет в эфир, это бессмысленная трата времени вообще. Все вот это, в принципе, это не добрая воля журналиста, по идее, обязан он это вам предоставить. И это нужно изучить. То есть, во-первых, сайт издания или телестудии, например, если это телестудия, посмотреть его, почитать. Как правило, если он есть, там более-менее очевидно некоторые вещи становятся. Ну и понятно, публикации, фильмы конкретного человека, если вы вот работаете с конкретным автором, ведущим, журналистом, режиссером, публикации фильма. В том числе полезно, кстати говоря, если вам представляется от некой передачи, проверить, а действительно ли они имеют отношение к этой передаче. Потому что и здесь могут врать. И вам в помощь, например, расширенный поиск Яндекса, который позволяет поиск по сайту вести, ограничив поиск конкретным сайтом, посмотреть, а действительно этот человек имеет отношение к той передаче, которую он представляется. Дальше, ну вот, если, допустим, из сайта студии вы представление какого-то не получили, можно с помощью Гугла пробить этого человека, в том числе, ну вот, если речь идет вот о таких каких-то вещах около биологических, то фамилия плюс эволюция, фамилия плюс Дарвин. Если он где-то засветился, мы это увидим. Как правило, какой-то его комментарий в блоге, там где-нибудь, станет все очень быстро ясно. Но если речь идет о фильмах и телепередачах, то поиск по Ютубу, там логично, выдаст нам фильмы этого, например, там Армен Петросян, напишите в Ютубе, и сразу все, просто по названиям даже фильмов становится ясно, что это за человек. Но здесь, конечно, понятно, что это траты времени. И все бы сильно упростил. Подождите, сильно упростил. Значит, еще, конечно, изучить список приглашенных. Если вам сообщают, кто будет, то смотрим. Во-первых, на предмет уже приводившегося списка психов известных. Дальше, если в списке преобладают не специалисты или философы, культурологи, религиозные деятели, политические деятели, вот это все такие не очень строгие, но тревожные симптомы. Если там много таких вот персонажей не специалистов. Если же в списке все хорошо, то вот убедиться, что и на практике этот список соблюден. То есть, когда вы пришли на телепередачу, как в случае с Александром, когда он пришел и увидел, что гости не те, которые были обещаны, он просто развернулся и ушел. И, опять же, очень этого боятся. Телевизионщики очень этого боятся. Да. Короче говоря, я начал говорить, что очень сильно упрощает ситуацию такая штука, как общедоступный черный список. То есть если есть такой общедоступный список, то наша задача сводится к тому, чтобы проверить эти фамилии, эти названия студий, например, по некому списку. Кирилл Ясков, к сожалению, сегодня его нет. Вот он в своем блоге недавно писал про то, что у них такой список в Палеонтологическом институте, у них, по крайней мере, есть. Вот, где-то он там висит, прилепленный к шкафу. И они быстренько, и там РЕН-ТВ, ТВ-3, как бы сразу смотрят по списку и до свидания. И что это действует. Что это действует. И даже когда к ним приходят какие-то телевизионщики не из РЕН-ТВ, ТВ-3, они потом, как уходя через плечо, оглядываются на этот список. То есть, и вы понимаете, значит, у меня есть стандартное письмо. То есть мне тоже от РЕН-ТВ приходили не раз.

0: люди разные. Вот ваш работодатель, он плохой. То есть я понимаю, что, во-первых, эти люди не испытывают какой-то мега-преданности к определенному работодателю. Во-вторых, они многие многостаночники, работают на несколько хозяев. И, соответственно, если этот мальчик или эта девочка несколько раз получает такие вежливые отказы от уважаемых людей, то у него в голове начинает мысль, а на кого я работаю вообще? То есть эти вещи, они имеют некий эффект. И еще раз, общедоступный черный список. Вот в России черный пиар работает лучше, чем суд, чем долгие судебные разбирательства. Дальше. Что ученый может требовать от журналиста? Допустим, нормально. В черном списке его нет. Ну понятно, показать сценарий. Во-вторых, прислать список тем вопросов. В-третьих, выбрать место для съемки. То есть, например, а вы хотите, чтобы к вам домой приехали, вам тяжело куда-то тащиться. Подписать договор. Вот этот пункт последний, он острый такой пункт, и не любят у нас и ученые бумажки всякие подписывать, и журналисты, конечно, не любят. Вот. С другой стороны, уважаемые коллеги, те из вас, кто издавал книги, никаких проблем с издательством вы договор заключали, и все было не всегда гладко, но полезно. Поэтому я что хочу сказать. Ну, по-разному бывает, но я что хочу сказать, что в России второй закон после Конституции – это Гражданский кодекс. Четвертая часть Гражданского кодекса посвящена интеллектуальной собственности. Ни ученые, ни журналисты этого закона не знают. Возьмите и прочитайте. Очень полезно. То есть понятно, что в случае с короткой статьей заключать договор, ну это мало реальная ситуация, но знать, изучить этот документ и иметь его в голове очень полезно. Потому что в ряде случаев действительно, вот как было в случае одиозным с городами великанов, вот у нас на портале висит комментарий юриста, опытного юриста, который работал с телевизионщиками, что вообще ученый может запретить распространение своего комментария. Просто запретить. По закону. Поэтому еще раз, полезно знать закон. И, в общем, за это уважают.
1: Что взять с собой на съемку?
0: Ну, несколько моментов. Значит, во-первых, диктофон. И демонстративно его включить. Вот, демонстративно вынуть, включить. И когда иногда будут говорить, вы знаете, это мешает, это ухудшает съемку, там что-то, это вранье. Не нужно слушать. Во-вторых, можно взять шпаргалку, пожалуйста, и демонстративно во время передачи вынуть и зачитать. То есть телеведущие не стесняются это делать, и вы тоже можете спокойно взять с собой какие-то записи и зачитать.
1: Дальше.
0: Картинки, фотографии. Вот опять же пример с Александром Владимировичем. Он приносил на передачу и показывал. То есть какие-то иллюстрации, чтобы сделать ваше выступление более наглядным, никто вам не запрещает принести, показать в камеру, либо договориться принести в электронном виде на флешке, чтобы их вставили, подмонтировали к передаче, чтобы это было наглядно. Свою книгу, журнал, как я уже сказал. И вот вы садитесь и вот ее ставите прямо перед собой, она у вас стоит. Потом, если журналист хороший, подарите ему, презентуйте. Если хороший, если заслужил. Флешку, диск, ну, во-первых, со своими иллюстрациями, например. Во-вторых, чтобы после передачи попросить, чтобы вам отснятый материал переписали. Могут, конечно, отказать, но полезно. Но если у вас есть носитель, вы сразу отдадите его монтажер, например. Мобильный интернет. То есть хорошо иметь с собой мобильное устройство с интернетом, чтобы, опять же, какую-нибудь цитатку, картинку, фактик быстренько проверить, но если время позволяет, не помешает. Вот теперь такой острый вопрос. Почему лжеученый может выглядеть на экране убедительнее, чем ученый? Ну и как бы следствие, почему их приглашают? Приглашают их по некоторым причинам. И вот дальше я в виде такой таблички составил некое сравнение. Вот у нас ученый и лжеученый. Ученый. Значит, ученый, значит, когда выступает, он добавляет, вероятно, возможно, скорее всего, нельзя отрицать, тра-та-та. Короче говоря, это нормальное вообще при общении в науке.

0: это нормальные оговорки. Для зрителя, когда человек говорит «вероятно», «наиболее вероятно», «скорее всего», «не исключено», это признак неуверенности. Это человек не уверен, значит, не знает, он слаб. Он слаб. Дальше. Пытается говорить языком лекции. Проблема очень многих вузовских преподавателей, ну и людей с опытом, когда он приходит и начинает введение специальности. Вот, когда зритель это видит, зритель вспоминает свои студенческие годы, это, не, как правило, не самое лучшее воспоминание, переключается сразу. Говорит только о науке, то есть о вещах, важных для себя, но к повседневным проблемам зрителя, не имеющих никакого отношения. И, по крайней мере, зритель так считает. Говорит только о том, в чем хорошо разбирается, и оговаривает границы своей компетентности, что, в общем, с точки зрения ученого, это замечательно. Вот, опять же, его там задают вопросы, а лжеученый, как мы забегаем вперед, он во всем знает. И в любой области он круче всех. И употребляет много спецтерминов. Ну вот, опять же, как только зритель слышит даже homo erectus, вот, или ашель, или там, не говоря уже там про какой-нибудь там половой диморфизм, переключает на другой канал. Лжеученый, вот не очень хорошо видно. Значит, он добавляет. Доказано, давно известно, ни для кого не секрет. Замечательно, я слышал, на мой взгляд, непревзойденная фраза. Любой прапорщик знает. Дальше любая мысль. Говорит на языке подростка. Говорит на языке подростка и ставит специалиста в тупик детскими вопросами. То есть, пример классический, это Михаил Задорнов, который замечательно сказал, фраза следующая. Учеными доказано, что мозг в холоде становится гуще. Вот, ну, вы смеетесь, это подростковый уровень, но зрители, они как дети. И для них это нормально. Легко перескакивает из области в область везде специалист. То есть это поэтому бессмысленная дискуссия с таким человеком. То есть он завалит. И не бывает специалиста и в геологии, и в астрономии, и в генетике, и в археологии. А этот человек легко. И переводит разговор на темы, близкие народу. Вот мы говорили, говорит только о науке, а он поговорит и на религиозные, на философско-этические, на бытовые, на то, как детей воспитывать. И поиграет на патриотических чувствах. То есть вот от наша теория антропогенеза, она не принижает роль русского народа в происхождении человека. Ну и немножко я продолжу еще на эту тему, у меня в один экран не влезло. Ученый начинает перечислять проблемы и трудности в науке, только потом говорит о решениях. Теперь мы берем ножницы, вторую часть отрезаем, получаем, опять же, беспомощного человека. Модели. Проблемы есть, как их решать, пока что непонятно, но нет однозначных простых ответов, это очень сложно объяснить, не совсем так, но в целом. То есть вот такие вот всякие... Опять же, человек расписывается в своей беспомощности. Пытается спрашивать оппонента о деталях, важных для специалиста. Мы не для аудитории. То есть, когда он задает оппоненту вопрос, кажущийся ему важным. Вот вы говорите, что D2600 это homo erectus. Но это же не типичный homo erectus, да? Ну вот для аудитории это, в общем, китайский язык. И пытается уважительно разъяснить оппоненту его заблуждение. Что, в общем, бесполезно. Ученые. Он заостряет внимание на спорах и нерешенных проблемах науки. То есть раз спорят, значит, сами ничего не знают. Модели. Мировой заговор ученых, официальная наука и непризнанный гений из народа. То есть это, ну, как бы перевод из научной плоскости в плоскость, например, каких-то межклановых разборок. Что есть там бюрократы, с ними там, для русского человека это близко. Вот, великий ученый оказался мошенником, но тоже замечательно. То есть это мое самолюбие держит. То есть он был великий, оказывается, он не великий. Мне это приятно. Вас обманывали в школе, тоже очень хорошо, значит, правильно прогуливали. Ученые сами между собой договориться не могут. Обвиняют оппонента в косности, в консерватизме, сравнивают с инквизиторами и легко переходит на личности. Причем как оппонента, так и ученых, которых обсуждаем. Потому что для выяснения, там, хороша или плохая теория Дарвина, давайте поговорим о личной жизни Дарвина. Какой он там был семьянин и так далее. Это очень важно. Короче говоря, я сейчас... Вот это предварительно, потому что здесь дальше можно говорить, а что делать в этом плане? Я сейчас об этом буду говорить очень кратко, но нам понятно, что ученому к выступлению, например, на телевидении надо готовиться. Это несколько другие правила, чем те, которые действуют, например, в аудитории, когда мы читаем курс для студентов. Здесь некие другие правила, которые надо знать. Все это поправимо. Дальше. что ученый может требовать во время интервью, съемки эфира? Как у меня со временем? Есть? В случае конфликта призвать ведущего навести порядок в студии. То есть вообще-то не наша задача усмирять психа. Да? Если телевизионщики пригласили психа, как правило, они знают, что это псих, а его пригласили именно с этой целью, вот пусть они с ним и разбираются. То есть мы можно прям мах дисциплину. Офицер, мах дисциплину. Что такое? Обратить внимание ведущего, что его обязанность помогать гостю, а не мешать. Тоже прямо, не стесняясь. Этого, они этого не ждут. И они этого боятся. И важный момент, еще раз, не спорить с психом, не пререкаться. То есть, возможно, одна из рекомендаций по возможности вообще сесть к психу боком, не лицом, неприятно смотреть на ненормального человека, сесть боком к нему и с ним вообще не разговаривать. То есть любые реплики только к ведущему. То есть, ну вы же понимаете, что это псевдонаучная спекуляция. Понимаете? Она на психа, обратите внимание, как Жириновский работает. Он на оппонента часто не смотрит тоже. Он показывает на него пальцем, а говорит там в камеру или ведущему. Попросить вставить иллюстративный материал. Тоже во время съемки вы прям можете сказать. Я надеюсь, здесь будет слайд. И попросить оператора сделать крупный план. Тоже. То есть, вот так выглядит кисть человека. Можно крупный план? Можно? При этом можно до съемки постараться выяснить, если там несколько камер, какая камера снимает лично вас. Дальше. Как себя вести во время интервью? Вот еще несколько моментов, ну я уже просто подчеркну. Понимать, что зрители не ваши студенты, как правило, ничего не знают. Исключить спецтермины, но для этого надо подготовиться, то есть постараться убрать лишние подробности, непонятные слова. Предложение сделать короче. То есть, ну, известное правило, сложно подчиненное предложение, запятые заменяются точками, делятся на два коротких. Может быть, не лишнее накануне вслух проговорить ваш текст. И важно, что вот то, что зритель вынесет из вашего выступления, 2-3 простых, понятных примера, которые он сможет пересказать кому-то. То есть, допустим, когда я говорю, что уважаемый ведущий, а у вас мурашки по коже бегают, когда вы мерзнете, например. А вот вы знаете, что у разных млекопитающих, у них тоже есть вот такой рефлекс, это вот когда они мерзнут. То мурашки зритель себе представить может и пересказать сможет. Когда мы говорим, допустим, про crossing over, он это слово выговорить не сможет. Но не говорить сенсации, то есть не произносить каких-то громких заявлений, после которых мы там проговариваемся, что... Есть некие детали, опять же, это отрезается, остается первая фраза, тоже пример Александра Маркова, что вообще-то в эволюции нет доказательств, потом говорится, что доказательства только, строгие доказательства только в математике, это отрезается, лучше не делать так, не произносить фразу не для печати. Но это если не эфир, а съемка или это под запись, то вот если вы считаете, что что-то не должно быть опубликовано, ну вы просто не говорите. Не спорить всерьез с психом, еще раз повторю, что это бесполезно. И, ну, еще раз, упомянуть свою книгу, сайт, пригласить зрителей на мероприятие. То есть решать какую-то свою задачу, несмотря ни на что. Вопрос 11. Что требовать? Это после. Что мы можем требовать после? Ну, еще раз, согласование текста материала, но желательно об этом договариваться до. И требовать после. Ну, понятно, что мы имеем право знать, когда будет передача, например. Но если мы ее посмотреть не можем, есть тот же YouTube, есть сайты телекомпаний, где, как правило, это все выкладывается, то есть возможности посмотреть всегда есть. Переписать смонтированный материал на ваш носитель, но вероятность больше, если вы носитель пронесли с собой и тут же им всучили. Вставить ваши иллюстрации тоже, если вы принесли их с собой, или записали e-mail монтажера, и тут же вечером ему прислали, и тут же позвонили, и он подтвердил, что он их получил. У него не будет повода сказать, что он не получил, не успел и так далее. Что предпринять, если комментарий искажен, вставлен в искажающий контекст, вставлен в дурацкий фильм и так далее. То есть все-таки что-то плохое случилось. То есть первое, максимальная огласка, то есть придать этому факту максимальную огласку, тут мы, портал Лесру, готовы всячески помогать, и в некоторых случаях этот материал может прочитать больше человек, чем увидят передачу. не за один день, конечно, за некоторый срок. Запретить публикацию. Просто прямо я запрещаю. Гражданский кодекс, часть 4. Я запрещаю. Требовать публикации извинений. В некоторых случаях, вот Светлана Булак рассказала историю с журналом «Эксперт»,
1: да.
0: Когда опубликовали извинения, опубликовали исправленный вариант.
1: Исправленный вариант не опубликовали.
0: На сайте. На сайте.
1: Там к моей статье, к моему интервью, было подверстано генеалогическое древо языков, которое совсем никуда не годилось. Мне даже не показали, что к моему интервью пойдет такая картинка, я даже не знала этого. Вот. Потом смотрю, господи боже, жуть какая. Вот. И я просто потребовала, что, извините, это моя репутация. Вот. Хорошего древа они не нашли, но просто опубликовали извинения, а древо сайт сняли.
0: Идут навстречу иногда и выполняют, но надо быть настойчивым. Обратиться в суд, это уже конечно, сложно, хлопотно и так далее. Поэтому, как правило, на это идут в крайних случаях. Но отсутствующая здесь Светлана Боринская, она рассказала пример, как она судилась с журналом «Здоровье», и они даже и выплатили 15 тысяч рублей компенсации, опубликовали там какой-то. Это, правда, не покрыло расходы. Но прецедент. Прецедент. Занести в черный список. Занести в черный список, в общий черный список. То есть мы будем такой список, вероятно, делать. Присылайте, пишите. Опубликовать разоблачение. Мы, например, так поступили с Ильей Стоговым, с его книжкой, которую мы там разобрали по косточкам на портале. Еще раз, ее прочитала, эту публикацию, как минимум за неделю 10 тысяч человек ее прочитало. Опубликовать полный вариант текста на своем сайте, в том числе, например, если у вас диктофонная запись, вы можете ее расшифровать и стенограмму опубликовать. Закон не запрещает. И перехожу к выводам. К выводам. Значит, выводы следующие. То есть, несмотря на все общение со СМИ никогда не бывает простым, но заниматься этим необходимо, потому что если мы устраняемся, на наше место приходят другие, последствия уже нами неконтролируемы. Значит, и мы должны понимать, что, как и в любой области, в средствах массовой информации много неквалифицированных людей, это аксиома, с этим ничего не поделать. Значит, если мы уже в это ввязываемся, то хорошо бы знать закон, в этом плане сначала Гражданский кодекс, потом закон о средствах массовой информации. Мы можем в ряде случаев запрещать использование, например, наших комментариев по закону. Закон не запрещает нам, если неприятность случилась, оповестить сообщество о халтуре, о фактах, и называя фамилии, названия передач и так далее. Значит, существует ряд пассивных шагов, которые мы можем делать в этом направлении. Мы, в частности, на определенный срок уже это делаем. Я буду продолжать этим заниматься. Признателен вам за помощь буду в дальнейшем. В частности, черный список общедоступный мы будем на сайте, видимо, формировать. Кроме того, мы будем продолжать наш раздел «Критика». Там уже висит разбор упомянутой книжки Ильи Стогова. Следующий кандидат у нас Александр Невзоров, такой есть вам, возможно, известный. Но если Илья Стогов, он борец с дарвинизмом, то Александр Невзоров, он наоборот, ярый сторонник естественно-научного подхода, написал вот такую книгу, 450 источников литературы в конце, и как чудовищное количество грубейших ошибок на каждой странице. Собственно, сейчас я все выводы сказал. Да, я благодарю коллег за помощь, благодарю отсутствующего здесь Игоря Леонардовича Викентьева, моего питерского коллегу и учителя, за ряд ценных замечаний. И готов ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. Пожалуйста.
2: Спасибо, Александр. Вы рассказали довольно много всего полезного. Я хотела бы прокомментировать те два момента, с которыми я не согласна.
0: Давайте.
2: Меня зовут Ася Касанцева, я практикующий тележурналист. Я сначала делала программу «Прогресс» на этом канале, сейчас я делаю программу на будущее на телеканале «Россия-2». Здесь как минимум три человека, которые к нам приходили. Станислав Трабышевский, Александр Марков и Марина Ивановна Бутовская. Я хотела бы прокомментировать две вещи. Во-первых, вещь про договор.
0: Да.
2: За 5 лет научно-популярной журналистики я ни разу в жизни не встречала. За 5 лет в научно-популярной журналистике я ни разу в жизни не слышала ни об одном случае, чтобы договор был заключен вообще нигде, ни в телевизионных, ни, ни на сайтах, ни в газетах. Просто никто не знает, как это делается. Поэтому если вы предложите журналисту заключить договор, то, скорее всего, у него будет шок и паника, потому что он не поймет, о чем вы, что в этом договоре будет, зачем, почему, как. Нет никаких готовых форм, нет никакой такой практики. Поэтому...
0: Нет практики. А правовая норма такая есть. То, что она не соблюдается, это не важно. Закон есть.
2: Просто дело в том, что никто не знает, с какой стороны к этому подойти, где искать юристов, что делать.
0: Юристы есть.
2: Вот, поэтому в 99% случаев журналист просто предпочтет найти другого эксперта. Если вы, конечно, не Нобелевский лауреат Константин Новосел, тогда да, тогда мы заморочимся с договором. Если нет, то нет, мы найдем такого. Потому что просто не понимаем, как это делается. Вот. И вторая
0: это
2: вещь.
0: Это не задача юриста понимать.
3: А где в бюджете телепередачи? Есть такая статья?
0: Есть юристы, работающие на телепередаче.
3: Потому что я работала год на Павла Лавкова, и так полагалось $300, тогда это будет небольшие деньги на каждого приглашенного специалиста. И эти денежки избирались, конечно же, там, руководством. Лавковым самим и продюсером. Это было всем известно. Это была такая нормальная у них практика.
2: Мои коллеги работали с Лавковым, как раз организовали передачу «Прогресс». Никогда никаких договоров я ничего не слышала.
3: Ну вот я тоже об этом узнала совершенно случайно. Мне об этом, конечно, так прямо никто не говорил.
2: Дело в том, что просто нет практики, просто никто не поймет, что вы хотите и зачем.
3: Ну вот они, да, я думаю, вот, что...
0: Например, я бы мог в ответ на вопрос журналиста прислать ему образец договора. Договор был бы простой и понятный. У меня было бы несколько простых пунктов.
2: Да.
0: Что я требую, в частности, обязательное согласование материала со мной. Ну и там некоторые другие простые вещи.
2: Да, которые... если...
0: Простой, понятный договор. И, в принципе, мы можем, у нас есть
4: надо
0: юрист, мы можем подготовить, в принципе, некий образец, опубликовать его для сообщества.
2: Я к тому же не следует ожидать, что на сайте поймет,
0: да, так, это нормально. Еще раз, если нет такой практики, это не значит, что она не может возникнуть. Вот, по крайней мере, я еще раз повторяю, что в ряде случаев, да, когда мне предлагают написать вот такой комментарий, а я говорю, давайте заключим договор, это нереально. Но знать свои права, четко представлять, что я могу требовать, что у меня возникают авторские права, в какой момент они возникают, и что это мне дает, мои права, да, знать это полезно. А вообще, как бы любой деятель средств массовой информации должен понимать, что без передачи прав в письменной форме права считаются непереданными. Вот. Это значит, что фактически человек, который, например, выступает в неком фильме, формально не разрешал использовать свой комментарий. Таким образом, в принципе, это некая для изготовителей скверная ситуация. Потому что если будет судебное разбирательство, то правда на стороне автора. А автор в данном случае – это человек. Вот так.
2: Вот, и вторая вещь, которую я хотела сказать, это по представлению исходников. Любая служебная инструкция прямо и категорически запрещает телевизионщикам отдавать видеоматериалы до эфира.
0: Ну, хорошо, смонтированный материал, не исходный.
1: До эфира смонтированный. Видео отдать не может.
0: А как?
1: Вообще не выдаю.
0: А мне списали на диск, а мне списали СТС канал Санкт-Петербург.
2: Да, но при этом, если вы его опубликуете в блоге до эфира, то...
0: Я не собираюсь публиковать, я хочу посмотреть, в каком виде я буду.
2: Уволят тех, кто вам
0: платит. Нет, я хочу посмотреть, убедиться, что меня показали, как меня устраивает, и тогда я разрешаю публикацию. Если меня не устраивает, я говорю, запрещаю.
2: Ну вот разумный телевизионщик показывает видео, если показывает гостя со своего личного ноутбука, и следит, чтобы
0: хорошо.
2: Видео не копировали.
0: Ну, пусть будет так.
2: Это слишком большой риск.
0: Пусть будет так.
5: Вы же можете пригласить действительно человека.
1: Я в постнауку просто ездила. Они сказали, что прислать мы вам не можем, но если вы хотите посмотреть, как вы получились, то приезжайте к нам и посмотрите.
2: Да.
1: Я приехала к ним, посмотрела, вот, ну там некоторые титры попросила заменить, они заменили, и потом... Все пошло, как договоритесь.
2: Дело в том, что здесь нужна некоторая мобильность со стороны того, кого снимают, потому что все происходит довольно быстро.
0: Вот я еще раз хочу вам сказать, что в моем случае без проблем мы не готовы были и выложить, чтобы я скачал и посмотрел, только если я гарантирую, что я это публиковать не буду.
2: Ну, потому что мы уважаемый человек, с которым раньше работали, которого мы поверили, ну, мы не можем каждому после наших передач отдавать видео, потому что рано или поздно кто-то их обязательно выложит, и все, программа наша закроет. Это будет обидно.
0: Хорошо, спасибо за замечание по практике, да, профессионально. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Коллеги, вопросы, комментарии, добавления, пожалуйста.
5: Ну, я могу добавить немножечко про случай с Задорновым. Это такой тяжелый случай, в принципе, потому что Задорнов, во-первых, выступает на площадках, в которые нет входа ученым. То есть он выступает с эстрады.
0: Ну, придите туда, купите билеты, придите.
5: Нет, я понимаю. И я выведу как хулиган.
0: Задорнов — колоссальный опыт просто публичного выступления.
5: Во-вторых, вот об этой передаче с Гордоном у Задорнова, там был просто совершенно такой замечательный момент, когда Задорнов просто спровоцировал Виктора Марковича Живого, замдиректора Института русского языка, какой-то глупостью, которую он сказал.
0: Я помню.
5: Вот.
0: Я помню.
5: И ученый не выдерживает. Он срывается.
0: Он не знал, что
5: он срывается, потому что когда человек серьезно говорит такую чушь, вот, то непонятно вообще даже, как реагировать вот на такие высказывания. И поэтому он выглядел гораздо хуже, чем Задорнов.
0: Да, абсолютно.
5: Задорнов выглядел спокойным, убедительным, потому что он умеет работать с аудиторией.
0: Да.
5: Он много-много раз снимался в разных передачах.
0: Да.
5: Вот. А Виктор Маркович попал, видимо, на такую передачу впервые. Да. И он просто не ожидал, что нужно будет, ну, там, понятно, если нужно доказывать какую-то сомнительную вещь. Там человек высказывает какую-то сомнительную мысль, и его быстренько вот с помощью фактов его можно разубедить. Но когда выступает человек, который, ну, Задорнов тоже сумасшедший в некотором отношении, потому что он не признает никаких
0: профвредности.
5: Да. Он не признает никаких сомнений в том, что он говорит. И главное, что аргументы простые на самом деле. Там, скажем, он утверждает, что ара, допустим, это такой корень древний, который присутствует во многих русских словах. Но корень «ра» появился в 19 веке, вообще-то, после того, как Шампольон расшифровал древнеегипетские надписи. И совершенно очевидно, что он не может быть древним, не может быть таким древним, как утверждает там. То есть вот даже на такие простые аргументы он
0: Я понимаю вашу вот эту беспокойность. Поэтому я хочу повторить вот то, что я сказал. Значит, короче говоря, раньше всех, если про Россию, раньше всех это поняли политики, потом это поняли бизнесмены. Ну и постепенно любые группы людей, которые приходится им появляться на экране. Там свои законы, и к этому надо готовиться. Там свои правила, которые отличаются от правил, например, научной дискуссии. И если человек туда проходит неподготовленный, он проигрывает.
5: Да.
0: Несмотря на свои там 2, 3, 4 образования, там, кандидат, доктор там, и выше. Это, не, к сожалению, не играет роли. То есть это значит, человек приходит в незнакомый ситуацию. И человек, попав в незнакомую ситуацию, вот я неоднократно проверял, что если человека не тренировать, например, будь он там очень интеллектуальный, человек не в состоянии встать со стула. Но я имею в виду, что вот вы находитесь в эфире, и вам надо встать и представиться, чтобы ноги не запутались в стуле. Вот это надо отрабатывать. Хотя это, понимаете, вот у меня сейчас не получилось.
5: Поэтому готовы публиковать материалы против фриков.
0: Да.
5: Вот, у меня есть много очень материалов против фриков.
0: Мы готовы, но здесь еще раз, что, к сожалению, просто этим, по идее, должны заниматься пресс-службы научных организаций, но они этим не занимаются. Но еще раз, к эфиру надо готовиться. И человек, пришедший на полемику с Задорновым, он должен понимать, что спорить всерьез с ним нельзя. Если будете всерьез с ним спорить, вы проигрываете сразу. Хохмачам только перехохмить можно. Всерьез? То есть, когда я прихожу вот в эфир, я прихожу, а там сидит этот, доказывает, что человек произошел от дельфина. Ну и что? А я ему говорю, а вы знаете, а Ленин грипп, вот Курёхин доказал. И это доказано. Что Ленин грипп. И никто до сих пор не опроверг. И так далее. То есть, а спорить всерьез, то есть человек должен быть готов к таким таким вещам. Когда он не готов, он, естественно, теряется и выглядит в глазах зрителей бледно. Поэтому готовят и политиков, умных, поживших, много повидавших людей. Готовят бизнесменов, руководителей предприятий, когда они с прессой общаются. Понятно, что там деятели шоу-бизнеса, по идее, этими вещами лучше владеют, лучше всех, а Задорнов — это деятель шоу-бизнеса, и нужно готовить и представителей науки. Там другие правила. Вот так.
4: А по танцору два образования мешают.
0: Мешают, согласен. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, комментарии.
1: Закиляю.
0: Все тогда.
6: Всем печаль.
0: Дорогие друзья.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. Вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128,

0: на количество очень хорошо сохранившихся памятников. У нас есть письменность, которая привлекает внимание благодаря своей экзотичности. Да. И, кроме того, у нас есть большое количество письменных источников, которые позволяют заглянуть непосредственно в мир этих людей. И сочетание, возможно, этих факторов и приводит к тому, что Древний Египет, он не сходит со страниц газет, журналов и научно-популярных книг. Какую бы информацию вы ни получили от ученого или от лжеученого, прочитали вы ее в газете или увидели там по телевизору, главная задача – попытаться эту информацию ввести в контекст, если действительно вам это интересно, если вы хотите в этом разобраться. Контекст археологический, исторический, культурный, языковой. Ну и только таким образом можно добиться какого-то приближенного понимания приближенного к реальности.
1: Тема египетских пирамид, на самом деле, у нас, по-моему, на каждом форуме практически поднимается. Это хитовая самая тема. И каждый раз все равно после форума нам пишут про то, что никаких письменных источников, вообще упоминания строительства пирамид эпохи Древнего Царства нету. Построить их египтяне не могли, и фараонов там не хоронили, и так далее, и тому подобное. Может, вы, наконец, поставите точку вообще в этом вопросе?
2: Да, спасибо большое. Я рад, что нас сегодня так много. Действительно, тема Древнего Египта, она регулярно поднимается на этом форуме. Тема очень большая, лекция очень маленькая, поэтому я не буду останавливаться на многих тех вопросах, которые уже поднимались моими коллегами на предыдущих лекциях. Я хотел поговорить о двух вещах. О методологии, которую используют люди, которые создают мифы, и непосредственно о тех знаниях, которые у нас сегодня существуют по поводу экономики Древнего Царства, по поводу экономики строительства пирамид и логистики. Ну, во-первых, надо понимать, что египтология – наука молодая, нам всего 200 лет, но крайне любопытно, как египтология захватила умы современного человека. И если, например, мы будем сравнивать с той же самой ассириологией, которая зародилась примерно в то же самое время, в начале 19 века, то мы увидим, как ассириология постепенно уходила в такой в круг исключительно или практически исключительно ученых, а египтология становилась все более и более популярной. И в итоге она сегодня воспринимается как одна из таких, возможно, наиболее романтичных, комплексных наук, ну, о древнем мире. Сегодня в египтологии активно применяются, естественно, научные методы. Это вот кадры из нашей экспедиции, которые показывают, как эти методы могут применяться плодотворно нашей геофизики. Но, к сожалению, огромное количество людей существует, которые используют такие квази-естественно-научные методы для того, чтобы создавать ненаучные либо псевдонаучные теории относительно Древнего Египта. Как я уже сказал, египтологи в какой-то степени, возможно, виновны в том, что Египет занимает такое место и в современной массовой культуре, и в том, что существует такое большое количество мифов о Древнем Египте. Дело в том, что... Да, это наши студенты сделали после поездки в Египет. Дело в том, что... Что работает на Египет? Прежде всего, отличная сохранность памятников, загадочная письменность, которая так выглядит. Ну что там, какие-нибудь шумерские клинописные знаки, они такие непонятные. А вот египетские иероглифы, они изображают реальных каких-то человечков, птичек, они настолько понятны. Ну и, наконец, на самом деле, относительно небольшое количество источников. Вот возьмем ту же самую античность, которая нам довольно неплохо известно благодаря большому количеству текстов, но относительно большому количеству текстов. И поэтому как-то к эпохе античности люди, исповедующие альтернативные теории, обращаются крайне редко или реже, чем к теме той же самой египтологии или, скажем, Мезоамерики, которая с египтологией роднит. Опять же, очень хорошая сохранность памятников, опять же, загадочная письменность, правда, более примитивная, и, самое главное, небольшое относительно количество письменных источников. Ну, в египтологии ситуация лучше. Вы уже знаете, вот стараниями организаторов форума, эти видео можно посмотреть на YouTube, поэтому не буду останавливаться на эволюции формы пирамиды. Египтяне прошли очень долгий, очень сложный путь.

на котором было сделано очень много ошибок. Не буду я также останавливаться сегодня и на идеологических моментах, потому что они тоже раскрывались. Поговорю лучше о методике создания ненаучных мифов, а также псевдонаучных или, псевдонаучных мифов. Так вот, в основе большинства ненаучных мифов лежит ненаучное или вненаучное знание. Им пользуются в том числе и ученые в своей повседневной жизни. Прежде всего, это какой-то жизненный опыт. Вот давайте посмотрим на те примеры, которые приводятся. Но сначала приводятся адептами таких теорий. Но сначала, что их роднит? Их роднит, как правило, совершенное незнание источников за пределами той узкой области или того узкого памятника, который они выбрали, незнание контекста, незнание древнеегипетского языка и незнание логики исторических процессов. Пожалуйста, одно из высказываний. Вот у нас есть правила по охране труда, можно поднимать только вес 50 килограмм, и понятно, что египтяне не могли действовать как-то иначе. Или есть небольшое количество кранов, которые способны поднимать блоки в несколько сотен тонн, и поэтому что уж говорить о египтянах. Эта цитата относится практически ко всем египтологам. Это большая проблема. Но она совершенно естественная, попытка экстраполировать свой современный жизненный опыт, опыт жизни в современной высокотехнологичной цивилизации на прошлой эпохе. Например, один из родоначальников теории о палеоконтакте, Эрих фон Деникин, сидя в тюрьме и как-то размышляя о том, как ему поправить свое финансовое положение, сформулировал такой тезис, что вообще-то памятниками древних цивилизаций, которые являются тайной для нас, должны заниматься ученые нового типа. Ученые, которые оснащены фантазией нашего технического века и которые должны подходить к материалу с мыслью о том, что, возможно, существовал палеоконтакт. Это то же самое, что заниматься, наверное, кроликами, держа в голове то, что они происходят от летучих мышей. И тогда вы будете ученым нового типа. Опровергать такие доводы довольно просто. Да, сегодня используются краны, потому что это эффективно и нам позволяют это наши технологии. А вот возьмите, скажем, население Папуа-Новой Гвинеи, которые до сих пор в отдельных местах или в Амазонии работают палками-копалками. Есть люди, которые работают лопатами. Я видел, как у нас в Сибири до сих пор пашут на лошадях, но я замечал, как иногда пашут на тракторах. Возникает вопрос, можно ли взрыхлить землю палкой-копалкой, а лопатой, а с помощью плуга, а с помощью трактора? А если мы используем сегодня трактор, означает ли это, что нельзя вспахать или, по крайней мере, взрыхлить землю с помощью палки-копалки? Или наоборот, если можно палкой-копалкой, зачем мы, черт побери, используем трактор. Что нам помогает отвергнуть такие доводы? Прежде всего, конечно, экспериментальная археология. В последнее время было сделано огромное количество опытов. Мы теперь знаем, как древнеегиптяне перетаскивали крупные блоки, как они их устанавливали. Была даже построена такая небольшая пирамидка, прежде всего, американскими исследователями. Мы знаем, как египтяне пилили, в том числе гранитные блоки с помощью медных пил, как они сверлили с помощью, опять же, медных орудий. Но надо понимать, что эксперимент эксперименту рознь. Вы мне скажете, Артур Хейердал, он, например, тоже провел эксперимент, он переплыл Атлантический океан, и что из этого следует? Из этого, естественно, следует, что египтяне тоже плавали таким образом и контактировали с мезоамериканской цивилизацией. Естественно, это из этого не следует. Именно потому, что грамотный археологический эксперимент должен проводиться в контексте.
То есть помимо того, что мы взяли и просверлили, скажем, медной трубкой отверстие в гранитном блоке, у нас есть большое количество изображений, у нас есть титулы над изображениями людей, которые работают, мы знаем, как эти термины переводятся, у нас есть археологические свидетели, в конце концов у нас есть тот абразив, который использовался древними египтянами. И вот в этом общем контексте данный эксперимент работает. Что касается того же самого Тура Хейердала, египтологи и мезоамериканисты его сердечно поздравили, что он добрался, молодец, он хороший спортсмен. Да? А когда спрашивали, например, тех же самых египтологов о научном значении этой экспедиции, ну, прежде всего говорили о Генрихе Сенкевиче, потому что он занимался в это время экстремальными условиями и тем, как на экстремальные условия реагирует человеческий организм, он наверняка собрал там много полезной информации для себя. Нет контекста, потому что если бы египтяне оказались бы на территории Центральной Америки, наверняка первое, что бы они сделали, это внедрили там металлообработку. Потому что без этого существовать было египтянам, представителям более развитой цивилизации, было бы на территории Мезоамерики очень сложно. Не говоря уже о том, что ни археология, ни письменные источники этого, естественно, не подтверждают. Но пойдем дальше. Кроме того, у нас есть... Эксперименты, особенно на больших масштабах, провести довольно сложно, поэтому можно иногда обратиться к таким кейсам из более недавней истории. Вот, например, перемещение гром камня или установка Александровской колонны. Но на самом деле вы должны понимать, что такие вещи, они отлично задокументированы. Большое количество изображений, газетные статьи, воспоминания современников, сметы для этих рабочих. Там перемещение, скажем, гигантского блока 300-тонного для обелиска Муссолини даже засняли на кинокамеру, но это все не доказательство. Потому что не хватает одного самого главного документа, где, например, сказано о том, как, условно говоря, эту колонну полировали, и поэтому можно сделать вывод о том, что она сделана из геополимеров, или выточена на гигантском токарном станке. Что касается Древнего Египта, конечно же, со времен строительства Великих Пирамид прошло порядка 4500 лет, у нас не так много источников, мы не можем похвастаться большим количеством изображений, у нас нет практически воспоминаний современников, но тем не менее кое-что есть. У нас есть надписи в рудниках и каменоломнях, где упоминаются имена и титулы тех людей, которые добывали необходимые для строительства пирамид материалы. У нас есть изображение того, как перетаскиваются пирамидионы и другие детали для препирамидных храмов, вот, например, транспортировка больших гранитных колонн для одного из храмов Саккаре. У нас есть имена тех чиновников, которые непосредственно отвечали, которые были главными ответственными за строительство пирамид в Гизе. У нас есть поселение строителей, последней, самой маленькой, четвертой пирамиды, те бараки, где жила основная часть рабочих, помещения, где находились администраторы. У нас есть некрополь этих людей с сохранившимися их скелетами, большим количеством травм. У нас есть строительные отметки, которые были найдены непосредственно во внутренней части пирамиды, причем на блоках, которые извлекали изнутри, и поэтому их фальсифицировать было довольно сложно. Там название бригад, которые участвовали в перетаскивании камней, установки блоков и установки их на строительной площадке. Там даты, в том числе такие надписи известны и из пирамиды Хуфу. Один из доводов, который часто приводится, вы египтологи, вы верите в то, что пирамиды были гробницами древних царей, на самом деле в пирамидах, естественно, конечно же, как вы знаете, ничего не было найдено, поэтому почему вы это верите? Во-первых, египтологи ни во что не верят, как и любые другие ученые, да, у нас есть научные теории, и они хороши тем, что их можно проверить, самое главное – опровергнуть. Так вот, здесь мы опираемся на многотысячелетнюю традицию, потому что египтяне писали о том, что пирамиды являются погребениями, потом об этом же писали греческие историки, римские историки, арабские историки. И более того,
принципиально несправедлив тезис о том, что, точнее, это просто ложь, что мы не находили никогда останков людей в погребальных камерах пирамиды. Вот в пирамиде Джосера мы нашли ногу и череп, а также кусочки кожи. Но это самая древняя пирамида, поэтому ей позволительно. Да? А вот пирамида Унуса, здесь тоже были найдены человеческие останки. Пирамида Тети и здесь, и пирамида Пепи Первого. В пирамиде Мернра вообще была найдена целая мумия. Ну и, наконец, Пепи II. Это все цари Древнего Царства, строители пирамид. Здесь тоже были найдены, ну, не человеческие останки, к сожалению, а остатки погребального инвентаря. Ну, а теперь поговорим о лженаучных теориях. Это все были доводы, которые основываются на таком жизненном опыте. А лженаучные теории, они маскируются под науку. Один из таких расхожих тезисов заключается в том, что вот вы, египтологи, как и все официальные ученые, вы сговорились и, в общем, не раскрываете все данные для широкой общественности. Но я даже могу представить, как это происходит. Мы собираемся перед защитой в небольшом тесном коллективе, даем подписку о неразглашении, скрепляем ее вот, кровью жертвенных лабораторных мышей, и после этого получаем свой диплом. На самом деле, естественно, конкуренция является двигателем науки, и поэтому, если вдруг какой-то факт о палеоконтакте или о контакте с предцивилизациями, или геополимерных материалов подтвердится, любой настоящий египтолог подтвердится, то есть получит достаточное основание, то любой настоящий египтолог этим воспользуется для того, чтобы разобраться наконец со своими коллегами. Этого пока не происходит. Пирамида Хуфу. Обычно, когда говорят о Египте, приводят именно ее. Ну или вообще говорят об эпохе Древнего Царства. Как-то другие периоды не особенно людей интересуют. Причем любопытно, что пирамиды, они, как правило, рассматриваются вне контекста. Пирамиды являются таким материализованным воплощением геометрии и математики. Вот эта точка зрения, она начинает встречаться в источниках со времен поздней античности, потом арабские авторы об этом тоже пишут. Такая материализованная с помощью камня основа математики, геометрии. И якобы здесь заложен некий шифр, который можно прочитать только с помощью современных знаний. И, следовательно, зашифровать его тоже можно было, только обладая этими современными знаниями. Но если мы будем следовать этой логике, то, например, мы должны утверждать, что, вот не зная баллистики, люди каменного века вряд ли могли изобрести лук. И все вот эти изображения, они, естественно, подтасовка, скорее всего, мистификация, созданная средневековыми монахами. Да, действительно, в пирамиде огромное количество различных частей, и можно там собрать невероятное количество обмеров. И если эти обмеры переводить из одной системы мер в другую, складывать, делить, умножать, в том числе на какие-нибудь постоянные числа, то можно вычислить все, что угодно. Вот, например, поляки проводили эксперимент такой любопытный, и они всего по нескольким подмерам, всего нескольких блоков в пирамиде Хуфу вычислили вес среднего полувозрелого кальмара. Причем любопытно, что если какие-то размеры не подходят, там чуть-чуть, да, то вот, наши пирамидологи могут с этим бороться теми средствами, которые у них есть. Вот однажды Флиндерс Питри пришел в очередной раз обмерять камеру царя в пирамиде Хуфу, и там обнаружил своего соратника, мистера Гловера, который занимался тем, что вот рашпилем подтесывал один из выступов в преддверии камеры царя. Это совершенно нормально. Ну вот для того, чтобы разобраться с космическими технологиями и с палеоконтактами, я приведу пример трактора. Трактор «Беларусь». Я просто думал, чтобы такое забавное подобрать, решил трактор и мусоровоз. Вот пускай они будут работать. Трактор «Беларусь», зверь. Вот длина
3 метра 84 сантиметра. На самом деле это точно практически 1/10-миллиардная часть расстояния от Земли до Луны. Там не хватает всего лишь каких-нибудь 467 километров. Но если мы учтем, что Луна отдаляется от Земли примерно со скоростью 3-8-4 сантиметра в год, то выяснится, что этот путь 467 километров Луна проделала за 12 там, с небольшим миллионов лет. О чем это говорит? О том, что 12 с небольшим миллионов лет назад размер трактора «Беларусь» точно являлся 1/10-миллиардной частью расстояния от Земли до Луны. Но любопытно не это. Наши коллеги уже выяснили, что примерно 10-12 миллионов лет назад зародилась четвертая коренная раса. Это, собственно говоря, и были те атланты. Но тайны продолжаются, потому что мусоровоз, который построен на платформе МАС, разработанный там же в Минске советскими учеными, имеет длину 6 метров 37 сантиметров, 1 миллионная часть радиуса Земли. Я уже представляю заголовки газет или вот очередную программу на РЕН-ТВ, как советские ученые получили доступ к технологиям працивилизации. Что действительно скрывают белорусские болота? Ну, много других теорий. Вот, например, часто совмещают египетские памятники с различными созвездиями. Очень популярно созвездие Ориона. Вот если посмотреть на созвездие Ориона, на пояс Ориона, то положение звезд точно совпадает с положением пирамид, но 10 тысяч лет назад. Точнее, вот положение звезд 10 тысяч лет назад точно совпадает с положением пирамид Гизы сегодня. Но действительно, созвездие Ориона очень популярно, его можно куда угодно прикладывать, вот как подорожник, вот можно приложить, например, к Соловкам. Я тоже решил такой провести эксперимент и посмотрел на трек «Путешествие дикого гуся» европейского. Вот он. Скажи, пожалуйста, вот только мне путь дикого гуся напоминает плезиозавра. Дело в том, что вы зря смеетесь, потому что плезиозавр – животное водное. Дикий гусь, как известно, тоже птица водная. И можно предположить, что гуси произошли от плезиозавров. И сегодня, совершая вот по генетической памяти вот этот путь миграционный, он на самом деле повторяет контуры своей туши, когда-то вот бывшей. На самом деле все это, конечно же, из раздела «показалось». И последнее, о чем я хотел сказать, это, конечно же, геополимеры, очень сегодня популярно. В 1988 году на конгрессе египтологов даже эта проблема серьезно обсуждалась. После этого в конце 80-х годов были проведены эксперименты лабораторные, где участвовал в том числе основатель этой теории Давидович. Эксперименты показали, что обложенные исследования показали, что известняк из каменоломен Гизы полностью идентичен материалу из пирамид там же в Гизе, после чего как-то люди эти ушли в тень, в том числе Давидович, но потом он как-то воспрял и стал ссылаться на некие новые данные, которые, правда, пока не были опубликованы ни разу. Он регулярно, каждые 2 года обычно ссылается. Вот мы опять провели эксперимент, анализ. Он показал, что мы имеем дело с материалом искусственного происхождения. Но пока они не опубликованы ни в одном рецензируемом журнале, а все остальные факты, то есть контекст, да, вот почему-то он боится их публиковать, а контекст говорит о том, что никаких у нас нет данных в пользу геополимерной теории. Почему? Потому что почему-то с помощью нее были построены только великие пирамиды Гизы. А ведь такой удачный материал, его можно было применять где угодно. Нет, египтяне в других случаях использовали камень часто очень плохого качества в других местах. Это требовало гигантской инфраструктуры. Это должно было отражаться в письменных источниках, в титулах, в изображениях. Всего этого нету. Контекста нету. Соответственно, должны задаваться правомерные вопросы. Вот есть замечательная книжка. Здесь собраны важнейшие и наиболее современные результаты использования естественно-научных методов в изучении Древнего Египта. Вот, если кому-то будет интересно, можно будет потом ее почитать. Буквально очень коротко о состоянии сегодняшних наших представлений об экономике Древнего Египта. Это все не так просто, но тем не менее
существуют примерные подсчеты населения, которое существовало по средству пирамид, это примерно 1-2 миллиона, хотя подсчеты-то ведутся по количеству земель, которые вроде бы были доступны в это время, и тому количеству людей, которые эта земля могла прокормить при том уровне агротехники. У нас была немногочисленная элита, возможно, всего 1% населения Древнего Египта. Был довольно развитый царский сектор в экономике, причем этот сектор позволял обеспечивать крупные группы рабочих пропитанием. Вот, например, одно из последних исследований по поселению работников строителей пирамид в Гизе показало, что там каждый день примерно забивалось по 10 коров и по 40 овец или там коз.

0: территории современной Низкой Дельты. Но когда мы говорим о логистике строительства пирамид, я бы хотел обратить ваше внимание и всех коллег, которые занимаются там палеоконтактом и так далее, к замечательному памятнику, который был относительно недавно раскопан на территории, эту работу тут еще ведутся, на территории юго-восточной Турции, Гебекли Тепе. Вот у нас есть радиоуглеродные даты, которые дают 10-9 тысяч лет. То есть, по современным представлениям ученых, это такой эпипалеолит, либо такой еще докерамический неолит. Это время, когда люди еще не жили в государстве. Да? То есть, какие институты в это время функционировали, какие институты позволили вот, притащить здесь около 200 блоков, которые весят по 10-20 тонн. Как собрались эти люди, которые вроде бы жили, ну, по нашим современным представлениям, в эпоху охотников-собирателей, как они координировались, какова была их мотивация, вот это огромный и большой вопрос. Мы привыкли говорить о том, что вот пирамида Джосера является самым древним каменным сооружением в истории человечества. Но вот находки из юго-восточной Турции это опровергают. Такие замечательные рельефы там. Я буду пролистывать, остановлюсь только на последнем вопросе, который очень многие беспокоит. Как так получается? Вот во времена 4-й династии построили великую пирамиду Хуфу, а потом при 5-й, 6-й династии, то есть позднее, начали строить пирамиды, которые превратились в такие холмики. Это интересный вопрос. А скажите, пожалуйста, как так получалось, что у нас есть в Москве палаты 17 века, которые стоят, и у нас есть дореволюционные дома, которые стоят кирпичные, а хрущевку сейчас собираются сносить. Неужели у нас вот эти социалистические рабочие, они настолько разучились строить нормальные дома, что вот то, что они в итоге построили, так быстро разрушается? На самом деле нет, естественно. У них были более современные технологии, они используют тот же самый бетон, да? У них были краны, у них были самосвалы. Не было другого, у них не было той экономической мотивации. Дело в том, что и там мы имеем дело с жилыми домами, да? Но времена строительства хрущевок были совершенно другие задачи. Были совершенно другие задачи. Необходимо было сэкономить средства и построить при этом памятник той же функциональности. Вот то же самое у нас происходило и с пирамидами. Дело в том, что к 5-6 династии египетское государство стало гораздо более развитым. Там появилось большое количество чиновников, в отличие там, скажем, 4-й династии, где все держало в руках фактически одна семья. Контроль над территориями теперь осуществлялся не за счет создания какого-то общего такого монументального ландшафта, где было множество пирамид. Вот там я пролистывал карту, на самом деле вот у нас есть пирамиды еще и за пределами Мемфисского региона, их довольно много. И, возможно, именно таким образом египетские цари пытались обеспечивать контроль за пространством. Другим образом, ни репрессивного аппарата, ни большого количества чиновников, ни эффективно освоенных земель в то время не было. При 5-6 династии ситуация начинает меняться. Теперь приходится делиться с разросшимся чиновничьим аппаратом. Именно в это время у нас появляется большое количество храмов, и при пирамидах они разрастаются, появляются храмы богов. Появляется большое количество частных памятников, богато украшенных. На все это требовались средства. И вот для того, чтобы построить пирамиду, но при этом поделиться еще и с разросшимся, более современным, более эффективным государством, приходилось чем-то жертвовать. Ну и жертвовали размерами пирамид, а также техникой их строительства. Внешне они выглядят точно так же, как хрущевки в свое время выглядели неплохо, а на деле в итоге разрушались гораздо быстрее. Вот. Но, к сожалению, я должен закончить. Если будут какие-то вопросы, на них с удовольствием отвечу.
1: Я думаю, вопросы есть. Я в этом уверен. Так, прошу вопросы. Катя, вот сразу наш коллега.
2: Добрый день. Я Глеб Струнников из журнала «Дискурс». Я уже представлялся. Есть такое представление, такая история, что одним из главных компонентов рациона строителей пирамид было пиво. У меня вопрос, собственно, по какой рецептуре вы варили, чем оно отличалось от текущего, как бы, по рецептуре и по вкусу. И у меня, может, предложение к уважаемым организаторам форума. Дело в том, что тут в кулуарах форума ходят слухи, что в перерыве некто будет пилить известняковую плиту медной трубкой, так может быть на следующий

0: чем форуме стоит устроить дегустацию пива, которое приготовлено по древнеегипетскому рецепту.
1: Было довольно много попыток реконструкции древнеегипетского пива. Как правило, берут небольшие такие недопеченные хлебцы, их разламывают, заливают финиковым сиропом, ну и все это потом бродит. Насколько вкусно это было? Ну, там было очень много вот остатков этого хлеба. Пили, естественно, через трубочку такую. Вот у нас есть изображение наемников, которые сидят в эпоху Нового Царства и пьют из кувшина это пиво с помощью такой соломинки с фильтром. А насколько это было приятно? Вот тут был у меня вопрос про египетскую контрацепцию. Я тут немножко дальше решил исследовать вопрос, и в одном из египетских папирусов эпохи Среднего Царства есть такой рецепт. Как узнать, сколько детей будет у вашей избранницы? Нужно посадить ее на пол, обмазать остатками вот этой вот каши, которая образуется внизу сосуда с пивом, потом добавить какую-то финиковую массу и ждать, сколько раз ее стошнит. Один раз один ребенок, два раза два ребенка, но ни разу, значит не беременна. Все обошлось.
2: Среди присланных вопросов, вопрос, который нам тоже часто задают, объясните сходство архитектуры пирамид Древнего Египта и Мезоамерики. Как вы вот говорите, не было контактов, не плавали? Объясните тогда, пожалуйста.
1: Да, но вот эта форма пирамиды, она является наиболее устойчивой, поэтому когда у вас есть когда у вас есть начатки знаний по математике, по геометрии, когда технология ваша не столь совершенна, а что-то хочется построить очень большое, то, к сожалению, единственный выход – это построить пирамиду, потому что это наиболее устойчивая форма. Но а внутри они очень сильно различаются, и даже от пирамид 5-6 династии египетских или, там, скажем, Среднего Царства, мезоамериканские пирамиды очень, очень сильно отличаются.
2: Вот упоминаются какие-то китайские пирамиды. Это что такое?
1: Китайские пирамиды, да. Тоже есть такой термин. На самом деле это большие такие надмогильные курганы. Они действительно могли достигать высоты там, 70 метров. Изначально, сейчас они, конечно, гораздо меньше, они оплыли. Но вот одна из известных таких якобы китайских пирамид – это погребение Цинь Шихуанди, первого императора китайского, где была найдена вот эта знаменитая терракотовая армия.
2: Угу.
1: Спасибо. То есть так, это не пирамиды, это просто такие вот большие курганы.
2: Давайте из задних рядов, пожалуйста, вопрос.
3: Добрый день. Андрей, Москва. Возвращаясь к теме вашего выступления, экономика и логистика Древнего Царства. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то данные, сколько, условно говоря, процентов от ВВП стоило строительство пирамид великих Хуфу там, и так далее? И каковы были источники финансирования этого строительства? То есть дорого ли это стоило тем, так сказать, распорядителям бюджетных средств, условно говоря?
1: Ну, да, тут, к сожалению, не хватило времени. Дело в том, что в 2013 году был найден корпус очень интересных папирусов на берегу Красного моря. Там описывается судьба одного из участников строительства Великой пирамиды. Он был начальником рабочих, в его распоряжении находилось, судя по всему, 40 человек. Эти 40 человек за 3-4 дня перевозили одну партию блоков из каменоломен Туры на строительную площадку Хуфу, пирамиды Хуфу. В одной партии было примерно 30 блоков. То есть за год они перевозили примерно 1000 блоков, ну и за 20-25 лет 3-4 такие группы по 40 человек могли обеспечить перевозку всего необходимого материала для облицовки пирамиды Хуфу. Там прямо такой журнал по дням, там все расписано, где они когда ночуют, чем они занимаются каждый конкретный день. Понятно, что количество людей относительно небольшое. Там, это 120, там 160 человек могли обеспечить перевозку всего необходимого материала для облицовки. Что касается, например, царских хозяйств, которые обеспечивали пропитание строителей пирамид, вот их было примерно 10 тысяч человек, плюс несколько тысяч высококвалифицированных специалистов, которые непосредственно постоянно находились на строительной площадке. 10 тысяч такой вот грубой рабочей силы. Вот на них уходило по 10 коров и вот 40 овец в день. Для этого нужно было поддерживать стадо на площади в 5% египетской дельты. То есть, в принципе, это довольно серьезные цифры, но, с другой стороны, очевидно, не неподъемные для египетского государства того времени. Да?
2: Да, давайте, пожалуйста, последний вопрос из центра. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, Ирина из Москвы.
1: Здравствуйте.
4: У меня такой вопрос. Вот когда речь заходит там о физике, химии, математике, многие люди признают, что они некомпетентны в этих вопросах. Но когда речь заходит об исторических вопросах, и в особенности Древнего Египта, у каждого есть свое точное, стопроцентное правильное мнение. Вот как вы, как специалист, с этим боретесь, и почему вы считаете, почему вот люди...
1: Спасибо большое за вопрос. Я вообще считаю, что мы находимся по большому счету на одном поле. Если речь идет о людях, которые пытаются на этом зарабатывать, на там альтернативной хронологии или палеоконтакте, но откровенно такие шарлатаны. А есть люди, которые живут в мире загадок. Вот есть люди, которые живут в мире научных проблем, а есть люди, которые живут в мире загадок. И наша задача действительно работать вместе, потому что по большому счету нас всех интересует одна и та же великая цивилизация. А что касается... это большой ресурс. Вот, например, в странах Запада существует большое количество ассоциаций по исследованию Древнего Египта, и куда приходят люди, интересующиеся, и финансируют в том числе раскопки в Египте, то есть добывание объединенными усилиями новых знаний. Ну а что касается вот того, что действительно в гуманитарных науках, особенно в истории, многие считают себя компетентными, это совершенно нормально. Тут недавно вручали премии для молодых ученых. Я сидел и слушал по математике, по химии, по биологии. Называют такие темы, которые наверняка очень интересны, но они не вызывают никакой реакции в зале. А потом говорят, там Древний Египет. Я иду и слышу там, ого, как интересно. Не потому, что она интереснее других, а потому, что она одна из немногих, которая была понятна вот академикам, которые сидели в зале. То есть она понятна была абсолютно всем. Химия была понятна химикам, физика была понятна физикам, а египтология оказалась понятна.
2: Может, непонятно, а задевает за живое.
1: Задевает.
2: Ну что ж, Максим, теперь ваша задача выбрать лучший вопрос. Их было три. О пиве. Сколько стоило все это безобразие? И о компетентности в вопросах истории.
1: Я, наверное, выберу вопрос о том, сколько все это стоило, потому что это действительно, сегодня это одна из научных проблем, которую мы пытаемся решить. И египтологии очень сильно не хватает пока еще профессиональных экономистов, которые будут работать с египетскими источниками, то есть получат египтологическое образование, но при этом будут работать как экономисты.
2: Спасибо. Тогда книга уходит к автору вопроса про бюджет пирамид –

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В последнее время на территории нашей страны, да и вообще в мире целом, живет и развивается зоозащитное движение. Это очень хорошо, мы стали гуманнее, мы стали больше внимания уделять нашим братьям меньшим, безусловная ответственность, перед которыми мы несем. Но, к сожалению, вот многие зоозащитники, обладая большим желанием, не обладают большими знаниями и не понимают, не знают, как приложить и куда следует прикладывать свои силы. Из-за этого происходит много различных недоразумений и, безусловно, снижается эффективность зоозащитного движения. Вот одна из таких вот острых и ключевых проблем зоозащитного движения – это отношение к бездомным собакам. Как с ними жить, вообще, что они из себя представляют. Об этом я хотел поговорить со специалистом по данному вопросу, с человеком, который в 2000-х годах очень много занимался этим вопросом, много исследований проводил, с зоологом Андреем Тупикиным. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Вы ведь практически с самого начала с Андреем Дмитриевичем Поярковым вместе работали, да, если я правильно понимаю. Ну, не с самого начала его исследований, а тогда, когда эти исследования приняли уже государственный, что ли, масштаб, вы вместе работали, да, я правильно понимаю?
3: В этот момент, да, первоначально, несомненно, за довольно много лет до того он делал свое исследование. Да. Очень задолго до того, как я к этому подключился.
2: Да, Андрей Дмитриевич в середине 70-х этим вопросом заинтересовался. Понятно, что это было лет за 30 до 2000-х.
3: Да-да.
2: Вот. Но, тем не менее, в 2000-х эти исследования продолжились, да, и как бы набрали обороты, я бы так сказал. Ну, расскажите нам все-таки, как устроена популяция бездомных собак. Первый вопрос. Вообще бытовало такое мнение, что эти бездомные собаки, вот эта популяция, она чуть не со времен Ивана Грозного в Москве. Это так или нет?
3: Очень сложный вопрос. Ну, во-первых, да, я сразу хочу сказать, что то, что Андрей Дмитриевич Поярков или я исследовали какие-то популяции, и другие исследователи, да, не означает, что все популяции бездомных собак устроены так. Потому что зверь очень вариабельный, и мы знаем несколько вариантов. Мы видели довольно много, но, тем не менее, это не значит, что это исчерпывает все возможное разнообразие бездомных собак. Такая вот оговорка сразу. Насчет того, насколько эта популяция со времен Ивана Грозного, или есть даже более радикальное мнение, что это те самые прасобаки, которые когда-то образовали союз с человеком, просто они тоже эволюционировали, тоже приобрели закрученные хвосты и висклые уши, сказать сложно. Дело все в том, что бездомные собаки все-таки полностью не тянут на популяцию в биологическом смысле этого слова, потому что, несомненно, обмен генами с домашними у них присутствует. Да. Это не за счет того, что бездомных собак пополняют выброшенные домашние. Конечно, нет. То есть все рассказы про то, что недобросовестные заводчики выбросили там французских бульдогов, а они давай дичать, нет, близко нет.
2: Но... Я представил свор диких французских бульдогов.
3: Да-да-да. Конечно, нет. Более того, даже дворняги, выросшие в качестве домашних любимцев и выброшенные на улицу или по иным причинам потерявшие хозяев, скорее всего, там не приживутся и погибнут. То есть это разное подмножество, что ли, собачьей популяции в целом. Но ничто не мешает домашним собакам принять участие, например, в спаривании собачьих собак. Иногда, когда популяция бездомных собак плотная, они способны как-то этому воспротивиться и дать домашним отпор. Когда же они разреженные, то контакты с домашними собаками, именно генетический обмен материалом, вероятно, становится чаще. Ситуация, на самом деле, немножко похожая на ту, как образуются волк-собачий гибрид. Если с волком все хорошо, если волк живет плотно, понятно, что никакая собака свои гены в его популяцию не приносит. А если волка осталось очень мало, да, лучше хоть какой-то социальный контакт, чем вовсе никакого, то вот тут и возникают связи с собаками и волк-собачий гибрид. Я это к чему? Что какой-то обмен генами есть. И нельзя сказать, что популяция бездомных живет в полной изоляции и варится сама в себе. Но в целом, несомненно, да. Это животные, которые рождаются на улице, живут на улице, и часть из них попадает к человеку и становится домашними. В редких, крайне редких случаях кто-то домашний пополняет бездомную популяцию. Как мы уже говорили, с разной частотой могут домашние, как правило, кобели принять участие в размножении. Но в общем и целом, несомненно, это собаки, которые варятся сами в себе.
2: Ну, Андрей, вот я, насколько помню, у Андрея Дмитриевича была такая как бы трехзвенная, что ли, да, структура, или из трех кругов концентрических, как угодно, да, образ мы любой можем сейчас, так сказать, привлечь. У него же было несколько, так сказать, как у любого, я бы сказал, фундаментального биолога с академической широтой мышления, он сразу в трех или четырех плоскостях исследовал одновременно эту популяцию, да, и один из параметров – это отношение к человеку. Для многих зоозащитников это ключевой момент, да, для понимания того, что собой представляют бездомные собаки, и это именно их отношение к человеку.
3: Ну да, вероятнее всего тогда, вот если именно смотреть на такое деление, да, удобнее всего разложить по двум критериям. Во-первых, по отношению к человеку, а во-вторых, по способам добывать корм. Вот более или менее в эти два критерия можно как-то все многообразие структурировать. И по отношению к человеку в любом случае есть разные варианты. От диких собак, которые человека боятся практически так же, как дикие виды псовых.
2: Ну, это можно сказать, что вот если брать Москву, это собаки, которые живут в нацпарках, да, по окраинам, по каким-то.
3: Не обязательно. В Москве и вообще в городах доля таких собак очень невелика. Они ночные, они, несомненно, не могут иметь каких-то там опекунов среди людей, кормиться попрошайничеством, получать какую-то еду у знакомых людей. То есть им остается собирательство и охота. Тут мы уже немножко коснемся способов добывания корма, да? И за счет того, что им остается только собирательство и охота, у них значительная часть, как городской кормушки, доступной для других собак, недоступна. Им приходится жить с гораздо более низкой плотностью, потому что их корма меньше, чем для собак более толерантных к человеку. Поэтому это, как правило, в московских реалиях одиночное либо парное животное, не образующие больших скоплений, не попадающиеся особенно на глаза, как правило, очень тихие и малозаметные даже во время свадеб, как это ни странно, и собачья свадьба для них характерна скорее по волчьему типу, когда она протекает очень тихо внутри себя, без всякого привлечения внимания.
2: Ну, тут, как наверное, надо... Да, Андрей, извините, наверное, надо сказать нашим радиослушателям, что напомнить, вернее, что это одно из принципиальных вообще различий между волком и собакой, то, что волки у них моногамная, в общем, семья, и там появление там чужака для них – это, в общем, какое-то событие неординарное, я бы так сказал, и, как правило, это не допускается. Ни самка,
3: в семье четко известно, да, кому размножаться, кому нет, а чужакам действительно не рады.
2: Не рады. Собаки... А у собак, наоборот, такая, я бы сказал, да, собачья свадьба. Правда?
3: Ну да. Вернувшись к отношению с человеком, да, то есть вот у диких собак это скорее избегание, и даже если привыкание, то ну, вот на уровне городской лисицы. То есть если их никак не трогают, их не пытаются ловить и стрелять, то они могут на каком-то расстоянии от человека находиться, там, настороженно за ним следя. Но в любом случае ни о каких иных контактах тут речи не идет. Вторая крайность – это собаки, которые общаются с людьми примерно так же, как домашние собаки общаются со своим хозяином. Только они не живут в квартире, они живут на улице, они перемещаются свободно. И фактически это такой вариант традиционного полувольного содержания собак, характерный для многих небольших населенных пунктов где-то в сельской местности. Да?
2: То есть собаки и... парии такие, да? Как?
3: Даже не парии. Вот то, что Андрей Дмитриевич и я вместе с ним называли собаки-сторожи. То есть это звери, у которых есть очень тесная связь с человеком. И фактически, вот с точки зрения поведенческой, это здорово напоминает связь собаки с хозяином.
2: А, ну собаки-сторожи, это ну, на самом деле, мне кажется, я бы дальше пошел, хотя я такого права не имею, потому что вы исследовали, а я только наблюдаю со стороны это дело, да, но мне кажется, что это самые настоящие хозяйские собаки, потому что они живут около сторожей, сторожа их кормят, сторожа им дают убежище, и сторожа должны, соответственно, за них как-то отвечать. мне кажется.
3: Аналогичным образом, кстати, могут себя вести собаки, у которых есть очень заботливые, активные и постоянные опекуны.
2: Да.
3: Собаки считают себя абсолютно связанными с человеком. Собаки образуют с человеком альянс, очень управляемый и зависимый в своем поведении. То есть, в общем-то, во многом аналогичны домашним собакам или вот этим собакам-сторожей. То есть я бы этих опекунских тоже отнес к собакам-сторожей в случае, если действительно их связь с человеком очень тесна. Их жизнь человеком тоже управляется, их, как правило, лечат, их, как правило, кормят, их спасают в случае каких-то катаклизмов, их, слава богу, все чаще стерилизуют, а если не стерилизуют, то часто уничтожают щенков. Кстати, когда мы оценивали выживаемость собак разных типов, там, например, при отловах и вообще продолжительной жизни, оказалась интересная штука, что вот у этих самых собак-сторожей достаточно долгая продолжительность жизни относительно других групп, но низкая выживаемость щенков. То есть они медленнее воспроизводятся и дольше живут. Именно за счет того, что их потомство часто уничтожается либо прямо, либо косвенно через стерилизацию этих собак. Да?
2: Да.
3: А в то же время о них самих заботятся, и это дает им большое преимущество.
2: Понятно. Ну и это вот опекунские и собаки-сторожей, это, можно так сказать, даже можно аналогию такую, но это как деревенские, что ли, собаки, да, которые живут у дома, их кормят, и они шляются там где-то вот.
3: Да. Да? И с ними, кстати, больше всего проблем, потому что они меньше всего боятся человека, они лучше всего чувствуют поддержку со стороны своих опекунов или сторожей, да, они чаще всего бывают агрессивны по отношению к не своим людям. Да?
2: Так их же для этого и держат.
3: Ну, собак-сторожей для этого и держат. Поэтому это может быть прям прямое научение, прямая поддержка этой агрессии. Для того они и созданы. Просто если так ведут себя кавказцы или алабаи при отарах, это нормально в той культуре, а если так ведут себя городские собаки, это, к сожалению, заложенная бомба и источник проблем.
2: И конфликтов.
3: И конфликтов, конечно. Кроме того, не будем забывать, что не все сторожа мастера тонкого и психологического общения с людьми, и уж тем более с собаками, не все опекуны добры по отношению к людям. Собаки это прекрасно считывают, и очень часто завуалированная, а иногда и не очень завуалированная агрессия человека по отношению к другим людям прекрасно реализуется собаками, которые образуют с ним альянс. Я не знаю, как эту проблему правильно решить с точки зрения градоуправителя или коммунальщиков, но с точки зрения поведенчика совершенно очевидно, что с такими собаками проблемы можно решать только через тех людей, которые с ними в альянсе и которые ими в значительной степени управляют. В плохом смысле управляют зачастую, к сожалению.
2: Да. Ну, хорошо. А существует же еще одна категория, да, как я понимаю?
3: Существует еще, по крайней мере, одна категория собак. Это, условно говоря, истинно бездомная. Это вот те самые парии, которые не боятся человека, но в то же время не образуют с ним прям такую тесную персональную связь, аналогичную связи собака-хозяин. То есть это такой самый интересный, наверное, плат таких совсем симантропных ребят, которые боятся человека там не больше, чем ворона или голуби на улице, которые не избегают его как дикие, но и ничего ему не должны.
2: Ну, это достаточно многочисленная ведь, да, категория собак вот таких вот?
3: В разных типах среды по-разному. Где-то, вот в моменты наших наблюдений, например, в Москве, это была очень многочисленная категория. Сейчас они редки, и сейчас гораздо больше собак-сторожей или диких. Да, вот как раз эта категория истинно бездомных, она прежде всего, видимо, страдает и вот док-хантеров, и от многих других. Да. Они оказываются наиболее уязвимы к любым каким-то вот таким механизмам воздействия. То есть в разных ситуациях по-разному. Опять же, где-нибудь в небольших городках, вот я там наблюдал, помимо Москвы, еще за бездомными собаками в городе Кандалакши, там, например, почти совсем нет вот этих вот истинно безнадзорных собак. Там почти все это собаки-сторожей в том или ином варианте. То есть та или иная степень вольного отпускания, в общем-то, чьих-то собак.
2: Ну, и наиболее агрессивные – это, наверное, все-таки вот собаки-сторожей, да, получается?
3: Да.
2: Даже если они не охраняют объект, к которому привязаны, да, ведь они же от него отходят, они совершают какие-то выходы, вот стаи особенно этих собак, да?
3: Они отходят, но они ходят меньше и по меньшему гораздо участку, чем истинно безнадзорные.
2: Понятно.
3: и тем более, чем дикие. То есть собаки-сторожей самые оседлые и самые, ну что ли, самым маленьким и концентрированным участком. То есть зачастую, кстати, их участок привязан к тому объекту, на котором они живут, прямо вот по периметру забора и какой-нибудь там зоны перед воротами.
2: Андрей, а вот легенды о стаях бездомных собак, которые там бродят и наводят ужас на людей, это легенда или это факт такой?
3: Ну, скажем так, я за время своих наблюдений, наводящих ужас стаи, не встречал, что совершенно не значит, что их нет, такого не может быть.
2: А сколько я примерно думаю, лет вы наблюдали?
3: Сложно ответить, потому что непосредственно вот плотно под науку я наблюдал немного. Я наблюдал всего лишь порядка 3 лет. Но во все остальные моменты, везде, где было возможно, я, естественно, очень внимательно и цепко смотрел.
2: То есть речь идет примерно о 2 десятилетиях, я так вот навскидочку.
3: Да. Да.
2: Ну, хорошо, значит, вы вот этих стай не встречали. Вы знаете, я почему-то тоже. Вот. А я со времен юности Андрея Дмитриевича как-то вот, его начало, его исследований, я как-то к этой теме приглядываюсь. Ну, то есть с начала 80-х. Давайте продолжим, да, мы как-то вот эту вот третью категорию, которая таких вольных стрелков, мы как-то вот про нее достаточно скупо поговорили с вами. Поведенчески они вот как-то отличаются от всех прочих?
3: Поведенчески они отличаются тем, что, как правило, они имеют достаточно большой участок обитания, как я уже сказал, по сравнению с собаками-сторожей. Они независимы в своих перемещениях от людей. У них крайне интересные, сложные, многогранные, как правило, межсобачьи отношения. То есть они составляют такое вот ядро собачьего поселения, именно потому, что они очень плотно завязаны во всевозможные социальные контакты. Больше, чем собачьих-сторожей, у которых часть валентности занята взаимодействием с людьми. Очень интересная штука, что поскольку вообще бездомные собаки достигают гораздо большей плотности поселений, чем любые дикие псовые, то есть никакой медновский песец не живет так плотно, как живет хорошая такая нетронутая популяция городских бездомных собак.
2: А вы не случайно ведь медновского песца, наверное, вспомнили, потому что они очень похожи на собак-попрошаек, да, по своему, по своему экологическому, что ли, да?
3: И не требует одомашнивания, что характерно.
2: Да, да, вот. Да.
3: Если где-то есть ресурс, почему
2: не воспользоваться? Да, ну, возможно, да, они самоодомашниваются. Возможно, мы в начале этого процесса
3: их наблюдаем. Ну, про попрошаек мы еще скажем, это вообще очень интересное явление.
2: Да.
3: А возвращаясь к истинно безнадзорным, дело в том, что поскольку плотность очень велика, бездомные собаки стараются, с одной стороны, максимально разойтись в каких-то экологических стратегиях, скажем так, живущие на одной и той же площади, для того, чтобы меньше друг другу мешать. В разное время добывать корм, разными способами добывать корм, вообще по-разному себя вести, чтобы стать максимально непохожими. Еще одна интересная штука, что ну, у собак нет понятия стаи или семьи, вот аналогичной волчьи. Есть группировка, то есть те собаки, которых мы увидели вместе, пока еще не понимаем, что их связано. Есть группа, это те, кто вместе постоянно, у кого общая дневка, то есть место отдыха, да, и это явно звери, которые друг другу очень не случайны. Но группа может включать несколько взрослых животных, размножающихся, не размножающихся. Щенки могут появляться, могут не появляться, если это собаки стерилизованные. В общем, группу держит не размножение, но и таких прочнейших связей, как у волков в паре и в семье, как правило, конечно, нет. И в отличие от волков, где каждая семья имеет свой участок, на котором есть территория, вот у собак такое невозможно в силу их огромной плотности. Просто если сделать вот такие вот территории, куда никому нельзя, то каждая территория будет 3 квадратных метра. Плюс есть очень сильные собаки, есть домашние собаки, которым фикус препятствуешь. Про отношения с домашними – это тоже отдельная песня. Добавим к этому еще то, что понятие территории подразумевает и охрану от сородичей, и охрану от человека у некоторых животных. И размеры этого участка охраняемого могут разниться. Так вот, кроме каких-то рангов социальных ролей и так далее внутри каждой группы, есть очень интересные взаимоотношения между группами. Есть группы, которые в поселении рулят, есть группы, которые в поселении, наоборот, стараются не отвечивать, есть определенный порядок уступания друг другу. Некоторые группы могут пройти через все поселение, в том числе попав на чужие дневки, то есть на святая святых, а есть группы, которые сами могут ходить, а на их дневки никому нельзя. То есть, на самом деле, получается такое вот очень сложное и интересное сообщество, где есть вот объединение нескольких особей в какие-то группы или группировки, есть надгрупповая структура всего поселения, где тоже все друг друга знают, и в зависимости от того, в какой ты группе, а может быть, от твоих личных качеств, потому что есть одиночные собаки в этих поселениях, которые прекрасно со всеми взаимодействуют и имеют какой-то статус, да, в этом поселении. Соответственно, между группами тоже есть определенное разделение ролей, что очень интересно. И вот как раз собаки вот этого вот типа истинно безнадзорные вносят вот в эту жизнь поселения, наверное, самый сильный вклад.
2: Андрей, хорошо, да, время, к сожалению, у нас очень мало, поэтому еще один важный ключевой вопрос мы, наверное, только успеем затронуть. Вот скажите мне, пожалуйста, вот эти самые собаки последней категории, да, вольные стрелки, которые не боятся людей, которые, тем не менее, значит, с ними охотно взаимодействуют, видимо, они же и попрошайничают, да, я так понимаю, эти собаки могут попрошайничать, могут сами там охотиться непонятно на кого. Насколько вот эти собаки, вот когда их пытаются люди забрать с улицы, насколько они могут адаптироваться хорошо к жилью в человеческой квартире, ну, в квартире, в обычной городской квартире. Понятно, что если их посадишь на цепи и там организуешь им будку, они сказать не могут, насколько им хорошо или плохо. Наверное, плохо.
3: Они не могут убежать.
2: Да, не могут убежать, да. А вот когда их пытаются забрать сначала в приют в какой-нибудь, а потом в городскую квартиру, вот как эти собаки могут адаптироваться?
3: Надо тогда немножечко сплясать от печки и сказать еще одну вещь, что для того, чтобы четко и без сомнений как-то ранжировать иногда спорную собаку, к кому она относится, к собакам сторожей или к истинно безнадзорным, очень полезно посмотреть, как эти собаки появляются на свет, что они делают со своими щенками. Вот тут между этими двумя типами есть очень большая разница. Собаки сторожей практически всегда рожают щенков в доступе человека. Так, что человек имеет с самого начала доступ к детенышам. А истинно безнадзорные собаки щенков прячут. И даже если они там в полутора-двухмесячном возрасте этих щенков вывели, и щенки рядом с человеком растут, они в ранние периоды своего роста
2: развитие. Не
3: видят развития, да, они не видят человека, они не контактируют с человеком.
2: Они не социализируются на человека.
3: Они не социализируются на человека, да. То есть, если мы возьмем подсосного щенка собаки пари и даже дикой собаки, скорее всего, он вырастет более или менее человекоориентированным и управляемым. Но если же это щенок, который уже провел первые несколько месяцев без контакта с человеком, его можно приручить. Но сделать его расслабленным и гармоничным в человеческом обществе чаще всего не получается.
2: Собака Маугли получается, да?
3: Да, да. То есть здесь капкан именно в том, что, с одной стороны, эти животные врожденно не заточены под то, чтобы управляться человеком. С другой стороны, надо вообще сказать, что стратегия попрошайничества, кстати, очень характерная для бездомных собак, не имеет ничего общего с попыткой к человеку завестись и стать домашним. То есть выпрашивание корма и даже следование за человеком, который несет еду, это вообще очень интересно. Это стратегия именно получения корма. Ничего больше.
2: Ну, как у медведя, который просит на трассе, да, там, в Камчатке еду выпрашивать.
3: То есть попытка осчастливить такую собаку забиранием с улицы примерно равносильно попытке осчастливить лису, которая там...
2: Или медведя.
3: И мы решили медведя, да. Еще раз, это не значит, что так нельзя. Бывают ситуации, собака терпит бедствие, и люди оказывают ей помощь, ну, просто потому, что они люди и хотят сделать по-доброму. Это все понятно. И я ни в коем случае не хочу сказать, что этого делать не нужно. Просто в случае, когда мы вмешиваемся в судьбу таких собак, мы должны быть готовы очень серьезно, очень профессионально, без всяких розовых соплей, не ожидая какой-то бешеной легендарной благодарности, работать с очень трудным животным. И тогда все, конечно, получится.
2: Спасибо.
3: Беда в том, что часто люди к этому не готовы.
2: Не готовы и не знают, с какой стороны к этому подходить. Спасибо большое, Андрей. Да. Было очень интересно. К сожалению, время у нас ограничено. Тема, на самом деле, неисчерпаемая. Ну, поговорим, я надеюсь, как-нибудь еще раз об этом. Спасибо. Спасибо, дорогие радиослушатели. Это была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили о проблеме бездомных собак, о том, как устроена популяция бездомных собак, с Андреем Тупикиным, человеком, который занимался профессионально этой темой несколько десятков лет. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Ведь счастье боги нам дают за тем, чтобы низвергнуть после за гордыню. Из пьесы Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Клеопатра», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Опять замечательно выглядишь.
0: В 1963-м в прокат вышел исторический эпос «Клеопатра». Кинематографическая поэма посвящена знаменитой царице Египта, женщине, готовой на все ради сохранения величия своего народа. Будучи изгнанной из дворца своим ревнивым братом, она восстанавливает свой титул с помощью римского императора Юлия Цезаря. Одержимая идеей объединения Египта и Рима в одну большую империю, она соблазняет Цезаря и ждет от него ребенка. Когда императора Рима убивают, Клеопатра приближает к себе генерала Марка Антония. Она легко обретает в нем верного союзника. Фактически все готово к созданию невиданной доселе империи, когда преемник Цезаря Октавиан объявляет им обоим войну.
1: Давай, наверное, начнем с истории создания этого фильма, потому
2: да,
1: что...
2: Вкратце.
1: Когда я готовилась, куда было более интереснее смотреть историю создания, нежели уже сам фильм на повторе. Известно, что это был один из самых дорогих фильмов 20 века на тот момент, который практически разорил студию Fox. И там было очень много скандалов, очень много сплетен, менялись режиссеры, продюсеры. Первые, по-моему, 15 или 18 минут, которые они снимали практически 2 года, еще за счет того, что болела актриса, полностью ушли в корзину. Потом, насколько известно, они отсняли всего 6 часов фильма, из которых осталось 4. Это довольно-таки интересная история, и бюджет огромный. Как ты считаешь, с визуальной точки зрения и с точки зрения вообще масштаба картины, насколько он крут сделан и снят? Потому что про Клеопатру снималось очень много фильмов, ставились оперы, спектакли, балетов не было, по-моему.
2: Не помню, я не балетоман.
1: Как, на твой взгляд, именно этот фильм снят?
2: Дело в том, что он, во-первых, не просто фильм. Это самый дорогой фильм в истории в свое время. Если перевести на современные деньги 44 миллиона долларов 63-го года, это 369 миллионов долларов с учетом инфляции. То есть сейчас такого полного метра еще не было за такие деньги. Сейчас все аватары и прочие, они дешевле. Но это не просто очень дорогой фильм, это последний великий пеплум, который просто похоронил эпоху пеплумов, когда после этого не снималось ничего, и пока Ридли Скотт был еще не поражен какими-то странными веяниями в голове, вот ему пришлось пеплум заново восстанавливать в «Гладиаторе». Именно из-за «Клеопатры», которая просто уничтожила вообще данный жанр. Ну, просто потому что провалилась в прокате. И саму студийную систему съемок она уничтожила в Голливуде. Это же целая эпоха. Вот до «Клеопатры» и после «Клеопатры». Поэтому, конечно, можно сказать, что это знаковый фильм, такая маркерная, рэперная точка в истории кинематографа. А уж снято мое почтение. То есть настолько масштабного полотна сейчас, я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы даже при помощи средств современных компьютерных технологий вот так круто завернуть. По-моему, вот круче уже нельзя. То есть... Дай бог, так же круто получится, а круче уже, по-моему, невозможно. И заметьте, это 63-й год, который, конечно же, накладывает свои особенности, потому что все-таки фильм еще несколько театрально выглядит. Сейчас мы все-таки не совсем привычные к такому повествованию, больше театральному, чем кинематографичному. Костюм, вообще материальная культура в 60-х годах на ту эпоху была гораздо хуже известна. И поэтому там чудовищные анахронизмы, откровенное фэнтези, его тоже очень много, особенно если мы касаемся египетской части повествования, да и в римском-то блоке своих смешариков хватает. То есть для своего времени это, конечно, был мега-прорыв. Сейчас оно уже не так, я имею в виду с точки зрения исторической, смотрится, просто потому что мы видим адские косяки, которые там есть в костюмах, в доспехах, в вооружении. Все неправильно просто. Но оно настолько богато сделано, То есть смотришь на Цезаря и понимаешь, что, ну да, это владыка лучшей половины мира.
1: Я с тобой не совсем соглашусь по поводу костюмов, потому что, насколько я знаю, сначала был один художник по костюму, который пытался сохранить эту историческую достоверность, но поскольку Лиз Тейлор очень сложная фигура, ей категорически не нравилось, как она смотрится в костюмах, которые соответствуют эпохе. Она была немножко полновата, у нее была большая грудь, короткие руки, узкая талия, и она всячески хотела подчеркнуть свою талию и показать свои пышные формы. Поэтому в каждой сцене у нее все наряды с таким довольно-таки глубоким декольте. И они убрали первого художника по костюму, потом позвали нового, который уже как раз стилизовал под а-ля фантазии на тему древнего Египта.
2: Я и говорю, фантазии а-ля на тему. Ну, просто фантазии на основании недостаточных знаний выглядят еще более неисторично, чем если бы это было на основании каких-то более-менее приличных знаний. Ну, 60-е, 50-е годы все-таки время становления настоящего антиковедения в смысле материальной культуры. То есть тогда еще того, что мы знаем сейчас, просто не успели собрать.
1: Ну, я так понимаю, что они особо даже не заморачивались, да, чтобы исторически достоверно показать материальную культуру.
2: Это было тогда совершенно не принято. Тогда нужно было, чтобы было понятно, это римляне, ну, там все ясно, лорика сегментата, шлем, значит, с затыльником и невысоким козырьком, египтяне, значит, они чуть более другие, все уже ясно. Тут СПКР, щиты квадратные, прямоугольные, все это римляне, они как символ годятся, мы их узнаем сразу. Это египтяне, они совершенно другие, мы их тоже сразу узнаем, все достаточно.
1: Но зато по сравнению со многими современными фильмами на историческую тематику, они, с там, исключением некоторых сцен, довольно-таки исторично снят, правильно?
2: Там
1: ну,
2: очень...
1: там много, там основная масса того, что показано в фильме, но все равно соответствует истории.
2: Нет. Основная масса того, что там показано, истории не соответствует. Я имею в виду в плане внешнего вида.
1: А ну, я в плане событий, которые там...
2: Событий.
1: Я про события.
2: Да, к событиям постарались подойти по-плутарховски. Они прям взяли Плутарха и отбомбили по его тексту полностью.
1: А Плутарх жил спустя 100 лет примерно, да? После смерти Клеопатры. Да.
2: Ну, конечно, они опять же не заморачивались со сбором всех вообще сведений там, и Диона Кассия, и Светония, и Аппиана, и, конечно же, Плутарха, чтобы из этого какое-то историческое исследование создать. Нет, они просто взяли Плутарха и сравнительные жизнеописания. Там тебе и Цезарь есть, и Антоний есть, пожалуйста, занимайтесь. И все и сделали. Кстати, не самый плохой вариант. Все-таки Плутарх.
1: А можешь мне объяснить, почему даже сейчас, в наши дни, когда, я так понимаю, я не особо в этом разбираюсь, намного больше, наверное, собрано информации по поводу жизни Клеопатры, Антония, Цезаря, все равно все опираются до сих пор именно на Плутарха?
2: Я хотя не знаю, он жил... кто все опирается на Плутарха.
1: Я имею в виду в попсовом смысле, не историки, а именно...
2: Так это очень просто, потому что ты берешь сравнительное жизнеописание, там тебе латинским по белому написано «Гайус Юлиус Кайсар». Все, берешь, читаешь, там все написано. Марк Антоний, тоже все написано. Зачем что-то еще надо-то, черт возьми?
1: Ну, чтобы не напрягаться, ты берешь...
2: Конечно. Там очень связанное, хорошее, подробное повествование, поэтому почему бы нет?
1: Ну, давай, наверное, постепенно начнем с первых сцен, с Цезаря, и потом более подробно разберем историческую часть фильма, показанную в кинокартине. Сначала мы видим Цезаря, который... приходит в Александрию. Расскажи, наверное, немножко про Александрию, потому что это был одним из самых важнейших, да, культурных столиц вообще мира. И с точки зрения культуры очень развит, и с точки зрения экономики, и за счет климата, за счет реки Нил они выращивали зерно для всех окружающих стран, поставляли. И Цезарь туда пришел, насколько я знаю, чтобы получить долг.
2: В том числе. Это был хороший предлог.
1: Но не
2: если
1: основной.
2: Бы, если бы предлога не было, он бы нашел другой предлог и все равно бы туда пришел. Потому что ты все правильно сказала. Египет – это, внимание, с бронзового века. Не только кузница и здравница, это еще и житница всего средиземноморского мира. То есть, если вы хотели хлеба, нужно было дружить с египтянами. Они вам поставят в обмен на что-нибудь другое полезное. Это еще с бронзового века экономическая система сложилась. Ты все правильно говоришь, там Нил. А Нил — это там до 4 метров ила, который выносится во время разлива. То есть это такое идеальное естественное удобрение, что при активности солнца в том регионе, конечно, там рекордный урожай. Это вполне очевидно, и было бы странно, если бы это было как-то по-другому. И Египет — это было одно из тех мест, откуда Рим получал значительную часть продовольствия в виде поставок. И, конечно же, Рим уже довольно давно засунул туда по локоть руки и пытался рулить египетской политикой, чтобы точно быть уверенным, что а, будет поставка продовольствия, б, она не будет слишком дорогая. Это было самое главное. Ну, плюс, конечно, Нил – это дорога в Африку. Идеальный водный путь, самый удобный, самый быстрый, самый безопасный, самый дешевый. А из глубины Африки поступало золото, драгоценные породы дерева, рабы, специи, африканский перец и многое-много другое полезное. Ну, понятно, драгоценные камни, слоновые кости и прочее. Кроме того, начинается-то фильм с чего? К сожалению, нам ее не показали. Вроде бы там даже были сняты какие-то сцены. С битвы при Фарсале, с ее окончания, где Цезарь стоит и грустит, что пришлось убивать собственных сограждан. А Помпей-то сбежал, вот тот самый член первого триумвирата, неформального триумвирата, из Гнея Помпея Великого, Марка Краса и Гая Юлия Цезаря, которые фактически, опять же, неофициально в тени, но по факту рулили очень долго римской политикой. Потом они все рассорились.
1: И перебили.
2: Марк Крас погиб в сражении с парфянами при Каррах. Остались родственники по супруге Помпея, который был женат на дочери Гая Юлия Цезаря. Вот они остались двумвиратами, но жена умерла у Помпея. Дочь Цезаря в раннем возрасте скончалась, если не ошибаюсь, родами умерла. Тогда это даже среди высшей аристократии было совершенно не редкость. И их именно по семейным обстоятельствам больше ничего не связывало. И тогда у них, учитывая, что Гай Юлий Цезарь очень успешно воевал в Галлии в это время, Помпей стал интриговать против Цезаря, боясь его чрезмерного усиления. А он там постоянно одерживал великолепные победы, был на большом подъеме в смысле популярности в народе и постоянно присылал обозы огромные с добычей и с рабами из Галлии. То есть понятно, что он вернется оттуда самым богатым человеком Рима вообще-то. Уже без вариантов, поэтому нужно его свалить. И начались гражданские войны, которые Цезарь писал в совершенно блестящем своем произведении «Корреспондрум де Беллю Галлика», «Записки о Гальской войне», которыми нас всех с классическим образованием мучили на латыни.
1: Вот. И ты читал на языке оригинала?
2: Конечно, нас заставили на первом курсе.
1: Вас заставили на первом курсе читать,
2: да,
1: на латыни?
2: На втором семестре мы читали «Корреспондрум де Беллю Галлика». Вот, и что? В конце концов, Цезарь же, как мы знаем, выиграл. Я надеюсь, никому ничего не испортил своими спойлерами. Битва при Фарсале в дребезги была выиграна Цезарем. Помпей с трудом, но сбежал он в Египет, потому что у него там были сильные позиции весьма.
1: Но у него были сильные позиции, как, но несмотря на это, сами же египтяне его убили,
2: да,
1: и принесли голову,
2: да,
1: Цезарю.
2: Потому что они знали, что сейчас Цезарь придет за ним. И они немножко поторопились. Вместо того, чтобы взять его в плен и отдать Цезарю, они отдали ему голову. Что всем причастным очень горько отлилось, потому что Цезарь имел в виду вообще-то, что Помпея казнит он. А какие-то варвары казнить кого? Римского консула? Вы в своем уме? По этому поводу был замечательный сериал «Рим». Я не знаю, смотрела, нет. Там очень хорошо, сильнее, чем даже в «Клеопатре», сыграна эта сцена с преподнесением головы Помпея, где Сиарам Хинкс, который играл Цезаря, прямо кричит: «Shame on you, Ptolemaeans! Shame on you!» То есть стыд вам, как вы могли убить такого человека? Вы, собственно, кто? «По нашему закону», начал говорить маленький Птолемей XIII, а Цезарь ему и ответил: «Есть только один закон, римский». Вот, поэтому, да, поторопились, это была политическая близорукость. И он бы обязательно за Помпеем явился. Поэтому, да, экономические основания, хороший предлог в виде серьезного долга, каково династия Птолемея имела перед Римом, и Помпей, за которым нужно было как-то приехать и с малыми силами, скажем так, с усиленным легионом в 7 тысяч человек, Гай Юлий Цезарь явился в Александрию. Одну из, как ты верно заметила, культурных столиц тогдашнего мира, без всяких скидок.
1: И то, что мы видим в фильме, что у Клеопатры уже не осталось никакой поддержки, и если бы не Цезарь, она бы пропала, потому что он ввязался в гражданскую войну с ее братом.
2: Это, конечно, немножко преувеличение.
1: Как преподносят многие, о том, что если бы не Цезарь...
2: Если бы не Цезарь, у нее все было бы плохо, безусловно. Но она очень сильно трепыхалась, невзирая на юный возраст. Она сбежала с верными людьми в Сирию, набрала там войска, и Птолемей XIII, и его ближайшие советники и временщики, сколько ему было там, 12, по-моему, лет или 14, я не помню точно, или даже 10, он был сильно несовершеннолетний. Ахиллес и Потин, они вынуждены были держать войска на границе с Египтом, чтобы Клеопатра не проскользнула-то с войском. Но она, узнав, что высадился Цезарь, вот тогда предприняла некие шаги, а именно проскользнула одна в Александрию, с верными людьми.

0: стремится захватить трон, власть, насколько это было нормально.
1: А это нужно понимать окружение, где это все происходит. В Египте, где правит династия Птолемея I Сотера, Диадоха, сподвижник Александра Македонского, который как раз себе Египет и отхватил. Это эллинистическая эпоха. Понятно, что они греки по происхождению все. Но, да, и греки по происхождению, и глубоко греки по культуре. Вот в этой Великой Греции, вплоть до Индии, греки зачастую были более греками, чем сами греки в Греции. Ну, просто потому, что они оказались оторваны от дома и очень свято хранили заветы старины. Кроме некоторых моментов, потому что вполне естественно окружение влияло. А какое было окружение в Египте? Так в Египте давным-давно известны фараон Ши, то есть женщины, которые правят этой великой страной.
0: Там женщина-человек.
1: Да, там не по человека, извините, пожалуйста. Там такие были женщины-человеки. Это же именно женщина-фараон, одна Хатшепсут, изобрела ту формулу, что фараон это не формальный какой-то игровой бог, это настоящий бог. То есть она изображала из себя бога. То есть, иначе непонятно, как ты можешь править. Но женщина в Египте имела вполне конкретное уважение, кстати, в отличие от греческих Афин, но все равно она править, ну, как-то не очень могла. Сама без мужа. У нее были принцы-консорты, короче говоря, неважно, она не может править сама. Но она разыграла великолепную карту, что это не она правит. Это Амон-Ра правит. И она является вместилищем этого самого Амона-Ра. Там каждый год разыгрывались совершенно феерические представления, когда она сутки была в башне, в столице, а потом на восходе солнца, когда там сзади нее вставало солнце огромное, сходила по лестнице, одетая в золотые одежды, с золотыми крыльями, золотым венком. Это все сияло так, что было понятно, что это не человек. Это Бог правил. Поэтому, когда Клеопатра, кстати, в фильме говорит: «Я не происхожу от Изиды, я сама Изида». Она могла такое сказать, причем на полном серьезе они были уверены. И поэтому, ну, если она Бог, почему она не может править? Извините, пожалуйста. И, конечно, эллинистические греки, оказавшись в Египте, под воздействием окружения, они стали давать серьезнейшее образование, серьезнейшее политическое воспитание девочкам в том числе. Чего в Греции, вообще-то, быть, ну, не очень-то могло. Может быть, за исключением Спарты, потому что в Греции, извините, женщина – это инструмент для рожания детей. На этом ее основная функция, в общем, заканчивается. Все остальное, какие-то бонусы, но они категорически не важны. Это доходило до того, что сейчас лингвисты не безосновательно предполагают, что было два греческих языка – мужской и женский. Потому что женщины с мужчинами общались, ну, только по делам. Ну, то есть для производства детей. А так они жили на женской половине дома и общались только женщины с женщинами. Причем веками, настолько давно, что даже изменения в языке произошли. То есть теперь мы женского греческого языка просто не знаем, потому что только мужской сохранился. А вот в Египте все было не так. Там почему-то женщина оказалась вполне себе человек, почти как мужчина. И она, конечно, могла претендовать на власть и претендовала. И вот что получилось. Как интересно вышло в итоге.
0: Потом у них, да, рождается ребенок,
1: Цезарион.
0: Цезарион. И, насколько я знаю,
1: Птолемей 15-й, кажется, он был по очереди.
0: Цезарь в реальности не признал его как сына, по-моему, да?
1: Не успел.
0: Не успел?
1: Не успел.
0: Но хотел.
1: Мы
0: Просто в
1: знаем,
0: фильме ему
1: мы не...
0: говорят, если ты его поднимешь над головой, значит, ты признаешь его как собственного сына.
1: Там по этому поводу нету документальных свидетельств. Насколько, потому что потом Клеопатра будет до конца жизни добиваться официального признания. Марк Антоний признает, Октавиан Август не признает, вполне естественно. То есть официально Цезарь не успел это оформить. Хотя Цезарь, будучи очень суровым человеком, настоящим таким вот волевым политиком, у которого дело было превыше всего, увидев эту замечательную девушку, он так ею увлекся, что забросил, ну, когда, понятно, они разобрались с врагами, он вообще бросил политику и полгода не выезжал из Египта, путешествуя с Клеопатрой по Нилу на шикарном корабле. Устроил
0: Цезарь.
1: Себе отпуск Цезарь. Там же у них, видимо, во время отпуска и ребенок завелся от грязи.
0: Это. Слушай, ну это так же, как и Антоний голову потерял. Получается, все мужчины от него голову теряли.
1: Я охотно понимаю, почему. Мы не знаем, насколько она была там прекрасна, замечательна и вообще. Это далеко не Жанна Дюбари, в том смысле, что она не могла иметь чудовищного секса.

0: сексуального опыта, чтобы что-нибудь эдакое показать. Но, во-первых, юна свежа, в отличие от этих вот старых замшелых орангутангов, а именно Гая Юлия Цезаря и Марка Антония, которые просто всю жизнь провели на войне, ну, по крайней мере, известную ее часть, и ни черта не видели, кроме этих замшелых солдат, вонючих, грязных и очень грубых. В Риме только по делам, набегами, там какие-то политические интриги порешать, кого-нибудь зарезать, отравить и снова воевать. И тут образованная, высокообразованная женщина, молодая, культурная, которая может разговаривать с тобой наравне вообще-то. И какая биография? Какая биография? Она же потомок самого Птолемея, который ходил вместе с Александром Македонским. А Александр Македонский, вполне очевидно, это кумир всего античного мира вообще. То есть, и ну, трудно найти человека, который не пытался бы равняться на Македонского, начиная с самого Цезаря, вполне очевидно. Все учили его там биографию наизусть и прочее. А вот это, ну, и все, голова кругом, шикарное окружение, цивилизованнейшее окружение, ну и все, короче, я весь ваш. Я бы сам поддался. Меня царицей соблазняли.
1: Слушай, ну там есть сцена такая небольшая, где Клеопатра говорит: я знаю, что Цезарю, что ты ходил на могилу Александра, пролил там слезу, и он ей говорит: откуда ты об этом знаешь? И там тоже показано его отношение к Александру, как он его почитал, как к нему относился. Дальше он ее перевозит в Рим.
0: Ох, там сцена въезда в
1: Рим-то какая. И там шикарная сцена.
0: Вообще от отвал башки. Я такого в кино больше вообще никогда не видел. Это прямо вот настоящий шедевр форева. Вот так нужно снимать подобного рода триумфальные шествия.
1: Ну, костюм там Клеопатры потрясающий из золота. 24 карат,
0: по-моему. Там все, что надо было сделать кинематографического, сделано на не 5, на 15 баллов.
1: А насколько эта сцена въезда Клеопатры в Рим соответствует? Было ли, сохранилось ли описание, как она въезжала?
0: Я, честно говоря, не помню, но по-другому быть не могло, потому что это правительница, союзная правительница и правительница богатейшего после, собственно, самого Рима государства. Как они могли это обставить по-другому, я не знаю. Я подозреваю, что в натуре оно было гораздо круче. То есть это, скорее всего, просто невозможно воспроизвести теперь, ну просто потому, что даже очень большой бюджет фильма — это не бюджет государства огромного.
1: У Цезаря в Риме была жена, но, несмотря на это, он пытался вести закон о многоженстве. И тем самым многие восприняли это как его стремление к созданию империи, к единовластию и покушение на республику. И это, насколько я понимаю, это одна из причин вообще в целом, почему его убили.
0: Ну, это тоже удобный предлог был. Удобный предлог. Один из. Убили-то его в основном потому, что могли. Если бы Цезарь настолько не миндальничал, вот не играл в либерализм со своими политическими оппонентами, ну и просто, как положено, скажем, присули, всех бы их зарезал. Ничего бы этого, конечно, не было. Ну и если бы он с охраной, как положено, ходил, этого тоже ничего бы не могло не случиться. Но он, опять же, был крепко уверен в своем божественном происхождении. Он же от Венеры свой род ведет. И из-за этого был глубочайший фаталист. То есть, если боги собрались меня прибрать, значит, они в любом случае приберут. Ну а если не прибирают, так значит, я еще нужен. Поэтому ходи с охраной, не ходи с охраной, это все одно и то же. Ведь вот как он себя вел во многих сражениях, вот во время войны в Испании, например, с мятежными легионами. Вот он вышел один перед строем, под градом дротиков и стрел, каждая из которых могла его убить, вырвал, по-моему, 10-го легиона аквилу и забросил за строй вражеского легиона. То есть значит, что все, легион распущен, если они потеряют орла. И легион ломанулся в атаку, сразу же спасать орла, пробил центр построения и выиграл сражение таким образом. Но почему Цезарь так вышел? Потому что он был уверен, что он бессмертный. Ну а если вдруг убьют, так значит, ну значит так надо, все. Это глубочайший фатализм, кстати, очень характерный всей римской культуре.
1: После того, как его убили, Антонию достается Египет, создается снова триумвират.
0: Ну это уже... Второй, получается, триумвират, и вот это был триумвират законный, то есть законно оформленный, в отличие от того, что было с Марком Красом, и Гнеем Помпеем Великим. Это был Лепид, Антоний и...
1: Октавиан.
0: Давайте будем звать его правильно.
1: Октавий.
0: Гай Юлий Цезарь Октавиан. После усыновления Цезарем он принял именно такое имя. Октавий – это его мальчишеское имя до усыновления. Потому что как только он стал сыном Цезаря официально, он принял имя Цезаря. Поэтому он был Гай Юлий Цезарь. Это был когномен Цезарь, уже родовой когномен. И второй родовой когномен – Октавиан.
1: Можно я, с вашего позволения, его буду называть просто Октавиан?
0: Но я к тому, что мы должны обязательно обозначить его правильное поименование. Это очень важно для понимания эпохи и его места в этом мире.
1: И земли были разделены между этим триумвиратом, и Антонию достается одна из земель – это Египет.
0: Да. И... Он сам себе его отрезал, имея в виду, что оттуда главное продовольствие поступает, и он будет Рим держать за горло.
1: Изначально он пришел в Египет не только посмотреть свои владения, но и, насколько я знаю, наказать Клеопатру, поскольку она помогала убийцам Цезаря, в том числе последователям Брута, по-моему.
0: Это...
1: И дала им корабли, финансирование, или я не права?
0: Нет,
1: это в фильме не совсем показано.
0: Ты говоришь, как считалось. То
1: так
0: есть
1: считалось.
0: Это было подозрение, что Клеопатра имеет отношение к антицезарианской какой-то оппозиции.
1: А и, это не и доказано. Могла,
0: и мы не знаем объективно. И тогда это не было известно объективно, и тем более это теперь неизвестно объективно. Но опять же, это побочная миссия, потому что кто такая для Антония Клеопатра? Он очень, может быть, видел ее, когда она заезжала в Рим. Кстати, она два раза была в Риме. И Антоний был в Египте, но она там еще маленькая была, то ли 13, то ли 14 лет было, и не факт, что они виделись. Но даже если они виделись все эти разы, хотя это, опять же, повторюсь, совсем не факт, кто такая Клеопатра? Это какая-то варварская, кто это там, царица, фараонка, что? Это просто не ровня римскому триумвиру. Ну и нужно, конечно, заехать в свои владения, ну и походя наказать Клеопатру, если получится, почему бы нет? Это же удобно. Если я приехал, что я два раза вставать буду? Это во-первых. Во-вторых, у них некая договоренность, судя по всему, была с триумвирами, чтобы Антоний не оставался в Риме. Он был чрезвычайно популярен в народе, как сподвижник Цезаря. На нем прямо вот слава Цезаря лежала. Он очень удачно выступил на его похоронах, на его кремации, на сожжении. Зачитал мега-речь, прямо... которая порвала просто все чарты, и, видимо, было такое предложение, чтобы Антоний из Рима удалился, чтобы не беспокоить, во-первых, триумвиров, во-вторых, самое главное, толпу. На что Антоний с удовольствием согласился, имея в виду, что в Египте далеко не так опасно, как в Риме, он там будет полновластный хозяин, и, учитывая просто огромную, грандиозную хлебную торговлю, он там еще и забогатеет неплохо, присваивая себе налоги, которые должны были идти в Рим. Ну, понятно, он как триумвир просто, ну, скажем, треть себе оставит, а, скорее всего, больше, и будет иметь уважение. Ну, а Клеопатра просто довесок, он просто не знал, кто это.
1: Ну, смотри, имея столько козырей на руках, такую популярность, он быстро как-то скатился к тому, что от него отвернулись все за счет неких глупых, неосознанных поступков, которые даже историки и многие его поступки не могут объяснить.
0: А мы многие поступки даже и не должны пытаться объяснить. Потому что мы знаем не только о Марке Антонии, а вообще об истории только то, что говорят нам источники. Вот все, что мы говорим мимо источников, это наши чаще всего домыслы. А рассуждать нужно при помощи базового принципа, принципа историзма. Нужно поставить Антония в контекст эпохи, в контекст своего времени и конкретного окружения. И то, что мы считаем его поступки какими-то дурацкими, это совершенно не очевидно было тогда, что они какие-то дурацкие. Это просто значит, что мы их не до конца понимаем. Просто какие противники были у Антония? Лепид? На секундочку, это, несмотря на то, что его история, и даже не просто история, скорее всего, а популярная история, и вот эта беллетристика художественная, она его совершенно в тени задвинула, потому что кто там рядом? Цезарь, Марк Антоний, Октавиан, Его просто не видно. А на самом деле это был чрезвычайно опытный воин и политик. Чрезвычайно. Это была одна из мощнейших фигур своего времени. Очень жалко, кстати, что про Лепида нету каких-то персональных сиквелов. Ну и сам Гай Юлий Цезарь Октавиан. Они просто оказались сильнее, как политики. Кого? Солдата Марка Антония, который был именно в первую очередь солдат, а не политик. Солдат великолепный, с огромным опытом, испытанный, но... Да, конечно, он имел и очень большой опыт настоящей политики. Но он имел этот опыт политики, будучи проводником воли великого Цезаря. Он был верным, постоянным, последовательным союзником Цезаря и полностью, целиком, до конца проводил, ну, в основном, там у них были разногласия, конечно, проводил его политику. А когда он сам стал чем-то рулить, выяснилось, что он далеко не Цезарь. То есть его талантов у Марка Антония не завелось. И поэтому очень ловко использовали его связь с Клеопатрой, что он оварварился, и что он, что было абсолютно материально доказано, не что доказано, в смысле доказывать это было не нужно, это все видели, он сторонникам Клеопатры раздавал земли.
1: А, ну да, и что тем самым не понравилось время.
0: Это не просто не понравилось, это вот все равно, что перед быком махать вот так вот красной тряпкой. Потому что для Рима, ну уже, наверное, для римской Италии, дефицит земли, добрые угожие, это была проблема огромная. Потому что Италия была в основном вся освоена. Она была вполне естественно весьма прибыльна, там очень удобно вести торговлю в том числе. И эту землю должны были получать легионеры по выходу со службы. То есть они вот полностью отрубили 20 положенных лет, и вот по выходу вынь да положь участок земли легионеру. А так легионеры же демобилизуются каждый год. Вот каждый год в этой гигантской 100-тысячной римской армии, ну, несколько тысяч человек одновременно мобилизуется, и ты должен откуда-то родить несколько тысяч положенных участков. Причем желательно в Италии. Конечно, уже к тому времени раздача земли в Италии, это была очень большая привилегия, но тем не менее, где-то нужно эту землю добыть, а он берет и отдает ее каким-то непонятным людям, чем подрывает, прямо скажем, экономический базис и демографический базис, а также спокойствие в народе в метрополии, которая держит всю эту империю в руках. И после этого, самое главное, популярность Марка Антония поползла вниз у главной базы его поддержки, у легионеров, потому что на него же буквально молились. Это лучший полководец Цезаря, который практически не терпел поражений, пока воевал с Цезарем, да и потом вполне успешно воевал без Цезаря. На него молились. А тут он взял и наплевал им в душу, а еще хуже, в кошелек. И недовольство легионеров стало возможно использовать против Антония, канализируя вообще общее недовольство его поведением там, в далеком Египте. Опять же он деньги крысил, задирал поставочные цены на зерно, из-за чего в Риме повышались цены на продовольствие, что опять же не могло нравиться. И его противники говорили, ну извините, это вот он. Мы тут при чем? Мы покупали хлеб там условно за 2 динария, а теперь покупаем за 4. Ну как вы думаете, цены что будут делать? Падать? Нет, они вырастут, но это Антоний виноват. А знаете, почему он так делает? А это потому, что он спутался с египетской вот этой вот ведьмой.
1: И она его колдовала.
0: Да, он обабился совершенно, презрел римские традиции стоицизма, надо его убить.
1: Не кажется ли тебе, что он изначально был таким? Грубо говоря, он был солдафоном, потому что когда Клеопатра с ним встретилась, познакомилась, я не читала источники, тем более на языке оригинала, но все, что я прочитала, что он был супергрубым человеком, солдафоном, любил выпить, погулять, и когда Клеопатра поняла его суть, начала под него подстраиваться, и там а-ля грубо говоря, и они устраивали постоянно какие-то соревнования, у кого будет лучше, кто лучше устроит пир, кто как лучше погуляет, кто поинтереснее придумывает какие-то там способы развлечений, по-моему, оргии они там устраивали, и много всего такого было, что тоже повлияло на его репутации среди римлян и среди легионеров.
0: Повторюсь, это же слухи. К кто там в Италии знал, чем занимается Марк Антоний? Понятно, что про него всякое рассказывали, но римские граждане жили в этом вот черном пиаре, когда кто-то про кого-то рассказывает какие-то гадости, и они в общем и целом примерно понимали, как эти новости формируются. Слухи слухами, а то, что у тебя цены на продовольствие ежедневно растут, это нифига не слухи. Это то, что ты ежедневно руками потрогать можешь, и это то, что ты трогаешь, бьет тебя очень сильно по кошельку. И земли, на которую мы рассчитывали, нет, это тоже объективный факт. А вот уже вот на это слухи удачно ложились. Даже самые дикие.
1: Как тебе вообще в целом образ именно Антония? Потому что по сравнению с Цезарем и Клеопатрой, они довольно-таки благородно показаны в фильме относительно. Антоний, он прям такой дурачок-дурачок в фильме.
0: Ну, конечно, это, на мой взгляд,
1: очень театральное,
0: театральное преувеличение. Ну, извините, Антоний, ох. Вы просто почитайте, как он еще при Цезаре, перед началом гражданской войны, исполнял должности народного трибуна в Риме. Понятно, что он, мягко говоря, не дурак. Вот, мягко говоря. Повторюсь, он был идеальный исполнитель при Цезаре, но сам руководить так же эффективно вот не осилил, несмотря на и имеющийся вполне конкретный и положительный, и отрицательный опыт.
1: А как тогда объяснить его поступок, когда они воевали с Октавианом? Он решил вместо того, чтобы воевать на суше, устроить морской бой. И вообще, в целом, батальные сцены, насколько я знаю, снимали уже в конце съемочного периода, когда не оставалось денег, оплаты гонораров актерам, и многие актеры не попали в кадр, но все равно сняли, и эти два часа батальных сцен, насколько я знаю, вырезали вообще полностью. Но что-то там в кино попало, в том числе кусочек такой небольшой морского боя с Октавианом.
0: Финал битвы при Акциуме.
1: Почему он все-таки сбежал, и никто не может это объяснить, когда Клеопатра на корабле развернулась, он последовал за ней, бросил всех, и его изначально отговаривали о том, чтобы проводить
0: морскую операцию.
1: Да, именно в море.
0: Дело в том, что для Египта Рим доступен только по морю. Ну, то есть идти вокруг через провинции Азии, провинции Африки, заходить, то есть через Тунис, бывший Карфаген, заходить в Египет, ну, это ж караул, кругосветное путешествие.
1: Ну, ты сам говорил, что он был опытным воином. Он как опытный воин же должен был...
0: Именно поэтому я и говорю, что как опытный воин он отлично понимал, что по суше Рим в Египет войска прислать не сможет, а вот по морю сможет. И поэтому победить Октавиана... Это значит победить в первую очередь на море, чтобы завоевать господство именно над морскими коммуникациями. Так, чтобы вы не могли вывозить продовольствие в Италию. Ну, потому что если бы победил, например, Антоний, они бы перекрыли легко снабжение из Сицилии. Это вторая римская житница. И вот тогда еще вопрос, как бы история развернулась. И обезопасить себя от высадки десанта. И... Египет это, между прочим, не просто так. Это мощнейший флот. У него были шансы победить. И даже не шансы, наверное, я думаю, он был уверен в том, что эта армада, говорят, до 500 кораблей, конечно, раздавит римский флот. И поэтому он сделал ставку в первую очередь на морскую операцию. То есть это с военной точки зрения, тактически и стратегически, нет, не так, не тактически, именно стратегически, расчет-то был безупречный, и ставка была верная, то есть нужно было в самом деле побеждать, причем побеждать решительно Октавиана именно на море.
1: Хорошо, если у него были шансы на победу, почему он всех бросил?
0: А потому что сражение пошло не так, как рассчитывали.
1: Потрясающе, если пошло не так, как рассчитывали, брошу все.
0: Бывает всякое, потому что Гай Юлий Цезарь Октавиан сам по себе никогда не был великим полководцем, но, как теперь говорят, он был великим HR-ом. То есть у него это human resources, товарищ завкадрами, он был просто прекрасный. Он находил таланты, верных себе людей и передоверял задачи им. Вот этим вот золотым мальчиком Октавиана оказался его друг Марк Випсаний Агриппа. Вот он-то был по-настоящему крутой полководец и очень сильно соображающий в военном деле человек. который сумел, сейчас не буду рассказывать, как именно, но он сумел развернуть битву при Акциуме однозначно в пользу Рима. После чего Клеопатра перепугалась, что он там вообще делала. Она там, мягко говоря, не военачальник. Она перепугалась и приказала египетскому флоту покинуть флот Антония и отступать в Александрию, защищать Египет там, где находится столица. Ну а Антоний, оказавшись в меньшинстве, в чудовищном, после ухода флота Клеопатры, развернул корабль, потому что все, ловить тут нечего. Это не какая-то там, потому что сильно ее любил, наверное, любил, на свой особый извращенный манер. Ему ловить просто стало нечего. Он оказался сразу в меньшинстве, и он просто спасал себя и остатки флота. И поэтому битва при Акциуме, конечно, была потеряна Антонием относительно быстро, в дребезги, и вместо того, чтобы завоевать господство на море, он его полностью утратил. После чего Рим получил свободу действий, свободу стратегического маневра и свободу выбора места удара и выбора времени удара. После чего, как нам вся военная наука говорит, дни Марка Антония были сочтены, так как инициатива, самое страшное оружие на любой войне, оказалась в руках у Гая Октавиана.
1: Изначально, когда они проиграли, Клеопатра, как говорят источники, Клеопатра действительно предлагала ему собрать все драгоценности, все ценные вещи и, грубо говоря, сбежать из Египта вместе с Антонием.
0: Они в Индию хотели бежать.
1: А зачем в Индию?
0: Только, во-первых, до Индии Рим не дотянется, вполне очевидно. А во-вторых, в Индии родственники, там располагается, ну, понятно, обломки империи селевкидов. Там тоже эллинистические государства. Ведь север Индии, Пакистан, Афганистан, современный Узбекистан, Бактрия – это владение вообще-то греков, родственников Клеопатры.
1: Но они не успели, потому что…
0: Они не просто не успели, там было все очень сложно. Потому что просто так бежать в Индию было совершенно, ну, невозможно. Нужно было в самом деле собирать верных людей, то есть хоть какие-то войска. Им нужно было чем-то платить, чем-то кормить. Плюс нужны были грандиозные суммы на взятки там. Иначе зачем вы приплыли, дорогие родственники? Вас никто не звал. Не смогли сформировать они пул всех необходимых условий. Цезариона пытались услать, но корабли Цезариона напоролись на арабских пиратов, они их просто сожгли. Ему пришлось возвращаться обратно. Вот. Но ставка на Индию была умная, там можно было спастись. И более того, это было бы, наверное, очень интересное приключение, потому что они бы оказались на финальной точке завоевания Македонского. И вот вопрос стал бы разворачивать, как когда-то Диадохи, как когда-то сам Селевк стал бы разворачивать Марк Антоний поход на Запад. Это интересно пофантазировать на эту тему. Но получилось так, как получилось.
1: И она действительно строит усыпальницу возле храма Изиды, по-моему, собирает там все оставшиеся драгоценности и хотела все это сжечь после того, как совершит самоубийство. Но не успела это сделать. И действительно, эта сцена, которая показана в фильме, она абсолютно исторически достоверна, правильно? Ну, также она обманула, насколько я знаю, Антония на самом деле о том, что она погибла. Он кинулся на меч и, истекая кровью, потом умер у него на руках.
0: Это, конечно, билетаризированная версия, изложенная в нарративных, подчеркиваю, источниках, да, очень близких по времени, непосредственно латинских, но мы не знаем точно, как это все произошло. Мы не знаем даже, когда она умерла. 10 августа, 12 августа, 11 августа. Вот не знаем и все. Поэтому вот эти подробности внутренние, это, конечно, красивая литературная реконструкция, которая из-за своей поразительной драматичности, как штамп, встала в голову обывателя, что вот именно так и никак иначе, что она имитировала самоубийство, имея в виду потом очаровать Октавиана. Марк Антоний расстроился и самоубился. Октавиана очаровать ей не удалось, потому что, как там это говорили, можно было бы с таким же успехом попытаться очаровать его коня. Он был еще более, чем Цезарь, кремень Ему это все было неинтересно и не нужно. А тогда она уединилась и якобы зажарила себя змеей до смерти. Все это красиво, но мы не знаем точно, было так это или как-то по-другому. То, что она покончила с собой после Марка Антония, это факт. И факт, что она пыталась очаровать Октавиана. Она специально его к себе приглашала на разговор, потому что с Цезарем получилось, с Марком Антонием получилось. Это же мальчишка, она его окрутит на раз-два. Нет! Гай Октавиан был не такой. Ну и тогда она как-то самоубилась. Может быть, и при помощи змеи. В конце концов, змея – это для Египта чрезвычайно знаковая священная фигура. Может быть и так. Но, повторюсь, третий раз мы не знаем в точности, это билетристика. Но очень красивая.
1: Красивая очень, да, правда.
0: Она прям такая вот шекспировская в хорошем смысле.
1: Мои мысли читаешь. Я тоже самое хотела сказать. После поражения Антония Октавиан становится единоличным правителем. Он говорит в Сенате о том, что я, ну, грубо говоря, наигрался, а вот вам власть, управляйте страной сами, грубо говоря. Но они его оставили, начали упрашивать, нет, останься. И как политик, по-моему, он сделал очень много полезного и для Рима, и для многих других стран.
0: Особенно тех, которые он завоевал.
1: Да.
0: Видите ли, во-первых, конечно, Гай Октавиан, это великий правитель, безо всяких. Великий правитель, великий политик и в истории Рима, наверное, один из лучших вообще, назовем это, императоров. Это не совсем верно, конечно. Император – это его военный титул в первую очередь. Принцепс, наверное, правильнее было бы его звать. То есть первый, старший. По поводу вот этой сцены всей. Она, конечно... Я бы сказал так, слегка упрощена до некой модели, но по сути верная, потому что Гай Юлий Цезарь Октавиан делал ровно то же самое, что и Гай Юлий Цезарь, чтобы ни в коем случае не прослыть диктатором, как Сулла. Ну и, кстати, Сулла в конце карьеры сделал то же самое. Постоянно переизбираться на должность консула, причем на какое-то время уходить из консулата, сохраняя, конечно, серьезное влияние, потом снова избираться консулом. Потому что никто же не говорил, что Рим – это империя. Никогда до самого конца Рима, когда там реально были настоящие императоры. Рим официально назывался как? Республика. Там всегда был сенат, всегда были выборные должности коллегий, заканчивая самой высшей коллегией консулов. Там всегда проходили эти самые выборы, сенат всегда правил, всегда правили консулы. Даже при том, что вообще-то уже был какой-нибудь там Гай Калигула, например. Или Диоклетиан. То есть всегда Рим оставался республикой, потому что слово империя, то есть империум, означает военную власть. А военная власть, она где? На покоренных территориях. А в Италии никакой не империум. В Италии республика, которая просто все завоевала. Все, что могла. Как завоевала? Только защищаясь. Это еще Цицерон Великий говорил, он же Киккеро, как правильно его произносить, когномен, то есть зернышко, защищаясь от врагов и отстаивая справедливые интересы друзей, Рим завоевал половину мира.
1: Красиво.
0: Вот так. На нас все напрыгивают, но мы как-то вынуждены сопротивляться. А что смотришь, что-то уже Сирию захватили, Иудею, Египет. Но это только по справедливости, исключительно так. Поэтому, да, все верно. Гай Октавиан в данном фильме показывает именно тот модус поведения, который он проповедовал до конца жизни и все последующие императоры, вплоть до последних.
1: Возьму на себя такую дерзость задать вопрос. Можно ли назвать вообще политику Октавиана и все его реформы, которые он проводил в Риме, более эффективными, нежели то, что проделал Цезарь?
0: Дело в том, что Цезарь, мы не знаем, что бы он стал проделывать, останется он жив. Он просто не успел.
1: Ну, просто, мне кажется, не успел сделать такое количество реформ, которые пошли на пользу Римской Республики, нежели...
0: Так он, в принципе, не успел, потому что он в основном занимался тем, что воевал. Потому что на его долю выпали тяжелейшие гальские войны, на его долю выпали тяжелейшие годы гражданской войны со своим... триумвиром бывшим Помпеем и его последователями. Потому что когда Помпей умер, гражданская война вообще не закончилась. Еще пришлось давить Испанию и много чего еще другого. Это был военачальник, который как политик просто не имел времени себя проявить по-настоящему. Поэтому мы не знаем, а как бы повел себя Цезарь, если бы ему просто выдались спокойные годы правления так, как они выдались его приемному сыну. Есть у меня серьезное подозрение, что все хорошее, что сделал потом Октавиан, он сделал, потому что он учился у Цезаря. Он же постоянно очень много с ним проводил времени, смотрел, как он там рулит политикой, вот буквально с молодых ногтей.
1: Но все-таки Цезарь не успел. Почему?
0: Не успел.
1: Цезарь все равно, по сравнению с Октавианом, самый популярный римский император, в отличие от Октавиана. Про Октавиана знают, конечно, люди, которые...
0: Я знаю.
1: Ну ты, понятно, но вообще люди, увлекающие историю, конечно, знают. Но Цезарь — это самое популярное имя, которое связано с Римской Древней Империей.
0: Ну, потому что он установил, наверное, империю как империю, вот именно в том виде, в каком она потом мега прославилась. Потому что при нем захвачена Галлия, при нем произведена высадка в Британию, при нем по факту присоединен Египет.
1: Я еще у тебя хотела спросить про батальные сцены, которых немного в фильме. Морское сражение, насколько вообще достоверно, хоть как-то достоверно показано?
0: Из морских дел самое достоверное, это еще одна роскошная сцена, это когда Клеопатра поехала соблазнять Марка Антония и заодно опровергать свое участие в покушении на Цезаря. Вот она там на корабле-то плывет, вот это я понимаю, вот это просто на все деньги. Я прямо аж это, когда еще смотрел в детстве, теперь пересматривал, только вот под ушанкой утирал. Очень круто, вот этот корабль построили в натуральную величину. Вот это вот отличное представление о той роскоши и о том великолепном умении пускать пыль в глаза, которым славилась Клеопатра. Вот это очень круто, вот эта морская, водная, понятно, не морская, водная сцена, великолепно сделана просто. Это барка шикарная, вот это, да, это прям огонь. А то, что происходит на море, а мы не знаем. Потому что реконструировать античный морской бой, я вот с 99-го года подписанный являюсь более-менее активным участником такого военно-исторического форума в интернете, как X-Legio, то есть 10-й легион, где вполне очевидно собираются любители и специалисты по военной истории. В первую очередь античный. Я вот с 99-го года по 2023 читаю, как там друг друга лупят веслами, в смысле, как происходили в реальности, или могли скорее происходить батальные мероприятия на море. Но мы не знаем. Вот не знаем, и все. Понятно, что там были какие-то такие общие моменты, которые сохранились всегда, пока не появилась пороховая артиллерия. Ну, в первую очередь, это предварительные ласки из луков, там, гастрофетов, арбалетов, станковых баллист, ну, то есть покидать друг эти вот снаряды, как-то прорядить палубную команду. А потом абордаж. Это вот то, что мы знаем. Но как конкретно это происходило... Простор для интерпретации в силу того, что источники это описывают чрезвычайно нарративно. У нас не сохранилось ни одного журнала боевых действий.
1: А чего же вы тогда спорите столько лет, если все равно...
0: Потому что же из этих источников можно получить самую разную интерпретацию. Более верно их прочитать. И там вот ради 5 миллиметров, условно говоря, самых исторического... продвижение в ту или иную сторону, там по 30, какой там 30, уже за сотню лет пошли споры о том, как именно воевали на море. Мы тут так сбоку постояли все.
1: Там был кран, который поднимает Антония на корабль. Антоний же, по-моему, или Октавиан, кого-то там, какой-то был странный кран, который поднимает человека на палубу, ставит. Что это такое?
0: Это, конечно, это придумали. Просто... Это такое есть приспособление, которое римляне активно использовали в морском бою, как корвус. Такой вот клюв, который роняли на палубу вражеского корабля, пробивали ее. И вполне очевидно, что он приводился в движение подъемным механизмом, потому что был тяжел. И это вот решили, этот подъемный механизм решили изобразить как нечто, что может как лифт доставить уважаемого человека сразу на палубу, чтобы он не перетрудил ноженьки. Кто-то вот по трапу входить, вот это вот все зачем? Придумка, но, по-моему, красиво.
1: Смотри, у Антония была сначала первая жена. Она устроила некое восстание против Октавиана. Потом ее казнили? Или они просто развелись?
0: Самое главное, что у него была жена законная Фульвия.
1: Ну потом, да, была вторая жена.
0: Во времена, собственно, правления второго триумвирата. Она к тому времени уже была, так сказать, вполне с ним, как бы мы сказали, повенчана.
1: И когда он сначала был с Клеопатрой, он вернулся из Египта в Рим, несколько лет прожил со своей женой, и потом все-таки чувства взяли свое, и он вернулся к Клеопатре, оставив ее с детьми, потому что она, по-моему, двоих детей ему родила. Потом он возвращается обратно к Клеопатре и уже остается с ней.
0: Это, кстати, было воспринято очень негативно римским обществом и было преподнесено как преступление, потому что устраивать интрижки на стороне, ну, особенно для богатого знатного человека, это было не просто нормально, это было бы странно, если бы это было не так. Вот на человека, который не устраивает интрижки на стороне, посмотрели бы очень странно, то есть, видимо, болен или гомосексуалист, причем в плохом смысле. Потому что по меркам античности закрутить что-нибудь такое с симпатичным мальчиком, ничего страшного.
1: Там и в кино такое проскальзывает немножко.
0: Но если ты крутишь только с симпатичными мальчиками и женщинами не интересуешься, значит, ты обабился сам. И вот это уже преступление. Ну, в смысле, это нехорошо. Поэтому должны быть любовницы. И это было настолько нормально, что оно не воспринималось как что-то. Не то, что предосудительное, а просто как что-то. Они были у всех, кто мог себе позволить. А вот постороннюю жену завести при живой жене, это значит оскорбить весь ее род. Причем оскорбить страшно. То есть это вообще оскорбление, которое когда-то там еще в царскую, доцарскую эпоху приводило к смертоубийству. То есть так делать было категорически нельзя. Это против всех законов, обычаев и понятия о элементарном, о приличиях. И вот когда он, оказывается, да, посторонние дети могли быть, это тоже бастарды, это нормально, но он же публично признал Клеопатру законной женой и признал детей от Клеопатры законными наследниками и попытался провести это в Сенате, чтобы их признали законными наследниками, там, народным трибунам. Народные трибуны там вето налагали, если я не ошибаюсь, могу сейчас ошибаться, подробности не помню, именно конкретно этой части истории. И вот это был, конечно, чудовищный скандал. Да на ком? Какая у него вторая жена? Это же варварская женщина при наличии законной римской супруги. Оскорбление всему Риму. Это тоже как пиар-карту Октавиан разыграл буквально как по нотам. Это же не триумвир, это проститутка какая-то, вот натурально. Вы уверены, что вы любите такого Марка Антония? Я не уверен. Если вы его любите, я не с вами. И такие все, ну, похоже, да, что-то он загнался. И на неоднократные увещевания не отреагировал.
1: А если обсуждать фильм в целом, какое у тебя, что ты можешь о нем сказать, какое у тебя сложилось впечатление? Понятно, не после этого просмотра, ты его уже, я думаю, видел не раз и в детстве, и в более зрелом возрасте. А, потому что у них, несмотря на такой огромный бюджет, и, мне кажется, с замахом на то, чтобы сделать этот фильм некой классикой, а он провалился в прокате.
0: А классикой стал.
1: А классикой стал спустя там лет 10-15, наверное, после выхода фильма. И в сравнении с тем, что экранизации истории о Клеопатре было много, это самый значимый в истории кинематографа.
0: Ну, как я уже говорил, да, это в самом деле классика. То, что он провалился, я очень легко могу объяснить, потому что они замахнулись на слишком многое. Обрадовавшись такому шквалу бабла, они решили упихать внутрь вообще все, что только можно было напихать. И батальные сцены, на которых банально уже даже этих бесконечных денег не хватило, поэтому они получились, видимо, не очень хорошие, поэтому все порезали, что очень жалко. Тут тебе и мелодрама, тут тебе и политический триллер, тут тебе и любовные сцены, все это вот так вот вместе, все это вот Рим, роскошь, Клеопатра, супер история взята, самая знаменитая история всей античности, черт возьми. Ну как ни крути, ничего более знаменитого в обывательском сознании, чем история любви Антония и Клеопатры, просто нет их трагической смерти. Тут Цезарь, то есть все бренды использованы. И тут же заодно тебе и Бертона пригласили, и Харриса пригласили, и Элизабет Тейлор великолепную пригласили. Все звезды. Как оно могло провалиться? Легко. Ровно потому, что они, вот первая часть, вот там условно два часа, чрезвычайно крепко слепленный фильм. А потом все скатывается в совершенно другой жанр.
1: Какая-то мелодрама, да,
0: именно с первым, вообще ни к селу, ни к городу, он очень слабо увязан драматургически и сюжетно. Это другой фильм вообще.
1: Я тебе то же самое хотела сказать, даже с точки зрения визуала, не знаю, заметили ли другие зрители или нет, даже с визуальной точки зрения ощущение, что первую часть фильма снимала одна съемочная группа, а вторую часть фильма и писал другой сценарист, и съемочная группа, и режиссер были уже там набраны.
0: А это и не ощущение вовсе. Это так оно и есть. Сценарий переписывался, я не знаю, раз 50 приблизительно. Его там на живую нитку верстали постоянно, и в итоге от Пеплума ждали другого. У Пеплума были вполне отработанные каноны, и должны быть батальные сцены. Много шикарных батальных сцен. Вот «Спартак», посмотрите, например, или того же Малковича, режиссера Гай Юлий Цезарь. Он же в «Пеплуме» уже вполне удачно отметился. Тоже замечательный фильм для своего времени. Короче говоря, должны быть батальные сцены и точка. Зачем все эти корабли, римские легионеры? Не надо нам ничего рассказывать, что ой, как плохо пахнут горелые сограждане. Покажите сражение. Оно должно быть. За этим в том числе ходили на «Пеплум». Но они решили заодно еще и поломать законы жанра. И поломали. Причем не законы жанра, а нахрен весь жанр, который после этого просто умер. И «Пеплум», ну, просто как высокобюджетное, чрезвычайно популярное кино, исчез, превратившись в какие-то малобюджетные там категории «Б» залипухи. Надолго, до самого «Гладиатора». Больше ничего не снимали значимого про римскую эпоху.
1: Ты правильно сказал, что переписывали сценарий, и даже на начало фильма, на начало момента съемок фильма, сценария практически не было готово. Его пытались дописать, переписать. И когда пришел второй режиссер, насколько я знаю, он сначала днем был на съемочной площадке, ночью он пытался переписать сценарий. В итоге подсел на психотропные препараты и не смог с них слезть. Но все равно непонятно для меня, почему именно в середине фильма происходит такой сильнейший перекос. Да. И не знаю, может, меня кто-то закидает камнями, но даже по костюму видно, несмотря на то, что художник получил Оскара, первая часть фильма, костюмы, несмотря на то, что стилизованные, они очень стильно выглядят. Не исторично, но очень стильно, красиво. Начиная со второй половины, даже Клеопатра, по мне, она выглядит как какая-то городская сумасшедшая, потому что на ней просто все. Все навешено, все несочетаемо, и даже тот леопардовое, помнишь, было леопардовое пальто, там, японское кимоно желтое, и это все уже какое-то сумасшедшее стилистическое, там, настолько стилистически намешано, это выглядит как некая цыганщина. Вторая часть по костюму мне абсолютно не понравилась. А что ты можешь сказать про остальную часть материальной культуры, которая есть в фильме?
0: Ну, как я уже говорил, это символ. Какой-то символ, который призван кинематографически обозначить, это римляне, это египтяне, это еще кто-нибудь. Но, конечно, оно к истории имеет очень слабое касательство. Потому что римляне все одеты в лорики-сегментаты, причем тоже очень странно сделаны. То есть доспехи, это современный историографический термин, доспехи из горизонтальных пластин металлических на животе, груди и плечах. Ну, то есть сегменты, поэтому, собственно, лорика доспех, доспеха сегментов. Но их не могло быть при Цезаре вообще. Этот доспех появляется в начале уже нашей эры. То есть к моменту где-то примерно Тевтобурского леса, то есть там 9-й год нашей эры, мы уже просто знаем археологические лорики на месте раскопок при Калькирзе, это, собственно, место битвы при Тевтобурге. То есть это уже конец правления Октавиана, когда такой доспех появляется, его просто не могло быть. А где кольчуги, в которых ходили римляне постоянно? Это их главный доспех, кольчуга, который они подрезали ловко у кельтов в свое время. Значит, это полностью нарушает вообще всю стилистику. Ну, так сказали, господи, какая разница, римляне, все же ясно. Но это примерно как солдаты в фильме про Вторую мировую ходили бы с кремниевыми ружьями или капсульными ружьями. Ну, какая разница, ружье, русское, и чё? Но ведь это же нехорошо, правда, это же очень сильно выбивается из внешнего образа и все ломает. Это тоже все ломает, я же там... Что там со шлемами, я просто молчу. Там ни одного нормального шлема нет вообще, в принципе. И щиты римские, вот это опять то, чем был славен этот ранний Голливуд середины века прошлого. Это просто вот прямоугольная такая фигня вместо щита, к которому прибиты какие-то жестяные выпуклые эти вот молнии. Вместо умбона какая-то штука непонятная. Короче говоря, это не римский щит. Что очень печально, потому что как выглядит римский щит, в то время уже было неплохо известно. Как минимум по тысячам изобразительных материалов. Я вот не уверен, настоящие щиты к тому времени были ли уже археологически откопаны. Сейчас не готов, врать не буду. Но тем не менее, римский щит в это время не прямоугольный, он овальный. Потому что прямоугольные щиты это позже уже появилось. Это более поздняя тенденция. Он овальный гораздо больше. То есть он где-то там 1.20 м ростом этот щит. Может даже там 1.30 м. Он просто тупо не такой. Это анахронизм адский. И он выглядит не так, потому что умбон должен быть огромный для того, чтобы туда просто целиком кулак спрятать. Потому что щит держится именно внутри этого умбона. То есть выпуклая шишка, выкованная, которая прибита заклепками в центре щита. Ну и все вместе складывается в такое чудовищное сочетание, когда ты понимаешь, ну да-да-да, вы ничего не знаете про Рим, более того, даже не хотите знать на уровне 60-х годов, вам плевать, вам и так хорошо. Ну и нам вроде как тоже, потому что где мы еще посмотрим столько красивых римлян. Поэтому ладно, давайте мочите. Мы будем с интересом следить за вами. Мне всегда обидно на такое смотреть. Потому что даже на уровне понимания 60-х годов вот таких явных косяков можно было бы избежать, просто не допустив их. Обидно. Ну и как вы, мои любимые египтяне. Это прекрасно всегда, по сей день, сериал «Рим». То же самое. Египтянин – это какое-то чудовище, которое даже явно не, то, что не из Египта, это не с планеты Земля. Это откуда-то из другой галактики. Потому что в нашей галактике так египтяне не ходят. И не ходили. Это полностью фэнтезийный, придуманный костюм, доспех, вооружение, просто что-то чудовищное. Вы понимаете, что это, особенно при дворе, это ж греки, это ж, черт возьми, потомки Птолемея Сатера, они ходили в эллинистическом костюме, и у них было эллинизирующее, вполне конкретно, вооружение, доспехи и прочее. Не считая, конечно, постоянно трущихся вокруг наемных контингентов, скажем, из Нумидии, то есть берберы-арабы. Они вполне очевидно одевались по-своему, вооружались по-своему. Вполне очевидно могли быть контингенты из Нубии, то есть из Верхнего Нила, там, где просто негры жили, с территории современной Эфиопии и так далее. Они тоже вполне очевидно одевались, вооружались по-своему. Но вот эти вот настоящие египтяне, они были эллинизированы чуть более чем полностью, причем они были не просто эллинизированы, это же была давлеющая культура. И не только там. Каких-нибудь, смотришь, их матерых, фундаментально настроенных за прямо духоскрепы, за Русь, то есть евреи, Русь святую, вот еврейских царей. Так их там всех по-гречески зовут в это время. Думаешь, что такое иудей, и у тебя как тебя зовут Антипатр, например. Почему не Ося? Откуда ты Антипатр такой красивый взялся? Нет. Эллинизирована эта часть Средиземноморья была вся. Причем круто, много, глубоко и очень сильно. Тем более Египет, которым лично Птолемеи правят. Ну вы что? Это такая была культурная инъекция. Знаменитая Александрийская библиотека. собрание мудрости, с которой могла сравниться, наверное, только Пергамская библиотека. Она же...
1: Но это одно из чудес света.
0: Да. Как и называлось, между прочим, место, где находилась Александрийская библиотека. На хорошем египетском языке она называлась словом музейон, то есть музей. Это греческое слово, музейон, вполне очевидно. Поэтому вот эти вот фэнтези-костюмы чудовищные совершенно. Это именно чудовищные фэнтези-костюмы, потому что им вообще плевать на то, как выглядели египтяне. Главное, что не как римляне. Ну и там, чтобы, сказать, шикарный бюст Лизы Тейлор подчеркнуть. Вот все, все задачи, которые ставил перед собой художник по костюму, больше там ничего нет.
1: Парики.
0: Парики, да, тоже там так.
1: Ну, парики все равно похожи.
0: Что-то очень-очень странное. И греческого костюма мы там не увидим, а он должен быть, он был именно греческий, не считая, конечно, вот этих египетских, там, среднего-нижнего класса, условно говоря, которые, естественно, вряд ли одевались в греческое, одевались, скорее всего, по-своему, по-египетски. Но опять же, что такое египетский костюм? Мы это неплохо знаем по изобразительным материалам, уж слава богу, их от Египта осталось. Во! Плевать, сейчас такой пояс приделаем, какую-то хламиду на него напялим, непонятное украшение, о, все, египтянин, таинственно, тьфу, жалко. Вот такая вот была, такой материал, и все-таки не вытянули, и более того, и загубили всю тему, потому что, конечно, несмотря на то, что фильм-то я люблю, он очень неровный, как ты верно заметила, он от начала к концу, смешение жанров, смещение акцентов. Ты следил за одним, потом уже раз следишь за другим, и оно по-другому совершенно подано. Ну и еще и плюс неисторичное. Все, что лично меня задевает очень. Вы, наверное, в курсе. Я тут ною уже в интернете по этому поводу 10-й год.
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: Приглашайте еще.
1: Обязательно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Академии наук, доктор физико-математических наук, заведующий отделением физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии наук Дмитрий Зигфридович Вибе. Прошу, встречайте.
1: Да. Добрый вечер. Спасибо, что предпочли меня в такой замечательной погоде. Сегодня я буду говорить о протопланетных дисках, то есть об объектах, в которых, как мы предполагаем, сейчас у нас на глазах формируются планетные системы, и в котором 4,5 миллиарда лет назад, как мы полагаем, сформировалась Солнечная система. И, собственно, сама идея протопланетного диска имеет очень давнюю историю. И скорее мы сначала узнали, что такие объекты могут существовать, а потом уже начали их искать и к своему удовольствию нашли. Так вот, ну, понятно, протопланетный – это значит что-то такое, что потом станет планетной системой. Почему диск? Уже очень давно люди обратили внимание на то, что Солнечная система имеет довольно специфическую структуру, а именно Солнечная система очень плоская. Вот здесь в этой табличке показаны углы наклона планетных орбит 8 больших планет Солнечной системы к некой средней плоскости. И видно, что углы эти очень малы. Самый большой угол, самое большое отклонение от этой плоскости у Меркурия составляет всего 6 градусов. То есть Солнечная система – это образование очень плоское, и, во-вторых, это образование очень круглое. Во втором столбике приведены эксцентриситеты планетных орбит. Эксцентриситет – это характеристика вытянутости планетной орбиты. Опять же, самый большой эксцентриситет у Меркурия – 0,2. Но вот на этой картинке сравниваются эллипсы с несколькими эксцентриситетами. Нулевой эксцентриситет – это окружность. А это вот эллипс с эксцентриситетом 0,2, как орбита Меркурия. И тоже, в общем, на глаз его не очень-то отличишь от окружности. При этом все планеты вращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении, и само Солнце вращается примерно в той же плоскости, тоже с углом порядка 6 градусов отклонения от общей плоскости вращения планет, и в ту же самую сторону. И вот это сходство уже очень давно наталкивало ученых на мысль, что то образование, тот объект, из которого сформировалась Солнечная система, имел вот такую вот дискообразную форму. Наиболее известны две модели, появившиеся в 18 веке. Это модели Канта и Лапласа. Оба они, в общем-то, не подходили даже к этим моделям как к моделям. Это были некие рассуждения, некие просто общие философские выводы, суть которых сводилась, в общем, к тому, что если вы берете некое облако, вращающееся облако, оно у вас будет под действием тяготения потихонечку сжиматься, центробежная сила будет мешать ему сжиматься в направлении перпендикулярном оси вращения, но не будет мешать сжиматься в направлении параллельном оси вращения. Поэтому даже если вы изначально начинаете с какой-то более-менее, ну не округлой, но не плоской конфигурации, в процессе сжатия она будет превращаться в диск. Ну и дальше в этом диске будут формироваться какие-то сгущения, из которых впоследствии будут образовываться планеты. Разница кантовской и лапласовской гипотезы отчасти заключалась в том, что Кант считал Солнечную систему изначально холодной, Лаплас считал ее изначально горячей, потому что для Лапласа вот это вот вещество, оно вообще было частью Солнечной атмосферы и поэтому было горячим. Но, повторюсь, это были просто некие общие рассуждения, которые не подкреплялись никакими численными выкладками. Эта модель Канта-Лапласа получила еще название небулярной гипотезы, потому что вот этот вот объект, который лежал в основе Солнечной системы, было логично отождествить с туманностями, таинственными туманными объектами, которые в XVIII веке в изобилии обнаруживались наблюдателями. И некоторые из этих объектов имели форму тоже вот такую вот какую-то сплюснутую, дискообразную, то есть если не на количественном уровне, то на качественном все как-то вот складывалось в единую картинку. И держалась эта идея довольно долго, еще в конце XIX века, например, совершенно спокойно в научных статьях можно было

писать, что вот такие вот спиральные туманности, как, например, туманность Андромеды, это формирующиеся планетные системы. Потому что в центре вот эта яркая точечка – это звезда. Вокруг нее вращается некий светящийся диск. Это то вещество, из которого будут формироваться планеты. В общем, все очень хорошо. Но наступили 20-е годы 20 века. Эдвин Хаббл, наблюдая отдельные звезды в туманности Андромеды, доказал, что она находится на колоссальном расстоянии от Земли и не является какой-то звездой, окруженной веществом, а это на самом деле гигантская звездная система, по размерам сопоставимая с Млечным путем. И, конечно, ни о каком формировании планетных систем, одной планетной системы, вот в этом вот диске речи не идет. И на какое-то время небулярная гипотеза отошла на второй план, поскольку мало того, что вот туманности как-то оказались не очень с ней связаны, но у нее с самого начала ее существования была одна большая проблема, которую картины, предложенные Кантом и Лапласом, никак не решали. Это проблема углового момента. Угловой момент или момент импульса – это вот такая вот простая величина, которая для планеты, например, является произведением массы планеты на радиус орбиты и на скорость движения по орбите. Еще одно старое название этой величины – количество вращения. Так вот, масса в Солнечной системе практически вся сосредоточена в Солнце. Все остальные тела Солнечной системы не дотягивают даже до 1% по массе. То есть, если мы говорим о массе, мы про планеты можем забыть и говорить только о Солнце. А вот если мы говорим про угловой момент, про момент импульса, то он, оказывается, весь сосредоточен в планетах. Солнце по сравнению с планетами вращается очень медленно. Ну, мы знаем, что вращение планет подчиняется законам Кеплера. Если бы Солнце тоже в своем вращении подчинялось бы законам Кеплера, оно должно было бы вращаться существенно быстрее. И вот эта разница, она на самом деле как бы подталкивает к мысли о том, что Солнце и планеты не сформировались в результате действия какого-то одного механизма, что они не родственны друг другу, и их нахождение рядом является следствием некой случайности. О природе этой случайности в действительности говорилось также, начиная с XVIII века, в частности, естествоиспытатель Бюфон высказывал предположение, что планеты сформировались из вещества, которое было выброшено из Солнца, вырвано из Солнца в результате его столкновения с кометой. Кометы в ту пору считались очень большими объектами, очень массивными объектами, и, соответственно, было вполне можно предположить, что даже взаимодействие с Солнцем, либо прямое столкновение, либо приливное воздействие, даже для Солнца окажется вполне критичным. Но к 20 веку уже было понятно, что кометы – это не вариант, что это тела очень маленькие, и, конечно, они из Солнца ничего вырвать не могут, но стало ясно, что Солнце находится в постоянном движении относительно окрестных звезд, и мы можем представить себе, что когда-то где-то Солнце и еще одна звезда прошли очень близко друг от друга, и приливное воздействие звезды вырвало из Солнца часть вещества, и из этого вещества тоже сформировались планеты. При этом проблема углового момента вообще не существует, потому что у нас Солнце и планеты сформировались в результате разных механизмов, они не обязаны по своему состоянию вращения как-то друг с другом согласовываться. И здесь до открытия природы спиральных галактик тоже их привлекали в качестве доказательства, потому что вот у нас есть явная формирующаяся звезда, из которой вот рядом что-то пролетело и вырвало вещество. И вот мы прям глазками видим, как формируется планетная система. Из Солнца регулярно что-то вылетает. И тоже можно предположить, что однажды вот этот вырванный фрагмент, как Незнайка говорил, оторвался от Солнца кусок, оказался достаточно массивным, чтобы из него была сформирована планетная система. Но развивалась физика, развивались представления о звездах, в том числе о Солнце, и выяснилась такая неприятная вещь. Вот здесь показано, как при удалении от центра Солнца нарастает масса, а здесь показано, как меняется температура. И поскольку внешние слои Солнца довольно-таки разрежены,
чтобы сорвать с Солнца вещество хотя бы для Юпитера, мы должны погрузиться в довольно-таки горячие слои. То есть вот это вещество, которое, ну, действительно может быть вырвано из Солнца, если так случайно не повезет, пролетит рядом звездочка. Это вещество будет очень горячим. Оно будет иметь очень высокую температуру, порядка 10^5, то есть 100 тысяч градусов, и, конечно, никакой конденсации не будет, потому что раскаленная плазма просто разлетится в пространство, с какой радости она будет вдруг ни с того ни с сего собираться во фрагменты. И показалось, что нравится нам небулярная гипотеза или нет, но вот эта вот катастрофическая приливная гипотеза, она не работает. И поэтому пришлось возвращаться все-таки к небулярной гипотезе. И здесь важную роль сыграли наши соотечественники Отто Юльевич Шмидт. И одним из ключевых персон в развитии современных представлений о планетообразовании считается во всем мире наш советский ученый Виктор Сергеевич Сафронов. Тут изначально тоже пытались, в том числе Шмидт пытался как-то разделить Солнце и планетную систему, чтобы не связываться с проблемой углового момента. Он предполагал, что Солнце могло захватить газопылевое вещество при пролете через какое-то облако. Но в конце концов все-таки сошлись на том, что Солнце и планеты образовались в результате действия единого механизма, и это означало, что планетных систем должно быть много. Вот ключевое отличие небулярной и катастрофической гипотезы состоит в том, что катастрофическая гипотеза делает планетную систему результатом какого-то очень уникального стечения обстоятельств. Небулярная гипотеза говорит о том, что формирование протопланетного диска – это неизменный атрибут формирующихся звезд, ну, по крайней мере, звезд, похожих на Солнце. И в результате возникла вот такая вот картина формирования, ну, пока что Солнечной системы, потому что в то время никакие другие планетные системы не были известны. Значит, у нас вначале есть некая протосолнечная туманность, некое газопылевое межзвездное облако, которое по каким-то причинам оказалось неустойчиво к собственной гравитации, начало сжиматься, поскольку оно при этом еще и вращалось, в процессе сжатия оно сплюснулось, и у нас появился вот этот самый протопланетный диск. В центре этого протопланетного диска образовалось солнышко, а во внешних его частях начали формироваться планеты, причем здесь еще возникает такое важное понятие, как снеговая линия. Это линия, которая разграничивает теплую и холодную области формирующейся планетной системы. Теплая область, близкая к Солнцу, не позволяет конденсироваться в твердое вещество летучим соединением. Там планеты могут образовываться только из тугоплавких веществ. Соответственно, внутри снеговой линии мы имеем каменные планеты, планеты земной группы. За пределами снеговой линии холодно, там могут образовываться льды, водяной лед, лед оксида углерода, углекислого газа, аммиака, метана. Там твердого вещества больше. И на это твердое вещество, на затравочные твердые протопланетные ядра начинает аккрецировать, то есть падать газ протопланетного диска, и мы получаем планеты-гиганты. Все очень хорошо, все очень логично. Остатки твердого вещества, не попавшие в планеты, мы наблюдаем в качестве астероидов. Остатки вот этих более ледяных комков, которые не вошли в состав планет-гигантов, мы наблюдаем в виде комет. Можем ли мы, глядя на современную Солнечную систему, представить себе, как выглядел протопланетный диск? Ну, в принципе, кое-как можем, и для того, чтобы получить представление о протосолнечном диске, нам нужно учесть химический состав Солнца, который, как мы предполагаем, характерен был и для протосолнечной туманности. Вот современное Солнце состоит практически исключительно из водорода и гелия. Их сильно больше, чем всего остального. То есть водород и гелий по массе составляют больше 98% массы Солнца. Меньше 2% приходится на всю остальную таблицу Менделеева, а планеты-то, особенно планеты земной группы, состоят в основном из этих вот остальных элементов, помимо водорода и гелия. Но мы можем предположить, что у нас исходная протосолнечная туманность вся имела такой же состав, как
Солнце, и мы можем посмотреть, сколько вещества нам нужно добавить, например, к Меркурию, чтобы добрать до солнечного химического состава. Сколько нам нужно туда добавить водорода и гелия. Поскольку Меркурий планета каменная, добавлять надо много. Масса вещества, из которого сформировался Меркурий, должна была быть в 350 раз больше, чем его нынешняя масса. Она может быть больше, чем это число, но она не может быть меньше. И дальше мы такие же коэффициентики можем подобрать для всех планет земной группы. Они все большие, потому что планеты земной группы состоят только из более тяжелых элементов. Немножко меньше эти коэффициенты для планет-гигантов, потому что в их составе водорода и гелия существенно больше. Дальше мы полученное вещество, полученную массу вещества размазываем по пространству вокруг орбит каждой планеты Солнечной системы. Ну и получаем таким образом примерное представление о том, во-первых, какую массу имел протосолнечный диск. Он имел массу порядка 1/100 массы Солнца или 10 Юпитеров. И можем примерно представить себе, как это вещество по протосолнечному диску было распределено. Оказалось, что внешняя граница протосолнечного диска составляла примерно 50 астрономических единиц. Скорее всего, внутри была дырка, да, потому что у нас внутри орбиты Меркурия никаких других планет нету. Ну и вот суммарная масса. 1/100 массы Солнца или 10 Юпитеров или 3200 земель. Ну и вот как-то так от центра к периферии плотность спадала по закону примерно расстояние в степени -1.5. Вот так предположительно выглядел протосолнечный диск. Таких дисков должно быть много во Вселенной. Как их искать? Что мы должны надеяться увидеть в том случае, если мы собираемся найти другие подобные формирующиеся планетные системы? Это вопрос кажется вполне логичным, но астрономия никогда логично не развивалась, и, как, наверное, во многих случаях бывает, ответ на этот вопрос был найден задолго до того, как вопрос был задан. Фактически история эта началась в 1945 году, когда американский астроном Альфред Джой, совершенно не интересовавшийся проблемами звездообразования, ими тогда вообще мало кто интересовался, потому что этих проблем еще не было, он занимался переменными звездами. И среди большого количества переменных звезд, которые он изучал, он выделил некую группу переменных звезд, обладавших перечисленными здесь свойствами. Они были переменными, но переменность у них была неправильная. То есть у них не было какого-то характерного периода, просто вот так вот их яркость скакала с характерным временем несколько дней, с характерным размахом порядка нескольких звездных величин, но вот как-то хаотично. Дальше. Спектральные классы примерно F и G. Что это означает, я скажу чуть позже. Что важно, эти звезды практически всегда ассоциированы с туманностями. Джой никаких особых идей по поводу происхождения этих звезд не высказывал, но он обратил внимание на то, что они практически всегда существуют группами. То есть даже вот в своей первой работе, где он выделил их всего, кажется, 13 штук, он обратил внимание, что вот есть группа в одном месте на небе, есть группа в другом месте на небе, то есть они как бы вот стараются держаться вместе. И буквально несколько лет спустя еще один знаменитый советский ученый Виктор Мазаспович Барцумян предположил, что вот эти звезды, звезды типа Т-Тельца, это звезды молодые, это звезды очень недавно сформировавшиеся. Почему? Потому что, изучив вот эти их группировки на небе, Барцумян обнаружил, что эти группировки гравитационно неустойчивы. Что это означает? Это означает, что звезды в этих группировках движутся со скоростями больше второй космической скорости для этой группировки. То есть они разлетаются. И их суммарная гравитация не в состоянии их удержать. А поскольку мы все еще видим их как звездные группировки, эти группировки должны были образоваться очень недавно. То есть звезды типа Т-Тельца – это звезды очень молодые. В то
то же самое время было высказано предположение, что эмиссионные линии, которые на этих звездах наблюдаются, связаны с тем, что на них падает вещество. Но первые предположения были о том, что это вещество, которое звезда просто нагребает себя в процессе движения через межзвездную среду. Еще несколько лет спустя, в 1960 году, еще один замечательный астроном Хербиг выделил еще одну группу звезд, которые получили его имя, звезды Айе-Байе Хербига, которые по свойствам, в общем-то, похожи на звезды типа Т-Тельца, но являются они чуть более горячими, относятся к спектральным классам А и Б. Но в остальном тоже эмиссионные линии в спектре связаны с темными облаками, связаны с отражательными туманностями. И, в общем-то, логично было предположить, что на самом деле звезды типа Т-Тельца и звезды Айе-Байе-Хербига – это объекты одной природы. Просто звезды типа Т-Тельца, они немножко менее массивны, а звезды Айе-Байе-Хербига немножечко более массивны. В исходной своей статье Хербиг не выдвигал требования переменности, но на самом деле практически все звезды Айе-Байе-Хербига являются переменными, как, например, вот эта вот звездочка, которая здесь показана, вот эта вот буква «В» в ее обозначении означает variability, переменность. Но оказалось, что существуют еще у этих звезд особенности, которые их выделяют среди прочих звезд. Это необычные спектры. Вообще звезда, нормальная звезда типа Солнышко, обладает вот таким вот спектром, о котором я сейчас расскажу, который описывается довольно простой формулой, ну, а не через пару слайдов. А вот у звезд типа Айе-Байе-Хербига, у звезд типа Т-Тельца относительно этого спектра присутствует избыточное ультрафиолетовое излучение и избыточное инфракрасное излучение. При этом избыток в инфракрасной области спектра связан с интенсивностью эмиссионных линий, связан с ультрафиолетовым избытком. Чем больше лишнего инфракрасного излучения, тем больше, например, излучения в эмиссионных линиях. Что это может означать? На самом деле, если даже невооруженным глазом посмотреть на небо, мы увидим, что звезды имеют разный цвет. Человеческий глаз не в состоянии у слабых звезд определять цвет, но есть характерные примеры: Бетельгейзе, Антарес, Альдебаран, звезды, которые подчеркнуты красного цвета. Вот на этой картинке рядышком совмещены изображения звезды Ригель из созвездия Ориона и звезды Бетельгейзе. Тут очень хорошо видно, что они имеют разный цвет. Ну, на самом деле есть двойная звезда Альбирео, где там просто рядышком две звезды разного цвета. Что это может означать? Цвет, как выяснилось, является признаком температуры. Конечно, это не означает, что синие звезды, горячие звезды излучают только синие фотоны, красные холодные звезды излучают только красные фотоны. Нет, на самом деле и те, и другие излучают в широком диапазоне длин волн. Просто у горячих звезд максимум излучения приходится на синюю область спектра, у холодных звезд он приходится на красную область спектра. Уже очень давно это различие было отмечено, и звезды в соответствии со своим цветом были разделены на некоторые спектральные классы. И вот спектральные классы F и G означают, что у звезды температура примерно, ну, как у Солнышка, 6000 градусов. Спектральные классы A и B соответствуют температурам более высоким, порядка 10-15 тысяч градусов. Как мы можем об этом судить? Здесь нам на помощь приходит вот такая абстракция физическая, абсолютно черное тело. Абсолютно черное тело черное не потому, что оно не светится. Оно светится, оно имеет цвет, но его цвет зависит исключительно от температуры. У него нет собственного цвета, как у большинства предметов, которые нас окружают. Вот абсолютно черное тело, оно само по себе черное, но если его нагреть, оно начинает светиться в разных диапазонах. И как раз интенсивность излучения абсолютно черного тела на разных длинах волн зависит от его температуры. И есть вот такая вот очень простая формула, которая позволяет по наблюдению спектра определить температуру абсолютно черного тела. Вы просто определяете, на какую длину волны приходится максимум его излучения, и
находите его температуру. Конечно, абсолютно черное тело – это абстракция, но в большом количестве случаев спектры астрономических объектов, в том числе звезд, оказываются очень похожими на спектр абсолютно черного тела. Вот это спектр Солнышка. Красная линия – это за атмосферный спектр. Синяя – это то, что мы видим здесь на поверхности Земли. Атмосфера съедает очень много. Но вот если мы возьмем за атмосферный спектр, он окажется очень похож на спектр абсолютно черного тела, вот зеленым он тут показан, с температурой порядка 5800 градусов. Вот мы смотрим на звезду, не приближаемся к ней ни с каким термометром, а просто по ее цвету определяем температуру. Так вот, возвращаясь к звездам типа Т-Тельца, мы видим, что эта стройная картинка разрушается. То есть вместо того, чтобы у нас был один красивый спектр, похожий на спектр абсолютно черного тела, у нас появляются вот какие-то лишние излучения. К тому же у нас появляются эмиссионные линии. Эмиссионные линии – это признак горячего газа. Конечно, даже на Солнышке есть эмиссионные линии. Их источником является хромосфера, но видны они только в исключительных обстоятельствах полного солнечного затмения. А у этих звезд они просто вот в нормальном состоянии постоянно видны. Это для звезд холодных, для звезд спектральных классов F и G как-то нетипично. Ну и что нам с этим делать? Ну, наверное, можно предположить, что мы здесь видим не один источник излучения. Возможно, мы здесь видим сумму нескольких чернотельных спектров, которые соответствуют разным температурам. И соответствуют они веществу, которое расположено вокруг звезды. Вот эта вот часть – это, собственно, спектр самой звезды. Инфракрасный избыток – это излучение околозвездного вещества, которое было звездой нагрето, и поглощенное излучение звезды переизлучило в инфракрасном диапазоне. Вот мы здесь видим саму звезду и видим околозвездное вещество. Причем, вы видите, я его уже здесь нарисовал в виде диска. То есть это не просто какое-то облако, окружающее звезду, а именно диск. Ну, почему? Потому что, как я уже говорил, образование диска – это совершенно естественный результат формирования звезды. Просто потому, что там приходится соревноваться тяготению и центробежной силе. Примерно такой же результат получается и в том случае, если у вас есть магнитное поле. Тоже вещество может двигаться вдоль силовых линий магнитного поля, не может двигаться поперек. В обоих случаях мы получаем диск. То есть то, что это диск, это, в общем-то, совершенно естественно. Вот. Ну и остался у нас без ответа еще вопрос о природе ультрафиолетового избытка. Коль скоро это молодая звезда, это звезда, вокруг которой еще много вещества, мы можем дальше предположить, что она, наверное, еще до конца не сформировалась, и из этого диска вещество на звезду падает. При падении кинетическая энергия преобразуется в тепловую, падающее вещество разогревается до высокой температуры, и вот мы начинаем видеть еще избыточное излучение в ультрафиолетовом диапазоне и эмиссионные линии. Причем вот даже такое простое рассуждение уже позволило сразу же несколько уточнить форму этих протопланетных дисков. Оказалось, что вот такая конфигурация, она инфракрасного избытка достаточного не создает, потому что если диск плоский, то большая часть излучения звезды проходит либо над ним, либо под ним. Сам диск много излучения не получает, он не может нагреться до достаточной температуры. Поэтому можно сразу же предположить, что диски эти должны быть расходящимися, то есть их толщина должна увеличиваться с удалением от звезды, с тем, чтобы вещество диска перехватывало больше звездного света. То есть вот такие простые теоретические соображения уже привели к мысли о том, что звезды типа Т-Тельца – это, наверное, звезды, окруженные протопланетными дисками. К сожалению, поначалу было довольно сложно подтвердить это предположение, потому что у нас в этот момент вокруг звезды еще остается большое родительское газопылевое облако, которое ее от нас скрывает. Правда, в процессе формирования диска, протопланетного диска, почему-то и почему пока еще не до конца ясно, формируются вот такие вот струйные истечения, которые в обе стороны от звезды на очень большие расстояния бьют.
И иногда мы по этим истечениям можем догадаться, что молодая звезда присутствует внутри облака, потому что, видите, вот есть такой плотный сгусток, и мы не видим, что у него внутри, но усы торчат в разные стороны. И здесь тоже вот такие усы торчат. Тоже это говорит нам о том, что там внутри уже что-то зародилось, уже что-то похожее на протопланетный диск. То есть вот у нас один путь к протопланетным дискам – это теоретические соображения. Второй путь – это наблюдение молодых звезд типа Тетельца и звезд Айеба и Хербига. Но оказалось, что одновременно другие наблюдатели к этому же объекту, к этой же цели подбирались еще одним путем. Это были люди, которые исследовали протозвездные объекты, то есть объекты, где звезды еще нет. Таких объектов тоже известно очень много. Они наблюдаются всегда тоже в ассоциации с темными и светлыми туманностями. И изначально, пока толком природа их не была известна, для них была введена тоже своя классификация, классификация протозвездных объектов. Она изначально вводилась исключительно по форме спектра, без привязки к каким-то эволюционным стадиям, но потом оказалось, что и к эволюции эта классификация тоже имеет отношение. Классы молодых звездных объектов определяются по наклону спектра вот в этом вот диапазоне, примерно от 2 до 20 микрон. Самые молодые объекты – это нулевой класс. Это объекты, которые в этом диапазоне не видны. Которые видны только на больших длинах волн. То есть это еще либо звезда не сформировалась, либо она сидит где-то очень глубоко внутри своего родительского облака, и пыль в этом облаке полностью от нас эту звезду закрывает. А потом, по мере того, как мы переходим ко все более и более поздним классам, спектр... Сначала он имеет довольно большой наклон в этой области, а потом он становится все более и более плоским, и в конце концов, так, мне тут не очень хорошо видно, значит, вот у нас есть объект нулевого класса, это объект, который в инфракрасном вот этом диапазоне не светит. Дальше переходим к классам 1 и к плоскому спектру, это вот такой спектр, когда уже начинает поляризация звезда, но еще довольно много излучения идет в инфракрасном диапазоне, потому что вот это окружающее вещество еще не до конца рассеялось. Ну и, наконец, оставшиеся классы, классы 2 и 3, это либо классы с очень небольшим инфракрасным избытком, либо уже просто чернотельный спектр. Все, звезда очистила вокруг себя пространство и... стала видна, как, собственно, звезда. Так вот, оказалось, что с двух сторон, со стороны переменных звезд и со стороны протозвездных объектов, мы пришли еще вот к такому вот отождествлению, что, оказывается, у нас звезды типа Т-Тельца и звезды, протозвездные объекты второго и третьего класса – это одно и то же. Ну, вот такая, может быть, более понятная картинка. Вот это нулевой класс. Звезда сидит внутри, вокруг плотное облако, мы ничего не видим. В ИК-диапазоне мы видим субмиллиметровое излучение, дальнее ИК-излучение. Но, в принципе, вот в ИК-диапазоне тут вклад очень маленький. Потом оболочка начинает потихонечку сплющиваться, и начинает она потихонечку становиться менее плотной. И наружу начинает прорываться излучение звезды. Вот тут оно немножко прорвалось, здесь по мере разрежения оболочки становится звезды больше, еще больше. Ну и, наконец, мы приходим к ситуации, которая как раз соответствует звезде типа Т-Тельца, когда у нас видна звезда и излучение околозвездного диска. Ну и третий класс – это уже фактически осталась одна звезда, и возле нее уже почти сформировавшаяся планетная система. То есть вот так тремя разными путями мы пришли к представлению о том, как должны выглядеть формирующиеся планетные системы. Когда пришло это понимание, возникла возможность моделировать
структуру протопланетных дисков, ну и через это моделирование пытаться идти уже к каким-то более конкретным их наблюдательным проявлениям. Здесь довольно значительную роль сыграло то, что вот эта вот ситуация, когда у вас есть некий объект, и на него через аккреционный диск выпадает вещество, в астрономии встречается довольно часто, и далеко не только в контексте формирования планетных систем, существует большое количество куда более увлекательных объектов, это аккреционные диски вокруг нейтронных звезд, вокруг черных дыр, и поэтому методы моделирования этих объектов, они развивались гораздо быстрее, чем если бы они были нужны только для протопланетных дисков. То есть возникли модели структуры протопланетных дисков, возникли модели того, как из диска выпадает вещество на звезду. То есть вот молодая звезда, у нее очень мощное, очень запутанное магнитное поле, гораздо более запутанное, чем, например, у Солнышка сейчас. Ну и вот где-то здесь спокойное течение вещества через диск прерывается, вещество начинает течь вдоль силовых линий магнитного поля, падает на звезду, и образуются вот такие вот горячие участки, из которых мы как раз и наблюдаем вот избыточное излучение в ультрафиолетовом диапазоне, эмиссионные линии. То есть, в общем, как-то у нас теоретическое понимание всех этих процессов начало углубляться. И оказалось, что уже нужны новые наблюдения для того, чтобы эти картинки подтвердить. Уже тех наблюдений, которые были до этого доступны, оказалось недостаточно. Но какие новые наблюдения можно предложить, чтобы исследовать протопланетные диски? Ну, в целом, все довольно понятно. Протопланетный диск – это диск газопылевой, значит, мы либо должны наблюдать газ, либо мы должны наблюдать пыль. Пылинки мы можем видеть, потому что они, во-первых, светятся сами, будучи нагретыми до какой-то температуры, а во-вторых, они рассеивают излучение, то есть просто отражают излучение центральной звезды, тоже мы все это можем видеть. А молекулы наблюдать, в общем-то, тоже можно, правда, в случае молекул есть такая неприятность. Газ в протопланетном диске – это в основном молекулярный водород. Молекулярный водород не светится. Вот такая у него нехорошая есть особенность. Его наблюдать очень сложно. Поэтому приходится наблюдать примесные молекулы. И главным образом это молекула оксида углерода. Она хороша тем, что, во-первых, она тоже хорошо светится. Во-вторых, ее довольно много. Что плохо в молекуле оксида углерода и еще хуже во всех остальных молекулах, они не перемешаны с веществом диска. И, например, молекулы мы наблюдаем только вот из некоего промежуточного слоя. Внутри слишком холодно, и там молекулы приморожены к пылинкам, то есть они являются частью ледяных мантий. А снаружи молекулы диссоциируют ультрафиолетовое излучение звезды. То есть когда мы смотрим на молекулу ЦО, мы видим не весь диск, а мы видим только какие-то его характерные вот эти участки, которые называются теплым молекулярным слоем. Еще хуже дело обстоит с пылью. Пыль – это очень простой источник излучения. Мы вполне можем смело считать, что пылинки светятся как абсолютно черное тело. Но мы очень хорошо знаем, ну не очень хорошо, но более-менее, знаем, как себя ведет пыль в межзвездной среде. Но мы не можем применять эти познания к протопланетному диску, потому что он протопланетный, потому что в нем пыль уже начала расти в планеты. То есть по определению свойства пыли в протопланетном диске не такие, как в межзвездной среде. Они какие-то другие. А вот какие – это тоже вопрос очень сложных моделей, потому что мало того, что диски имеют сложную структуру, в них еще и происходят сложные процессы эволюции пыли. А поскольку пыль – это важный химический фактор, изменения свойств пылинок сказываются и на содержании различных молекул. То есть структура мало того, что сложная, она еще и меняется со временем. Пылинки сталкиваются между собой, дробятся, слипаются, перемещаются по диску туда-сюда. Все, в общем, очень сложно. И третья проблема состоит в том, что диски при этом очень маленькие. Ну, маленькие в угловом смысле, то есть вот гигантский протопланетный диск, здесь нарисован с радиусом 100 астрономических единиц. Это в два раза больше, чем радиус Солнечной системы.
И на небе для самых близких дисков это расстояние соответствует всего лишь двум угловым секундам. Мы, в принципе, можем наблюдать с таким угловым разрешением, но в оптическом диапазоне или в ближнем ИК диапазоне, вот, для этого диапазона две угловых секунды – это нормально. А в хороших местах так и лучше можно делать. Но в оптическом диапазоне мы видим что? Мы видим горячий газ в непосредственных окрестностях звезды, и мы видим излучение звезды, которое было рассеяно, отражено пылинками. То есть вот только поверхность протопланетного диска. То есть весь диск мы не видим таким образом. Чтобы его видеть, нужно наблюдать в субмиллиметровом диапазоне. А в субмиллиметровом диапазоне, если у вас телескоп обычный, однозеркальный телескоп, там угловое разрешение уже даже не 2 угловых секунды, а 10, 15, 20 угловых секунд. То есть там весь диск провалится со свистом в один пиксель. И ни о какой структуре речи идти не может. Конечно, это тоже можно немножко так обойти, если напрячь еще и теоретическую часть своего мышления, потому что все-таки разные части диска светятся в разных диапазонах. Если мы смотрим в ультрафиолетовом диапазоне, в видимом диапазоне, мы видим непосредственные окрестности звезды, там, где происходит аккреция. Если мы смотрим в инфракрасном диапазоне, мы начинаем видеть внутренние области протопланетного диска, пусть это все один пиксель, но мы знаем, что вещество исходит из разных частей протопланетного диска. Наконец, внешнюю оболочку мы наблюдаем в субмиллиметровом диапазоне. И до поры до времени приходилось довольствоваться этим, и даже этого оказалось достаточно, чтобы для протопланетных дисков выявить различные закономерности, некоторые ожидаемые, некоторые нет. Ну, вот, например, оказалось, что темп аккреции, то есть скорость выпадения вещества на звезду, тем больше, чем больше масса звезды. Это, с одной стороны, как бы не очень неожиданно, но, с другой стороны, приятно, что наблюдения совпали с ожиданиями. Оказалось, что темп аккреции уменьшается с возрастом протопланетного диска, что, в общем, тоже как бы ожидаемо. Да? То есть вещество не может на звезду падать бесконечно. Вначале темп аккреции составляет что-то типа 10⁻⁷ масс Солнца в год. И к возрасту порядка нескольких десятков миллионов лет снижается практически до нулевых значений. Можно, просто наблюдая инфракрасные избытки, оценить время жизни протопланетных дисков. Поскольку таких дисков оказалось много в рассеянных звездных скоплениях, а для рассеянных звездных скоплений мы умеем хорошо определять возраст, мы смогли оценить, как меняется со временем количество протопланетных дисков. Оказалось, что в молодых скоплениях инфракрасные избытки, то есть протопланетные диски, есть практически у всех звезд. А вот ко времени порядка 10 миллионов лет количество звезд с инфракрасными избытками снижается практически до нуля. То есть характерное время жизни протопланетного диска составляет несколько миллионов лет. Это большая проблема для теории планетообразования, но сейчас не об этом. То есть все, в общем, тоже как-то вот, как будто бы мозаика складывалась в единую картину. В это же время, примерно в середине 90-х годов, начались наблюдения протопланетных дисков как разрешенных объектов. Оказалось, что это действительно они, что когда мы говорим, вот инфракрасный избыток, это не мечта наша какая-то, это действительно диск. Это было в значительной степени изначально связано с появлением телескопа имени Хаббла. Вот это вот диски, которые мы видим с ребра, вот это вот излучение звезды, рассеянное пылинками, посередине темная тень, это вот мы смотрим на диск с ребра, вот это джеты, вот еще один похожий объектик, называется летающая тарелка, flying saucer. Ну и вот много-много стало других обнаруживаться протопланетных дисков, то есть оказалось, что и здесь мы, в общем-то, не сильно ошибались. Но попутно, чем больше становилось данных, тем больше становилось проблем. И одна из этих проблем стала известна как проблема светимости. То есть мы, в принципе, как бы представляем себе, что происходит, и можем, соответственно, посчитать модель
того, как происходит формирование звезды и планетной системы. С другой стороны, мы можем эту модель сравнить с наблюдениями. Вот это то, что дают наблюдения. Вот эти все точечки – это разные протозвезды со своими температурами, со своими светимостями. А это то, что предсказывают модели формирования звезд. И видно, что у подавляющего большинства реальных протозвезд светимости намного порядков ниже того, что предсказывают модели. Это тоже как бы не очень проблема, потому что ее можно решить, предположив, что светимость связана с выпадением вещества на формирующуюся звезду, варьируется просто из-за того, что темп аккреции, он переменный. Он сегодня большой, завтра маленький, послезавтра опять большой. И тут тоже оказалось, что все это уже давно известно. Существуют звезды, переменные звезды, которые называются звездами типа FU Ориона, которые испытывают скачки светимости, очень большие. Вот эта вот звезда, родоначальник FU Ориона, которая в 1937 году испытала подъем светимости на 6 звездных величин, то есть больше, чем в 100 раз, и до сих пор остается вот в этом вот более высоком состоянии. А это вот их характерные признаки. Инфракрасный избыток, окружающая туманность, ассоциации с темными облаками. То есть все то, что мы видели в звездах типа Т-Тельца, только спектры другие. Тоже спектральные классы F и G, но уже соответствующие не обычным звездам, а звездам-сверхгигантам. И тоже благодаря Хербигу, в общем, стало понятно, что это как раз это те же звезды типа Т-Тельца, но почему-то с очень высоким темпом аккреции. Не 10 минус 7, а 10 минус 4. Потом выявились еще родственные объекты, которые получили название звезд типа EX Волка. Ну вот FU Ориона звезды стали называть фуоры. А родственные им объекты EX Волка, EX Лупи, стали называть эксорами, просто по созвучности. Эксоры – это тоже звезды, которые испытывают резкие скачки светимости, но не такие большие, как фуоры, и существенно более короткие. Вот классическая звезда EX Волка 12 марта снова пошла сейчас в состояние вспышки, и люди на нее сейчас очень внимательно смотрят. То есть действительно наблюдения подсказывают, что у молодых звезд темп аккреции может варьироваться в очень больших пределах. Почему? Ну, потому что мы как бы до сих пор себе представляли диск в виде какой-то вот такой гладкой лепешки, которая обладает осевой симметрией, то есть у нее параметры не зависят от направления. Ну, а спрашивается, с какой стати мы их считаем, что у них есть осевая симметрия. Если мы откажемся от этого предположения, то мы получим, что протопланетный диск – это на самом деле существенно более сложная конструкция, а в ней, помимо всего, есть еще и гравитация, и иногда вот какие-то уплотнения вещества могут превращаться в большие массивные сгустки. Эти массивные сгустки тоже крутятся вокруг звезды, а потом бух, большой сразу сгусток на нее упал, светимость подскочила в сотни раз. Ну, потом потихонечку это все успокоилось до следующей вспышки. Вот так это все выглядит. То есть у нас большую часть времени аккреция очень спокойная, очень маленькая, но иногда бывают вот такие вот всплески, связанные с тем, что какой-то очень плотный сгусток на звезду падает. Очень красивое предположение, но чтобы его определить, уже нужна структура диска. Нужны наблюдения, которые бы нам эту структуру показали. Но это на самом деле не очень большая проблема. Существует более серьезная проблема. А почему мы называем эти диски протопланетными? Да, они похожи на тот диск, из которого сформировалась Солнечная система, ну вот по каким-то таким базовым параметрам. Но все-таки хотелось бы увидеть, что в них формируются планеты. Как это сделать? В общем-то, это тоже можно сделать по наблюдениям спектров. Потому что если у вас пылинки увеличиваются в размерах, у вас тоже меняется наклон спектра. Вот здесь фиолетовым светом показан, ну это не совсем спектр, но в общем близкая к нему величина, буду ее называть спектром, показан спектр для ансамбля очень мелких пылинок. Он очень крутой, не в смысле классный.
в смысле резко спадает с увеличением длины волны. Но вот если мы начинаем смотреть на более крупные пылинки, то оказывается, что чем крупнее пылинки, тем более пологим становится спектр. И вот если у нас максимальный размер пылинок 10 сантиметров, то мы видим уже наклон довольно-таки маленький. В принципе, если бы рост пылинок был одним процессом, мы могли бы говорить, что, ну вот, наверное, да, действительно у нас пылинки растут. То есть, по крайней мере, первый шаг к формированию планет сделан. Наблюдения показывают, что это, в принципе, так и есть. Когда мы смотрим на наклон спектра излучения пыли в предполагаемых протопланетных дисках, мы видим, что наклон там существенно меньше того, что у нас должно быть в межзвездной среде. То есть как будто бы пылинки действительно растут. Но на самом деле моделирование это нам подсказывает, что пылинки по диску еще и перемещаются. И их распределение по размерам может быть связано не с тем, что они растут, а с тем, что они просто как-то по диску перераспределились. Поэтому и здесь тоже хочется смотреть на структуру. Тем более, что, конечно, наличие в диске формирующейся планеты на структуре этого диска сказывается. Вот здесь показаны результаты расчетов, как меняется структура диска после того, как в нем появляется... Ну вот здесь показаны результаты расчетов для одной планеты с массой Юпитера, с пятью массами Юпитера. Здесь сравниваются результаты расчетов для одной планеты, для четырех планет. Ну и видно, что как только появилась планета, она выедает в диске либо вот такой вот прогал, либо, вот если четыре планеты, так они там в центре, в принципе, все вещество способно разметать. И мы бы это тоже могли увидеть. Больше того, мы даже могли бы увидеть процесс формирования планеты. То есть, если мы посмотрим внутрь этого провала, мы можем увидеть, не только увидеть провал сформированной планетой, но и саму эту планету можно увидеть, но, конечно, при условии, что у нас есть наблюдение с подходящим, с очень высоким угловым разрешением. Еще раз, в ближнем ИК-диапазоне и в оптике, в принципе, такое разрешение доступно, но мы не видим здесь весь диск. Мы видим только его верхнюю часть, только ту часть, которая рассеивает излучение звезды. Тут тоже видно, что да, диски имеют сложную структуру. Вот это вот наблюдение двух дисков в рассеянном свете на телескопе Subaru, на телескопе VLT. Вот тут вот какие-то лапы, тут прям вот регулярная спиральная структура. Но даже в этом случае мы видим только очень большие диски. Вот это вот диск у звезды типа Айебе Хербига, это вот размер орбиты Нептуна. То есть вся Солнечная система сильно меньше вот этой всей структуры. То есть опять это не совсем то, что хочется. Нужно более высокое угловое разрешение и нужен субмиллиметровый диапазон. И вот тут есть проблема. Проблема эта связана с тем, что угловое разрешение телескопа очень сильно падает с увеличением длины волны. Вот здесь показан один и тот же участочек неба, который сфотографирован на космическом телескопе имени Хаббла, на радиотелескопе Джеймса Максвелла, 15-метровом, и на космическом субмиллиметровом телескопе Гершель, 3,5 метра. Видно, что того качества, которое мы имеем в оптике, мы в субмиллиметровом диапазоне даже близко получить не можем, казалось бы. А нет, можем. Потому что существует особый вид наблюдений, называемый интерферометрией. Интерферометрия состоит в том, что вы берете несколько телескопов, а на самом деле можете взять и довольно много телескопов, разнесенных на определенные расстояния, суммируете полученный с этих телескопов сигнал и формально получаете как бы телескоп, диаметр объектива которого равен расстоянию между самыми далекими телескопами в этой системе. А угловое разрешение с увеличением диаметра очень сильно уменьшается. То есть, чтобы получить на больших длинах волн хорошее угловое разрешение, вам нужны очень большие телескопы. И получить такие очень большие телескопы можно, объединив большое количество антенн в одну систему. Вот это вот телескоп VLA, радиотелескоп, который может
антенны у которого могут располагаться на расстоянии больше 0,2 километров друг от друга. Это интерферометр Ноэма, расположенный во Франции. Тоже он состоит из нескольких тарелок, и их тоже можно раздвигать, ну, правда, не на такое большое расстояние, всего на несколько сотен метров. И вот интерферометрия как будто бы нам позволяет заглянуть внутрь протопланетного диска, но оказалось, что вот этого всего недостаточно. Вот это вот наблюдение одного очень знаменитого протопланетного диска у звезды Ашель-Тельца, выполненные на разных интерферометрах, на разных длинах волн, даже на одном и том же интерферометре, на одной и той же длине волны, но разными группами. Ну и, в общем, нельзя сказать, чтобы тут как-то что-то было очень красиво и понятно. Какая-то блямба, и даже непонятно, то ли она в этом направлении вытянута, то ли она в этом направлении вытянута. Даже в результате одних наблюдений люди оказались введены в заблуждение. То есть они постарались провести наблюдение более умно и не только установить расположение вещества в этой системе, но и посмотреть, как оно движется. И им показалось, что они видят кеплеровские скорости. То есть они не просто увидели что-то дискообразное, а они увидели диск, который вращается по законам Кеплера. То есть это вообще вот 100% доказательство. Но потом оказалось, что видели они совсем не то, и вместо самого диска они наблюдали джет, который в разные стороны от этой звезды летит. Тоже скорости. Тоже с одной стороны он приближается к нам, с другой удаляется. Но к вращению это не имеет никакого отношения. И, в общем, стало понятно, что нужны какие-то другие интерферометры. Вот это вот тот же самый диск Ашель-Тау на телескопе VLA. И вот здесь уже начинает просматриваться какая-то структура, что диск имеет неравномерное распределение вещества с какими-то пиками, с какими-то провалами, но тоже все очень и очень мутно. Вот. И, в общем-то, современный этап исследования протопланетных дисков начался только тогда, когда в распоряжении астрономов появился суперинтерферометр, который называется ALMA. Atacama Large Millimeter Array. Это 66 тарелок размерами 12,7 метров, которые можно раздвигать на расстояние до 16 километров, обеспечивая тем самым очень высокое угловое разрешение в субмиллиметровом диапазоне, в том диапазоне, где в основном светятся протопланетные диски. Это, конечно, венец современной астрономической науки. Вот такие вот тарелки – это станции, на которые их можно перемещать и ставить. Всего там 192 станции. Вот такие вот мега-тягачи используются для того, чтобы антенны расставлять по этим станциям. Ну и при условии, что антенны расположены на самых далеких станциях, можно достигать углового разрешения теоретически в тысячные доли угловой секунды. Этого уже достаточно для того, чтобы исследовать структуру протопланетных дисков. Правда, беда состоит в том, что в субмиллиметровом диапазоне земная атмосфера непрозрачна, и диски можно наблюдать только, ну, вообще все, что угодно в субмиллиметровом диапазоне, можно наблюдать только в нескольких окошках атмосферной прозрачности на 350, 450 и 850 микронах. Ну, хоть что-то, и то хлеб. Чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот это вот Солнечная система. Вот это вот то, что мы можем достичь на оптических телескопах. То есть, да, мы смотрим там в структуру протопланетных дисков, какие-то видим спиральные рукава, но мы не видим того, что происходит в самом интересном для нас месте, в том месте, где формируются, наверное, планеты. Почему Альма – это следующий шаг? Потому что рутинные наблюдения на Альма дают вот такое вот угловое разрешение. Это уже, ну, вот где-то центральная часть протопланетного диска. А в самых хороших конфигурациях это угловое разрешение, ну, вот из того, что сейчас было достигнуто, порядка сотых долей угловой секунды. Это расстояние от звезды
примерно 3-4 астрономических единицы для типичной области звездообразования в Тельце, которая находится на 140 парсеках от нас. То есть даже в этом случае, даже на Альма, мы зону образования планет земного типа не видим. Но, по крайней мере, вот то место, где образуются планеты-гиганты, мы начинаем видеть. И в 2015 году был опубликован снимок протопланетного диска у звезды Ашель-Тау. Вот просто нарочно даже сейчас верну эти картинки. Вот сравните вот это. И вот это.

Правда, нужно понимать, что это уникальное наблюдение, и большая часть наблюдений на Альма проводятся не с таким угловым разрешением, потому что, видите, вот в этом случае антенны нужно увозить очень далеко. Но вот тут вот не очень видно вот эти точечки. Это вот все остальные антенны. То есть это специальные программы, которые специально организуются, специально для них выделяется время. Это не то, что вот каждый день на Альма делается. Ну и это был рывок вперед, потому что это была реальная структура протопланетного диска, да еще на разных длинах волн, да еще можно сопоставлять разные длины волн и получать вот эти наклоны спектра, спектральные индексы, то есть смотреть, как по профилю диска меняются свойства пылинок. И, конечно, сейчас таких наблюдений становится все больше и больше. Далеко не все они с таким угловым разрешением шикарным, но, в общем, тоже с очень большим. Ну вот здесь перечислены некоторые наблюдательные программы, ну и видно, что количество протопланетных дисков, детально исследованных протопланетных дисков, измеряется уже многими сотнями. Вот. Но это, наверное, один из самых массовых проектов, когда в одной области звездообразования было обнаружено около 500 протопланетных дисков. Ну и вот что мы теперь на основании этих данных узнали. Во-первых, мы узнали, что большая часть протопланетных дисков встречается у холодных красных звезд, красных карликов. Не у звезд солнечного типа, а у звезд гораздо более тусклых, маленьких и холодных. Это совершенно неудивительно, этих звезд больше. И, естественно, дисков у этих звезд больше. Но при этом, если мы посмотрим на распределение уже готовых планетных систем, мы увидим, что большая часть планетных систем наблюдаются у звезд солнечного типа. И это немножко непонятно. То есть протопланетных дисков больше у звезд спектрального класса М, а уже готовых планетных систем у звезд спектральных классов FGK. Массы дисков. С массами дисков тоже получилось все не очень хорошо. Ну, я не буду тогда сейчас уже вдаваться в подробности. Скажу только, что определить массу диска очень сложно. Здесь тоже приходится делать много предположений. Но, тем не менее, у нас есть способы оценивать массу диска и по наблюдениям пыли, и по наблюдениям газа. И вот что у нас получается. Вот, например, так распределены массы дисков, ну, в данном случае массы пыли в дисках, в зависимости от возраста. Логично предположить, что масса диска будет меньше в областях звездообразования большего возраста, да, потому что диски иссякают, они постепенно все выпадают на звезду. Вот. Но и здесь как будто бы немножко это получается, потому что вот это вот молодые области звездообразования, у них масса больше пыли. Вот это вот синим цветом показана область звездообразования верхний Скорпион, она уже такая в возрасте, у нее масса пыли меньше, но при этом появилась еще вот одна область звездообразования, Южная Корона, в созвездии Южной Короны. Она, в общем-то, довольно молодая, а массы диска в ней маленькие почему-то. То есть тут явно возраст — это не единственный параметр. Ну и вот здесь показаны данные еще для одной очень молодой области звездообразования. Это область звездообразования в Орионе, там оно просто еще идет. Там даже, скорее всего, о миллионе лет речи нет. А массы дисков очень маленькие, но в Орионе это даже понятно. Почему? Это эффекты окружения, там много горячих звезд, которые своим излучением диски просто испаряют. То есть диски там маленькие, потому что им не очень комфортно существовать в поле ультрафиолетового излучения. Но вот в целом по массам картинка складывается такая не очень понятная. Значит, вот это массы, определенные по наблюдениям газа, по наблюдениям молекулы CO. Это массы, определенные по наблюдениям пыли. Они довольно сильно отличаются друг от друга, что неудивительно, пыли в межзвездной среде по массе в 100 раз меньше, чем газа. Но вот в дисках отношение массы пыли и массы газа разное в разных дисках. И еще нужно обратить внимание вот на эти вот штриховые линии. Вот эта масса пыли в протосолнечной туманности.
А это масса.

0: газа в протосолнечной туманности. В подавляющем большинстве дисков масса существенно меньше. И это нас заставляет думать о том, что протосолнечная туманность была каким-то не вполне обычным объектом. Она была очень массивна. С размерами дисков тоже ситуация усложняется. Я хочу подчеркнуть, это не значит, что все очень плохо. У нас просто глаза открылись. Размеры дисков. Вот это рассеянный свет. Это ближайший к нам протопланетный диск, звезда TWG Гидры. 50 парсек. То есть это вот, ну вот лучшее, что мы можем увидеть. Рассеянный свет в том же масштабе тепловое излучение пыли, в том же масштабе излучение молекулы CO. Размеры диска зависят от того, каким способом мы его определяем, и различаются довольно-таки сильно. Но при этом, если мы посмотрим на распределение размеров дисков, полученных по наблюдениям пыли, мы увидим, что большая их часть имеет размеры порядка 100 астрономических единиц, радиусы. Это в два раза больше, чем Солнечная система. Солнечная система, ну, в этом случае уже не сказать, что совершенно нетипично, но, тем не менее, большая часть дисков имеет большие размеры, чем протосолнечная система. Ну и, конечно, структура. Главное, за что шла борьба, структура оказалась очень и очень тоже разнообразной. Вот эта подборка дисков из проекта D-Sharp, вот их специально подобрали и специально вот в этой самой широкой конфигурации ALMA отнаблюдали. То есть это вот лучшее, то, что могло быть получено. Оказалось, что кольца – это действительно очень широко распространенный элемент структуры протопланетных дисков. Правда, кольца разные. Есть кольца узкие и изолированные. Есть кольца широкие и изолированные. Есть кольца широкие без каких бы то ни было прогалов. Есть кольца с очень невыраженными прогалами. То есть, да, кольца, но очень разнообразные. Откуда они берутся? Но мы с самого начала говорили о том, что кольца, то есть вот эти вот дырки между распределением вещества, это планеты. И действительно, вот это моделирование диска в звезде Ашель-Тау при наличии планеты типа Юпитера. И попробуйте определить, где здесь наблюдение, а где модель. Они похожи просто до неприличия. Были проведены наблюдения некоторых протопланетных дисков, тоже при помощи ALMA удалось пронаблюдать движение вещества, и тоже как будто бы это движение, вот его такой нерегулярный характер, тоже как будто бы согласуется с наличием планеты. Но кольца не единственный вариант. Спирали, да, в изобилии попадаются спирали, тоже очень разных конфигураций, ну и много есть прочих каких-то несимметричностей, когда есть кольцо, но в нем есть какие-то более яркие участки, более тусклые. Их может быть два симметрично. Оно может быть, яркий участок может быть по одну сторону кольца. Ну, возможно, конечно, какие-то экстремальные случаи, когда яркий участок просто вот всего кольца не видно, а яркий участок есть. И понятно, что часть этих структур связана с наличием планет, часть связана с чем-то еще, например, с наличием другой близкой звезды. Это тоже вот только сейчас все на головы сваливается. Ну и, наконец, пара слов о том, какое это все имеет отношение, например, к формированию Солнечной системы. Пыль – это замечательно, но нас интересует еще и молекулярный состав протопланетных дисков, потому что это то вещество, из которого сформировалась не только Земля, но и мы. К сожалению, сейчас наблюдения молекул в протопланетных дисках тоже только начинаются, и список молекул, которые в протопланетных дисках были обнаружены, он такой вот не очень богатый. В межзвездной среде обнаружено более 200 разновидностей молекул. В дисках, как видите, вот всего где-то пара десятков, но тоже тут уже начинает светиться какая-то органика простенькая. Метанол, метилцианид, муравьиная кислота. То есть и органика в дисках тоже уже присутствует. И здесь тоже сейчас важную роль играет ALMA. Вот совсем недавно, в прошлом году, были обнародованы результаты еще одного большого проекта, который на ALMA был выполнен. Это уже наблюдение молекул. Правда, не очень много, Всего 5 дисков было пронаблюдено, и были получены измерения всего 20 различных молекул. Но, повторюсь еще раз, это задача очень и очень трудоемкая, поэтому, конечно, и 5 дисков – это тоже уже очень много. Вот это вот результаты наблюдений на Альма, распределение различных молекул. Тут я не буду на них особо останавливаться. Тут печальная ситуация состоит в том, что распределение пыли и распределение молекул оказывается разным. И с этим тоже надо как-то разбираться. Ну и, наконец, еще один момент, который стал ясен после наблюдений на Альма, что вот эти все структуры мы начинаем видеть не только у звезд типа Т-Тельца, но и у протозвезд класса 0, класса 1. То есть они начинают формироваться задолго до того, как диск становится протопланетным. Вот. Ну и на этом я свой рассказ завершу. Значит, протопланетные диски из гипотетического объекта превратились сейчас в объект детального исследования. Эти исследования все еще очень тяжелые, очень трудоемкие, но тем не менее мы начинаем двигаться в сторону более глубокого понимания процесса формирования планет. Ну и вот еще один совсем недавний результат. Люди утверждают, что они на Альма увидели формирование спутника планеты. Конечно, это... Но тем не менее, вот диск, кольцо и точечка, планета формирующаяся. А вот для этой планеты еще точечка. Спутник, говорят люди. Конечно, это не Луна. Это 2,5 массы Земли, спутник. Но и планета сама тоже, в общем, сильно больше того, с чем мы встречаемся в Солнечной системе. Все, спасибо.
1: Большое спасибо. Время вопросов. Я буду давать микрофончик, потому что у нас идет запись. У кого есть вопрос, поднимайте руку, я подойду.
0: Оглушил. А вот вопрос.
2: Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, меня всегда вот интересовало, у нас направление движения вот того же изначально протопланетного диска, то есть идет против часовой стрелки. Почему вот у нас, ну, допустим, все планеты против часовой, Венера по часовой? То есть, и это считается как бы ненормально. То есть нормой считается против часовой, и от чего это зависит?
0: То, что у нас основные все вращения происходят в Солнечной системе против часовой стрелки, это совершенно неизбежно. Они могут происходить только против часовой стрелки, потому что направление часовой стрелки – это направление движения тени. Часовая стрелка идет по направлению тени, то есть против вращения Земли. То есть то, что мы вращаемся против часовой стрелки, иначе не могло быть. Почему у нас, ну, на самом деле есть три крупных тела в Солнечной системе, крупных, которые это правило нарушают. Это Венера, это Уран и Тритон, спутник Нептуна. Он вращается вокруг Нептуна по часовой стрелке. По всей видимости, это связано с какими-то катаклизмами. Начальный этап эволюции Солнечной системы был связан с довольно большим количеством столкновений тел друг с другом, и в принципе можно себе представить, что в двух случаях эти столкновения привели к, ну, в случае Венеры к перевороту на 180 градусов, в случае Урана к повороту на 90 градусов. То есть вот чего-то такого вот вообще непонятного в этом нет.
3: Спасибо за лекцию. Я хотела уточнить, вот, учитывая последнюю фотографию, все-таки можно считать, что планеты формируются все-таки в протопланетных дисках? Или мы опять упираемся в то, что мы ничего не знаем, и это только предположение?
0: Нет, я бы сказал так, что концептуально у нас ничего в наших представлениях не поменялось. Мы просто видим то, о чем могли бы и догадаться, что это процесс сложный, что это процесс, который допускает множество вариантов, и это видно не только по наблюдениям протопланетных дисков, это видно по наблюдениям экзопланетных систем. мы тоже там видим такое, чего в Солнечной системе близко нет. И можно, наверное, уже сказать, что тот сценарий, которым формировалась Солнечная система, он, ну, не основной.
2: Спасибо.
0: Но концептуально, вот как Кант с Лапласом говорили, так, в общем, и осталось.
4: Знаете, не подскажете насчет джетов, структура и формирования? Насколько они похожи в квазарах, в которых существуют джеты?
0: Ну, тут, конечно, вопрос, какую степень похожести. Да, то есть вот таких масштабов, как в квазарах, тут, конечно, нет, но я не буду мотать. Они могут быть довольно-таки длинными. Длинными и коллимированными. То есть в этом отношении они похожи. Но это, конечно, никакие там не околосветовые скорости, там скорости большие, но это, скажем, там 10 километров в секунду. Причем они бывают далеко не всегда вот такими коллимированными. Это может быть просто более широкое вот такое истечение, соответственно, с меньшей скоростью. Ну, вероятно, это как-то магнитное поле тут может их фокусировать. То есть отчасти они по механизму могут быть похожи на другие джеты, но, скорее всего, что механизм не один.

0: Меня интересует такой вопрос. Сатурн состоит ведь из планеты, вокруг которой вращаются кольца. Если говорить о том, что планеты когда-то произошли из протопланетных дисков, то Сатурн, получается, не до конца сформированная планета?
1: Ну, опять тут в какой-то степени вопрос с определений. Да? То есть когда, какой момент считать концом формирования планеты, вот на Землю продолжает падать вещество. Да, метеориты на нас ежедневно, там чуть не сотни тонн пыли оседает. То есть тоже можно, в принципе, сказать, что формирование Земли еще не завершилось. Я думаю, что в случае Сатурна, по крайней мере, относительно колец, можно сказать, что это не формирование Сатурна. Ну и вообще сейчас так как бы начинает превалировать такая точка зрения, что это было позднее разрушение чего-то. То есть был Сатурн, и было некое тело, какой-то спутник Сатурна, который к нему приблизился на опасное расстояние, его приливные силы разодрали на куски, и мы получили вот это кольцо. То есть это не какой-то свой протопланетный диск вокруг Сатурна. Это самостоятельное образование. И может быть, кстати, не очень старое. То есть есть модели, в которых это там несколько сотен миллионов лет назад случилось, то есть сильно после формирования Сатурна.
2: Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Есть такая о блуждающих планетах? Могла ли такая планета нам, Солнечную систему, собственно говоря, протянуться и вот блуждать вместе с нами?
1: Нет, смотрите, блуждающие планеты – это планеты, не которые блуждают по планетной системе. Это планеты, которые блуждают по межзвездному пространству, и, в общем, это не теория, это наблюдательный факт. То есть мы в межзвездном пространстве видим тела с массой, например, меньше массы Сатурна. Вопрос в том, можно ли их называть планетами. Потому что по определению Международного астрономического союза планета – это нечто, что вращается вокруг звезды. Если оно не вращается вокруг звезды, значит, это, ну, в общем, уже как бы не планета. Но, конечно, здесь возникает другой вариант. Это тело могло быть выброшено из планетной системы, и даже в отношении Солнечной системы такие модели существуют. Называются они модели пятой планеты, ну, в смысле пятой планеты-гиганта. Что у нас было пять планет-гигантов, но они вот не поделили между собой пространство, и одна из этих планет улетела. Вот она что, перестала быть планетой после этого? Ну, вряд ли. То есть, хорошо, они есть. Их есть. Может ли она влететь в Солнечную систему? Ну, может. Вероятность жутко маленькая, просто вот катастрофически маленькая, но ничего теоретически невозможного в этом нет. Вот прилететь и начать блуждать по нашей системе она не может. То есть она пролетит, как пуля, и все, на этом все закончится.
2: Спасибо.
3: Можно считать пояс метеоров между Марсом и Юпитером остатком протопланетного диска?
1: Можно, но с неким нюансом, что, возможно, это не выглядело так, что вот это вещество там было, и оно там осталось. То есть вот какой-то кусочек протопланетного диска просто там заморозился. Вот эта вся мелочь, она, особенно на ранних этапах эволюции Солнечной системы, довольно активно перемещалась по Солнечной системе, и не исключено, что вот те тела, которые мы сейчас наблюдаем в главном поясе астероидов, они туда попали потом. То есть это в широком смысле остатки протопланетного диска, но не обязательно той его части, которая вот на этом самом месте была.
4: Спасибо. Хотел бы уточнить, а вообще насколько плотность протопланетного диска больше плотности межзвездной среды и возможно ли четко между ними провести границу? Спасибо.
1: Плотность сильно больше, но вот даже я показывал эту вот солнечную туманность, минимальные массы, она в общем протопланетном диске спадает к периферии. И в какой-то момент она становится равной плотности окружающего вещества, границы между ними нет. И это, в общем, большая проблема для людей, и которые наблюдают, и которые моделируют. Потому что если мы, например, на диск смотрим вот так вот, мы видим и диск, и, может быть, видим окружающую оболочку. Их надо как-то разделять между собой. Ну и в моделях тоже оказывается, что мы не только диск должны моделировать, а мы еще должны учитывать, что вокруг него, может быть, летает вот еще что-то, а оно, может быть, еще продолжает на него падать. Вот. Так что это серьезная проблема, она не очень решена. Ни наблюдательно, ни вычислительно. Вот мы с коллегами из Венского университета сейчас разрабатываем модель, которая бы, ну мы не одни, конечно, но мы тоже разрабатываем модель, которая бы позволяла формирование диска моделировать вот с самого начала. Тут есть облако, оно начинает сжиматься, раскручиваться, превращаться в диск. Вот, но это очень сложная задача.
5: Подскажите, есть ли какие-то наблюдения и вообще теория, что происходит с протопланетными дисками у зарождающихся систем из двух звезд?
1: Да, да. До начала вот этих массовых наблюдений вообще как бы широко считалось, что у двойной звезды протопланетный диск существовать не может. Потому что вот это вот тяготение двух звезд, оно его разметает. Но наблюдения... Эти предположения разбили в пух и прах. Среди этих протопланетных дисков есть диски в двойных системах, когда есть две звезды и у каждой диск. Есть диски, как по-русски-то их назвать? Ну, короче говоря, когда диск вокруг двойной системы. То есть она, конечно, влияет, но оказывается далеко не так фатально. И планеты, соответственно, тоже обнаруживаются в такой ситуации. Конечно, там это не значит, что вообще любые возможные конфигурации, но есть диски вот, и вокруг двойных, и двойные диски. Вообще звезды типа Т-Тельца в основном двойные все.
6: Скажите, пожалуйста, вот диск, облако, вот я сейчас услышала, а у нас же облако аорта имеет сферическую форму?
1: Да.
6: А как тогда, то есть как это может соотноситься с, ну, к диску? Я имею в виду, что как это наше родное облако аорта? Я не знаю, поняли вы или нет.
1: Я понял, да. То есть вы хотите сказать, что у нас вот Солнечная система плоская, но при этом есть еще некий компонент облака Оорта, который сферически симметричный. Дело в том, что облако Оорта – это тоже вторичный продукт эволюции Солнечной системы. Его не было изначально. Ну, просто вот существуют такие модели, которые нужны, чтобы объяснить некоторые свойства Солнечной системы, согласно которым… На начальном этапе, в первые несколько сотен миллионов лет, расположение планет менялось в Солнечной системе. То есть там возникали некоторые резонансы, два возмутителя главных спокойствия, у нас это Юпитер и Сатурн. Вот они могли попасть в резонанс два к одному. То есть Юпитер совершал два оборота ровно за один оборот Сатурна. И когда две вот таких массы в резонансе начинают крутиться, они разметывают все вокруг, и вот модели предсказывают, что Уран с Нептуном отлетели на свои теперешние орбиты в результате этого взаимодействия. И вот эта вся мелочевка, которая осталась после формирования Солнечной системы, она тоже очень сильно перемешалась. Часть полетела в центр, и мы ее следы видим в виде лунных кратеров. А часть полетела на периферию и образовала то, что мы теперь называем поясом Койпера, и гипотетически образовало то, что называем мы облаком Оорта. Почему гипотетически? Облако Оорта никто не видел. И мы о его существовании судим только потому, что откуда-то оттуда издалека к нам прилетают кометы. Вот они где-то там должны сидеть и время от времени к нам сюда прилетать. И поскольку все попытки выявить хоть какую-то закономерность в направлениях прилета комет не увенчались успехом, логично предположить, что оно сферически симметрично. Вот. То есть вот тут логика такая, но это вторичный продукт. Оно не было изначально частью диска, ну и, соответственно, не обязано эту геометрию сохранять. Это уже динамические последующие взаимодействия.
0: Спасибо за лекцию. А если, скажем, взять во внимание произвольную молодую звезду, вокруг которой имеется протопланетный диск, и, скажем, это звезда с живыми организмами, ее населяют такие же, например, люди, как мы, да? И как они могут ощущать присутствие протопланетного диска? Вот физиологически как-то еще.
1: Вот, значит, смотрите, у нас вообще представления о жизни, если говорить честно, довольно туманные. Но вот если мы все-таки опираемся на тот единственный ориентир, который у нас есть, это мы. Наше существование возможно в довольно узком диапазоне физических условий. Поэтому ни о какой подобной жизни на звездах близко речи не может быть. То есть, во-первых, это условия должны быть ну, вот какие-то вот такие, а не звездные. А во-вторых, единственная известная нам разумная жизнь развивалась 4 миллиарда лет. То есть ее не может быть сразу после формирования протопланетного диска. Недостаточно времени. Это очень долгий процесс. Вот. А если фантазию выкрутить на максимум и предположить, что это что-то, что, может быть, сохранилось с каких-то предыдущих этапов, то тут мы вольны предполагать все, что угодно. И то, что вы скажете на эту тему, будет ничуть не хуже того, что я могу сказать на эту тему. Но вот если это что-то наподобие нас, то это, во-первых, плюс 20 градусов кислородная атмосфера и одна атмосфера давления, и 4 миллиарда лет идти к этому.
7: Может быть, я не обратил внимания в процессе лекции, а какова продолжительность развития протопланетного диска?
1: Ну, вот мы не можем этот процесс наблюдать в развитии, мы можем только по косвенным данным о нем судить. Вот мы видим, что в звездных скоплениях, возраст которых меньше миллиона лет, диски есть у всех звезд. Ну, почти у всех, там 90 плюс процентов. В звездных скоплениях возраста порядка 10 миллионов лет и больше, звезд с дисками нет. Ну, то есть нет дисков. То есть вот максимум это 10 миллионов лет. А среднее время жизни 5-6 миллионов лет. Но это интерпретация наблюдений, к которой тоже есть некоторые вопросы.
8: Вы сказали, что эти диски изучаются в большинстве случаев с помощью радиотелескопов. Есть ли, ну, как бы, какую роль вообще могут сыграть оптические телескопы, и может ли нам помочь Джеймс Уэбб? Спасибо.
1: Джеймс Уэбб поможет всем. То есть это вот телескоп, на который все сейчас. Но угловое разрешение у него не поможет, не будет достаточно для того, чтобы исследовать структуру дисков. То есть это тоже... Нет ни одного телескопа, который бы вот один был достаточен. Альмы недостаточно. То есть тут такая ситуация, что вот нужно все в кучу складывать. И телескоп Джеймса Уэбба, он впервые позволит с хорошей чувствительностью... Тут ведь еще забыл сказать еще об одной проблеме. Это проблема чувствительности. Диски, мало того, что они маленькие, они еще и тусклые. И то, что там вот полетела сейчас такая махина 6,5 метров, она позволит собирать больше света и, соответственно, видеть более тусклые диски. То есть видеть их больше. И это тоже поможет, потому что чем больше мы видим объектов, тем больше мы сможем выявлять какие-то закономерности, какие-то правила. Ну, вот я показывал там молекулы, 5 дисков. Ну, замечательно, но какую можно делать статистику по 5 дискам? Вот, то есть БЭП, ну, будем надеяться, даст нам побольше. Больше объектов, ну вот без структуры детальной.
3: А вот возможен протопланетный диск вокруг звезды, вращающийся на большом расстоянии от черной дыры?
1: Никаких нету препятствий к этому. То есть там, вот если это совсем тесная двойная система, то понятно, что ну, вот гипотетическая черная дыра, она обрежет это все. Но если она далеко, то почему нет? Черная дыра – это просто массивный объект. Это же это, на больших расстояниях это просто масса.
3: То есть вокруг звезды может образоваться своя Солнечная система, и все будет нормально, и даже на большом расстоянии от черной дыры.
1: Конечно.
3: То есть, то есть Солнечная система может быть такой же, как и наша, но только вокруг черной дыры.
1: Нет. Система вокруг черной дыры или система вокруг звезды?
3: Вокруг звезды на большой очень орбите вокруг черной дыры.
1: Никаких препятствий нет. Тут могут быть другие проблемы, связанные с тем, что эта звезда должна там образоваться. Вот. И тут, например, когда мы смотрим на черную дыру в центре нашей галактики, мы видим, что вокруг звездочки-то летают массивные. А вот это все, что я говорил, это все-таки о звездах солнечного типа. То есть вот там вот Аебе-Ехербега, это вот где-то до нескольких масс Солнца, там до 10. Что относительно дисков вокруг более массивных звезд, мы пока хорошо сказать не можем, потому что их существенно сложнее наблюдать. То есть совершенно точно есть массивные звезды с дисками, но не ясно, насколько их много, и не ясно, насколько диски у массивных звезд могут формировать планетные системы. То есть вот если просто гипотетически предположить, что у нас вот хоп, и появилась звезда солнечного типа с планетной системой на орбите вокруг черной дыры, у нее никаких проблем не будет. Но вопрос в том, могла ли она в принципе там появиться.
3: Вот если по чистой случайности орбита звезды как-то совпала,
1: не-не-не,
3: не движение.
1: Не-не-не, тут случайностей тут нет. То есть это же, ну, как. Вот тут смотрите, какая штука. Вот когда у нас что-то вокруг чего-то вращается, это связанная система. Гравитационно связанная система. Когда у нас что-то вокруг просто чего-то летит мимо, это не связанная система. И вот этот захват, превращение из несвязанной системы в связанную, это не такая простая штука, которая может произойти. Там нужны какие-то очень специфические обстоятельства.
3: Ну, вот, к примеру, была двойная звездная система, которая вращалась ну, на большом расстоянии друг от друга. Одна звезда при коллапсе стала черной дырой, и планета звездной, ну, звездного типа, солнечного типа оказалась на ее орбите.
1: Никаких проблем. Ну, конечно, там нужно уже тогда смотреть. Все-таки взорвалась как сверхновая. То есть это пошел выброс, это пошла ударная волна. Но поскольку первые планеты были обнаружены вообще у нейтронной звезды, то, оказывается, планетная система может не то что пережить вспышку сверхновой по соседству, она может пережить вспышку сверхновой на своей звезде. Вот. Другое дело, что там на этих планетах останется, но вот так, в принципе, никаких особых проблем нет.
3: И вот еще есть такой там, люди, ну, ученые говорят, что планета формируется, но в протопланетном диске там первые планеты — это планеты земной группы, потом идут планеты газовые гиганты, потом идут ледяные гиганты. Но в некоторых солнечных системах, ну, не нашей, есть планеты типа Юпитера, которые находятся прямо около звезды, меньше одной астрономической единицы, а планеты звездного типа находятся дальше ее.
1: Вот. И вопрос.
3: А почему тогда так они образуют? Откуда?
1: А это очень хороший вопрос. Ну,
3: просто вот откуда Юпитер около звезды, а Земля находится дальше Юпитера?
1: Вот я бы очень хотел знать ответ на этот вопрос. Когда была открыта первая планета у нормальной звезды, за что люди получили Нобелевскую премию, да, вот там, 51-я Пегаса, это был горячий Юпитер. И это было так, опаньки. Да, вот мы построили эту красивую схему, снеговая линия, тут у нас каменные планеты, тут у нас газовые ледяные гиганты, все хорошо. Плохо только то, что мы больше нигде эту схему не видим. Потому что мы видим кучу горячих Юпитеров. То есть да, мы объяснили, почему у нас Юпитер далеко, и все получилось красиво и логично, а оказывается, очень много есть систем, где это вообще не так. Ну и есть там и другие варианты, то есть вот та странность, о которой вы сказали, она не единственная. Есть, например, планетные системы, в которых планеты вращаются вокруг звезды по сильно вытянутым орбитам. Не по круговым, как у нас, а прям вот там чуть ли не с эксцентриситетами 0,9. Тоже непонятно, что произошло. И то, чем люди занимались последние десятилетия, вот после открытия горячих Юпитеров, это все попытки понять, почему это происходит. Ну и тут, в общем, ответ, наверное, знаете, вот как возникает какая-то загадка, и ты долго пытаешься ее разгадать, и потом ты находишь ответ и начинаешь думать, а почему я раньше-то про это не соображал? Ну вот один из ответов – это то, что планеты могут перемещаться по планетной системе. Почему? Потому что они взаимодействуют с диском гравитационно. Да? То есть вот планета-то летает, вот она, но она не одна, у нее еще диск есть. И оказывается, что гравитационное взаимодействие с остатками диска, планета может ему передавать энергию и ползти внутрь, доползая до звезды. И вот когда это объяснение было предложено, возник вопрос, а почему мы раньше-то про него не думали? А почему мы в Солнечной системе об этом не думаем? Что у нас тоже могли быть такие вот пляски. И оказывается, что если мы их в модель Солнечной системы вводим, мы тоже начинаем объяснять некоторые непонятные вещи. Вот. Так что, в принципе, просто выясняется, что гораздо больше возможностей реализуется в природе, чем то, что мы видим в Солнечной системе.
9: Ну что, наверное... Вопросы исчерпаны. А можно мне детский вопрос задать? Может ли существовать солнечная система, диск, где планеты обращались бы вокруг звезды вот не в одной плоскости, ну а как попало?
1: Нет,
9: как это... маленькому ребенку объяснить, что это вот так, а вот не как попало?
1: Эта система неустойчива. То есть вот такая система не может существовать очень долго. Но при этом нужно задаться вопросом, как она вообще может возникнуть. То есть у нас есть протопланетный диск. То есть он по жизни диск. И планеты с самого начала образуются вот
9: в лепешке.
1: Потом, конечно, опять же, могут возникать какие-то ситуации, которых не было в Солнечной системе, наверное, может быть и были, когда там в результате каких-то взаимодействий планеты начинают менять свои орбиты. Но это все приводит к тому, что система либо распадается, либо просто вот неправильная планета из нее улетает.
9: И чтобы она жила, нужно, чтобы они...
1: Да, вот это вот такая устойчивая конфигурация.
9: Спасибо большое.
1: А мелочевка всякая у нас летает по разным орбитам.
9: Как попало?
1: Ну, не так, чтобы прям вообще как попало. Все-таки вот регулярная часть Солнечной системы, она так по большей части сосредоточена у плоскости эклиптики. Конечно, это не 3-4-5 градусов. Вот. Ну, вот астероиды, главный пояс, там у них 20 градусов наклонения, отклонения от плоскости эклиптики. Но все равно как-то в ту же сторону и близенько к ней.
9: Спасибо большое. Есть еще вопросы? Ну, наверное, мы тогда закончим. Дмитрий, большое-большое спасибо.
1: Спасибо вам за внимание, за вопросы. Спасибо.
9: Спасибо большое всем.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость. Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Молодец, все выговорил. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вам у нас в летней студии?
2: У вас прекрасно. Мы вчера приехали с Белого моря со студентами, мы там пробыли месяц. У нас было тоже лето, но оно было беломорское. У вас прям такое настоящее московское лето, очень чудесно.
1: Так, да. Раз мы сегодня будем говорить про Белое море, и расскажите, какое оно беломорское лето?
2: Беломорское лето беломорское. Там есть Белое море, есть беломорская погода, которая изменчивая. Сегодня дождик, сейчас, потом опять яркое солнце, потом опять дождик и тучки. Вот, но она прекрасна, как всегда, в любом своем воплощении.
1: А канал там далеко, тот самый знаменитый?
2: От нас далеко.
1: Далеко, да?
2: От нас далеко, да. Мы находимся, наша практика проводится в Чупа-Губе на острове Средний, на базе Питерского университета. И Беломор-канал, ну так, прилично, километров 400.
1: О, то есть Белое море – это огромное море?
2: Огромное море, конечно.
1: Расскажите о нем немножечко.
2: Если рассказывать о Белом море вообще, то оно образовалось в результате продавливания ледником Карельского гранитного щита. И туда затекли воды из Северного Атлантического океана и немножечко грунтовых вод, которые стекли с суши. И, конечно, туда впадают такие крупные реки, как Мизень, Северная Двина, Онега. И образуются соответствующие заливы. Белое море открыто океану, то есть есть горло Белого моря, через которое вытекает океаническая вода. Поэтому вся океаническая погода, всякие океанические волны, ну, в каком-то месте отражаются и на Белом море тоже. И поэтому мы на Белом море видим прекрасные совершенно приливы и отливы, такие прямо самые-самые настоящие. Но из-за того, что Белое море открыто не полностью, то там немножко поспокойнее, попроще. У него очень изрезанный берег, и по этому поводу на Белом море очень хорошо, например, делать всякие научные станции, проводить практики. Море не злое, и можно на малых судах совершенно спокойно со студентами выходить практически в любую погоду.
1: А то есть там не бывает больших волн, да, каких-то, или штормов, и еще чего-нибудь?
2: Это не совсем так, конечно, бывают и волны, и шторма в самом открытом Белом море. Но есть такие места, ну вот, например, Кандалакшский залив, где уже чуть-чуть потише. А если в Кандалакшском заливе еще и забраться в Губу, то там еще немножко потише. Плюс специфика географии Белого моря такова, что вокруг изрезанного берега есть фьорды, острова. И если забраться вообще за острова, то у нас будет морская погода, морская вода, морские звери, ну, с некоторыми кивоками, но тем не менее все это будет. При этом будет полная совершенно возможность на небольших судах выходить и работать на море.
1: А какая береговая линия у Белого моря? Что там, песок или плита, или там, может быть, галька?
3: Фьорды. Да.
1: Что такое фьорды?
2: Фьорды. Ну, фьорды – это система островов вдоль берега. Но на самом деле берег очень разнообразный. Мы говорим, на самом деле, не сколько о береговой линии, сколько о литералях. Это наша точка такого фокуса нашего. На самом деле, конечно, выходят и скалы, достаточно отвесные, очень красивые пейзажи на Белом море, а те берега, которые пологие, они бывают, собственно, трех основных видов. Это илистая литераль, каменистая литераль и песчаная литераль. И, конечно, есть переходные формы, там илисто-песчаные, песчано-каменистые. Вот. Что такое литераль? Литераль – это зона, которая осушается при отливе и, наоборот, закрывается водой при приливе. То есть на литерале возникает регулярная ситуация, когда это место оказывается на суше, и это место оказывается под водой. И отсюда там на литерале, опять же, обитают разные морские организмы, в основном беспозвоночные, но бывают и позвоночные. И это место, конечно, где очень любят находиться птицы, всякие морские в том числе. Вот, и активно питаются. Вообще на литерале сосредоточено довольно много интересных биологических, например, задач. Вот, и, естественно, потому что там встречаются море и суша.
1: Мария, а расскажите, почему именно Белое море? Не Баренцево, не Карское, а почему именно Белое море вы взяли?
3: В чем его уникальность?
1: В чем его уникальность? Почему оно вас привлекает таким образом?
2: Оно меня привлекает как начальника летней биологической полевой практики МФТИ. Задача, у нас есть задача провести практику для студентов-физиков. Практика им нужна для того, чтобы лучше выучить, изучить биологию, познакомиться с ее основами и, может быть, пообщаться с людьми, с какими-то, которые этой биологией занимаются. Можно, конечно, приглашать великих ученых в Долгопрудный, где находится ФТИ. Можно, конечно, делать выездную станцию в Подмосковье или где-нибудь поближе. Но в реальности, если мы говорим об основах биологии, то нам нужна морская вода прежде всего. Нам нужно посмотреть, как происходят основные, например, циклы таких важных элементов, как серы, фосфор, углерода. И все эти циклы начинаются и замыкаются в той воде, где есть сульфаты, то есть это морская вода. Вот, я вообще сама микробиолог по своей профессии, и вот мое такое жизненное кредо, что Земля – планета микробов, мы про это можем, это правда, но я могу его, так сказать, совершенно спокойно быстро оставить, здесь не будем за недостатка времени, но
1: суть в том… Если из космоса посмотреть, то мы тоже микробы.
2: Не-не-не, на самом деле
3: большие
2: просто…
3: Большие микробы, крупные.
2: Нет, все,